0: Черкесии привлекают туристов из арабских стран транспортной доступностью, а также гастрономией, которые соответствуют всем требованиям ислама. Об этом рассказал представитель МИДа в России в Минеральных водах Сергей Нюппа. Он напомнил, что в июне делегация послов из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива посетила Карачаево-Черкесию и высоко оценила туристический потенциал республики. В ходе визита стороны также обсудили возможность поставок российских фруктов на рынке государств Персидского залива. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это итоги недели с Дмитрием Никотиным, который уже с нами на связи. Политолог Дмитрий Никотин, приветствую. Ну что, как настроение сегодня?
3: Ну, боевое, у нас столько событий, надо все успеть.
2: И то верно, и действительно, у нас, как обычно, мы начинаем с пятого места, идем к первому. Много событий, которые мы попытаемся объяснить, рассказать, проанализировать как можно активнее. Первое, ну а как же иначе пройти стороной те события, которые сейчас развиваются во Франции, да и вообще в Европе. Там, знаете, вот Франция, это вот такое, я не знаю, сосредоточение горячих голов. Достаточно, чтобы искра где-то пролетела, фитиль поджегся, все, уже взрыв. И сейчас уже школьники начинают бунтовать, потому что им не нравится ситуация. Им не нравится, значит, что у них не хватает учителей, что им не хватает школ и всего остального. В это время выходит Макрон и говорит: кажется, демократия начинает скатываться не в том направлении. Давайте что-то менять. А также выходят основные, ну, фактически такие, я не знаю, что ли, кошельки Евросоюза и говорят: так, давайте-ка мы будем менять всю систему, куда-то в другое направление вкладывать деньги, потому что мы в этом участвовать не будем. Сейчас я говорю там про Германию, про Амстердам и про многие другие страны, там их всего несколько, вот, собственно говоря, тех самых, которые по большей части спонсируют всю эту историю. Давайте в этом разбираться подробнее.
1: Пятое место.
2: Ну что ж, какая у нас получается картина?
3: Да, ну давайте, прежде чем мы перейдем к Франции, мы все-таки немножечко нашим зрителям расскажем, что у нас сегодня ряд еще других тем, что мы не будем концентрироваться непосредственно на Европе. То есть мы с вами сейчас в первой части передачи обсудим в первую очередь, да, Францию, как уже было сказано, потому что у нас события во Франции напрямую связаны с бюджетом, который очень хотела бы получить Украина. То есть когда мы какое-то событие развиваем, мы рассматриваем его во взаимосвязи с украинским направлением. Ну и в финале нашей передачи мы с вами сегодня будем обсуждать выступление президента России на Валдае. А там у нас тема действительно самая горячая, потому что очередное ядерное предупреждение Европе на тему, не дай бог, вторжения Европы на территорию Калининградской области. Ну, а теперь, проинформировав наших дорогих зрителей, давайте непосредственно начнем с французов. Да, вот вроде бы недавно только отгремел у нас такой протест, который был связан с футбольными событиями. Там у нас, когда Франция столкнулась в матче с Марокко, а тут снова какие-то протесты. Что вообще во Франции происходит? То есть нам нужно, во-первых, действительно понимать специфику Франции. То есть протесты во Франции — это не что-то экстраординарное.
2: Это часть культуры.
3: Ну, практически уже, да. Конечно, в основном она связана с матчами с Алжиром или с Марокко в связи с огромным количеством мигрантов из этих стран. Ну и вообще Франция действительно известна нам, когда там частенько так заколачивают уже витрины в ожидании того, что сейчас будут громить, сейчас будут бить. Теперь бьют и громят школьники. Вот это в какой-то степени многих может удивить, потому что масштаб протестов, ну, практически уже общенациональный. Я вот тут посмотрел официальные данные французского МВД. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, затронуто из 3700 лицеев 1027. То есть треть лицеев затронута. Активные блокады, внимание, 222 лицея, 400 школ ушли на закрытие. В Нанте сожжен вестибюль лицея, к протесту присоединились около 30 университетских кампусов. То есть число задержанных расходится, но вот, например, France 24 дают 2000 человек с начала протестов. То есть такие цифры.

0: Цифры указывают еще раз на как бы масштаб
1: Я вот тут на
0: общенациональный.
1: самом
0: Это,
1: деле посмотрел, Лимонде вообще дает 5000.
0: ну, естественно, разные оценки есть, да, но мы берем, вот представьте, в любом случае, вот несколько тысяч человек задержанных, это много. Вот сразу могу вам сказать, это действительно много. Если даже сравнивать страны с большей численностью населения, такое количество задержанных, это большая цифра. А для Франции, не самой, конечно, маленькой, одной из крупнейших стран Европы, но все же цифры большие. И да, у нас параллельно, то есть источник протеста вроде бы как он вот локально возник. Как всегда, да, есть какая-то конкретная школа, да, конкретный лицей, конкретное недовольство, потом это все подхватывают. Смотрите, в Испании тоже протесты, связанные с жильем недавно. Такая у них ситуация тоже возникла, где там одну бабушку выселяли. И сразу тоже как бы масштаб. Тут Франция. И это часть общего тренда сейчас, то есть молодежь, она радикализируется. Радикализируется она с нескольких флангов, с левого фланга и с правого фланга, потому что правые будут выступать за порядок, левые выступают за большие социальные преференции, потому что возникает вот тот самый конец эпохи такого социализма европейского, сытого европейского образа жизни. Долгое время европейцы думали, что они смогут спокойно переваривать иммигрантов и поддерживать тот самый уровень благосостояния, который вот был в Европе. Но тут наложилась Украина. Постоянно деньги отправлять Украине крайне странно, когда у вас собственные школы находятся не в самом лучшем состоянии, учителей не хватает. И вот с левого фланга возникает закономерный вопрос у левых сил, типа доколе, да? Правые с того же направления критикуют, то есть говорят, зачем мы выделяем деньги Украине, давайте выделять своей стране, наводить порядок. И для нас вот эти вот протесты во Франции, это, безусловно, новость также приятная, потому что в обсуждении вот сейчас очередного бюджета внутри ЕС и на фоне того, что Зеленский потратил, и ему не хватает тех средств, которые ему ранее были выделены, это все накладывается для нас в благоприятную как бы среду, что европейцам будет все сложнее выделять те же суммы, либо даже если они их выделяют сейчас, предположим, электоральные позиции ослабнут в преддверии очень важных президентских выборов во Франции, которые будут уже весной 2027 года. Вот, так что протесты как будто бы ничего нового для Франции не приносят сами по себе, но когда есть совокупность факторов, то есть можно вспомнить и протесты вот желтых жилетов были тоже там масштабные. То есть смотрите, до революции дело не дойдет, то есть не свергнут зумеры во Франции там Пятую Республику, не установят какой-то там новый режим, тут я абсолютно как бы уверен, но это отличается от предыдущих протестов серьезной геополитической конъюнктурой, да, то есть тема Украины, она становится для европейского как бы избирателя сейчас очень токсичной, и вот это вот наложение факторов может благоприятно сказаться на, опять же, нашей, да, позиции с Европой, что давайте-ка вы, ребята, ну, когда уже Валдай будем обсуждать все сигналы, будете прекращать это бессмысленное как бы снабжение. Плюс отмечу, что вот в европейской прессе недавно такая классная публикация вышла с такой метафорой, что хватит поливать пустыню. То есть деньги уходят, результата нет. Так что хорошие новости, скажем так.
1: Тут еще, наверное, важная часть, что школьники — это вот те самые следующие голосующие, то есть это вот то поколение, которое дальше будет выбирать себе руководителя. И вот над этим, я думаю, сейчас во Франции очень даже задумываются. Вот любопытно вот все-таки узнать ваше мнение по поводу вот этой фразы Эммануэля Макрона, которую он сказал о том, что наступает кризис эффективности демократии. Что он имеет в виду? Они собрались переделывать демократию или он просто, ну, недоволен теми событиями, которые сейчас происходят, может быть, как во Франции, так и в Германии в том числе?
0: Да, это действительно, кстати, крайне интересная тема для меня, как для политолога, который исследовал именно политические режимы. То есть это прям тема моего была диссертационного исследования. Значит, что тут можно отметить? Значит, Макрон пытается своим, ну, грубо говоря, все свои ошибки списать на то, что, извините, но у нас же демократия, а в демократии очень много сдержек и противовесов. Там мне не дают что-то провести, а я бы хотел. Тут мне не дают что-то провести, а я бы хотел. А тут у нас в Евросоюзе нужно согласовывать с другими странами. А вот автократия, они вот как бы крайне эффективные, потому что там ведь не нужно ничего согласовывать, как будто бы. Вот здесь как бы есть и манипуляция со стороны Макрона. И он пытается использовать известные известный такой пример, что автократии, они как бы намного эффективнее демократии. Вообще наука это абсолютно не подтверждается. То есть конкретно списывать свои ошибки на демократию – это абсурд, потому что в среднем демократии показывают в среднем экономически себя лучше, чем автократии на долгих отрезках. Автократии очень часто дают прорывной рост. Вот, то есть если брать кривую, да, например, какую-то, мы увидим, что автократия может дать вам такой резкий всплеск, да? Но в среднем демократия на долгом отрезке всегда экономически чуть-чуть эффективнее автократии. В экстремумах, скажем так, то есть, например, Сингапур, Ли Куан Ю, все там, феноменальный рост. Или, например, Китай, да, мы можем взять сейчас тоже сказать, вот посмотрите автократический режим, посмотрите, какой как бы был экономический рост. Но мы обычно в этом случае не обращаем внимания на автократические режимы там где-нибудь в Африке, которые не могут похвастаться, да, там таким экономическим ростом. То есть списать только на политический режим свои конкретные ошибки, когда у тебя президентский срок второй, то есть ты немалое время находишься у власти, когда у тебя, да, конечно, есть определенные проблемы с партией собственной, не так она популярна и нет у нее там абсолютного доминирования в французской как бы партийной системе, но это скорее, еще раз, манипуляция общественным мнением, то есть списать свои все ошибки внутри страны и на внешней арене неэффективностью. При этом есть всегда контрпримеры. Ну, например, Соединенные Штаты Америки, демократия, но что-то там никто не говорит, что, знаете, мы вот неэффективны, потому что у нас вот там не автократия. То есть вполне себе зависит от, опять же, конкретных обстоятельств, геополитической конъюнктуры. И при этом, еще раз, в среднем демократия все равно экономически тот же рост показывает на длинном отрезке лучше. А вот то, что происходит не из-за демократии как таковой, а непосредственно из-за того курса, который избрала текущая Европа. То есть они пытаются, извините, сначала обуздать миллионы мигрантов, которых они сами запустили. Они пытаются играть в геополитику, не обладая таким количеством ресурсов, то есть поддерживая миллиардными пакетами уже без помощи США Украину и при этом покупая энергоресурсы, которые дороже после того, как они отказались от российских, и думают, что у них все будет получаться так же. Нет, не будет. А та же Британия, к примеру, тоже находится в кризисе, при этом вот вам, ну, скажем так, ситуация, где внутри страны, да, то есть в демократиях британского такого типа, ну, классическая британская демократия заключается в том, что там есть даже если оппозиция, она оппозиция его величества, то есть там нет такой прям борьбы за власть как таковой, ты все равно как вот представляешь какую-то конкурентную силу, но абсолютно как бы лояльную, там, промонархическую. Такие же кризисы. То есть, еще раз, это манипуляция, то есть Макрон пытается списать свою собственную неэффективность на демократию. Хотя он, конечно, там давал такие пояснения, типа там, ну, не пытался сказать, что прямо уж автократия это так круто. То есть, если посмотреть там всю вот эту вот дискуссию, которая у него там шла, он как бы пояснял, что все равно как бы демократия хорошо, но вот так уж сложилось, вот есть свои проблемы, там сдержки и противовесы и так далее. Хотя чисто даже там как бы с научной точки зрения сдержки и противовесы это наоборот хорошо, потому что цена ошибки становится намного меньше. У автократии есть преимущество какое? Да, есть скорость принятия решений, но когда у тебя высокая скорость принятия решений, у тебя растет цена ошибки. Если у вас нет того прорывного авторитарного лидера, то у вас, опять же, огромная цена вот той самой ошибки при быстром принятии решений. А в демократии при долгих обсуждениях вы должны прийти к какому-то там консенсусу. Так что все индивидуально. Макрон здесь манипулирует и списывает свои ошибки.
1: Да, но насколько это удастся, мы еще посмотрим. А вообще мне очень понравилась вот эта ваша фраза по поводу того, что они попытались переварить мигрантов. Получается, мигранты их переварили в обратную сторону. А вообще у нас вот пока европейский вот этот порядок рушится, и мы посмотрим, как они там смогут устоять, не устоять, может вообще ЕС развалится, хотя тоже шапкозакидательство в некотором роде говорить о том, что вот завтра они все сгинут, но пока что тенденция имеется. В это же время, пока мы наблюдаем такой кризис института в Европе, мы можем говорить о том, что в Соединенных Штатах, которые мы уже упомянули, там вообще как будто все перекладывается на вот этот самый сверхинтеллект, теперь официально сверхинтеллект, потому что, ну, соответственно, Дональд Трамп теперь относится к ИИ, наверное, как к своему советнику. Ну, вот предлагаю поговорить об этом.
2: Четвертое место.
1: правильно я сказал, что Трамп начинает относиться к ИИ как к советнику? Или он просто пытается вот разогнать всю эту историю, которая вот, ну, в одно время в СМИ начала сильно раскручиваться по поводу опасности искусственного интеллекта, по поводу того, что вот он приведет к гибели миллионов и миллионов людей вот уже в ближайшее время? Или он правда считает, что вот это уже все, сверхинтеллект, не искусственный?
0: Ну, давайте тут тоже по полочкам так все разложим. Вот этот вот термин суперинтеллект, суперинтеллидженс, который Трамп пытается сейчас внедрить. Есть, кстати, очень забавная конспирологическая теория, что это совпадает с доменом, если я не ошибаюсь, в Словении, SI, откуда, собственно говоря, супруга Дональда Трампа, Мелания Трамп, и что в какой-то степени люди стали раскручивать эту тему, что сейчас, сделав популярным такой вот домен из Словении, в общем, супруга ему скажет за это большое-большое как бы спасибо. Значит, этот термин будет официально использоваться в американских документах, то есть вот Госдеп США начал использовать этот термин, но пока мы не видим, что Трампу удастся совершить переход, чтобы в массовом сознании мы ушли от термина искусственный интеллект, да, в пользу там суперинтеллекта. То есть здесь скорее, вот я думаю, что Трамп снова пытается переименовать что-то, как он уже переименовывал Ормузский пролив, как он уже переименовал озеро Онтарио, как он переименовал Мексиканский залив. То есть он любит все переименовывать, чтобы быть таким вот первопроходцем, что-то там войти как-то в историю своими переименованиями. Но тут, да, гораздо интереснее в контексте, что он советовался с искусственным интеллектом при проведении операции против Мадуро. Причем не в плане, что искусственный интеллект участвовал в самой операции, это, кстати, факт, то есть компания Anthropic не отрицала, да, она официально не подтвердила, но и не стала отрицать, что ее модель искусственного интеллекта Cloud принимала участие непосредственно в самой операции. Но, еще раз, перед началом операции, согласно сообщениям западной прессы, конечно, сам Трамп пока не подтверждал это, Трамп якобы вызвал Илона Маска. Илон Маск приехал к Трампу на личную аудиенцию, и вместе они пообщались с Гроком. Грок — это искусственный интеллект в X социальной сети, который принадлежит теперь Илону Маску. И у искусственного интеллекта Трамп решил спросить, в общем, а что будет, если я свергну Мадуро? Как вообще венесуэльский народ это все воспримет? Ну-ка, искусственный интеллект, дай мне ответ. Вот мне, я прям представляю, как это выглядит. Сразу какую-то вспоминаю при этом русскую сказку. Я не знаю, как вот с зеркальцем красавец общается. Так, мне кажется, Трамп сел перед искусственным интеллектом, который очень любит поддакивать, и решил у него спросить.
1: Ты мне, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милей, кто румяней и белей? Вот Трампу и нравится, а что нет-то? У нас и Борис Джонсон с похожим.
0: Проблема, да, в том, что искусственный интеллект и его модели, если не задать какую-то непосредственную инструкцию, то есть сказать, не поддакивай мне, критикуй меня, предлагай альтернативные точки зрения, он в ходе дискуссии начинает, как правило, вам потакать. И те, кто пользуются вот простыми ИИ-агентами, я думаю, они это замечали. То есть если вы не прописываете вот прям инструкцию, что не соглашайся со мной, там, критикуй, подвергай сомнению, и получилось как? У нас политик такого масштаба, президент Соединенных Штатов Америки, при принятии решения взял за основу мнение искусственного интеллекта, и это ведь ловушка. Нам кажется, что он принял решение, то есть мы как бы перенесли принятие решения на искусственный интеллект. И нам кажется, что он объективен абсолютно. Это же как бы вот машина, это же вот та самая лингвистическая модель. Это вот не я как бы сказал, что классно будет венесуэльскому народу без Мадуро, а искусственный интеллект мне сказал. И как будто бы это вот объективная истина. И Трамп за это как бы зацепился. И я думаю еще раз, что он действительно использует искусственный интеллект и советуется с ним. То, что он так часто публикует нейросетевые картинки, мне кажется, здесь не просто так. То есть он реально прям увлекся. Эти картинки у него выходили вообще. Он остров Харк иранский разбомбил в нейросетевых картинках. И джедаем себя объявлял. И чуть ли не святым себя объявлял. Тогда был скандал целый с Ватиканом. То есть, кстати, когда-то в начале, еще на заре искусственного интеллекта, был скандал, когда Трамп себя с чернокожими американскими избирателями поместил. И тогда сказали, что это тоже нейросетевая картинка. Но это еще до того, как было такое уж прям качество, как сейчас, то есть легко было распознать это все. И вот представьте, мы находимся, да, сейчас в ситуации, что будущие политики так или иначе будут точно пользоваться искусственным интеллектом. При этом встает вопрос, насколько это вообще все этично, насколько этично переносить принятие решений на искусственный интеллект. Это вот большой вызов, который стоит перед всеми нами. И то, что уже сейчас пользуется, ну, представьте, что будет там через там, 10-15 лет, насколько это войдет вообще в основу. А обучается сейчас искусственный интеллект на таком массиве данных, да, который невозможно проанализировать, в какую этическую сторону он будет качаться. То есть мы же не можем вот весь этот массив, представьте, я не знаю, какие там объемы информации, какие-то фантастические, сколько в этих объемов такой этичной повесточки или циничной повесточки, да, то есть мы знаем, что каждая модель, она совершенно по-разному отвечает. Обратитесь к Гроку, это будет одна оценка, обратитесь к китайской модели, это будет другая оценка. Ну вот, если бы он, может быть, с Алисой посоветовался, она бы ему сказала, что не нужно трогать Мадуро, и что Мадуро великолепный президент, популярный, классно танцует, и не нужно завидовать танцам Мадуро. Я просто напомню, что в прессе одним из триггеров к тому, что Трамп решил свергать Мадуро, называлось, что Трамп был обижен, что Мадуро продолжает танцевать, несмотря на все угрозы со стороны Трампа. И мне кажется, мы часто недооцениваем вот этот вот эмоциональный триггер, который, извините, на Трампа может повлиять, потому что он слишком уж быстро подвержен смене вообще своих мнений и отменяет свои заявления. Я просто напомню, он недавно по Украине энергетическое перемирие объявил, ну, никакого энергетического перемирия по-прежнему нет. Трамп как-то так съехал с этой темы, ну, типа там, было и было. С Ираном он уже, не знаю, раз 10, наверное, там, а может и 20 заключил сделку, Иран там чуть ли не на коленях там приползал якобы к Трампу, потом выясняется, что вообще ничего этого нет и не происходит. В общем, не в простую мы эпоху входим, и да, кстати, на Валдае президент тоже тему искусственного интеллекта это затрагивал, так что мы еще тоже обсудим. В общем, тема-то, понятно, актуальная для нас, для всех.
1: Да мы и про Украину еще поговорим, вот в лоне того, что вы сейчас упоминали. Вот есть еще один момент, я прямо сейчас решил поинтересоваться, ну вот просто в качестве эксперимента. Зашел в чат GPT, решил посмотреть, будет ли классно, вот написал, вот с той же примерно формулировкой, как и Трамп сделал, убрать Трампа для американцев. И сам чат GPT говорит, что в принципе для половины населения это было бы приемлемо и даже хорошо. Это отвечает их искусственный интеллект. А тут о чем тогда говорить, если Трамп действительно сам вот верит в это? Может быть, он не верит? Может быть, он это показывает просто для того, чтобы, так сказать, убрать внимание с проблем, связанных с искусственным интеллектом, потому что на искусственном интеллекте зарабатывают многие, ну, так скажем, люди, его поддерживающие и находящиеся рядом. Вот тут вопрос.
0: Ну, наверное, тут стоит упомянуть, что есть сейчас такая дискуссия, что нужно притормозить с развитием ИИ.
1: Вот.
0: Но, я думаю, что, и мы уже увидели, что никакого тормоза пока Трамп у власти точно не будет, потому что Трамп четко дал понять, что как бы есть Китай, если мы сейчас остановимся, Китай нас обгонит, поэтому вперед к гуманоидным роботам в войне, к искусственному интеллекту, к автономным летальным системам вооружения, то есть мы будем идти как бы прямым такими шагами к использованию искусственного интеллекта все большим количеством там оружейных компаний, промышленных различных предприятий и так далее. Поэтому вот эта вот дискуссия, она скорее, на мой взгляд, была запущена. Сами лидеры компаний-то стали об этом говорить. Казалось бы, вот они-то точно в теме. Там громкие уходы из компаний, ведущих там инженеров и так далее. Я думаю, для того, чтобы просто оправдать то, что темпы роста не такие, как многие закладывали. Огромные инвестиции, и они, возможно, не окупятся. Но это не значит, что искусственный интеллект остановится в своем развитии. Просто им нужно вот эти вот те самые многие миллиарды, которые были влиты в индустрию, им нужно оправдать, почему сейчас будет не такой темп роста, и сказать, мы сознательно просто решили притормозить, вот замедлить с развитием ИИ. Но, еще раз, не по доброте душевной, а чисто коммерческий интерес, чтобы, не дай бог, там не рухнул американский фондовый рынок, потому что про пузырь уже как бы говорят, что переинвестировали в искусственный интеллект. И такие компании, которые завязаны на производстве там оперативной памяти, там микропроцессоров, они, например, та же там NVIDIA, там, да, она крайне не заинтересована в том, чтобы сейчас все это встало в ноль. Но подзамедлиться, чтобы успевать все производить, вот это то, что им нужно. И у них получилась такая сценка разыграна. Они говорят, нужно вот сильно-сильно затормозить. Тут выходит Трамп и говорит, нет, ну вы что, тут как бы Китай нас обгонит. И они такие, ну ладно, тогда мы вот чуть сбавим обороты, но будем, конечно, продолжать.
1: Ну, собственно, и дальше будем смотреть на развитие искусственного интеллекта и как это все будет происходить. Может, действительно, через пару лет появится Skynet, а прямо сейчас будем делать небольшую паузу и уже скоро вернемся.
2: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
2: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
1: Дорогие друзья, будем продолжать. Меня зовут Александр Букарев, Дмитрий Никотин с нами на связи. Ну что ж, поговорили, я думаю, о сверхинтеллекте, хватит. Идея суперинтеллекта – это, конечно, хорошо, но вот есть то, что происходит прямо сейчас. И во многом связанное, понятное дело, с ударами по Украине. Там вообще тот самый информационный детокс, как новый пиарщик Минобороны это окрестил. Ну, на самом деле, да, в некотором виде это действительно так и выглядит. В то же время есть удары еще и по мостам, по Южному мосту, по Северному мосту, вот совсем недавно произошло, и начинаются какие-то волнения уже внутри Украины. Этого мы не наблюдали достаточно давно, а прямо сейчас видим, как, ну, например, в центре Киева уже начинают собираться, проводить некоторые акции с требованием заключить мир. Давайте разбираться в этой теме.
2: Третье место.
1: Дмитрий, чего ждем? Тут простой вопрос на самом деле, потому что удары действительно усиливаются. Они с каждым днем становятся все точнее, все результативнее и все больнее для киевского режима.
0: Да, мы с вами, возможно, с другим ведущим как-то разбирали реактивные герани в выпуске. Вот я немножечко так напомню. Эффективность возросла у нас именно благодаря реактивным гераням, которым противодействие на Украине практически не найдено. И пока это противодействие не найдено, эффективность и точных ударов будет только возрастать. То есть, смотрите, реактивные герани — это раз. Во-вторых, в перспективе наш тот самый аналог Starlink, комплекс «Рассвет», который мы все очень-очень сильно ждем, как только большее количество спутников будет запущено, у нас появится возможность использовать и его, что, опять же, повысит точность ударов. И Зеленский, кстати, уже немножечко так начал на эту тему истерить. Он призвал Трампа помешать ввести санкции, потому что там еще и китайцы якобы подключились к этому проекту. Вот. Но здесь, ну, вы знаете, что меня трудно отнести к такому ура-патриотизму. Я обычно всегда критичен и реалистичен. То есть ждать, что в ближайшем времени это приведет к там уж прям какой-то капитуляции Киева не стоит. То есть нас ждет очень мощная ударная кампания, которая будет только нарастать, и пик этой ударной кампании придется уже на холода, на зимний период. Но мы видим, что уже сейчас растет количество голосов, которые говорят о том, что ну прям уже нет сил терпеть. То есть, к сожалению, эти голоса не будут услышаны Зеленским, пока их не будет намного больше, чем то, что есть сейчас. На Украине есть несколько стратегий. То есть часть людей, они, во-первых, стараются Украину покинуть и правильно делают. То есть, что здесь можно сказать? Покидайте. Вас ждет, если все сложится хорошо, прекрасный лесной туризм, а потом вы окажетесь где-нибудь на территории как бы там Румынии, да, или там Венгрии, не знаю, где там эти маршруты проходят. То есть, конечно, покидайте, не становитесь мобилизационным ресурсом Зеленского. Это раз. Второе, ну, это касается там мужчин, да, А второе, это непосредственно не появляться там, где вас могут, естественно, поймать и бусифицировать, то есть игнорировать возможные точки, где вас могут, да, поймать. И те, кто не под ударом, они могут выходить на те самые мирные акции протеста. Сегодня небольшая акция, то есть это не похоже уж там прям на Майдан масштаб, да, то есть, но то, что это происходит, это говорит об эффективности стратегии с нанесением, да, там, ударов по Украине, но вот это вот общественное мнение, оно не способно пока склонить Зеленского к тому, чтобы прям резко пойти на уступки, которые от него требуют. Но, понимаете, здесь же совокупность факторов всегда решает. То есть если против тебя еще и общественное мнение, то твоя переговорная позиция становится как бы слабее. И вот я бы хотел обратить внимание на пост одного украинского депутата. Он, конечно, внесен в список террористов. Это депутат Гончаренко, но все-таки депутат от партии Порошенко, который написал следующее. «Украине нужно договариваться с Россией везде, где только можно, в том числе обсуждать отказ от вступления в НАТО, снятие санкций, вопросы русского языка, церкви и в перспективе статус Донбасса. По его оценке, нынешняя стратегия Киева не соответствует ситуации на фронте и в экономике, а условия возможных договоренностей для Украины становятся только хуже». И самое главное, цитирую, реальность такая, мы проигрываем, мы теряем огромное количество людей, у нас нет своих денег на оплату, на функционирование страны, то есть все это Гончаренко как бы говорит, будучи еще раз депутатом, который ранее, да, не говорил таких вещей, то есть он был сначала, что все-все, сейчас закидаем, там, победим границы 91-го года, то есть потом он, видя то, что происходит, и пытаясь поймать общественное настроение, меняет свою позицию. Это не первый, кто на Украине это делает. И это, опять же, показывает то, что сдвиг, он наступает. То есть ранее такого бы сразу, извините, в общественном мнении украинского информационного пространства очень быстро бы там осадили, загнобили и так далее. Сейчас этого нет. То есть он набирает сторонников таким образом на критике Зеленского и предлагая в срочном порядке, да, переходить и рисуя, что дальше только хуже. Что, в принципе, совпадает с тем, что говорят Зеленскому и некоторые европейские лидеры. Ну, например, премьер Болгарии недавно сказал. До этого ему постоянно об этом говорил Орбан, к сожалению, который перестал быть премьером Венгрии. Да? И что, в принципе, исходит из российских официальных лиц, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, а требования России будут становиться больше. И у нас, я много раз, в принципе, говорил, те условия, которые выдвинуты, это реалистичные условия. То есть на этих переговорах, обратите внимание, Россия не требовала, знаете, там, освободить всю территорию до Львова. Такого не было. Были очень мягкие требования для того, чтобы урегулировать конфликт, обеспечить ту самую там долгосрочную безопасность и стабильность. Да? Отдай всю территорию, которая и так перейдет под российский контроль, что, ну, на Валдае Путин об этом тоже говорил, что 11% еще под контролем Киева, все равно Россия освободит, да, Донбасс. Ну и Анкоридж, который пока еще где-то там у нас висит, мы про него говорим, американцы уже стараются не говорить, но вот тот самый Анкоридж, это еще раз очень мягкие условия. Но уже недавно был новый сигнал от Путина, где он сказал, что да, есть вот Анкоридж, он как бы на столе, но вы же его не принимаете. В будущем все может поменяться. И вы знаете тоже, что мы, многие, кто следит за тем, что происходит, нам часто хочется таких более максималистских там требований, но пока есть определенная обстановка, эти требования выдвигать было бы странно. А вот когда эта обстановка изменится, а она в войне на истощение, обстановка может поменяться резко. То есть надлом может произойти вот тех самых ресурсов у одной из сторон, и мы искренне надеемся, что это будет у украинской стороны, вот, что тот же дефицит патриотов к зиме может привести к последствиям, которые мы пока еще не знаем. То есть кто-то говорит, да сколько можно, пятая зима, извините, пятая, вот пятая зима, может быть, и будет решающей. Еще раз, пока непонятно, то, что тут не торопимся, не бежим, да, впереди паровоза, но вероятность, как говорится, не нулевая, и она возрастает, судя по тому, что мы видим, что именно эта зима будет самой сложной для Украины и для Зеленского. И геополитическая конъюнктура тоже сейчас на стороне России, то есть европейские политики в сложном положении, растет популярность правых партий, АДГ в Германии уже партия номер один. Да, выборы в Германии в 29-м, не скоро, но во Франции уже в 27-м. Весной. Там может победить Ле Пен. Она против военной помощи Украине. Хоть Франция и не лидер по военной помощи, к сожалению, она на 7-м месте, была бы там на 2-м, мы бы сейчас такие, о, все, Ле Пен сейчас победит и помощи не будет. Но Франция много делает, учитывая ее вес, для того, чтобы собирать с других денежки для Киева. Вот, так что тяжело, да, и внутри страны тяжело нам, да, то, что по нам в любом случае тоже нарастают украинские удары. Хотя последние недели, я смотрю, так динамика получше стала, то есть поменьше дронов прилетает. Но все равно прилетает, а все равно не хочется же как, чтобы была абсолютная безопасность. Ну, до абсолютной безопасности не можем мы, да, прийти, чтобы у нас там эффективность ПВО была 100%. Такого, ну, нигде не бывает. Что-то, да, к сожалению, все равно долетит. Но вот пока есть надежда довольно обоснованная, что наша переговорная позиция становится действительно сильнее. Хотя ставки как бы крайне высоки, рекордный военный бюджет, это тоже такой, кстати, был сигнал Западу, что мы не отступаем, хотя нагрузка как бы высокая. Я тут мог бы, конечно, рассказывать, что о, там легко, ну налоги-то поднимаем, да, то есть все равно тяжело, налоги поднимаем, бюджет военный рекордный, но это имеет под собой такое прочное основание, что надо дожимать, хоть и тяжело.
1: Ну вот тема на самом деле очень объемная, и вопросов много, но я думаю, мы Украины еще коснемся в нашей первой теме, в заявлениях Владимира Владимировича на Валдае. А вот сейчас предлагаю ненадолго отвлечься и поговорить о том, что вот произошло и действительно всех удивило. Все до сих пор не понимают, что это постанова, это реальное событие, это реальная попытка теракта или что-то еще. И как, каким образом там главным лицом вообще оказался сантехник? В общем, давайте поговорим о вот этом печально известном полете, вот как раз про борт Fly Dubai поговорим.
2: Второе место.
1: Там уже на самом деле собралось столько всяких новых сведений о том, кто это был, что это за пилоты, почему они подрались, а что это вообще изначально был за пилот, который все это устроил, каким образом ворвались туда пассажиры, как сантехник вообще поучаствовал в управлении самолетом неожиданно, о чем сказал и Трамп, и многие другие. Потом там еще дополнительный был, значит, экипаж пилотов, который смог посадить этот самолет, и почему этот экипаж сразу не сел за штурвал вот как раз лайнера. Давайте вот эту тему попробуем хоть как-то, но, я не знаю, попробовать структурировать.
0: Тема-то на самом деле, вот вы сказали, печальная. Она печальная из-за того, что риск был страшен, но это чудесное завершение этого события, что никто, кроме, к сожалению, да, все равно раненого, но опять же чудом выжившего пилота. То есть, если с пилотом все будет хорошо, то у нас никто не пострадал в этом событии. Но давайте его структурируем. Значит, что у нас произошло? Рейс авиакомпании Fly Dubai, который вылетает из Эмиратов в сторону Израиля. В определенный момент рейс резко начинает терять высоту. Это все абсолютные факты, что он резко теряет высоту. Что, естественно, не свойственно. И подается сигнал захвата. Вот, подается сигнал захвата, значит, авиасудна. В прессе сразу все внимание, что как бы случилось, что произошло. Кто как бы захватил или не захватил. Потом выясняется, что подали сигнал, потому что была крайне непростая ситуация. То есть один, второй пилот, который из Омана, это еще одно ближневосточное государство, напал на первого пилота, который был из Индии. Вот, попытался его убить и, по, опять же, предварительной версии следствия, совершить теракт. Причем это не только израильское уже следствие, а в том числе следствие Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, если бы была только израильская версия, которая идет в противоречие, например, с эмиратской, было бы больше сомнений. Но вот сегодня, буквально, или даже вчера, генпрокурор ОАЭ говорил, что, ну, вот эта версия пока основная. Причины. Израильская версия, что вот этот вот пилот, который был из Омана, он был подвержен обработке радикального, такого типичного сценария, да, обработке религиозного фанатизма исламского, исламистского, и с целью, опять же, совершить теракт в стиле 11 сентября, захватить судно и направить его в один из небоскребов на территории Израиля, или как минимум просто как бы разбить самолет. Теперь, как это все удалось предотвратить, с учетом, что он напал уже по последним данным, используя аварийный топорик. Ну вот, так как я не авиаэксперт, не знаю, действительно ли там внушительный как бы топорик, к которому имеет доступ как бы пилот, но вот пока по данным он чуть ли этим топориком руку не разрубил напополам, такие уже были данные, пилот весь как бы израненный, но вот этот вот индийский пилот, которым уже поговорил премьер Индии, сказал, что вот в какой-то момент он смог открыть дверь. То есть в период вот этого боя с неожиданным нападением на него вот этого второго пилота, он смог дверь как-то открыть, потому что по требованиям безопасности дверь к экипажу, она всегда должна быть закрыта. Ну, если вы там вспомните свои полеты, что как бы всегда следят, чтобы вот эта дверь была закрыта, чтобы никто, не дай бог, как бы в кабину не пробрался, но это уже следствие новых мер безопасности после жутких событий 11 сентября, да, в США. Вот. И в какой-то момент один из пассажиров, видя, что вот эта дверь как-то приоткрыта, это потом окажется тот самый сантехник, израильтянин, он забегает в эту кабину, видит, что вот происходит вот этот бой, там окровавленный пилот, он как-то умудрился вот этого нападавшего обезвредить уже вместе с другими пассажирами. И самое главное, самолет-то уже как бы практически в пике, и первый, кто схватил штурвал, оказался вот тот самый сантехник израильский, который штурвал на себя потянул и смог выправить судно по каким-то, опять же, ну, как бы супергеройским сценариям. Он смотрел передачи про авиакатастрофы и схватил штурвал, потянул на себя и выправил судно. Ну, а дальше среди пассажиров был у нас запасной экипаж, который уже непосредственно судно посадил. Вот, то есть возникло, конечно, много теорий, что очень много совпадений, что все это реализовалось, столько было возможностей и столько вопросов, как это все там так благоприятно сложилось, но, честно говоря, я здесь склоняюсь к официальной версии. Теракт пытался совершить, я думаю, исламист-одиночка, то есть я не верю в иранский след, но я и не верю в то, что это было с целью того, чтобы как-то изменить там отношение к Израилю, хотя, конечно, Израиль из этой ситуации... Там,
1: то есть все-таки не постанова?
0: Ну, я не верю, да, что такие события как бы будут какими-то спецоперациями Израиля. То есть я думаю, что все-таки террорист-одиночка, не иранский след, но Нетаньяху бенефициар чудесного спасения этого корабля перед выборами в Израиле, которые будут в октябре этого года, если я не ошибаюсь.
1: Ну вот, собственно, дело ясное, что дело темное. Я думаю, там еще будут появляться подробности. Уже есть некоторые сведения о том, что вот этот пилот, который совершил нападение ранее, уже попадал под подозрение из-за экстремистских взглядов, поэтому вообще непонятно, как он стал пилотировать самолет. Но это, опять же, дорогие друзья, будем выяснять, будем вам рассказывать. Пока имеем, что имеем. Но, переходя от вот этого, ну, действительно, очень яркого инцидента, давайте поговорим о мировой политики и, конечно же, о главных заявлениях нашего президента. Переходим.
2: Первое место.
1: Ну, а теперь вот я предлагаю попробуем разделить, что ли, заявление Владимира Владимировича на несколько таких категорий. Заявлений о мире вообще в целом, потому что там прозвучало достаточно касающееся этого вопроса. Заявление по Украине, наверное, заявление внутреннее. Вот их вот в такой, давайте, блок определим, потому что там и по искусственному интеллекту, там и по экономике, и по всему остальному. Давайте попробуем начать сначала о заявлениях о мире, о том, что он перестраивается. Вот что любопытно, что вот действительно зацепило взгляд?
0: Ну, речь, я бы не сказал, что здесь как-то сильно отличается от таких традиционных фундаментальных речей на форумах такого типа, да, на мероприятиях такого типа. То есть эта часть, она укладывается в повторение нарративов, которые мы ранее уже слышали. То есть мир меняется от однополярной американской гегемонии к некоторому новому, мы пока не знаем, будет это многополярный мир или будет это биполярный мир, где второй центр будет Китай. Вот. Ну что, новые нормы не выработались, старые перестали работать. ООН как структура не способна выполнять те функции, которые на нее возлагались, и всем становится немножечко страшно, что это напоминает Лигу наций, да, перед мировой войной. Вот. Предлагается реформа ООН, но непонятно, как ее осуществить. Точно не так, как хотят это сделать западные державы, потому что они заинтересованы в увеличении тех стран, которые будут поддерживать, соответственно, точку зрения Запада. А мы заинтересованы в увеличении доли в совбезе ООН тех стран, которые будут поддерживать российскую позицию. При этом мы заинтересованы в сохранении нашего права вето в совбезе ООН. которую мы получили по результатам Второй мировой войны, да, как Советский Союз, а потом Россия как правопреемница Советского Союза. То есть в целом здесь это, опять же, факт, который мы наблюдаем. Многим сложно принять этот факт, что вот мы оказались в эпохе снова большого количества конфликтов. И здесь, кстати, Путин не стал так кормить всех каким-то оптимизмом, он довольно реалистично сказал, конфликты будут в мире нарастать. Ну, вот такая мировая конъюнктура сейчас.
1: Война — часть нашей жизни. Да, буквально слова Владимира Владимировича.
0: Ну, войны были, войны есть, и войны будут всегда. К сожалению, человеческая природа... Ну, не можем мы пока вот жить без войн. Греховность наша берет верх, и все равно приходим к таким вот конфликтам. Общечеловечески, не обязательно только у нас в Европе, по всему миру.
1: Но вот тут страшнее-то другое. Страшнее как раз упоминание ядерного оружия и готовности его применения. Потому что, с одной стороны, мы даже письмо официальное направили с требованиями вообще никак там не угрожать блокаде Калининграда, ну и не устраивать там каких-то суперопасных учений, потому что в случае, если это действительно произойдет, мы задействуем наше самое страшное средство, именно ядерное оружие. На что, кстати, Рюта ответил, да я вообще не воспринимаю это предупреждение как-то вот всерьез. Но Владимир Владимирович ведь опять на это внимание обратил. Это что, мы куда-то в эту сторону все-таки скатываемся?
0: Ну, смотрите, значит, многие скептически вот этот вот тезис про Калининградскую область воспринимали из-за того, что было уже вторжение на территорию России, ВСУ вторгались в Курскую область, и ядерное оружие тогда не применили. Но я бы тут вот объяснил разницу. Значит, смотрите, Курскую область реально было освободить военным путем. Калининградскую область в случае вторжения какой-либо страны НАТО на территорию Калининградской области невозможно будет перебросить туда в короткий срок силы для того, чтобы освобождать ее конвенциальными средствами. Именно поэтому единственный фактор сдерживания Запада здесь применение всех видов вооружений, то есть это могут быть как ракетные удары по территории стран, которые решат вторгнуться на территорию Калининградской области, например, там Польша, которая много говорила о том, что они могли бы это осуществить, прибалтийских стран, не обязательно здесь ядерка, то есть ядерка идет как крайняя, естественно, мера, потому что было сказано всех видов вооружений, всех, да, но это могут быть и, например, ракетные удары, да, такие, сбить спесь, скажем так, с тех, кто решит на это пойти уже непосредственно по их территории. Но еще раз, потому что по-другому Калининград не отстоять, только с серьезными ракетными ударами, либо вплоть до применения ядерного оружия. И с учетом того, что американцы не поддерживают такие заявления там поляков или прибалтов на тему там вторжения в там Калининградскую область, здесь подчеркнуто также было в речи, что запасы ядерного оружия абсолютно несопоставимы у России и у Франции и Британии. То есть Франция и Британия, как ядерные державы, выглядят, ну, просто жалкими. У Британии есть только подводные лодки с ядерными ракетами, у них нет ни стратегической авиации, у них нет ни ракет наземного базирования, такие, как у нас. Вот. То есть воевать с Россией в ядерной войне, Россия против Европы, тут победитель даже не обсуждается. Европейцы это прекрасно должны как бы понимать.
1: Но понимают ли они? Вот это вопрос. Ну вот, кстати, еще есть у меня вопрос касательно одной фразы Владимира Владимировича. Его там спросили об искусственном интеллекте, и он сказал, я пользуюсь администрацией президента. Ну, собственно, не пользуюсь никакими чат-ботами, мне вот администрация президента все сведения приносит. Вот как считаете, это, ну что ли, в нынешнем мире не то, что правильно, это не лишает каких-либо возможностей? Ну, например, Трамп пользуется, а Владимиру Владимировичу стоит или не стоит?
0: Ну, думаю, ответить на этот вопрос мог бы только Владимир Владимирович, стоит ему, да, или не стоит, тут мы ему не будем советовать, я могу просто сказать, наверное, по себе, да, то есть вот, смотрите, искусственный интеллект, он дает тебе еще раз соблазн подтвердить какие-то твои тезисы, но и вот это его поддакивание несет в себе тоже риски и угрозы, то есть... Мы его используем уже, да, в повседневной жизни. У нас нет просто доступа к администрации президента, вот, которая может выполнить работу, я думаю, все-таки получше, чем искусственный интеллект, учитывая, что в любом случае человеческий интеллект, он опережает искусственно, если мы не берем в массе в средний срез, да, лучших специалистов в определенных отраслях, на которые, на их экспертное мнение должны опираться, да, там, администрация президента. То есть, но, как я уже сказал, неизбежно политики будущего, они в любом случае уже будут пользоваться, потому что то поколение, которое сейчас, в том числе, например, мое поколение, да, и будущие поколения, мы уже живем с искусственным интеллектом в постоянном контакте, и нам будет сложнее не учитывать его какое-то мнение, не обращаться, да, там, к нему. Поэтому это последняя эпоха, последние политики, которые вот старой школы, скажем так, их назовем. Вот уже еще один избирательный цикл, там, ну, он большой, не то что ближайший, но условно, еще лет 10-15, и будут политики, которые уже будут ну, все ближе к поколениям, для которых искусственный интеллект неотъемлемая часть жизни. Если, конечно, искусственный интеллект не приведет к какой-то катастрофе, как, знаете, как в фантастических фильмах некоторых, ну или в романах каких-нибудь там футуристов, когда человек сознательно ограничил себе какие-то технологии из-за того, что эти технологии привели к какой-то катастрофе. Ну, условно, мы можем в будущем прийти, но я надеюсь, без катастрофы, например, к ограничению по ядерному оружию, что об этом многие говорят, что было бы классно мир вернуть в мир без ядерного оружия, хотя пока это не в наших интересах, вот, с учетом, сколько у нас противников Европа, да, себя все равно конвенциально без ядерного оружия, там численный перевес на стороне Европы, кстати, президент тоже об этом говорил, вот, но вот если не произойдет какой-то катастрофы, где мы сами себя отрежем от искусственного интеллекта, к сожалению или к счастью, надеюсь, к счастью, он создаст нам что-то прорывное. Вот, мы будем
1: и
0: с ним
1: будем в это
0: жить.
1: Верить. Да. На этом сегодня будем завершать, а увидимся через неделю.
2: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу заключения брачного договора. После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 255 тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Россия не рассматривает свою деятельность в Латинской Америке как конкуренцию с Китаем. Великобритания допускает введение новых санкций против Тегерана. Ирак впервые за десятилетие перевез 2 миллиона баррелей нефти за пределы Ормузского пролива. Теперь подробнее. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отказывается посещать места ударов ВСУ, прячась за отговорками, и штампует предвзятые доклады. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, сотрудники управления постоянно ссылаются на якобы невозможность проверить факты нарушения международного права Киевом в отношении граждан Российской Федерации. Россия не рассматривает свою деятельность в Латинской Америке как конкуренцию с Китаем или раздел сфер влияния между Москвой и Пекином. Об этом рассказал директор латиноамериканского департамента российского МИДа Александр Щетинин. Он подчеркнул, что Москва рассматривает национальные интересы каждой страны как основу российско-китайского взаимодействия. Китай в сентябре продолжил расширять взаимодействие со странами региона, а представители КНР и государств-сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна обсуждали реализацию совместного плана сотрудничества на период с 25 по 27 годы, включая расширение координации и практического взаимодействия. Строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране стало флагманским проектом в сотрудничестве Москвы и Тегерана. Станция работает на полную мощность и помогает замещать использование нефтяных ресурсов. С учетом этого, в повестке дня сохраняется вопрос создания еще одной АЭС и станции малой мощности. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Единственную АЭС в «Бушере» построили с участием России и подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Сейчас с участием «Росатома» строятся второй и третий энергоблоки станции. Великобритания допускает введение новых санкций против Тегерана, так как инцидент на авиабазе «Фэрфорд» якобы мог быть связан с Ираном. Об этом пишет газета «Телеграф» со ссылкой на министра обороны Британии Уэса Стритинга. По его словам, Великобритания рассмотрит, каким должен быть соразмерный ответ, как только сделает конкретные выводы. Он отметил, что расследование продолжается. 27 сентября возле авиабазы были задержаны 5 граждан Британии по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям, связанным со взрывчатыми веществами. База «Фэрфорд» — это единственная в Европе база, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили штатам использовать эту базу для операций против Ирана. Иракская компания по транспортированию

0: компаниями стран региона. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Вас приветствует потрясающая Вика Никифорова, которая сейчас наслаждается своим дебютным романом и славой, которую этот роман ей принес, и, конечно же, своими заметками, которые она нас радует практически, да, несколько раз в неделю, я их читаю запоем. Ну и я, Лена Караева, журналистка, которая тоже иногда пописывает и что-то почитывает. Сегодня мы обсуждаем в «Секс-культ-просвете» на радио «Спутник» довольно тяжелую тему. С одной стороны, это безнаказанность, с другой стороны, это беспомощность, с третьей стороны, это безнадежность, с четвертой стороны, это безденежность. Короче говоря, пристегните ремни, потому что будет жесткач. Но начнем мы все-таки с разминки. Колоссальный скандал в самом сердечке самой знаменитой литературной премии Франции, да и всей Европы, которая носит имя братьев Гонкуров, выяснилось, что роман, который был всегазетно обсужден, и все кричали, какой он гениальный, и так далее, написан вовсе не Орельеном Талисоном, канадцем гаитянского происхождения, а искусственным интеллектом. Собственно, для того, чтобы в этом убедиться, один из пользователей и по совместительству журналист, работающий для издания «Фигаро», прогнал его через программу, которая может установить, кто писал, человек или искусственный интеллект. И выяснилось, что там 90% текста – искусственный интеллект. Ужас, позор, поношение. И Вика, как литератор, как писательница, должна, я думаю, вынести свой вердикт и дать ему эту оценку.
3: Слушай, на самом деле в искусственном интеллекте ничего страшного нет. В издательском деле он широко используется. Вот я роман свой «Болеро» издавала в издательстве «Эксмо». Там используется на некоторых предварительных этапах искусственный интеллект. Там он ищет какие-то там запрещенные слова, там нарушение закона. Вот такие чисто технические вещи. Потом в дело вступают, естественно, живые редакторы, живые корректоры, очень интеллигентно образованные люди, с которыми уже авторы работают. Сейчас «Болеро» будут продвигать с помощью очень интересной такой рекламной фичи. Там издательство делает буктрейлер. Вы знаете, есть трейлеры к фильму, а оказывается, есть еще трейлеры к книгам. Но так как «Эксмо» выпускает буквально тысячи книг в год, естественно, без искусственного интеллекта тут не справится. Да? То есть мы не можем живых актеров нанять, чтобы они нам играли сюжет книги. Поэтому отрисовывает буктрейлер замечательная художница, да, с помощью искусственного интеллекта. И вот мы с ней сейчас обсуждаем внешний образ персонажей там, моего романа. И это тяжело, потому что вот мужчин как-то мы сразу решили, а вот как с внешностью героини мы мучаемся, потому что по характеру героиня напоминает Майю Плисецкую очень, а по внешности она яркая блондинка и совсем не похожа. И вот мы ищем вот эти внутренние, внешние характеристики. Это творческая работа. Искусственный интеллект вступает только на самый последнем этапе, когда там что-то надо там дорисовать, а потом мы опять вносим правки и опять. То есть это нормальная творческая работа. Но то, что с помощью искусственного интеллекта, значит, этот чернокожий негр. Да здравствует Россия! В России могу сказать слово негр. Это негритянский писатель. Написал роман с помощью искусственного интеллекта. И никто этого не заметил. Это просто подчеркивает потрясающий непрофессионализм всех людей, которые его читали, выдвигали на премию, писали на него рецензии. Ты говоришь, что, чтобы понять, что текст написан ИИ, пришлось задействовать какую-то программу, которая различает, да? Но это же бред собачий. На самом деле ИИ пишет скверно, и типические его такие ошибки, типические вот эти фичи искусственного интеллекта, они прям вот лезут в глаза, они видны любому читателю непредвзятому. То есть это полный профессиональный провал, я думаю, ну, тех вот людей, которые считают себя там вот этими членами жюри Гонкурской премии, там, литераторами, известными критиками. Но это провал, это все равно, что им приносят там плохую подделку под Леонардо да Винчи, они говорят, о, да-да-да, это Леонардо, дайте мне мой процент с 100 миллионов этой картины, и я вам подскажу, что это Леонардо, конечно, я удостоверю. Такая же ерунда. То есть это, мне кажется, заговор людей скорее.
2: Ты знаешь что, я думаю, что насчет непрофессионализма, конечно, сомнительный тезис, потому что издательство «Гроссе», которое котируется наравне с издательством «Галимар», и там точно работают, ну, такие настоящие доки, да, так сказать, от слова «дока», а не
3: «документ».
2: Супер. Угу. Просто железобетонные профессионалы. Роман вел, собственно, генеральный директор издательства Оливье Нора. Оливье Нора – это как, так сказать, там бог Саваоф.
3: Слушай, генеральный директор не

0: читает роман?
1: Нет, он читает. Вот он как раз читает. Он действующий, играющий тренер. Он читает. Там абсолютная монархия, как при Людовике. Значит, государство – это я, Гроссе – это я. И все, что проходит через логотип Гроссе, читается этим самым Оливье Нора, который из потрясающей какой-то, так сказать, элитарной семьи с грандиозным образованием. Но... предположим, Оливье Нора, так сказать, «Errare humanum est», и, значит, нам свойственно ошибаться. Вопрос, а где были, совершенно закономерные и справедливые? Слушайте, есть же литературные критики, которые говорили, ах, как это прекрасно, это новое слово, и посмотрите, это новый гуманизм. И вот у нас практически новый Гюго, вот он просто вот перед нами сидит, и практически новый Золя, не говоря уже, конечно, о Стендале, Флобере и так далее. Французская литература, ее главная, значит, гуманистическая традиция получила вот такое развитие. То есть все они – это персонажи сказки про голого короля. Помнишь, там было двое портняжек, которые шили несуществующее платье? То есть сюжет Андерсена, оказывается, может быть воплощен абсолютно во французских, абсолютно рафинированных гостиных.
0: Лен, ну какие это рафинированные гостиные? Ну они же вот сами себя разоблачили, расписавшись в полном своем непрофессионализме. Поверь мне, на самом деле романы искусственным интеллектом пишутся, пишутся обильно, выставляются на продажу. Там есть такие авторы, которые ну, буквально каждый месяц выставляют новый роман. У них очень непритязательная публика. Всем очевидно, что все это написано с помощью алгоритмов. Да? Просто эта непритязательная публика ну, готова там, каждый месяц там, лишние $10 отстегивать, чтобы прочитать новую книжку так называемого своего значит, автора. Всем все понятно. Никакие премии никогда этим людям не светят. Это просто ну, чисто такой маленький бизнес. Они делают свою копеечку. Но вот то, что ты говоришь, вот эти вот люди, которые как-то себя так позиционировали, что они такие там крутые из себя, ну, на самом деле, они облажались очень сильно по идейным причинам. Потому что я же правильно понимаю, что это чернокожий автор, да?
1: Из Гаити.
0: Да, из Гаити. Значит, Гаити, ну, страна не то что третьего, а уже, наверное, четвертого мира, да, как бы failed state полностью, да, правится бандитскими группировками, нищие очень. Соответственно, ну, какая у них была идея? Вот мы берем, значит, этого представителя страдающего меньшинства, вот мы ему даем там самую престижную премию, а всем остальным, значит, белым дурачкам, французским писателям типа великого абсолютно Мишеля Уольбека, ну, великого, да, вот во Франции сейчас есть один великий писатель, его фамилия Уольбек, замечательно, истерически высмеивает жизнь французского общества. Именно поэтому ее очень не любят. И вот назло им всем мы вытаскиваем нашего, значит, негритёночка и даем ему премию. Ну, в принципе, в Советском Союзе примерно похожая проводилась политика, да, когда раскручивались какие-то совершенно непонятные выходцы с национальных окраин, из национальных меньшинств, и тоже им давались какие-то бесконечные премии, ордена, переводились на русский язык их произведения, как это Джамбул Акын, что-то он там песню Сталину пел, ее перевели на все языки там Советского Союза, вот такие вещи. Ну, такая, да, вот с одной стороны левацкая, с другой стороны имперская политика. Вот, значит, мы такая империя, вот мы будем продвигать меньшинство. Ну, и поэтому они пали жертвой, собственно, идейная ангажированность, а вовсе не рафинированность там какой-то.
1: Я думаю, что все-таки речь идет, конечно, о сознательной злокозненности.
0: Почему?
1: Я тебе объясню, потому что я не поверю ни за что, что весь коллектив Гроссе во главе с его генеральным директором, этим самым Нора, не был способен отличить хороший, реальный, настоящий текст от текста плохого и даже отвратительного. Я там отрывочки почитала на французском языке, которые сейчас, значит, там полетели по всяким сетевым ресурсам. Это отвратительный французский язык. Это французский язык, ну, на котором говорят без как бы пежоратива, да, но это язык, в котором нет слов, в котором нет метафор, в котором есть только рассказ о том, какие все несчастные. То есть, на мой взгляд, даже водители грузовиков североафриканского происхождения, которые работают в профсоюзах, они значительно более в этом смысле лингвистически подкованы.
0: Ну, это вот беда вот этой самой повесточки. Люди даже профессиональные, мне кажется, наши русские редакторы, корректоры, издатели, это вообще, вот на самом деле, вершина профессионализма в литературном деле. Ну, даже если они были бы такие профессиональные, они боялись, ну, банально боялись, что они скажут, ой, он написал гадость какую-то, а им скажут, ребята, вы что, извините меня, белые расисты? Вы смеете говорить, что чернокожий автор что-то плохое написал? Ну, такая вот имперская политика продвижения национальных меньшинств. Повторюсь, в Советском Союзе она отцвела в полный рост. Ты знаешь, вот великое стихотворение Расула Гамзатова, которое Наум Гребнев замечательно перевел на русский язык, «Журавли», да, вот мы все его знаем. Я посмотрела биографию Наума Гребнева. Это такой человек еврейского происхождения, замечательный переводчик. Он переводил с армянского, аварского, азербайджанского. Перечислить все языки невозможно. Он переводил свою жизнь, ну, наверное, сотни томов, каких-то там стихов, каких-то безвестных поэтов, которые все канули в лету. Вот роскошным исключением, подтверждающим правило, остались прекрасные журавли. Действительно, классическая стала песня, великое стихотворение. Его знают во всем мире. Плод сотрудничества великого Расула Гамзатова и великого переводчика Наума Гребнева. Да? Переведено с аварского на русский. Но сколько же трэша этот несчастный Гребнев перевел за свою жизнь. Этими томами, я помню, в советское время были заставлены все магазины. Они выпускались какими-то миллионными тиражами, какие-то бессмысленные вот эти вот поэты, там никому неизвестные. И они канули в лету. И все это исчезло. И зачем все это было? Непонятно. Ну, тогда не было искусственного интеллекта, а сейчас, в принципе, та же история повторяется во Франции.
1: Ну, я не считаю, что это все было бесполезно. Я считаю, что просто русский язык становился лингва франка для огромной нашей страны. И, в общем, благодаря во многом именно этому обстоятельству сегодня страна едина, да? И мы, в общем, внутри этой страны дружим и с аварцами, и с даргинцами, и с другими представителями, да, разных всяких республик. Поэтому я считаю, что как раз чрезвычайно хорошо, что талантливый очень Гребнев это все переводил, потому что язык, извини, но это то, что скрепляет наше огромное государство.
0: Ну, что ж мы тогда смеемся над французами? Они вот пытаются своих продвигать. Там тоже как бы, ну, искусственный интеллект. Потом они наймут какого-нибудь талантливого автора, и талантливый автор будет переписывать, как вот этот литературный негр, негр, и будет для него писать роман. Ну, если действительно брать уж поддерживать чужие культуры за счет своей, то вперед. Значит, французы все делают правильно.
1: Нет, Вика, французы все делают неправильно, потому что, на мой взгляд, отправные точки разные. Если мы стремились соединить разные народы с помощью русского языка, то там соединения никакого не происходит. Там происходит навязывание позиции левацкой, которая при этом, в общем, оборотная сторона колониальной позиции. У нас никогда не было колониальной позиции. Мы не воспринимали эти народы, представители этих народов. И я сама, в общем-то, сказать, там, частично из этих национальных меньшинств. И мы никогда в жизни не воспринимали их свысока и с колониальной точки зрения. Собственно, Гаити – это была площадкой, в том числе и для французов. Поэтому из чувства комплекса вины и так далее устроили то, что устроили. Позор невероятный. Я считаю, что вообще по-хорошему все те, кто принимали решение и ставили подпись о том, чтобы тираж был напечатан, должны по-хорошему либо повиниться, либо уйти в отставку.
0: Это было преступление против хорошего вкуса, но мы решили завести рубрику «Настоящий детектив», True Crime, да, вот сейчас все любят смотреть True Crime, и обсуждать настоящее преступление. Лена, что у нас приготовлено на сегодня?
1: Ну, я чрезвычайно благодарна тебе, Вика, потому что это очень громкое дело, которое слушалось в суде присяжных в Америке, прошло абсолютно мимо моего внимания, взгляда и так далее. Я не отношусь к поклонницам True Crime. Я стараюсь держаться подальше от кровавых детективных историй, потому что я слишком впечатлительна. Но здесь, на самом деле, речь идет не столько о детективе, сколько о срезе общества и ситуации с семьей в Америке, которая может быть такой страшной, что выход из нее женщина увидела в детоубийстве, потому что Америка и вот этот культ перфекционизма, совершенства в отношении женского тела, в отношении женского поведения, в отношении женской фертильности и так далее, и так далее, и так далее, привели Линдси Кленси к тому, что она задушила своих детей. Среди них был 8-месячный младенец Каллан.
0: Да, там было 3 ребеночка. Это, ну, выглядело как хладнокровное спланированное убийство, потому что женщина это отослала своего мужа в аптеку, сама завела своих детей в подвал, осуществила там свое чудовищное деяние. О котором даже действительно говорить тяжело, да? Вот мы с тобой к матери детей, да, об этом тяжело говорить. Я писала пьесы на античные темы. Написала 2. Получилась дилогия такая, Федора и Кассандра. Должна была быть трилогия. Я должна была написать еще пьесу Медея. И несмотря на то, что я этот знаменитый миф, там, в котором тоже вот героиня убивает своих детей, чтобы отомстить возлюбленному, несмотря на то, что я хотела ее переделать и показать, что Медео клеветали, все было не так, я не смогла себя заставить приняться за этот сюжет. Ну, вот что-то внутри меня мешало. Поэтому даже сейчас об этом вопиющем случае тяжело говорить. Но Линдси Клэнси, ее дело настолько громкое в США, да, что его обсуждают и во всей Америке, и во всем мире. Ужас ситуации в том, что, несмотря на то, что женщина совершила хладнокровное, осознанное убийство трех своих крошечных детей, суд присяжных ее оправдал.
1: Нет.
0: Да.
1: Они не вынесли решение.
0: Но из 12 присяжных, 11 присяжных были на ее стороне, и только один какой-то мужчина, чье инкогнито стараются сохранять, он, значит, сделал все, встал грудью и сказал, что он не согласен. Из-за того, что решение присяжных было не вынесено, у Линдси Клэнси сейчас огромный шанс вообще соскочить с темы уголовного преследования и вообще выйти на свободу. Сейчас решается дело, будет ли возобновляться против нее процесс. Вполне может быть так, что ее просто освободят от уголовной ответственности. Это ужас, потому что, ну, на мой взгляд, ну, она убийца. Тут нет никаких оправданий. Там. Ужас в том, что присяжные, большинство из которых были женщины, высказывали вот эти вот все слова, которые ты говоришь. Там, да, кризис семьи, там все очень тяжело, кризис медицинской системы. Оправдывали эту ужасную убийцу, эту женщину, совершившую самое страшное преступление, которое только можно представить. И вокруг здания суда собирались демонстрации из женщин и мужчин в поддержку этой убийцы. Вот, Лен, что с ними там происходит? Как такое возможно?
1: Как женщина, которая прошла через депрессию постпартум и вообще, которая была склонна к депрессиям и выгоранием, я могу сказать, что все те чудовищные абсолютно химические вещества, которые называются психотропами и которые выписываются строго по рецептам, и которые приносят основной на самом деле доход бигфарме, должны быть запрещены в принципе к использованию. Вообще, вот просто навсегда. Вот эти знаменитые, значит, американские препараты, на которые посадили Линдси Клэнси, она принимала 13 препаратов, 13 таблеток, каждый из которых, каждый из препаратов вступал в противоречие в ее мозге с ее нейронами, с предыдущим препаратом. Поэтому, когда у нее взяли анализ крови, там доза запрещенных вот этих психотропов превышала в крови содержание чуть ли не в 6 раз. Мозг у нас, это, вы знаете, да, химический комбинат, он работает на основе, так сказать, там, гормональной деятельности, он вырабатывает разнообразные гормоны сам, и в зависимости от того, какой гормон вырабатывается, человек может впадать в депрессию или, в общем, находиться в состоянии равновесия. Так вот, поскольку Линдси была склонна к тревожности и вообще вот к этому аду, и плюс она вставала ежедневно в 4 утра для того, чтобы заниматься спортом, чтобы ее тело по-прежнему было пружинистым, физически, так сказать, таким атлетическим и так далее, она принимала эти препараты. В конце концов, она возненавидела себя, она возненавидела детей. И здесь важный момент нужно все-таки отметить. Помимо того, что она задушила своих маленьких детей, 5 лет, 3 года и 8 месяцев, она выбросила со второго этажа, и сейчас она парализована. Сейчас она передвигается в коляске.
0: Ну, со второго этажа. Ну, все мы знаем эти американские дома. Но это совершенно несерьезно. Она была по образованию Линдси Клэнси и по профессии акушерка, медсестра, которая работает в больнице. Она работала в известной больнице. Она была медицинским профессионалом. Вот во всем, что ты говоришь, ты повторяешь доводы ее защиты. Я тебе скажу, что мне во всем этом видятся как раз признаки хладнокровного, тщательно сконструированного плана. Она очень хорошо разбиралась в медицинских веществах. Она очень понимала прекрасно, что там будут проводить анализы крови, и что это станет ее оправданием. Она скажет, да, я была не в себе, всякое такое. Но все мы знаем, что послеродовая депрессия вообще вещь редкая. Послеродовой психоз – вещь супер редкая. Он случается, ну, там, один раз на тысячи и тысячи рожавших женщин. Причем этот послеродовой психоз, его ни с чем не перепутаешь, он дебютирует очень ярко. Вот я когда первого ребенка рожала в первой городской больнице, у соседки в соседней палате случилось это самое осложнение. Моментально стало понятно, что женщина не в себе, приехали из психиатрической лечебницы, ее отвезли лечиться, и я думаю, там через месяц она спокойно вылечена и вышла. Ни с чем нельзя спутать послеродовой психоз, он очень опасный. Человек бредит, человек галлюцинирует, человек абсолютно не в себе. Там, его буквально хватают, держат и фиксируют до прихода санитаров, потому что, ну, это невозможно вот, подделать, это вот очень опасная вещь. Линдси Клэнси все время своей жизни была спокойным, адекватным, нормальным человеком. У нее не было галлюцинаций, у нее не было бреда. Она целенаправленно в интернете искала сколько займет путь ее мужа в аптеку и обратно, чтобы за это время она успела осуществить свое страшное деяние. Она гуглила всякие названия медицинских препаратов. Она составляла реально хитрый план, потому что, ну, вот она решила как бы избавиться от своих детей, сделать себе красивую жизнь и при этом соскочить от ответственности. Я уверена, что это вот ее хитрый план.
1: Я просто не очень понимаю, зачем нужно было рожать троих детей. Вот для меня это загадка абсолютно.
0: Тем более, что муж сразу ушел к другой.
1: Нет, он не сразу ушел к другой. Они развелись после того, как она убила детей. Он женился на враче, но он при этом публично ее простил. Короче говоря, мне кажется, на самом деле, вы знаете, когда мы с Викой росли, были популярны заметки наших американских репортеров об ужасах мира капитализма. Значит, сейчас мы приходим к выводу, опять-таки, Вика, вот ты как драматург, как писатель, и я как журналист, я прихожу к выводам, что там не было ни слова фантазийного, да, там все было правдой. Значит, во-первых, почему эта, собственно, история произошла? Там было какое-то дикое количество врачей, которые ее наблюдали, потому что нормальной психиатрической помощи в Америке не существует, или она существует для очень богатых людей. Это не как вам в России, вы приходите, и вас тут же мгновенно, как в Первой Градской, значит, врачи это видят, принимают меры. Врачи ей выписывали чудовищные таблетки, которые стоят больших денег. Мужу на нее, видимо, было наплевать. Что касается всего остального, но мы знаем, что такое американский идеал. Это семья с большим количеством детей и женщина, которая за ними ухаживает, при этом сохраняя фантастическую внешность. Ну, собственно, вот этот фасад сейчас и рухнул.
0: Слушай, а еще ведь она вела соцсети, то есть ей надо было постоянно демонстрировать, какая она красивая, какое у нее тело, куда ушли все растяжки. Это же бред собачий. Ну, трое детей, да, но это действительно очень тяжело, это ежедневная работа. И вот этот дурацкий спорт. Но, повторюсь, я не могу все равно оправдывать это чудовище. Если бы она была нормальной матерью, и если бы у нее действительно там был психоз, то, придя в себя в больнице, я думаю, первое, что она сделала, это действительно постаралась бы что-то с собой сделать. Ее попытка выброситься из второго этажа, ну, выглядит как-то довольно смешно, да, но второй этаж, ну... Мне кажется, все это вот таким хитрым планом по тому, чтобы осуществить свое ужасное убийство, возбудить сочувствие женских масс, и она его возбудила, потому что американские феминистки чуть ли не на знамя ее поднимают. В соцсетях целая кампания в ее, значит, защиту, ей собирают деньги. Феминистки пишут какие-то дичайшие вещи, да, о том, что женщина имеет право на то и на сё. То есть открылось такое мощное окно Овертона, когда там, ну, можно уже совершенно все. И вот, мне кажется, Линдси Клэнси хитрая и умная женщина, и мне кажется, ей это было предварительно спланировано все, и теперь все идет по плану. И мы как бы попадаем, вот нас затягивает в воронку именно ее замысла. Мы озвучиваем те же самые оправдания, которые она заранее вот придумала, будут озвучивать. Да, в Америке плохо с психиатрической помощью, но она живет в штате Массачусетс, который один из самых лучших по качеству медицины и психиатрии в США. Она полежала в психиатрической лечебнице незадолго до своего нападения, и ее выписали очень быстро. Конечно, ее там надо было дольше держать под наблюдением. Но это лучшее, что есть в США, тем не менее. Мне кажется, все эти баги, она как человек изнутри медицинской системы США знала очень хорошо. И она вот всем этим решила воспользоваться, и теперь мы видим просто страшное зрелище, когда вот женщина, совершившая самое страшное преступление в мире, реально может уйти от ответственности.
1: Ну, я не думаю, что уход от ответственности — это сидеть в кресле, будучи от пупка и ниже парализованной. Я также не думаю, что уход от ответственности — это, ну, все-таки она этих детей выносила, она этих детей родила, и она этих детей воспитывала. Еще раз говорю, я не могу судить и не могу осуждать. Я могу только сказать, что я в абсолютном ужасе от того, что произошло, и я думаю, что каждая женщина, которая чувствует себя не очень хорошо и, может быть, не очень уверенно, чуть-чуть тревожно, должна немедленно идти за помощью, неважно к кому, к врачам, к подругам, к соседке, к уборщице, к домработнице, к прохожему на автобусной остановке, потому что все это может довести до очень тяжелых последствий. Думайте о своих близких прежде всего и думайте о себе. Будьте к себе мягче, нежнее, а мы, со своей стороны, люди, у которых, в общем, ну, так сказать, с психикой все нормально и мы устойчивы, должны понимать, что рядом иногда находятся женщины и мужчины, нуждающиеся в нашей помощи. И об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Не переключайтесь.
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Секс, культ, просвет.
1: Мы вновь в эфире. Это «Секс, культ, просвет». И сейчас, конечно, темы чуть более легкие, но, может быть, они не менее серьезные, по крайней мере, для Вики и для меня. Вика Никифорова, писательница и драматург, Елена Караева, журналистка, сейчас с вами обсудят новые практики психологические и новый способ зарабатывания денег, который называется «Няня для взрослых мужчин». Я, когда увидела об этом сообщение, и их было довольно много, сильно удивилась. Выглядит новая услуга так. Мужчина взрослый, в районе 40, может быть, даже больше, пишет женщине, которой, может быть, и 20, и 30 лет.
0: И 50.
1: Ну, и 50, и 80. Но у нее высокий уровень эмпатии и просит с ним понянчиться. Те, кто думают об этом, то, что они думают, неправы. На самом деле речь идет о том, чтобы этот мужчина выговорился, чтобы его погладили по голове физически еще раз. Но никакого интима. Грубо говоря, это даже не няня на час, это мама на час, это мама на сеанс. Потому что мужчина, не будем забывать, это случайно выжившие мальчики. И вот с этой травмой они приходят к тем женщинам, которые эти практики сейчас осуществляют, и платят довольно большие деньги. Тариф от 20 тысяч за сеанс. Сколько сеанс продолжается, не уточняется, но тарифы именно такие. Вика, а вот что ты об этом думаешь?
0: Лен, я в восторге. Спасибо, что ты открыла мне эту трудовую нишу. Я думала, чем подрабатывать на пенсии. Моя пенсия, когда я в 2030 году начну получать, она будет вся уходить на коммуналку, судя по росту цен на ЖКХ, поэтому мне нужна будет подработка. Это идеальная для меня подработка. Я симпатичная, добрая. Вы можете уже записываться ко мне, у меня есть страница ВКонтакте. Мы сделаем такой лист ожидания, и через 5 лет, когда я выйду на пенсию, ребята, я абсолютно буду обслуживать в этой роли с удовольствием. Я симпатичная, добрая, у меня материнский инстинкт развитый. 20 тысяч рублей за сеанс. Друзья, я вам и борщ за это время сварю, и книжку почитаю, и выслушаю, какой у вас начальник подлец, и как вас женщины не понимают, и какие у вас мужчины-друзья-предатели. Все выслушаю, еще раз поглажу по голове, скажу, какой ты молодец. Потому что я привыкла. У меня вот навык, знаешь, вот двоих детей выращиваешь, и несут тебе свои дурацкие картинки, свои там четверки из школы, там, а иногда даже тройки. И ты говоришь, какой же ты молодец. И уже просто, ну, неважно, что показывают. Просто вот этот навык выработался. Я умею это сказать так, что люди мне верят. И большое тебе спасибо. Все, у меня новая подработка. Я пойду работать с няней.
1: Так, вы запишитесь, пожалуйста, сейчас, потому что спрос на такого рода услуги будет точно увеличиваться, потому что количество мужчин, которых не понимают женщины, которых третируют близкие, которых не уважают дети.
0: Да никто их не понимает.
1: И которых щемят на работе, оно растет в геометрической прогрессии. Вообще, я считаю, что любая помощь такого рода, она во благо, потому что этот мужчина не становится маньяком, он начинает предпринимать какие-то насильственные действия, он не скатывается к суициду. Короче говоря, я вижу в этом одни сплошные бенефиции, если честно. Единственное, что меня настораживает, это колоссальная цена. Все-таки 20 тысяч, а может быть, просто ну, держать круг каких-то очень доверенных друзей?
0: Не-не-не, ты, дорогая, ты не демпингуй, пожалуйста. Ты мне цены заранее не сбивай. Наоборот, мы будем корректировать цены с учетом инфляции. И я думаю, услуга действительно будет становиться все более востребованной. Честно говоря, изначально, Лен, когда ты заявляла эту тему, я думала, ты будешь смеяться над нашими мужчинами. Но я вижу, что ты вот тоже по-доброму, гуманно к ним относишься. Потому что, вот объективно говоря, жизнь мужчин сейчас действительно очень нелегкая. Они вот как бы между молотом и наковальней оказались. С одной стороны, на них давит общество и говорит, ты купил Порше, а почему же ты себе Бугатти-то не купил? Смотри, у Тимати Бугатти, а у тебя нет Бугатти, да? И это бесконечно идет на всех уровнях там. У тебя еще нет того, у тебя еще нет этого. Очень тяжело. С другой стороны, когда он пытается там в лоне семьи спрятаться, там его прекрасная подруга жизни, которая клюет его в висок примерно на такие же, значит, темы. Да, где моя Бугатти, а когда мы поедем на Мальдивы? А я тебе послала смс-ку, а ты не ответила. А я хочу на ручки, а я хочу... А почему ты мне эмодзи не послала? А я тебе послала сердечко, а ты мне не послала сердечко. Это бесконечно. Вот она нежным, ласковым голосом клюет, долбит. И вот мужчина оказывается между как бы семьей и обществом. Куда ему деваться-то? Конечно, ему хочется, ну, вот того принятия, которое у него было в детстве, когда мамка гладила по волосам и говорила, ну, какой же ты у меня молодец, давайте супу налью, да? А еще у меня вкусняшка для тебя приготовлена. Ну, конечно, всем хочется так вернуться. Я не вижу в этом симптомов какой-то прямо ужасной деградации, всякого такого. Я в этом вижу, знаешь, добрый русский эквивалент.
1: Но за деньги, Вика.
0: Да, я в этом вижу добрый русский эквивалент практики, которая за деньги существует на Западе, очень дорогая. На Западе среди менеджеров высшего звена огромной популярностью пользуются услуги девушек легкого поведения, которые позиционируют себя как доминатрикс. Ну, то есть вот она доминирует в отношениях, мучает этого мужчину, он получает от этого наслаждение. И это очень востребовано среди начальников, среди менеджеров высшего звена, среди руководителей, потому что на работе им тяжело все время из себя вот этих крутых корчить. Им хочется вернуться в детство, и эти услуги стоят бешеных денег, потому что, во-первых, мало женщин готовы такие услуги предоставлять, это противно достаточно, да? Во-вторых, действительно огромный спрос. А у нас вот такая добрая версия, такая Арина Родионовна. Я готова быть Ариной Родионовной, абсолютно. Вообще не вопрос.
1: Ну, я еще раз продвину Викину будущую подработку. Я считаю, что все на страничку должны прийти, так сказать, мужчины, которые, может быть, даже не думают сейчас об этом. Ну, на всякий случай запишитесь, будет большая очередь, и лист ожидания растянется отсюда до метро Новокузнецка. У меня, Вик, к тебе вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот это потребительское отношение к мужчинам, оно откуда пришло? Потому что когда я росла, когда ты росла, когда мы были взрослыми, когда мы заводили отношения, у нас не было потребительского отношения к мужчинам. Точно.
0: Слушай, но ведь оно разное бывает, потребительское отношение. Кто-то выпрашивает там деньги, штучки, дрючки, вот это вот все закорючки. А кто-то выпрашивает внимание, вот вовлеченности, эмоциональной поддержки, моральной поддержки. Этим тоже можно вынести мозг очень мощно, да? Вот если человек в себе, женщина или мужчина, ну, в себе вот не самостоятельный, да, такие, вот надо кому-то прилипнуть, повиснуть у кого-то на ручках, сесть непременно кому-то на коленки, то этим тоже можно, ну, просто довести до белого коленя на самом деле, да? То есть это будет потребительство, но не в таком примитивном материальном смысле, а потребительство вот в моральном, психологическом смысле. И это тоже очень сильно выматывает. Наверное, просто все люди, независимо мужчина, женщина, делятся на два типа. Те, кто вот дает в отношениях, и те, кто что-то все время стремится урвать, копеечку, там какую-нибудь бирюлечку, там бриллиантик какой-нибудь, или внимание, эмодзи, сердечко. Вот это вот все. Если какой-то баланс в этом есть, тогда отношения счастливые. А если один человек чувствует себя, что его используют по всем фронтам, ну, отношения, наверное, придут к финалу. Это даже без гендерной окраски, я говорю.
1: Ну, на самом деле, в психологии есть для этого особый термин, называется контейнирование. Когда, собственно, в отношениях один человек другого воспринимает как контейнер для слива всего того негатива, который существует. Это называется контейнирование. Если отношения такие действуют, как вот улица с односторонним движением, они обречены. А если двое прекрасно понимают, что не всегда в жизни все розовое, голубое, прекрасное, замечательное, и поют птички, и каждый из них готов быть контейнером для другого, тогда отношения здоровые. Но у меня все-таки вопрос, который вот чем дальше ты разбираешь эту тему, тем ярче он встает. Когда мы с тобой росли, Вика, такого рода ситуация в литературе ли, в кино ли, в спектаклях ли, в общем, не транслировались. Транслировались другое. Транслировали женская самостоятельность, транслировали женская автономность, транслировалась женская независимость, да и мужская тоже. А вот что произошло сейчас, последние 20 лет? Откуда пришла эта зараза?
0: Слушай, капитализм, мне кажется, такое давление вот этого всего, человеку так трудно выживать, что все хотят друг другу присесть на ручки и на коленки, а еще присесть на шею, свесив ножки, да? И женщины хотят присесть на мужчин, и мужчины тоже хотят на кого-то присесть, или, по крайней мере, чтобы на них никто не сидел. Ведь в советское время вообще не было материального фактора. То есть вот материальный фактор, он
1: был.
0: Как-то... Слушай, ну это так было несерьезно. Вот я счастлива тем, что я выросла в семье абсолютно небогатой и абсолютно не замороченной на тему денег. Ну вот проходила мимо нас эта тема, да, какой-то нужен был рубль там на оплату коммуналки раз в месяц. И, собственно, все, я из обязательных платежей ничего не помню. 5 копеек в метро и 3 копейки в трамвае. Ну, ни о чем, 4 копейки в троллейбусе. Зарплаты на совершенно непыльных работах, они могли быть небольшие, но ты абсолютно все, что хотел, на это мог себе позволить, а дальше ты мог читать книжки, ходить на выставки, строить отношения, в частности. И у людей была куча времени свободного, чтобы строить вот эти вот, без всякой материальной заинтересованности, отношения. Вспомни, как мы гуляли там часами, читали друг другу стихи. Это могло перерастать там, в какие-то отношения, не перерастать. Но это вот было им насыщенное, вот человеческая энергия, человеческие эмоции, пространство, в котором мы жили, да? Оно было очень духовно, оно было интересно, оно было интеллектуально, оно было всем этим заряжено. А сейчас оно сжалось невероятно, потому что все свободное время у нас уходит на заколачивание деньги, извините меня, на зарабатывание какое-то, да? А в свободное время мы просто так устало смотрим друг на друга и подозрительно смотрим, а не присядет ли он мне на шею? А может быть, она присядет мне на шею? Нет, я лучше побегу и няню себе. Вот добрую женщину найму, заплачу я денежку и буду спокоен. За 20 тысяч рублей человек покупает себе полдня покоя.
1: Ты знаешь, что ну, ты рассказываешь какую-то совсем такую идеалистическую ситуацию. Нет, в Советском Союзе, конечно, деньги были, и был фактор прописки, были всякие спекулянты. Другое дело, что это все общественно осуждалось. А люди, которые торговали джинсами втридорога, отправлялись в тюрьму. Вот, собственно, и все. А люди, которые там приписки какие-то там в колхозе устраивали, значит, ему, так сказать, организовывали либо товарищеский суд и брали на поруки, либо они тоже шли, так сказать, по материалам АБХСС, отдел борьбы с хищением исторической собственности, я перевожу эту аббревиатуру, о которой все забыли, они тоже шли под суд. Короче говоря, нет, свободы от материального мира все-таки не было, но просто был акцент на позитиве. Сейчас акцент не на позитиве. Если мы входим в такой мирок человеческих отношений, акцент всегда на негативе. И я думаю, что вот это спасение от негатива, конечно, в принятии вот такой мамушки-нянюшки. Нет?
0: Да, спасение от негатива, возвращение в детство, инфантилизация. Да, это грустный процесс. Ну, действительно, люди инфантилизируются. Ну, как это происходит? Слушай, он вкалывает там 18 часов в сутки, 6 дней в неделю, а потом на полдня в воскресенье вот приглашает к себе эту няню, чтобы действительно на полдня просто уйти от бешеного ритма современной жизни, уйти от своей усталости, уйти от бесконечных требований, которые к современному мужчине предъявляют абсолютно все, чуть больше, чем все. Да? Предъявляют его начальство, предъявляют его конкуренты на работе, предъявляют его друзья, потому что надо соответствовать уровню своих друзей, предъявляют жены и любовницы, потому что даже вот на сексуальном фронте к мужчину сейчас предъявляются ну прям реально очень высокие требования. Мало того, что ты заработай, мало того, что ты будь ответственным, значит, хорошим сотрудником, успешным человеком, там, побеждая в конкурентной гонке. Нет. Ты еще должен выучить всю камасутру наизусть, удовлетворять свою женщину, там, отыскивая все эти сложно расположенные точки G, точки A, B, C, D, E, F, там все вот это вот по алфавиту, а черт, ты действительно их там найдешь, да? То есть в этой стороне, в этом вот аспекте жизни, вместо расслабления, вместо какого-то там, ну, приятного времяпрепровождения, вместо наслаждения, да, тоже какие-то постоянные требования. Поэтому очень характерно, что мужчины хотят именно отношения вне секса с женщинами. Они хотят от женщины просто добра, любви, немножко такой простой ласки, без интима, что называется, очень важно. Потому что даже область вот эта вот интимная стала полем какой-то конкуренции, борьбы. А у мужчин же, ну, есть конкурентный инстинкт, вот это вот все. И все это на них дополнительный фактор давления. Ну да, мне их жалко. У меня вот включается материнский инстинкт по отношению.
1: Нет, мне мужчин не жалко. Я стараюсь их понимать. Я стараюсь, если мне этого хочется, их принимать. Тут, опять-таки, мы все-таки апеллируем к каким-то сетевым феноменам и каким-то сетевым, значит, видео и так далее, просто потому, что они иногда опережают такие настоящие большие мейнстримные новости. И в числе, значит, прочего, я обнаружила ролик практикующего врача-уролога, к которому пришел 91-летний мужчина, который сказал: «Сделайте же что-нибудь, потому что я импотентен». А моя жена, которой 89 лет, от меня требует сексуальных подвигов. Уролог поступил следующим образом. Он поставил телефон так, чтобы было видно только его самого, то есть врача, а голос пациента слышен и чуть-чуть изменен, так сказать, там, определенным образом. И действительно, это реальная ситуация, когда он спрашивает, что 89 лет она по-прежнему хочет, он говорит, и еще как? Он говорит, ну, вы понимаете, вы пришли немножко не по адресу, потому что я занимаюсь урологией и болезнями, а здесь вам требуется пластическая хирургия, протезы и так далее. К чему я веду? Я веду речь к тому, что существует такой феномен, который стыдливо, значит, замалчивается. А мы с Викой ничего никогда стыдливо не замалчиваем, потому что это часть жизни – возрастной секс. И вот хотелось бы поговорить, возможен ли, в принципе, возрастной секс? Существует ли сексуальная жизнь у супругов, которые прожили долго, 50, 60, там, не знаю, может быть, даже 70 лет вместе? Существует ли у них либидо? И вообще, Вика, как ты к этому относишься? Вот что такое возрастной секс с твоей точки зрения?
0: Дорогая, ты знаешь, как я к этому отношусь? Я вообще эту тему обсуждать не хотела. Она кажется мне неудобной, вульгарной, и я боюсь, что наши пожилые слушатели и слушательницы сейчас просто выключат радио. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, не выключайте радио. Я сейчас попытаюсь перевести эту тему, ну, в более такой романтичный и уважительный аспект. Дело в том, что у меня очень много возрастных друзей и подруг. Я, в частности, вот хожу в открытый эфир, болтаю о политике с коллегами, с экспертами, с аналитиками. И там я встречаю много экспертов, дружу с ними, в том числе и преклонного возраста, за 70, за 80 лет. Это женщины, мужчины. Они замечательные. Я дружу с ними, я огромное уважение к ним испытываю. Они мудрые, они образованные. Вот той образованности, которой сейчас, конечно, нет. Это такая структурная, очень глубокая образованность. Они добрые, они классные. Я абсолютно восхищаюсь людьми за 70-80. Я считаю честью и счастьем, что у меня есть такие друзья и подруги. Но из-за своего возраста я к ним отношусь как к материнским и к отцовским фигурам. Я их уважаю. Лезть к ним в постель я считаю абсолютно недопустимым. Как говорится поговорка, яйца курицу не учат, Лена, и не нам с тобой, молодым женщинам, вообще эту тему обсуждать. Я бы повернула эту тему более уважительно к нашим гражданам, к нашим слушателям, и задалась бы вопросом, который вот действительно меня мучает и который потрясающий. Они нашли ответ на главный вопрос, эти пожилые люди. Они сумели сохранить свои отношения на протяжении 30, 40, 50, кто-то даже 60 лет. Это невероятное, потрясающее достижения. Как они там этого добились, там в детали мы уж влезать не будем, каким нужно быть психологически зрелым человеком, чтобы уметь эти отношения долго поддерживать. Вот это я тебе вопрос задала. Вот это действительно вопрос, который меня мучает. Потому что посмотри на себя. Ты одинокая женщина без мужчины, я одинокая женщина без мужчины. Мы не смогли сохранить свои отношения. Там я развелась, ты вот не была даже замужем. То есть мы не смогли найти ответ на этот вопрос. А эти потрясающие пожилые люди, уж не знаю как, но они нашли ответ на этот вопрос. Вот как ты думаешь, что дает им силу сохранять великолепные, добрые, взаимопрекрасные, я бы сказала, отношения между супругами на протяжении полувека?
1: Вика, в твоем вопросе две части. Я начну все-таки с первой. Я не считаю, что наши женские жизни завершены. Я считаю, что просто наш какой-то этап закончился так, как закончился. Ну, кстати, отрицательный результат – это тоже результат, потому что он учит очень многому. Да, мы учимся всегда на ошибках, а не как бы не на свершениях. Так вот, мы просто не встретили наших мужчин, тех мужчин, которые нас бы приняли, и тех мужчин, которые нас бы понимали. Мы встретили, может быть, мужчин, с которыми нам было хорошо, и, может быть, с нами было хорошо. Но вот такого тотального, потрясающего принятия и понимания, когда не нужно ни о чем просить, потому что, ну, человек тебя любит, не было. Так вот, возвращаясь к второй части твоего вопроса, я думаю, что когда ты любишь и любишь по-настоящему, ты человека понимаешь. И тогда, собственно, секрет твой открывается, этот ларчик открывается очень просто. Эти люди просто всю жизнь любили тех, с кем они были рядом. А любовь дает энергию, любовь дает перспективу, любовь стирает любые возрастные черты, любовь дает понимание. Но нужно встретить любовь такую тотальную, стопроцентную. И вот вам секрет счастья.
0: Да, честно скажу, мне не нравится очень вот этот вот либеральный тренд, согласно которым там яйца учат курицу, и молодые поколения действительно начинают лезть в постель к старшим своим современникам и давать им какие-то советы. Был такой совершенно адский тренд, и я помню, он меня бесил до глубины души. Выросшим детям, значит, предписывалось прийти к своим родителям и сказать: дорогие, вы не забыли ли пройти анализ на венерические инфекции? Что это за дичь такая? Ну, мне это выносило мозг. На самом деле, действительно интересно, ну вот как люди выживают вместе подолгу. Мой свёкор и свекровь прожили вместе больше 50 лет, и последние годы были достаточно трудными для них. Они поженились, когда ему было 19, ей было 18. Они были прекрасны, как герои, вот знаешь, советских кинофильмов. Вот мы смотрели на их фотографию в молодости. И вот больше 50 лет они прожили вместе, но последние годы были трудными, потому что бабушка, свекровь моя, болела, у нее, конечно, испортился от болезни характер. Дедушка там часто от нее на дачу убегал. Но, тем не менее, они оба демонстрировали потрясающее терпение и потрясающую жертвенность. Ну вот да, вот это вот и было любовью. И это держало всю семью вместе, всю вот нашу большую семью, несколько поколений вниз. Да, это все это держало, да, и детей, и внуков. Вот, и когда они ушли из жизни, все это естественным образом рассыпалось, потому что держалось на их терпение и жертвенности. Каждое утро вставать, каждое утро выходить кормить соседских кошек, разговаривать со всеми соседями, каждое утро плестись в магазин и готовить обед на всю семью, как бы ни было тяжело, ворчать друг на друга, ссориться друг с другом, но потом на следующее утро опять все это продолжать. И это так потрясающе. Мне кажется, вот эти вот свойства человеческой души, они настолько важнее, чем ваш переоцененный секс на самом деле. А это вот пропаганда секса, она, знаешь, у тебя отрыжка 90-х там. Тогда считала, что все постоянно должны заниматься сексом 24/7. Это лечит от астмы, это лечит от неврозов, это лечит вообще от всего. Лично я в это не верю. Я считаю, душевные свойства тоже надо развивать.
1: Слушай, ну вот я могу сказать, что роман папиных родителей, дедушки и бабушки, начался в момент, когда моя бабушка, собственно, Бека прекрасная, тяжелейшим образом болела дифтеритом. Она познакомилась с моим дедушкой, значит, бабушка еврейка, дедушка чеченец. Они познакомились на танцплощадке в парке Горького, и он не взял никаких ее координат, ну, просто были общие знакомые. Она не пришла на свидание, и он ее нашел в каких-то халупах Заряди. Она жила в Заряде, и тогда это было Заряди, ну, ужасным, абсолютно руинированным местом.
0: Друзья, вы представляете, я просто поясню, Заряди — это место в двух шагах от Кремля. Это где парк Заряди, да, теперь?
1: Ну, естественно, не было никакой гостиницы. Были
0: Но
1: трущобы.
0: Там были деревянные дома, трущобы.
1: Были трущобы. Бабушка приехала из Петербурга, ну, тогда это был Ленинград, она поступила на курсы пешбарышень, а дедушка учился в авиаучилище. Он был красавец, а она была такой пикантной еврейкой с такой специфической внешностью, значит, горящими глазами. Короче говоря, он ее выходил. То есть было все. Он выносил за ней горшки, он менял просто, он ее мыл, он ей готовил как-то там на какой-то керосинке еду. Вот их роман начался так. Они прожили 64 года вместе, они были абсолютно счастливы, никогда никаких ссор, и только Османчик Бека, Бекочка Османчик. Всю жизнь руководила бабушка, дедушка, так сказать, был таким подкаблучником, хотя занимал большой пост. И для
0: Жигит-подкаблучник, да?
1: Короче говоря, вот такие отношения. Так почему, собственно, это все произошло? Потому что дедушка был ответственным человеком, очень, и настоящим мужиком. А бабушка была любящей женщиной, и поэтому настоящей. И у них была гармония. На самом деле, традиционные ценности... У нас есть биология, у нас есть физиология, мы не можем ее отменить. Мужчина – это защита, мужчина – это ответственность, а женщина – это мягкость и нежность. Если так у вас будет, то ваш секс возрастной, который Вика не любит обсуждать, продлится просто навсегда.
0: Где же мы тогда, Лен, совершили ошибки? Почему же у нас вот так вот все не сложилось? Я вот скажу, кстати, про себя, что лишних 3, наверное, или 4 года я в браке протянула, разводиться надо было раньше. Одержал как раз пресловутый секс, потому что секс был прекрасный, он был ежедневный, это, ну, так, на это подсаживаешься. А на самом деле никакой душевной близости уже не было. Именно поэтому сейчас мое отношение к сексу, оно не стало скептическим. Да, все это я люблю, это у женщин действительно не проходит с годами, ничего не меняется, да, абсолютно с возрастом. Но теперь действительно я больше смотрю на, ну, духовную близость и какую-то дружескую составляющую. Да, она для меня стала более важна. Просто жизнь меня этому научила. Вот и все. И я не хочу выглядеть ханжой, который там отрицает и говорит, там, не надо заниматься сексом. Понятно, что все мы им занимаемся, все мы его любим. Просто я говорю, у меня есть внутренний барьер обсуждения этой темы относительно пожилых взрослых людей, потому что я их уважаю, но у меня какой-то священный трепет перед ними. Ну, вот для меня это, да, отцовские материнские фигуры. Неприятно эту тему обсуждать, но полезно, да?
1: Я-то обсуждаю не отцовские материнские фигуры, я обсуждаю свои перспективы как женщины, а может быть, в каких-то гармоничных и прекрасных отношениях в будущем. Поэтому здесь для меня никаких барьеров психологических нет, поскольку я говорю о себе. А что касается там не сложившихся моих отношений, ну, меня просто не понимали, вот и все. И когда тебя не понимают, от этого идет абсолютно все: и отсутствие душевной близости, и отсутствие тепла, и отсутствие какой-то совместности. Поэтому, друзья, вот вы сейчас нас слушаете с Викой, или вы будете слушать на разнообразных платформах, на которых идет вещание «Спутника», размещаются подкасты, это Рутюб, это ВКонтакте и так далее. Подумайте о том, что если отношения разрушены, то они разрушены. Если отношений нет, то это не значит, что их не будет. Жизнь всегда готовит потрясающие сюрпризы. Закончить я хочу следующим Я однажды в метро, возвращаясь как раз с эфира, видела пару. Ему было сильно к 80, ей около 70. Они сидели, держась за руки и смотря друг на друга абсолютно влюбленными глазами. Тайком сделала фотографии, нигде не разместила. Но когда мне грустно, я открываю этот альбом, и я смотрю на эти прекрасные лица людей, которые друг друга любят. Любите друг друга. Это главный секрет человеческого счастья. На этом Вика Никифорова, писательница и драматург, и Лена Караева, журналистка, с вами прощаются. До следующей субботы.
2: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
6: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
7: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
7: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Дневной ракурс. С
10: События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Правила вывоза наличных из России. Контекст. Владимир Путин своим указом запретил перемещать в страны Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства в размере более 1 миллиона рублей. Новые правила имеют исключение. Так, наличные можно вывозить через несколько международных аэропортов, но только при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета. Исключение также действует для юрлиц, осуществляющих международные перевозки. Вывоз средств возможен для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Если запрет нарушен, у физлиц будет изыматься сумма, превышающая 1 000 000 рублей. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изъятию подлежит вся вывозимая наличность. Новая мера призвана максимально затруднить нелегальный вывод капитала из Российской Федерации. Отток денег в последние 2 года снизился, но по-прежнему измеряется десятками миллиардов долларов. Кроме того, финансовые власти поставили задачу сократить объем наличных средств в экономике. В предыдущий раз из России было запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза больше 100 000 долларов в рублевом эквиваленте.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Минск ведет диалог с Вашингтоном не в ущерб отношениям с Россией и Китаем. Украина выделит на образование в 15 раз меньше, чем на ВСУ. Демократы не добьются импичмента Трампа без абсолютного рекорда в ноябре. Теперь подробнее. Минск ведет диалог с Вашингтоном не в ущерб отношениям с Россией и Китаем. Об этом заявил глава белорусского МИДа Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН. По его словам, общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для Белоруссии и где-то важных также для американцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что отношения России и Белоруссии никак не зависят от контактов с Соединенными Штатами. Строительство АЭС «Бушер» в Иране стало флагманским проектом в сотрудничестве Москвы и Тегерана. Станция работает на полную мощность и помогает замещать использование нефтяных ресурсов. С учетом этого в повестке дня сохраняется вопрос создания еще одной АЭС и станции малой мощности. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Единственную АЭС в «Бушере» построили с участием России и подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. А сейчас с участием «Росатома» строятся второй и третий энергоблоки. Иракская компания по транспортировке нефти впервые за десятилетие осуществила перевозку 2 миллионов баррелей иракской сырой нефти на супертанкере за пределы Ормузского пролива. Об этом рассказал генеральный директор компании Али Кейс. Он отметил, что такая схема позволит государственной компании по маркетингу нефти получить дополнительные возможности для продажи сырья и более выгодного ценообразования. Глава компании также сообщил, что власти поручили в кратчайшие сроки изучить возможности приобретения собственных специализированных танкеров для перевозки сырой нефти, чтобы иракская компания могла конкурировать с аналогичными компаниями стран региона. Украина направит в следующем году на образование в 15 раз меньше бюджетных средств, чем на нужды ВСУ. Это следует из данных украинского Минфина. Таким образом, бюджетные расходы страны на образование в следующем году составят лишь 4,5% от всех расходов. Проект государственного бюджета Украины на следующий год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования. Попытка объявить президенту США Дональду Трампу импичмент не увенчается успехом без рекордной победы демократов на ноябрьских выборах в Конгресс, поскольку в Сенате им для этого нужно на 20 мест больше, чем в нынешнем составе. Об этом рассказал профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке Роберт Шапиро. Новый состав Палаты представителей, а также судьбу 35 мест в Сенате определят в Штатах на выборах 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий.

0: Я сейчас без бумажки не справлюсь. Лукс Максинг. Ну, если вы раньше этого слова не слышали, ровно так же, как и я, то сейчас я сумничаю, потому что у меня есть бумажка, у вас нет, и расскажу, что же значит этот термин. Возникнул от английского слова «look» – внешность, и «maxing» – достижение максимума. Значит, это означает радикальное улучшение внешности. Вот что интересно, что особенно это занятие сейчас популярно среди мужчин. «Looks-maxing». Мужчины им пользуются, этим лукс-максингом. Короче, почему они это делают и зачем они себя улучшают, этот вопрос к нашим гостям, о которых я с удовольствием вам сейчас представлю. Ольга Аванесова, пластический хирург, врач-косметолог. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Юля.
0: И стилист Роман Рэм.
2: Здравствуйте.
0: Я о таком термине узнала совсем недавно. А вы?
2: Честно, я тоже недавно узнал. И оказывается, это целая субкультура, это такой интернет-тренд, при котором мужчины, я бы сказал, даже одержимы тем, чтобы улучшать свою внешность. И сам по себе лукс-максинг, он как бы такой имеет некий диапазон. От некого ухода за собой, там, банально, стрижки, вплоть до, там, как говорится, хард-максинга, то есть до каких-то изменений в себе, то есть каким-то путем вот, хирургическим.
0: Угу.
2: Вот. И вот где вот эта вот грань, где хорошо, где правильно, вот разберемся сегодня.
0: К вам часто обращаются мужчины за лукс-максингом?
1: Достаточно чаще.
0: Чем женщины?
1: Раньше, достаточно чаще, чем раньше, потому что раньше обращались в основном, либо если женщина, жена привела, уже что-то сделала. Сейчас даже наоборот бывает, что мужчина начинает с себя, такой улучшайзинг, и потом уже наоборот жену свою приводит. Ну и, как правило, конечно, это запросы от бизнесменов, которые хотят выглядеть конкурентоспособными, потому что считается в их среде на высоком уровне, чтобы держаться, нужно быть привлекательным, нельзя быть уставшим или постаревшим, это твоя слабая сторона. Значит, ты уже не можешь угнаться за молодежью, значит, ты уже уходишь в тираж. Поэтому улучшайзинг такой или лукс-максинг нужен для того, чтобы иметь отдохнувший, свежий вид. И здесь уже прибегаем к таким методикам, которые оставят вот эту мужественность, пусть это лицо или тело будет коррекция, но при этом человек будет выглядеть свежо и отдохнувше. То есть чтобы не было такой приторности какой-то, вот, которая вот иногда нужна в пластике женщинам, вот красота прям, а просто чтобы было симметрично, эстетично, поменьше морщинок, побольше харизмы.
0: Как интересно вы сказали, просто никогда не знала, но да, пока внутри ситуации не побываешь, не узнаешь. То есть раньше женщины себя улучшали, а потом смотрели в зеркало и думали, ну я-то стала лучше, а этот что рядом корявый стоит, пойду его тоже отведу к доктору, к своему, да? А реально?
1: Ну, так было.
0: Ага.
1: Сейчас
0: а
1: даже
0: сейчас наоборот.
1: Вдвоем бывает, да. Приходят друг за другом, делают операцию. Например, один животик убрал, и второй за ним. Или вот я часто делаю омолаживающие операции на лице, и бывает так, что женщина консультируется по поводу лица, пришла, и хочет, чтобы он веки, например, сделал. И он такой, да, я вот хочу тоже вот лицо, и вот тут... Говорит, подожди-ка, подожди, ты же говорил, вроде ты хочешь немножко морщины на век. Ну, подожди, говорит, я сейчас расспрошу все, что мне нужно, и в итоге делает еще даже больше, чем женщина. Причем это пациенты, как правило, очень дисциплинированные. Это же тоже самая дисциплина. Да. Если уже пришел такой мужчина, я не говорю про тех, кто какие-то мелочи во внешности ищет, это уже морфофобия, то есть когда придираются к каким-то маленьким морщинкам. А когда реально надо сделать, реально будет комфортнее человеку от этого, он останется собой, и тогда, конечно, они как солдаты все выполняют. Вот эти мужчины, которые приходят на пластику, они уже, как правило, у них приятный парфюм, у них хороший маникюр. Это не выглядит так, что какая-то не та ориентация или что-то такое, что у нас было, это там в 19-20 веке были такие представления, что сексуальный мужчина, он должен быть некрасив, он должен быть чуть симпатичнее обезьяны.
0: Ну, даже в моем детстве это еще было. Говорили о чем? Мужик, вот наоборот, он супер секси и брутальный, чем страшнее, тем
1: лучше. Ну, такого нет сейчас. И потом женщины тоже видят и хотят видеть красивых детей у себя от красивых мужчин.
0: Так если он себя улучшил, то это ж не значит, что...
1: Ну, не только женщинам обманывать мужчин. Можно и наоборот иногда.
0: А, вот так, да?
1: Да, вот поэтому я считаю, это оправданные не только операции, это же могут быть косметологические процедуры, когда глубокие морщины

0: гены какие-то заложены.
1: Ну, просто раньше представить себе, что мужчина пойдет колоть ботокс там или еще что-то, ну, как-то было немножко сложно. Сейчас это популярно. 50 на 50, вот половина клиентов мужчины, половина женщины, или все-таки женщин пока еще побольше?
0: Пока еще женщин побольше.
1: Но это растет, да? Количество мужчин растет.
0: Прям вот за мой стаж только, вот, ну, сколько, 20 лет, я уже вижу, то есть раз в 10, наверное, выросло количество мужчин. И пластические хирурги часто на своих сайтах сразу разделяют мужская пластика, женская пластика. И результаты работы тоже мужская, женская. То есть, чтобы человек понимал, что он не изменится, он останется собой, но ему будет комфортнее. То есть, чтобы он приобрел гармонию с собой. Бывают же очень активные мужчины, а он в 50-60 лет, он еще молод, а выглядит уже старше, чем чувствует себя внутри. Он занимается спортом, он молодой мужик, 30-летний внутри. И вот эта дисгармония, как он чувствует себя внутри, и
1: а
0: насколько
1: тут мужчины
0: он...
1: какие-то а тут в зеркале, какие-то... Да?
0: Он говорит, это не я в зеркале, что-то уберите лишнее. Вот, и действительно, они воспринимают потом это очень хорошо и могут в бизнесе это использовать. Это огромный плюс, конечно. Мы же всегда встречаем по одежке, по лицу, по внешнему виду. Это входной билет в определенное общество.
1: Угу. Вы тоже это видите, да?
2: Абсолютно полностью согласен с мнением, потому что я считаю, что внешность – это власть. Если правильно этим пользоваться, это действительно оружие для достижения своих целей. То есть коллега, не знаю, ну, неправильно, наверное, называть коллегой, то есть относится к этому с точки зрения медицины. Я отношусь к этому с точки зрения, вот что называется, софтмаксинг. Это вот как мы вот...
1: По-русски это как софтмаксинг?
2: Софтмаксинг, я сам не знаю, как это... То есть это хардмаксинг, то, что там связано с хирургией.
1: А это мягкое.
2: Ну, софтмаксинг, да, это что, это вот там за волосами послить, то есть одна только стрижка там на многое может повлиять, там архитектура бороды, брови, уход за кожей лица, там стиль, форма, посадка вещей, там обувь. И все это в совокупности, я считаю, что может очень сильно поменять отношение к индивиду со стороны общества. И если пойти глубже, дальше и поменять еще и свою манеру поведения, вот я как имиджмейкер, стилист-имиджмейкер, я считаю, что вот меняя в совокупности внешний вид и манеру поведения, и такие там не совсем популярные аспекты, такие как осанка, походка, просто в совокупности.
1: Мы выпрямились, мы такие
2: конечно,
1: сразу.
2: Конечно, конечно, конечно. И в совокупности это, ну, слишком влияет на отношение общества к тебе. Я не раз слышал мнение, это просто буквально научный факт, что если мы человеку визуально нравимся, он уже подсознательно склонен нам доверять. То есть это ли не оружие в деловых отношениях, там, в любовных, в дружеских, каких бы там ни было, доверие это ничего себе, как говорится. Поэтому я считаю, что внешностью нужно пользоваться. И я не то что одобряю, я целиком и полностью за то, что мужчины, ровно как и женщины, хотят и стремятся улучшить себя. Вопрос только в том, как далеко это может зайти. Потому что мы знаем, что в лукс-максинге есть такой термин, если я не ошибаюсь, баунс-крашинг, это когда ребята берут молотки и стучат себя по лицу, чтобы там посредством микротрещин на костях они стали крепче, у нас появились скулы. Я думаю, вы как врач можете рассказать,
1: ну, то есть
2: какие последствия.
1: С перебором.
2: Конечно, конечно, там же, ну, тоже могут быть какие-то последствия. Вот если мы хотим улучшить свою внешность, очень неправильно будет опираться от недостатков. То есть я считаю, что в своей профессии правильно опираться от достоинств, от того, что у тебя уже красиво. Как можем это подчеркнуть, обратить на это внимание, преподнести красиво?
1: Угу.
2: Вот это уже правильно.
1: Но а если у тебя хорошая грудь и хреновая попа, не поворачивайся никому.
2: Да, да, да, да, да, да, да. По-моему, так Кристиан Диор говорил, да? Да, да, да, да, да, да. Прям такая фраза есть. Если у вас там буквально там кривые ноги, обратите внимание, сделайте лучше декольте.
1: Так.
2: То есть это прям работает.
1: Так, вы меня сейчас гоните в краску, потому что я подумала, что зачастую, да, мужчине есть чем гордиться, но только декольте можно открыть? А что делать? Эту ты часть не приоткроешь.
2: Ну, смекалка.
0: Тоже такие операции тоже есть.
1: Ну, подождите, а если у тебя уже от природы все в волосинах, что ли?
2: В коротких шортах.
1: Так, слушай, вернулись к серьезным разговорам. Значит, подчеркнуть достоинство у мужчин. Можете, пока я прихожу в себя, привести примеры мужских достоинств?
2: Ну, например... Если мы наблюдаем у мужчины красивое лицо, там, которое вот он хотел бы обратить на него внимание, и, например, там какие-то короткие ноги, мы можем... ну, диспропорцию, скажем так. Мы можем посредством одежды, ее фактуры, ее формы как бы сместить фокус внимания на портретную зону, чтобы показать, вот я такой мускулинный, и плевать, что у меня ноги там 20 сантиметров, там, или там худощавые, например.
1: А вы прям вот так работаете с мужчинами,
2: абсолютно,
1: да? То есть они приходят... Ну, как звучит запрос мужчины? Как звучит женский запрос? Я знаю. Вот расскажите, как вот к вам приходит мужчина и что говорит? Так, я вот тут...
2: Я скажу. Ну. Мне кажется, женщина, скорее всего, знает, что ей надо поменять. У мужчины-то не так. Мужчин, он приходит, он понимает, что, братец, я абсос, сделай из меня что-нибудь. Я такой, отлично, начинаем. И тут было бы неправильно сказать,
1: давай-ка... То есть мужчина сразу вам признается, что он...
2: Абсос.
1: Так.
2: Он признается, вот я такой, вот у меня пузо, вот у меня вот зуба нет, вот, ну сделай что-нибудь со мной, помоги как-нибудь. И я как профессионал, мне было бы странно просто надеть на него пиджак и сказать, ну все красиво. Нет. То есть нет какого-то шаблона, по которому я могу сказать, вот это, вот такая прическа, вот такая одежда, и ты будешь красавцем. Нет. То есть сначала я ничего не делаю. Я узнаю его как человека, как личность. Ведь мне нужно проявить его нутро, вот то, какой он есть, показать это во внешности. То есть я специалист по созданию образа, внешности. Я могу сделать так, чтобы ты не сказал ни слова, но твоя внешность говорила за тебя. И тогда мы с ним общаемся. То есть чем он занимается? Где он работает? Какие-то у него вот убеждения? Может быть, он, что называется, ведет какой-то неформальный образ жизни. И одно, что принято считать красивым, для него это совершенно некрасиво. У него свои каноны красоты. И другой, более консервативный мужчина посчитает там ваши вот эти трендовые стрижки или там какие-то разорванные одежды, скажет, вы что? Я что, бомж? Это некрасиво, скажет. И вот очень важно вот как бы залезть к нему в голову и понять, вот какой он и как мы можем это подчеркнуть, чтобы в конце он не сказал, вот я себя не узнаю. Чтобы он сказал, это я, только лучшая версия меня. И вот тогда я считаю, что моя работа как стилиста выполнена на все 100%.
1: А вот легко поддаются? Ну вот вы ему там говорите, начинаете, а... Ну вот с женщиной мне все-таки кажется попроще. А с мужчиной он же, ну, должен сам принять решение. Ну так мне представляется.
0: Говорят, вот в нашей сфере, например, все-таки стилист, он немножечко прикрывает недостатки, а мы меняем, и меняем таким образом, что вот у тебя макияж или прическа немножечко отросло, и уже этого нет. А это на года, и, как правило, мужчины приходят, они те мужчины, которые как раз хотят улучшить себя, это особый, наверное, сорт мужчин, да, они знают, что хотят, и показывают, я вот улучшить хочу эту зону, ну, например, это нос, может быть, посттравматический нос, или какая-то асимметрия. Симметричное лицо, оно всегда приятнее взгляду. И даже вот у меня мальчик сейчас был достаточно молодой, 34 года, мы устраняли асимметрию врожденную, ведь есть врожденные, а есть возрастные уже изменения. Вот, и врожденные вот эти, не то что недостатки, а особенности. Вот у него разные были веки, например. Один глаз больше, кажется, другой меньше. И ушки разные. А само лицо красивое, приятные черты лица. Чуть-чуть там, но он пришел по рекомендации папы. Там с папы началось, вот. И, соответственно, ты это улучшаешь, человек, во-первых, себя чувствует увереннее. Вот остался у нас носик теперь у него, потому что посттравматический нос тоже деформирован. И когда мне говорит человек, я хочу просто, чтобы остался тот же, как сейчас, вот я, ну просто вот чуть убрать асимметрию, чуть красивее быть, чуть симметричнее. Вот нос, когда даже будет, это уже тот же человек, но он приятнее.
1: Давайте вспомним. Мне кажется, сейчас, конечно, этого гораздо меньше, да, на самом деле. Но вы помните период, когда реально девчонки приходили с фотографией какой-нибудь голливудской звезды и говорили, хочу так же, вот все. Вот мужики так приходят?
0: Нет. Вот нет. Даже и женщины сейчас не приходят.
1: Сейчас
0: так.
1: Уже нет, это прошел этот тренд, но мужики-то только начинают.
0: А мужчины только начинают, но они не говорят, как у Брэда Питта хочу, например, нет. Это другие. Например, я не занимаюсь костной пластикой. Есть определенные хирурги челюстно-лицевые, которые именно выдвигают углы нижней челюсти, подбородочный выступ, делают мужское такое лицо квадратное. Еще какие-то моменты, скулы такие большие наставляют женщинам, например, увеличивают. И я просто немножко к другому типу хирургов отношусь. Все-таки это пластика, эстетика. И наоборот, мы просим фотографию, как было. Даже вот если в 34 года есть какие-то изменения генетические, они раньше незаметны были глазу, а теперь заметны. Часто это небольшой подбородочек, гипертрофия подбородочного выступа. Не обязательно устанавливать импланты, можно убрать возрастные изменения, брыльки, и подбородок станет таким же.
1: Мужественным опять.
0: Да, опять так же. Я говорю, вы лет 5-10 назад замечали, что у вас подбородок маленький? Нет. Но говорю, вот мы сейчас делаем, как было 5-10 лет назад, и вы не будете этого замечать, потому что тут, наверное, хирург тоже, специалист, должен сказать, вот когда нужно остановиться, когда действительно нет показаний, желание, и не нужно копаться в себе. Или вот эти животики, вот как мы говорили сейчас, soft look maxing и hard уже, то есть тяжелый. Так вот, в легкие входит и гигиена, уход за собой. Это опрятность, это занятие спортом, это тоже look maxing. Тоже человек улучшает внешний вид, но без такой агрессивной посторонней помощи. Hard look maxing — это когда вот уже действительно молотками себе лицо разбивают, и ко мне тоже приходят такие запросы. Сделайте мне уши, как у боксера, разбейте, размажите мне уши. То есть, чтобы есть он такое. Казался сильным, да. Сильнее он от этого не станет, и по внешнему виду заметно, что он маленький, худенький. Весь, да. И когда у него еще будут эти страшные пельмени, но его могут максимум чебурашкой назвать, но никто не испугается.
2: Чтобы вы понимали, на площадках, где продают вот свои услуги, предлагают, есть тренера там по самбо, по борьбе, которые предлагают профессионально сломать уши.
0: Да, есть такое.
2: Потому что принято считать, что если у человека вот сломанные уши, то он вот крутой мужицкий такой борец. Ага. Профессионал.
1: Серьезно?
0: Серьезно. Я думала, сначала это шутит кто-то, звонки такие поступают. Один, второй, третий. Я говорю, ну это уже не шутка. Это действительно люди так хотят по-мужски выглядеть сильным. Значит, вот это признак
1: сломайте
0: силы.
1: Сломайте уши, я хочу быть мужиком!
0: Вот. Поэтому, я не знаю, в животике вот эти, большие животики. Одно дело, мы уберем жир излишний, излишки кожи, но внутренний висцеральный жир, это человек должен походить в зал, побегать. Вот, у меня муж сейчас очень быстро, он спортсмен в прошлом, и он очень легко скидывает этот живот. Я думаю, ну я все делала вообще в жизни, чтобы не жить со старым мужиком, который будет меня обеспечивать, значит, с большим пузиком. Я сама, значит, работала, все, и все равно я с пузатым мужиком буду жить. И он такой быстро-быстро за месяц-два у него куда-то это все ушло. Я так рада, я даже сама меня сподвигла. Меня это сподвигло на спорт. И
1: может,
0: такой...
1: он к коллегам к вашим сходил тихонечко?
0: И я прям вообще очень довольна. И я смотрю, и это внутренняя дисциплина. Это не обязательно ты сделал прическу у стилиста. Ты отрезал себе живот или веки, и все, и ты красавчик. Нет. Надо как-то поддерживать это все и спортом, и уходом за собой. Осанка, опять же... не забывать. Ну и, конечно же, просто побольше отдыхать, не загоняться в работе. И все наши внутренние вот ощущения, наверное, психологический какой-то комфорт должен быть в жизни, потому что иногда убираешь и морщинки вроде бы, и веки эти, а у человека как было недовольное лицо, вот такое... и все, ты ничего не сделаешь, ты ничего. Я это внутреннее, вот это вот не будет красотки или красавца. То есть все равно вот это внутреннее, наши морщинки, они говорят когда-то за нас. Это человек доброжелательный, добрый, позитивный, позитивно, или он будет на некрасивый все равно.
1: А вы вот так честно можете сказать, ну, в лицо? Слушайте, я, конечно, могу поработать, но с внутренним миром вы должны разобраться сами.
2: Вам это не поможет.
0: Ну, было такое на консультации, когда ты понимаешь, что человек не будет доволен, уже опыт накопился, что бы я ни сделала, хоть на 30 лет моложе будет, хоть насколько бы красивее, человек не будет этим доволен, он ждет от этого какого-то счастья. Ну, например, если человек приходит, ну, там, например, он расстался со своей второй половиной, хочет ее таким образом вернуть. Счастья от этого ты не достигнешь, не вернешь партнера своего. Но ты будешь себя увереннее, если чувствовать. Если это тебе придаст вот этой силы внутренней, это уже хорошо. Но я объясняю, что нет, я не могу вернуть то, что было, но я могу сделать, чтобы вы себя чувствовали лучше, и чтобы у вас такого больше не произошло, чтобы вы были более привлекательны, более уверены в себе. И если я вижу, что человек ждет от меня другого, у него запрос, чтобы у него изменилась из-за этого судьба, но мы же не боги. Угу. Это надо понимать, я говорю. И приходится отказывать. И когда я говорю эту фразу свою, что, вы знаете, я не смогу сделать так, чтобы вам понравилось. Человек не понимает, он говорит, вы же сложнее вот работы делали. Я говорю, дело не в этом. Я сделаю, будет и красиво, и эстетично, но вы не будете довольны. Вам это не принесет удовлетворения. Угу. Вот, вы ждете другого. И часто отправляю на год подумать. Я говорю, вы подумайте, нужна ли вам пластика, в этом ли дело. Попробуйте другие какие-то сферы в жизни вот, подтянуть немножечко. Не делайте ставку всю на пластику. И потом, бывает, возвращается, объясняю, у вас и комфорт не пройдет реабилитации, вы получите то, что хотите, и мы будем довольны друг другом и работой. И это принесет действительно какой-то успех и счастье.
1: Угу. А вот, допустим, к вам пришел, ну, какая-нибудь, я не знаю, рохля-мохля, такой чуть-чуть. И говорит, хочу стать Брэдом Питтом. Ну, в школе мы его сегодня вспоминаем. Вот, ну, а вы понимаете, что, ну, нет, ну, никак, ну, не получится.
2: Вот именно...
1: Как вот объяснить человеку так, чтобы не обидеть? Ну, каждый мужик себя представляет все равно тем, кем он себя представляет, понимаете? Он же приходит и видит в себе прямо этого персонажа. А вы понимаете, что, ну, ну нет, надо принять себя таким, какой ты есть, и улучшить, и выставить свои, как вы правильно сказали, самые лучшие места на показ. Вот как объяснить так, чтобы не обидеть? То, что с женщиной я понимаю как, а вот с мужчиной не понимаю.
2: Ну, мужчине просто...
1: Чтобы, простите, в морду не получить, я уже так почувствовала.
2: Ну, мужчине нужно просто дать понять, что ты не фея с палочкой, да, и из уродца вот не сделаешь красавца, да, если вот объективно просто оценивать внешность.
1: Ну, а что ему скажешь? Чувак, ты себя в зеркало видел, какой ты был?
2: Нет, нет, нет, нет. Я скажу, моя задача сделать лучше. Насколько лучше, зависит от нас двоих.
1: Ага.
2: И мы придем к этому. То есть, ну, действительно невозможно сделать, да, там, если человек низкий, как я тебя высокого сделаю? Вытяну, что ли, тебя? Ну, нет. Но мы можем визуально сделать так, что ты будешь посредством пропорций или там вот одежды выглядеть не низкорослым. И это уже хорошо. Или вот не будешь подстреленным выиграть, да, люди могут неправильно одеться и даже из высокого сделать, ну, какого-то вот короткого. То есть всегда есть какие-то... Нужно просто правильно в это заехать, правильно объяснить. Вообще, на самом деле, интересный момент, вот я заметил, что у мужчины настолько падки на комплименты, серьезно, то есть стоит просто сказать мужчине то, что смотри, у меня работа такая.
1: Да.
2: Я могу по достоинству оценить мужскую красоту. Ты объективно... красивый. Он вот так сразу. Потом ты продолжаешь, говоришь, я знаю, как подчеркнуть это.
1: Даже меня на это не разведешь.
2: А мужчины ведутся. Мужчинам...
1: Теперь я знаю, что делать.
2: Рассказываю секреты.
1: Тогда я представляю, начальник орёт в обиду. А вообще, вы очень красивый.
2: Не, ну тут надо верить своим словам. То есть тут сразу понятно, когда это лесть, а когда это вот профессионально. Угу. То есть не просто сказать, какой красавчик. Нет, объяснить, почему. Вот у тебя такие-то пропорции, вот мне это нравится. У тебя такие-то скулы, вот у тебя такой-то разрез глаз. У тебя там глубоко посаженные лобные впадины, как залысины, а мы их прикрываем, это выглядит классно. И все. То есть все зависит от посыла и аргументации. Мужчины очень любят аргументы.
1: Какая у тебя красивая лысина.
0: А сейчас очень часто делают пересадку волос, целые фермы, да, целые клиники специализированы на этом, и я узнаю об этом от мужчин, которые сделали пластику, и вот там, допустим, сдвигается немножко линия роста волос или высокие вот эти вот лбы, залысины. Пересаживают так красиво любой. Я, говорит, я нарисую, какой у меня будет висок и какая у меня будет лобная часть вот этой линии роста волос. И они прям четко эти мужчины рисуют, приходят и говорят, я хочу вот так, и им делают несколько подсадочек. Это прям на потоке, прям там вот и пересаживают задние части головы, затылка, внизу, все берут и все. Это не откуда-то, я извиняюсь, с лобка, и они будут какие-то кудрявые, как делают, например, пересаживают на брови. Это так смешно. Смотрится.
2: Они потом бесконечно растут еще.
0: Они так и растут бесконечно.
2: Их подстригать надо буквально.
0: И это делают иногда молодые девушки, молодые парни. Вот к тебе приходят, а ты сидишь и надуваешься. Ты не можешь сдержать этого, ну, как бы смеха. Человек, причем с совершенно серьезным лицом, и тут, значит, лобок такой торчит. Ну, это просто же, ну, комично смотрится.
1: Я вспомнила всех своих знакомых с такими бровями. Вот. Теперь я знаю, зачем я теперь знаю.
2: Что касается, кстати...
1: Откуда у них эти брови? Вернемся скоро, надо прийти в себя.
3: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть». с Андреем Школьниковым о политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы сегодня обсуждаем лукс-максинг. Кто не знает, лук – это внешность, максинг – достижение максимума. Короче, как себя улучшить, и популярно это среди мужчин. Вот, мы сегодня обсуждаем мужиков, которые себя улучшают вместе с моими гостями. А еще раз вам их с удовольствием представлю. Пластический хирург, врач-косметолог Ольга Аванесова. Ольга, еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И стилист Роман Рэм.
2: Здравствуйте.
1: Так, здравствуйте. Еще раз. Хотели что-то... Мы вот... продолжить тему, значит...
2: Да, мы общались вот, касательно пересадки волос, да, и прочему. И я хотел сказать про отношения мужчин. Очень часто мужчины действительно, так скажем, стесняются того, что там теряют волосы. Не у всех есть возможность пойти на пересадку. И вот вопрос, насколько актуально мужчинам вообще носить парики? И честно скажу, я к этому отношусь очень хорошо. Я видел мужчин, которые реально носят парики. Но опять же, мы не говорим про какие-то... Вот парики, которые выглядят довольно естественно, и это здорово.
1: Я не против. И это действительно может смотреться красиво, и ты в жизни не догадаешься, что это парик. Но вот вы сейчас об этом говорите, и я отчетливо понимаю, что я не готова увидеть ситуацию, когда этот парик при мне снимают. А если еще хуже, на шлепку, которая между двумя лысинами оттирают. Перед тем, как лечь со мной в постель. Я прошу прощения.
2: То есть, некоторые вот, зубы перед сном снимают, но да, всякое же бывает.
1: Ну, вот даже зубы, мне кажется, я лучше переживу. То есть, ну, как-то вот все-таки какие-то вещи пока для меня, ну, я, наверное, просто очень старомодная, суперженские. Я причем не против, я все понимаю, подиум, свет или еще что-то. Но есть вещи, которые я пока не могу себе представить в интимной обстановке, понимаете?
2: Тем не менее, я считаю, что это максимально круто, желание человека выглядеть хорошо. Если для этого ему нужно носить вставную челюсть, носить парики, да господи, что угодно, это здорово, что он желает выглядеть хорошо. И если вам не нравится, что он перед сном снимает, так не спите с ним, и все будет хорошо. Он найдет ту даму, которая оценит и которая не будет говорить, что мне не нравится твой парик.
1: Все. Может, у него парик был удачный, я не поняла, что это парик. Думала, у него шевелюра такая, пришел, снял.
0: Но на самом деле же, если красивая форма черепа, то очень брутально выглядят мужчины, лысые совершенно, очень протерся.
2: Согласен.
1: Я боялась детства лысых. У нас у кого-то были вши в классе, и мы, кто со мной сидел за одной партой, его побрили на лысо. У меня была истерика, отсадите меня, панически их боялась. А потом первая моя любовь в подростковом возрасте был абсолютно лысый, с ушами.
2: А теперь скажите, что лучше, вот лысый, либо человек, как говорится, кабриолет, который вот тут отрастил
1: себе волосы? Кабриолет — это кто?
2: Кабриолет — это когда у тебя вот тут волосы, а тут лысина. И ты вот тут вот отращиваешь, чтобы вот сюда это так вот зачесывать, лаком запшикивать и ходить, как будто ты
1: волосатый. Так, вы сейчас этими рассказами про мужиков продляете мое одиночество.
2: Нет, скажите, а что лучше в таком случае? Вот у мужчины вот...
1: А, то есть он отращивает сбоку, чтобы
2: да,
1: потом...
2: Да, зачесывать это все вот так на бок, и как будто бы вот у него вот классная шевелюра. Вот
0: но
2: что лучше?
0: Напоминает именно президента одного, его недружественной нам страны.
2: Именно, именно.
0: Он как раз так делает.
2: И в этом случае лучше либо уж лысина, либо парик.
1: Да, согласна. Но вот когда вот это вот прикрывание, это странно.
2: Это ужасно.
1: Да.
2: И вообще, если всего касается, что связано со внешностью, если ты пытаешься что-то скрыть, ты автоматом привлекаешь туда внимание.
0: Я вспомнила.
2: Вот сразу же.
0: Вспомнила, у меня подруга встречалась с молодым человеком, и вы знаете, как иракез делают, а он сделал наоборот. То есть у него были волосы достаточно густые, но он оставил по бокам, и вот посередине выбрил. Но так как те были еще очень густые, мы пришли все вместе в гости, там была бабушка ее, она такая была очень, ну, строгая и
2: консервативная.
0: И она так, что, говорит, за ослина? Я так запомнила, я его когда видела, все время у меня вызывало смех, потому что реально это выглядело именно так. Вот, конечно, в таком случае, я думаю, что нужно либо с боков, может быть, подсадить на лысину, ну, либо прикрыть чубком, значит, это чем-то.
2: Ну, да.
1: А вот что касается, ну, вот таких каких-то моментов, уж возьмем женские, эпиляция, депиляция, вот это вот все. Есть такое ощущение, что как будто бы тоже больше запрос у мужчин появился на это, да?
2: Но не в России. На самом деле, вот я слышал, итальянцы, вот на них посмотришь, у каждого, взрослый, молодой, гладкие ноги. И это прям классно, мужественно, круто. Но в России все-таки до этого не дошли. То есть я никогда такого не делал и вряд ли займусь этим. Ну, что касается ног. Мне кажется, все-таки мужчины должны быть там, ну...
0: Это ноги, а есть еще интимные зоны. И здесь и относительно мужчин, хочу сказать, и относительно женщин. Женщины чаще к этому прибегают, но тоже убирают максимально волосы в интимной зоне. А надо помнить, что мы всегда, ну, все равно возраст берет свое, и эта зона будет потом морщинистой. И я часто вижу, когда приходят, ну, например, липофилинг в эту зону сделать, чтобы разгладить как-то, жиром, собственно, наполнить, либо гиалуроновой кислотой. Оно дряблое и не прикрытое волосами смотрится еще хуже, чем если бы это были хотя бы какие-то седые волосы. Поэтому, когда делаете эпиляцию, оставьте чем прикрыть, хотя бы немножко. А еще когда... Но все равно же ты потом постель-то
1: ляжешь.
0: Вот чтобы, если Юля как раз рассказала, говорит, если он снимет чупок, еще снимет, а там неприкрытая морщинистость, но там не то что...
2: Согласен.
0: Желание пропадет. Поэтому нужно убирать, если излишнюю растительность, тоже в меру.
2: С умом, так сказать.
0: Да. Те же самые вот интимная пластика операции у мужчин, они более востребованы, чем у женщин.
1: Да вы что?
0: Да, и они делают это не для женщин. Скорее, это проблема... раздевалок.
1: Для друзей в бане? Да, да вы что?
0: В клубах, конечно. Они делают липосакцию лобковой области. Причинное место выдвигается, кажется, уже больше на 1-2 сантиметра, смотря в зависимости от того, сколько жира убрали и насколько он был спрятан. Плюс и импланты вставляют, и филлеры, и жиром наполняют, и удлиняют. То есть все, что угодно делается. И можно сделать очень эстетично, и никто не догадается. Но главное не переборщить, опять же, чтобы эректильная функция не...
1: А можно, да, навредить?
0: Конечно.
1: Ну, вот смотрите, условно, если грудь сделана у женщины, то, как правило, там, ну, 90%, наверное, процентах это как бы видно. Ну, если мы говорим про импланты, да?
0: Ну, когда хотя большие, бы... хотя бы, или круглые, когда...
1: Ну, если даже не видно в моменте, но на ощупь поймешь. Что касается этого, видно.
0: Но тоже в зависимости, ты насколько увеличил. Если ты грудь женщине увеличила до 2-3 размера, а не до 5, и там тоже, ну, хотя бы привел в нормальный вид.
1: Если человек пришел, а ему все кажется, что мало.
0: Ну, нужно втолковать ему как-то минусы вот эти.
1: Вот вы ему как-то, ну, объясните, что...
0: Ну, что будет неуправляемый.
1: Ну, как-то...
0: Конечно, объясняешь минусы тоже. Если сильно увеличивать, пережимаются сосуды, может нарушаться кровоснабжение, вот нарушаться эректильная функция. Вот недавно тоже я выступала экспертом, телезвезду обсуждали, тоже не буду говорить. Я говорю, откуда узнали? Говорит, а он этого не скрывает, то, что увеличил. Ну, зачем это говорить, тоже я не понимаю. Если ты уже сделал, никто же не поймет, тогда не надо рассказывать. Ну, или, может быть, какая-то изюминка.
1: Ну, то есть можно изюминка. Не понять, это не факт.
0: Можно не понять, ага. Да. И это не частая операция, и чаще все-таки к урологам, чем ко мне с этим запросом приходят. Но, тем не менее, это важно для мужчины. И если ему придает это уверенности в себе, если ему от этого комфортнее, удобнее с друзьями в бане как-то раздеться, с женой даже, да, то, соответственно, я считаю, что это операция по показаниям. И она больше по показаниям, чем когда ловят одну морщинку. Вот я вот улыбаюсь, и мне тут морщинка. Думаю, ну все.
1: Это уже нездоровое, да?
0: Это нездоровое. А вот увеличить там, скорее, будет более здоровая потребность, чем вот... Да, может, на лысину никто и не посмотрит. Это, как мы вначале говорили, на сильное место, значит, перевести это, взгляд.
2: Акцентировать самое, внимание. Вот,
0: внимание. Кстати, у мужчины, вот мы говорили, грудь у женщины. У мужчины, когда это мускулистая грудь, это же тоже красиво. У мужчины тоже бывает гинекомастия. Это что? Это как немножко женская грудь. Она набухает, и вот эти железы большие. Грудь вроде бы красивая, и отдельно вот эти комочки, как сосцы такие у коровы или у козы отдельно. Но это очень некрасиво смотрится. И он вроде весь брутальный такой и подкачанный. А вот эти сосцы, они еще с широкой бывают, с такой ареолой, ну, конусообразные. Некрасиво. Это нужно убрать, можно иссечь. Или даже иногда провисание.
1: А вот смотрите,
0: жира.
1: Ведь не все об этом знают. Вот условно, к вам на консультацию кто-то приходит, да? Приходит, говорит, можно морщинки убрать, а вы ему говорите, у тебя соски, как у козла. Хочешь, подрежу.
0: Поможет, да. Так он же может и не показать, но он, как правило, не знает, что это вообще гинекомастия или еще что-то, вот, ну, как феминизация груди. Он показывает, слушайте, говорит, я что-то не пойму, но вот у меня тут не как у моих друзей. Сделайте, чтобы было как-то по-другому, больше похоже на мою жену, чем на друзей. Я говорю, так это вот гинекомастия, мы ее уберем, вот это вот.
1: Железо. А это несложная операция,
0: да? Через ареолы убирается, и все. Но тоже, то есть если там небольшое какое-то выбухание, ты видишь, просто он заплыл жиром немножечко, ты говоришь, ну, подкачайся немножко, это жировая ткань в основном, а не физиологическая такая твоя особенность, пожалуйста, вот подкачайся. Не, не получается, говорит, все дел, все. Показания к операции. Действительно красиво же, когда грудь такая развернутая.
2: Конечно.
0: Кто-то хочет кубики жиром накачать. Вот это мне вообще не нравится, операция. То есть обманка. Вот доктора выставляют, например, результаты, когда еще в отеке и такие кубики жировые. Как это делается? Это конюлей во время липосакции ты захватываешь тот слой, который захватывать нельзя, очень близко к коже. Ты выдираешь этот последний кусок подкожно-жировой клетчатки, и получается втягивающий рубец прямо от кожи до мышцы. И вот они, значит, вот эта срединная линия и разделение полоски. А все остальное ты заполняешь жиром. Но потом это смотрится смешно, и это быстро достаточно уходит. То есть либо ты должен подколку жиром постоянно делать, постоянно раз в полгода, в год примерно, у всех по-разному рассасывается, тем более, если ты спортом занимаешься. Либо это все странно смотрится, какие-то перетяжки и провисающие кусочки кожи. Это уже нигде не выставляется. Эти результаты не видны. То есть
1: ну, как хорошо, что вы об этом сказали, потому что я знаю, что на такие операции большой запрос. То есть получится, что у тебя просто может кожа вытянуться в этих местах,
0: конечно,
1: и повиснуть.
0: Конечно.
1: Эти будут, ну, вот эти вот разделительные полосы держать, а тут
0: да,
1: ужас.
0: Да, и вот они будут держать, даже когда ты захочешь туда жир ввести. Ты уже так вот подкожку не восстановишь, которая была естественная. Вот эти, знаете, как неровности бывают у женщин, у мужчин, неважно, после липосакции. Это с чем связано? Часто бывает связано. Не всегда из-за этого. Как раз близко подошел к коже хирург и забрал этот кусочек жира, который хоть сантиметр-два должно остаться под кожечки такой, чтобы кожа была увлажненная, наполненная. А тут это будет втяжка, это рубец. И очень много недовольных пациентов. А потом вот они приходят, например, где-то сделали, а я даже помочь не могу, я не могу восстановить настолько, насколько они хотят, как это было. Вроде бы они немножко сделали такой запрос, их не отговорили. Вот. А даже кому-то предлагают это. То же самое, как и мужчины, как и женщины тоже. Липофилинг ягодиц делают также. И в грудь прокачивают жировой слой. Вот. Ну уж там сколько жира хватит.
1: Угу.
0: А так на самом деле в основном это животы убирают. Но, опять же, вот было еще у Бориса Моисеева тоже, ему делали когда операцию. У мужчин чем отличается? Тем, что у них очень много висцерального жира, то есть подмышечной тканью. И обычной липосакции не обойтись. То есть это внутренний жир.
1: У женщин и мужчин разные.
0: То есть большой сальник надо убирать. И вот у него почему была у Бориса Моисеева очень сложная операция. Он очень плохо выходил во время реабилитации из всего этого, потому что зашли в брюшную полость, убирали большой сальник, операция травматичная, сразу все, видимо, хотели сделать. И, соответственно, это не стоит того.
1: Угу.
0: Вот эта травматизация и тот эффект, который получишь.
1: Угу.
0: Спортзал.
1: Угу. Хочу вас вот что спросить. Вот к вам пришел вот тот человек, который все-таки вот решил, что ему надо как-то стать лучше. Вы ему говорите, надо все-таки маникюр, приведи в порядок ногти, брови. Он говорит, я тебе что? Я же мужик, какие ногти?
2: Так а что пришел?
1: Шмотки мне давай, бороду подстриги, а ногти не хочу пилкой пилить.
2: Если пришел,
1: значит... Как вот все-таки, да, вот уход за ногтями, за бровями перестал быть какой-то мыслью о том, что у тебя что-то не мужское. Это какое-то не мужское желание. Мне кажется, это нормально.
2: Нужно донести. Мужчины любят аргументы. Нужно аргументировать. К примеру, если я говорю человеку, вот такие-то средства улучшают твою кожу, ухаживая за лицом. Он скажет, я что? А я ему говорю, брат, старость никого не красит. Мы все успеем постареть. Но почему бы тебе не продлить вот этот вот живой визуальный вот цвет своей кожи, чтобы она была гладкой, чтобы ты был приятен глазу? Почему бы и нет? Он такой, ну да. Я такой, отлично, ногти. Что в этом не мужского, говорю, покажи свои, там, грязь, там, заусенцы. Я говорю, это красиво? Я тебе не говорю гель-лак делать, не надо тебе наращивать эти ногти. Сделай эстетично, красиво. По-мужски же. Он такой, да. Просто нужно аргументировать.
1: Ну, просто это же очень долго считалось все-таки...
0: Прилегативой женщины.
1: Ну, да, что, типа, как я пойду ногти пилить. И я, кстати, знаю, что очень много мужчин, которые это делают, категорически не ходят в салон. Это до сих пор продолжается. Им надо так, чтобы этого никто не видел, чтобы никто...
0: Сами обтерлись, да?
1: Да. Ну, типа, я делаю, но хотя бы делаю это не на глазах у всех, да? То есть мы-то можем, женщины, сидеть рядами, наоборот, это круто, что не раз в месяц салон ходишь, а чем чаще, тем лучше.
2: Это, кстати, классная тема, потому что ряд салонов красоты мужских, в том числе барбершопов уже открыли в себе и маникюр, и педикюр, и просто можно прийти в барбершоп, тебе сделают стрижку, сделают бороду, выщипают брови.
1: А почему еще маникюрчик под столом, пока никто
2: не видит? И маникюрчик, а еще положат, и вам еще уход за лицом, что называется эстетическая косметология, уход за лицом, масочки, это тоже все сделают.
0: Да даже собакам есть специальные салоны, стригут, но для мужчин-то уже открыли.
2: Ну да,
1: даже собакам.
2: И это большую популярность набирает, большую популярность.
1: У нас есть вопросы от наших слушателей, давайте в наушниках послушаем их, а вы ответите.
4: Можно ли изменить свое тело только за счет физических упражнений, не прибегая к специальным вмешательствам?
2: 100%.
1: Ну, вы почти уже ответили на этот вопрос.
2: Да,
1: можно, да?
2: Да, 100%.
0: Можно, но бывает еще генетическое строение у всех разное. И у меня есть фитнес-тренера, которые... Ну, женщины после родов, например, мужчины, это как женщины после родов. После того, как они резко похудели, у них настолько обвисает, провисает передняя брюшная стенка мышцы, что приходится, конечно же, убирать эту кожу. Она не сократится.
1: Кожи.
0: Хоть ты обкачайся, в спортзале ничего не будет. Более того, подтянутся мышцы, и этот мешок кожный еще больше провиснет. То же самое на бедрах кожа обвисает, то же самое на руках.
1: Вот здесь, вот
0: да,
1: эти места,
0: крылышки, да? Крылышки вот эти, крылья, как летучая мышь. И это нужно убрать. И у человека еще больше стимул будет заниматься спортом, потому что то, что он будет прокачивать мышцы, их будет хотя бы видно.
2: Но опять же, важный момент. Сначала спорт, сначала сами, насколько можем, а потом уже, что мы не можем сами сделать, мы уже обращаемся к специалистам и вот какие-то недостатки кожи выбираем. Но сначала мы все-таки сами пытаемся это делать естественным способом.
1: Как ваш муж.
0: Да-да, и поддержать. Но очень много же кто... Это бариатрия еще бывает.
1: Да.
0: И бариатрических операций все больше. И так бывает зачастую, что человек не идет в спортзал, а идет сразу на бариатрическую операцию. Надо понимать, что это очень тяжелые операции.
1: Это мы говорим про уменьшение желудка,
0: да,
1: хирургическим путем, да.
0: Да, да. И в таком случае, если ты хочешь на 20 килограмм похудеть, не стоит делать эту операцию, нужно стараться самому. Я понимаю,
1: ну когда там 50, вес 180, 200,
0: да,
1: ну как бы.
0: А так это просто лень, и это не очень хорошо оборачивается. И когда кожа будет постепенно сокращаться, ты будешь в спортзале худеть постепенно, то, соответственно, уже не потребуется вот этих вот операций по удалению избытков кожи.
1: А вообще лучше, конечно, не запускать себя до 180. Еще вопрос.
4: Есть ли ограничения по возрасту, когда уже нет смысла что-либо в себе менять? Или вовсе не получится это сделать?
2: Абсолютно не согласен. Я считаю, что в любом, даже если тебе 80, ты на инвалидной коляске, да господи, движение — это жизнь. Никогда, хоть ты там при смерти, не бывает такого, чтобы человек, ну все, мне и наплевал на
1: себя. Накрашенные губки, ногти.
2: Конечно,
1: в любом
2: это же
1: возрасте.
2: Отношение к себе. Не полюбишь себя, никто тебя не полюбит. Нужно любить себя, как бы ты ни выглядел, в каком бы положении ты ни находился, себя любимого. Вот я вот это себе куплю, вот это надену, да плевать. Всегда нужно относиться к себе хорошо и желать себе лучшего.
0: Вот я сейчас пример из жизни. Больше 10 лет назад делала одной пациентке операцию. Ей было под 70. Омоложение, и как она тогда расцвела, у нее новый виток жизни, но, к сожалению, она перенесла ковиды и сильно похудела. Когда похудела, соответственно, результат опал, и вот сейчас ей 80 лет. Мы как-то подружились с ней, она из другой стороны, она приехала вот все лето, жила у меня. И я видела этот ее запал, они приехали вместе со своим мужем, который еще на несколько лет ее старше, как она ухаживает за собой. Но мы в доме живем, и я спускаюсь, и она говорит: «Оля, каждый просыпается, мы все просыпаемся одинаковые. У нее все время подкрашены красным губы. У нее все время вот такая осанка. Прихожу уставшая, вот такая, она: ну-ка, руки назад, поставила, пошла, походка красивая. 80 лет, она ходит вокруг дома вот так, движение, говорит, это жизнь. И она говорит, эх, жаль, у меня операцию-то больше уже нельзя сделать. Ну, хотя бы давай мне укольчики под коли наполним, вот губки, чтобы вот это вот все. Они такие энергетики, я не чувствую. Я, глядя на них, иногда так устаешь и чувствуешь себя вот прям все, думаешь, ну все, умираешь уже, все, уже конец жизни, значит, вот я старая. И я, глядя на них, понимаю, что да у меня только все начинается. Она говорит, Толя, ты что? Говорит, я в 50 на шпагат садилась. 80 лет она себя чувствует. Кто-то вот на меня на консультацию в 30 приходит.
1: Старик стариком, вот да,
0: вот,
1: да.
0: Вот он уже весь уже растекся уже по стулу. А она в 80, и такой же муж у нее. Сейчас он будет операцию еще по глазам делать. Мешает вот эти нависания смотреть, потому что он философ, много пишет, и ему это просто мешает. То есть они настолько, если бы там не суставы, еще что-то. Суставы заболели, коленку заменила. А, туфли не могу носить лодочкой. Отрезала себе вот косточки вот эти халюс-вальгус. Теперь, говорит, я могу носить туфли-лодочки свои все. Вот.
1: Нет,
0: это респект.
1: Короче, ответ вам категорически нет.
0: Нет предела никаких... совершенства. Да.
1: И ограничений нет, все в вашей голове. Так, еще вопрос.
5: Допустим, я что-то поменял в своей внешности. Как долго результат будет на лице? Или нужно после одной операции регулярно делать следующее?
0: Вы знаете, смотря какая операция. Вот в Японии они часто делают операции, то есть 5-10 лет вот улучшайзинг. Не то, что что-то одно, сейчас веки, через 5 лет лицо, потом еще что-то, а они одно и то же могут делать. Чуть-чуть морщинка появилась, вот этот, наверное, hard look maxing, то есть это немножко нездорово. Но по чуть-чуть улучшать себя постепенно, даже мы что-то делаем, я говорю, ну вот вам теперь лет через 10 можно, например, поднять брови, лоб. А к этому вы не вернетесь в ближайшие 15-20 лет. Там, или веки, например, ты делаешь и говоришь, что ну вот тут вот результат вас будет радовать лет 15 там, на верхних веках, но на нижних уже появятся грыжи через такое-то время. Вот очень частая проблема еще маляров, которые как бы ты ни делал, все равно человек устает, и через какое-то время нужно повторять операцию.
1: Маляры — это что?
0: Это вот такие суфы, треугольнички на лице. Если вы не знаете про это очень хорошо, что у вас их вот нет. У кого-то это прямо они носятся, не могут найти, кто это делает, потому что у мужчин часто это бывает. Вот как раз такие складки, фестоны под глазами. Это не веки. И чуть-чуть он устал, чуть-чуть переработал, и
1: это
0: опять
1: на лицо,
0: появляется.
1: Да.
0: Вот. И, соответственно, нужно обновлять. Но вот так подсаживаться не надо. И не надо дарить на 18-летие увеличение ягодиц своим детям. Понимаете, чтобы она еще через 10 лет меняла эти импланты, еще через... Да жизни не хватит, она же 10 раз не будет менять. Живем мы сейчас дольше. Вот. И я часто говорю, давайте так, что не надо делать, делать не будем. Что даст конкретный результат? Вот так приподнимаю избытки кожи, вот видите, тут много уходит, это сделаем. А тут лоб вот часто, подтяните мне через лоб подбородок. Я говорю, так это ж невозможно, у меня заодно брови чуть-чуть поднимутся. Нет, не трогать. Надо знать, что при каждом входе появляются новые рубцы, и ткани уже становятся не такими податливыми, и ты не получишь того результата, который хотел бы получить. Что бы ни получилось, как у Людмилы Марковны. Очень часто сейчас запрос, только можно мне не как у такого актера, не как у такой актрисы.
1: А чтобы не переборщить, да?
0: Переборщить, потому что вот эти вот повисшие веки от того, что неоднократно входили, есть те операции, которые нижние веки, например, лучше... как минимум 5 лет даже не касаться этой области, если ты сделал нижнюю блефаропластику. И так с возрастом ткани становятся менее эластичными, и так все ослабнет и повиснет. И ты можешь этими операциями не улучшить, а ухудшить. И причем это может сказаться на здоровье относительно глаз. Вот кто очень любит часто морщинку каждую ловить на глазах и убирать вот эти избытки, ни в коем случае не нужно. Но и нет такой зависимости, что если ты один раз сделал, ты должен. Да ничего ты не должен. Ты так и так будешь через 15 лет выглядеть младше своих сверстников. А уж будешь ли ты себя устраивать или твой внешний вид через 15 лет, или ты обратно захочешь еще изменить, это уже твое дело.
1: Правильно вы сказали. Все равно любить себя надо. А не все время искать в себе какие-то недостатки,
0: конечно,
1: какие-то изъяны. Потому что это же иллюзия, что пластический хирург, врач-косметолог, стилист может поменять твое отношение к себе. Нет, никто это за тебя самого не сделает. Это твоя внутренняя большая работа. Вот. Да. Слушайте, ну здорово, что мужики стали маникюр делать, если честно. Но это главное, что я услышала сегодня, конечно.
0: Приятно пахнуть.
1: Понимаете.
0: Хотя бы.
1: Подмышки брить. Ниже спускаться не будем, и так достаточно. Огромное вам спасибо за этот интересный эфир. Ждем вас всегда в гости. Вы, конечно, лукс-максинг делайте, просто не увлекайтесь. Увидимся, услышимся совсем скоро, через неделю.
3: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
6: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.
3: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

Протесты школьников в Париже. Контекст. Кризис в системе образования стал причиной возмущения учащихся, которое вылилось на улицы. Полиции пришлось применять спецсредства. Юноши и девушки в балаклавах устраивали поджоги, громили магазины, переворачивали автомобили. Протесты из столицы и ее пригородов перетекли в другие города, в частности, Лион, Лилль и Нант. Задержаны сотни человек. Десятки заблокированных учебных заведений приостановили работу. Правительство сформировало антикризисный штаб. К акциям школьников начали присоединяться университеты. Эти события совпали с общенациональной забастовкой госслужащих. Те выражают крайнее недовольство планами властей урезать бюджет. У учащихся школ свои претензии. Это дефицит преподавателей и медперсонала, вызванный недостаточной оплатой труда, перегруженное расписание, в результате чего учебный день длится с 8 утра до 6 вечера. Сил и времени ни на что другое не остается. Классы в школах переполнены, а температурный режим в них не соблюдается. Обучение становится настоящей пыткой. Кроме того, подростки обеспокоены дальнейшими перспективами и переполнены сомнениями, смогут ли они поступать в высшие учебные заведения.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Еврокомиссия пробила дно, лживо обвиняя Россию в блокаде Алешек Херсонской области. Европе для выживания необходима российская энергия. Минск ведет диалог с Вашингтоном не в ущерб отношениям с Россией и Китаем. Теперь подробнее. Обвинения со стороны Европейской комиссии в якобы блокаде России города Алешки в Херсонской области лживые и циничные. Брюссель напрямую покрывает это преступление киевского режима. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что несмотря на препятствия киевского режима для доступа гуманитарных конвоев в город, Европа обращается к Москве с призывами уважать международное право, действуя методами информационных провокаций в Сирии и Буче, и не беспокоясь о реальном положении дел. Ранее в Кремле заявили, что армия России делает все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов у Алешки в Херсонской области. Ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам. Европе для выживания необходима российская энергия. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию в соцсетях о росте цен на газ в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив $600 за 1000 кубометров. Москва неоднократно отмечала, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей нанес ущерб европейской экономике и привел к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности. Минск ведет диалог с Вашингтоном не в ущерб отношениям с Россией и Китаем. Об этом заявил глава белорусского МИДа Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН. По его словам, общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для Белоруссии и где-то важных также для американцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял ранее, что отношения России и Белоруссии никак не зависят от контактов с Соединенными Штатами. Израильские войска за последние сутки атаковали 14 населенных пунктов на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский военно-полевой источник. Рамочное соглашение, заключенное 26 июня в Вашингтоне между Ливаном и Израилем, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны при условии разоружения Хезболла, начиная с пилотных зон, из которых должны вводиться израильские войска. Израиль, несмотря на договоренности, продолжает с разной интенсивностью атаковать юг Ливана практически ежедневно. Религиозный туризм на Шри-Ланку может привлечь туристов из России. Об этом заявили в посольстве в Шри-Ланке. Там отметили, что страна многонациональная и многоконфессиональная. Там есть буддизм, история которого насчитывает более 2500 лет. А также есть христианство, индуизм и ислам. Кроме того, по словам дипломатов, многие туристы из России выбирают Шри-Ланку для спортивного отдыха, а также для более популярным среди россиян становится оздоровительный и аюрведический отдых. Еще одним важным аспектом для туристов стала гастрономия. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.

0: Актриса чрезвычайно странно. Она ходила из угла в угол, застывала в центре зала и немигающим взглядом смотрела в стену. А поскольку по этикету того времени командир караула не имел права первым обратиться к императрице, но происходящее было уж очень странным, он направился к Эрнсту Иоганну Берону, ее фавориту, и к тому моменту уже герцогу Курлянскому, разбудил его, и Берон бросился к Анне Иоанновне, потому что панически боялся дворцовых переворотов и подумал, что это может быть какой-то его признак. Во дворце появляется двойник императрицы, который, ну, соответственно, хочет взять власть в свои руки. Анна проснулась и, чрезвычайно взволнованная, вместе с Бероном пошла в тронную залу. Там она увидела своего двойника, подошла к нему грозно, его спросила: «Кто ты?» И в это время фигура растворилась в воздухе, и Анна обреченно сказала: «Это моя погибель» или «Это моя смерть». И действительно, через несколько дней она скончалась. Вот такая вот легенда сохранилась в петербургском мистическом фольклоре. И она отражает тревожные слухи, которые ходили вокруг здоровья Анны Иоанновны осенью 1740 года, потому что императрица зримо сдавала. Это было видно по ее внешнему виду. Мы уже об этом упоминали, но вот осенью 40-го года болезнь стала стремительно прогрессировать. И это, конечно, сказалось на политическом климате вокруг ее престола.
1: А что с ней было? Что ее беспокоило?
0: У нее были очень сильные боли в пояснице, но вообще мы говорили о том, что ее внешность изменилась, у нее очень огрубели черты лица, ее постоянно мучили и головные боли. И первоначально врачи пытались ее успокаивать, объясняя это климактерическими изменениями, как тогда говорили. Но впоследствии стало понятно, что речь идет о тяжелой мочекаменной болезни, которая, собственно, и свела императрицу, не старую, еще по нынешним временам, ей было 48 лет, в могилу. Но тогда это было много, и многие болезни просто не лечились. Вот мочекаменная болезнь оказалась одной из них.
1: Сейчас бы вылечили.
0: Сейчас бы вылечили, несомненно. Ну и давайте обратим внимание на то, какова была политическая ситуация в стране. Итак, только что казнен Артемий Петрович Волынский. И это, несомненно, укрепило позиции Эрнста Иоганна Берона, который, свято место пусто не бывает, тут же заполнил возникший вакуум в кабинете министров. Мы помним, что кабинет министров состоял из трех человек. Ранее это были Артемий Петрович, Андрей Иванович Астерман, бессменный руководитель внешней политики при Анне Иоанновне, и князь Черкасский, который олицетворял старую русскую знать, но, по сути, ничем не управлял и в политические дела не лез. Артемия Петровича Волынского, как мы, опять же, с вами помним, мы говорили об этом в предыдущих программах, Берон впихнул в кабинет министров для того, чтобы уравновесить, если получится, то и серьезно урезать влияние Астермана. Но вот Артемий Петрович выбрался из-под опеки своего патрона и бросил ему вызов, в результате чего его голова и покатилась на плаху. Точнее, легла на плаху, да? А вот теперь, когда Артемия Петровича не стало, нужно было его кем-то заменить. И Берон поставил туда своего человека, которым стал в будущем очень известный персонаж русской истории, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Тот самый, которого Евгений Евстигнеев блистательно играл в «Гардемаринах», вот, но пока это еще просто человек Берона.
1: Да.
0: Человек Берона, который...
1: Почему он его выбрал?
0: Почему он его выбрал? Это очень хороший вопрос. Ну, я напомню вам, что Петр Бестужев-Рюмин был первым фаворитом Анны Иоанновны.
1: Да.
0: Это тот самый человек, который был представителем русского двора в Курляндии, который Анну Иоанновну поддерживал, помогал ей, и у молодой вдовствующей герцогини Курлянской случился роман с немолодым, кстати, пожилым уже русским резидентом. А Берон как раз тот человек, который Петра Бестужева-Рюмина рядом с Анной Иоанновной сменил. Вот, ну, несмотря на то, что именно Берон стал причиной расставания отца Алексея Петровича с будущей императрицей, тем не менее, вот к этой семье у Берона был интерес еще с курлянских времен. И Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был вообще поразительно успешным царедворцем. Он очень хорошо разбирался в придворных интригах. В Бероне он видел социальный лифт, и когда ему поступило соответствующее предложение, он от него не отказался. Он был готов возвыситься до кабинета министра.

0: чтобы угождать Берону. То есть он прекрасно понимал, что он должен будет действовать под контролем и патронатом курляндского герцога, но за это он получит большую долю влияния, возможность управлять значительной частью политики Российской империи. И Алексей Петрович Бестужев временно согласился. Как мы увидим далее, он не был слепым орудием в руках Бербона, но, тем не менее, вот он счел возможным такой тактический союз. И надо сказать, что на короткой дистанции Алексей Петрович Бестужев-Рюмин весьма и весьма был полезен своему старшему товарищу, старшему брату в кавычках. Вообще, существуют разные точки зрения на поведение Берона при болеющей и умирающей императрице. Некоторые историки полагают, что Берон не стремился к регентству. А некоторые историки полагают, что он, наоборот, стремился, но это стремление осуществлял, как бы реализовывал через другие руки. Последняя точка зрения, мне кажется, более убедительной, потому что Берон, прошедший многолетнюю школу царедворничества, прекрасно понимал, что если он лично начнет убеждать Анну Иоанновну в том, что именно ему надо вручить власть при малолетнем императоре Иване Антоновиче, я напомню, что Иван Антонович родился только в августе 1740 года, ему было, ну, месяц, по сути, да, потом, когда Анна Иоанновна умрет, 2 месяца. Вот. Я думаю, что если бы он настаивал, убеждал Анну Иоанновну, это бы, наоборот, отвратило императрицу, которая тяжело болела и часто раздражалась, отвратило императрицу от Берона. Вот поэтому Берон демонстрировал внешне полную покорность, готов был согласиться с любым решением государыни и так далее. Но люди Берона, и в первую очередь Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, составили челобитную к императрице. Бестужев-Рюмин был ее автором, согласно которой регентом нужно было назначить именно Эрнста Иоганна. Таким образом, имитировалась широкая общественная поддержка. Бестужева-Рюмина поддержал князь Черкасский. Вот отметим, что, опять же, про засилие немцев, отметим, что под этой челобитной подписались истинно русские люди. Князь Черкасский, второй кабинет-министр, генерал-прокурор Трубецкой и многие другие представители дворянской знати, которые полагали, по всей видимости, что Берон – это самая, наверное, сильная на данный момент фигура, что Анна, в конце концов, перебирая других людей, остановится именно на нем. Мы сейчас поговорим о том, кто был альтернативой. И хотели загодя добиться расположения этого человека, который вот еще чуть-чуть и станет регентом при малолетнем императоре.
1: Значит, ему доверяли?
0: Нет, я как раз не об этом. Ему не доверяли, просто в нем видели сильную политическую фигуру и хотели заручиться его благоволением заранее. Ну, давайте, раз уж мы об этом заговорили, вот, а кто был альтернативой?
1: Да.
0: Альтернативой были родители Ивана Антоновича, Антон Ульрих и Анна Леопольдовна. Антон Ульрих был человеком очень скромным, не очень уверенным в себе. У него были положительные качества. Он проявил себя как храбрый офицер во время русско-турецкой войны 1735-39 годов. На поле боя он чувствовал себя, ну, не то чтобы как рыба в воде, но достойно воевал. Но это не был придворный интриган, это не был крупный политик, что подтвердит его будущая судьба. И он не обладал той харизмой, которая требуется для того, чтобы повелевать людьми. А в Российской империи 18 века людьми надо было повелевать. Это не был лидер. А что касается Анны Леопольдовны, то она также не соответствовала этой роли. Не очень умная такая, любящая увеселение, развлечение, но при этом, видимо, не обладающая какой-то глубинной хитростью, в отличие от Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна тоже любила развлечения, но она была хитра, она активно использовала свой политический капитал, доставшийся ей при рождении, я, помните, чья я дочь, и так далее. У Анны Леопольдовны это не было. И каким бы плохим, каким бы неудачным ни был Берон, он все равно был предпочтительнее, чем вот эта вот пара.
1: Да, ну теперь вот. Понятно.
0: А больше, а кого? Кого, с кем могла бы согласиться знать? И вот мне кажется, что это челобитная Алексея Петровича Рюмина, это такая политическая технология Берона, хотя это невозможно доказать, это только исключительно мое мнение, и его, наверное, тоже можно оспорить, потому что Берон всячески демонстрировал свое нежелание быть регентом, что он только покоряется и так далее, но С другой стороны, можно допустить, что это такой спектакль.
1: Ну, конечно.
0: Спектакль для умирающей императрицы. И очень многие царедворцы умели устраивать такие спектакли. Так или иначе, это челобитное поступило. Челобитное поступило заблаговременно, а Анна Иоанновна ее не подписала первоначально. Но, по всей видимости, в основном потому, что она была очень суеверна. И она думала, что если она подпишет, то тем самым приблизит свою смерть. Она этого до определенного момента не делала. Но кризис наступил 16 октября. Естественно, по старому стилю мы все даты называем. 16 октября 1740 года, когда у Анны Иоанновны случился сильнейший приступ болей. Она потеряла сознание, когда очнулась, не могла пошевелить левой ногой. И стало понятно, что императрица находится на пороге смерти. Но вот в каком-то смысле Анне Иоанновне повезло, что она имела возможность отдать последнее распоряжение. Господь отвел ей еще сутки, и за эти сутки она подписала важнейшие бумаги, связанные с престолом, наследием и порядком управления империей после ее кончины.
1: То есть она была в сознании, она все понимала?
0: Да, она была в сознании, она все понимала. И, ну, например, Екатерина II, нет, вот у нее случился удар, она умерла, не приходя в сознание. А вот Анна Иоанновна умирала в сознании, и она сделала то, что, собственно, обеспечило порядок передачи власти. Как мы с вами помним, действовал закон Петра Великого, согласно которому монарх должен официально назвать своего преемника. И вот Анна Иоанновна пишет две бумаги. Составляют эти бумаги с ней Берон, но в первую очередь как раз Андрей Иванович Остерман, который враг Берона. Но, тем не менее, Андрей Иванович составляет эти бумаги. Значит, первая бумага – это бумага о наследнике, да, имя наследника Иван Антонович. Здесь все понятно. Как бы и никто не сомневался в том, что именно он будет наследником, никаких других вариантов просто не было. А вторая бумага – это бумага о назначении Берона регентом. Почему Остерман не противодействовал? Ну, здесь надо задать вопрос, а что он мог? Вот, потому что воля императрицы была выражена совершенно четко и конкретно, и Остерман мог только грамотно юридически эту волю оформить. Впоследствии он будет интриговать против Берона и отчасти косвенным образом поможет заговорщикам его свергнуть, но пока он был абсолютно бессилен.
1: То есть сказать он ей никак ничего не мог, никаким образом не намекнуть, не повлиять?
0: Ну вот, опять же, он мог ей сказать, что это не Берон, а кто?
1: Ну да,
0: Берон, он не мог выдвинуть, например, себя, потому что про Берона все знали, что это, во-первых, фаворит. Человек, который много лет был сердечным другом Анны Иоанновны. Но дело не только в этом, ведь Берон был царствующей особой. Он, да, благодаря русскому влиянию, но, тем не менее, это был правитель, хоть и небольшой, но все-таки европейской страны. Он правил ей из Петербурга и так далее, но все-таки он был герцогом. Это другой статус совсем. Ну, а кого мог назначить Остерман? Кого мог предложить Остерман? Он мог предложить только Антона Ульриха и Анну Леопольдовну, но, судя по всему, он хорошо видел, что решение Анны Иоанновны уже было принято. Я обращу ваше внимание, что, в принципе, отношение у Анны Иоанновны к племяннице, к Анне Леопольдовне, было, ну, не то чтобы пренебрежительным, но Анна Иоанновна видела все недостатки этой девушки и не возникало у нее мысли назначить наследницей ее. Хотя мы видим, что женские царствования уже становились нормой, уже была Екатерина I, да. Сама Анна Иоанновна проправила. То есть теоретически можно было бы завещать трон Анне Леопольдовне.
1: Но она слаба была, несерьезная фигура.
0: Анна Иоанновна завещала трон мужчине, тогда еще младенцу. Поэтому Остерман, видя, что ничего изменить не получится, оформляет вот эту вот бумагу, и Берон назначается регентом. Конечно, когда стало понятно, что Анна Иоанновна умирает, пошли разные толки. И Антон Ульрих, броншвейский герцог и отец Ивана Антоновича, надо сказать, некоторым образом в этот момент возбудился. Антон Ульрих, честно говоря, побаивался. Потому что мы с вами помним, что вот незадолго до кончины Анны Иоанновны его отношения с Бероном серьезно обострились. Дело в том, что поскольку Анна Леопольдовна не жаждала выйти замуж за Антона Ульриха, то в какой-то наследник был уже категорически нужен, то в какой-то момент у Берона возник светлый проект выдать Анну Леопольдовну замуж за своего сына Петра. Но тут вмешался Артемий Петрович Волынский, и в конце концов Анна Леопольдовна все-таки сделала выбор в пользу Антона Ульриха. После этого Берон Антона возненавидел окончательно. И даже просто неприлично утверждал, что Антон Ульрих – это такое ничтожество, что даже не сможет выполнить свой супружеский долг. Но, как мы понимаем, Антон Ульрих справился.
1: Выполнил задачу.
0: Да, выполнил. И Анна Леопольдовна тоже выполнила, так сказать, и супружеский долг, и потом и родила наследника. То есть дважды молодец.
1: Дважды
0: что
1: молодец.
0: Привело Берона вообще в окончательное неистовство, и Антона Ульриха он ненавидел. И стали стремительно при дворе распространяться слухи о том, что вот сейчас Берон станет, если он станет регентом, то он возьмет, и брауншвейгское семейство вообще вышлет из России в Брауншвейг. Ребенок останется тут, он наследник, он заложник этой ситуации. А папа и мама, до свидания, они свою задачу выполнили, наследника произвели на свет, все, мавры сделали свое дело, могут уезжать в Брауншвейг. Антон Ульрих этого боялся. Ну, а как Антон Ульрих мог обеспечить себе безопасность? Уговорить Берона, это сомнительно. Поэтому, так сказать, в его голове возник вопрос, а не пересмотреть ли последнюю волю Анны Иоанновны, и нельзя ли сделать так, чтобы регентом стал он.
1: Вот. А как это возможно?
0: Ну, как возможно? У нас на дворе эпоха дворцовых переворотов.
1: Ну, да.
0: Но вот если бы Антон Ульрих был кем-то вроде Григория Орлова, то, наверное, он поднял бы гвардию. Если бы Антон Ульрих заблаговременно поговорил с фельдмаршалом Минихом, то, может быть, фельдмаршал Миних бы выполнил эту задачу. Хотя в тот момент фельдмаршал Миних, его положение в новой политической реальности было неясно, и, возможно, Миних рассчитывал на некую поддержку от Берона, и в тот момент явно против него бы выступать не стал. Но так или иначе, Антон Ульрих просто поговорил со своими сослуживцами, мы помним, что он был военный, поговорил со сослуживцами по Семеновскому полку, по Брауншвейгскому кирасирскому полку, но дальше разговоров дело не зашло. Он чуть позже будет говорить с Астерманом, Астерман будет ему очень сочувствовать, Астерман был очень хитрый человек, и он, вообще Астерман это такой как бы буддист, в кавычках, конечно. Это человек, который вот всегда сидел на берегу и смотрел, пока труп, ждал, пока труп врага не проплывет мимо. Вот до определенного момента у него не получалось. Ну, он избегал каких-то острых разборок. Если, например, в кабинете министров ожидался какой-то скандал, он просто туда не приезжал, сказавшись больным. Вот. Он отстранялся от каких-то политических интриг, и это обеспечило его политическое долголетие. Хотя, в конце концов, он тоже, как мы знаем, уже потом при Елизавете Петровне был серьезно наказан. Но это отдельная история. Короче говоря, Антон Ульрих не сдюжил. Не хватило силенок, не хватило воли. О чем мы чуть позже еще поговорим. Итак, Анна Иоанновна умирает. Перед смертью она приглашает к себе самых главных сановников и свое семейство. Анну Леопольдовну с мужем, Елизавету Петровну, про которую нам тоже забывать не надо. Она здесь присутствует. Умирая, она обращается к Берону и говорит ему слово «небось», то есть «не бойся». Да, об этом нам пишет британский посол Финч. Интересно, в английском переводе он пишет «never fear». А последние ее слова были обращены как раз к Миниху. Она ему говорит «прощай, фельдмаршал». Интересное обращение. То есть, видимо, она... Ну, фельдмаршалом Миних стал при Анне Иоанновне. Я думаю, что она оценила его военные заслуги. И вот она умирает, и Берон немедленно берет власть в свои руки и пытается себя поставить. Поставить себя очень жестко. Значит, очень быстро, вот 17 октября Анна Иоанновна скончалась. 18-го в сенатской типографии был отпечатан устав о регентстве. 19 октября был издан указ от имени малолетнего императора Иоанна III, где кабинет, сенат, сенат и генералитет по довольном рассуждении утвердили регентство Берона. Берону был присвоен титул его высочество регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский. Маленькая деталь, на которую я хотел бы сакцентировать внимание, титул, точнее, не титул, а порядковый номер Ивана, Иван III. Да, мы его знаем как Иван VI. Но вот при жизни его называли Иван III. Почему? Потому что всего правителей Иванов было действительно 6, но порядковые номера тогда при Иоанновне считались с первого царя, которым был Иван Грозный. То есть в сознании современников Иван IV был на самом деле Иваном. То есть он был Иван IV как великий князь московский, но как царь он был Иван I. Соответственно, отец Анны Иоанновны был Иван II, и вот Анна Антонович Иван III. Обращаю ваше внимание, что мальчика назвали Иваном, это явная отсылка к папе Анны Иоанновны. То есть она продолжала напоминать о том, да, что ее отец был государем, и вот и Ивановича на троне. Это ее линия, его линия, линия старшего царя Ивана, а не Петра. Ну и вроде бы Берон сумел себя поставить. Вокруг него уже существовала, как ему казалось, влиятельная группировка. И теперь ему было нужно запугать брауншвейгскую фамилию окончательно, чтобы ни Антон Ульрих, ни Анна Леопольдовна не посмели и слова сказать против него.
1: А эта группировка, она насколько была преданной? Вот вы сказали, как вот, ему казалось.
0: Да, она оказалась абсолютно непреданной. Вот, но Берон допустил, конечно, целый ряд ошибок после смерти Анны Иоанновны, потому что, когда вот он укрепился во власти, ему показалось, что теперь уже против него никто не восстанет. И он начал действовать слишком опрометчиво. Вот он проявил себя как неловкий царедворец, в отличие от Остермана, скажем. Итак, нужно было окончательно запугать Антона Ульриха и Анну Леопольдовну. И 23 октября состоялось чрезвычайное собрание. К этому моменту Берону уже доложили о том, что Антон Ульрих совершает некоторые телодвижения. То есть он общается с офицерами полков, где он служил. Он ходил к Остерману. Он хочет пересмотреть завещание Анны Иоанновны. И Берон, в общем, довольно справедливо увидел в этом зерна заговора. Он арестовал нескольких близких к Антону Ульриху людей. Они были заключены в тюрьму и отданы под суд. Потом их секли кнутом. Но самого Антона Ульриха подвергнуть репрессиям Берон не решился все-таки. Хотя мог бы, но, видимо, он еще не считал себя в такой власти. Тем не менее, Антон Ульрих был прилюдно унижен.
1: Давайте потом продолжим.
0: Давайте.
2: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
4: Друзья, еще раз всех приветствую. Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Продолжаем говорить об Анне Иоанновне, вернее, уже о том, что было после ее смерти, когда регентом стал Эрнст Берон.
5: 17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась, назначив незадолго до своего ухода регентом своего фаворита, сердечного друга и герцога Курлянского Эрнста Иоганна Берона. И, как мы уже сказали в первом блоке, как только это назначение состоялось, Берон начал очень жестко, демонстративно себя ставить. То есть он начал показывать, что он теперь здесь власть. И своим главным врагом он считал, в всяком случае, одним из главных врагов, угрозой своему новому положению, он считал броншвейского герцога Антона Ульриха, который был отцом нынешнего императора, маленького двухмесячного Ивана Антоновича, который стал императором всероссийским. Нужно было его обезвредить, и Берону донесли о том, что Антон Ульрих недоволен его назначением, как была недовольна и Анна Леопольдовна, супруга Антона Ульриха. И поэтому Берон сделал выбор в пользу публичного унижения Антона Ульриха. Было собрано чрезвычайное совещание с представителями всей знати и всеми военными руководителями, в ходе которого Берон резко отчитал Антона Ульриха за его нелояльность и объявил ему, что любая попытка оспорить его регентство будет рассматриваться как государственная измена и соответствующим образом будет наказана. То есть, по сути, Антону Ульриху пригрозили смертной казнью, потому что государственная измена, конечно, каралась смертной казнью. Далее броншвейского герцога принудил Берон сложить с себя военные должности, уйти с военных должностей. Антон Ульрих был подполковником Семеновского полка. Я напомню, что Семеновский полк – это один из двух самых старых и привилегированных полков русской гвардии. И, конечно, вот такое вышвыривание с такой должности – это был позор. Ну и, кроме того, Антон Ульрих был полковником Брауншвейгского кирасирского полка, который с этой должности Антона Ульриха тоже Берон заставил уйти. То есть он убирал Антона Ульриха из армии вообще, чтобы Антон Ульрих не мог отдать, в случае, если он все-таки наберется смелости, приказов, ну, скажем, атаковать Берона. Да.
4: Ну, и хитро, конечно же.
5: Ну, безусловно. То есть это означало полное отстранение от дел брауншвейгского герцога и фактически его домашний арест. Ну и то, как себя вел Антон Ульрих во время этого чрезвычайного совещания, конечно, показывает, что был он хороший парень, наверное, но не орел. Потому что, как писал адъютант фельдмаршала Миниха Манштейн, он не мог ни сопротивляться, ни даже достойно ответить на унижение. То есть Берон полностью насладился моральным уничтожением своего конкурента. И Антон Ульрих сдулся на глазах.
4: Ну а что он мог сделать? Допустим, он бы ответил. Чем бы это закончилось?
5: Ну, вопрос, как человек выглядит, как он отвечает. То есть можно было ответить достойно, допустим, сказать «покоряюсь по воле государыни», но продемонстрировать всем своим видом, что это единственная причина. А Антон Ульрих, по всей видимости, был испуган. И люди это видели.
4: Да.
5: Вот. Ну и с одной стороны, Антон Ульрих не рассматривался больше как какой-то потенциальный вождь альтернативный Берону. Но с другой стороны, вот это публичное унижение отца императора со стороны временщика, оно вызвало ропот и в знати, и в, особенно в армии, в гвардии. Потому что все-таки, ведь кем, напоминаю, был Берон? Берон был управителем двора. Императорского двора Анны Иоанновны. Он следил за временем императрицы, организовывал для нее разные мероприятия, охоту, например. Но Берон при жизни Анны Иоанновны никогда не лез в те политические сферы, которыми управляли традиционно другие люди. Например, Астерман. Вот Берон не лез во внешнюю политику. Он старался усилить свое политическое влияние, но это было незаметно. Формально его не было в кабинете министров, там были Волынский, там был Бестужев-Рюмин, там был князь Черкасский. Они делали политику, а Берон только дергал за ниточки. Но общественность об этом не знала. И Берон не стремился показывать, он не стремился демонстрировать вот эту свою власть. Но теперь ситуация изменилась, потому что тогда любое решение, принятое под давлением Берона, было овеяно авторитетом Анны Иоанновны. Потому что государыня все это одобряла.
4: Да.
5: А теперь это было сделать невозможно. Теперь императором был младенец, который лежал в люльке. И что это за ребенок, каким он будет, когда вырастет, никто не знал. Он не мог озвучить свою волю. И теперь Берону приходилось делать так, поскольку его не особенно уважали, он решил сделать так, чтобы его боялись. И вот здесь, на мой взгляд, ему не хватило, конечно, политического такта, потому что, унизив Антона Ульриха, он начал аналогично относиться и к другим людям, в которых он видел угрозу. Ну и здесь, конечно, его стратегической, просто фундаментальной ошибкой стало его отношение к Христофу Бурхарду Миниху, да, Христофору Антоновичу Миниху, про которого у нас была уже отдельная программа. Человек это незаурядный, выдающийся, и подчеркну, что вот это обращение Анны Иоанновны, то, что она последним обратилась к Миниху и сказала ему «прощай, фельдмаршал»,
4: да.
5: На мой взгляд, это не случайно, потому что его она считала одним из самых выдающихся людей своего царствования. Чего у Миниха не отнимешь, так это решительности и амбиций. И вот с Минихом так, как с Антоном Ульрихом, было нельзя. Вот там, где Антон Ульрих испугался и уполз в угол, там Миних гордо вскинул голову и что-то придумал. К тому же все-таки надо понимать, что вот за Минихом стоял определенный опыт побед. Все-таки, еще раз повторюсь, что Берон – это вот какие-то придворные усиления, охоты. А что такое Миних? А Миних – это победа над французами при Данциге. А Миних – это первое взятие Крыма, взятие Бахчисарая русскими войсками. Миних – это Ладожский канал, построенный еще по велению Петра Великого. Миних вообще человек Петра.
4: Да.
5: Что о том? Поэтому авторитет Миниха был значительно сильнее, ну, во всяком случае, в армии, да, чем авторитет Берона. Ну, и Миних рассчитывал, по всей видимости, получить чин генералиссимуса, который стал бы венцом его карьеры. Но, по большому счету, Берону ничего не стоило ему этот чин дать. Но Берон продемонстрировал, что вот при нем положение Миниха не будет таким, как при Анне Иоанновне, что ему тоже надо подчиняться, его надо бояться, перед ним надо склоняться. А Миних был не таким абсолютно человеком, он на это пойти не мог. И в отличие, сложно сказать что-то, ну, наверное, Берон тоже был харизматичным, но Миних был военным человеком, у него была другая харизма, не царедворческая, а такая весьма-весьма брутальная. И это помнили, между прочим, через много лет, потому что вот об этом знал, например, Александр Сергеевич Пушкин. Если мы откроем «Капитанскую дочку», то мы там прочитаем, что отец Гринёва ушел в отставку, когда Миних попал в опалу. Это говорит о том, что отец Гринёва был человеком Миниха, и для него Миних был вождем военным. Вот это как бы важное наблюдение, которое Александр Сергеевич Пушкин донес до нас через один из самых своих знаменитых текстов. Вот, поэтому, ладно, Антон Ульрих, но вот эта такая ссора и натяжка отношений с Минихом, она была большой ошибкой Берона. Кроме того, Астерман. Астерман ничего не делал.
4: Абсолютно. Ну, как обычно, да?
5: Как обычно, да. То есть он сидел и смотрел, и давал Берону испортить отношения со всеми.
4: Посмотреть, чем кончится.
5: Вот.
4: Да?
5: Но и Берон тоже. То есть, если бы Берон был опытным, хитрым там, политиком, он попытался бы в этих условиях как-то с Астерманом наладить мосты. Но он этого тоже не делал. Вот. И Астерман, он был очень хитрым. У него было довольно много осведомителей. Он хорошо понимал, что происходит. Он видел, что ропот вокруг Берона ширится, значит, что им недовольны вот этими его действиями. И, собственно, все вот эти разговоры там про немецкое засилье и про, значит, власть немцев, они вот именно в этот момент начинают активизироваться. И Астерман там такой, очень хорошо. Да. Кроме того, у нас в этом пасьянсе, в этом раскладе есть еще одна важная фигура. Это Елизавета Петровна, про которую забывать не надо. Значит, Елизавета Петровна после смерти Анны Иоанновны, думаю, мы точно этого не знаем, но, думаю, боялась. Потому что вот иностранные дипломаты, которые находились в Петербурге, они все пишут, что Елизавета Петровна сидит тише воды, ниже травы. Она все-таки при Анне Иоанновне прожила 10 лет. И при Анне Иоанновне, да, она была отодвинута от двора. Да, про нее там всякое говорили, что она дочь женщины с низкой социальной ответственностью и так далее. Но ее не постригли в монахини, ее не выдали замуж за чужестранного принца, и формально она сохраняла свой статус принцессы. Второстепенный, но тем не менее. А вот что будет при Бероне, бог его знает. Берон-то боится утраты своей власти. Его власть – это регентство при Иоанне Антоновиче. Елизавета Петровна – прямая конкурентка Иоанна Антоновича, что все понимали, что потом, собственно, и выльется в ее дворцовый переворот. Вот, поэтому, как себя поведет Берон, было непонятно. А если он сейчас прикажет Елизавету Петровну арестовать и насильно постричь в монастырь? Или ее по-тихому отравят? Или ее выдадут замуж за персидского шаха, например? Все это было вполне возможно. Поэтому, с одной стороны, Елизавета Петровна вообще не подает признаков жизни. С другой стороны, тайно она начинает сближаться с офицерством Преображенского полка. Вот это вот нарушение статус-кво, вызванное смертью Анны Иоанновны, оно сподвигает Елизавету Петровну к... Ну, это еще не заговор, но это некая
4: подготовка, да.
5: Подготовка к нему. То есть она пытается более активно, чем раньше, но тайно и очень осторожно создать вокруг себя какую-то партию, которая будет защищать ее, которая будет защищать ее интересы. Ну вот, Берон, распространяются слухи. Берон, видимо, тоже пока не знал, что делать с Елизаветой Петровной, потому что распространились слухи, очень любопытные, что Берон хочет повторить с Елизаветой Петровной ту партию, которая не получилась с Анной Леопольдовной. То есть вот Петра женить на Анне Леопольдовне не получилось сына. Может, получится на Елизавете Петровне. Зачем это Берону могло быть нужно, мы точно не знаем, рассматривался ли такой план всерьез или нет. Но теоретически зачем такой план Берону был нужен? Дело в том, что Иван Антонович маленький. Вырастет ли он, вообще непонятно. 18 век, медицина на плохом уровне. Вот, казалось бы, был недавно мальчиком, постарше, конечно, но все равно еще ребенок. Петр II, который воцарился, ну, не в люльке, но 11 лет ему было тогда. В 14 умер от оспы. Если вдруг Иван Антонович умрет, то какова будет судьба Берона, непонятно совершенно. А кто у нас остается из царской семьи в случае смерти Ивана Антоновича? Ну, теоретически, конечно, остается Анна Леопольдовна, у которой могут родиться еще дети.
4: Да.
5: Но у Берона с ними конфликт серьезный. И понятно, что Анна Леопольдовна Берона при его положении точно не оставит. Ну и потом Анна Леопольдовна все-таки она не дочь царя. Она внучка царя, а это другое. А вот если Елизавета Петровна, она дочь Петра Великого, она, Берон знает, что она пользуется популярностью в гвардии. Пока не знает масштабов этой популярности, но Можно предположить, что в полках, основанных папой,
4: очевидно, что ее поддерживают,
5: к Елизавете Петровне относятся хорошо. И вот не нужно ли параллельно, лучше, может, не высылать куда-то там Елизавету Петровну, а не лучше ли сделать ее членом своей семьи? Чтобы на тот случай, если Иван Антонович скончается, а вот у нас уже Елизавета Петровна, невестка моя, вот, а у Елизаветы Петровны к этому моменту может кто-то родиться с Петром, какой-нибудь тоже Петр, да, например. Вот. И будет у нас Петр III, только не тот, который в этот момент в Киле живет в Галштинии, а вот наш петербургский, петербургско-курлянский Петр III. Вот такие комбинации Берон вполне мог у себя в голове проворачивать. Вот. Но другое дело, что пока он их проворачивал, вот эта его скандальность первых недель его правления, его царства, ну, это не царство, конечно, он регент, его регентство, да, она привела к тому, что Христофор Антонович Миних решил действовать. Потому что если бы не Миних, то, может быть, все пошло бы по-другому. Возможно, что Берона свергла бы Елизавета Петровна. Там ситуация как бы дошла до этого момента. Но вот Миних был мотором. Нельзя было портить с этим человеком, нельзя было портить отношения.
4: Странно, что Берон этого не понимал.
5: Это очень странно, что Берон этого не понимал. И очень странно, что потом и Анна Леопольдовна этого тоже не поняла. Анна Леопольдовна тоже с ним испортит отношения. Ну, короче говоря, инициатива исходила не от Анны Леопольдовны. Она исходила именно от Миниха. Миних пришел к Анне Леопольдовне и завел с ней разговор о том, что положение нетерпимо, но Берон не пользуется той популярностью, и в первую очередь в армии, на которую он претендует. И его можно было бы свергнуть. И Анна Леопольдовна, она не была какой-то особенной интриганкой, как мы уже говорили, она не была особенно умной женщиной. Но, тем не менее, тут все было понятно. Она боялась, потому что вот это вот унижение ее мужа, оно ей казалось, может быть, справедливо, только первым звоночком к каким-то очень страшным событиям. И Анна Леопольдовна, она дала Миниху согласие на переворот, который, в конце концов, и произошел. Вот то, чего не поняла, а может, и поняла Анна Иоанновна. Вот Анна Иоанновна, когда подписала бумагу о назначении Берона регентом, она сказала: подписываю тебе смертный приговор. Может, это была такая грубая шутка уже умирающей императрицы. Но, может быть, она действительно так думала, потому что понимала, что Берону придется тяжеловато.
4: Но это результат его ошибок и его поведения.
5: Да, но да, я тоже считаю, что вот ты абсолютно правильно говоришь, я тоже считаю, что это был результат его политических ошибок. И если бы он был более ловким политиком, то, наверное, он смог бы, ну, как-то иначе эту ситуацию решить. Вот. А тем не менее, он ее не решил. И Анна Леопольдовна, ободренная Минихом, ожидает того, что произойдет. Миних начинает готовить переворот. Вот замечательный источник – это как раз воспоминания миниховского адъютанта Манштейна. Он как раз рассказывает, как довольно решительно приступили к этому делу. И как Миних уверенно командовал. И Берон еще не смог этому противопоставить. Берон был ночью схвачен в летнем дворце, Анна Иоанновна в летнем саду, вот в том самом летнем дворце, в котором якобы Анне явился ее двойник. А гвардейцы ворвались во дворец ночью, бесцеремонно пришли в спальню Берона, он залез под кровать. Они его оттуда вытаскивали, тащили его за ноги, он цеплялся, они не испытывали к нему никакого пиетета, пару раз его ткнули, завернули его в ковер и в нижнем белье потащили в темницу. Значит, жена Берона, которая, кстати, была подругой Анны Иоанновны, они вместе там завтракали, гуляли, она, значит, с криками, с визгами побежала за мужем, ее оттолкнули, и она упала на холодную землю, это ноябрь 1740 года. Вот. И вот так вот человек, который еще 3 недели назад публично унижал Антона Ульриха в присутствии всего двора, теперь сам был унижен, дальше некуда.
4: Скажет бумеранг.
5: Вот. Да, это бумеранг. Вот так вот Анна Иоанновна в каком-то смысле предсказала будущее своего сердечного друга, когда говорил, что подписывает смертный приговор, но все-таки только в каком-то смысле, потому что казнен Берон не был. Как известно, его отправили в Пилым. Его отправили в Пилым на Урал. Честно говоря, это такое мягкое наказание, потому что Анна Леопольдовна и Миних вполне могли бы и казнить Берона за все то нехорошее, что он для них сделал. Но вот эта вот как раз схватка в банке с пауками, она на самом деле расчищала дорогу Елизавете Петровне. Потому что вот Анна Леопольдовна, она в Бероне видела угрозу, а в Елизавете Петровне почему-то не увидела, в то время как Елизавета Петровна уже постепенно укреплялась в мыслях о том, что именно она должна взять власть, именно она должна зайти на трон. Интересно, что в это время Михаил Васильевич Ломоносов, наш великий ученый, возвращается с обучения в Германии. Он после целого ряда лет на чужбине, оказывается вновь в Петербурге, и, оказавшись здесь, он успевает написать две оды, посвященных маленькому Ивану Антоновичу. Оду к дню его рождения и оду на первую победу в русско-шведской войне, которая как раз в этот момент началась. И вот в одном из этих текстов у Михаила Васильевича есть строки, посвященные Берону.
4: Какие?
5: Это ну, там все это подано через аллегорию. Вообще читать эти строки сегодня сложно. Это такая как бы поэзия ушедшей эпохи, очень тяжеловесная. Но там говорится, значит, злодей, который пытался захватить власть у Иоанна Антоновича, но был низвергнут. То есть надо сказать, что все эти тексты впоследствии были они сохранились, да, но по приказу Елизаветы Петровны они все были уничтожены, потому что Елизавета Петровна хотела вообще вычистить из памяти потомков недолгое царствование Ивана Антоновича и сделать так, чтобы как будто после смерти Анны Иоанновны вот сразу воцарилась она.
4: То есть вымороть как-то его...
5: Да, это такая как бы политика забвения, которую она вела. Ну вот, в завершение я предлагаю подвести итоги. Все-таки у нас был достаточно длительный цикл про царствование Анны Иоанновны. Мы подробно рассматривали разные аспекты ее правления. Ну и я думаю, что нам удалось показать, что во многом Анна Иоанновна была наследницей Петра Великого. Ее царствование, безусловно, были положительные и позитивные результаты. При ней строился российский флот, при ней Петербург развивался как торговый порт, при ней была совершена Великая Северная экспедиция, крупнейшее научное предприятие первой половины XVIII века. Истинные герои ее правления – это Витус Беринг, Алексей Чириков, братья они двоюродные, да, кузены Лаптевы, в честь которых названо море Лаптевых, наши знаменитые путешественники. И результат Великой Северной экспедиции очень сложно переоценить. Это действительно было великое предприятие. Не то чтобы Анна Иоанновна его придумала, но при Анне Иоанновне оно было совершено, и Анна Иоанновна его финансировала. Основывались новые города, основывались новые порты, основывались новые учебные заведения, например, Шлихетский кадетский корпус. Были одержаны важные победы. В военном смысле впервые Россия сумела победить французов. Первое боестолкновение с французскими войсками произошло в 1734 году при Данциге. Впервые русская армия ворвалась в Крым, нанеся поражение крымско-татарскому ханству. К сожалению, не удалось пробиться к Южным морям, закрепить эти территории за собой, но хотя бы у турок был отбит Азов на Дону. Это серьезные результаты, о которых нельзя забывать, говоря о царствовании Анны Иоанновны.
4: Но один короткий вопрос я его успею задать. Для вас все-таки эпоха Анны Иоанновны все-таки со знаком больше плюс или со знаком минус?
5: Ну,
4: лично для вас.
5: Она двойственна, конечно. И я не случайно говорил о том, что вот этот прогресс считался слютым средневековьем, и мы это показали в нашем цикле. Но поскольку движение вперед было, то я предпочитаю акцентироваться именно на нем. Россия, построенная Петром, двигалась вперед, может быть, не очень быстро, не очень уверенно, но это все равно было движение вперед. Я считаю, что мы должны помнить тех, кто ее туда двигал.
4: Ну что ж, на самом деле очень интересно узнать, что люди думают по истечении всего этого цикла, всех этих серий. Но потом, я думаю, вам тоже будет интересно
5: почитать. Да, друзья мои, и обязательно напишите в комментариях, а про что нам с коллегами на Радио Спутник поговорить дальше. Рассматривает ли нам царство Елизаветы Петровны, так же подробно, как мы говорили про Анну Иоанну, или сосредоточиться на каком-то другом периоде отечественной истории. Обязательно напишите нам в комментариях, потому что мы ориентируемся на мнение нашей аудитории.
4: Спасибо вам огромное за такие интересные рассказы. Это «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на Радио Спутник.
5: На сегодня все.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
8: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
11: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас из-за разногласий не так много шансов его поднять в обозримом будущем.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 10:00, в студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Кирилл Дмитриев рассказал о зависимости Европы от российской энергии. Крупнейший город за полярным кругом отмечает юбилей. И как не попасться на уловки мошенников перед Днем Учителя. Об этом и не только. Подробнее далее. Пресс-представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе для выживания необходима российская энергия. Так он прокомментировал публикацию пользователя соцсети X о росте цен на газ в Европе. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за 1000 кубометров. Обвинение со стороны Европейской комиссии в якобы блокаде России города Алешки в Херсонской области лживы и циничны. Брюссель напрямую покрывает это преступление киевского режима. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что несмотря на препятствия киевского режима для доступа гуманитарных конвоев в город, Европа обращается к Москве с призывами уважать международное право, действуя методами информационных провокаций в Сирии и Буче и не беспокоясь о реальном положении дел. Ранее в Кремле заявили, что армия России делает все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешке. Ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам. Россия передала кубинским врачам 3 автомобиля скорой помощи и легковой автомобиль «Лада Искра», предназначенные для медицинских учреждений Гаваны, провинции Матанас и Сантьяго-де-Куба. Такая договоренность была достигнута по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Пеглова во время его визита на Кубу в ноябре прошлого года. В церемонии передачи автомобилей приняли участие представители правительства Гаваны и провинции Матанас, врачи и сотрудники медицинского учреждения. Кубинская страна отметила значимость помощи и подчеркнула, что автомобили предназначены для национальной программы медпомощи новорожденным и их матерям. Злоумышленники могут перед днем учителя создавать поддельные чаты класса и писать родителям под видом председателей родительского комитета. Эксперты отметили, что одна из схем связана со сбором денег на подарок. Мошенники взламывают аккаунт кого-то из участников родительской беседы или создают профиль с тем же именем и фотографией, что у председателя комитета. К ученикам злоумышленники подбираются через просьбу проголосовать за любимого учителя в конкурсе. Ссылка часто приходит от одноклассника, чей аккаунт уже взломан. На странице с голосованием предлагают войти по номеру телефона и ввести код из СМС. Специалисты подчеркивают, что защитить аккаунт от взлома поможет двухэтапная проверка. Если взлом все-таки произошел, нужно завершить активные сеансы на других устройствах, сменить пароль и предупредить знакомых, что сообщение отправлял злоумышленник. Крупнейший в мире город за полярным кругом Мурманск в воскресенье отмечает 110-летие с момента основания. Жители ждут легкоатлетический забег, заплыв моржей и большой концерт с участием российских звезд. Мурманск был основан в 1916 году и носил название «Романов на Мурмане». В годы войны он был сильно разрушен, но восстановлен в послевоенные годы. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет.
5: Привет.
4: У нас впереди один из, с одной стороны, самых примечательных, самых традиционно ярких, самых, я не знаю, взрывных, эмоциональных и значимых при этом в сюжетном смысле слова шоу и матчей «Деньги в банке». Money in the Bank. С другой стороны, были у нас уже выпуски, когда мы обсуждали вот это увлечение гиммиковыми матч-шоу, которые целиком и полностью посвящены конкурсу.

0: и случались. Давай для начала такой фундамент заложу в виде вопроса. Твое отношение к этому матчу? Это же ведь не просто бой с лестницами, который существует в рестлинге с начала 80-х, а в WWE с начала 90-х. Что-нибудь Money in the Bank отличает, который вот был, собственно, с 2005 года запущен, ну и дальше существовал в разных форматах, в разные месяцы. Обсудим, в общем.
1: Ну, во-первых, очень страшная дата, 2005 год. Это, получается, 21 год назад. 21 год назад рестлинг был вообще совершенно иной, и тогда матч с лестницами на Расселмании — это было что-то неожиданное. Да еще и с такими неожиданными правилами, которые, я так понимаю, придумал Крис Джерико. Ну, по сюжету он их придумал. И когда какое-то новое условие ставится, и вот этот вот чемодан, который можно будет использовать в любое время. Ну, 21 год назад это смотрелось очень свежо, очень интересно. И это продолжалось, ну, я не знаю, может быть, лет 5. Потом уже как-то начали все уставать. И то, что сейчас, как выглядит Money in the Bank матч. Ну, мне кажется, если в Royal Rumble еще есть какие-то крутые штуки... Ну, типа вот на Расселманию, и что это матч длинный, что там 30 человек, и что-то неожиданное может произойти, то тут, ну, это уже совсем неинтересно смотреть. Правда, в матчах с лестницами, мне кажется, мы все споты, которые можно было посмотреть, уже посмотрели. Особенно в матчах с лестницами на несколько участников там, или командные, допустим, ну, где много людей, в принципе, бегают. И сам концепт Money in the Bank, и что с ним только не делали, например. В третий раз, когда мистер Кеннеди-то выиграл, что-то с ним придумали, что этот контракт можно проиграть кому-нибудь другому. Его можно было проиграть в суде. И в женском матче мог выиграть мужчина, и стало непонятно, кто вообще победил. И тут тоже уже ничего не представить, что с этим чемоданом можно сделать. Мне кажется, WWE с этим pay-per-view, с этим концептом себя загнали в какую-то ловушку и уже не знают, что с ним делать.
0: А вот давай так, а в какой из Money in the Bank, вот какая ситуация, на твой взгляд, стала уже, ну вот, критичной? Ну, когда, в смысле, стало понятно, что худо-бедно повторяются. У мистера Кеннеди была интересная история. CM Punk дважды выиграл. Кто там дальше был? Миз стал чемпионом, будучи рестлером, которого объективно не любили. Или не те зрители, которые смотрят по-правильному, не те зрители, которые вот такие умненькие, да? Дэниел Брайан, ну, в принципе, интересно тоже было. Про Альберто Дель Рио даже вспоминать не хочется. А что там? Дальше Джон Сина был, Барон Корбин вспоминается, Сет Роллинс, это уже мы слушаем, мы уже в 15-м году. Когда, на твой взгляд, был последний, вот когда, ну, вот совсем все, ничего, нигде, ни о чем?
1: Ну, тут сложно представить, ну, вот если ты имеешь в виду результат, вот какой-то кэш-ин, что называется, использование.
0: Нет, разочарование этого. От того, что тебя не удивили ничем, никак, ни о чем. Вот, имеется в виду такой момент.
1: Ну, тут сложно сказать. Тут лестничные матчи должны были надоесть, но они и надоели.
0: Ну, да.
1: Ну, если смотреть по участникам... Ну, тоже, конечно, странно, потому что участники в целом одни и то же, такой вот upper mid-card, как это принято называть. Ну, нет, нельзя сказать, что какой-то переломный момент был, который вот что-то все сломал. Нет, оно как-то все по накатанной вниз-вниз, и уже не знаю, что вот это вот можно придумать.
0: Ну, вот я бы, кстати, упомянул, что как раз Джона Сину вспомнил. Вот, наверное, когда Сина выиграл Money in the Bank, это же 12-й год, да? И через год его выиграл Дэмиан Сэндоу и не смог реализовать. Вот для меня лично тогда это было вот прямо сломом, потому что перед этим же как раз вместе с Синой другой кейс выиграл Долф Зиглер. И его реализация на Расселмании, это был на Ро после Расселмании, это же был один из самых громких моментов года вообще, когда европейская аудитория понаехала, и было абсолютное безумие с точки зрения поддержки, двойной терн Долф Зиглер и Альберто Дель Рио. Вот, и потом был Джон Сина, который свой редемпшн никак не мог завершить, вот это возвращение. Наверное, для меня вот оно было там, 12-й год. Просто почему я это говорю? Потому что вот ты сказал матчи с лестницами на Расселмании. Ну, мы же смотрели на матчи с лестницами на Расселмании с 94-го года, Оуэн и Брэд. Ведь там же это было... Подожди, нет, Рейзер Рамон и Шон Майклс, да, 94-го.
1: Это Расселмания.
0: Да-да-да-да, у этих было чуть позже. У них был матч, они, собственно, показывали, как это делается на определенных продюсерских встречах и темных шоу, но это немножечко другое. И, в принципе, у нас были разные концепты. Сначала добавили нескольких участников, потом сделали вот это вот TLC, который, по сути, тот же самый матч с лестницами, но вроде как столы и стулья. Хотя при этом в обычном матче с лестницами ты можешь использовать абсолютно все, что угодно. Потом начали вот эти вот другие команды в этот матч добавлять, тяжеловесов в этот матч добавлять стали. Но я помню, я с невероятным интересом в первый раз смотрел, как в матче TLC участвуют, ну, например, рестлеры технического стиля, Крис Джерико и Крис Бенуа. Ну, я уважаю их рестлинг и уважал тогда, но это было достаточно удивительно. Мы-то привыкли, что сейчас вот Эдж с Кристианом, да, братья Харди и братья Дадли. А тут вот такой Каин потом появился. Он же, по-моему,

0: четвертый матч чуть не в одно лицо выиграл, когда его напарника Урагана травмировали. И вроде бы с лестницами-то, ну правда, тему-то всю закрыли. Не знаю. Гробовщик у Джеффа Харди, вспомни, не на Рестлмании, конечно, но матч с лестницами выиграл, тот матч, который Джеффку должен был запустить куда угодно, когда Андертейкер-то победил, но Харди оказался не сломлен. И казалось бы, ну правда, к пятому, к шестому году все оно кончилось. Но знаешь, мне кажется, что тут больше сыграла, правда, сила бренда. Вот придумали новую фишку, хорошо ее раскрутили, хорошо ее продали, и она до сих пор работает. Более того, даже сейчас вот это словосочетание «деньги в банке», «money in the bank», вот эта вот история, что кто-то получает какой-то кейс, она все еще удивительным образом работает. Мне просто к чему все это хочется подвести? К тому, что вот перестали придумывать какие-то интересные истории, интересные случаи. Из последнего что придумали? Вот этот матч «Железный выживший», да, «Iron Survivor», за ним очень сложно следить. Он скучный в плане этого. Здесь, значит, у нас балл, здесь у нас штраф, здесь у нас, значит, если ты удержал, ты получаешь возможность удерживать, побеждать. И все это на время. Мне кажется, как-то в рестлинге перестали рисковать, что ли, вот эти придуманными концептами. Дасти Роудса можно было до бесконечности ругать, который придумывал и фонтанировал таким безумием, что страшно представить. Но он хотя бы пытался.
1: Не, ну матч с лестницами – это одно из элит рестлинга, я прям уверен. Потому что человек абсолютно случайно может не знать, что такое Royal Rumble. Ну, что-то люди выбегают, что-то делают. Но матч с лестницами – это основная фишка с рестлинга, потому что сама визуализация, что надо куда-то залезть, этот титул снять, ну, выглядит очень круто и очень интересно. Другое дело, что по телевизору это смотреть, ну, вот на 21-й год этого самого Money in the Bank, ну, решительно невозможно, потому что, правда, уже все видели. Что нам, нейросеть, что ли, подключать, чтобы на лестницу там собака лезла, или президент Дональд Трамп, или еще кто-нибудь? Ну, наверное, только такое остается. И еще важный-то момент, что этих Money in the Bank сейчас два подряд проводятся. То есть не то, чтобы они как-то разнесены, или там женский и мужской. Нет, у нас два подряд. Ну, ладно, они там на пару часов разнесены. Сначала женский показывал, потом мужской. До этого нам показывали вообще какую-то идиотию. Два мужских Money in the Bank. Один за один титул.
0: Между прочим, почти сразу это было сделано. Это какой, 10-й же год? То есть фактически два матча на этом шоу, на именном шоу, стали показывать 10-го года. Больше того, я тебе вспомню, что в 2010 году на Расселмании был еще один матч.
1: То есть три раза в год было.
0: Да.
1: Да, вот этот вот матч три раза
0: в год. Один раз, но по факту.
1: Конечно, это развязывает руки сценаристам, что можно какие-то придумать сценарии, какие-то можно идеи. Идеи действительно были придуманы всякие разные. Ну, Сета Роллинза нельзя не вспомнить, потому что это, наверное, самый яркий момент вообще в истории Money in the Bank. Ну, а так, в целом, вот действительно стали заложниками. Что? Что? Мы не хотим придумывать сюжет, как человек ходит с чемоданом. Давайте реализовывать это на том же шоу. И в последнее время, особенно, кстати, в женских матчах, это часто используется.
0: Да.
1: Что, человек просто уходит, я не знаю, с травмой, или просто ходит с чемоданом, что-то он сделает. Ничего тоже не происходит. Последний интересный момент был, ну, когда, получается, в 2020 году. Там, кстати, Money in the Bank был необычный, кстати, к слову, о том, что можно с этим матчем придумать.
0: Да.
1: И сюжет вокруг этого построили необычный, и победитель был необычный. Вот, наверное, 2020 год, последний раз, когда было интересно смотреть, а дальше все. В живьем лестничный матч, я уверен, смотреть очень круто, потому что мужики падают, девчонки тоже там сверху падают, вот эти вот споты. Я уверен, для Расселмании бы такой матч зашел. Вот для именного пейпервью, и чтобы ставить их два раза подряд, ну вот в этом я не уверен.
0: Ну, я с тобой абсолютно согласен в том, что принципиально, наверное, да, 2020 год был чем-то исключительным, потому что это было время коронавирусной пандемии, это какой месяц, май, по-моему, был, да? Об этом, кстати, тоже можно поговорить, о том, на каких шоу проводилось. И вместо того, чтобы провести, организовать матч вот на ринге или в пространстве рядом с рингом с лестницами, там участники должны были забраться на крышу небоскреба. Ну, там не то, что небоскреб, но высокого здания. И вот они по этажам, по коридорам, в лифтах, по лестницам бегали, заносились. Причем очень интересная, занятная история была, когда кто там, Брайан, по-моему, с Эйджей Стайлзом оказались в кабинете у Винса Макмена, и, собственно, все увидели вот этот огромный, ну, не череп, конечно, динозавра, но я так понимаю, что-то стилистическое в этом смысле на его стене. Потому что до того реально только в полголоса об этом рассказывали. А с другой стороны, был тоже сегмент со Стефани Макмен, которую откровенно записали откуда-то из другого вообще помещения. Был другое видео, был другой звук. Но вроде бы они тоже там оказались. Но при этом продолжают проводить. Но при этом Money in the Bank, вот, кстати, пару лет назад, Ник Хан, президент WWE, назвал в пятерке самых значимых шоу WWE. То есть вот эти четыре. Классическая большая четверка. WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series, SummerSlam. И вот единственный раз было еще одно шоу включено, вот так, на официальном уровне. Ну, не на официальном, ладно. Это было сказано просто высокопоставленным чиновником WWE, что это в пятерке. Все еще там. Более того, вот эта же история о том, как Луизиане и Новому Орлеану сначала пообещали Расселманию, а потом сказали, друзья, давайте, нет, Расселманию мы вам не дадим, Расселманию мы второй раз подряд проведем в Лас-Вегасе, зато вы получите шоу какое-нибудь, я не знаю, может быть, предложили на выбор, а может быть, сами тоже выложили большой козырь и предложили именно Money in the Bank. То есть вот такое шоу, которое, по идее, ну, видимо, определенный статус-то имеет. Другое дело, но вот об этом тоже можно говорить, когда и где оно будет проходить. Вот сейчас оно проходит в октябре, запланировано на октябрь. Изначально, кстати, на сентябрь, но там неразбериха с организацией была. За месяц до военных игр. Ну, слушай, за месяц проводить, ну, в районе месяца такие существенные гиммиковые матчи, мне кажется, это не очень правильно. Меня, в принципе, смущало и что Royal Rumble и Elimination Chamber стабильно проводятся в промежутке друг от друга, ну, вот в месяц, да? Но другое дело, что перед Royal Rumble долгое время ничего принципиально не было, хотя там шоу TLC пару лет существовало в декабре перед Royal Rumble. А здесь, вот, буквально за месяц с небольшим SummerSlam, это самое крупное шоу года. Я не знаю, насколько это уместно проводить именно в октябре, но можно вспомнить как раз, да, пандемии, и некоторое время в районе этого проводилось май-июнь, в июле одно время проводилось непосредственно шоу Money in the Bank, ну а изначально этот бой проходил на Расселмании. Это прям действительно было украшением основного шоу в году. И кто-то ведь придумал, ну, я думаю, Вин сам придумал, или кто-то ему подсказал, он согласился с тем, что на этом концепте можно целое шоу продавать. И в итоге вот пытаются продавать до сих пор.
1: Не, ну на этом концепте они продают только из-за того, что этот матч, он на что-то влияет вообще в теории, что у нас вот человек даже не чемпион, а вот претендент на чемпионство в самый неожиданный момент может с этим чемоданом выбежать и претендовать на титул. Что мы узнаем, наконец, кто этой фигурой станет, которая будет терроризировать весь ростер в течение следующего года, а может в течение 2 часов. Вот только за счет этого, потому что вот так вот, если подумать, SummerSlam, ну, на SummerSlam просто по традиции ставят крупные какие-то матчи, потому что оно в целом крупное шоу. А Survivor Series, который сейчас переделали в WarGames, ну, я не знаю, визуально, конечно, две клетки, это, конечно, круто, и два ринга, но матч ни на что не влияет, потому что за последние 5 лет, когда игрок балуется с этим видом матча, ну, камон, что там интересного, была интересная химия Романа Рейнса и CM Punk, которая привела к матчу до Расселмании в этом году. Все, больше я ничего такого не вспомню.
0: А вот Money in the Bank... Сами Зейном тоже интересно было.
1: Сами Зейн, ну, тут спасибо Роману Рейнсу, надо сказать. Money in the Bank, да, это в любом случае новость. Это в любом случае каждый год это что-то происходит. Это действительно влияет на все сюжеты вперед. Поэтому такое надо смотреть обязательно в прямом эфире. Если есть возможность, надо ехать вживую смотреть. Потому что, опять же, вживую все это круто смотрится. Ну, и вот влияние на сюжет на последующий год.
0: Давай тогда я предложу вспомнить как раз 2005 год и поговорить непосредственно о концепте, который я вот пытаюсь вспомнить. Было ли что-то подобное на тот момент, и мне кажется, что нет. Сама идея Money in the Bank была в следующем. Ну, в чем смысл деньги в банке? Ну, это выражение, которое, собственно, в английском языке существует, которое что-то гарантирует обладателю вот этого всего. Money in the Bank. У тебя точно это есть. У тебя деньги в банке положены. С ними ничего не случится. Иронично, на фоне популярности фильмов об ограблениях именно банков. Изначально был концепт же, я не знаю, кстати, насколько это реально, но, по крайней мере, об этом рассказывают напрямую, что якобы победитель матча мог загадать любую мечту, и ее могли реализовать. Собственно, в 5-м году победить мог или должен был, там, 5-й, 6-й год, Роб Ван Дам. И его мечта, что это возрождение ECW, собственно, ECW в 2006 году и был возрожден. Позже, естественно, Винс Макмен заменил, конечно, это на... Это, по крайней мере, вот говорят, что именно Винс Макмен так предложил, что это все ерунда, вот эти все мечты, рассказы и прочее. Вот, пожалуйста, кейс, и мы получили чуть не единственный трофей в рестлинге, который не является поясом, не является кубком, ну, вот этим вот с каким-то трофейным, но при этом он значим. Он становится каким-то символом. Что в этом кейсе находится? А в этом кейсе контракт, который дает тебе гарантированное право на титульный матч в любой момент на ближайший календарный год. Ну, не на календарный, плюс-минус. До следующей Расселмании. Потому что проводилась на этой самой Расселмании. Вот такая история, как тебе? Для 5-го года? Ну и отдельно, конечно же, спрошу и про все-таки про 26-й, потому что идея, что кто-то получает гарантированный вот этот титульный матч, учитывая, что, слушай, ну давай не будем забывать, у нас до сих пор оба Феми ходят в статусе короля ринга, с гарантированным, с выигранным титульным матчем, от которого он отказался, потому что ему он не интересен. Лучше я буду 2 месяца ругаться и бросаться предметами в Брока Леснера, а теперь вот. Более того, возможно, ситуация, что еще и до Royal Rumble мы доживем, победитель у нас там определится, и у нас будут 3 участника с гарантированными титульными матчами. Это победитель Royal Rumble, это победитель Money in the Bank и это отложенный победитель Короля Ринга. Более того, как это часто бывает в последнее время, будут еще титульные матчи назначать. То есть в один момент могут быть аж 4 претендента на чемпионский пояс. Это хорошо, плохо, как тебе?
1: Ну, мне кажется, про обувь Фемиум надо забыть, пока это не вспомнят по сюжету. Вообще, конечно, что касается концепта, это гениальная идея, что они бьются за чемодан. Это как в художественном фильме «Семь», по-моему, он назывался, где вокруг этого чемодана была главная интрига, что в чемодане находится. Или концерт Металлики, или фильм по Металлике, тоже там какие-то приколы с чемоданами были. Но визуально это круто, что они снимают чемодан, открывают, а там бумажки, и они бесятся с этой бумажкой. И всем показывают, смотрите, какое или еще что-то. А так у них чемодан. Чемодан может быть брендированный. Помнишь, какой чемодан был у Брока Леснера? Какой чемодан был у этого, у Дамина Сэндл, как раз-таки деревянный? У кого там был, в конце концов, вообще покоцанный очень сильно чемодан. То есть это, на самом деле, очень гениальное изобретение. С какой-то штукой, что не титул, можно ходить, всем показывать и ей хвастаться. В этом плане концепт, конечно, крутой. Второй концепт, что титульный матч, да, вот из ниоткуда, как это было, когда Эдж победил Джона Сину. Это вообще один из самых ярких, наверное, моментов.
0: Но это не из ниоткуда. Тут все-таки, извини, но будь добр, выиграй сначала матч, где много участников, матч с лестницами. У Эджа в этом-то и фишка была, что он же как раз-таки легенда матча TLC, и вроде по идее ты воспринимаешь, почему он фаворит и почему он первым этот кейс держал 2. Ну ладно, он Кеннеди победил-то не в лестничном матче, но это как бы, да, нормально, ты это принимаешь, ты это видишь и веришь в это.
1: Нет, я немножко сейчас про другое, про то, когда он Джона Сину победил, когда он кэшировал как раз-таки, когда Винс Макмен сказал, вот смотрите, выходит Эдж и становится чемпионом из ниоткуда. Это именно что самый яркий момент, наверное, там, 10-х годов, с 2000-го по 2000 какой-нибудь, 11-й год. Но это очень крутой действительно момент, и концептуально, что вот это вот может неожиданно решиться, то есть в любой момент может появиться новый чемпион. Неважно, что это Ро, Смэкдаун, Pay-Per-View, и каждому чемпиону, я не знаю, надо быстрее-быстрее бежать после титульной защиты. Потому что может прибежать какой-нибудь злой Эдж с Винсом Макменом и тебя за это наказать.
0: Я просто все-таки веду это к тому, что 26-й год от 2005-го отличается не только тем, что мы уже более, так сказать, приелись всем вот этим вот, как это называется-то по-правильному, присытились, вот так вот правильнее сказать, да. Есть еще один аргумент. В 2005 году показывали шоу в формате SD, если я правильно помню. То есть уж извините мне вот эту пиксельную формулировку, экран 480 на 360. А те, у кого были телефоны тех времен, могут попытаться найти видео, которое они снимали в те времена, и попробовать их посмотреть на телевизоре или в смартфоне. И вы поймете, что такое съемка в формате SD. Это было здорово для своего времени, без вопросов. Но сейчас у нас 2026 год. Мы видим каждую мелочь, мы видим в невероятной какой-то вот детализации. Более того, нам сейчас еще и снимают с нескольких разных камер. Наша любимая камера 8К, правда, это не показывает, но гипотетически это возможно. И вот тот эффект... Почему ты говоришь, кстати, что из зала такой матч смотрится круче? Это действительно так, потому что ты половину не разглядишь. Просто не увидишь. А в 26-м году ты уже можешь вот всю мелочь и все технические какие-то неполадки, погрешности увидеть, просто на полном экране. И поэтому споты, с одной стороны, тебе нужно их придумывать более вычурные, более какие-то новые, потому что, слушай, кого ты удивишь падением с лестницы в стол? Ха-ха! Или, например, бросок с одной лестницы на другую. Кого вы этим сейчас удивите? При этом споты такие будут, я не сомневаюсь. И тебе еще его нужно сделать так, чтобы зритель, который будет это смотреть на экране, не прочухал фальшивку. Вот уж без обид, но вот буквально был эфир шоу World's Collide, где состоялся 4-сторонний матч. Я смотрю, там половина приемов — это один рестлер прыгает, другой вот пытается его хотя бы чуть-чуть коснуться рукой, чтобы обозначить этот прием. Бедолага Стивен Борден, сын Стинга, который получил повреждение головного мозга в матче, где он прыгал навстречу Кевину Найту, они тоже еле-еле друг друга коснулись, и все это было видно. Но это прям жертва вот этой ситуации. И в этом смысле какую-то нужно, правда, новую историю придумывать. Возможно, действительно, в таких сложных историях изобретать что-то, не знаю, киноматчевое, хотя от киноматчей мы однозначно ушли, они все уже, они устарели. Но вот, на мой взгляд, лестничные матчи, где все у вас вокруг спотов, это либо очень серьезно для здоровья, либо это, правда, повтор повтора.
1: Повтор повтора, но вот ты говоришь, ты про телефоны напомнил. А сейчас люди-то все равно смотрят в телефонах. Очень много людей едут на работу, смотрят тиктоки с теми же самыми нарезками из тех же самых матчей. То есть вот эти вот споты, это в прямом эфире, может, тяжело отсмотреть, и ты понимаешь, что между ними просто зевнуть можно, отвернуться или еще что-то. Но потом, ну, посмотрят, ну, сколько? Ну, 100 тысяч человек, ну, 150, например. А потом в тиктоках, в нарезках посмотрят миллионы и начнут фанатеть от своих любимых рестлеров, которые красивее всех падают в этот самый стол, и на маленьком экране это не так уж сильно и видно. А там еще можно фильтры наложить и так далее.
0: Быстрый вопрос. Пройдут 2, 3, 4, 5 лет. Кого будут больше смотреть? CM Punk'а с двумя победами? Джона Сину, который вот это вот, помнишь, да, Джон Сина с огромной головой? Или как делит свою голову, что ли, поднимает? Такой мемчик. Или кого? Или Сета Роллинза, который побеждает и крутит над головой? Или споты из позапрошлогоднего матча, в котором, я уверен, я ничего не вспомню? Мне кажется, и ты ничего не вспомнишь.
1: Я думаю, споты из позапрошлого матча, потому что таких нарезок будет много. Люди тиктоки эти листают, и тут что-то быстро. Очень много тиктоков таких. Действительно, вот просто с моментами из матча.
0: Ну ладно. Я согласен с тем, что в виде хайлайтов, в виде вот этих нарезок мелькать-то оно будет точно. Я больше вел к тому, что если показать те же самые хайлайты, скучные, неинтересные, примитивные, из 2005-2006 года, ну вот как-то они больше откликаются. Но да ладно, еще про Money in the Bank обязательно будем говорить. Шоу действительно примечательное, матчи яркие, быстрые. Там действительно всякие интересные молодые рестлеры принимают участие, хотя в этом году вон CM Punk напросился, продолжает свой какой-то прощальный тур с пожеланиями. Но, как говорится, тоже хозяин барин. Алексей Красильников и Сергей Вдовин поговорили про один из самых, ну правда, ярких матчей, один из самых ярких концептов в рестлинге Money in the Bank, деньги в банке. Сергей, благодарю.
1: Пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Москва и Пекин обмениваются оценками ситуации в Латинской Америке и планами своей деятельности в регионе. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин. Как отметил дипломат, наша страна одновременно наращивает собственные контакты со странами региона. На полях прошедшей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел 11 встреч с представителями латиноамериканских государств. По словам Щетинина, такая повестка свидетельствует о значительно более широкой географии российских связей в регионе, чем отношения с традиционно близкими Москвой, Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. КНДР в субботу провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Она поразила цель на расстоянии 1000 километров, передает Северокорейское центральное телеграфное агентство. Ранее СМИ сообщали, что КНДР провела учение по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на учениях, высоко оценил командный состав и солдат ракетного подразделения, которые участвовали в учениях. Об этом говорится в сообщении агентства. Он подчеркнул, что КНДР необходимо, цитата, «продолжать ответственные усилия, чтобы постоянно заставлять врага осознавать надежность и смертоносность стратегических наступательных средств страны в рамках усилий сдерживания». Новый заместитель министра обороны Украины, комик Алексей Рева, в 2023 году жаловался в социальной сети на отказ в бесплатном проезде в трамвае во Львове, на который он претендовал как участник боевых действий. Ранее комик был назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформации. На Украине он известен как участник юмористических проектов. В частности, в 2015 году Рева вместе с братом-близнецом Игорем Ревой, который сейчас занимает пост заместителя министра развития общины территории Украины, получили денежный приз на шоу «Рассмеши комика». Членом жюри выступал нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский. После начала специальной военной операции оба брата работали несколько месяцев в военкомате. Рельеф Земли меняется из-за вулканической деятельности и землетрясений. И в результате появляются и исчезают острова. Об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников. Ранее в интервью гидрограф Андрей Леонов сообщил, что российские исследователи на фоне потепления климата с 2015 года открыли в Арктике более 15 островов разных размеров. По его прогнозу, район архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа в российской Арктике считаются наиболее перспективными территориями. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии психолог Анатолий Добин. Анатолий, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: На всякий случай напомню, что в нашем подкасте мы лишь ищем ответы на вопросы, никаких советов никому не навязываем и ничьих личных
5: как интересов. Знать, как знать.
3: Да, не преследуем.
5: Не знаю.
3: Сегодня тема у нас...
5: Как пойдет.
3: Да, тема непростая, но, я думаю, очень актуальная. Откуда берется избыточный вес у людей? Почему мы в какой-то момент толстеем, не толстеем? Вам это не грозит? Вы худой, подтянутый, в хорошей форме?
4: Я был на 40 килограмм больше.
3: Да вы что?
4: Да, можете посмотреть.
3: То есть вы в какой-то момент
4: похудели? Да, 8 лет назад я был сильно больше. Да, такой кругленький был, миленький, знаете, такой упитанный.
3: Ничего себе.
4: Да, такой милаш был, такой кругленький.
3: Ну, вы сели на диету или вы каким-то
4: специальным... Ну, я занялся цигун, например, занялся здоровьем, со своим состоянием занялся. Ну, скорее, изменяется внутреннее состояние, которое состояние ментальное меняется, тогда и состояние твоего тела тоже меняется. Ты становишься легче. Потому что пока ты несешь тяжесть какую-то, это часто выражается буквально в самом теле. Ну вот начал бы я, конечно, не с этого. Да. Начал бы я с того, что мы говорим про избыточный вес. Но если прислушаться, то за любым избытком на самом деле можно обнаружить какой-то недостаток. который этот избыток прикрывает? Вот какой недостаток часто прикрывает избыточная еда? Мне не хватает времени для себя, мне не хватает пространства для себя, у меня нету своей собственной жизни. И вот ощущение, что мне приходится очень много терпеть. Вот люди, например, которые занимаются работой, где им приходится все время терпеть чужое требование, какая-нибудь бухгалтерия, там, на кассе, знаете, вот места, где ты все время сталкиваешься с требованием, которое ты вынужден с ним быть. И вот пока ты терпишь, а ты все время подстраиваешься под других, адаптируешься, какая-то работа, где ты все время что-то терпишь, и у тебя не остается своего собственного пространства. Вот когда твоя жизнь полностью подчинена чужому требованию, чужому ожиданию, а может быть единственное место, где ты по-настоящему можешь почувствовать себя в контакте со своим собственным желанием, это ночью перед холодильником. То ты открываешь, и ты сам решаешь, что тебе поесть. И вот ты чувствуешь, что ты переполнен какими-то эмоциями непонятными, ты можешь успокоиться с помощью еды, ты можешь злость заесть, значит, хрустеть и хрумкать что-то. То есть, а тебе не хватает любви? Опять же, есть холодильник, и ты подошел, он всегда есть, он никогда не спросит у тебя, что так много ешь, что тебя, что никогда не будет тебя осуждающе смотреть. Вот ночью просыпается все то, что днем ты в себе подавлял. Все, что днем ты в себе не позволяешь, ночью проявляется вот в этом приступе желания срочно поесть.
3: А обжорство, да, назовем это?
4: Ну, давайте обжорством, как хотите. Назовем обжорство очень осуждающее сразу. Что же так сразу? Да, нормально же сидели. Зачем сразу обзываться?
3: Ну, вы сейчас говорите о той ситуации, когда человек остается в неком одиночестве, один на один.
4: Во-первых, это одиночество, конечно. Еда заменяет все. То есть проблема в том, что еда становится универсальным заменителем всего. Заменителем от отношений, заменителем ощущения неудовлетворенности, заменителем подавленной злости, которую ты не можешь выразить, ощущение пустоты, которое ты носишь в отношении своей собственной жизни. Потому что еда — это такое маленькое событие. Когда в жизни нет никаких событий, то единственным событием, которое дает тебе ощущение чего-то контролируемого, управляемого, и что ты решаешь, что это делаешь ты, а это еда. И поэтому, к сожалению, еда на себя стягивает очень многое. Поэтому мы занимаемся борьбой с едой и борьбой с тем, чтобы переедать, но нужно прислушаться, что за история стоит за этим. Почему? Что? То есть не в тот момент, когда ты подошел к холодильнику, а что было за несколько часов до этого? Что было днем, когда ты, например, на тебя накричал начальник, тебе муж не ответил, когда ты хотела быть услышанной, когда с детьми надо что-то делать. Дети — это что такое? Это все время быть подчиненной чужому требованию. Дело не только в том, что ты беременна и кормишь, а еще это твоя жизнь подчинена чужому требованию, чужому ритму. И это правда важно, это очень ценно, это может очень много приносить удовлетворения, но проблема в том, что теряется контакт с собственным желанием в этот момент. И, может быть, когда все уснут, и ты идешь к холодильнику, это как будто покормить самого себя. То есть, когда ты вынуждена все время кормить всех, эмоционально кормить, то нужно как-то позаботиться о себе. А если нет других способов заботы о себе, то еда, собственно, и остается тем единственным способом позаботиться о себе, который остался. И поэтому я против того, чтобы просто бороться с едой, запрещать себе. Тогда вообще нет никаких способов, не остается у человека, понимаете, да? Если это единственный способ в его жизни, как-то почувствовать вообще ощущение жизни.
3: Вы меня сейчас путаете, то есть либо все-таки есть или не есть.
4: Кушайте. Конечно, абсолютно. Конечно. Но вопрос не в том, есть или не есть.
3: Ну, не все подряд.
4: А все подряд можно, абсолютно.
3: Или с друзьями, например.
4: И с друзьями можно.
3: То есть не есть одному, а есть
4: одному можно.
3: А то сейчас люди перестанут в рестораны ходить.
4: Не надо везде ходить и есть.
3: Потому что вы одно дело подойти к холодильнику и там ночью там тихонечко съесть, значит,
4: любимое пирожное. Вообще не отказывайте, себе ни в чем. Запрещенное наиболее желанно, кстати. Вот начинаешь запрещать, и тут же это окрашивается каким-то таким, знаете, вот сразу начинает светиться эта еда такой желанностью. Вообще все запрещенное оказывается желанным. И поэтому вопрос не в том, запрещать себе или не запрещать. Вопрос в том, что звучит за этим? Что за голод звучит за этим? Вот, кстати, я сказал голод, и мне сейчас пришла в голову мысль, я об этом говорил и у себя в проекте «Добин дом». Вот, например, голод, который межпоколенчески передается, например, в семьях, знаете, закармливают. Когда тебя в семье заставляют есть, начиная вот с детства, ты должен оставить чистую тарелку, съесть последний кусок обязательно, вот тебя еще и еще и еще. То есть за этим перекармливанием внуков стоит голод в поколении бабушек и дедушек. Поэтому, конечно, в этом во всем все много всего, но важно, что то, о чем мы говорим, за любым избытком всегда скрывается какой-то недостаток. Как недостаток становится избытком, это, например, вот знаете, пухленькие мужчины, они очень добрые, от них вот такой культурный образ доброты. Но в этой доброте, если прислушаться, всегда есть аспект недостатка права на мужское присутствие. Вот он такой добрый, хороший, но в этом есть и заедание злости, мы знаем, как это бывает. И вот, например, когда мужчина такой хороший, правильный, знаете, такой кругленький, есть ощущение, что он не позволяет присутствовать себе до конца своему мужскому. И в этом часто есть, например, неразделенность с матерью. Мать, еда – это же связь с матерью. Мать кормит. И очень часто бессознательно, на самом деле, в его теле присутствует не он один. Там присутствует еще и мать, и пуповина, которая не перерезана. И вот связь через кормление, она заменяет мужское присутствие в нем. То есть, по сути, присутствует мальчик, а не мужчина в его теле. Поэтому за этим тоже опять недостаток. Видите, есть избыток тела, но реального. И он, правда, есть. Его не сдвинуть. Он такой большой. Но есть недостаток именно ощущения мужского присутствия. А в женщине по-другому. Женщина по-разному тоже. Но если вы возьмете классический образ полной женщины, самый древний образ, какой-то Венера Виллендорфская. Знаете, вот эти статуэтки огромные, такие палеолита. А вот где женщина там большая. Что такое большая женщина? Это мать. То есть ее тело, если в толстом мужчине, в полном мужчине присутствует связь с матерью фундаментально, с кормлением, есть жена, которая его кормит постоянно. То есть это связь через еду с миром. И вот путь к сердцу мужчины лежит через желудок, я не знаю так, но путь к сердцу младенца определенно лежит через желудок. Это его фундаментальные отношения с миром. Через наполнение. Мать буквально проникает в него, понимаете, да? Вот через молоко, и он не разделяет. Мать – это еда, это в каком-то смысле единое целое. Вот этого идиллического слияния. И вот там присутствует мать. И ощущение, и жена тоже часто превращается в мать, которая его кормит. И он сам ее превращает в мать. То есть сексуальность уходит сейчас из этих отношений и заменяется отношениями вокруг еды. Это не буквально про мать, это просто про отношения с миром вокруг питания. А с женщиной по-другому, она скорее сама превращается в мать. Она становится кормящей для всех, вот большая такая мать. И она всем мать, всех кормит. Но она сама должна где-то есть, понимаете? И вот она идет, и себя тоже нужно кормить как-то. И она себя закармливает, всем готовит. И поэтому это вот, мне кажется, очень важный момент, чтобы мы часто забываем о себе и о своем собственном желании. И единственная точка остается самой фундаментальной. Это же базовое отношение с миром через еду. Почему так всех это волнует? Потому что это просто база. Наш контакт с миром происходит через это. И мы возвращаемся, когда нам страшно, тревожно, что-то еще именно в эту точку, когда нету других опор, других способов слышать себя. То есть это базовый способ заботы о себе. Вот в чем проблема.
3: То есть мы себя так успокаиваем, если коротко.
4: Совсем коротко. Ну, совсем. Вы простили. Но в целом, да, глобально-то, конечно, да.
3: Вот давайте еще такой вопрос. Перед любым праздником толпы людей в магазинах, которые закупают себе огромные тележки еды. Причем ощущение, что можно этой едой прокормить целый отряд, полк, не знаю, месяц, а потом это все выбрасывается. Откуда стремление купить?
4: Давайте мы вернемся к базовому тезису. Если избыток скрывает под собой недостаток, какую-то нехватку, вот тот тезис, который он сегодня дал, он, мне кажется, здесь тоже вполне применим. Что вы увидите, если вы увидите эту полную тележку? Вы увидите холодильник, который забит до отказа. Холодильник – это что такое? Это место замороженной заботы. То есть вместо того, чтобы прийти туда, как раз это место, потому что там светится, там полно еды. И тебе важно знать, что там полно еды. И это как раз нас возвращает вот к этой теме голода, к теме пустого холодильника. Я вспоминаю своего полного пациента, очень полного. И он рассказывал воспоминания из детства, как он приходил, открывал, а там ничего не было. То есть вот этот пустой холодильник, как пустая материнская забота. Эта метафора была для него матери, которая была, в которой не было тепла и заботы. И он сам, я говорю, что бывает закармливают, потому что матери много и не разорвалась связь. А тут он сам вынужден был себя все время кормить на фоне дефицита какого-то. Вот это ощущение пустого холодильника было для него ментально ощущением отсутствия тепла, отсутствия заботы, и он всегда забивал его до отказа. То есть холодильник должен быть полным, а вот эта еда должна быть там всегда. То есть ты всегда должен что-то найти, потому что это страх. Если ты ничего там не найдешь, страх, что ты опять столкнешься с этой, как вы правильно сказали в начале, психотравмирующей ситуацией. Вы произнесли там пункты какие.
3: Но вот, я сейчас представила пустой холодильник, и мне уже стало страшно.
4: Абсолютно. Эта тревога, она может быть вашей, а может быть и более и что-то от ваших родителей. Вот тема пустоты в этом холодильнике. И поэтому его переполняют. Второе, почему забивают эти тележки, это ощущение жизни. Когда у тебя нет ощущения жизни наполненной, то еда становится главным способом жить. Если у тебя нет разных аспектов в твоей жизни, то наборы разных продуктов в твоей корзине в каком-то смысле метафорически символизируют краски жизни. То есть разноцветные упаковочки, это все их много раз. открываешь, и прям радость наполняет тебя. Представляете, все это наполнено, колбаска, сервелатик, оливье, все там есть. И вот это все можно есть, и что хочешь. Это ощущение какой-то радости жизни. Проблема в том, что эта радость, она очень пакована вся в холодильнике, а то, что за пределами холодильника, это пустота. Вот говорят, почему люди, дети смотрят мультики, телевизор? Да не потому, что там как бы телевизор, а потому что пустота внутри квартиры. Вот сидит бабушка и смотрит телек все время. А если она не будет смотреть телек, то что? У нее же пустота, понимаете, это пустая квартира. Дело не в том, что там. Там жизнь, потому что здесь нет жизни. И вот проблема в том, что в нашей жизни нам самим не хватает контакта с собственным желанием. Чтобы нам хотелось жить, хотелось присутствовать, хотелось радоваться. А мы не слышим себя, мы подавляем свои собственные чувства. И в результате все сводится к одной самой примитивной форме заботы о себе. Поэтому главная задача – это потихонечку менять и развивать формы заботы о себе, чтобы вкус жизни был вкусом жизни. Вот, кстати.
3: Коротко скажу только, что иногда эта еда в холодильнике, она имеет такую привычку портиться. И это часто такая еще картинка из кино или откуда-то, когда ты открываешь холодильник, видишь там вот этот либо ручку сидит, да, либо сыр с плесенью, и вот это такая, знаете, потеря твоего, не знаю, что ты какой-то статус потерял, что у тебя нет денег, ты неудачник и так далее. Вот этот вот сыр с плесенью в холодильнике, один маленький кусочек.
4: В целом, глобально, давайте немножко поменяю тему чуть-чуть, про успертывшуюся, может быть, мы успеем в конце сказать. Вот в сыре с плесенью есть вкус к жизни, вот такая жизнь по-итальянски, немножко метафорически, не буквально Италия, а вот тот образ, который у нас есть. Проблема в том, что мы, когда мы поглощаем бесконечно, мы теряем вкус. То есть тот, кто все время ест и ест и ест, у него нет вкуса. То есть, чтобы почувствовать вкус, нужно быть медленным, нужно что-то распробовать, нужно что-то почувствовать. А когда ты закидываешь в себя, заполняя пустоту вот здесь, у тебя нет ощущения возможности что-то распробовать. То есть, знаете, вот разный сырочек, там орешки, виноградик, там винишко. Вот когда хорошо и медленно, мы разучились жить медленно и со вкусом. То есть вот эта прожорливость, она не дает нам возможности. Мы прожорливы по всему. Мы прожорливы по ощущению жизни. Мы все время хотим новых и новых впечатлений, новых и новых отношений, там, Тиндер и все вот это. Знаете, оно бесконечное. Жизнь как свайп такой бесконечный. Мы ничего не можем по-настоящему до конца распробовать. И, к сожалению, нас все время это гонит. И фильмы стали очень быстрыми. Фильмы, например, Тарковского уже невыносимо смотреть, потому что нас приучили к огромной скорости экшена, где мы сидим и постоянно потребляем и потребляем и потребляем контент. Вот. И мы
3: я
4: производим
3: тоже
4: контент.
3: Часто звук на скорости 2.
4: Абсолютно.
3: Но это же, наверное, неправильно. Как?
4: Я не знаю, это
3: неправильно.
4: Проблема в том, что мы включены в это. Правда, даже это не наша проблема, а в том, что это транслируется нам. И мы разучились медленно жить. Медленно и со вкусом. Вот это проблема, что мы... Вот то есть гурманство настоящее, оно начинается, когда ты замедляешься, когда ты пробуешь еду, когда ее немного. Она вкусная, хорошая, она тебе нравится. И вот эта способность наслаждаться жизнью, она не связана с доходом никак. Она связана с ощущением присутствия твоего желания в твоей собственной жизни. Вот я сейчас делаю цикл про заботу о себе. Вот в Добин-доме я проект сделал, и там рассказываю про это очень подробно. Но нам нужно возвращаться к ощущению способности чувствовать вкус. Потому что вкус мы потеряли.
3: Он же не только в еде проявляется.
4: Он проявляется во всем. Он проявляется и в сексе, он проявляется и в том, как мы смотрим на жизнь. Что мы не гуляем, все куда-то бежим. Работа — это бесконечно, мы что-то надо быстрее задачи делать. И вот так наша жизнь и проходит за бесконечным потреблением контента. То есть на самом деле булимия у нас не только в отношении еды. И это глупо бороться только с едой. Это, в принципе, наш способ быть в мире, он стал абсолютно булимическим. Мы ничего не перевариваем. Это все не усваивается. То есть объем наших возможностей психических переваривать гораздо меньше, чем в нас входит. Вот в этом проблема. Что мы не можем переварить все то, что на нас валится. Поэтому важно говорить «мне достаточно». Мы разучились способности говорить «мне достаточно». Нет, нужно вот до конца доесть. И вот этот посыл «доедай», который нам транслировался, что нужно доесть, мы и в отношениях также делаем. На работе мы должны все сделать, что-то от другого исходит. Мы не можем сказать «нет». Внутренне спокойно, а без какой-то позы. Ну вот, знаете, когда человек спокойно говорит другому «нет», другой слышит. А иногда бывает, ты терпишь, терпишь, терпишь, ешь, ешь, ешь. То есть ты проглатываешь в своей жизни часто гораздо больше, чем просто в отношении с едой. Ты проглатываешь то, проглатываешь все, и к этому тебя очень часто приучали, начиная с детства. Ты должен доесть то, что идет от другого. Ты должен успокоить другого. Вот когда ты ешь, ты успокаиваешь бабушку. И вот ощущение, что нас разучили способности контакта со своими собственными ощущениями и чувствами. Разучили не специально, а потому что это был вопрос выживания для прошлого поколения. Но чтобы почувствовать вкус, нужно почувствовать ощущение голода и возможность немножко побыть. Не закидывать тут же еду на это место, а дать какое-то ощущение пустоты внутри, которое может быть потом чем-то заполнено. А мы разучились пустоту чувствовать. Мы заполняем пустоту звуками, контента бесконечно в ушах. Мы смотрим вот эти бесконечные, знаете, ютубчик или что-то еще просто вот с огромной скоростью. На скорости 2.
3: Я боюсь, сейчас даже не все понимают, что значит пустота.
4: Это ощущение...
3: Это что это? Тишина?
4: Это или и что? Тишина, это ощущение...
3: И бездействие.
4: И бездействие. Это ощущение, как тебе спокойно. Проблема в том, что нам тоже становится неспокойно. То есть... Эта пустота, на самом деле, всем знакома именно в том, что мы от нее постоянно бежим. Она, на самом деле, очень хорошо знакома всем как раз. Гораздо больше, чем вам кажется. Но именно то, что мы заполняем едой, видосами, музыкой в ушах, присутствием чего-то постоянно, это и есть пустота. То есть то, против чего организована вся наша жизнь. Вот это пространство. Давайте назовем это пустота в плохом... пространство нашей жизни. И вот нужно место, которое можно не заполнять тут же. И тогда в нем что-то может появиться. А может появиться вкус. Ты можешь почувствовать вкус. А когда ты заглатываешь, ты не почувствуешь вкуса. Когда еда заходит в тебя шматьями. А вот я по себе знаю, что это такое, когда ты закидываешь в себя еду, потому что это главный способ быть. Но в жизни гораздо больше интересных вещей.
3: Я боюсь,
4: вещей.
3: Что это следующий вопрос. А зачем мне это? Зачем мне этот вкус? Зачем мне
4: действительно
3: это?
4: Непонятно.
3: Да.
4: Как 100%?
3: Что с этим делать-то? Если оно и так хорошо все идет.
4: Хорошо идет. Такое хорошо. Что хорошо, если хорошо идет, то хорошо. А что же? То есть как бы вопрос это не что-то, что зачем, понимаете? Да, если ваша жизнь вас устраивает, то, мне кажется, в этом нету проблемы. То есть у меня нет желания продать вкус к жизни. Понимаете, это как-то нелепо. Но, в принципе, есть просто к тому, что есть другой способ жить, и на самом деле очень старый. Он всегда был. Просто мы ускоряемся все время и с огромной скоростью потребляем. И потребляем еду, и потребляем все, что можно назвать едой. Впечатления. Например, мы едем куда-то даже в отпуск, и мы должны выстроить этот отпуск так, чтобы заполнить все. То есть мы не можем отдыхать, мы должны все время заполнять. Вот это посмотреть, это посетить, это и спланировать, как будто если ты не заполнишь все, ты будешь чувствовать вину или будешь чувствовать тревогу. Ты не можешь спокойно выдохнуть, если ты не как бы все не сделал. Как будто внутри есть какая-то гонка, которая не дает тебе какого-то спокойствия, ощущения возможности почувствовать просто выдох. А это вот то, что важно.
3: Это правда, да. Иногда бывает, что я сама себя ловлю на том, что ты приезжаешь на отдых и думаешь, вот ты сразу строишь себе какую-то там программу туда-сюда пойти, и ты не понимаешь, что делать, если ты ничем не занят.
4: Вы не можете как будто бесполезно провести день. Вот
3: тебе
4: эта способность.
3: Становится неудобно.
4: Абсолютно.
3: За это, да?
4: Вот. Вот это неудобство, это что-то выдает. Что как будто, что, времени много, да, займись, иди уборкой, что-то сделай. Знаете, да. Эти голоса из детства, которые звучат, которые всеми тебя дергают. То есть ты не можешь, и вот с этого, собственно, и начинаешь. Вы хорошо сказали. С этого и начинается главное. Смотрите, спокойно сесть. Вот есть люди, которые не могут. Они думают, надо убираться, что-то делать. Они могут просто спокойно сидеть. И детям транслируют такую же тревогу. Чего надо все время уроки, то и все. Все должны быть чем-то заняты. А начинается все именно с возможности просто спокойно посидеть на попе ровно. Вот ничего нет. И вот надо учиться сидеть на попе ровно. Тебя все время дергает, тревожно. Ну, потихонечку эта способность появляется. Что не нужно дергаться, не нужно бежать. Что все уже случилось, понимаете? Все, что могло случиться в нашей жизни, все уже потеряно, друзья мои. Все, что могло быть потеряно.
3: Нет, ну, знаете, бывает такое, что нужно же потом что-то рассказать друзьям, знакомым, как я провел эти выходные.
4: Ну, это опять, видите, да. То есть
3: ты что делал?
4: Зритель.
3: Я сидел на диване, а
4: есть
3: я там...
4: какой-то зритель, то есть какие-то мифические друзья, которым это как будто интересно, как вы провели лето.
3: Угу.
4: Абсолютно, да вообще никому ничего не интересно.
3: Ну, вот. Это все рассказываем, да?
4: Но всем как будто важно что-то предъявить. Вот в этой сцене всегда прислушивайтесь к сцене, которая есть. Вот то, чем я делюсь, собственно. А за этой сценой стоит мне нужно что-то кому-то предъявить. Но кто скрывает за этими друзьями? Вопрос. Может быть, это мама, которой нужно предъявить, что я не сижу спокойно, что я делаю. Может быть, это какое-то требование внутреннее, перед которым нужно отчитаться. И мне стыдно просто быть. Стыдно ничего не делать. Стыдно наслаждаться жизнью. И это, конечно, то, что нам очень мешает, вот внутренний зритель. Угу. И единственное, что я могу тогда, это пойти есть. Если вся моя жизнь под таким надзором находится, но этот надзор внутренний, он не внешний. На самом деле никакой начальник, никакие друзья, никакая мама не даст нам такой тирании, под которой мы часто на самом деле сами живем и сами себе ее организуем. И вот этот тиран на нас смотрит и говорит: «А, что, время много, да, свободного? Чё ты сидишь-то? Или чё не бегаешь?» И как мы все время под его взглядом должны что-то делать. Угу. И тогда единственная точка, где я могу хоть немножко успокоиться, это холодильник. Важно не выбросить холодильник, а важно расширять способы заботы о себе, прислушиваться к своим чувствам. Что я сейчас чувствую? Если тебе начинает нравиться твоя жизнь, вот когда человек влюбляется, он худеет, заметьте. Когда появляется ощущение полноты жизни, ты сдуваешься, ты не хочешь есть. А когда ощущается, возникает ощущение пустоты жизни, ты как раз полнеешь. Вот ощущение влюбленности в жизнь – это то, что нам нужно. Не в другого человека, а что тебе нравится жизнь. А проблема в том, что нам не нравится наша жизнь, именно поэтому мы оказываемся у холодильника.
3: Ну, в состоянии влюбленности тоже нельзя все время находиться.
4: Все время
3: говорят,
4: нельзя?
3: Тоже специалисты.
4: Говорят, все время нельзя у вас. Ну что ж такое-то?
3: Или можно?
4: Все можно. Все время это нельзя. Ну что ж такое-то?
3: То есть нужно себе все время придумывать какие-то...
4: Придумывать.
3: Вычеркиваю слово «нельзя».
4: И слово «нужно» тоже вычеркиваю.
3: Тоже нужно.
4: Абсолютно.
3: «Должны» тоже вычеркиваю.
4: Абсолютно.
3: А какое слово-то правильно?
4: Какое хотите. Но вот эти слова мы просто удаляем из лексикона. Я просто привожу вам два способа быть. Крайних, понимаете, да? Конечно, жизнь шире, чем... Я просто два полюса показал. Жизнь пустота и жизнь наполненная. Вот метафора жизни наполненная — это влюбленность. Когда жизнь наполненная, ты худеешь. То есть, когда у тебя есть избыток, понимаете, когда у тебя есть полнота, тебе нет необходимости по-другому заполнять эту нехватку. А когда вот у тебя пусто, в смысле ощущения твоей собственной жизни, если она ощущается пустой, то ты ее заполняешь едой. То есть вот тут как раз избыток появляется на месте нехватки. Вот тот тезис, о котором я вам говорил. И он в самых разных вариантах работает и звучит в нашей жизни.
3: Я знаю еще женщин, которые, знаете, вот они берут пирожное длинное и говорят: ну вот все нельзя, но вот этот кусочек можно. То есть это они себя так как-то оправдывают или что?
4: Оправдывают себя.
3: Или находят какое-то извинение тому, что они все-таки хотят лишнее.
4: Ну, давайте так, смотрите. Как создать себе желание? Каким образом? Запретить себе что-то. Mm-hmm. Запрещенное желанным становится. Почему притягательны чужие мужья? Почему притягательны адюльтеры? Потому что это запрещено. Потому что объект окрашен запрещенкой. Вот запрещенка становится притягательной. Желание живет в принципе там, где что-то запрещено. То есть это способ бытия нашего желания. Поэтому, конечно, запретить себе что-то делает этот объект возможным для наслаждения. Как раз именно тогда я и могу насладиться им, если я сижу на диете. И если мне нельзя. Нельзя и можно, а потом опять нельзя. И вина, кстати, возвращается тоже, потому что вина за наслаждение. Вина не за то, что ты поел. Вина всегда звучит внутри нас за то, что мы позволяем себе наслаждаться. Но это способ на самом деле людей создавать себе в своей жизни наслаждение. Поэтому запрещение – это один из самых фундаментальных и вообще базовых способов конструировать желание в своей собственной жизни.
3: Мне кажется, это прекрасно.
4: Абсолютно, конечно. Поэтому
3: не нужно себе, нужно все запрещать.
4: Все запрещайте, да, ничего нельзя. Все, и наслаждаться этим. Это правильно. Надо себе все запретить, конечно.
3: И сразу получится.
4: И сразу получится масса,
3: да.
4: Конечно, масса потенциальных объектов для наслаждения, конечно.
3: Спасибо большое, психолог Анатолий Добин.
4: Рад был, друзья мои.
1: Поговори со мной. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть.
0: Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Немецкие политики прибыли с необъявленным визитом на Украину. Госдуме рассказали об обстоятельстве, при котором можно перерасчитать плату за коммунальные услуги. Российские археологи нашли уникальный клад. Об этом и не только. Подробнее далее. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли в воскресенье в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство Рейтер. Во второй половине августа на Украину с таким же визитом приезжал глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. Россияне, которые длительное время находились в больнице и фактически не проживали в квартире, могут обратиться за перерасчетом платы за отдельные коммунальные услуги. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Парламентарий объяснил, что речь идет об отсутствии жильца дома более 5 полных календарных дней подряд. Он уточнил, что после возвращения необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги с заявлением о перерасчете и приложить документы, подтверждающие период госпитализации. По его словам, сделать это необходимо не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль, рассказал, что хочет видеть в следующем французском лидере качество президента России Владимира Путина. По его словам, весь французский народ, который устал от некомпетентности и лживости французских властей, хочет того же. 4 российских волейболисток игроков клуба «Омичка» внесли в базу украинского скандального известного сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса, с которыми знакомились РИА Новости. На сайте были опубликованы данные волейболисток Виктории Василевич, Анастасии Гвозденко, Алины Донченко и Юлии Дробченко. Их обвиняют в публичной поддержке России, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу «Миротворца» стало их участие во второй спартакиаде народов России. Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями 10-14 веков. По предварительным оценкам ученых, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России, сообщили в Министерстве образования и науки. В составе клада несколько круглых медальонов, украшенных зернью и тканью, крупная орнаментированная гривна, привязки монеты, наголовные украшения карельского типа и серебряные цепи из тонкой серебряной проволоки, перстень и подковообразная фибула, а также кожаное ожерелье. Вес клада составляет более 2 килограммов. Суд в Петербурге изъял у предпринимателя, который торговал в магазине на Васильевском острове, более 347 килограммов импортного сыра, рыбных и мясных деликатесов и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Обнаружено в ходе таможенного осмотра товаров отсутствовала маркировка на русском языке, что не позволяет определить срок их годности, не является нарушением норм законов и технических регламентов. Критическое мышление станет главным навыком в эпоху искусственного интеллекта, так как непрозрачность алгоритмов создает серьезную угрозу манипуляции данными. Об этом рассказал профессор психологии Университета Мичигана Кай Картина. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас начинаем эфир на радио «Спутник» и будем обсуждать самые последние новости, которые у нас связаны по большей части с геополитикой. И поговорим с Игорем Шатровым, политологом, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, приветствую вас.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что ж, давайте начнем, конечно же, с Киева, с тех событий, которые прямо сейчас происходят. И, собственно говоря, длится, ну, наша такая, я бы сказал, ну, я не знаю, что ли, постоянная атака, вот так ее назовем, уже достаточно долгое время. И начали выпускать разные статьи, понятное дело, во всем мире. А определенные вот настроения сейчас, конечно, меняются. Например, «Нью-Йорк Таймс» говорит о том, что все больше жителей Киева понимают, что, оставаясь в городе, они подвергают свою жизнь повышенной опасности. Собственно, безопасности настал конец. Буквально вот так говорится в публикации. И давайте попробуем выяснять, о чем это, ну вот, что это значит. То есть Киев все теперь стал, ну я так назову что ли, городом, который напрямую вовлечен в боевые действия, и все теперь это прифронтовой город?
3: Ну, наверное, да, не нам с вами, конечно, не наше с вами дело советовать.

0: Но ведь в Киеве впервые за всю историю конфликта прошел антивоенный митинг, митинг за мир. Не митинг против там такой, знаете, против отставки министра обороны, там какая-то клоунада была, не какие-то там пародийные митинги против коррупции, даже не вот эти выступления против ЦЦК, которые, с одной стороны, конечно, ну, казалось бы, имеют под собой антивоенную подоплеку, да, но и по большому счету это немножко другое. Это, знаете, так, ну, пускай кто-то там с русскими воюет, я, в принципе, не против, да, а сам я под юбкой своей жинки там где-то прячусь, да, вот как это выглядит, ну, на самом деле, если вот уже до глубины добраться этих событий, да, моя хата с краю, но я не против, что воюют с Россией. И вдруг впервые митинг, на котором лозунги «За мир», надо договариваться, надо прекратить войну, надо за мир выступать, надо бороться за мир. Это стоило только 2-3 удара по мостам нанести. Да, вдруг почувствовали, что вообще-то они, может быть, даже узнали о том, что они вот что они творят в российских городах своими действиями, да, они вот не стесняются, не думают, мирное население там страдает или кто, они просто бьют вот во все, что движется, как говорится. Может быть, теперь об этом киевляне узнают, жители других крупных украинских городов. Поэтому, конечно, да, многое меняется прямо у нас на глазах. И, ну, да, прифронтовой город Киев, а что же делать? Ну, хотели, не мы это начинали, как говорил наш президент, и совершенно, ну, справедливо это заявляет.
1: Здесь, собственно, есть еще дополнительные вот такие сведения, заявление Карасина, который говорит о том, что мы и предупреждаем вот всех иностранцев, которые прямо сейчас находятся в Киеве, что будьте осторожны, потому что это действительно опасно. И вот, знаете, тут тоже как будто бы важный момент. До этого мы очень часто наблюдали, и очень многие, на самом деле, были недовольны тем, насколько свободно, ну, так скажем, европейские лидеры и кто-либо еще прибывают в Киев, гуляют по улицам, отдыхают и спокойно уезжают обратно. Вот теперь они как будут относиться к подобной ситуации в Киеве? Получится ли так, что вот эта поддержка, которую они пытаются постоянно проявить своими приездами, причем приезжают абсолютно все, не только политики, там и там актеры, и кто только не приезжает. Вот сейчас побоятся приехать или все-таки вот это продолжится, ну, так скажем, поток, я не знаю, неравнодушных, назовем их так, хотя это, конечно же, слово в кавычках.
0: Ну, мне кажется, самоубийц среди них все-таки чуть меньше, чем, наверное, Зеленскому хотелось бы. И я думаю, что да, именно это и произойдет. Будут, конечно, поддерживать со стороны, будут говорить о жестокостях русской армии, но как-то вот наблюдая за этим где-то из своих городов, из своих столиц. Но они ведь по большому счету в основном-то так этим и занимались, да, действительно, они используют Украину как таран, а сами могут, конечно, посещать Украину и посещают, но в наиболее безопасных местах. Вот Киев перестал быть безопасным. Но вообще, по большому счету, и Западная Украина сейчас не такая спокойная. Наши военные достают и до западных окраин этого государства. Вот, я думаю, что это продолжится, и бьют по погранпереходам, и бьют по логистическим маршрутам, и бьют по транспортным магистралям, бьют по железным дорогам, по тепловозам и на этих магистралях. И, соответственно, ну, не просто перерезают пути снабжения, да, но и создают сложности для перемещения вот этих самых любителей съездить на войну и покрасоваться на фоне там киевских достопримечательностей, показав тем самым причастность, да, личную. Я думаю, вот такой причастности будет меньше. Есть, конечно, самоотверженные идиоты, вот, но это не основное качество западных политиков, они все-таки, вот мне так кажется, трусливые в массе своей, и мы это будем наблюдать в ближайшее время.
1: Ну вот, как вы отметили, вот эти самые идиоты, мне кажется, их глава — это Борис Джонсон, который периодически приезжает и буквально танцует на костях, а сам ведь в этом будучи виноватым. Но вот вы упомянули вот эту акцию, которая прошла в Киеве, и там действительно был замечен, ну, такой плакат с призывом к миру. Как вы

0: считаете, разрастется до, ну, я не знаю, что ли, такого всеукраинского масштаба? Или пока что не получится этого сделать? Все-таки не забываем, у Зеленского есть такая своя армия полицаев в виде ТЦК, которые могут как будто бы взять и задушить все подобные, там, не знаю, задумки о свержении, о смене власти, о призывах к миру и всему остальному.
1: А вот вы обратите внимание, да, ведь это проверка такая некая, своего рода. Что нам будет, если мы скажем громко вот об этом? Ведь они действительно они боялись. Вот понимаете, сейчас страх погибнуть под ударами российских ракет, он пересилил страх оказаться в руках ТЦК или там в полиции, или там, не знаю, в застенках СБУ. Пересилил этот страх. Это, конечно, выбор еще тот. Знаете, вот никому бы в жизни не пожелал оказаться перед таким выбором. Но, извините, это столица государства, которая воюет откровенно, в открытую с Россией. Но они называют это войной. Да, они это называют сами войной. Опять же, не мы это сказали. И, извините, но... Как бы мы ни хотели сберечь Киев, мать городов русских, но, в общем-то, надо как-то и меру знать. Поэтому я думаю, что такой выбор, который стоит сейчас перед украинцами, перед жителями Киева, перед киевлянами, в первую очередь, если мы говорим о столице, которая всегда, ну, как бы, это движение многие определяет, и революция происходит в столицах, давайте уж тоже будем откровенны. Так вот, этот выбор, который перед ними стоит, им придется делать. И я думаю, что они разумные люди, и они сделают правильный выбор. Да, это произойдет не моментально. Но я думаю, что и российские военные не прекратят вот то, чем они сейчас занимаются. Они очень, знаете, так... Тяжело говорить, ну, вообще сложно, конечно, войну комментировать. И тяжело говорить о творчестве, когда говоришь о войне. Но мне кажется, они очень творчески сейчас, наши военные, подходят к делу. Они вот выбирают те направления удара, те цели, которые наиболее эффективно действуют и на общественность, и на армию, и на снабжение той же самой армии, надеюсь, на Зеленского тоже подействует. То есть, если какое-то направление оказывается неэффективным, выбирается новое направление. Вот удары по мостам, это был просто, ну, это очень такой верный, как видно, мы теперь видим, выбор был.
0: Да, действительно, мы прямо сейчас наблюдаем, как все меняется на Украине, но, как вы и сказали, сейчас перед жителями Украины стоит вот этот самый, наверное, неприятный выбор, который только может существовать. В то же время подобного выбора вроде бы пока что нет в прибалтийских странах и не намечается. Но вот смотря на выборы, которые проходят как раз в Латвии, все им, возникает несколько вопросов. Действительно, люди готовы вот так вот противостоять России? Настолько ли они, может быть, запуганы? Или настолько они действительно воодушевлены тем, что их вот страна будет противостоять России от всего блока НАТО и все в этом роде? Вот прямо сейчас мы смотрим на, ну, первые результаты, так скажем, проходящих выборов в Сейм, смотрим на то, что пока что вот лидирующая партия — это Объединенный список, который, ну, не отличается, так скажем, любовью к России, я бы наоборот даже сказал, они выступают, наверное, такими главными, что ли, русофобами. А вот после этих выборов что-то поменяется в худшую или, может быть, хотя бы в нейтральную сторону?
1: Мне кажется, там дно-то еще не достигнуто.
0: А, еще есть куда?
1: Да, есть куда двигаться, да, потому что мне кажется, ну, как там некая... Я не знаю, это как назвать, это, ну, эйфория сложно назвать, потому что эйфория — такое моментальное чувство, оно короткое, а там очень долго длится эта эйфория от якобы независимости от России, именно от России. То есть зависимости своей от Запада они не чувствуют того, что потеряли свои государства, потому что, во-первых, эти страны обезлюдили. Вот, все население там уехало работоспособная уехала в другие государства Европы работать. Остались старики и дети, да, в массе своей, и чиновники там, и кое-кто еще, поддерживающие немножко туристическую отрасль. И все, промышленность ликвидирована. Удивительно такое пренебрежительное отношение к собственной, по идее, национальности, им поэтому мне нации, да, мне поэтому, мне кажется, они изгаляются над русскими, потому что другого ничего им не осталось, как себя выделять, потому что, больше ничего не осталось у них, кроме как национальность там своя, они ни своей промышленности, там, экономики, да и историю они готовы отдать уже, продать ее и сделать себя частью там чужой истории. Это, конечно, удивительные метаморфозы, которые происходят, в принципе, довольно интересными народами. У них там такая сложная история, которая периодически была частью российской истории. Ей бы, может быть, как-то правильно распорядиться и оказались бы в нужной нам на стороне правды, да. Но вот они почему-то сделали однажды, их лидеры сделали выбор, и мне кажется, из-за малочисленности, может быть, это, я сейчас, конечно, антинаучные выводы сделаю, наверное, но из-за малочисленности населения их удалось быстро перековать, что ли, да. Многих отправили, как я говорю, на заработки, они уехали, а оставшихся, перековали, хотя, конечно, там и русских, во-первых, много еще, до сих пор, если уж мы говорим.
0: И которых на самом деле-то притесняют. Игорь Владимирович, вопрос-то, касающийся самих руководителей, я вообще не понимаю, а они-то о чем думают? Вот подобные заявления, которые делают, например, премьер-министр Латвии, он там говорит, мы сильнее, чем когда-либо, восточный фланг НАТО, страны Балтии, Финляндия, Польша, Румыния. Он этим хвастается. Зачем? Чего вы хотите?
1: Здесь как раз все понятно. Мне как раз жалко народа, и с ним сложнее, да, разбираться, почему они изменили себе, скажем так. А с руководителями просто. Они вообще к этим странам не имеют отношения. Они не считают себя частью страны. Смотрите, что получилось. Не удалось создать европейскую нацию. Да, не удалось. Люди вдруг вспомнили о национальном особенностях, отличиях и так далее, это отдельная тема, не буду углубляться. Но удалось сформировать касту европейских этих чиновников, политиков и так далее, наднациональную. То есть у него Брюссель, его цель, а может быть Нью-Йорк даже и так далее, он видит себя человеком мира, человеком над своим государством. И он говорит как бы не от своего государства, а от имени некой этой мифической европейской этой касты, что да, мы тут собрались все, и мы эту Латвию бросим ее под танки, но в целом мы победим, потому что, как Украина, да, сгорает в огне войны, но Европа же стоит, да. И то же самое в своих маленьких, скромных по размерам и масштабам странах, да, они также говорят, потому что им наплевать. И причем им подход такой, ведь это даже воспитали именно в этих странах. Вспомните, что именно в эти государства были в свое время отправлены первые, как я их называю, я для себя придумал даже определение, политики гастарбайтеры. Им туда отправили американцев, да, которые возглавили эти страны, эти прибалтийские государства, возглавили представители диаспоры, которые там всю жизнь жили в Америке, и вдруг какие-то американские домохозяева и домохозяйки вдруг стали руководить этими государствами. И они показали, а можно вот так, да, вот можно вообще приехать там из-за океана, поуправлять страной, уехать потом куда-то. И новое уже поколение, уже последние лидеры, так называемые, они вот такие управленцы назначенные, они не политики, они чиновники, да, у которых работа. Управляй этой страной, завтра будешь управлять другой, и так далее.
0: Это какая-то игра в монополию, честное слово.
1: Да?
0: Но
1: да.
0: Вы сказали о том, что Европа стоит, я не знаю, можно ли прямо сейчас говорить о том, что она прям стоит, потому что начинает вроде бы покачиваться. Но хотя это Франция, с другой стороны, привычно, как будто бы у них подобные, шествия устраивать и все что угодно, это как чемпионат мира проходил, по футболу. И все думали, если Франция победит, Париж разгромят. Если Франция проиграет, Париж разгромят. Там другого варианта нет. Но, собственно говоря, прямо сейчас-то немного другое. Сейчас школьники выходят, говорят, нам вообще не нравится все, что у нас в стране происходит. И там Макрон уже выступает с тем, что демократия у нас достигла кризиса эффективности. Может, надо переходить там к автократии. В общем, вот с французами-то что? Там действительно это к чему-то приведет или так побушуют и успокоятся? Потому что, ну, охватило-то всю Францию.
1: Вообще, про автократию хорошо он заявил, да. Глава государства, который считает себя родиной демократии.
0: Да-да-да.
1: Это, конечно, очень интересно. А, ну, получается, да, институты-то не работают. Говорили же раньше, что институты нужны. Вот те институты есть, а толку-то не получается. Оказывается, не в одних институтах дело. Вот, и о народе надо иногда думать. Ну, это удивительно, кстати, что то, что происходит, удивительно. Вот от кого, да, вот, ну, все, наверное, никто, наверное, не ожидал политической активности, так это, ну, скажем так, от детей, пускай там от старшеклассников, еще не хватало, чтобы первоклассники вышли на улицы. Но вообще, видимо, меняется очень многое в мире, и вот эта вот, как бы, позиция, все-таки у молодежи, она раньше появляется, да, гораздо раньше, ну, взрослеют уже раньше, время такое. Ну и ситуация, видимо, во Франции настолько назрела, что именно во Франции это проявилось. То есть там уже, ну, уже вот чувствуют всю эту несправедливость на уровне школы, начинают чувствовать, да. У них нет детства, получается, но если они занялись политикой, то получается, у французских детей нет детства. Ну как это вот? Это не очень же просто
0: детей. А вот это грустная мысль на самом деле.
1: Да, да, это не очень просто детей организовать. Детей можно на тусовку организовать, там на какое-то шествие, ну как бы с непонятными там лозунгами, да. Но вот на политическое действие детей организовать, это надо постараться, это надо, чтобы так вот накопилось. Мне кажется, вообще Франция, она такая, такой сейчас вот узел проблем всех, именно потому что она считает себя, ну, где-то является, наверное, да, вот этой родиной, да, современной демократии. И в ней это все так проявилось, иммиграционные проблемы, да, и проблемы войны с Украиной, ну, вот имеется в виду Европа и украинский кризис, да, в французском преломлении, и проблема лидеров вот государств, вот этих вот мелкотравчатых, или как там было такое тоже слово, да, вот, вот которые, ну, совершенно не сравнить там, ну, Макрон и Деголь, это, знаете, как говорят в одном городе приморском, который на Украине, пока еще две большие разницы, вот, то есть это ж просто представить, кризис всего произошел, и вышли на улицу уже дети, ну, не знаю, чего дальше ждать.
0: Но это, кстати, к слову о демократии, 5000 человек уже арестованы, подростков в большей степени, и десятки получили ранения. Это, по крайней мере, Daily Mail сообщает. А что ж вы так? Демократия же. Вот выходят, громят. Ну, оставьте их. Они занимаются тем, чем хотят. Это вот такой вопрос. Ну, Макрон, да, и задумался. Вот две минуты буквально. Да-да-да.
1: Показывали взрослые, как надо громить, показывали взрослые регулярно.
0: Ну вот, собственно, молодое поколение быстро усвоило. А, ну, две минуты буквально остается. Хочется еще спросить по поводу Трампа. Тут он периодически, конечно, говорит, напоминает об Иране. И вот сейчас говорится о том, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном, который завершится по-хорошему или по-плохому. Там уже были и сведения о том, что Иран готовится к вот этому плохому сценарию после выборов. Трамп в это время продолжает подкупать электорат $5000 каждому, кто проголосует за республиканцев. А вот на самом-то деле, чего Ирану-то ждать? Вот эта вся канитель, которая на Ближнем Востоке развернулась, она к чему в итоге-то придет?
1: Ну, пока это долгий разговор, за 2 минуты не успею, но кратко, на самом деле, все это выгодно сейчас Соединенным Штатам, которые заняли определенные позиции на нефтяном рынке, и фактически ведущие поставщики энергоносителей сейчас, все эти кризисы в Армузском проливе и так далее. Но надо из войны как бы выходить, это не нравится избирателю, и Трампу что-то надо до ноября говорить. Мне кажется, это продлится гораздо дольше. После ноября это может вяло текущую фазу, наоборот, перейти, а не в решение. Потому что, еще раз повторюсь, выгодна проблема на рынке нефти Соединенным Штатам.
0: Ну вот по поводу выгодно, а с дизелем-то проблемы.
1: Ну вот с дизелем не получилось, не рассчитали. Это есть такое, да, поэтому и надо говорить. Вот сейчас надо говорить, что я буду решать проблему. Но, честно говоря, опять же, ну кому вы... Выгодно магнатам, да, они продают свой дизель на мировые рынки, своих не обеспечивают. О чем речь? О том, что это мы тоже с вами иногда мифологизируем американский бизнес и американские власти. Да им тоже наплевать на свой народ, как и всем на Западе, господи. И главное, что они зарабатывают сейчас на этом, а что они зарабатывают не на своем населении, а на населении других стран, продавая им ту же солярку.
0: Игорь Владимирович, время заканчивается. Спасибо огромное. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Новости.
2: Радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, микрофона Дарья Гущина. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чья организация в своих докладах уклоняется от признания вины киевского режима в безрассудных атаках на Запорожскую АЭС, в интервью РИА Новости заявил, что агентство считает необходимым сохранять беспристрастность, не называя виновных. Гросси признал, что такая позиция агентства может вызывать недовольство сторон, однако подчеркнул, что МАГАТЭ намеренно сосредоточится на своей технической миссии. Украинские боевики планируют инсценировать удар по объектам, связанным с Запорожской станцией, расположенным недалеко от линии фронта, чтобы оправдать собственные обстрелы АЭС на территории России. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что в качестве объекта для провокации ВСУ планирует выбрать подстанции или станции вблизи линии фронта. Также вероятна инсценировка поражения трансформаторов и линий электропередачи, связанных с атомной энергетикой. В Боснии и Герцеговине в воскресенье открылись участки на всеобщих выборах членов коллективного главы государства, президиума, парламентской ассамблеи и представительных органов муниципалитетов Мусульманско-Хорватской Федерации, президента и вице-президента Республики Сербской, сообщила Центральная избирательная комиссия. Правом голоса обладают 3 миллиона 400 тысяч граждан. Выборы проходят с 7 утра до 7 вечера на 5500 мест для голосования, включая 385 мобильных избирательных урн. Участки также открыты в 20 дипломатических представительствах страны за границей в 13 государствах. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и американского лидера Дональда Трампа должна созреть. Для нее необходим хороший субстантив, который может быть заложен в договоренности и впоследствии реализовываться. Об этом заявил глава Белорусского министерства иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, неоднократно через посланников Трампа и Лукашенко передавались специальные послания. Были и ответные, очень благожелательные месседжи, телефонные разговоры между президентами. Лукашенко ранее заявлял, что встреча с Трампом была бы очень полезной для Белоруссии. Он отмечал, что страна готова работать вместе с Соединенными Штатами для нормализации отношений. Эксперт по этикету назвала неуместные подарки на День учителя. По ее словам, прежде всего, это деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения. Также она напомнила, что подарок учителю не должен стоить дороже 3000 рублей. Ранее она рассказала, что беспроигрышными подарками педагогу могут стать полезный аксессуар для работы или обустройства рабочего места, подписка на образовательную платформу или редкая книга. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас замечательные гости. Декан факультета журналистики Московского государственного университета, профессор, академик, доктор филологических наук и масса-масса премий с разных сторон. Мы будем об этом говорить в процессе нашего разговора. Елена Леонидовна Вартанова. Здравствуйте. Я, правда, очень рада вас видеть.
3: Здравствуйте, дорогая Диана и Осипов.
2: Спасибо. Мы все выросли под луной Ясеня Николаевича Засурского. Мы — это миллионная армия. Ну, правда, да? И вы в том числе.
3: И я.
2: И даже я, да? Я имею в виду наше поколение. И молодые. Это было несколько десятилетий. И вот когда его не стало, каждый, где бы кто ни жил, в разных точках мира, мы думали, мы правда думали, переписывались, перезванивались, еще когда не очень можно было звонить. Боже мой, а кто же будет? А кто же будет? И какое счастье, что это вы. Елена Леонидовна, правда, от имени всех выпускников журфака я я говорю вам огромное спасибо и низкий поклон.
3: Спасибо, Диана.
2: Правда, Иосифовна. Вот говорю откровенно.
3: Ну, мы все вышли из шинели,
2: да,
3: из Гоголя. На это самом точно. Деле мы все вышли из кабинета Ясина Николаевича.
2: Да.
3: Легендарный кабинет, в котором множество книг, газет, журналов, российских, зарубежных. Он угощал нас чаем.
2: Да, да.
3: Студентов угощал.
2: Угу.
3: Он любил всякие вкусные булочки и конфетки. Всегда предлагал конфетки. Невероятная человечность, большое жизнелюбие и при этом высокая дисциплина по отношению к самому себе, нравственная дисциплина. И я думаю, что такое человечное, дружеское отношение, но при этом очень ответственное отношение к тому, что он делал, воспитывало гораздо больше, чем любые назидания.
2: Да,
3: нам это было важно.
2: Это так. Мало того, что вы не отступили ни на шаг, вы столько внесли уже своего нового, и журфак... Он звучит.
3: Спасибо, да, за эти добрые слова.
2: Правда.
3: Журфак – это команда. Ну, мы помним ту команду, которая учила нас. Это тоже были люди очень оригинальные, яркие, но при этом формировавшие какую-то не группу, школу, образовательно-научную школу. Сейчас поменялись и люди тоже. Очень мало осталось тех, кто... начинал с Ясиным Николаевичем, но на самом деле вот это понятие журфака как дома, журфака как сообщества и журфака как праздника.
2: И как семьи.
3: Как семьи.
2: Да, да.
3: Ну, если дом, то и семья.
2: Конечно,
3: да.
2: Конечно.
3: Ну, вот это есть. И я, наверное, должна в первую очередь вспомнить Луизу Григорьевну Светич. Великую Луизу, которой в следующем году исполняется очередная красивая дата. И которая молода душой и интеллектом, и которая, конечно, вот просто физически с собой символизирует связь поколений журфака, потому что, конечно, она росла в тени сначала тех великих мастеров, которые были Прохоров, Розенталь, Бабаев. И при этом сейчас она самая яркая наша научная звезда. Вот мне кажется, журфак этим силен. Приходят дети совершенно юные, и ты смотришь на них и думаешь, у вас еще ветер в голове. А потом, через 4 года бакалавриата, многие остаются в магистратуру, еще 2 года, через 6 лет ты видишь, как люди начинают впитывать вот эту атмосферу журфака и оставаться собой, и при этом становиться частью команды. Это вот удивительное свойство нашего факультета. Всех объединять, несмотря на разницу в талантах, или во взглядах, или в подходах.
2: Вот это очень важно.
3: Но он объединяющий журфак.
2: Да.
3: Он объединяющий и умиротворяющий. У нас, в общем, никогда не бывает никаких серьезных конфликтов внутри.
2: Ну, это понятно. Мы с вами о журфаке можем говорить долго. Но мне хочется поговорить о вас.
3: Спасибо.
2: Вот прямо о вас.
3: Спасибо.
2: Вы преподаете, вы возглавляете, вы успели кандидатскую, вы успели докторскую. Причем непростую докторскую. Когда это вы занялись вообще экономикой?
3: Это все наши постсоветские трансформации. Я, в общем-то, одну из книг, которую написал, так называется «Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики». Но путь к экономике был непростой. Знаете, я училась на журфаке тогда, когда девочек на международное отделение не брали.
2: Да.
3: Это
2: да,
3: советское
2: да, да.
3: время. Ну, мы все понимаем, и, может быть, в этом была своя логика. Но мне ужасно хотелось попасть на кафедру, тогда называлась кафедра истории зарубежной журналистики. Журналистики и литература, она и так же сейчас и называется. И мне хотелось попасть на эту кафедру и работать. Это как раз кафедра Ясина Николаевича, он же не только был деканом, он еще кафедру руководил, создал школу вот этих журналистов-международников и исследователей, которые изучают другие страны. И я пришла туда и начала искать себе тему. Тема моего диплома была связана с британской прессой, Daily «Телеграф», консервативной газеты. Она, в принципе,
2: в то время,
3: она и сейчас такая. Конечно, такой неформальный орган консерваторов. И была очень интересная для меня работа по ценностям, которые она продвигала, эта газета.
2: А язык?
3: Английский язык,
2: и ваш английский?
3: У меня английский язык, он рабочий. Я не только говорю и читаю лекции на английском, я пишу статьи на английском. Сейчас это кажется немыслимым, потому что искусственный интеллект все переводит. Но я и тогда писала, и сейчас пишу по-английски, и проверяю искусственный интеллект, и кажется, что некоторые вещи он и на английском, как и на русском, все-таки механически передает.
2: Вот так.
3: Не душевно. И тогда я пришла к Ясе Николаевичу и сказала, хочу пойти в аспирантуру, а чтобы в аспирантуре учиться, нужно было поработать. И он меня взял лаборантом на кафедру и разрешил мне учить финский язык. И Яся Николаевич сказал мне, что с финским языком можно сделать интересную работу по финской журналистике. И я, собственно, так и сделала. И это была моя кандидатская крупнейшая газета в Финляндии «Хельсингин Саномат», которая на протяжении всей своей истории, к сожалению, всегда была антироссийской. И то, что происходит во многих странах мира, в том числе и в Финляндии, меня даже не удивляет, потому что вот эти настроения...
2: К этому шло.
3: Они через дискурс-анализ очень легко проявлялись и в XIX веке в финской печати, и в начале XX века, особенно в годы Советско-финской войны, потому что главный редактор газеты, министр иностранных дел из той самой семьи Эрка, которая была всегда достаточно недружественно настроена по отношению к нашей стране. Вот так вот получилось все, и так я связала свою судьбу с этим самым интересным, на мой взгляд, направлением политэкономическим, а потом пошла в экономику, когда стало многое меняться в нашей журналистике. 91-й год,
2: и помните? В стране. Кстати, в экономике
3: мире,
2: тоже.
3: В мире. Да. И тогда стало понятно, что из многих вещей, которые нас объединяли с западными медиасистемами, не было одной. Не было вот этих рыночных отношений и рекламной бизнес-модели. Они все делают, может быть, в журналистике более резким, нам так вот кажется. Погоня за деньгами в журналистике, наверное, должна присутствовать. Но, с другой стороны, они очень многие вещи проясняют, экономические отношения.
2: Но мне кажется, что некоторые из нас, журналистов, тоже эту науку постигают.
3: Вот они начали постигать, журналисты, понимаете? С 91-го года. И я стала спрашивать себя, сколько можно смотреть на зарубежную? Главные новости у нас в России. И хватит уже изучать зарубежную журналистику. Но я не бросила, конечно, это такой широкий контекст, который нужен.
2: Конечно, да.
3: Но вот именно в 90-е годы, примерно к середине 90-х, я начала включаться в анализ того, что происходит у нас в медиаландшафте. И, конечно, экономические преобразования, приватизация, скупка олигархами наших медиа.
2: Вы этим тоже тогда уже?
3: Тогда это было,
2: да, тогда
3: на,
2: это
3: в топе,
2: да,
3: экономических вопросов,
2: ну,
3: медиа.
2: Да. А вот скажите, пожалуйста, сегодняшних студентов эти темы интересуют?
3: Интересуют. Они интересуют, может быть, не так глубоко и широко, как это было в наше время, но все-таки кафедра под руководством Ясина Николаевича глубоко копала и широко смотрела. И был очень серьезный фундаментальный подход. Но ведь сегодня студентам тоже ужасно интересно, как функционирует экономически, организационно, управленчески цифровое пространство.
2: Конечно.
3: Как создаются новые эффективные бизнес-модели, как зарабатывать на медиа. Им интересно, они потом идут и создают что-то свое.
2: Но больше с точки зрения прибыли, денег, или все-таки интересно вот само это медиа?
3: Вы знаете, деньги никогда не являлись у наших студентов главной мотивацией к профессии.
2: Так было. Я не знаю, как.
3: А вот сейчас их спрашиваешь,
2: да?
3: Вот прочитала первую лекцию первому курсу, и спрашиваю: вы зачем пришли на журфак? чтобы получить профессию, которая дает деньги, не ответил никто. У всех все-таки романтическое, идеалистическое, но очень красивое представление. Правда, коммуникация, общение людей, рассказывать людям о жизни. Вот такие мотивации. А им интересно, как устроены медиа, знаете, еще, видимо, потому, что они хотят решить для себя какие-то сложные проблемы.
2: Конечно.
3: Как быть интересными и как при этом быть эффективными экономически, как продвигать правду, благородство и свой личный бренд. Вот личный бренд очень многих интересует.
2: Интересует. А вот что больше интересны им? Электронные средства массовой информации или печатные? Мне почему-то кажется, что уже к печатным все остыли.
3: Вы знаете, к печатным, как к печатным, только бумажным, наверное, есть легкое охлаждение. Сначала было как будто сильное очень охлаждение, и все думали, все уйдет в цифру. Но сейчас вы не представляете, есть такой даже термин у молодежи — цифровое сопротивление.
2: Так.
3: Это сопротивление цифре. Это протест против цифрового мира. Есть возвращение к аналогу. Аналогу бумаги, журналу, красивой верстки, большим текстом. Я думаю, что медиа сейчас типологизируется, классифицируется не по принципу бумажной, электронной, а по принципу особенностей содержания. Вот если вам новость нужна, то это, конечно, всегда куда-то в онлайн, в интерактив,
2: ну, да,
3: чтобы следить за повесткой. Новость. Объяснение к новости, наверное, дается сегодня часто через все-таки еще цифровую аналитику. Появляются лонгриды, такие жанры большие, но мультимедийные, потому что хочется понять события через слова, через картинку, через через видео. А вот если людям хочется почитать, то с чего медиа начинали? С пресса, да?
2: Да.
3: Они идут к бумажной книге, к бумажному журналу.
2: Идут все-таки.
3: Молодежь идет. Это становится модным.
2: Но знаете, вот вы сейчас сказали, и я вспомнила, не то, что вспомнила, я в этом живу. Мне последние, я бы сказала, года 3 поступает очень много обращений от молодых. Где найти пленочные записи? А у вас не сохранился СТМ? Ну да, они понимают, что мой возраст позволяет задать такой вопрос. Даже СТМ я в дом себе не принесла, но мы храним пленки. Мы храним, когда мы защищали наш фонд от разных людей в 90-е годы. Мы храним очень, потому что там спектакли, там записи уникальные. А им сейчас это интересно. Я говорю, зачем вам? Все переведено в цифру. Нет. Вот помните, они мне говорят, пленки вот такие вот были, показывали.
3: Вы с ними работали.
2: Вы понимаете? А мы же, конечно. А вот их это интересует.
3: Их интересует. И их, знаете, все-таки молодежь у нас очень хорошая. Их интересует подлинность всего.
2: Подлинность, да.
3: И когда они обращаются к пленкам ли, к родийным пленкам, к кинопленкам,
2: конечно,
3: они через них хотят получить атмосферу подлинности той эпохи, когда пленки создавались.
2: Хотят. Вот хотят. Ой,
3: хотят.
2: Тут я с вами согласна, это абсолютно точно.
3: Цифра для бега, для быстроты.
2: Да, да.
3: А вот бумага, может быть, теперь даже и пленки для неторопливого осмысления.
2: Не только потому, что это интересно, вот как бы что-то такое, что они не видели.
3: Но дух эпохи, конечно, очень сильно изменился сейчас, поэтому погрузиться в ту эпоху, когда не было цифровых медиа, им важно и через носители, и через устройства, не только через те тексты медийные, которые они потребляют, читают, смотрят.
2: Да. Вот еще мне к вам такой вопрос. Последние годы появилась такая акция благотворительного фонда Анатолия Григорьевича Лысенко, да?
3: Да.
2: Вручение
3: стипендий
2: студентам. Как вы к этому относитесь?
3: Я считаю, что это благороднейшее дело, и я бы даже сказала с экономической точки зрения, это инвестиции в будущее, а с духовно-нравственной — это передача исторической памяти. все-таки деньги нужны молодежи.
2: Ну, как они, стипендия же они, маленькая.
3: Стипендия государственная, ну, обычная стипендия, не очень большая. Разные фонды стремятся повысить эту стипендию. Конечно, часть студентов отказывается от внимательной учебы и бежит на подработку, знаете, да. Гонорар, еще что-то.
2: Конечно.
3: Но вот такого рода стипендии помогают ребятам все-таки сосредоточиться на учебе.
2: Больше, конечно.
3: Потому что стипендия за достижение, и при этом, ну, это материальная поддержка. Но тут еще важно. Лысенко – легенда. Анатолий Григорьевич – человек, который делал не просто российское телевидение, современное российское телевидение. Он делал наши медиа, соединяя их с историческим прошлым и с теми ценностями, которые всегда были у российской журналистики.
2: Да.
3: Но поскольку он человек такой телевизионный, то они могут его и не знать сегодня.
2: Конечно. Он же был за кадром.
3: Был за кадром, а когда он был в кадре, ну, тоже мало кто имеет доступ сегодня к этим кадрам. А вот когда они узнают о стипендии Лысенко, когда они понимают, по каким критериям она присуждается, и когда они присутствуют на этих церемониях, они лучше понимают нашу историю и лучше знакомятся с теми легендарными людьми, которые эту историю творили. Поэтому стипендия Лысенко – это как бы инвестиция в будущее, но это передача ценностей Анатолия Григорьевича молодым поколениям.
2: Да.
3: И через вот эту стипендию они не только получают какие-то удобства дополнительные в жизни, но они получают серьезный моральный заряд того, как человек работал, что он создавал, чем он руководствовался. И я думаю, что вот такого рода стипендии очень помогают. Но я рада, что эту стипендию наши студенты получают с самого начала. И я рада, что они через личность Анатолия Григорьевича узнают российское телевидение и историю нашей страны.
2: Конечно, конечно. Я уверена, что, ну, может быть, не все, но кто-то, в основном большинство, все-таки покопалось.
3: Конечно.
2: И узнала, а кто такой вообще Лысенко?
3: Конечно.
2: А то, что он сделал российское телевидение, ТВЦ, то, что взгляд, они знают.
3: Ну, тоже через ведущих,
2: да,
3: скорее.
2: Да, через ведущих.
3: Да, да.
2: А, понимаете, человек, который за кадром, он за кадром. И он идет на это.
3: Да.
2: Вот Анатолий Григорьевич, он... А, кстати, он работал и на радио. Да. Они писали с друзьями, между прочим, с Ворошиловым. Они писали детские сказки. Детская редакция была потрясающая. И вот их брали, они там 3,50 получали. Да, да.
3: Что для них, конечно, было важным, но не главным.
2: Да, нет, абсолютно, конечно. При том, что общаешься с Литвиновым, с Плятом, то, конечно, вот что было главное. А вот скажите мне, пожалуйста, при вашей насыщенной жизни, вообще общение с молодежью – это, конечно, радость, но, с другой стороны, это огромное напряжение, да? Я вот не смогла, я ушла. Я не могу, да. Вот, во-первых, я практик, а не теоретик.
3: Да.
2: Мне очень трудно объяснять, рассказывать. Вот приходи, я все покажу. А вы можете и то, и другое. Это очень большое превосходство. Но при всем при этом еще есть дом, еще есть личная жизнь.
3: Да.
2: Вы ходите в театр. Вообще, что из искусств вы предпочитаете?
3: В театр я хожу, мы с мужем ходим в театр. Мы предпочитаем музыкальный театр, театр оперный,
2: да?
3: Балетный, консерваторию. Иногда мы ходим и в драматический театр, но музыка – слишком богатый мир, который, на мой взгляд, шире, глубже, значительней драматического театра. Поэтому любые драмы себе распишешь, слушая. Вот были на второй симфонии Рахманинова в консерватории. И, конечно, это было и очень сильное эмоциональное впечатление, и такая серьезная работа.
2: Да.
3: Большая. Ну, музыкальный театр – это то, что мы любим. Ну, музыкальный не в смысле опереты, хотя, может быть, иногда и оперету неплохо послушать.
2: Конечно.
3: Но это номер один. Не так часто получается, но стараемся хотя бы 2 раза в месяц сходить послушать музыку. Это первое. А второе, мое самое главное увлечение – это автопутешествие по России.
2: Вы за рулем?
3: Я за рулем. Я люблю ехать долго. Мое самое большое удовольствие – поехать, ну, скажем так, 10 часов кряду. Поэтому
2: А муж?
3: И муж рядом, он мой штурман, и он всегда поддерживает меня в этом. Но я очень люблю дорогу, меня захватывает, наверное, так же, как и музыка.
2: Угу.
3: И я отдаюсь ей целиком, и я даже не всегда способна время оценить, которое я еду.
2: И вы не устаете?
3: Я не устаю. Я очень люблю дорогу Москва-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Москва. Это моя любимая дорога. Это не путешествие из Петербурга в Москву. Это, я бы сказала, что-то очень современное, что-то очень интересное. И когда мне хочется увидеть море, но нет времени поехать к морю, я еду на Финский залив.
2: Ой, как же там здорово. Так, все, не будем. Я просто, это место для меня, Репино. Вот
3: Репино, да.
2: Обязательно в Комарово, заехать.
3: Да.
2: К таким любимым людям.
3: Да, это вот просто достаточно одного дня.
2: Ну да.
3: Доехать, поклониться морю,
2: да,
3: там. Я могу,
2: конечно.
3: Я могу.
2: Я думаю,
3: ну что такое 6 часов Москва-Петербург? Ну это несерьезно. Я люблю так на юг куда-нибудь поехать, чтобы уж часов 10 не вставать из-за руля.
2: Елена Леонидовна, у меня есть один вопрос, который я задаю практически всем участникам этого цикла «Мастера». Подскажите, мастеру нужна Маргарита?
3: Вы знаете, все-таки мастера все индивидуальны. И, наверное, каждый мастер сам решает.
2: А вы?
3: Смотрите, я более 40 лет замужем. У меня всегда один и тот же муж. Сколько бы жизни ни поменялось, я советский ребенок. Я в Советском Союзе еще вышла замуж. Потом у нас случилась перестройка.
2: И все потом, вместе.
3: Потом случилось, да, вот это все постсоветское, еще что-то. И сейчас мы уже переживаем. Мы смеемся с ним там седьмую, восьмую жизнь вместе. Мы все время вместе. Я не знаю, какой бы я была без Александра.
2: Но он не журналист.
3: Он совершенно не журналист. Мы никогда не работали вместе. Он физик, акустик, программист. И мы, как и не я, разные стороны, разные цвета. Но это особые отношения. Поэтому сказать, какой бы я была без этой жизни, без своей семейной жизни, я не могу, я не знаю. Я уже смеюсь, мы с тобой вместе живем больше, чем намного больше, чем жили друг без друга. Поэтому это часть моей жизни.
2: Сегодня нашей гостьей и героине была декан факультета журналистики Московского государственного университета, доктор филологических наук, профессор, академик Елена Леонидовна Вартанова. Спасибо огромное.
3: Спасибо, Диана Васильевна. Будьте здоровы.
2: Вот этого я вам тоже хочу пожелать всем.
3: Да.
2: Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
0: Программа «Мастера».

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10 утра, в Бишкеке полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Родион Мирошник рассказал, что стоит за конфликтом ГУР и СБУ. Посол России в Чехии пояснила, в каких сферах страны могут возобновить взаимодействие. Стало известно, чем будут заниматься силы суперинтеллекта в Соединенных Штатах. Об этих и других темах подробнее далее. Вооруженные силы России ночью поразили сухогруз, который доставлял военное имущество для ВСУ, восточнее Одессы, сообщило Министерство обороны нашей страны. Там добавили, что наши военные продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Конфликт между Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Украинской службой безопасности – это передел денег и сфер влияния, заявил РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он отметил, что эта ситуация также отражает конфликт руководителей данных организаций, которых дипломат охарактеризовал как откровенных преступников и головорезов. Напомню, украинские СМИ сообщили 2 сентября, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не поделили контроль над мошенническими колл-центрами. По данным средств массовой информации, один сотрудник ГУР погиб, еще 2 ранены. Владимир Зеленский позднее заявил о проведении служебного расследования в отношении глав организации и предъявлении обвинений 2 участникам перестрелки. Взаимодействие России и Чехии могло бы в будущем возобновиться, в частности, в сферах культуры и образования, заявила в интервью РИА Новости посол России в Праге Анна Пономарева. Она добавила, что сотрудничество в сфере образования должно будет проводиться не для того, чтобы воспитать на базе чешских вузов 5-ю колонну для разрушения политической системы в другом государстве, как это сегодня декларируется некоторыми официальными представителями Чехии применительно к России, а в целях укрепления взаимопонимания между людьми и искоренения ненавистнических проявлений. Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере, сообщает газета Wall Street Journal. Как отметил директор национальной разведки Соединенных Штатов Джейк Лейтон, который, по данным газеты, возглавил также силы суперинтеллекта США, эта группа призвана обеспечить лидерство штатов в сфере искусственного интеллекта. Он добавил, что в ходе работы будут разработаны механизмы регулирования, аналогичные тем, которые существуют в других областях. Кроме того, в качестве основной задачи спецгруппы издание называет предотвращение излишней регуляции, которая могла бы помешать инновациям и конкуренции в области искусственного интеллекта. По информации СМИ, в группу, помимо прочих лиц, войдут глава Пентагона Пит Хексит, вице-президент США Джей Ди Венс, а также министр финансов Скотт Бессент. Собаки могут играть и портить вещи хозяина, потому что они хранят дорогой для питомцев запах человека и действуют на них успокаивающе, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он напомнил, что благодаря идеальному обонянию любая собака отличит уникальный и неповторимый запах хозяина от всех других ароматов. Одежда, которая как нельзя лучше сохраняет запах человека, действует на питомца как седативное средство. Эфир продолжит «Живая природа».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Это радио «Спутник», «Живая природа», в студии Эдгард Запашный, Александр Букарев.
3: Приветствую всех, дорогие друзья.
2: Говорим о самом интересном, самом актуальном и стараемся обходить политику, хотя куда без нее. Всегда есть особые пересечения. И вот первая новость как раз связана и с нашим президентом в том числе. С гордостью об этом говорю. Почему? Потому что хорошая новость. В Приморье открыли государственный центр реабилитации амурских тигров. 26 сентября в Уссурийском городском округе состоялось открытие первого в России государственного центра реабилитации амурских тигров и других диких животных. В открытии принимало участие большое количество важных и очень нужных политических деятелей. Председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, губернатор Приморского края Олег Кожемяка и генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Говорится в сообщении, да?
4: Ну, это прекрасно. На самом деле, тут, если уж мы там немного сказали про политику, Владимир Владимирович действительно активно принимает участие в сбережении, что ли, этих прекрасных, красивых, таких статных животных. Но в то же время, вот там он пошутил очень забавно, очень действительно так интересно. Он на пленарном сессии, значит, заседание клуба «Валдай», вспомнил, как он на Дальний Восток ездил, и там, говорит, едет на машине, и прямо перед ним выходит амурский тигр, как-то так посмотрел, просто хвостом повилял и довольный ушел. А Владимир Владимирович сказал, ну, наверное, он знает, что я принимаю участие там во всех программах спасения и во всем остальном, и понял, что никакой опасности нет. И, кстати, там еще одна забавная

0: Самое, что удивительное, мне не так давно попалось, вот, нашел вот эту публикацию, где действительно вот прямо на фотографии продемонстрировано, как тигра видят, ну, например, там, олени или кто-либо еще, и как видим мы. Мы-то видим его оранжевым, рыжим с черными полосками. А они его видят вот сливающимся полностью с окружающей средой. Да, потому что мы трихроматы, они дихроматы, вот если я правильно произношу, тихроматы, вот точно не помню. В общем, мы его немного по-другому видим, и он вообще практически не видим. Вот на этой фотографии я вот сейчас смотрю, он прям полностью сливается. Да, вот абсолютно.
1: Я видел это, и это имеет место быть, потому что наши ученые, да и не только наши, внимательно изучают. Но знаете, что еще, вернувшись к президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путину, Владимир Владимирович отметил, что популяция амурских тигров и снежных барсов, а также других видов исчезающих животных, значительно выросла в нашей стране. То есть программы, которые были приняты уже достаточно времени, работают.
0: Но это не может не радовать, вот да. Только это можно сказать. Тут можно, наверное, поинтересоваться еще, а какие дальше, там те же самые программы будут сохраняться, может быть, они будут как-то меняться в связи с тем, что их количество увеличивается. Ну, может быть, вообще так произойдет, что их станет настолько много, что возникнет обратный вопрос, а как их, как не знаю, урезонить, может быть.
1: Мы можем поговорить на эту тему со специалистом, у нас на связи.
0: У нас на связи доктор биологических наук, профессор, академик РАИ, Российской академии естествознания, заслуженный эколог России Анатолий Кудакткин. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кудакткин.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот популяция животных растет. Одновременно поднимается вопрос, что медведей стало очень много. Вот как вы думаете, популяция амурских тигров, снежных барсов, сколько еще должна быть увеличена? Вот на какой стадии сейчас эти животные находятся?
2: Вы говорите об очень хороших вопросах, сложных и простых. С одной стороны, если посмотреть на популяцию медведей, то здесь у нас полная неразбериха, которой нам надо разбираться еще очень долго. А вот с тиграми ситуация несколько иная. На сегодняшний день тигров уже за 750 голов. Вопрос ставится такой учеными. А нужно ли нам столько тигров?
1: Угу.
2: Это уже не исчезающий вид. И тигров становится больше, а в тайге питание им становится меньше. Поэтому тигры вынуждены идти к людям и заниматься беспределом. И это ставит вопрос очень жестко. Ведь 300-350 тигров, когда всегда было, они жили очень хорошо с людьми, мирно, не было никаких проблем у нас.
1: Да, но постоянно возникал вопрос об исчезновении амурского тигра, когда она в таком количестве было.
2: Да, нет, это тогда их было меньше.
1: Угу.
2: И что самое интересное, когда ученые разобрались, выяснилось, что тигры, которые восстановились, они восстановились без помощи Красной книги. То есть перестали их преследовать. Просто-напросто. И они стали возрождаться. И возродились. Об этом у меня есть даже статья в журнале «Охота и охотничье хозяйство», где я написал статью «Управление популяциями крупных хищников».
1: Uh-huh.
2: И там вот я тигр рассматриваю в современном понимании. Тигр рассматривает, что количество тигров у нас достаточное. И ничего не грозит. Ни уничтожения, ничего. Более того, появились тигры, которые стали вести себя неадекватно. Они стали выходить к людям. Они стали заниматься беспределом, то есть нападать на домашних животных, собак, крупный рогатый скот, и стали угрожать человеку. Вот в этой ситуации я внес предложение. А почему бы нам с такими тиграми не вступить, как с уголовными преступниками, рецидивистами, которых суд определяет на пожизненное заключение в тюрьму. Сделать специальные вольеры, посадить туда эти тигров, которые безобразничают, которые к людям выходят, и пусть они там живут. Их можно кормить, показывать, это объектные показы. А генетический материал, то есть их сперму все использовать для того, чтобы создавать многообразие. То есть их использовать для разведения тигров в неволе где-то, и выготовить которых можно к выпуску в природу. Как это делается, допустим, здесь в Сочи в леопардовом проекте, когда леопарды,

0: размножается, выращивается и отправляется в...
1: Ну, вы согласны, что это совершенно другая программа, которая требует больших денег?
0: Абсолютно. Это большая программа, но она этого стоит. Потому что мы этим самым сохраняем генофонд тигра и устраняем проблему взаимоотношений человека и тигра. То есть, как хищника, чтобы тигры не были людоедами, мы их убираем туда. Но они в то же время не уходят с арены. Они остаются как генетический материал, используются для разведения тигров в неволе или, может быть, выращенные потом с помощью них оплодотворенные тигры и попадут в природу.
2: Угу. Анатолий Николаевич.
0: Программа для сохранения тигров в будущем направлена, скорее всего.
2: А вот по поводу сохранения тигров, все-таки вот меня одна ваша фраза зацепила по поводу того, что им становится меньше возможностей, там, не знаю, добывать себе еду, и поэтому они как раз и выходят к людям. 750 амурских тигров не звучит как какое-то огромное число, а мы сразу говорим о том, что вот надо их как-то урезонить, посадить, значит, за решетку, хотя, ну, вряд ли они там как-то, я не знаю, образумятся и подумают, все, я теперь не буду приходить к людям, но вот...
0: Нет. Я имел в виду не выпускать их обратно.
2: А, не выпускать их обратно. Ну, понятно, да. Но,
0: ни в коем случае обратно пускать нельзя. Потому что если тигр один раз попробовал человека, он становится людоедом.
1: Это правда.
0: Его перевоспитать нереально. Просто нереально его перевоспитать.
2: Ну вот хорошо, не перевоспитываем. Но сам факт. Вот такие достаточно жесткие меры. Вот, Анатолий Николаевич, вот по поводу вот как раз количества еды, может быть, тогда, я не знаю, есть возможность попробовать решить вот эту проблему, чтобы им хватало этой самой еды, а с кем у них, конкуренция у них, или в чем причина-то того, что они не получают достаточно там пищи в естественной среде обитания?
0: Вся проблема заключается в другом, что их реально стало больше тигров, чем норма была или есть. И тигр, он ведь занимает большую территорию, один зверь, чтобы прокормиться. И на этой территории надо, чтобы была определенная численность копытных, в основном диких кабанов и оленей пятнистых. А среди конкурентов, ну, у него конкурентов практически нет. Лишь иногда тигры сталкиваются с бурым медведем, с крупным бурым медведем, который может ему составить, ну, не трофическую конкуренцию, а просто как конкурент выступить. Потому что медведь растительноядный, а тигр хищник. И вот проблема возникла тогда, когда численность кабанов резко снизилась в связи с чумой. И как только с чумой снизилось количество кабана, вот тигру стало не хватать пищи, и он стал широко ходить и стал выходить к населенным пунктам.
1: Антон Николаевич.
0: Если поднять численность кабана до того уровня, который был хотя бы 10 лет назад, развести оленей и зубров, то и пятнистых оленей и зубров, то тогда тигр будет обеспечен пищей.
1: Хорошо. Что касается вообще реального числа, вот на ваш взгляд, какое оптимальное число уссурийских тигров в нашей стране должно быть? Вот сейчас говорится цифра 750. Допустим, что кабанов развели, оленей выпустили, еды там достаточно. В принципе, какое количество адекватное должно быть животных в дикой природе?
0: Я полагаю, что поскольку тигр крупное животное и имеет огромную территорию, которую он использует как свой себе участок, где он охотится, то их 400-450 будет вполне достаточно. Это больше, чем минимальная жизнеспособная популяция, где по генетическим моментам он не может вымереть никогда, что он будет сохраняться, жить, и все будет хорошо. Даже если будет 700 тигров или 750, то тигры взрослые, большие, которые имеют много лет, используют одну и ту же территорию, они будут других тигров изгонять из этой территории. И мы хотим, не хотим, все равно будем сталкиваться с тем проблемой, что тигры должны выселяться с этой территории, выселяться. А выселяясь, они должны искать новую территорию, где могли бы жить. А территорий таких не так уж и много.
1: Понятно.
0: Поэтому они все равно будут вынуждены выходить к населенным пунктам.
1: Хорошо.
2: Вот, Анатолий Николаевич, еще один вопрос. Вы говорили по поводу там возможности создания, может быть, новых видов, ну, в общем, использования их генетического материала. Совсем недавно, просто, если я не ошибаюсь, открыли новый вид кошек. И для всего мира это было, ну, вот, я не знаю, какое-то, ну, что ли, вот, ощущение того, что мы еще не изучили все, что у нас на планете находится. А вот с тиграми возможно такое, что появится какой-нибудь новый вид тигров, там, не знаю, в ближайшее время или вообще в будущем? Или все, и вот все, что есть, мы уже всех нашли, дальше ничего не будет?
0: Я полагаю, что этого не будет, поскольку сейчас в Средней Азии идет восстановление тигра туранского, который генетически идентичен нашему тигру уссурийскому. Но то немножко другой был тигр, тростниковый тигр, о чем Слуцкий писал, все остальные.
1: Ну, туранского тигра уже не восстановить. Мы просто переселяем уссурийского и адаптируем его под Казахстан.
0: Все правильно, все правильно. Но генетически это один вид. Угу. И разницы между ними больших нет. Просто они жили в разных местах обитания и были географическими изолятами. Угу. То есть фактически это один вид. Просто он населял большую территорию, а теперь эта территория уменьшилась за счет Уссурийского края и других мест. А в Средней Азии был туранский тигр, тростниковый. Ведь, в принципе, если по генетике это один и тот же вид, то я считаю, что восстановление тигра на Балхаше это есть возвращение бывший ареал нашего тигра обыкновенного. Только он теперь называться будет не уссурийский будет, а называться там азиатский или какой-то там балхашский.
1: Да он так и должен оставаться уссурийским. Был уссурийским и останется уссурийским. Это мое личное мнение. Спасибо вам большое, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин был у нас на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. Вот когда уважаемый человек только что сказал нам, что достаточно 400-450 животных, я в этот момент так гордился собой, у меня их 20.
2: Но это уже какой процент да, от всего количества? Но это, вот не знаю, мне кажется, каждый раз, вот когда я слышу до, там, не знаю, тысячи, что это очень мало. Хотя вот у нас и слушатели
1: в комментариях...
2: Ну, конечно, хочется больше. Да, ну вот хочется, а вот надо ли, потому что у нас слушатели пишут о том, что вот там обеспеченные, например, кормовой базы, тигр всегда стремится к еще большему размножению. Ну и стрелять придется, как ни крути, не знаю. Вот не хочется, конечно, но, наверное, это вот правило жизни.
1: Да, дорогие вот, друзья, правила жизни, к сожалению, диктуют иногда плохие вещи. Почему? Потому что вот следующая новость, она в буквальном смысле слова печальная. В Казани массово гибнут птицы. Об этом сейчас трубят сразу несколько информагентств. В большей степени страдают синицы. Большое количество видео, фото в социальных сетях заполняют нашими с вами гражданами, что птицы попадают вот как раз в городские условия и не выживают. Из-за этого сталкиваются с знаменитыми высотками, врезаются в окна, врезаются в мониторы, путая естественную природу. Мы с вами понимаем, какое качество сейчас изображения есть. Человек-то в экран способен войти, не то что птица. Вот. Поэтому здесь, конечно, вот ситуация непростая. Непростая почему? Потому что города все равно развивались и развиваться будут. А вот как животным объяснить, что это уже становится опасно, пока непонятно.
2: Да я вот тоже смотрю на эту ситуацию, но меня смущает один факт. Все-таки уже давно есть и стеклянные там окна, и высокие здания, и ну, достаточно развитая инфраструктура, как будто бы не в этом причина. Тогда бы мы и раньше наблюдали действительно серьезные проблемы с птицами, а сейчас, да вроде бы ничего такого серьезного-то не изменилось, не появились какие-нибудь там небоскребы 500-этажные, все так же, как и было. Но
1: мне кажется, тут вопрос-то не высоты. 500 этажей, это надо еще туда долететь.
2: Ну да.
1: Просто вширь уходит большое количество стеклянных зданий, просто площади занимают. Но это наше с тобой мнение, да? Ну, давайте поговорим. У нас на связи специалист, реабилитолог Центра реабилитации диких животных «Солнечная птица» Юлия Жеребцова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Юля, ну вот как вы прокомментируете вот эту грустную новость? Она, кстати, касается не только Казани, многих-многих городов нашей страны, что вот все чаще и чаще люди выкладывают пострадавших птиц и в большей степени уже погибших.
3: Нам довелось столкнуться с этой ситуацией тоже. Было огромное количество обращений, и к нам поступило более 100 тел двух видов птиц. Это синица-теньковка, маленькая птичка, синичка, то есть она не такая, как большая синица, которая приспособлена жить в городах, и лесная птица поползень. То есть эти птицы чаще всего поступали, и основной диагноз – это черепно-мозговая травма. При осмотре выяснилось, что птицы молодые, то есть это молодые особи этого выводка года, то есть 20 выводков, то есть в общей сложности мы насчитали, к нам поступило фактически разом. Вот. И все абсолютно птицы не взрослые, а молодежь. При общем наблюдении, то есть когда мы стали изучать, как так получилось и почему такое огромное количество, потому что чаще всего, например, те же самые поползни, они обычно обитают одиночно. И когда мы обошли так территорию, мы посмотрели, как они вообще находятся в городах, вообще у нас есть мнение, что это своего рода связано и с миграцией, то есть молодые птицы мигрируют южнее, и связано с тем, что дикие животные начинают пробовать адаптироваться в городах. В городах у нас адаптировались жить. Сизые голуби — это тоже своего рода дикая птица. Это врановые птицы, которые считают город своей территорией, то есть они тоже адаптировались жить. Адаптировались жить в городах те же самые синички, те же самые воробушки, те же самые трясогузки. Также мы заметили, что на промзонах, на заводских зонах, например, или на каких-то там зонах, где находятся какие-то большие здания, строения или фабрики, начали гнездиться пустельги, притом очень активно и уже очень давно. А в городе Екатеринбурге, прямо в центре города, гнездился сапсан, и притом не один год. То есть животные фактически пытаются учиться жить среди городов. Города расширяются, и животные начинают изучать города. Было замечено, что птицы практически в каждом дворе находятся, вот эти маленькие птички. Они, видимо, не так приспособлены жить в городах, как в лесах. И, естественно, чаще всего столкновения происходят в тот момент, когда солнце находилось в пике своего зенита. То есть оно светит в стекла. Стекла отсвечивают, вот эти деревья и небо, и вот именно в пик дня птицы именно сталкивались с окнами.
2: Юля, а разрешите вот поинтересоваться. Вы говорите о том, что они начинают пробовать свою жизнь в больших городах, да и в принципе в городах. А почему? Да. Это что их вынудило леса-то покинуть, если им там вроде было бы хорошо? Здесь, ну, в лесу нет каких-то там стекол неожиданно появляющихся перед глазами. А что вынудило-то?
3: Ну, мне кажется, все равно они и города растут, и население человека тоже расширяется, да, то есть они вынуждены адаптироваться. Все равно где-то леса становятся меньше, и животные пытаются учиться жить среди людей. То есть даже совы у нас в центре города Нижнего Тагила гнездится уже много лет сова и успешно выводит совят. Под нашим, как говорится, кураторством совят никто не трогает, они успешно вырастают и разлетаются кто куда. То есть животные адаптируются, они пытаются изучить город. И, конечно, не без последствий, потому что в городе жить им непривычно. Но вот это тоже связано с тем, что как бы и адаптация, и тут же включается пролет, весь осенний пролет, когда нужно мигрировать южнее. И про миграцию у некоторых птиц проходит через города. Также хищные птицы сейчас начинают залетать в города, и это все молодые птицы, неопытные. Город они не знают, и, естественно, сталкиваются со зданием, потому что для них это непривычно. Одно дело лес, другое дело город.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы произнесли цифру, что у вас порядка 100 погибших птиц на изучение пришло. А вот в умах наших граждан, что птицы, вообще их миллионы, они там летают в несметном количестве, и да что такое сотня? Вот в вашем понимании 100 птиц, это насколько плохо уже?
3: Ну, на самом деле, если честно, это не сильно критично. Они выводят очень много малышей, и это не бьет сильно по популяции. Мы консультировались прям с такими специалистами, которые имеют огромный опыт, и они сказали, что это не так критично на самом деле.
1: Хорошо,
3: это
1: коротко, буквально у нас 2 минуты. А делать-то что? Вот делать вот что? Вот что мы, где мы, люди, не дорабатываем? Или это уже данность?
2: Или надо вообще что-то делать? Да. Может, это просто они сами адаптируются?
3: Есть моменты, которые уже как бы проработаны, то есть это на стеклах размещать какие-то точечки, наклеивать, да, черные силуэты других птиц, то есть это отпугивает их от окон, то есть защищает от того, чтобы они не врезались в окна, то есть есть такой момент. Если ты нашел птичку, то ее нужно посадить в коробочку, в тихое место, сразу выпускать, поить, кормить ее нельзя, потому что при черепно-мозговой травме, естественно, птице очень плохо, да, и ей нужно прийти в себя. Ну и самое лучшее — это показать ветоорнитологу, ветеринару, который специализируется именно по категории птиц, да, который может дать какие-то назначения, либо к ветеринару. То есть тут вот такие вот варианты. Ну и птицу передержать дома хотя бы дня 3-4 под наблюдением в спокойном режиме, чтобы она не получала сильный стресс. И тогда уже смотреть. Если легче, можно выпустить, в принципе.
1: То есть если животное, которое ударилось в стекло, не обязательно получает смертельную травму. Есть вариант, что оно может выжить, да?
3: Да, есть такие варианты. То есть не всегда животные сильно травмируются. Но в любом случае обследование было бы желательно.
1: Спасибо вам большое. У нас на связи был реабилитолог Центра реабилитации диких животных «Солнечная птица» Юлия Жеребцова. Ну, вообще, конечно, вот неприятно, да, это да вот осознавать? Да
2: неприятно, но мне кажется, что здесь все равно как будто бы оно само тогда устаканится, вот судя по словам нашего эксперта, то они адаптируются, ведь многие другие адаптируются. У меня вообще улыбка появляется, когда вот она начала говорить про совят, про сов, совят, я вообще очень люблю. Я называю их, это и многие их называют летучими котами. Они такие все милые, прикольные,
1: да,
2: головой крутят.
1: Тоже уже династии получаются животных, которые живут рядом
2: городские,
1: с человеком.
2: Городские. Уже городские. Они ездят в лес и говорят, а вот у вас тут вообще не как у нас.
1: Понятно.
2: Хвастаются.
1: Понаехавшие, поналетевшие. Дорогие друзья, мы делаем небольшую паузу и скоро вернемся.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. 3 человека погибли, 12 пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ. Среди пострадавших 4 детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Он уточнил, что 2 из них, 16-летний юноша и 1 взрослый, находятся в тяжелом состоянии. Украина, отдав свой суверенитет на откуп западным странам, перестала быть нейтральным государством, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, возвращение к нейтралитету Украины невозможно без восстановления ее самостоятельности. Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что нейтральный статус Украины остается целью России. Херсонская область открыта для налаживания международных торговых связей с теми, кто готов разговаривать на равных и видеть взаимную выгоду. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, регион заинтересован в развитии торговли, экспорте сельскохозяйственной продукции, инвестициях и туризме. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на участие канцлера Германии Фридриха Мерца в виртуальном саммите лидеров стран G7 из мансарды. Он связал это с его низкими рейтингами одобрения. В своем сообщении в соцсети X Дмитриев опубликовал скриншот со встречи лидеров, посвященной ситуации на мировом энергетическом рынке и поставкам дизельного топлива. На картинке можно заметить, что Мерц подключился к мероприятию из белой мансарды с покатым окном. Остальные политики, кроме президента Соединенных Штатов, чья веб-камера была выключена, предположительно участвовали в мероприятии из рабочих кабинетов. Дмитриев задался вопросом, почему Мерц прячется на чердаке. И ответил, он только увидел свой рейтинг одобрения в 10%. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов космических войск с праздником. Он отметил, что сегодня личный состав и гражданский персонал войск решают ответственные задачи по защите безопасности России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По словам президента, важно и дальше наращивать возможности орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооруженной техники, а также проводить перспективные исследования. Мошенники могут рассылать сообщения о проблемах с бронью и необходимости доплаты за тур. Такую информацию надо всегда проверять у своего турагента. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что не следует также переходить по незнакомым ссылкам из писем и СМС от людей и организаций, которые неизвестны туристу. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
10: Дорогие друзья, мы продолжаем. Работаем в прямом эфире в студии Эдгар Запашный и Александр Букарев. Значит, друг с другом кошки почти не разговаривают голосом. Мяуканье взрослые животные в основном оставляют для человека, а между собой объясняются с помощью тела. Это мнение высказала зоопсихолог Светлана Капустина. И я вот сейчас ловлю себя на мысли, дорогие наши кошатники, так ли это?
11: Я вот тоже не знаю, потому что мне всегда казалось, может быть, да, они друг с другом не общаются именно мяуканьем, но очень часто я наблюдал, как они там, не знаю, именно вот прям вот так вот делают там, ну, не прям мяу. Вот человеку они прям мяу говорят, а на других кошек орут, шипят. Все равно у них вот это звуковое сопровождение есть. Поэтому не знаю. Кстати, сегодня еще, вот на секунду отвлекусь, знаменательный день, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Вот
10: да.
11: Так вот.
10: Это сегодня, здорово, всех да. Поздравляем. Большие кошки, тигры, вот тоже, работая с ними каждый день, вижу, что у них есть полное понимание, что мы используем речь, потому что вот у меня есть два старичка, Барбет и Томас, вот он, когда ему прям вот трудно вставать, он прям вот смотрит на меня, и вот, он мне прям вот видно, что он мне говорит. Угу. Между собой нет, вот таких вот разговоров молчок? У них почти не бывает, да. Но пошипеть,
11: а как, просто смотрят друг
10: поугрожать?
11: На друга? Пошипеть?
10: Нет, язык тела, уши, хвост, поза, взгляд, о многом говорят друг другу. Животные таким. И вот как раз специалист, психолог и говорит, что животные между собой в большей степени общаются через язык тела, нежели через звуковые. Это все касается кошек. Давайте поговорим, согласится ли с нами ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков или не согласится, а точнее не с нами, а с зоопсихологом. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Доброе утро.
10: Ну вот на вашей практике, что вы скажете, как кошки общаются в большей степени между друг другом?
12: Ну, несомненно, голос они используют, но очень такой большой диапазон внутриутробных таких звуков, урчания там и так далее. Много основной, все-таки я понимаю, язык тела у них. И причем он у кошек, у собак, например, разный. Почему кошки и собаки конфликтуют друг с другом? Ну, вот сами понимаете, кошка хвостом, например, машет, она раздражена, собака машет хвостом, так сказать. Она дружелюбна, прижатые уши у кошки, это какая-то испуг, агрессия, у собаки призыв играть. Поэтому и возникают конфликты межвидовые такие, потому что они просто не понимают друг друга.
11: А, так вот где собака-то зарыта буквально. У них просто расходится движение хвостов и ушей. А вот действительно, если там, ну не знаю, у кошки хвост трубой, мы же воспринимаем там из разряда, что кошка довольна, кошка вот идет там, не знаю, ластиться или что-то еще делать. А другие кошки также воспринимают или они смотрят и думают, что это ты антенну выставил?
12: Ну, я скажу, что не только хвост ведь является инструментом коммуникации, это действительно и глаза, и, значит, поза, положение тела, уши. Это как некое слово, да, из которого вот хвост, он лишь один слог, да, то есть из него выдерни из слова слог, и получится какое-то непонятное, может быть, слово или искаженное. Так что, конечно, кошки используют весь спектр коммуникации, причем ведь даже больше, чем у людей. То есть, если с точки зрения кошек, мы вообще немножко какие-то такие деревянные, глуховатые, слеповатые, то есть поэтому они с нами общаются на своем языке.
11: Да, глуповатые кожаные. Но я вот просто представляю, вот этот хвост трубой, это хе-хе, там что-то нет, вот такое.
10: Вообще хвост о многом говорит, честно, вот работая, опять же, с большими кошками, очень часто хвост, именно хвост выдает, что там происходит в его голове, потому что когда, я не знаю, люди, которые видят нашу трансляцию, вот так вот тигр, поднимая кончик хвоста наверх, как вот, как будто кобра поднялась и начинает вот так вот влево-вправо шевелить, я прям знаю, что вот сейчас вот с этим пассажиром надо быть повнимательней, уже уже начинает напрягаться, уже что-то его раздражает, уже начинает на что-то концентрироваться.
11: А вот тут, кстати, вот любопытный момент. А у них это произвольно, непроизвольно происходит? Или они действительно каждый раз полностью контролируют, там, не знаю, движение своего хвоста? Они сами-то осознают, какую эмоцию доносят? Ну, например, там бывает, вот кошку гладишь, то все бурчит, все хорошо, довольно. И в моменте начинает хвост уже вот так шевелиться, как будто бы становится недовольным, и ты думаешь, так, ты в каком сейчас состоянии? Тебе хорошо или ты недоволен? Что не так?
12: Ну, и бывает и так, скажем, они могут и непроизвольно рефлексогенно как-то выдать свои эмоции, могут и действительно показывать нам, что они думают, да, на сегодняшний момент, и прежде всего, конечно, хвостом, поэтому хвосты всякие нужны, хвосты всякие важны.
11: Но они прям вот понимают, да, каждый раз они разделяют все равно, вот где мы дадим эмоцию, а где эмоция это, ну вот, скажем, сопровождение тела. У нас же бывает, что просто там нам тоже приятно или наоборот плохо, и мы неосознанно добавляем жесты, ну вот такие соответствующие к нашим словам.
12: Ну, вообще кошки, они не все могут контролировать эмоции. Ну, например, если вы видите, например, на улице кошка, которая охотится на воробья, например. Иногда в состоянии крайнего возбуждения она начинает прижатая, конечно, уши прижаты, все, она замаскирована, там, как говорится, никаких нет, значит, и претензий к этому. Но движение хвоста, воробей начинает это видеть и улетает. Вот казалось бы, что ты хвостом-то шевелишь? Ну, замри ты полностью, расслабься, как вот, как говорится, как крокодил, да, и жди, пока это воробей подскачет к себе. Поэтому вот здесь вот в данном случае такое выдавание эмоций, возбуждение, оно бывает иногда даже и вредно.
13: Ну, это да, это как из того анекдота про собаку, которая всегда выдает, что у нее в покере, значит, комбинация хорошая через свой хвост, да. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая шутка родилась, я не знаю, может ли она стать правдой. А вот собака с купированными ушами и купированным хвостом, ее можно назвать глухонемой?
12: Конечно, коммуникации тут, скажем так, немножечко будут иными, но, тем не менее, адаптационные механизмы включаются. И, скажем так, в дальнейшем общение между видовой или между хозяином, собственно, собачки с купированным хвостом и ушами не будет представлять трудностей.
13: То есть это создает те или иные проблемы, да, для животных? Потому что для многих кажется, что отрезав хвост, отрезав уши, ты создаешь лучшие условия для жизни своего питомца, значит. Ну, особенно если это бойцовая собака.
12: Ну, я бы не сказал, это все-таки какие-то такие стандарты навязанные. Вот. Да, конечно, это уязвимые части, там, уши и хвост, и поэтому их купируют, так называемые, бойцовских пород, хотя не знаю, что такое бойцовская порода. Пуделя можно бойцовским сделать. Вот. Но это, несомненно, мешает коммуникации, мешает жизни. Да, собаки адаптируются, но хвост — это все-таки важный инструмент на самом деле. Я бы не сказал, что он там... я удивляюсь, что роботы, которых сейчас вот клепают, вот как человекоподобные роботы, что они без хвоста. Ведь хвост на самом деле в эксперименте он улучшает. Если бы у человека был бы хвост, мы бы были бы паркурщиками все. Вот это орган равновесия и... В общем-то, неплохо человек себя чувствует с хвостом. Эксперименты такие были, биомеханический хвост приделывали. Поэтому почему роботы без хвоста сейчас, меня это удивляет.
11: Да, где наш хвост? Но вот тут есть еще любопытное известие. Многие думают, ну и вот пытаются как-то посчитать, что чем больше кошек в стране, тем люди счастливее. Вот можно так вообще считать или нет? Да, ну, понятное дело, что кошка — это все равно, ну, такой, я не знаю, что ли, переносчик дофамина буквально для человека. Но вот если серьезно разбираться, то это правда, зависимость такая существует или, ну, так скажем, надуманная немного?
12: Я в целом могу сказать, что количество домашних животных, которые в стране есть, если увеличение количества домашних животных, говорит о здоровье нации в целом. И наоборот, какие-то живодерские настроения, они говорят о том, что, в общем-то, не все хорошо с людьми. Поэтому здесь может только приветствоваться, что люди заводят себе животных, питомцев. В общем-то, конечно, это положительная, крайне положительная тенденция.
13: Спасибо большое. У нас на связи был ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Дорогие друзья, мы переходим к следующей теме. Как часто мы с вами слышим, что этот климат мне не подходит, мне надо переехать в другую страну, меня тянет к морю или в горы, да?
11: И я честно каждый раз говорю, да что ж тебе не нравится, ну родился же ты тут, ты вырос тут, ну хорошо же здесь. Я вот наоборот, я каждый раз, я вижу нашу зиму, я вижу наши сезоны, думаю, да какая красота, у нас есть лето, осень, зима, весна, все ярко выраженные, все четкие. красота. Нет, надо вот куда-то, где непривычно, где не свойственно, где у нас организм, собственно говоря, как будто бы не адаптирован. Не знаю, но у меня вот такая позиция. Мне кажется, это, ну, понятное дело, не у всех так, но я вот так вот.
10: Однако человек так устроен, и все равно мы ищем для себя благо. Я, когда был в азиатских странах, да, в Таиланде, на Бали, вот очень часто видел, что спортсмены высшей категории, бойцы, боксеры, значит, бойцы смешанных единоборств, едут туда и готовятся туда. На улице плюс 35, жара неимоверная, ты еще ничего не сделал, с тебя течет, а они с удовольствием тренируются. И я думал, а как так в такую жару-то тренироваться? Ну, это же неужели? И вот весь мир уже давно признал, что вот туда почему-то нужно ехать, и сборы там проводятся, и я с бойцами говорил, они говорят, да, тяжело, но нам это нравится, потому что потом становится легче. Есть люди, которых тянет в горы, да?
11: Там, кислорода меньше, да. Напрягаются больше легкие, соответственно, потом в обычной атмосфере легко и свободно.
10: И вопрос какой? Вот мы живем с вами в самой громадной стране мира, да, с большим количеством часовых поясов. Есть ли в нашей стране, ну, такое идеальное место, которое, можно сказать, место номер один для проживания. И вот несколько статей на эту тему вышло, что есть такое место. У нас синоптики говорят, ведущий специалист, между прочим, Евгений Тишковец, сказал, что такая зона у нас есть. Она простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону. Это большая территория. И что, по словам синоптика, речь идет о территории с умеренным климатом, который наиболее комфортен для человека. И он отметил, что подобной по масштабу климатической зоны нет ни в одной другой стране мира. Тишковец рассказал о возможных последствиях глобального потепления для России. По его мнению, умеренное повышение температуры может оказаться полезным для страны на фоне усиления жары в южных государствах и некоторых европейских странах. Вот как-то так.
11: Ну, не знаю. Мне кажется, каждый вот где родился, там и пригодился. Собственно говоря, если человек изначально жил в другом климате, ему будет сложнее адаптироваться к нашему вот этому умеренному, который может быть идеален для нас. Ну, вот много вопросов.
10: Дорогие друзья, подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. У нас в студии ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследователей РАН, биофизик, климатолог Алексей Корнаухов. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Добрый день.
10: Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, где родился, там и пригодился, или все-таки есть места, где наиболее комфортно для любого человека?
14: Ну, во-первых, вы знаете, я хочу сказать, что практически вся мировая цивилизация когда-то жила на территории русской равнины. То есть русская равнина – это общепризнанная такой вот прародина индоевропейской расы. То есть индоевропейцы – это, грубо говоря, вот и индусов, да? Вот, до западноевропейцев, я уж не говорю про русских славян, то есть когда-то мы жили здесь. Вот, здесь была изобретена бронза, здесь была приручена лошадь, собственно говоря, и мы все как бы родом, то есть все люди мира, как бы, да, то есть они практически вот произошли...
11: Можно попросить вас чуть-чуть придвинуть?
10: Микрофон ближе,
14: чуть-чуть,
10: пожалуйста.
14: Чуть-чуть, да. Они практически произошли из вот, собственно говоря, то, что называется Северное Причерноморье, вот там, где у нас от Ростова-на-Дону, да, вот. Поэтому это идеальный климат. Особенно он был идеальный когда-нибудь в доисторический момент, когда у нас, у древних русских и древних индоевропейцев, которые жили на этой территории, зимой был, собственно говоря, климат холодный. За счет этого у нас, если вы выкопаете в погреб, то в погребе плюс 4 градуса. Это фактически природный холодильник. Вот нигде не было, ни в Египте, ни в Римской империи. Нельзя было выкопать ямку и там вот держать продукты, чтобы они не портились. Понимаете, все портилось. А у нас можно было. Больше того, наши древние предки, они запасали снег прошлогодний, да, и у них был еще ледник. Это как морозильник. Кроме того, у нас мягкая почва, на которой лошади могли скакать без подков. И поэтому у нас, собственно говоря, именно наши древние предки приручили лошадь и были наездниками, имели транспорт свой личный, знаете, как вот мотоцикл или автомобиль, еще когда, ну, я не знаю, там египтян еще не было в помине. То есть у нас прародина вообще человеческой цивилизации. Поэтому, в принципе, все люди мира как бы родились здесь. Поэтому, конечно, климат хороший, но он был такой не всегда. То есть на территории русской равнины климат неоднократно менялся. То есть, грубо говоря, так. Вот сегодня мы живем в эпоху межледниковья, когда у нас есть теплое течение Гольфстрим, ну, вообще вся картина североатлантических течений, она занимается переносом тепла из тропических широт в северные, поэтому Европа, и в частности европейская часть России, это аномально теплое место. Вот если вы сравните климат, например, в Санкт-Петербурге и в Гренландии, то вы увидите, что там очень большая разница. Хотя широта одна и та же. Вот просто на карту взгляните и увидите, что это так. Там Арктика, там белые медведи, тюлени, эти, как их, торосы ледяные и айсберги. А здесь у нас, собственно, люди сажают картошку, и вполне она там растет. И в общем, как говорится, вот. Это благодаря вот этой картине течений. Но эта картина течений, она нарушалась в прошлом и может нарушиться в ближайшее будущее из-за как раз глобального потепления. И вот это вот изменение картины течений, оно может произойти в течение 20-30 лет, то есть вполне на нашей жизни, и привести к тому, что средняя температура вот в регионе Европы и, собственно, европейской части России понизится градусов на 20-25.
10: Понизится.
14: Но
10: все это говорят о глобальном потеплении.
14: Так это и будет следствие глобального потепления, потому что из-за глобального потепления тают льды Гренландии, идет распреснение северной части Атлантического океана, и, собственно говоря, течения нарушаются. А когда они нарушались в прошлом, то у нас на территории вообще всей Европы, и в частности Русской равнины, образовывался ледник, как в Гренландии.
11: То есть получается, что прямо сейчас из-за того, что ледники как раз тают, то вот эти течения приведут к тому, что мы снова замерзнем, ну, то есть, да. А потом опять будем таять. Ну, вот, и вот
14: да,
11: так по кругу.
14: Да, ну так не то, что обратно, потому что если глобальное потепление не удастся предотвратить, то в конце концов температура на нашей планете может превысить 100 градусов, мы вообще вымрем. Вот как вот, знаете, написано в апокалипсисе, там вот праведники там отправятся на Луну или на Марс, куда там Маск хочет всех отвезти, да? А грешники останутся на Земле и погибнут в гиене огненной, но это лет через 300. А вот лет через 30 может на самом деле наступить такой вот эпоха очень серьезного похолода. Знаете, как вот в фильме говорилось, зима близко там, имелось в виду такая настоящая зима, не та, которая каждый год приходит, а вот... которая придет и не уйдет, как бы.
10: Ну, подождите, вы так цифрами оперируете, очень, очень уверен, потому что обычно климатологи говорят, ну, это мы сами не застанем, это будет там через несколько тысяч лет. А вы такую цифру конкретно назвали, 30 лет.
14: Ну, я, вы знаете, я ее называл еще и 20 лет назад. То есть, собственно говоря...
11: И тоже 30?
14: Нет. Тогда я говорил лет через 50. Сейчас, ну, прошло, условно говоря, там 25 лет, я говорю 30-20.
10: И вы не меняете мнение? То есть вы...
14: Да, примерно. У меня есть интервью, огромное интервью, значит, которое я в свое время дал «Новым известиям». Там прям все написано, все даты названы. Это 2001 год. Больше того, я говорил, что еще у нас будут всевозможные, знаете, катаклизмы, связанные с тем, что... на севере у нас немножко холоднее становится из-за того, что, ну, из-за того, что Гольфстрим, он уже, на самом деле, ослабевает, и все сейчас, об этом сейчас просто вот огромное количество статей на эту тему, то есть потому что это все видят, что он ослабевает.
10: А что значит ослабевает? Он медленнее становится или холоднее?
14: Ну, это как бы процесс такой достаточно сложный. Во-первых, меня ужасно мои коллеги-климатологи ругают за то, что я называю вот эту картину течений в Северной Атлантике Гольфстримом, потому что, грубо говоря, это как садовое кольцо. Знаете, у нас садовое кольцо, а на самом деле это как это, коровий вал, там, садовое соматичное. Это же большое количество течений, которые, ну, там, течение Ирмингера, там, норвежское течение, это вся система течений, вот просто журналисты это называют Гольфстримом. Вот, он становится вообще немножко другой. Он отклоняется, он медленнее в некоторых местах течет. Там происходит замена воды, например, в североатлантическом течении. То есть, если раньше это была в основном вода Гольфстрима в североатлантическом течении, то сейчас это вода Лабрадорского течения. Но это вот простому слушателю это будет вообще как абракадабра.
11: Да, ну вот тогда вопрос больше появляется. А мы сейчас уже в каком направлении движемся? Все еще в повышении температуры или уже в понижении?
14: Во-первых, весь мир как двигался в сторону повышения температуры, так и двигается. А из-за того, что картина течения поменяется, просто поменяется перераспределение тепла на поверхности нашей планеты. То есть, грубо говоря, в тропиках станет жарче, а в нашей родной Европе, ну, я имею в виду европейскую часть России и во всей остальной Европе, станет холоднее, просто перераспределится тепло.
10: В Москве и во Владивостоке что будет?
14: Во Владивостоке тоже будет небольшое похолодание, потому что если у нас изменится картина течения, потому что это... Эти течения оказывают вообще на климат всего северного полушария влияние, но в Москве станет просто очень холодно. То есть, в принципе, в прошлом в Москве лежал ледник, ну, как в Гренландии. Ну, как бы это называется ледниковый период.
10: Это вы сейчас про 30 лет говорите, да?
13: Ну, я просто думал, как я свое 80-летие отмечаю.
14: Может быть, я не гарантирую, что 30 лет мы, как говорится, в нормальном климате будем жить. Потому что если завтра проснется какой-нибудь супер, и даже не обязательно супер вулкан, ну, какой-нибудь так вулкан, так масштаба Кракатау или, я не знаю, Пенатубы, наверное, не хватит, вот все-таки мощности Пенатубы. Ну, так крупный вулкан проснется, и, значит, вот температура на Земле немножко на 1,5 градуса, ну, или на градус опустится, то эта перестройка течения, она может быть спровоцирована таким извержением. Если произойдет война между ядерной, между Россией и Соединенных Штатов, помните, была такая концепция ядерной зимы?
13: Да.
14: Но это было тогда, в те времена, эта концепция была разработана, когда у нас было по 60 тысяч боеголовок в Советском Союзе и в Америке. Потом мы их снизили из-за как раз этих опасений климатологов, что будет ядерная зима. И сейчас у нас по 3 тысячи боеголовок. Это недостаточно, чтобы такую крупномасштабную ядерную зиму как бы вызвать. Но небольшое ядерное похолодание из-за этого произойдет, и это тоже может спровоцировать, скажем так, резкое изменение течения в Северной Атлантике. Поэтому это может произойти, грубо говоря, в следующем году, если ядерная война начнется.
13: Ну, понятно.
11: Ну, хотелось бы избежать, но...
14: Ну, да. Всем хотелось бы, да.
11: Но вот любопытно все равно. То есть, получается, прямо сейчас мы двигаемся в потепление, потихоньку потом будет меняться вот эта вся картина. Одни места, где сейчас тепло, станут холоднее, а где холодно, станут теплее. То есть Гренландия, образно говоря, может превратиться в какой-нибудь зеленый оазис или нет?
14: Нет, в Гренландии, как это показано в прошлом, на основании вот данных бурения льда в Гренландии, там во времена ледниковых периодов было примерно на 10 градусов холоднее, чем сейчас.
11: А-а-а.
14: А в Санкт-Петербурге станет как в Гренландии. Она на той же широте лежит, что Гренландия. Только Гольфстрима не будет, понимаете? Поэтому там будет так же холодно, как в Гренландии. Но не так, как в Гренландии сейчас, а так, как в Гренландии будет. Поэтому сейчас, грубо говоря, в Санкт-Петербурге на 15 градусов теплее, чем в Гренландии. Так, очень грубо, да? Mm-hmm. Вот, когда в Гренландии станет на 10, ну, когда, вот, грубо говоря, Гольфстрим остановится, или, как говорят мои коллеги-климатологи, произойдет коллапс АМОЦ. Ну, коллапс АМОЦ, опять же, для вот простых слушателей это просто тоже абракадабра некоторые. Вот. А, значит, когда произойдет вот коллапс этих течений, да, то в Санкт-Петербурге станет так же, как в Гренландии, но в Гренландии на 10 градусов холоднее. Поэтому сегодня на 15 градусов теплее, да, вот смотрите, да, то есть на 15 градусов это нынешняя температура в Гренландии, а в Гренландии еще холоднее на 10, вот отсюда 25 градусов. Так что это все очень просто считается, ну, в общем, как бы на основе исторических данных.
11: Последний... Я вот просто еще пытаюсь понять, если мы вот прямо сейчас рассматриваем вот прям север, Арктику берем, где потихоньку все тает и появляются даже, возможно, вот эти самые торговые пути новые, и дальше-то это как получается будет? Он сейчас тает, наоборот, все меняет, после этого опять замерзает,
14: да.
11: Или что с ним произойдет?
14: Да-да-да, то есть на самом деле все замерзнет как бы на севере, а вот на юге станет жарче. То есть там, где сейчас, вот, ну, грубо говоря, мы едем сейчас, вот вы сейчас говорили про наш климат, ну, я не знаю, но летом, по-моему, уже никто не любит ездить в Таиланд летом, или я не знаю, кто какой сумасшедший поедет в зону Персидского залива, там, в какие-нибудь Эмираты, я не знаю, там, в июль, например.
11: Ну, в плюс 60.
14: Ну, в плюс 60, это, ну, может, какие-нибудь экстремалы, вот, разве что, там, или тренироваться, ну, я не знаю, там, в бане, там, спортивные, как это называется, спортивная баня, посещение. Ну, в общем, я могу сказать, что вот на самом деле с климатом не все так просто, потому что климат именно на территории русской равнины, он менялся в прошлом, и это, кстати, создало нашу цивилизацию, потому что все люди, которые, знаете, это такая западня, то есть сейчас там хороший климат, люди там расселяются, живут, потом хлоп, это же в прошлом тоже, это относительно быстро все наступает. И еще здесь наводнения случались. Понимаете, когда все это затапливало, эту русскую равнину. Собственно говоря, вот эту... Почему я вот биофизик и климатолог? Собственно говоря, первоначально это было связано с зоологией. Вот вы, так сказать, все-таки как бы немножко к животным ближе, да? Вы знаете, вот есть такая загадка. А почему... Вы знаете, что...
13: Буквально 30 секунд.
14: В Каспийском море выводились тюлени. Ну, mm-hmm. И сейчас водятся.
13: Да.
14: Которые близкие родственники северных тюленей. Вот как они туда попали?
13: Мы не знаем.
11: Привезли.
14: Вот. Кто привез-то?
11: Кто-то.
14: 10 тысяч лет назад. Ну, в общем, вот мы эту загадку разгадывали, поэтому получили вот эту вот теорию о леденении, которая в северном полушарии, вот из которой все эти любопытные следствия следуют.
13: Да нет, ну вообще...
14: Приглашайте меня подробнее рассказать. Это очень интересная тема.
13: Будем обязательно. Вообще интересно, как животные появились, да и люди появились на разных континентах. Это тема отдельная. Обязательно будем с вами беседовать. Ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Алексей Карнаухов был на связи. Дорогие друзья, час, к сожалению, пролетел мгновенно, неимоверно интересно, но я и Александр Букарев с вами вынуждены попрощаться.
11: Да, спасибо всем, дорогие друзья.

0: Эффективность российского лазерного оружия. Контекст. Отечественные ученые принимают активное участие в работах над совершенствованием боевых систем, основанных на лучевом воздействии. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, созданное в нашей стране лазерное оружие показало высокую эффективность. Специалисты заняты вопросами увеличения мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели. В реальных боевых условиях лазерные антидроновые комплексы уже несколько лет применяются в зоне проведения СВО. Они способны выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны и БПЛА-разведчики ликвидируются на расстоянии нескольких километров. Тестирование и внедрение лазерного оружия идет в разных странах, в том числе США, Франции, Израиле и Китае. Его планируется использовать для поражения целей с моря и суши при помощи различных платформ. Однако лидирует в этой сфере наша страна. Разработки боевых лазерных систем в ней ведутся еще с 1970-х годов. Сегодня Россия – единственное государство, в силах ядерного сдерживания которого на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Они способны доставать цели даже в космосе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Нужно ли россиянам электронное разрешение на въезд в Казахстан? Такие поступления увеличат бюджет страны более чем на 400 миллионов рублей. И как президент поздравил жителей Мурманска с юбилеем города-героя. Об этих и других темах подробнее далее. В ночь на воскресенье в результате атаки ВСУ на Белгород повреждения получили 135 квартир в 7 многоквартирных домах, 30 частных домов и 47 автомобилей, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Ранее губернатор региона Александр Шуваев рассказал, что вечером в субботу ВСУ атаковали Белгород беспилотниками. Они целились в жилые районы и центр города. Сообщалось, что 6 человек ранены, включая 3 детей. Москва не получала никаких уведомлений от казахстанских партнеров о возможности введения платы для россиян за электронное разрешение на въезд в республику. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Серник. Как сообщал ранее торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов, электронное разрешение для россиян на въезд в республику, по информации Министерства иностранных дел страны, в настоящее время функционирует в пилотном режиме. Его получение является добровольным и бесплатным. Поступление в бюджет России от государственной пошлины за лицензирование оптовой и розничной торговли табачной никотинсодержащей продукции в 2027 году, по оценкам властей, составит 440 миллионов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы. В нашей стране с 1 октября вступил в силу закон, который вводит лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукции. Лицензированию подлежат закупка такой продукции и сырья, их хранение и поставка, а также розничная и развозная торговля. При этом запрет на торговлю без лицензии вступит только в марте следующего года. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в воскресенье с двухдневным визитом в Иран, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в повестке двусторонние отношения между Арменией и Ираном, а также региональные вопросы, которые представляют взаимный интерес. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и жителей Мурманска со 110-летием города-героя. Он отметил, что за прошедшие годы Мурманск стал надежным форпостом России в Арктике. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что жители искренне любят родной Мурманск, гордятся его славной трудовой и ратной историей, значимым вкладом в великую победу, чтят замечательные традиции, которые созидались многими поколениями. Кроме того, он подчеркнул, что своими яркими достижениями и устремленностью в будущее содействует решению масштабных задач на благо Мурманской области и всей страны. Путин выразил уверенность в том, что обязательно будут реализованы все стратегические планы, которые связаны с развитием Заполярья, созданием там современных комфортных условий для жизни северян. Российский хоккейный вратарь Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Ночь на воскресенье по московскому времени Айлендерс дома обыграли Нью-Джерси Девилс со счетом 6-0. Сорокин отразил все 37 бросков. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Зарядка» с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Зарядка с шейхом Тамиром. Воскресное утро. И прямо сейчас заходите в наши соцсети. Если кто еще не подключился, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, можно там к трансляции прямо сейчас присоединиться. Также писать комментарии, участвовать в нашем обсуждении, а мы затронем достаточное количество тем, поверьте мне. А с нами на связи шейх Тамир, как и всегда, приветствую.
3: Приветствую, Александр, приветствую зрителей и слушателей.
2: Ну что ж, тем у нас действительно, как я и сказал, много. И они касаются во многом как раз того, что прямо сейчас в Киеве происходит. А в Киеве, ну все, прифронтовой город, здравствуйте. Тут, ну, мы, конечно же, поговорим обо многих высказываниях, как высказываниях Зеленского, так и высказываниях Сибиги и многих других. Но начнем вообще с того, а как теперь киевлянам? Какова ситуация? Вот что известно на самом-то деле? Мы-то получаем много там сообщений о том, что огромное количество пробок, огромное количество проблем в связи с ударами по Южному и Северному мосту. Там же дополнительно еще и удары по дат-центрам, по интернету, по телевидению. Как работает сейчас телевидение? Как работает интернет? Вопросов очень много.
3: Ну, начнем с того, что, как сообщают украинские источники, порядка 600 тысяч киевлян или приезжих в Киев уже покинули город. В принципе, за последнее время после начала ударов российской армии по соответствующим инфраструктурным объектам. Очень пессимистические настроения, в принципе. И действительно, это прифронтовой город, об этом говорят уже все чиновники. Некоторые советуют уезжать, опять же, потому что ждет энергетическая катастрофа Киев, они предполагают. Касаемо мостов, даже без подрыва или разрушения мостов уже понятно, что если будет продолжаться блокировка этих мостов, это приведет к падению экономической жизни Киева и выбиванию экономического базиса из-под режима Зеленского, потому что ведь это же налоги, это поступление в казну, это деловая активность, это хаос, который, естественно, расширяет и так уже большую космическую дыру, как сам заявляет Зеленский, в бюджете Украины, в том числе деньги, которые, конечно, тратятся на ВСУ. В Киеве было сосредоточено большое количество предприятий.

0: уже к перебоям даже в Макдональдсе. И, собственно говоря, нарушение, опять же, жизнедеятельности Киева. В общем, как говорят, опять же, киевские таксисты, что будет полная опа.
1: Угу. Ну вот давайте попробуем разделить. Вот вначале еще немного по мостам. Да, вот ситуация действительно, как вы сказали, очень серьезная, и это, ну, экономические поступления подрывает. А вот касательно логистических-то способностей, в принципе, все-таки переправы через Днепр, там уже начали уже говорить о том, что резервные переправы будут строить, какие-то, я не знаю, подземные тоннели, хотя откуда деньги, откуда ресурсы, откуда время на все эти постройки. Ну это вот такой отдельный вопрос. Но вообще, если мы говорим про поступление новых вооружений, поступление, там, не знаю, гуманитарки, поступление боеприпасов, бронежилетов и всего остального на линию боевого соприкосновения. Вот это все пострадает от повреждения этих мостов? И в какой степени, если да?
0: Ну, давайте по порядку. Два ключевых моста в Киеве. Это северный, в прошлом московский, это, кстати, недалеко от моего киевского дома, где я вырос, и южный мост. Южному мосту приписывают 90% вообще логистики для левого берега, для поставок на Донбасс. И действительно, киевские источники сообщают, что большинство как раз-таки вооружений, грузов перемещается именно по этому мосту. Он сейчас блокирован. Тем более Россия нашла очень эффективный способ ударов по тросам. Это вантовый мост. Соответственно, повреждение этих тросов приводит к его недееспособности. Причем без масштабного разрушения, то есть потом гипотетически его можно восстановить. Быстрее, если будут уничтожены, конечно, пролеты или тем более опоры. Раз. Второе, значит, касаемо даже просто идут, когда воздушные атаки, это движение перекрывается, это вызывает коллапс. В любом случае задержки по поставкам вооружений, амуниции уже отмечаются в ВСУ. В случае продолжения этих атак, конечно же, последствия будут еще более катастрофические, как для Киева, так и для всей Украины. Потому что, опять же, эти мосты — это не просто про Киев, это логистика для всего левого берега. Я уже не говорю о том, что дотянуться, конечно же, России до днепропетровских и запорожских мостов еще проще. И, кстати, по киевским мостам не наносили масштабные какие-то удары какими-то тяжелыми ракетами. Потому что тогда даже тяжело предположить, какие будут последствия. Мне кажется, что тактика выбрана именно такого ювелирного действия для того, чтобы парализовать логистику, но при этом не наносить катастрофических разрушений, потому что, вероятно, мало ли, то есть Россия придет и придется это восстанавливать. Да, как считают в том же Киеве. Следующий момент. Мост Патона, мост метро, они и так находятся в аварийном состоянии. Еще до конфликта Кличко заявлял, что на ремонт моста Патона нужно полмиллиарда долларов. На сегодняшний день это уже полтора миллиарда долларов. А тот же мост метро тоже находится в аварийном состоянии. То есть если, как говорят сами украинские эксперты, их чуть тыкнуть, и они сами попадают. Это ключевые мосты, их никто не делал. Вообще после Майдана вообще никто ничем не занимался. Даже тот же Подольско-Воскресенский мост, который достроили, его строили еще с советских времен, там 30 с чем-то лет, и то он находится, так скажем, в неадекватном состоянии. То есть там есть тоже технические нарушения и украдено огромное количество денег. Дарницкий мост тоже, это все строилось еще при Януковиче, Азарове. Но их пропускная способность не сравнится ни с южным, ни с северным московским мостом. Поэтому последствия будут ужасающие. А рассказы о том, что они будут строить какие-то тоннели, дамбы, паромы, ну это вызывает у меня, как коренного киевлянина, просто улыбку. Потому что, с одной стороны, ну вы же понимаете, допустим, тоннели Советский Союз не построил, хотя вот, опять же, недалеко от моего дома были попытки построить, но и то не построили. Это не так технически просто сделать, я уже не говорю о космических деньгах и времени, которое нужно на это потратить, чтобы непосредственно этот тоннель построить. Поэтому это все сказки 95-го квартала, так же, как и дамбы. Хорошо, это все можно гипотетически построить, но пропускная способность никоим образом не сравнится, естественно, с пропускной способностью мостов, которые и так были до этого перегружены, а сейчас, то есть и вовсе, то есть они закрываются по определенному графику, в общем, могут закрыться вообще, что приведет к катастрофе. Паромов, ну это тоже смешно звучит, так же, как и понтонные переправы, оказывается, понтонные.

0: тонов, опять как сообщают украинские источники, то и нету. И говорить о том, чтобы построить такую конструкцию через Днепр, это большая река, это достаточно сложно. Плюс, конечно же, нанести удар по понтону еще проще, чем по мосту.
1: Ну, в общем, это высказывание просто попытка успокоить, что там, не знаю, мы предпримем какие-либо меры для того, чтобы пропускная способность вернулась.
0: Но это невозможно сделать и логистически, и математически.
1: Так а альтернатива тогда какая? Вот вы говорите, 90% по Южному мосту ушло. А куда теперь? Через какие, там, не знаю, другие, может быть, направления, если остальные мосты тоже в аварийном состоянии? Как доставляться-то что-то будет? Наверное, что-то предпринимать намеренно, потому что если 90%, ну это серьезная цифра.
0: Ну, наверняка будут какие-то, опять же, маршруты в обход Киева, я так понимаю. Но опять же, если мы берем те же мосты, там Днепропетровск, Запорожье, так они также могут быть подвержены ударам. В общем, ситуация пока точно не определена для украинского правительства. Пока вот да, такие духоподъемные заявления есть о том, что они обязательно это сделают. Но мы уже видим, как они деблокировали Одессу. Мы уже видим, они что же обещали это сделать. Мы видели, как они обещали перенаправить экспорт зерна и советовали тяжелые дроны использовать вместо судов. То есть мышление ноль логического, но на кого-то это, видимо, действует, потому что экспорт упал зерна, я даже не знаю, какую цифру назвать, сложно сейчас в процентном соотношении, но металлопроизводство и металлургия рухнула полностью. Об этом сами металлурги украинские заявляют, и в следующем году, если не будут предприняты никакие действия, то, естественно, украинский металл вытеснят полностью с внешних рынков.
1: А с интернетом и телевидением что? Удары по дата-центрам к чему привели?
0: Два важных фактора. Первое, то есть через вот эти дата-центры перемещается развединформация, ну а также ведет свою деятельность тот самый Палантир и другие системы искусственного интеллекта, которые оценивают ход боевых действий, оценивают общество, потому что в том числе эксперименты идут по зомбированию населения, они продолжаются, в смысле. И эти механизмы нарушены, и мы это видим по падению, с одной стороны, интернета в некоторых регионах, и в Киеве определенные возникли проблемы, повышение стоимости, естественно, связи, и искажение картинки для того же Палантира касаемо боевых действий. Это, конечно же, влияет и на поле боя, потому что те решения, которые они принимают на основе разведданных, теперь уже не работают в том самом ключе, как это они раньше предполагали. И поэтому такой огромный шум сейчас вокруг этого, с точки зрения вот запретить, как Зеленский просил, заблокировать спутники «Рассвет». Флэш выходит и говорит, что какие-то ретрансляторы в Киеве стоят, которые передают, значит, сигналы гераням, их надо искать. Система «Ариадна». Система меж-связи российской. В общем, конечно же, удары по дата-центрам — это удары по центрам принятия решений, потому что на основе их данных, которые проходят через эти дата-центры, принимаются решения непосредственно уже западным командованием, которое непосредственно руководит боевыми действиями, и контролем общества украинского, социоинжинирингом и вот этими всеми технологиями оболванивания. Естественно, их решения нарушаются, и, так скажем, они терпят поражение на этом фронте. Поэтому, конечно же, атака по современным технологическим возможностям Запада на территории Украины — это очень важный шаг. И я не побоюсь этого слова, что это удары по центрам принятия решений, потому что именно на основе этой базы данных, которая проходит в том числе через гражданские так называемые дата-центры, принимаются решения.
1: Ну вот по поводу «Рассвета» это вообще, конечно, отдельно, я не знаю, хохма, потому что там буквально Зеленский попросил Международный союз электросвязи исключить Украину из зоны действия российских спутников. Ну ладно, ну исключат, а мы-то чего? У нас как летали спутники, так и летают, вне зависимости от того, что они там исключают или включают. Но вот если мы будем говорить про ситуацию, которая прямо сейчас разворачивается, и про ту тему, которую мы очень часто затрагиваем, а именно волнение. Всегда мы говорили, вот ну, не получится вот прям взять и в моменте вот так выйти киевлянам и многим другим украинцам и противостоять нынешнему режиму, потому что ну вот нет там лидера. Непонятно, за кем идти, а лидеров убирают, потому что есть вот эти, ну, собственные полицаи, люди, контролирующие ситуацию, это ЦКшники. А прямо сейчас видим, что все равно, ну, вот выходят, по крайней мере, на площадь, говорят о том, что мы хотим мира, то есть не выступают там за какие-то определенные решения, а просто за мир. Но это вот как будто бы о чем-то говорит. Как на это смотрим?
0: Говорит однозначно. Немножко все-таки вернусь опять к спутникам «Рассвет», потому что Зеленский нажаловался Трампу, как сообщает Financial Times, что нужно заблокировать эти спутники. Как это может сделать Трамп, непонятно, с учетом того, что у России есть возможности Grand Купол Сервис, которые, наоборот, могут блокировать Старлинки. В общем,
1: но Трамп может сказать, я заблокировал спутники. Ну, в его стиле.
0: Ну, может, конечно, сказать, но понятно, что это опять из разряда идиотизма. Конечно, США на это пойти не могут, потому что у них тогда возникнут у самих проблемы с учетом того, что им могут заблокировать. Но еще, конечно, стоит отметить, что Зеленский там приплел еще и Китай, который якобы помогает России в этих спутниках еще ввести санкции. В общем, это бред 95-го квартала. А вот касаемо изменений настроений в обществе, которое выливается уже в том числе в Майданы, пока немногочисленные, за мир. Это тенденция, это знаки. И здесь стоит отметить несколько нюансов. То есть сначала был ВСУшник такой Тодоров с болгарским происхождением, который вышел на Майдан, значит, требовать свержения власти Зеленского. А собралось аж 8 человек. Аж 8 человек, которые, хотя многие писали, что они придут. ВСУшники в том числе, кстати, писали, что они против Зеленского. А это уже последствия развития дальнейших событий, когда люди вышли действительно с требованием заключить мир с Россией. И здесь стоит отметить, что да, люди боятся, но это большинство настроений Киева на сегодняшний день заключить мир с Россией на любых условиях и как можно быстрее. Это объективная реальность, от которой даже социологам Зеленского не уйти. Кстати, сбои в социологии тоже просматриваются, в хорошем смысле слова, для Зеленского, ну, в смысле, для Украины, и плохо для Зеленского, потому что одно из социологических исследований показывало, что 72%, жалко, что не дотянуло до 73%, считают фактически Зеленского причастным к коррупции, фактически главным ответственным за коррупцию в его окружении. Это очень важные цифры, которые могут фиксировать сбой в этой системе пропаганды. Ну а теперь самое главное. А сами разрозненные Майданы, конечно же, ничего не дадут. Карательная система может их подавить, людей арестуют так же, как этого ВСУшника, он сейчас находится под стражей. Но выходит экстремист-террорист Гончаренко, депутат Гетманцев, а также мэр Харькова Терехова, который также выступает за некие мирные инициативы. И здесь разворачивается целая какая-то истерия и вой, значит, что эти люди продались Кремлю, что просто ужасно, нельзя этого терпеть. Я просто по соцсетям вижу, как какое количество денег вброшено по дискредитации, соответственно, их и этих идей.
1: А у меня просто вот короткий вопрос. А они там с Зеленским вообще общаются? Ну, там как-то взаимодействуют? Потому что у него как будто другая картина. Он там готовит дальнобойные ракеты, он новые 40-дневку, он закрывает небо над Россией, он увеличивает атаки по НПЗ. Ну, вот что он говорит, вот это все его заявления. А они, у них как-то вообще не сходится ничего?
0: Ну, некоторые не общаются с ним от слова совсем.
1: А кто там с ним общается?
0: Ну, его окружение ближайшее, и все.
1: А Сибига с ним общается? Сибига, потому что тоже говорит про варианты прекращения огня, которые там от Индии, Турции, Египта, США поступают. Ну да, это прекращение огня, это, ну, больше так, я не знаю, что ли, поддержать вот ту историю, может быть, которую Трамп начал по поводу энергетического перемирия. Но сам факт, он говорит про перемирие, возможное, а Зеленский говорит про усиление, про эскалацию, когда вот вроде бы все видно уже. Последствия этой эскалации. Сам же начал вот эту 40-дневную. И сам сейчас получает ее плоды.
0: И только в самом начале он находится, это получение. Во. А уже какие результаты катастрофические. В общем, для Украины и в частности для его власти. Потому что в том числе он не получит денег, которые он требует от Европы, во всяком случае, до конца года. Как минимум 20 миллиардов точно уже не хватает. Об этом заявляет его министр финансов. Просто есть силы на Украине, ориентированные на разные центры влияния. То есть есть силы, которые ориентированы в большей степени на Соединенные Штаты Америки. То есть это Умеров тот же, отчасти опять же тот же экстремист-террорист Гончаренко, кстати, который очень четко по ветру чувствует изменения, поэтому изменение его позиции связано с изменением конъюнктуры, прежде всего, не то, что он прямо выступает за мир. А при том, что он прямо заявил, что Украина проигрывает войну. Это его фактически прямая цитата. Дальше, касаемо вот разногласий, британский центр влияния, к которому относятся, конечно же, Зеленский, ну и европейцы, примкнувшие к этому всему, считают, что еще можно попытаться, значит, Россию задержать, нанести ей там поражение, ввести больше санкций. Ну и, в общем, до последнего украинца. Хотя украинцы уже высказывают точку зрения, хорошо было бы до последнего Мерца, до последнего Бориса Джонсона, уже бы все закончилось, потому что Борис Джонсон-то один, и украинцев много. Поэтому вот эта эскалация, которую Зеленский нагнетает в соцсетях, все ее воспринимают ровно обратно. Я вот честно скажу, что большинство украинских групп, которые даже проплачены, ориентированы на офис Зеленского, в комментариях вы видите только одно. 95-й квартал, вранье, все, что происходит на фронте, то есть те, что сообщения не сообщают, никто не верит. Ну а касаемо вот этих угроз, еще 40-дневки, еще и в П-9, 5, вот этой крыла баллистической ракеты, значит, все прекрасно понимают, что полетит в ответ. И не просто полетит. Соотношение сил в ракетных вооружениях, ну, я думаю, что в сотни раз у России больше возможностей. В сотни, даже не в десятки раз. Касаемо ударов.
1: Ну, то есть там воодушевления от вот этих обещаний усиленных ударов по территории России нет. Там, наоборот, все уже осознают, что если полетит еще по России, прилетит в 10 раз больше по нам.
0: Да, вот именно такие настроения. Особенно по Киеву. Все прекрасно понимают, что полетит в Киев. Поэтому большое количество киевлян сейчас разъезжается в разные стороны.
1: А вот...
0: дело в том, что члены...
1: Угу. Ну вот просто я вот не могу не спросить. У нас не так давно было предупреждение от МИД России о том, что иностранцам не стоит посещать Киев, потому что небезопасный. А в это же время мы видим, как канцлер Германии Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом. Вот только, правда, Мерца упомянули, и вот что там киевляне и украинцы говорят, нас много, а Мерц там и Борис Джонсон, их немного, их два. Вот это что? Это он даже, ну, не волнуясь о том, какая сейчас ситуация в Киеве, не волнуясь там об ударах, обо всем, приезжает для чего? Что надо?
0: Но с одной стороны, давайте так скажем, Мерц пытается спасти свой рейтинг и еще больше его обрушивая приезжать на Украину, потому что мы же видим все социологические опросы, а также результаты выборов по германским различным выборам. То есть там они терпят крах. И по опросам потеряли такое большое количество процентов. Куда ехать, спрашивается, ты еще больше потеряешь. Но мне кажется, что здесь именно связано с коррупционной составляющей, потому что Мерц имеет какую-то заинтересованность. Так же, как и другие европейские чиновники, в распиле европейских денег просто банально через Украину. И второе, конечно же, воодушевить, поднять Зеленского, что да, они будут с ним до конца. Но конец-то уже наступает.
1: Mm-hmm. Ну вот, да, интересно, до какого конца они собрались быть с Зеленским, в прямом или в переносном смысле. Ну, в общем, дорогие друзья, тут у нас еще много чего стоит обсудить, и в том числе касающегося Европы. А прямо сейчас мы переключаемся на новости на пару минут буквально, и после этого вернемся.

В эфире радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется «Пик Костюшка» – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что космос – это очень тесное место, где нужно быть взаимно вежливыми. Западные спецслужбы активно используют военную разведку Украины для подрыва влияния России в Африке. Об этом заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Винокуров. По его словам, Соединенные Штаты и Великобритания, которые обладают развитой технической разведкой, преимущественно обеспечивают спутниковые наблюдения, перехват коммуникаций и аналитическую поддержку. А Франция, которая сохраняет агентурные позиции в бывших колониальных владениях, выступает в качестве основного канала контактов с местными вооруженными формированиями. Почти половина немецких граждан считают, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель могла бы сейчас решить проблемы страны лучше, чем ее нынешний канцлер Фридрих Мерц. Это следует из результатов опроса в стране. Мерц стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского ВПК армию обречена на провал. Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями 10-14 веков. По предварительным оценкам ученых, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки России. В составе клада несколько круглых медальонов, украшенных зернью и тканью, крупная орнаментированная гривна, привязки монеты, наголовные украшения карельского типа и серебряные цепи из тонкой серебряной проволоки, перстень и подковообразное пиво. Вес клада составляет более 2 килограммов. Суд в Петербурге изъял у предпринимателя, который торговал в магазине на Васильевском острове, более 347 килограммов импортного сыра, рыбных и мясных деликатесов и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Обнаружено в ходе таможенного осмотра товаров отсутствовала маркировка на русском языке. Это не позволило определить срок их годности и является нарушением норм законов и технических регламентов. Российские разработчики рассказали, чем отличаются геймеры в разных странах. Агентство креативных индустрий Москвы отметили, что зарубежные игроки по-разному воспринимают одни и те же российские игры. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Шейх Тамир с нами на связи. И не забывайте про наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, пишите комментарии в это же время. И вот я просто смотрю, появляются новости. Вот, да, как говорится, только обсуждали. В Днепре прилет реактивного дрона по зданию Укртелекома и новые прилеты по Северному мосту в Киеве. Здравствуйте, приехали. Ситуация только ухудшается в это же время. Ну, как будто бы... у Зеленского понимания, что происходит, нет. А он вообще в Киеве? Он вообще на Украине? Вот, кстати, вот вопрос. Он вообще там? Он видит ситуацию? Может, он не видит? Может, не знает?
6: От него не зависит, знает или не знает. Он конферансье, который ведет, соответственно, этот конфликт. Уберут, поставят другого конферансье. Режиссеры другие, и труппа, соответственно, собирается ими. Он просто озвучивает их решение. Но весьма показательно, что на фоне визита Мерца они же вечно кичились тем, что Россия не посмеет, Россия не сможет. Удары наносятся прямо по тому самому северному в прошлом московскому мосту, построенному, опять же, Советским Союзом. И этот мост второй по значимости после Южного, а также этот мост также является вантовым с такими же тросами, которые можно повредить, и, соответственно, мост не будет дееспособным. Поэтому это знаковые удары. Но Укртелеком — это крупнейший, опять же, оператор различных видов связи на Украине. И попадание в Днепропетровской области, конечно же, блокирует определенную передачу данных, о которой мы уже с вами говорили, которую используют западные разведки для планирования своих операций.
5: Это тоже верно. Но вот давайте попробуем перенестись немного на линию соприкосновения, но в том числе будем говорить, понятное дело, о Европе, о Еврокомиссии, обо всех остальных вот этих чиновниках, которые... Причем вот такая фраза великолепная, в кавычках, была сказана Рютте не так давно, когда он сказал, если вы можете хоть как-то обвинить Россию, даже если не уверены, а если даже есть косвенные подозрения, все равно обвиняйте Россию. Вот как делают молодцы в Литве. Правда, там эстонец рядом стоял. Ну, неважно, он их перепутал. Ну, какая разница? Он вообще, наверное, не понимает, что там три разные страны. Просто думает, ну вот кто-то оттуда. Но суть-то просто в открытую сказать. Ну, если даже не уверены, что это Россия, обвиняйте Россию. В общем, опять ситуация. Тут вот председатель российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил Еврокомиссию во лжи за обвинение в блокаде города Алешки в Херсонской области. Буквально вот что он сказал. Еврокомиссия пробила дно своим цинизмом и откровенно лживыми обвинениями России в блокаде города Алешки. Бендеровский режим неделями перекрывает доступ к гуманитарным конвоям, но призывы европейских спонсоров Киева уважать международное право обращены почему-то к Москве. Вот тоже. Что там на самом деле за ситуация? Что происходит? И вот тут, ну, а как им тогда объяснять-то, если они не видят ничего абсолютно в Еврокомиссии?
6: Но если они извращенно так преподносят информацию, как Рютте уже сказал, в любой ситуации обвиняй Россию.
5: Да.
6: В проигрышах Мерца Россия виновата. Протесты во Франции Россия виновата. То есть я не удивлюсь, что они все сейчас будут только под эту копирку говорить. Майя Санду, которая заявила о том, что Россия использует факты. Факты. То, что настоящее происходит в пропаганде.
5: Меня больше удивляет, а они правда верят, что у нас настолько мощные способности, чтобы вот во все это влезать? Но это же мы тогда не просто сверхдержава, мы сверхдержава везде, значит, там у нас свои люди сидят.
6: Но это еще раз подчеркивает просто их идиотизм. Одновременно у них Россия очень слабая,
5: ну
6: и
5: да.
6: Одновременно Россия вот-вот на них что-то там пытается сделать. То есть они сами себе противоречат. Касаемо Олешек, ситуация... Мне опять какое-то дежавю, честно говоря. Я вспоминаю Крым, когда перерезали опоры, когда блокада была. Кто виноват? Кто запускает эти дроны, которые блокируют логистику? Кто? Ну назовите прямо, что это ВСУ, что это Украина. А причем здесь Россия? Они адресуют это России. Да? То есть история просто повторяется. Там, где это делает Зеленский, они умалчивают полностью. И при этом переворачивают с ног на голову то, что происходит в российских Олешках.
5: Ну, я не знаю, мне кажется, они в очередной раз пытаются как-то, ну, подвязать события на линии боевого соприкосновения, они ведь не часто вспоминали, ну, правда, если уж так, в последнее время по большей части про другую говорили, а тут вот неожиданно новая, там, не знаю, гуманитарная катастрофа, Буча, ну, или что им еще надо для того, чтобы вот вызвать вот это мощное общественное смятение и боязнь России. В это же время у них у самих-то там происходит какая-то неразбериха, что во Франции, там демонстрации против членства в ЕС, помощи Украине. Там школьники выходят, молодое поколение. В Германии АДГ побеждает. Вообще сейчас Европа, она в состоянии дальше спонсировать Украину-то? Или их вот-вот сейчас всех поменяют, и придут люди, которые наоборот будут говорить, так, давайте-ка мы это все будем дело прекращать. Нам надо позаботиться о своих гражданах, о там французах, немцах и всех остальных, а не об украинцах. Ну, точнее, даже неправильно сказал, не об украинцах, а руководстве Киева, вот так вот.
6: Ну, потому что у них прямая коррупционная заинтересованность, ну, да. Плюс политические ставки они делали на поражение России, чего не произошло и не предвидится. И по старинке они держатся за эти нарративы и за эти деньги, которые они украли у европейских налогоплательщиков, используя Зеленского. Это только этим можно объяснить. Ну что, Владимир Владимирович четко заявил на Валдае о том, что мир вообще переходит на другую технологическую реальность. А эти, не знаю, как их назвать, так называемые политики западные, держатся за что? За старый миропорядок, который они сами разрушили, свои же правила все опрокинули, и пытаются поддерживать Зеленского. Когда у них нет ни искусственного интеллекта, ни энергетики, ни космоса, то есть ведь они технологически отстают уже от ведущих стран. Это уже практически, скоро мы будем говорить, что о странах третьего мира, потому что они к себе тоже пригласили жить, когда разбомбили эти же страны третьего мира, теперь у них они все тусуются. И вот эти демонстрации, они будут только нарастать. И попытка поддержать Зеленского, это просто попытка поддержать себя, как им кажется. Мне кажется, они очень отравились собственной пропагандой, сами поверили. Страну бензоколонку, разорванную экономику в клочья. И что Россия — это лапотная страна, проживевшие ядерные арсеналы. А что сейчас прилетает в Киеве? Проживевшие герани нового поколения? Или бандероли? Или искандеры нового плана? Что они могут продемонстрировать? Ни искусственного интеллекта, ни космоса, ни энергетики. Полное подавление своих граждан, их свобод. И в этом мы видим, конечно, выливается на улицах Испании, Франции. Германия свистывают мерца. А он говорит, нет, да, я не прав, политика неправильная, но я буду дальше поддерживать Украину. Ну, это полный идиотизм.
5: Ну вот, ну это же думать надо. Политикой-то заниматься, это же думать надо. Кто же знал-то? Ну, никто не знал, если уж так шутить-то. Но на самом деле тут ведь мало того, что они пытаются вот эту линию продолжить, есть же еще и люди, которые задаются вопросом, а деньги-то где? Ну, где деньги, Лебовский? Бывший премьер-министр вот Польши говорит, он призвал Украину отчитаться о том, как были использованы миллиарды евро и военная техника. Ну, Варшава передала вам, значит, технику, деньги. Где результат? Где вот данные? Покажите. Это же тоже вот уже, ну, неоднократно мы наблюдали. И как будто бы таких заявлений становится больше. Люди действительно обеспокоены. А куда все это ушло? А где это все? А дальше как это все будет? Потому что, ну вот правда, возникает ощущение, что сначала недавно появлялось еще сообщение о том, что не будет вот каких-либо поблажек для Украины по вступлению в ЕС. Не в НАТО, в ЕС. То есть даже тут их просто всех обрубают. И вот эта морковка, которая перед носом все время висела, даже она исчезает, и уже непонятно, а дальше-то куда идти? Зачем идти, если Европа при всех вот ее поддержках и всем остальном говорит, не, вам пока в ЕС дороги нет, даже не думайте.
6: Вступление куда? В разрушающий Евросоюз? По факту. С большими противоречиями и обрезанием социалки? Которое происходит в том числе из-за Украины, принимать Украину, чтобы потом что? Огромные деньги вливать, которых нет, на свои программы? Естественно, они будут под всякими предлогами отказывать. И то, что обещание вот этой морковки, это единственное, как они думают, что еще действует на украинцев. Да не действует уже. Тех, кого надо, они вытянули, как фактически, да чуть ли не действительно фашистской той же Германии, на работы отправляли, только теперь украинцы работают за более, так скажем, ну, меньше деньги, чем немцы или там поляки, на них же, на их экономике. А они думают, что ну, западные элиты, война все спишет. То есть мы всегда можем сказать, а что вы нас спрашиваете, это военная тайна, а там вообще все разбомбили, мы не можем ничего посчитать. Вот так будет их, в принципе, политика сейчас оправдывания выглядеть. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, еще раз говорю, что то, что им нужно, они уже получили. А надеялись они на что? Что будет разгромлена Россия, они получат репарации огромные, уже, наверное, считали, кто какие там себе яхты купит, еще что-нибудь там прикупит. А также, что, соответственно, удастся украсть энергоресурсы России. Раньше они получали их дешево, но им, наверное, захотелось бесплатно их получать. В итоге, как мы знаем в той поговорке, бесплатный сыр только в мышеловке. И они сами себя загнали в эту мышеловку.
5: Вот я прямо сейчас пытаюсь понять тактику действий. Да, это сложно. Да, мы вот только что отмечали, что у них лицемерие и, ну, как будто бы расхождение в собственной риторике встречается крайне часто. Но если они сейчас вроде бы наоборот пытаются удержать внутреннюю, вот какую-то свою позицию, там Мерц вообще начал говорить о том, что демократия как-то не работает. Да, неожиданно. Оплот демократии говорит о том, что демократия не работает. Ну, вот как они заявляют, оплот демократии. Но это такой тоже отдельный вопрос вообще политического характера. А здесь любопытно другое. Вот эта же истерия по поводу войны с Европой, России, она же продолжается. И не просто продолжается. Тут было направлено письмо. Официальное от нас, которое предупреждает. Если вы будете устраивать блокаду вокруг Калининграда, ответ будет включать в себя в том числе ядерное вооружение. Владимир Владимирович также высказался по этому вопросу на Валдае, также сказал о том, что мы будем применять наше вооружение в случае, если вы попробуете совершить нападение на нашу территорию. Потому что это уже другая война, это противостояние НАТО напрямую. Но на Западе сам Рютте говорит, да я не воспринимаю как-то серьезно эти нападки. Пытается выдать, наоборот, вот наше письмо, наше предупреждение за агрессию, что вот мы им угрожаем ядерным оружием, что мы вот такие плохие, злые и все в этом роде. А Литва там вообще воодушевлена, говорит, что вот мы там будем впереди всей вот этой большой армии, мы будем владеть ядерным оружием, они же сняли себе запрет. Они чего хотят? Они чего на самом деле добиваются прямо сейчас? Пытаются сместить наше внимание куда-то от Украины? Или пытаются действительно вызвать глобальную войну? Они вообще ничего не понимают или что?
6: Александр, они действительно, мне кажется, отравлены своим собственным иллюзорным восприятием реальности, которое они сами своей же пропагандой наполнили, да, пространство своих стран. И сами такое впечатление, что попали под это воздействие. Потому что разница между угрозой и предупреждением очень конкретна. Но если к вашему дому подходит преступник, и вы говорите, если ты будешь еще приближаться, ну, я открою огонь. Да? А другое дело, если угроза, это если вы где-то на чужой территории там, пытаетесь кому-то угрожать. Здесь четко понятно, если вы угрожаете нашей территории своими действиями, вы неоднократно говорили о блокаде, море, Калининграда, путей там, и так далее, то вы получите полноценный ответ. Они почему-то думают, что Россия не осмелится, Россия не посмеет и так далее. Это сами они себя вот так вот убеждают. Следующий интересный момент. Вот это опять же выражение их, это коллективный Запад, я говорю, страна-бензоколонка. Ну, во-первых, сейчас проблемы с топливом для всего мира фактически. Поэтому у кого бензоколонка, тот и прав на самом деле. Вот, это первое. Второе. Ну, когда вот Рютте, он раньше любил говорить, ну, население Европы там 300 миллионов, или даже наша НАТО там чуть ли не полмиллиарда. У нас ВВП, в России всего там 2% мирового ВВП. Но давайте посмотрим, что такое ВВП России, допустим, это реально производственные возможности. И также, вот опять же, военная техника. Но есть же разница, если европейский снаряд стоит 8 тысяч евро, к примеру, северокорейский снаряд, ну, я не берусь там утверждать, или там российский. Ну, во сколько раз он дешевле? Или самолеты, или еще что-то производится. Герань, которая стоит по сравнению с тем, что они производят, опять же, гораздо дешевле. Поэтому сравнивать вообще как бы некорректно. Так же, как и вообще исторические примеры, наверное, они в принципе не читали, что очень небольшие страны, очень даже небольшие страны, несоизмеримые с российскими возможностями, могли наносить такие удары по тем же европейским странам, ну, я говорю, в исторической перспективе, что потом они отходили от них очень долго. Поэтому это иллюзорное восприятие попытками мерить через ВВП, да, там какой-то, вместо того, чтобы мерить там сколько на душу населения или возможности военные. Супердержава, почему Россия? Потому что она имеет все факторы державы сверхвозможностей. То есть это и ядерное оружие, естественно, самый большой потенциал. Это, конечно же, экономически полностью возможность как-то закольцеваться внутри. То есть ресурсы все есть фактически у нас. Ну и ряд других технологических решений, которых нет у других стран. Космос, опять же, мы берем. Опять же, те же искусственный интеллект, давайте тоже об этом говорить, это уже тоже решающий фактор современной истории. Поэтому они настолько вот заблудились в этих трех соснах, что они до сих пор считают Россию, наверное, 90-х годов, а ее давно нету, то 90-х годов. Это совсем современное уже государство со всеми атрибутами, прежде всего военной силой, которую все понимают и все видят.
5: Но как будто вот в том-то и дело, что они не до конца понимают. Я не знаю, но вот давайте вот еще, знаете, о чем поговорим. Стив Уитков и Кушнер тогда приехали в Россию. Сначала с Владимиром Владимировичем поговорили. Потом приехали в Киев, там поговорили. После этого, по факту, единственное, что мы прям услышали, ну, от американской стороны, это предложение энергетического перемирия, которое мы неоднократно отклонили, сказали, ну, давайте-ка не будем заниматься подобным, потому что мы знаем все, чем это закончится. А дальше-то там будут какие-то подвижки, потому что, ну, если смотреть прямо сейчас на ситуацию, как будто бы Киев должен завопить. Ну, это привычно. Когда им становится туго, они начинают вопить, говорить о том, что вот нам срочно нужны мирные переговоры, давайте вот устраивать тут, устраивать там, устраивать здесь, и вообще всех переговорщиков прямо сейчас везде приглашаем, давайте встречаться. Но пока что, вот наоборот, слышим угрозы. Они отказались от стратегии вот этого, я не знаю, что ли, смягчения, то есть когда они пытались вот этими переговорами на время смягчить удары, получить себе, ну, я не знаю, какую-нибудь передышку в виде там приезда переговорщиков или кого-либо еще, ну, как раз для обеспечения безопасности. Вот почему все-таки Зеленский-то там говорит об ударах, об увеличении, наоборот, атак на НПЗ? Это же, ну, с точки зрения тактики его как будто бы непривычно, не так обычно действуют.
6: Ну, начнем с того, что американцы, конечно, заинтересованы в определенных процессах. Связано это с их выборами. Они не то, что заинтересованы там в мире, а выборы, цена на дизель. Трамп об этом сам постоянно говорит, и поэтому этот фактор для них важен. Вот это хотя бы временное какое-то перемирие. Но как можно верить Зеленскому, если президент Южной Кореи уже тоже заявляет о нарушении там всех договоренностей, которые были с Киевом, и в попытке развязать фактически конфликт между Северной и Южной Кореей. И так он непростые обстоятельства там складываются. Поэтому я думаю, что угрозы Зеленского — это опять же из разряда того, что британцы сначала написали какой-то план. Да, когда Украина рушится, но объективно рушится, все. Катастрофа энергетическая, она вообще уже не за горами. Но они продолжают, соответственно, этому плану угрожать энергетическими ударами, ФП-5, вот этой баллистической ракетой, что они ударят по Москве. И другие идут серии, вот эти 40 дней, что окончательно разгромит Россию. Зеленский, я напомню, это заявлял за вот эти 40 дней. То о каких переговорах может быть речь? Тем более, что уже его же, Зеленского и его команду обвиняют в нарушении различных договоренностей, как вы видите, те, которые его поддерживали, в том числе. Да, Южная Корея, да, которая теперь уже ставит под большой вопрос помощь Украине. Поэтому американские, конечно же, потуги — это хорошо, но я напомню, что и Венс, и Трамп заявляли, что все, Зеленский не будет бить по НПЗ, и это может быть прологом к некому перемирию. Но мы видим, что опять заявление, что мы будем бить, то есть на мнение Соединенных Штатов Америки тоже им наплевать, потому что есть другие интересы, не только американские. А как раз те интересы направлены против Трампа, чтобы Трамп проиграл те самые промежуточные выборы в Конгресс.
5: Ну вот, я думаю, Трамп не слишком в восторге от этого. Может быть, ведь все-таки что-то сделает. Ну, он понимает, что цен на дизель зависит в том числе и количество голосов, которые получат республиканцы. Цены на дизель не опустятся, пока российский дизель не выйдет на мировой рынок. Ну, понятное дело, потому что вопрос Ирана там вообще решить крайне сложно. А может, тогда он прямо сейчас как-то, ну, Зеленскому-то по кумполу настучит, или что-то скажет, или что-то запретит. Я не знаю, на БУСАП на него натравит, ну, что-нибудь с этим сделает. Или он не может просто.
6: Нет, но он же делал. То есть НАБУ и САП, которые тоже не только с Трампом связаны, но еще и с нежелательными фондами Сороса, как отмечают украинские журналисты. Но уже только что не показывали, уже после любой такой ситуации, ну, Зеленский вместе со своей бандой должен был уйти в отставку. Но такое впечатление, что на европейских политиков это вообще не действует. То есть они продолжают дальше утверждать, что Зеленский там что-то защищает. А цены на дизель они пытаются сейчас снизить путем продажи европейских стратегических ресурсов, но это лишь временное немножко облегчение будет, потому что кардинально это ничего не решает. И в этом контексте мы просто видим столкновение на фоне против России, еще столкновение вот этих глобалистов, которые хотят, чтобы вернулись демократы, Конгресс, атаки против Трампа, и поэтому Зеленского, конечно же, будут наускивать, в том числе, ну, на то, чтобы пытаться атаковать российские НПЗ. Не, ну Трамп может оказать и кое-что, какое-то влияние оказывает различными действиями, но, видимо, возможности его все-таки ограничены.
5: Я просто пытаюсь выяснить, но все равно любопытно вот ваше мнение, до зимы получится закончить?
6: Ой... Я бы сказал без комментариев, потому что хочется, чтобы да. Я думаю, что большинству хочется, чтобы да. Но реальность такова, что мы видели, сколько раз мы с ними договаривались, да, ну я имею в виду Россия, каждый раз опять происходил какой-то инцидент, чем они срывали опять же мирный процесс, дальше уничтожая Украину.
5: Ну вот будем надеяться, что вот этот процесс может быть в какой-то момент да прервется. Спасибо огромное, как и всегда, зарядка шейхом Тамиром, дорогие друзья. Если кто хочет пересмотреть чуть позже, не забывайте РутуПК Телеграм Макс, заходите, подключайтесь и в любой момент нажимайте на любимую вашу программу и смотрите сколько угодно. А прямо сейчас новости на Радио Спутник.

Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле. Грамотные и четкие действия Алексея Бабаева позволили предотвратить удар радикалов ВСУ. Колонна прибыла в место назначения без потерь. Страна героев.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Запорожской области модернизируют агропромышленный комплекс. В Евросоюзе снизилось количество заявлений о предоставлении убежища. Работники электронной промышленности отмечают профессиональный праздник. Об этом и не только. Подробнее далее. Агропромышленный комплекс Запорожской области будет модернизирован. Об этом заявил глава законодательного собрания региона Виктор Емельяненко. По его словам, также в планах создание четких мастер-планов развития городов области. Он отметил, что предстоит принять и адаптировать множество региональных законов, которые должны стать мостиками между федеральным законодательством и спецификой жизни в регионе. По словам Емельяненко, законы касаются различных сфер жизни региона, включая образование, медицину, социальную политику. Он уточнил, что законы также включают в себя информацию об образовании и медицине. Количество новых заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза, Норвегии и Швейцарии снизилось за первые 9 месяцев этого года, практически на четверть, пишут местные СМИ со ссылкой на неопубликованные данные Европейского агентства по вопросам убежища. Одна из главных причин снижения числа прошений заключается в соглашениях между Евросоюзом с североафриканскими странами, которые предусматривают укрепление органов безопасности и усиление пограничного контроля. Эти меры, как отмечают СМИ, нацелены на сокращение миграционного потока в Европу. Партия «Суверенная власть», объединение «Младые латыши», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает 3-е место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в Сейм Латвии, сообщил сайт Центральной избирательной комиссии республики. На первом месте оказалась партия «Объединенный список» премьер-министра республики Андреса Кулбрекса. Она набирает 35,5% голосов. На втором месте выступающая за традиционные ценности партия «Латвия на первом месте». Чуть более чем 13% голосов. Выборы состоялись 3 октября. По данным ЦИК, проголосовало 797 тысяч избирателей. Это чуть более 51% от имеющих право голоса. Выборы проходили по партийным спискам. В них участвовало 14 партий, которые претендуют на 100 депутатских мандатов. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что они обеспечивают технологический и индустриальный суверенитет страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Российский премьер отметил, что благодаря профессионализму работников отрасли и их ответственному подходу к решению поставленных президентом задач, Россия последовательно наращивает собственные компетенции, в том числе в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и других критически значимых областях. Российские разработчики рассказали, чем отличаются геймеры разных стран. В агентстве креативных индустрий Москвы отметили, что зарубежные игроки по-разному воспринимают одни и те же российские игры, обращая внимание то на необычную механику, то на визуальный стиль. Так в Китае восхищаются необычной боевой системой. В Японии игроков привлекает красочность, яркость и эмоциональность игр. В Южной Корее вдохновляются сюжетом и атмосферой. А вот в Бразилии отдает предпочтение яркому визуальному стилю. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, воскресное. Утро, 4 октября, 11 часов 4 минуты у нас на часах. Анатолий Кузичев, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Изолента «Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник». Доброе всем утро.
3: Привет.
4: Доброе утро.
2: Доброе, доброе. Ну что ж, пытаюсь я включить вопросы от наших зрителей, пока ничего не включается.
4: Давай я попробую. У меня просто тут пока не очень работает. Вот тоже включается.
2: Ну вот у меня эти все вот эти КВН, что-то в последнее время очень плохо работают. Все какие есть.
4: Ну, знаешь, мы без вопросов, нам есть о чем с Анатолием поговорить.
2: Нам есть о чем. Сегодня с утра новость хорошая пришла, кстати. Вы читали? Вы знаете, я даже не так. Давайте я начну с письма маленького, заметочки, которую мне сегодня прислал наш зритель, мой хороший товарищ, который живет постоянно, ну, в той зоне, где стреляют постоянно, ну, вот прям каждый день в районе Шебекино, вот в тех краях он живет, семью вывез, а сам там остался, живет и работает, молодой парень, мой хороший товарищ. Он пишет: Трофим, я одно слово запипикаю, потому что его нельзя в эфире сказать, но оно прям вот его не заменить ничем. Знаешь, какую... Привет, Трофим, привет. Знаешь, какую мысль подумал? Извините, да? В этом году нам очень сильно подняли налоги, но, крупно выделено, начали, наконец-то, пип, хохлов. Нормально. Так что не жалко ни единого уплаченного рубля, раз они на дело идут. Вот что пишет человек, который живет вот в этих вот... В таких тяжелых достаточно условиях каждый практически день... Да, получая прилеты со стороны.
3: Ну, вообще, про налоги, это, конечно, отдельная тема. Я даже не уверен, что нам нужно в нее лезть. Понятно, что связь есть. Я не уверен, что она прямая такая. Какая-то, конечно же, есть. Вот, но... Блин, все-таки полезем. Но я к тому, что просто... А что, то есть для того, чтобы вот так воевать, нужно было поднять налоги. Я правильно понял мысль, так сказать?
2: Ну, нет, у человека просто в голове проходит вот эта связь. Подняли налоги и усилили вот это вот. Ну, наверное, надо было денег собрать, чтобы дополнительно вот это вот все делать. И, в общем-то, и хорошо, считает он.
4: Я бы по-другому это повернул немножко. То есть, мне кажется, что если есть доверие к власти, государству, там, правящей партии, к чему угодно, то... Конечно, у государства есть больше пространства для маневров, принятия, в том числе и финансовых решений. Вот если так перевести это на язык публичной политики, ну, собственно, да. Вот. А прямо, конечно, ну да, проблема, ну, надо потерпеть, но зато. Вот такие условия. Это можно говорить не о налогах, можно говорить о каких-то других тяготах и лишениях. Ну, не знаю, вот раньше мы говорили о закрытии, например, не знаю, ресторанов, канадских ресторанов быстрого обслуживания. Вот, многие негодовали. Но теперь зато вот

0: Григорий.
1: Ну, это такие, знаете, глубокие и очень широкие философские вопросы. Я уверен, что, вот как ни странно, так сказать, может, это прозвучит, и, глядя на все происходящее, я уверен, что да. Я, на самом деле, продолжаю общаться с людьми, с некоторыми с Украины, они мне пишут, и мы с ним переписываемся и так далее. Главный мотив, так сказать, этих писем, ну, не считая, опять же, общефилософских и общеполитических каких-то глобальных геополитических выводов, это вот какой. Это обида. Обида, в том числе на наши там телевизионные программы, на многие, где, значит, звучат такие широкие обобщения, что, мол, все хохлы сошли с ума, ненавидят русских, надо, значит, их гасить и мочить, потому что они все теперь все, типа, заражены русофобией и т.д. Вот я говорю, я не готов, так сказать, я за всех не скажу, но вот те люди, которые мне пишут, с которыми я переписываюсь, они говорят, послушайте, ну как вы можете так говорить? Неужели вы правда так думаете? А теперь представьте, типа, ну я так, это вольное такое литературное изложение или переложение того, что они мне пишут. А теперь представьте себе, типа, нашу ситуацию, наши обстоятельства. Что за одно неверное слово тебя просто, ну в лучшем случае, там куда-то, как они выражаются, на подвал там куда-то кинут, а в худшем пристрелят, как собаку. Ну, понятно, что люди боятся, и понятно, что, так сказать, любая социология, любые ваши, там, так сказать, соображения, они несправедливы. Значит, упрекать людей в том, что они не выходят на улицу и смело не протестуют, ну, тоже такое, понимаете, в условиях абсолютной, так сказать, очень эффективной, на самом деле, репрессивной машины, я вот не возьмусь и не решусь вообще, не возьму грех на душу, чтобы людей, значит, гнать на улицу протестовать, потому что это опасно. Ну, повторяю, я не знаю, насколько это справедливо. Возможно, просто я переписываюсь с такими людьми, которые вот, ну, вот такие, как я вам описал. А может, они и правы. А может, действительно, там какая-то часть Украины по-прежнему абсолютно нормальные люди, которые просто боятся вообще рот открыть, из дома выйти, слово сказать. Может и так. Поэтому мы, исходя из, так сказать, ну, из моего представления, не знаю, и вообще даже не об Украине, а о людях, вообще о человеческом роде, я считаю, что да, если отвечать на вопрос формально, так сказать, да, возможно, если про излечение, про от русофобии и так далее. Повторяю, да.
0: Ну, ты знаешь, вот мне кажется, Григорьевич, немножко обобщено, да, ну, ты об этом сказал, что Украину, да, как таковую, ну, что ее лечить? Вот мы сейчас ее лечим, денацифицируем, собственно говоря, это и есть лечение Украины, на мой взгляд, еще раз говорю, от того нацизма, который вот сейчас опять, вот буквально вчера или позавчера у них выходит плакат, где они, знаете, как сейчас модно, несколько поколений защитников Украины объединяют, и одно из поколений почему-то в форме нацистской Германии. Ну, то есть, вот тех вот полков, которые тогда приняли сторону нацистской Германии. Вот. Ну, вот они будут говорить, что у них нацизма нет, и что мы зря ведем СВО, но, тем не менее, они регулярно выпускают вот такую макулатуру, ну, в электронном виде, где они сами подтверждают, что мы все делаем правильно, и что Владимир Владимирович тогда, сказав про денацификацию, был абсолютно прав. Но Украину излечиваем мы сейчас. А вот людей, я думаю, что там, конечно, есть люди, которые на нашей стороне. Ну, ты абсолютно прав, но мне кажется, что их абсолютное меньшинство сейчас, потому что они либо уже уехали к нам, либо уже уехали за границу, либо куда-то. Вот вчера как раз у нас был тяжелейший разговор с одним моим одноклассником, у которого как раз человек застрял в Киеве во время СВО, и вот выбирался оттуда, сбежал, потому что он не поддерживает Украину, но он не поддерживает, правда, и Россию, и вообще ему все это не близко, но он наш вот русский человек, жена у него украинка, и очень тяжелая ситуация. В итоге вот они добрались до Парижа, как говорится, перекрестили локтем и сказали, будем ждать, пока все закончится, чтобы вернуться либо в Россию, либо на Украину. Вот, то есть, вот так вот. Да? Сколько там людей осталось, которые прям наши-наши, трудно сказать. Ну, наверное, есть.
1: Ну, да. Знаете, есть такой парень, кстати сказать, по поводу, вот ты говоришь, ну, а что, все наши, типа, все, кто нас там сочувствует, симпатизирует или вообще поддерживает даже, все они выбрались на Украину. Вот вам история от Александра Семенченко, есть такой, он украинский политолог, он у нас в эфире там выступал неоднократно, он в эфире же у нас и рассказывал, как он выбирался с Украины. Значит, чтобы вы понимали, он выбирался с Украины 11 месяцев, потому что на него была буквально... объявлена, ну, охота, его там, его отслеживали, его и так далее. Поэтому он, повторяю, вот можете представить, да, 11 месяцев с момента этого решения до момента, так сказать, по появлению в России. Какие, значит, конспиративные квартиры? Там, типа, 2 месяца поживет. Потом, значит, как-то его перевозят ночью еще куда-то и так далее. Ну, вот представь себе на секунду.

0: секунду ситуацию и вы говорите, ну, все наши уже давно выехали. Ну, знаете, это очень нетривиальная
1: Ну,
0: история.
1: согласен, да, с тобой
0: Выехать.
1: согласен. Да. У нас вот я
0: Выехали.
1: брал интервью, помните, наверное, ну, ты, я не знаю, ты смотрел или нет, Петр точно видел, у Василия Прозорова. Так вот, он рассказывал, как он покидал Украину. Там просто
0: Ну вот,
1: можно
0: понимаете.
1: в трех томах написать, да, «Войну и мир» про эту ситуацию. Ну, покинул. Ухитрился через Белоруссию. Лесами. Вышел лесами в Белоруссию. Вот, было дело. Так, ну что, вопросы, я продолжаю их не видеть ни с какой стороны, поэтому,
0: Ну, там
1: Петр.
0: еще есть два вопроса Анатолия, они не связаны с Украиной. Давайте я тоже пару слов скажу. Мне кажется, что вот так вот тоже действительно, конечно, всех как-то вот в какую-то общую массу определять, наверное, неправильно, но большинство же людей – это обычные люди. У них, безусловно, есть недовольство много чем. Ну, вот вчера, кстати, интересно, такой офтоп небольшой. Вчера огромное количество было видео прилетов, и вот позавчера по мостам и так далее. То есть они там тоже распространяют все эти видео. И более того, один из украинских крупнейших новостных сайтов, они прямо черным по белому пишут: купим ваше видео. Вот, и у них, в общем, с этим, мы просто считали, что у них вот прямо активно запрещено. Нет, довольно много тоже всего было. Но это ладно. Большинство людей, в принципе, конечно, у них есть, и они недовольны прилетами, они недовольны лишениями, которые они вынуждены терпеть. Они при этом недовольны политикой Зеленского. Я вот приводил пример, у меня тоже знакомая украинка, очень хорошая, она живет не на Украине. Кстати, полностью подтверждаю только твои слова по поводу страха. Потому что у нее просто паранойя по поводу наших переписок, она их моментально удаляет, она как-то там поставила отслеживать, чтобы, значит, я не записывал это все, я случайно, значит, какой-то скриншот делал, и она как-то это приложение там позволяет видеть, что я делал скриншот, а я что-то сделал скриншот не того, а получилось, что того. Так она просто, значит, там в истерике билась, чтобы я все удалил и так далее. Ну, неважно. Вот, она настроена резко антизеленски, и она шлет постоянно ссылки на обсуждение. И там, конечно, то, что вот он несет, это было в контексте его заявлений по поводу, значит, вот сбивания самолета гражданской авиации в России. Они все прекрасно понимали, они говорят, он сошел с ума, потому что нам прилетит сейчас за это. Вот, с другой стороны, конечно, когда прилетают, нормальные люди тоже, в общем, ну, нельзя сказать, что они там аплодируют этому всему. Но при этом мне Конечно.
1: кажется, что многое будет зависеть от того, как будет выглядеть Украина. Мне кажется, что Украина все-таки в том виде, в котором она останется, будет независимым государством. Там будет своя власть, она будет отличаться от Зеленского. И вопрос их ненависти, это не будет вопрос, там, я не знаю, ненависти к тем, кто там находится. То есть, на мой взгляд, это у простых людей со временем вот выровняется. То есть, это, если она и есть, то она уже не столько и ненависть, и она уже направлена не столько против нас зачастую. Да, понятно, что есть наиболее пассионарные за, против там, и так далее, кто-то
0: Да,
1: уехал и
0: понятно,
1: прочее.
0: конечно.
1: Но вот общая масса, мне кажется, здесь какой-то такой вот прям фундаментальной проблемы быть не должно, тем более, что
0: Я
1: люди
0: тоже
1: все и
0: так думаю.
1: русскоязычные, как бы. И все-таки не зря нас с Анатолием, а в первую очередь Анатолий на работе держит. Мы, я думаю, проведем работу и с этой частью аудитории. Так Хорошо
0: скажем.
1: заметил, красиво.
0: Ну,
1: Все-таки
0: конечно,
1: мы
0: Петр, отпустите меня,
1: готовы.
0: извините. На одну секунду буквально я отскочу. Ладно, сейчас
1: На одну
0: вернусь. Да,
1: отскочи, да,
0: конечно.
1: конечно, конечно, отскочи. Я напомню нашим зрителям, что нас можно смотреть в ВК-видео Лайв. Сейчас еще вот дополнительная площадка у нас. Там будем добавлять всяких разных функций. Заходите, подписывайтесь, смотрите. Ну и везде подписывайтесь. Нас уже много, нас прям очень
0: Давай
1: много, и это хорошо.
0: еще пока
1: Давай.
0: Анатолия ждем. Там два вопроса
1: Давай.
0: Анатолию есть, но мы ему зададим их чуть позже. Максим Ефимов задает такой философский вопрос. Как вам кажется, на этот раз все фашисты получат гранату от советского солдата? Или опять лет через 80 все повторится?
1: Ох.
0: Хочешь, Трофим, ответить
1: Ох,
0: на
1: да,
0: это?
1: ну слушайте, я уже давно много раз говорил об этом, но у меня совершенно непопулярное мнение и отношение к этому. Да, повторится, потому что у нас в нашем генетическом коде прописана доброта и всепрощение, и максимальная любовь к ближнему своему. И мы и нацистов немецких в итоге ближними своими посчитали, и нацистов украинских.
2: украинских в те времена тоже ближними посчитали и не довели дело до конца. И, на мой взгляд, мы и сейчас это дело до конца не доведем, а через 80 лет внуки тех, кто сейчас убивает наших парней, придет снова убивать нас. Еще раз скажу, это мнение мое личное, к редакционной политике никакого отношения не имеет, и я его везде высказываю, потому что глубоко в этом убежден и могу обосновать, если что.
3: Ну, это интересный, кстати, вопрос. А я есть уже, нет? А я есть появился.
2: Да, ты. Да.
3: Не, я просто хотел спросить, а до конца это что значит? Я тоже думаю на эту тему, мне вот интересна твоя трактовка. Что такое до конца?
2: Это как? Ну, до конца, просто... знаешь, вот если...
3: Брать, уничтожить, допустим... ликвидировать физически или
2: как? А, да, ликвидировать физически. Ну, а что тут скрывать-то? Ликвидировать физически. То есть, вот как в древних манускриптах писали всякие философы Платона и Аристотеля, что преступники не должны размножаться. Почему их лишают свободы? Это же мы сейчас об этом не задумываемся. То есть, вот в те времена преступников лишали свободы, чтобы они не размножались. То есть, ты уже совершил преступление, несовместимое с жизнью. Да, мы тебя не будем убивать. Но у тебя не будет ни детей, ни внуков. Это вот тогда была такая политика. Ну, то есть, чтобы потом они не... Ну, так считали люди в те времена. А вот сейчас мы видим, что внуки нацистских преступников свастики себе набивают на руках, на груди, на всяких разных местах, и снова идут убивать русских с теми же немецкими крестами на танках, вот, и с теми же лозунгами, что интересно. Они также зигуют, они также там это самое. Сразу вспоминаем слова Мюллера из «17 мгновений весны», да, про то, что к тебе первым кинут зигу, там нас ждут, любят, и оттуда будет возрождение нашей идеологии. И вот мы это все видим. Вот Лиознова, она была прям пророком, можно сказать, придумав эту фразу, которую Мюллер, конечно же, наверное, не говорил, но тем не менее, вот так.
3: Ну, большая просто дискуссия, сейчас не хочу, у нас много вопросов, просто я хотел сказать, что...
1: Нет, ну, у нас немного вопросов там всего, да.
3: А, ну хорошо, тогда давайте подискутируем. Ну, вот смотрите. Нет,
1: как раз подискутировать можно, мне тоже есть что сказать.
3: Ну вот, Трофим говорит, уничтожить всех, так сказать, ликвидировать физически. Но а по какому признаку-то? Ну, по признаку набитой свастики, окей. А остальные? Вот мы сейчас говорим, что вот там на Украине, предположим, там было, после Советского Союза, помните, там было под 50 миллионов. Потом было 40, сейчас говорят уже 20 миллионов на Украине человек. Ну, хорошо. Предположим, там из этих 20 миллионов действительно какая-то часть там нас ждет. Ну, предположим, это 7 миллионов. Я правильно понимаю, что идея в том, чтобы 13 миллионов вырезать? Или я просто, ну, чтобы я понял технически, как это сделать?
2: Не обязательно вырезать. Я еще раз говорю, что нужно ограничить.
3: Сказал ликвидировать.
2: Нет, я еще раз говорю, можно сделать так, чтобы у них не было внуков, например, да, там, которые придут нас убивать. Можно... Ну, смотри, вот вопрос, давай я по-другому тебе, вопросом на вопрос, давай. Как принято в одной замечательной стране. А ты хочешь, чтобы эти 13 миллионов человек нарожали бы 26 миллионов внуков, которые через 80 лет придут убивать твоих внуков?
3: Нет,
2: это допустимая ситуация?
3: Нет, я не хочу, чтобы кто бы то ни был пришел убивать моих внуков. Но мне кажется, такая арифметическая прямая и линейная зависимость, она не очень корректна. Повторяю, ну хорошо, то есть лишить возможность 13 миллионов человек, условно, так сказать, рожать и оплодотворять. Правильно я понимаю?
1: А я сейчас надеюсь, Трофим имеет не буквально...
2: Ну, конечно, не буквально.
3: А как тогда?
1: С точки зрения идеологии...
2: Свободу, например, да. Им... Вот они преступники, ограничить им свободу. То есть, как бы, вот, ну а как? Вот мы уже на эти грабли наступаем там много-много-много раз. У нас есть плохой, отвратительный пример англосаксов, которые решают этот вопрос радикально. Всегда, без исключения, всегда на своей территории, потому что они себя обезопасивают от дальнейших проблем. И это было со времен Римской империи. И они этот вопрос решали всегда. И, кстати, и проблемы избегали во многом.
3: Как мы понимаем. Ну, как мы видим, нет.
2: Ну, это не такие. Не, я же говорю, что мы не такие. Я с этого начал, да. И это не ирония. Это именно наш уклад, да. Это наш уклад религиозный. Это наш уклад традиционный. Это наш уклад, не знаю, там, обычаи, наши традиции. Мы всегда были мирными. Мы всегда были всепрощенцами. В хорошем смысле этого слова. Потому что это так записано у нас в Евангелии. Извините меня, да. И это наша основа основ, по которой живут и верующие, и неверующие, и атеисты, и кто угодно. Вот. Мы не мстительные, у нас нет родовой кровной мести, у нас этого ничего нет. Вот. Это я еще раз говорю, без всяческой иронии говорю, просто как констатацию факта. И, может быть, даже с небольшим плюсом. Но вот последствия у нас вот такие. К нам регулярно приходят потомки тех, кого мы денацифицировали и не денацифицировали в прошлом.
3: Ну да. Ну да. Мне кажется, тут проблема-то не только в идеологии, да. А просто, знаешь, здесь проблема еще чисто, ну как бы сказать, она чисто такая, как бы, естественного характера. Ну, просто, когда у твоих ног лежат, ну, условно, понятно, что это метафора, лежат просто огромные залежи, я не знаю, горы бриллиантов и там еще чего-то, конечно, грех не заинтересоваться и не пытаться их, я про Россию сейчас, и не пытаться каким-то образом это, ну, освоить. Мне кажется, проблема там, она не идеологическая. Идеология как раз как не смешно, мне кажется, это вторично. А первое, это просто это желание все эти сокровища, все эти богатства несметные каким-то образом прибрать. Потому что мы с вами знаем, это не новость, что, скажем, ну, европейский экономический уклад до последнего времени, он, так сказать, основывался, покоился не, вовсе не там, на природных ресурсах Европы, богатейших, там еще на чем-то. Нет. Просто из одной части мира совершенно, так сказать, ну, не, это было неравноценно, неравноправно. Из одной части мира, как бы, ресурсы свозились в разных видах, свозились в другую часть мира, в меньшую, где они осваивались, поэтому там росли технологии и все прочее, и процветали. А тут вдруг оказалось, что у других частей мира вдруг проявилось самосознание. Да и на самом деле вот этих самых там, ресурсов становится все меньше, планета одна, людей-то все больше и так далее. И вдруг стало очевидно, что по прежней модели уже невозможно. И тут еще раз смотришь на восток, а там лежит огромная, бескрайняя кладовая просто сокровищ. Поэтому говорю, мне кажется, идеология – это все вторично. А первично – это как раз как бы материальный интерес, я так думаю.
2: Петр, ты хотел сказать…
1: Я по первой теме тоже скорее согласен с Анатолием в большей степени. Мне кажется, нет проблемы в идеологии, потому что она уже есть. Идеология национального там чего-нибудь, она всегда существует, и ее в любой момент можно достать, вооружить ей, там, не знаю, массы любой страны и отправить что-нибудь там защищать или захватывать и так далее. Это, мне кажется, во все времена бывало. Вспомните... Ну, не знаю, вот после Первой мировой войны, когда был парад национальных суверенитетов, практически не было страны в мире, где не возникли националистические идеи. А уж в Европе тем более. Даже, не знаю, там в Армении, например, там были свои нацисты. И не говоря уж о Великобритании, Германии и всех странах. Это, мне кажется, неистребимо, к сожалению. Поэтому здесь дело не в том, что кто-то уедет или не уедет, а это идеи бандеровские, они есть. Поэтому они их достанут, когда надо будет. И, значит, вот. И, конечно, проблема в том, что мир меняется. И тут вопрос, как будет устроена система безопасности в мире в дальнейшем. Будет ли это... Ну, я не знаю, какой-то консенсус, договоренности какие-то между странами. Мы просто присутствуем при переделе сфер влияния. Усилился Китай, усилилась Россия, по-разному усилились, но тем не менее усилились. На Россию Запад попер в наступление на Украине после распада Советского Союза, отхватив там себе часть территорий. И попытавшись их просто себе присвоить фактически вместе с населением этой страны, в НАТО там и прочее. Вот, России это не нравится. Точно так же не нравится, например, Соединенным Штатам экспансия Китая на Тихоокеанском фронте. Они там защищающиеся. То есть это вот такие процессы. А уже в качестве оружия, конечно, идеология там бывает. И я не вполне, кстати, согласен с вот этим вот аргументом про ресурсы. Мне кажется, в чистом виде проблема-то не в ресурсах. Она, ну, как бы можно ее к этому свести, но в целом, конечно, это большой рынок, это сфера влияния. Не уверен, что они претендуют полностью там, на всю Россию. Скорее, они претендуют на то, что можно было взять. Вот. И, собственно, вот борьба идет за это. Как там дальше будет, посмотрим. Потому что без ресурсов-то многие страны справляются. Это... Найти-то их, купить можно где-то. Есть, помимо России, довольно много стран с залежами, и такого вот эксклюзива у нас на все это нет. Вот, поэтому это, конечно, удобная формула, но мне кажется, дело не совсем в этом, а дело, к сожалению, более серьезное. Вот, и это все может длиться довольно долго. И через 80, не обязательно через 80 лет, а это, например, и нашу жизнь все может как бы
3: Не, это, я тоже так думаю,
1: что занять. Да. То есть не то, что мы сейчас вот закончим, и через 80 лет к этому вопросу вернемся. Я думаю, что мы сейчас очень долго еще не закончим.
3: Я хотел просто сказать, Трофим, здесь важно просто. Здесь важно. Мне кажется, вот это то, что ты говорил, я не хочу, так сказать, тебя лично.
1: 10 секунд.
3: Извлять. Ну ладно, давай тогда в следующей части. Но просто то, что ты говорил про...
1: Ну,
3: про
1: можно начать с этого, тема важна.
3: Ну, в этом есть как бы есть нюансики, конечно, которые напоминают кое-чью идеологию.
4: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Около 1000 человек собрались в субботу вечером у центрального изолятора Бухареста в поддержку бывшего кандидата в президенты Келина Джарджеску, сообщают местные СМИ. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в Румынии 21 сентября сообщила о задержании Джарджеску по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве в особо крупных размерах. Он был помещен под судебный контроль, а 24 сентября суд Бухареста перевел Джарджеску под арест на 30 суток. Сторонники политика установили палатки перед центральным изолятором, чтобы поддержать его. Посевные площади Украины могут сократиться почти на 40%, если страна не увеличит экспорт зерна в Европу, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого. Он прибыл в Брюссель на этой неделе для обсуждения экспорта зерна Украины в европейские страны. Высоцкий заявил в интервью изданию «Политика» на фоне проблем с экспортом, что собранное зерно скапливается на складах из-за отсутствия покупателей. В результате у фермеров нет средств, необходимых для посева озимых под урожай будущего года. Американский самолет-разведчик пролетел в десятках километрах от границы Польши с Калининградской областью. Это следует из изученных РИА Новости полетных данных. В последние годы наша страна отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждение американских властей о том, что представители иранской делегации, которые участвовали в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, были высланы из Соединенных Штатов. Глава МИД Ирана заявлял, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом министр иностранных дел Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что отрасль всегда была и остается одной из основ технологического развития России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Мантуров подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные задачи. Важно не только наращивать объемы выпуска, но и развивать полноценную технологическую цепочку. А для этого государство последовательно расширяет поддержку научных исследований и конструкторских разработок. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
0: Доброе утро, вот такой, дорогие
3: такой
0: друзья.
3: Парадокс.
0: Да, продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Анатолий Кузичев. Трофим, я думаю, что у тебя лучше самая быстрая скорость к центральному аппарату, поэтому мне кажется, у нас то ли такая задержка со звуком.
2: Да, есть чуть-чуть, поэтому... давайте я буду тогда...
0: Ты веди тогда, а мы будем на вопросы отвечать.
2: Хорошо, договорились. Нас, во-первых, тут сейчас просят промаркировать. Я это очень всегда люблю, это прямо самая важная часть наших эфиров, я считаю, на радио ничего важнее нет, промаркировать Зигу и свастику как нацистские символы, которые внесены в список экстремистских материалов и запрещены к распространению. Вот мы ни в коем случае не распространяем ни Зигу, ни свастику, поэтому...
3: Мы вообще на словах правильно. Описаны, мы не рисовали.
2: Да, это было упомянуто исключительно в целях осуждения и, собственно говоря, недопущения продолжения вот этих вот всего распространения, извините.
3: Вот. Важно, извини, пожалуйста, это... я должен сказать, я понимаю, что это закон, закон суров, но это закон, и мы его соблюдаем, будем соблюдать, но это идиотизм, конечно, вы уж меня простите, ради бога. Я правильно понимаю, фильм, который ты цитировал, «На здании весны», там, значит, в каждом кадре тоже должна появляться эта строчка.
2: А мы же помним отлично, свастики. Анатолий, как у нас заблюривали свастики на рукавах офицеров
3: вот в 17-м весны. Ответственно заявляю, это идиотизм.
0: Угу. В каждом кадре не надо. Можно вначале перед титрами показать, сделать, так сказать, одну картинку на весь фильм, что демонстрируют здесь нацистские символы, не являются пропагандой.
2: Вот, да, кстати, знаете, интересную вещь скажу вам. Я сейчас открыл, мне просто стало интересно. И увидел интересную вещь, простите. Йозеф Менгеле, преступник? Ну, наверное, да, мы все понимаем. Значит, после войны скрывался в Германии, затем бежал через Италию в Аргентину. Позже перебрался из Аргентины в Парагвай и Бразилию, где дожил до 1979 года. Абсолютно спокойно, без каких-либо проблем.
0: Нет, нет, он неспокойно там скрывался, он скрывался под другим именем и так далее.
2: Ну, понятно, я имею в виду, что никто его не повесил, не казнил, не расстрелял, ничего. Вот,
0: ну, пожалуйста. Нет, ну, кого-то не поймали, но это все-таки отличается от, если ты имеешь в виду, что его США приняли, это все-таки немножко другое.
2: Не-не, я его не приняли, ничего не говорил о том, что он не был...
3: Ну, и, кстати, знаете что, друзья, смотрите, коль мы начали говорить...
0: Я поэтому и говорил, что Йозеф Менгеле, известный, извините, да.
2: У нас есть чуть-чуть небольшая задержка связи. Давайте так, сейчас Анатолий скажет, потом Петр скажет. Давайте я буду модерировать.
3: Петр уже начал, пускай он и закончит.
2: А, хорошо, давайте Петр скажет. Окей, потом Анатолий.
0: Хорошо. Я назвал Менгеле как раз общеизвестный пример нацистского преступника, которому удалось уйти от правосудия. Вот. Но ушел он от правосудия не потому, что его США спрятали, а потому, что он вот действительно через всякие Парагваи и прочее... Вот он зашифровался, его нашли только уже по-моему, дожил он, по-моему, сам и умер своей смертью.
2: Не, он утонул но это не важно. В общем, да. Анатолий, теперь ты.
3: Да, ну, во-первых, я вот хочу сказать, что жить таким образом, это вот, как ты говоришь, это неспокойная жизнь. Жить жизнью мыши-полевки там, в каких-то норах там, и каждый год менять свое жилье, это не называется спокойная жизнь, это вообще проклятие. Ну, это ладно, бог с ним, конечно, лучше было бы и правильнее, и справедливо было бы, если бы повесили бы. Вот, ну, многих повесили, к счастью. А теперь, что касается идеологии, о чем мы говорили. Откуда она, вот, почему она такая стойкая? Почему она такая живучая? Почему она действительно, вот, она время от времени проявляется и прорывается то там, то там? А почему, например, там наша какая-нибудь идеология, будь она у нас, с таким же, так сказать, ну, как бы с такой же живучестью не прорастает регулярно Но потому что мы сейчас, по крайней мере, на нынешнем этапе своего, так сказать, не знаю, исторического развития, своей жизни, своего пути, мы просто не можем ничего стройного и привлекательного предложить, чтобы это увлекло, чтобы это заинтересовало, чтобы это, не знаю, прямо, ну, подкупило в хорошем, в высоком смысле этого слова. И, понимаете, вот, скажем, у Штатов есть там идеология очень простая, да, большая американская мечта. Приезжай, станешь кем угодно. Окей. Там еще как где-то есть. А у нас что?
2: А что у нас?
1: Ну?
3: Не знаю.
1: Ну, мне кажется, это разные вещи, потому что то, о чем ты говоришь в первой части, это все-таки идеология ненависти. И она есть у всех в той или иной форме, она проявляется. Ее легко использовать. Тут легко показать пальцем на, например, соседа и сказать, что во всем виноват он. Вспомните армяно-азербайджанские отношения на конце 20 века. Да? Там ненависть такая была. Вот вам пример. Вроде бы там нет нацизма, но во всем виноваты либо евреи, либо армяне, либо русские, либо азербайджанцы, либо поляки, либо украинцы, либо белорусы, и дальше там по списку. Она, это, мне кажется, в природе человека. У нас отчасти это тоже присутствует.
3: На самом деле во всем виноваты пиндосы, как мы знаем. Извините.
2: Конечно.
1: Да, вот я это хотел сказать, что у нас тоже на есть кто виноват во всем. Вот мы это не возводим в культ и не рисуем соответствующие символы, и, в общем, мягко. Но эти зачатки есть, и они всем понятны. И главное, что люди в это охотно верят, и нормально, так сказать, проще же разбираться в проблемах евреев, чем в собственных. Вот, это первое. Но у нас действительно это не доходит до крайности, слава богу. А что касается положительной идеологии, она есть во многих странах, но она есть, очевидно, и в Китае, и у нас, я думаю, она есть. Может быть, она не для приезжих, просто не приезжайте к нам, и у вас мечта осуществится. Хотя, как мы знаем, они именно так и думают, они действительно многие едут в надежде на осуществление своей мечты, какая бы она там ни была. Вот, поэтому здесь, мне кажется, я бы так вот категорично не говорил, потому что положительная, она всегда в какой-то возможности для тебя, для твоих детей, имеешь право на счастье, имеешь право зарабатывать, имеешь право достойно жить. Я бы не сказал, что у нас этого нет, но вот я, например, чувствую себя в России очень хорошо, и мне это нравится, и я бы хотел, чтобы...
3: Да, но мы про другое говорили, Да, про идеологию, которая заражает. Первый вопрос-то был, почему она такая заразительная, почему она такая живучая? Вот мы, если по заветам Трофима, не знаю, в лайт-варианте, так сказать, просто всех стерилизуем, так сказать, 13 миллионов человек, они не будут иметь внуков. Все, значит, все эти вымрут через... И все. Ну, типа, ну, она же, ну, где-то проявится. Она все, ну, где-то, так сказать, прорастет.
2: Я уже вижу, как на мемы расходится, Анатолий, твоя фраза про Трофима, который предложил стерилизовать 13 миллионов человек. Это я прям уже вижу, как уже люди рисуют сейчас эти мемы. Вот с тестикулами синие, там, какого-нибудь желтого цвета. Вот и ножницами.
3: Извини, я не знаю, как еще должен интерпретировать, не дать им возможности?
2: Изолировать, иметь... например. Например.
3: 13 миллионов отдельных камер?
2: Сделать нет, государство отдельное сделать без выхода к морю и всего, чего только можно, из которого нет въезда и выезда, и пусть сами с собой там вот и живут.
3: А большая камера величиной со страну?
2: Неплохо. Ну да, небольшую страну.
1: Это очень сложно будет так... Как их определять? По фамилиям или как? А вот те, которые, например, оттуда выехали и живут у нас, мы их туда же всех?
2: По набитым свастикам на руках и везде. Мы же сейчас проводим фильтрацию.
1: Их можно удалить довольно быстро.
2: Везде. Свастика, это все равно видно. Это все равно все видно и просматривается. Понятно. И так далее. Ну, образно говоря, по переписке в телефоне. Сейчас, кстати, вот с этим проблем никаких нет. Потому что вся переписка, которая у тебя в телефоне, она вся учитывается не в телефоне. И это все можно абсолютно узнать, посмотреть, прочитать. И это, кстати, с этим прекрасно справляются у нас на фильтрационных пунктах в аэропорте, в аэропорту Шереметьево. Например, да, когда вот почитайте паблики украинские, как: «Ой, меня не пустили в Россию, я так хотела въехать, да, тра-ля-ля», нашли у меня, что я там восхваляла запрещенные у нас, признанные экстремистским и так далее, и тому подобное, вот эти вот вещи. Вычислили спокойно и не пустили. Это же как бы нормально, на мой взгляд. Ну, и на ваш, я думаю, тоже.
1: Ну, для того, чтобы не по свастикам людей не определять, так сказать, их место жительства и татуировкам, и переписки, все-таки люди придумали законы, и эта система плюс-минус работает. Вот. В военное время есть, конечно, более жесткие фильтрационные и прочие меры, но в мирное, конечно, есть закон, вот, и есть люстрация, там есть разные варианты. Вот, например, Германия, еще раз напомню, что в той же ГДР это были не какие-то коммунисты, там, граждане ГДР, а вот кто, например, служил в полиции ГДР или в вооруженных силах ГДР после образования этой страны. Это были бывшие военные и полицейские, которые, собственно, в предыдущей стране там работали. И без них трудно было бы порядок поддерживать, например. Но они осознали, там, подписали и прочее. Поэтому это все не так, мне кажется, просто. А возвращаясь только к твоей теме, мне кажется, что все-таки эта идеология успешна, потому что она проста. И, мне кажется, нет народа вообще в мире, который, ну, может быть, есть какие-нибудь там буддисты где-нибудь в Тибете, который бы имел иммунитет. В большей степени мы, наверное, имеем этот иммунитет. И у нас, в общем, хотя тоже у нас были проявления там до определенного периода всех этих, так сказать, красавцев. Вот, прижали вовремя. Но в целом эту ненависть можно возродить в любой момент, мне кажется. А вот положительная история – это другая тема. Большие страны, конечно, должны формировать у себя образ привлекательной страны для всех, для всего мира и для своих граждан в первую очередь. И не иметь такого большого количества врагов, и как маленькие страны, которые обречены, мне кажется, на указывание пальцем на соседей. Но сложно представить, чтобы Китай жаловался там, на то, что его Филиппины притесняют, например. Какие-нибудь. Они, правда, жалуются на японцев там, довольно активно, но это больше относится к историческим.
2: Но и они на американцев жалуются, собственно говоря, китайцы.
1: Постоянно. Ну, не особо они жалуются. Нет,
2: жалуются. Ну, неважно. В общем, кстати, по поводу идеологии, которая бы заражала всех, у нас была такая идеология, и она действительно заражала всех, и были страны, которые за эту идеологию цеплялись и долгие годы, в некоторые страны даже войска американские вводили, потому что они цеплялись за нашу идеологию. Например, в Италию в 52-м году, как мы помним, когда там военным путем было свергнуто коммунистическое правительство.
3: Не, я понимаю, я именно на это и намекал, что у нас была очень привлекательная идея, более того, она стала она особенно привлекательной как раз после победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Ведь популярность Советского Союза и как следствие, собственно, там, интерес к идеям, там, и к идеологии, это было все после 1945 года. Послушайте, вот мой любимый пример. Знаменитый, правда, британский, но тем не менее, но известный нам как американский, так сказать, актер Чарли Чаплин. Чарльз Спенсер. Знаете, он же умер в Швейцарии. А почему он умер в Швейцарии? Потому что в Штаты его не пускали. Почему? Потому что подозревали в его симпатии к коммунистическим, так сказать, взглядам и так далее. Там была абсолютная жесть в 50-е годы в Штатах. Да, они прям нас реально боялись изнутри и вычищали как могли, вот, говорю, вплоть до Чарли Чаплина. Но для этого надо... Да, и поэтому, соответственно, у людей в голове там, да, вот смотрите, вот он, значит, социалистический строй. Мало того, что у них в основе, ну, по крайней мере, на уровне декларации там справедливости и равенства. И посмотрите, какой это эффективный строй. Они победили эту чертову чуму там 20 века, фашизм и т.д. Мы тогда действительно были суперпопулярными. А наверное, она оттуда и рождается, как бы успешная и привлекательная идеология из победы. И, наверное, понятно, что сейчас не Вторая мировая, не Великая Отечественная, но тем не менее, я думаю, что после вот этой победы, дай бог, она произойдет, привлекательность нашей, так сказать, идеологии, как бы там себе кто ее не представлял, она сразу возрастет, она станет сразу повсеместной.
2: Угу. Ну, а какая?
1: Ну, у нас нет какой-то такой идеологии.
2: А какая? Себе.
3: Так я же тебе объясняю, что это как в книжке «Волшебник изумрудного города».
2: Каждый себе придумает сам.
3: Каждый приходил к великому Гудвину, и каждый видел его в определенном обличии. Каждый себе придумает сам эту самую идеологию, так сказать, сиять посередине будет Россия. Вот. А каждый там сам себе сформулирует, что это такое.
2: Интересный подход. Интересный подход. Хорошо, давайте чуть-чуть по вопросам еще пробежимся. Если позволите, на правах модератора сегодняшней дискуссии я переведу чуть-чуть разговор в другую тему. В другом направлении, извините. Так, вопрос Анатолию. Как долго работать на одной работе и не перегореть? Извините за тавтологию. Не перегореть. Анатолий, как можно долго работать на одной работе вообще, в принципе? Скажи, пожалуйста.
3: Можно долго работать
2: и не перегореть.
3: Трудно можно сказать. Слушайте, самое банальное, лучше работать на той работе, которая тебе нравится, которую ты любишь. Тогда и не перегоришь. Если бы там, на любую другую уважаемую работу меня на любой участок бросили, я бы стал там работать, наверное, буду человеком ответственным. Вот. И довольно толково, мне кажется, я сумел бы, где бы там это не произошло. Но, наверное, быстро бы перегорел, потому что все-таки любимая работа, это и есть иммунитет. Я люблю свою работу, люблю свое дело, занимаюсь им. Конечно, иногда устаешь. Для этого человечество придумало отпуска.
2: Пятерочка, красавчик, вообще молодец. Вот.
0: Алка-отпуска?
2: Алка-отпуска. Алка!
0: Да нет. Давайте поправим.
3: И друзей придумал.
0: Друзей, конечно.
2: Вот, красавчик прям. Вот коммуникатор настоящий, высокоуровневый, просто мастер-гуру.
0: Семью.
2: Алексеевич Лидов.
3: Семью, друзей.
2: Вошел отпуска. С ноги, как говорится. Отпуска, алка, отпуска и прочие отпуска, да, разные, да. На самом деле, вы знаете, меня тут тоже одна наша, я думаю, общая знакомая актриса спросила, говорит, а вот как ты, вот, у тебя же выгорание происходит, наверняка, вот вы там седьмой год работаете, да, вот как вот я, говорит, так вот прям, когда один спектакль много раз, говорит, потом уже просто ты терпеть его не можешь, уже прям надоедает, хочется, чтобы скорее его убрали и так далее. Я говорю, а ты знаешь, говорю, вот просыпаюсь каждое утро, и у меня прям глаза горят, я хочу в эфир, и прям хочу в эфир. То есть это не работа. Это часть жизни, это хобби, это удовольствие, это все. И заканчивается этот эфир, и я бегу, вот сейчас чуть не поругался. Вот поехали в Петергоф, говорят мне. Я говорю, не, подожди, у меня еще надо, мне сейчас эфир, у меня там это, вот ВК Видео Лайф там и так далее, мне надо сейчас вот это, воскресенье, иди уже, иди отдыхай. Вот, еле заставили отдыхать. А так прям вот хочется и хочется, и хочется, и хочется. Вот, работать хочется.
3: Видишь как?
2: Занимайся тем, что любишь, и не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Вот, мне кажется,
0: абсолютно. Люди все-таки такие, как, если перечислить, там Моцарт, например, или там кто еще, Трофим, да, вот, люди одаренные, по-настоящему и одержимые своим делом, и главное, любимые народом, не знаю, Фредди Меркьюри, Элтон Джон. Они, конечно, живут
2: в других законах.
0: А нам все-таки надо санаторием друзей и отпуск. Вот. Угу. Мы не можем сейчас семья. В Петергоф приехать, к сожалению, воскресенье.
3: Да.
2: Вы не можете в Петергоф по другой причине, просто живете не там, не в том месте. Вот и все. Все очень просто.
3: Можно
2: а я могу
3: сказать.
2: В Петергоф.
3: Ты можешь. Вот
2: в этом разница. Так, хорошо, дальше. Давайте дальше. Вопрос от зрителей из Харьковской области. Дмитрий Захаров. Да, Дмитрий Захаров задает. Да. Как нам в нашей праведной войне не стать такими, как противник? Где грани, какие три признака, что эту грань переходишь?
3: Вы знаете, я тоже про это часто думаю. Особенно сегодня, когда в начале программы слушал размышления Трофима Викторовича. Вот. Мне кажется, это невозможно, как бы сказать, уставом определить. И невозможно, как бы, формализовать. Условно говоря, ты там, перед тем, как что-то сделать, перебираешь какие-то, пункты, параграф 7, не делать. Нет, все, нет. Типа, не обманешь, я не такой, как вы. Конечно, это где-то глубоко... В душе, извините, там может пафосно прозвучит, в душе и в сердце. Это невозможно, повторяю, выучить как, как комбинация в боксе. Вот комбинация хорошего человека. То есть ты ее знаешь, но она рождается изнутри. И поэтому, я не знаю, вот если ты воспитан русским, здесь дело не в национальности, я имею в виду, а знаете, как, если воспринимаете как прилагательное. В нашей, какой системе координат, в нашем представлении о хорошем и плохом, о благородном и подлом, и так далее. Ты просто не сможешь поступить так, как твой враг. Потому он и есть твой враг, понимаете, в чем дело? Вот, а не по какому-то другому недосмотру судьбы по ошибке. Повторяю, мне кажется, это невозможно формализовать. Это воспитание, история, наша, наш уклад, наша этика, наша память.
2: Традиции, да.
3: Вера,
2: да.
3: В конце концов,
2: наша. Вера, ну, традиция, да. Да. Я, кстати, часто тоже привожу пример, есть это реальный пример из африканской жизни. Вот одна и та же гора, с одной стороны жило одно племя, сейчас уже, кстати, понятное дело, все поменялось. Так вот, у одних, значит, была традиция, они были христианами, у них была традиция врагов прощать после победы, а с другой стороны, той же самой горы врагов съедали после победы. И те чувствовали себя великолепно, на самом деле, просто шикарно чувствовали и считали, что это нормально, а между собой, кстати, не общались, что интересно, и никогда не воевали. Но суть в том, что, да, все очень многое от внутреннего понимания себя, своих традиций, традиций предков идет. Это, конечно, и у нас вот так. Поэтому мы не можем физически стать такими, как они. Вот просто физически не можем, на мой взгляд.
3: Ну и потом, слушайте, вот помните строчку Высоцкого? Значит, нужные книжки ты в детстве читал. Но это же еще, это традиция, на самом деле, в том числе... Да. Да, она и литературная, там еще какая-то, и поэтическая. Это все имеет значение.
2: Хорошо сказал.
3: Значит, нужные книжки ты в детстве читал. Вот так вот.
2: Да. Хорошо сказал Владимир Семенович Высоцкий. Да. Кстати, на днях скончалась Марина Влади. Да, царство небесное.
3: Да.
2: Вот.
3: А что, кстати, с Владимиром Семеновичем, большая часть того, что он сказал в своих песнях, в своих стихах, это было очень так, мягко говоря, правильно.
2: Вы знаете, я вот ждал, сейчас новость пришла, в 11:50 я новости сообщил, я ждал эту новость, думал, будет, не будет, в голове у меня ставки были, сам против себя ставки делал. Сегодня канцлер так называемый вот этой вот Германии приехал в Киев, многие говорят, что он приехал грудью защищать киевские мосты, я вот думал, а будут сегодня удары по Киеву или не будут удары по Киеву, вот в 11:50 я новости сообщили, что в Киеве прогремели взрывы. Ну, как говорится, и слава богу. Все нормально, все по плану, все идет по плану. Это хорошо.
3: То есть Мерц не сработал, как ПВО.
2: Не сработал Мерц, да, как предохранитель. Не получилось.
1: Мерц – это вам не Вытков.
2: Да. Да, да. Кстати, вот тоже уважение, да? К одним и к другим. Так, хорошо. Григорий спрашивает, а правильно я понял, что всегда будет кто-то против? Возможно только существовать... Да, возможно ли существование добра без зла? А как ты определишь, что это добро? Ну, это философская, понятно, кондиция такая, условие. Но как ты определишь, что это добро, если не будет зла? Вот мне кажется, да, Анатолий? Ты как философ известный.
3: Я известный философ. Как там? Мне очень понравилось это перечисление. Знаете, есть так называемое Борхесовское перечисление, есть Лидовское перечисление. Это тоже известное. Ну, когда вот, значит, там Моцарт, Элтон Джон. Фредди Меркьюри, Трофим Татаренко. Ну и так далее. Вот, мне бы тоже хотелось, чтобы Петя и меня также описал среди прочих Платон.
2: Как Элтон Джона? Ну, давай.
3: Гоген. Там, я не знаю, понимаете. Кант. Анатолий как? Кузич, ну и так далее.
2: Конечно,
3: невозможно.
2: Понимаете, о чем я.
3: Да. Невозможно, друзья. Только при наличии тьмы мы ощущаем свет. И наоборот. Невозможно, так сказать, без зла невозможно вообще определить. Да, все просто сливается в одну какую-то, в один какой-то фон. Вот. Да. За горизонтом событий. Нет, для того, чтобы было добро, нужно зло. Вот так.
2: Это же еще и математически доказано товарищем Паретом много лет назад, когда он задался вопросом, что если 20% эффективных и 80% неэффективных, убрать 80% неэффективных и оставить только 20 эффективных, то 20 эффективных в ту же секунду разделятся на 80 и 20. Вот прям в ту же самую секунду разделятся на 80 и 20. То есть, если оставить только добро, то внутри добра тут же появится то, что мы начнем считать злом. И придется...
1: Именно поэтому коммунизм недостижим.
3: Да. Именно поэтому несчастный, весь уже в грязи и в поту Ахилл никогда не догонит свою черепаху. Хотя, казалось бы.
2: Да. Да. Тут задают, продолжает эта тема людей теребить, но у нас одна минута до конца эфира. Вопрос. Ну, давайте попрощаемся тогда, потом ответим на вопрос.
3: Ничего себе. Вот. Ты интриговал.
2: Да. Да. Люди, ну, это все про то же, про подход коммунистов к вопросу уничтожения нацистов и так далее, или не уничтожения нацистов и прочее. Все это прям... Но это вечная тема, мы же уже назад-то не отмотаем, уже сделали, как сделали.
1: Так, мы же ответили, но идея, она очень проста. Идея того, что ты лучше, чем сосед, и что он во всем виноват, она вечна. И она как раз и порождает зло. И это, от этого не избавиться, без нее не будет добра. Поэтому это либо, если это в форме нацизма, в форме еще чего-то, это всегда будет существовать, к сожалению.
2: Прощаемся с нашими радиослушателями. Мы до завтра. Завтра в 10 утра «Изолента» вернется на радио и будет продолжать вас радовать и вызывать споры и прочие всякие разные интересные вещи.

0: права для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Контекст. Инициативу Следственного комитета признать средства индивидуальной мобильности полноценным транспортом не поддержали в Совете Федерации, Минтрансе и Минпромторге. В Верхней палате парламента считают, что необходимо соблюдать баланс между безопасностью и развитием этой относительно новой для нашей страны индустрии. Эту точку зрения разделяют в отраслевых ведомствах. В Совете Федерации предлагают разработать единый стандарт для электросамокатов и электровелосипедов. За каждым из устройств следует закрепить специальный идентификатор. С его помощью можно будет отслеживать нарушения и собирать статистику. В СКР необходимость введения водительских удостоверений для пользователей СИМ объясняют соблюдением требований безопасности на улицах городов. В этом случае причинившие вред здоровью в результате нарушения правил дорожного движения будут привлекаться к административной и уголовной ответственности на общих основаниях, как и все водители. МВД готовит правила регистрации средств индивидуальной мобильности, а в планах Госдумы – повышение штрафов для нерадивых пользователей движущихся электроустройств. Число ДТП с их участием неуклонно растет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Кирове и Херсоне, в Улан-Удэ 5 вечером. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Глава крымского парламента рассказал, когда возможно возвращение Украины к нейтралитету. Иран готов помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Футбольные фанаты в Бразилии массово скупают классическую русскую литературу. Об этом и не только. Подробнее далее. Украина, отдав свой суверенитет на откуп западным странам, перестала быть нейтральным государством. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, возвращение к нейтралитету Украины невозможно без восстановления ее самостоятельности. Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что нейтральный статус Украины остается целью России. Власти Румынии и Польши не планируют увеличивать импорт зерна с Украины на фоне сложностей с инфраструктурой и защиты интересов местных фермеров, пишет издание «Политика». СМИ отмечают, что сейчас Киеву нужна возможность экспортировать больше сельскохозяйственной продукции через Европу, а также требуется более 1 миллиарда евро для покрытия транспортных расходов. Польша впервые ввела запрет на импорт украинского зерна в апреле 2023 года на фоне протестов польских фермеров. Они жаловались на падение цен из-за притока более дешевой украинской продукции. Иран готов помочь в урегулировании конфликта между хуситами и Саудовской Аравией, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Тегеран считает, что выработанная несколько лет назад дорожная карта по урегулированию кризиса может стать основой для урегулирования конфликта, добавил он. Ранее в субботу хуситы заявили, что провели операцию с применением нескольких баллистических ракет и беспилотников в Эр-Рияде. По утверждению движения, попадания были прямыми и вызвали пожар. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайда или заместитель председателя фракции АДГ Бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев на фоне нехватки средств на нужды немцев. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. Склад вторсырья загорелся на площади порядка 1000 квадратных метров в Пензенской области, рассказали в пресс-службе МЧС России. В настоящий момент к тушению пожара привлечены более 30 человек и 12 единиц техники. Особняк великого князя Николая Константиновича Романова, внука императора Николая I, в Ташкенте начнут реставрировать в ближайшее время, сообщили пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Председатель фонда Гайна Умерова и глава императорского дома Романовых, великая княгиня Мария Романова, в Ташкенте обсудили работы по сохранению здания. В июле пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева сообщила, что особняк переоборудует филиал Государственного музея искусств Узбекистана. В ходе этих работ будет сохранен исторический облик комплекса и сформирована постоянная экспозиция, которая насчитывает около 300 предметов. Фанаты бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро» заинтересовались русской литературой после того, как игрок клуба Густаво Скарпа обратил их внимание на повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», рассказал основатель фанатского книжного сообщества. Скарпа выложил видео, в котором поделился впечатлениями о повести. Ролик набрал сотни тысяч просмотров. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем хой.
2: Потому что про панка будет программа, не подумайте, что-то плохого. Всем хой, да, есть такой, был такой певец. А Олег Демидов и Алексей Колобродов.
4: Леша, ты товарищ.
2: Себя подлично, да, спасибо. Да, про юбилей Яны Станиславовны Дягилевой будет речь. Вот, что я хочу сказать. В 66-м году она родилась, прожила она 24 года. На 25-м году неизвестным образом ушла из жизни, пропала, предположительно. Утонула, утопилась, покончила с самоубийством. Случилось это 9 мая. Есть одна парадоксальные вещи, потому что я подросток того времени, и тогда, в 90-91 году, в разгар перестройки, мы все считали, что только-только начинается эпоха русского рока во всем его разнообразии, потому что русский рок был разный, и об этом мои товарищи сегодня будут говорить. Тем не менее, нам казалось, что вот сейчас все и начнется. Тогда, я напоминаю, вышли альбомы группы «Крови», «Кино», «Энергия» Алисы, «Отечество иллюзий» группы «Телевизор», очередные великие альбомы группы «Аквариум». Вышел, как я стал их предателем, «Аукциона», лучший альбом Феди Чистякова из группы «Ноль», ну и так далее. И нам казалось...
3: Целый букет «Гражданской обороны», русской поле экспериментов, прежде всего.
2: Да-да, и появились все эти... «Наутилус Помпилиус», соответственно, «Разлука», 86-87 годы. И казалось, что вот теперь-то это пойдет вертикально вверх. Вот просто вертикально вверх, и слава русского рока, она будет расширяться и фейерверком рассыпаться на наши головы. Но теперь, оглядываясь 35 лет спустя, даже не теперь, а чуть раньше, я вдруг понял, что тогда все и закончилось. Вот по сути, русский рок – это советский рок. Он тогда начался, и тогда он и умер. Все остальное было уже послесловием. На самом деле, никаких новых ярких феноменов, ну, за исключением там группы «Сплин», может быть, там, да, отчасти «Земфиры» и...
3: «Пилот».
2: Но это уже, понимаете, это уже переходящие уже в иные сферы. Все-таки это уже... Вот «Пилот» точно нет, и «Звери» точно нет, прошу прощения, у молодого поколения. Это все уже совсем другая история. А вот русский рок – это русский рок, и Гребенщиков, он пережил и стал жить там дальше. Вот Кинчев там написал несколько великих песен, но в чем-то превратился в самопародию, а в чем-то как бы вообще в другое совершенно существо. А вообще он умер тогда даже физически. То есть погиб Цой, умер Майк Науменко, выбросился из окна Александр Башлачев накануне всего этого. И памятуя о том, что иные поэты и музыканты любят этот мрачный символизм, я считаю, что даже уход Янки Дягилева из дома 9 мая, он тоже по-своему символичен. Она, вот там 9 мая была победа, а она вдруг для себя поняла, что происходит какое-то страшное поражение. В тот момент, когда, казалось бы, все начиналось, когда открыта невероятная слава, невероятные возможности. В этом смысле она, конечно же, особенно близка с Башлачевым, в то время как наши идолы рока ликовали от счастья, что сейчас они пойдут и завоюют весь мир, снова-снова в Америку, как пел Константин Кинчев в песне, пародирующей Бориса Гребенщикова. Вот. А Башлачев уже тогда, в 86-м году, для себя решил, что все закончено. Он перестал писать песни, он не хотел выступать. И он так еще неистово влюбленный в 84-м году в русский рок, считавший, что русский рок – это и есть дальнейшее продолжение русской души, русской культуры, русского бытия, русской хтони, вдруг сам для себя спустя всего 2 года эту историю закрыл. Он разуверился в этом прямо.

0: поры Константин Кинчев не сделал ничего лучше после первых своих трех альбомов, ну и так далее. Все тогда началось и закончилось. Вот от смерти Башлачева к смерти Цоя, к смерти Дягилева, до смерти Майка Науменко. Все, вот она как бы они раз, они зафиксировали, совершенно неожиданно, на взлете явления они зафиксировали его прекращение. О чем, конечно, не я первый сообщил, я думаю, что так или иначе это осмыслил впервые очень ярко Илья Кормильцев, который тоже как бы своим уходом тоже окончательно поставил итог всей этой истории, что она закончилась, что вот все, ничего этого больше не будет, а все, что иное, это уже другое. Вот, но если говорить о личной моей истории, я, конечно же, всегда ориентировался на ленинградский рок. Вот он именно ленинградский, никакой не петербургский, не санкт-петербургский, а ленинградский рок. И он мне казался более эстетским, более обращенным в культуру, близкую мне. Ну, то есть город символистов, город вот этой петербургской литературной школы. И там как-то это ощущалось, даже несмотря на отсутствие прямой обращенности к этой школе у того же самого Иноагента Гребенщикова или кого угодно. Вот, это ощущалось. А сибирский рок мне всегда казался каким-то, прости господи, неопрятным, что-то они там кричат, что они как это у них немытые бороды, волосы, все они грязные, гитары у них все грязно звучат. Сразу 30 гитар одномоментно, фузы у всех включены, кричат, гаражный этот панк. Невыносимо.
1: Матерятся.
0: Матерятся, да, летом слушал я только акустику, ну, или там те проекты, где он все-таки садился и записывал все это нормально. Поэтому я последнего лета, последние его альбомы слушаю, а вот то, что тогда, 80-е, это не, просто я не понимаю, зачем вообще это нужно.
2: А нижегородский рок.
0: В таком виде. Но нижегородский рок, он был эстетский, он был продолжением ленинградского, а я часть екатеринбургского, но точно не сибирского. Вот, но сейчас, спустя годы, и глядя на поведение зачастую отвратительное ленинградского рока, иноагентское, ну, то есть Борис Борисович иноагент выехал у нас в Израиль или в Лондон, Федя Чистяков еще раньше съехал, Барзыкин из телевизора укатил в Финляндию, ну, и так далее. Даже из Сплин, как мне сообщили недавно, Васильев, который не высказывался, тот в Сербию уехал. И сейчас вот, глядя на все это, я вдруг понимаю, что на самом деле какая-то русская, прошу прощения за повторение слова этого, хтонь, какая-то русская истина, она именно там, в Сибири, и была, потому что наследовала она не ложному и реальному эстетству петербургскому, а наследовала вот этому скоморошеству, родением, каким-то вот этим страшным
1: шаманизму,
0: страшным вещам, страшным практикам, которые они, может быть, сами до конца не осознавали, ни Егор Летов, ни Дягилева, но они вот занырнули куда-то туда, и этот пресс земли и национальной культуры, он отчасти их самих и раздавил, но тем не менее, не успели как-то выскочить на поверхности, слово какое-то выкрикнуть, весть оттуда, из низовой, потерянной, исчезнувшей нашей праруси. Вот так я это вижу, а мои товарищи скажут, так это или не так.
1: Знаешь что, очень важно, да, что ты это обозначил тезисно. Я расширю этот тезис о глобальной терминологической подмене. Проблема существует до сих пор. Мы по словосочетаниям «русский рок» до сих пор пытаемся в него втиснуть явление даже не параллельные, а противоположные во многом друг другу, безусловно. Потому что, ну, условно, очень условно, питерско-московский рок, который начинался еще в 70-е, там в основном были люди, которые искренне совершенно воспринимали ценности западного мира. Ну, хиповско-мажорские, можно так сказать. Они имели для этого некоторые возможности свободного музицирования, соответствующего образа жизни, очень хорошие семьи номенклатурные зачастую.
0: Хотя Юрий Юлианович Шевчук пел тогда песню «Мальчики мажоры», которые якобы ставили себя на другой полюс. Сам при этом из семьи крупного советского руководителя, как и Борис Борисович Гребенщиков из семьи крупных руководителей, но они как бы были хипаны, а там на другом полюсе были мажоры. На самом деле, ну как бы, у кого чего болит, тот о том и говорит. Здесь в данном смысле те, кого они больше всего и развенчивали, они сами на самом деле ими и являлись чаще всего.
1: Вот, а на другом полюсе это вот как раз Сибирь. Да, то, что потом стало называться сибирский панк или сибирский андеграунд, тут, конечно, без фигуры Егора Летова, абсолютного магнита, такого ничего бы не получилось. Он, собственно, их всех собрал, организовал и во многом заставил мыслить, во многом заставил понимать мир, как он. Да, для многих это плохо кончилось. Для той же.
0: Да, многие после смерти Ретова разучились мыслить, к сожалению. Пока он был, они думали, а без него думают очень слабо. Извини, пожалуйста.
1: А тут уже очень интересный пример упомянутого черного кича Вадима Кузьмина. Я был с ним знаком, и даже мы общались, выпивали. Очень интересный пример, потому что черный лукич в период

0: до влияния Летова. Это, в общем, такая средняя вот фигура в ряду вот этих вот сибирских панкеров, «Черный Вукич», «Кончились патроны», бравые такие песни с аллюзиями на революцию, гражданскую войну. А поздний «Черный Вукич», уже выбившийся полностью под влияние Летова, это уже невероятно силы лирик с очень глубоким диапазоном лирическим, с почти уже акустическим, почти даже, не побоюсь, бардовским звучанием. Вот, и это совершенно как бы тоже получилась такая противоположная история. Но вернемся к этой вот трагической раздвоенности. Вот, и вот эти ребята, они ощущали совершенно мир по-другому. Они все были, естественно, дворняги, как бы там никакой номенклатуры не было. Вот, это все сибирские города, появившиеся в виде вот мегаполисов уже в советском проекте, разумеется. Это, да, центры смысловые: Омск, родина Летова,
1: Новосибирск,
0: Янка, Калинов мост, тот же самый Черный Лукич, и Тюмень, безусловно, целый конгломерат музыкантов, поэтов, да, «Инструкция по выживанию». Ну, такой общий зонтик. Роман Неумоев, Мирослав Немиров, кстати, да, больше литературная фигура. Вот, а то есть потом уже кооператив «Ништяк», «Теплая трасса». Вот, вот эти вот ребята, да. И что там было интересно? Помимо обозначенных Захаром вот этих вот историй скоморошества, юродства, шаманизма, каких-то вот достаточно страшных религиозных практик, это еще ощущение неизбывности корней, да? Вот, то есть вот как бы мы их не приветствуем, но мы ничего с ними не сделаем. Они в нас присутствуют, и они рано или поздно из нас вырвутся и о себе скажут, и вернутся к тем самым ценностям. Тут вот эволюция Летова, прямо скажем, достаточно диссидентская. Он потом говорил, что всегда был советским человеком. Ну, тут надо достаточно послушать ранние альбомы, ребят. Вот.
1: Жизнь, какую он вел, тоже надо учитывать.
0: Да, от диссидентства к кондовому советскому имперству, вот, это тоже очень показательная история. Вот, вот это вот неизбывность корней, который все равно тебя туда в начало твое приведет. Это все у них было. Плюс совершенный надрыв экзистенциальный. Ощущение своего бытия. Этому очень способствовали 80-е советские годы, вот, потому что ощущалось, я даже помню, вот по юности, вот этот вот какой-то, да, какое-то ощущение скорой катастрофы. Оно присутствовало. У них оно присутствовало, вот они, пожалуй, вот такими работали медиумами, да, они вот это вот тогда поймали, потому что когда появились первые альбомы, первые записи вот этого вот, вот этой разветвленной достаточно группы, там это, конечно, уже в конце 80-х ощущалось невероятно. Уже было понимание, что не один ты так думаешь, а вот оно сейчас что-то такое произойдет, да? Вот, то есть что любопытно, Артемий Троицкий, в общем, так рубанул с плеча, что вот эта хиповско-мажорская линия – это западники, вот, а эти вот такие исконно-посконные. Не совсем все так, потому что как раз сибиряки ориентировались на панк-музыку, то есть такую чисто западную историю, но потом ее естественным образом, как балет, как оперу, все это перевели на русские рельсы, все это стремительно переросли, стали звездами. Тот же Летов все-таки, по большому счету, наша единственная международная рок-звезда, мировая, мирового уровня, пожалуй. Во всяком случае, в мире панк-музыки.
2: А на чем ты основываешь это?
0: Он входил во все топы панк-музыки. Это на Западе, да, очень как бы распространенная история, вот эти вот все чарты-рейтинги. Mm-hmm. Вот, и его неоднократно просто приглашали принять участие в самых таких крутых mm-hmm. проектах веб-панка всех времен. Mm-hmm. Вот, на виниле, там, на CD.
1: Недавно вышел винил на баскском языке, какая-то местная баскская группа перебивает Янку Дягилеву. Полностью перевели ее тексты, переложили музыку и исполняют.
0: Не-не, они заметные фигуры, они заметные в мире фигуры, их знают. Их, особенно Летова, я говорю, очень почитают как одного из просто самых крутых панков.
2: Ну, я думаю, конечно, имеет значение Виктора Цоя в этом смысле все-таки нельзя отрицать. Количество каверов, которые исполнители первого уровня в Европе и в Азии его исполняют, и популярность некоторых перепетых им песен все-таки означает, что он присутствует не только как русский феномен, в отличие там, от того же самого Кинчева и кого угодно, и всех остальных, все-таки имя Цоя есть. Имя для этого тут тоже есть, но в другом смысле. Да, действительно, это, видимо, энергия даже для знающих языка представителей любого европейского панк-движения. Эта энергия, она, видимо, их пронзала.
0: Вот, поэтому я думаю, что тут как бы градация тоньше несколько. Получается так, что вот питерско-московский, хипово-мажорский, это получилось, что как бы они возглавили вот ровно тогда мещанство, буржуазию, по сути, да? Вот. А Сибирь, сибирский андеграунд, это вот интеллигенция. Интеллигенция в русском, естественно.
2: Хотя казалось, что наоборот. Ну, отчасти наоборот, что интеллигенция – это
0: питерцы. Духовный поиск, отказ от материальных благ, вот, предпочтение, так сказать, высокое религиозное чувство, предпочтение благ там, вот, небесных, земных, земным и так далее. Очень похоже, вот очень похоже на любые периоды существования русской интеллигенции, русского мещанства, буржуазии, это накладывай, и все ровно так же работает. И в начале 20 века, вот, и, собственно, накануне революции, и в 19-м даже, и вот мы имели вот некий такой ремейк в виде вот как бы ситуации с русским роком. Тут увлекательно как бы посмотреть, потому что потом все стало перемешиваться, конечно. Любопытно, например, кто к какому, кого к какому течению можно отнести. Ну, Хипол-Мажорская, это, конечно, «Машина времени», Макаревич.
1: Наверное,
0: «Бравы», безусловно. «Моральный кодекс», как бы. Просто людям нравилось музицировать и жить хорошей жизнью. Жить западной жизнью, как они это считали, да. Вот, отчасти, как бы, тут любопытные есть феномены. Например, вот «Наутилус с кормильцем», это, конечно, вот та линия. Вот, интеллигентская, да, сибирская, скорее.
1: Наутилус без... Уральская.
0: Да, ну, уральская. Наутилус без кормильцев, это ближе к мажорам, да. Вот, Майк Науменко, любопытнейшим образом культивировавший всю жизнь образ рок-звезды западного типа с соответствующими материальными бонусами, в общем-то, ушел как русский юродивый, и совершенно понятно, да. Вот, то есть вот есть пограничный случай, та же Алиса, может быть, вот, Саша Скляр. Вот, есть какие-то странные феномены, типа упомянутого Юрия Юлиановича, которого все равно снесло туда, к себе, домой, да, как в Янке, есть песня «Домой». Я к чему? Что вот давайте все-таки, как бы, если мы уж серьезно начинаем говорить об этих явлениях, вот, давайте четко эту терминологическую, этот Гордиев, терминологический узел, наконец, разрубим и скажем, что, условно говоря, Макаревич и Летов, да, ну, я обостряю, это люди глубоко разных профессий, я уж не говорю о мировоззрениях, ощущениях.
2: Ну, полюса, безусловно. Но вообще это было сформулировано еще в те самые 90-е годы, там не имя Макаревича называлось, потому что Макаревич достаточно быстро стал эстрадой, и Макаревича, я напомню людям, которые этого не знают, уже в 80-е годы, после того, как он вошел в Москонцерт, считался эстрадой, считался не андеграундом, считался попсой. Алла Пугачева, Макаревич, Кузьмин, это тогда уже был один список, хотя он считал себя этим рокером и наследником Высоцкого, а он был...
1: Галичем.
2: Писалось, что Гребенщиков, иноагент, и Летов, это разные пули русского рока и вообще мышления как такового. И в этом есть правда.
0: А любопытно, есть летовская фраза, то она издевательская. Если бы я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков. А ведь спустя годы понимаешь, что это вот та самая неизбывность. Я бы хотел.
2: Да.
0: Но вот я другой.
2: Но русские корни меня
1: заземлили.
2: Да, потому что Гребенщиков-то он придумал русский альбом, как мы поняли постфактум. В 91-м году он вдруг неожиданно обрусел после своей американской поездки, когда понял, что никогда он не станет западной рок-звездой, что его там не примут никогда, и записал этот русский альбом. Но теперь, который я очень любил тогда, но теперь я понимаю, что он надутый шарик такой, он придумал, вот, что он русский, а он оказался не русский. А весь Летов, вся Дягилева, весь Бушлачев, это и был русский альбом. Их корни утянули. Вот Леша сказал, что они их вырвались из них, а мне кажется, наоборот, они их утянули туда.
0: А и то, и другое. Да. И ну, то, да. И другое.
2: Вырвались
0: как всегда все вместе.
2: И утянули у них, да.
0: Олег, продолжи, пожалуйста.
2: Давай.
1: Вы же обращали внимание на то, что сибирские панки, они...
2: Олег-то родился, когда уже не было
1: никого
2: в живых. Он...
1: Ну, 89-й год.
2: Ну, что ли, это вот год ты прожил при Дягилеве и Цое, да?
1: Да, я их современник. Вы говорите, что сибирские панки очень интеллигентны, близки к интеллигенции. Тут можно вспомнить поэтов не только вот Мирослава Немирова, ну и, допустим, Тюменского Владимира Богомякова, да, и вообще это шло, насколько я понимаю...
0: Вот ну, тоже примыкавшую конструкции,
1: да?
0: По выживанию.
1: Да, да. Все это шло вместе. Филология, поэзия и панк, и вот какая-то альтернативная музыка. Все это на самом серьезном и на самой серьезной интеллектуальной подкладке. Да? И если говорить о поэзии как таковой, к которой мы стремимся, что прозаики, что музыканты, потому что поэзия в каком-то самом высшем понимании это, с одной стороны, должна быть обычная человеческая речь, все должны говорить поэтическим языком, с другой стороны, это ангелическая речь, к которой всегда необходимо стремиться. Да? И именно у Дягилевой, именно у Башлачева, именно у Летова идет наибольшее приближение к поэзии. А может, и есть поэзия как таковая. Можно легко снять всю музыку, которая у них есть, и просто читать их тексты.
2: Ну, ладно, не так уж легко. Я не могу читать ни Летова, ни Дягилева. Башлачева, конечно, могу, а это... Ну, то есть это...
1: Евгения Дыркина, я бы добавил.
2: Говорит все-таки о твоей политической генеалогии. Это он, Олег, просто у нас исследует, как это называется, андеграундную, да, как-то внецензурную, неподцензурную
1: поэзию,
2: поэтому ему легко очень перейти к этим панк-рокерам. Мне-то как раз от классической поэзии нелегко перейти. Я не могу эти тексты Летова читать, я не понимаю, в чем там...
0: Да и он к этому, естественно, не стремился.
2: Но вот Олег
0: его читали, да, как
2: это поэзия. Ну ладно, мы не будем нашему товарищу мешать. Но,
1: по-моему, у этого были отдельные
0: достаточно
1: стихи.
0: Точно, потому что, как бы, с одной стороны, Летов забиравший, опять же, вот этот парадокс, да, забиравший вот от глубоко народных корней, включая, я говорю, хтонь уже самую низкую, да, читал-то он кого и почитал кого?
2: Советский поэт. Хлебников,
0: Маяковский. Абриуты, да, Абриуты, Веденский прежде всего, а не Хармс, как и я, кстати, я Веденского всегда предпочитал. Вот, и, соответственно, вот авангард. Ну вот как это в России работает, это, конечно, вот поразительная история.
1: Вот это я тоже не принимаю
0: твою точку зрения, что это большие поэты, но как явление...
1: Я не говорю, что это большие поэты, это наиболее приближено к поэзии как таковой. Да? И вот действительно Абриуты, в первую очередь, ни Хлебников, ни Маяковский, они дают какие-то самые высшие точки, на которые необходимо ориентироваться в русской поэзии, с одной стороны. С другой стороны, Абриуты дают язык, дают чисто на лингвистическом уровне, на философском уровне.
0: Веденский, Заболоцкий, Харм в меньшей степени, это еще и прямой диалог с Богом.
1: Да, да, то, что было у Летова, то, что было у Дягилева. Я глубоко не погружен в творчество Дягилева. Естественно, как и все, Летов 12, 13, 14, 15, 16, заслушал, переслушал все это. И это не может не поразить. Ты в это погружаешься, ты с этим ходишь, ты в этом живешь, ты изъясняешься этими строчками. Не скажу, что признаешься в любви, потому что там нет практически таких строчек, но обмениваешься как каким-то тайным шифром, кодом с теми людьми, кто в теме, да, и Летов, и Дягилева, для тех, кто в теме. И вот у них именно строится на отношении к Абриутам их поэтическое творчество. Не поэтическое творчество, а вот текстологическое, да. И я не так хорошо знаю биографию Дягилевой, но мне кажется, до Летова, до знакомства с ним, она писала немножечко по-другому.
0: Да,
1: совершенно, влияние, скорее,
0: совершенно точно.
1: Скорее,
0: да.
1: Влияние...
0: Причем настолько, что даже считается, что, может быть, это и не ее стихи. Одна из подруг сохранила тетрадочку, которую...
1: Анна, Нюра.
0: В ранней студенческой или в поздней школе. Нет, Нюрка – это другая история. Вот, Нюрыч – это другая история. Там школьная подруга, по-моему, да. И исследователи вот до сих пор гадают, потому что это настолько по поэтике отличается. И читал вот и Янка, поэтов Серебряного века.
1: Гумилёв, Ахматова, Цветаева, да. И по каким-то отдельным песням, ранним песням, долетовским песням, это видно. Да, вот с приходом Летова начинается это абриутский абсурд,
0: ну, панкуха,
1: стояние на голове, панкуха.
0: Ну, панкуха, опять-таки, как ужасно, мы понимаем, потому панкуху. Что вот как Захар сказал про невозможность слушать альбомы 80-х годов из-за этого чудовищного скрежета, перегруза. Ну, это ладно, потому что Летов имел возможность потом это все перезаписать, перепеть. А насколько испорчены многие песни Янки вот этим вот чудовищным панковским звуком, вот этим противофазой, вот это, ну, это извините, ребята, это прям об этом продолжаю жалеть и горевать. Насколько прозрачны последние альбомы концертные, в Ангарске, в Иркутске, они все записи остались, когда просто под гитару она поет, и насколько это сильнее и лучше, и звучит лучше.
1: Конечно, конечно. Но Летов обладал таким диктаторским менталитетом и переделывал Янку, доставлял Янку. Да? А мы во второй части передачи будем говорить конкретно о Яне, Янке Дягилевой. А сейчас вот... закончу, опять-таки, какими-то личными восприятиями. Я тоже не могу «Гражданскую оборону» слушать только в каверах. Или этого только в каверах. Максимум позднего Летова. Потому что очень больно ушам такое слушать. Я привык к...
2: А хуя ты слушаешь при этом?
1: А у него там хорошая музыка.
0: Ну, есть разные альбомы. Есть, например, ну, «Звездопад» есть блистательный.
2: Но он, Олег, говорил, что позднего может, а раннего не может.
1: А в случае Янки Дягилевой, я вот сегодня с утра сел в такси...
0: Есть «100 лет одиночества».
2: Так, друзья мои, у нас
1: реклама. В одном наушнике с Янкой Дягилевой, чтобы настроиться на передачу, и понял, что вот 5-6 песен, дальше все выключаю, хотя там чистый звук, но, как выражался Черный Лукич, бабий вой, который просто слушать невозможно.
2: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим про Янку Дягилеву и про сибирский рок, и про рок вообще. Не покидайте нас, вернемся после рекламы.
3: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
3: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
3: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. «Росатом» ведет активные переговоры с Намибией о начале в этой стране большого проекта по добыче урана. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. Он уточнил, что переговоры проходят с начала года. Проект развернут в провинции Амахеке. Он будет называться «Крылья». Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с лауреатами премии «Учитель года» и отправится в Туркмению на саммит лидеров стран Содружества независимых государств. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Туркмения осуществляет председательство в СНГ в этом году в Совете глав государств, в Совете глав правительств, в Совете министров иностранных дел, Экономическом совете и ряде других органов Содружества. Сопредседателями являются Таджикистан и Узбекистан. О планах посетить саммит ранее высказывался и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным началась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что для обработки обращений будет использоваться нейросеть Сбербанка. В прошлом году прямая линия с президентом была снова совмещена с большой пресс-конференцией. Она продлилась 4,5 часа. Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси будет трудно действовать независимо в случае назначения генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Рафаэль Гросси сказал в интервью РИА Новости, что в случае назначения генеральным секретарем Организации Объединенных Наций он намерен действовать независимо и руководствоваться уставом Всемирной Организации. Полицейские ликвидировали в Махачкале производство поддельных учебных пособий. Ущерб издательству, которое имеет исключительные права на производство и распространение оригинальной продукции, превысил 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД по Дагестану. В ходе осмотра помещения типографии, расположенной по проспекту Акушинского в Махачкале, полицейские обнаружили рабочие тетради по английскому языку и обложки к ним, которые не соответствовали стандартам качества. Американский предприниматель Илон Маск призвал отныне называть искусственный интеллект суперинтеллектом, как ранее распорядился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
2: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
1: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
0: Снова здравствуйте.
2: Филологи, литературоведы, а сегодня еще и музыковеды, потому что говорим мы о Янке Дягилевой, о русском роке, о сибирском роке, о ленинградском роке, о всех изменениях русского рока. Я говорил о том, что, несмотря на то, что считается, что в Советском Союзе рок был запрещен, а потом началась его золотая пора, на самом деле рок закончился в Советском Союзе, и такие культурные феномены, как Виктор Цой, как Майк Науменко, как Дягилева, просто являются советскими рокерами даже с точки зрения чистой фактуры по годам. Они умерли в Советском Союзе, они там состоялись, и все, что они создали, оно напрямую связано с тем бытием. А кто-то и там и звездами стал. Я еще раз говорю про группу «Кино», которая гастролировала по Советскому Союзу, издала свои альбомы и записала свои альбомы внутри Советского Союза. Так вот, может создаться не совсем верное впечатление от слов моих товарищей. Я сейчас попрошу их прокомментировать о том, что вот он как бы есть ленинградско-московский рок, и он весь не русский, а вот весь сибирский рок, он весь абсолютно русский. Я скажу, почему, на мой взгляд, это не совсем так и требует некоторых уточнений. Потому что считалось, что вот наряду с Летовым и Дягилевой одной из важнейших фигур рока сибирского является упомянутый Алексеем Роман Неумоев. Такой музыкант, ну и Черный Лукич был упомянут, но Неумоев-то он и ныне здравствует, дожил до наших времен. Вот, а я на концерте Неумоева был в каком-нибудь году, наверное, древнем, там, 99-м, 98-м, там, тогда, может, 2000-м, ну, очень давно, в общем, более четверти века назад. И я тогда поразился, конечно, я тогда уже знал, собственно, Летов приезжал к нам в город, в Нижний Новгород, знал его о его взглядах, он был внутри национал-большевистской партии, он поддерживал левые движения, он был абсолютно красный, он такой был советский имперский патриот, полностью туда обращенный. Приехал Неумоев, и, во-первых, он без конца отпускал шпильки со сцены в адрес Егора Летова, во-вторых, там была видна совершенно очевидная, яркая, так сказать, монархическая перенаправленность Неумоева. Были эти песни, да, там как-то, да придет царь, да еще там что-то такое, да тому подобное. И вот, и отдельно моим удивлением было, что к сцене собрались зигующие подростки, и вот все выступление Неумоева непрестанно зиговали. И тогда для меня это еще было в новинку. Сейчас для меня это не в новинку, а тогда было в новинку, что, оказывается, как бы переход плавный на радикально правые рельсы, на дореволюционную Россию, на вот этот культ некоего царя, и отсюда до зигования полшага. Но парадоксальным образом Неумоев, когда случилась русская весна 14-го года, а потом СВО, он не принял это. Он выступил радикально против этого. И вот этот вот как бы странный противоположный вектор двух наиболее важных мужских, по крайней мере, фигур сибирского рока, он тоже заставляет об этом задуматься. Неумоев делал это из вредности, может быть. Он вот Летов пошел в левую сторону, а он подумал, я сейчас в правую пойду, там, и ушел вообще в какую-то дебрь алогичную, неумную, да и бесталанную в конечном итоге.
0: Ну, совершенно погромное православие, да, монархизм вот это.
2: Да-да-да, ну вот тоже вещь, которую я просто следовало бы проговорить, и я ее сказал.
0: Нет, слушай, абсолютно точно, у меня есть некоторое объяснение, помимо того, что я тоже готов принять версию некого постоянного соперничества, начнем с того, что как бы Летов блистательным образом целый альбом этому посвятил, который так и назвал «Инструкция по выживанию», перепел все хиты Неумоева, там, эпохи конца 80-х, 90-х, и до сих пор-то слушают...
2: Это сильные песни.
0: Летовские варианты, конечно, да, все пройдет, и непрерывный суицид, и красный смех, суперхиты, великие вещи, гимны. Но в исполнении Неумоева их знают, естественно, меньше. А он автор, ему обидно. Но тут еще вот что. Собственно, Неумоев потряс в свое время, куда-то даже забредя радикальнее всех, публику, и в том числе публику этнически окрашенную, такой было много среди поклонников русского рока. Вот когда на фестивале «Индюки» вспомнил премьеру песни «Я прошу прощения, убить жида». Ну и непрерывные суициды, убить жида. Два таких вот
2: А это его песня, да?
0: Да, «Невероятных боевика». Ну, убеждена там не про евреев. Тут надо понимать, что это метафизическая баллада, где-то она там в небесах, на горных склонах происходит.
2: Ладно, из песни слов не выкинешь. Что она не про евреев, называется она так.
0: Я не оправдываю его, я просто объясняю свое восприятие. И вот после этого надо что-то делать. Янка ушла. Башлачев, вот что-то они такое какое-то нашли в себе, какой-то выход из ситуации, да? Вот, а он как-то, он начал что-то искать, что было бы, может быть, даже радикальнее вот этих высказок, потому что, ну, все ты сделал, дяденька, ну, все у тебя уже случилось, да? Вот, и поэтому вот эти вот достаточно смехотворно, на самом деле, выглядящие его метания, вот эти вот как бы. Он же организовал этот русский прорыв. Вот это вот движение, это самое, потому что я как раз у Лукича спрашивал, как это все появилось. Он говорит, что Летов с Неумоевым вот это все начинали в 93-м или 94-м году, ну, в общем, после расстрела Белого дома. Совершенно левое, совершенно красное вот это движение, русский прорыв. Вот, и году уже к 95-му Неумоев оттуда убежал. Просто вот как он говорил, из-за идейных разногласий. Но мы теперь понимаем, какие это были идейные разногласия. Угу. Вот комментарий мой к этой истории.
2: Вернемся к Дягилеву.
1: У нас так получается передача забавным образом, похожая на судьбу самой Дягилевой. А как ее воспринимали, собственно, при ее жизни? Вот всегда был Летов, всегда был где-то рядом Башлачев, пусть и дистанционно в Ленинграде.
0: Не дистанционно, там даже
1: и вот, нет, дистанционно был. А, ну, отношениями это сложно назвать. Такие дружеские, романтические, может быть, но сейчас отдельно об этом тоже поговорим. Черный Лукич, Манагер, Неумоев и прочее. И Черный Лукич вспоминал, что ее никто как исполнительницу не воспринимал. Мужики сидели, играли на гитарах, старались друг друга удивить какими-то песнями, а так, чтобы дать гитару Янке, зачем?
0: Яныч, да, друг, ну парень,
1: это такая группис.
0: Парень такой, толстенький такой,
1: медвежонок такой. Да.
0: Медвежонок, да.
1: При этом не обращали внимания на нее как на девушку. Ну, вот один Летов, наверное, обратил внимание.
0: Ну, да, я тебе говорю, Башлачев был, да, это.
1: С Башлачевым
2: труднее было. И Башлачев и Летов обратили внимание, а вы рассказываете, что никто не обращал. Два великих поэта ее возлюбили.
1: Ну, с этим трудно. Вот пара баек и про Дягилеву, и про Летова расскажу, которые рассказывал Черный Лукич в одном из интервью. Про то, как они копались в Крым, из своей Сибири и дальше на Украину, с небольшими гастролями, с квартирниками. С Янкой было трудно, потому что она, как девушка, не могла себя подать по-женски, да? Не обладала каким-то таким женским очарованием и не всегда следила за собой. Не красилась, не прихорашивалась и тому подобное. Потом они же вели себя как хипаны, одевались как хипаны, и если опять противопоставлять с московским и ленинградским роком, эти были какими-то пижонами в Москве и в Ленинграде, а это, ну, чистые хиппи, правда. И именно так и выделялись. И вот в Крыму, где-то под Севастополем или в самом Севастополе, заехали на хату, где их принимали как хипанов, а они автостопом добирались, жили непонятно где, бывало на улице, жили в палатках, не в палатках, просто на улице. И Лукич обращает внимание, что была такая деталь вши. У одного появлялись, перекидывались на другого, и только вот они соберутся в город, где-то найдут денег на простую баню, сходят, а Янка в баню не идет. И у нее все остается, все только отмылись, избавились от этих вшей, приходят вновь на хату и от нее
2: все передаются. А все сидят на Янке. Прекрасная история. Не очень понимаю, почему мы ее рассказываем, тем не менее.
1: Не-не, ну просто каких-то биографических деталей, таких вот.
2: Вшивые сибирские рокеры.
1: Хипаны, рокеры, панки.
0: Слушай, я, так сказать, да, я тоже несколько шокирован. Хотя Лукич мне такого не рассказывал. Вот, а что касается стиля одежды, забавная есть история, ее Лимонов вспоминает. То есть, когда, значит, он пытался в очередной раз собрать крайне правых с левыми, вот, они ходили к ныне забытому персонажу, а тогда это был важный политический персонаж Александр Баркашов, лидер русского национального единства, ну, жесткой такой, буквально нацистской партии.
2: Жив и здравствует, что-то пишешь там в бложиках вроде.
0: Ну, да, нет, живой, да, слава богу. Вот, и, соответственно, Баркашов, Летов говорит, да что вы, он же буржуазен насквозь. И тот подтвердил, говорит, Егор, что ты ходишь в этих кедах каких-то, вот что-то, иди подстригись там все. Вот, Летов очень жестко сказал, знаете что, я панк. И вот мои фанаты, мои слушатели, вот они так одеваются, и я буду так одеваться. И Бархашов хотел бы что-то сказать, но тут заходит его сын, интеллигентный юноша, и, трясясь от почтения, протягивает Летову пластинку, чтобы... Бархашов так проглотил меня.
2: Забавная история.
1: Из тех же скитаний по Крыму, по Украине, они уже, по-моему, приехали куда-то в Харьков, и в Харькове расположились у очередного почитателя, слушателя на квартире, и денег совсем нет, выходит Черный Лукич с Летовым в город, надо где-то раздобыть какой-то еды, перекусить, подходит к буфету, и в буфете там хватает денег на какой-то пирожок с творогом.
0: Это история беспонтовый пирожок, да.
1: Нет. Это про другую. Ну, ты может, расскажешь эту историю, я не знаю. И говорят, ну, хочется пирожок, но вот Янка всегда умела находить какие-то кафетерии, где вот не доедают, остается еда, бабушки с тележками потом приходят, все это собирают, а Янка прибегала, все это собирала, говорит, ну, вы же все равно собакам будете выбрасывать. Собаки голодные, мы сами их тоже накормим, но вот Хипанов, пожалейте, накормите их, да, приходила, забирала. А Янки в этот раз не было, да. И вот Летов, Лукич стоят у этого буфета, и приезжает какая-то украинская семья, муж такой здоровый, Боров, жена его, ребенок маленький, толстенький тоже, заказывают котлеты по-киевски, сразу несколько, и они сидят...
0: Макароны там.
1: Да-да-да. Они сидят, наблюдают за всем этим, и делят пирожок с творогом пополам, и думают, ну вот сейчас же не доедят, но невозможно столько котлет съесть, вот ребенок точно не доест. Смотрят, и действительно, ребенок раз ковырнул котлетку, два ковырнул котлетку, Летов говорит, все идет по плану. Вот, ребенок не доедает, и тут этот украинский Боров говорит, ну что ты не будешь, ну давай тогда я съем.
2: Съел 15-ю котлету.
1: Да. Что за история, правильно?
0: А нет, там просто купили тоже в буфете пирожок, вроде как ему обещали, то ли с мясом, то ли с чем-то, сели в поезд, вскрыли, а там только тесто. Беспонтовый пирожок.
1: Ну да.
2: Вот она как, поэтика панка, как поражалась в кафетериях советских.
0: Она посерьезнее. Ну, слушай, вот это все, конечно, весело, но людей уже нет.
1: Посерьезней. 80-е годы, которые пришлись на долю,
0: уже нет, да.
1: На долю Янки, да, она, опять-таки, воспринимала это время как время безысходное. Мы сейчас вот в своих тесных кругах периодически говорим, что потихоньку, наверное, чем-то современное время начинает походить на 80-е в определенных местах, да, но тоже становится душновато, когда сидят одни старики, не дают пройти молодежи. И вот Янка это чувствовала, про это пела. У нее, собственно, что мы пойдем с тобой погуляем по трамвайным рельсам, это первый признак начала шизофрении, так далее, да, в чем обвиняли молодых хипанов, молодых панков, молодых людей, которые мыслят альтернативно, которые не хотят жить по старым устоявшимся традиционным законам каким-то. Она искала выход. Но, опять-таки, насколько я понимаю, у нее была очень хорошая семья. И отец инженер, и мать тоже, по-моему, инженер. Мать рано умерла от рака в 86-м году. То есть Янке было 20 лет. А до этого она поступила, видимо, по наущению родителей куда-то вот в институт водного транспорта на инженерный. Там начала заниматься музыкой, но, опять-таки, в ансамбле политической песни «Амиго», да, и можно представить себе, что это за ансамбль политической песни.
0: Это было очень распространенное явление, и это было своеобразное такое, знаешь, своеобразная легальная форма существования, в том числе и рок-музыкантов. Это было очень.
1: Да, я понимаю, играют на официальных мероприятиях какие-то официальные песни, но имеют реп-базу.
0: Во-вторых, собственно, это не очень расходилось с мировоззрением, надо сказать, потому что преимущественно звучали песни латиноамериканских революций, команданта Че, вот это все как бы, и я так думаю, что никаких душевных вот таких разногласий с этим.
2: И многим они из этого подпитались на самом деле.
0: Да,
2: это...
1: Но одно другому не мешает.
2: Не мешало в их случае, точно не мешало. Может быть, Гребенщикову мешало бы, а
0: им точно
2: этого дяди нет.
1: Я бы хотел напомнить, что Янка хотела поступить в Институт культуры, но ничего из этого не вышло. И вот она начала заниматься музыкой с этим политическим ансамблем, и тогда же познакомилась с какими-то первыми андерграундщиками. Да? Это был не Летов, это был Башлачев, с одной стороны, при первом знакомстве, насколько я помню, она подошла к нему на каком-то квартирнике, он уже отыграл, сидел, попивал чаек, а она подошла, сказала: «Александр, а хотите, я вам нарисую лисичку?» Хороший такой подход, да, милый, добрый.
2: Такого маленького принца, по-моему.
1: Да, да, да. Вот это вот то, что отличает Янку Дягилеву от остальных, да, и так они как-то сдружились, и Башлачев, конечно, оказывал на нее существенное влияние и поэтически, и лично, и мировоззренчески. Он к этому времени тоже уже надорвался, он пытался понять, что происходит со страной, что происходит с ним. Он уже начинал, не скажу исписываться, но в нем иссякал этот источник поэтического вдохновения, лирического вдохновения, музыкального вдохновения.
2: А не, я еще раз повторю эту мысль, это важно, важно все-таки проговорить. Когда легкомысленный русский, в первую очередь ленинградский и московский рок, думали, что все только начинается, а вот эти люди изнутри России пришедшие, такие как Башлачев, в первую очередь, и Дягилева, поняли, что все заканчивается, что все закончилось, что ничего не будет. Башлачев тогда дал ключевое свое интервью. Он говорит, все рокеры задаются вопросом, как сыграть, в смысле, как подать свой материал. Никто не спрашивает себя, зачем. Зачем вы это делаете? Потому что для Башлачева он воспринимал рок как русское проговаривание своей судьбы. Оказалось, что это просто говорит, забава какая-то. И он в шоке просто был от этого открытия. Он, видимо, со всеми переобщался и понял, что они глубоко легкомысленные, зачастую инфантильные люди. Они ничего не соображают вообще. Они едва способны мыслить. И в этом я даже вижу какую-то тоже страшную такую господнюю щедрость, что он не дал дожить ни Башлачеву, как ранее не дал дожить Высоцкому, не дал дожить Цою до 91-го года. Потому что представить всех этих...
0: Знаково же Майк чуть ли не в день путча уходит.
2: И Налуменко в 96-м году, когда голосуешь или проиграешь, когда вот этот елицинизм, невозможно совершенно, потому что это...
0: Не представляю.
2: И вот их убирают, символизируя тем самым окончание проекта русского рока как такового, потому что как русский рок, он исчез. Может, как рок он сохранился, в смысле вот как бы просто музицирование под гитару и громких песен. А как русское явление, все, его нет. И что события 14-22 года еще раз подтвердили, что это не русский рок. Это черт знает какой рок, западный рок, какой угодно рок, но не русский. Извини, Олег.
1: После Башлачева было знакомство с Эженом, как его называют в их компании, это Евгений Лещенко, да, из группы. Адольф Гитлер. Он там работал с своим братом Олегом Лещенко и с Егором Летовым. Это такой, на самом деле, антинацистский проект, да, с крайне веселыми панковскими постмодернистскими песенками, да. Но все это есть в сети, при желании можете послушать. И, собственно, с Летовым Янка начала тесное общение именно после того, как влюбилась в этого Эжена. Он не обратил на нее внимания, обратил внимание в той же компании на какую-то другую девушку, и Янка напрямую у него спросила: «Ну что, мне уезжать тогда?» Он говорил: «Ну, уезжай». И она отправилась к Летову. И тогда у них началась вся эта история. И это уже рубеж 80-х-90-х, да, 88-й, 89-й, 90-й год. Они приезжали в Ленинград вместе, они путешествовали вообще по всему Союзу из-за того, что Летова преследовали.
2: Автостопом?
1: Автостопом, ну, конечно.
2: Практически, да.
1: Да, но Летова преследовали, хотели упечь в психушку, и не безосновательно, как мне кажется, да, плюс употребление запрещенных веществ, на которые Летов подсадил Янку, от этого тоже никуда не уйти, и многие биографы, как раз-таки, которые знают всю подноготную Летова и Янки, обвиняют Егора во всех тяжких, да. В Ленинграде они познакомились с Башлачевым, и Летов тогда говорил, что уже Башлачев не живой. Уже в нем нет никакой энергии. Угу. Непонятно, что Янка в нем нашла. Он-то ехал, Янка все уши ему прожужжала, да, про Башлачева.
0: Он ревновал.
1: А приехал, понял, что ревновать некому и не к чему. Да? Но в Ленинграде забавный эпизод. У них был большой концерт с такими группами, как «Аукцион». Это у них тоже один из первых концертов.
0: Они дружили,
1: «Вопли
0: Видоплясова».
2: «Вопли Видоплясова», да.
0: Да.
2: Поразительно, да.
1: Еще какая-то группа «Не ждали», может,
2: есть была такая, конечно, да.
1: Я просто не слышал, но вот...
0: А тогдашняя, она как-то быстро прогорела. Вот, да. Но дело в том, что продюсер объявился Сергей Фирсов, впоследствии известный, сейчас уже подзабытый, вот, который продюсировал и «Аукцион», и очень хотел, чтобы «Гражданская оборона», ну, широко «Гражданская оборона», тоже переехали в Питер и начали как бы с ним работать.
1: Но это очень трудно представимо, «Гражданская оборона».
0: Да, Егор сказал, что все, я ваш Питер, я все, вернулся в Омск, все. Вот, что происходит, что забавного происходит. Мы как-то беседовали с Сергеем Федоровичем Летовым, ну, старшим братом Егора и, соответственно, нашим знаменитым классиком уже экспериментальной, фри-джазовой музыки, да, ну, глыба просто. Вот, у него понятное совершенно. Он считает, что не Егор портил девушек, а девушки Егора его портили, что мне напомнило... В общем, у него такое достаточно критическое отношение и к Янке, и к последней супруге.
1: Чумаковой.
0: Вот, но что мне это напомнило, Захар прекрасно помнит эту историю, то есть когда это самое Лимонов попал в тюрьму, вот, Раиса Федоровна звонила из Харькова Нацбовым, да, и говорила, что же вы с Эдиком делали, в то время как родители Нацбовов обвиняли Лимонова. Так что тут всегда какая-то такая обоюдность, конечно, присутствует.
1: Кстати, архив дяди Львы где находится сейчас?
0: У Чумаковой.
1: У Чумаковой, да, потому что после смерти дядя Егор ворвался в дом ее родителей, забрал все рукописи, черновики, все песни, ноты и прочее, и оставил у себя, работал с ними. Давайте скажем...
0: Я написал в ее памяти совершенно гениальную песню «Офелия».
1: «Офелия», да. Давайте скажем, что Калинов мост тоже отметился, скажем так, сотрудничеством с Янкой Дягилевой. Они были не очень хорошо знакомы. Дмитрий Ревякин постоянно во всех интервью говорил, что, ну, вот, знал, кто это, что это, но такого тесного общения не было. Но на репетиционных точках где-то как-то пересекались, и Дягилева как-то помогла ему написать одну из песен.
6: С текстом песни «Надо было».
1: «Надо было», да-да-да.
2: Которую он до сих пор поет.
0: Да-да-да, сильная очень вещь.
1: А так-то говорят, что одна из ключевых песен «Калинового моста» «Родная» относится к Янке Дягилевой.
2: Как она относится? Она в 96-м году появилась.
1: А и что? Давайте поговорим про смерть Яны Дягилевой. Да, она 9 мая вышла из дома с дачи. Пошла покурить в лес, она хоть и панк, хоть и хиппи, но при родителях старалась не курить, да. Вышла в лес, пропала на какое-то время, отец сходил, нашел ее, вечером вышла опять.
0: Рыбаки нашли.
1: Вечером вышла опять, и там уже поиски не увенчались успехом. И только вот спустя неделю, наверное, рыбаки выловили за 40 километров от того места, где у них дача, да, тело. И что было на самом деле, не очень понятно. Может быть, несчастный случай, Янка оступилась, упала, не смогла выплыть, может быть, намеренно утопилась, потому что была в тот момент в таком депрессивном периоде и очень переживала из-за смерти Башлачева, да, и из-за смерти своего сводного брата, там тоже отдельная история. Есть версия, что ее убили. Ни для кого не секрет, что вот в такие ранневесенние, поздние осенние периоды на даче летние прибывают бомжики самые разные, да, и поселяются на этих дачах, и, может, нарвалась на кого-то из такой компании, тот наехал на нее, Янка всегда...
2: Без домысла, а может, инопланетяне там, да, может...
0: Это конспирология возникает всегда, там действительно все обстоятельства до конца, и уже не будут, конечно, выяснены.
1: Не, ну, говорят, что когда изучали тело Янки, патологоанатомы, они сказали, что она умерла еще до попадания в воду, потому что в легких нет
0: Егора.
1: Воды.
0: Это версия Егора, у которого их было несколько версий.
1: И который мог привирать.
0: Смерти, да, смерти Янки, поэтому тут надо относиться достаточно
2: критично.
0: Все-таки
2: у нас программа завершается. Я хотел бы спросить Алексея Колобродова, все-таки на каких основаниях будет существовать далее творчество Янки Дягилевой? Можно ли коротко сформулировать?
0: А вот ты знаешь, здесь уже я должен горькую и печальную вещь сказать. Здесь уже проблема. Мне казалось раньше, что этой проблемы никогда не будет, что это будет существовать вечно, перепеваться, кавера, все это. Выходить книжечки, да, стихов, интервью, там немногочисленных всех воспоминаний о ней. Но сейчас мне кажется, что вот никому уже, кроме нашего поколения, это уже не нужно. Вся эта история... действительно всколыхнувшая, многих просто определившая их жизненный путь, вся она уходит. И здесь я скажу так, что заниматься в этой жизни надо серьезными вещами типа литературы. Вот тогда у тебя шанс как бы вот остаться, что называется, навсегда и достаточно крепко. А здесь со всеми поправками на предмет нашего обсуждения, крайне серьезный. Ну, и вот это само по себе представить, что Янке 60 лет, ну, у меня никак это в голове не укладывается, а между тем это так, да? И мне кажется, конечно, эта история уйдет вместе с нашим поколением, к сожалению.
2: Печально, печально, друзья мои. Ну, вот так вот оно и есть. Но и мы говорим не только о вечных вещах, но и о вещах приходящих, по крайней мере, так резюмировал Алексей Колобродов. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Здесь были я, Захар Прилепин, мои товарищи сведущие Олег Демидов.
1: Всем пока.
2: И Алексей Колобродов.
0: До свидания, до встречи.
3: Что Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16.00. В студии Дарьи Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Песков рассказал о замысле военных учений в Челябинской области. Мария Захарова прокомментировала визит Фридриха Мерца в Киев. В Совете Федерации рассказали, как не попасться на уловки мошенников. Об этих и других темах подробнее далее. В Министерстве обороны России услышали заявление Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся беспилотники и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечают в оборонном ведомстве. Удары по указанным объектам на Украине будут усилены, отметили в Министерстве обороны России. Возгорание произошло на территории предприятия Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Пострадали 3 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Там отметили, что на месте работают оперативные и специальные службы. Участие президента России Владимира Путина в пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» и посещение им военных учений под Челябинском – это части одного целого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин в пятницу, на следующий день после заседания клуба «Валдай», посетил полигон Чебаркульский Челябинской области. Там он наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» и сопряженными с ними командно-штабными учениями «Взаимодействие-2026». Песков пояснил, что замысел военных учений в Челябинской области состоял в отражении агрессии извне. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев, напомнила, что убийцы всегда возвращаются на место преступления. Агентство Рейтер ранее сообщило, что Мерц и министр экономики ФРГ Катарин Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. Председатель участковой избирательной комиссии из Подмосковья Наталья Санайкина, пострадавшая при атаке беспилотника в дни выборов, но продолжившая работу на участке, награждена орденом преподобного Сергия Радонежского, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее он рассказал, что при падении обломков БПЛА в ночь на 20 сентября был серьезно поврежден дом председателя участковой избирательной комиссии Санайкины. Женщина получила осколочные ранения ног. Несмотря на это, она вовремя открыла избирательный участок и продолжила работу в штатном режиме. Роспотребнадзор провел комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что по результатам расширенных исследований в материале у больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью. Мошенники рассылают сообщения от имени социального фонда о перерасчете пенсии и уводят получателей на сторонние ресурсы, чтобы выманить данные карты или доступ к госуслугам, рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, расчет мошенников строится на естественном желании человека узнать, сколько ему будут выплачивать. По словам парламентария, безопаснее зайти на госуслуги привычным способом и проверить сведения о назначенных выплатах самостоятельно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
6: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Напоминаю про наши соцсети Руту, ВК, Телеграм, Макса. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции и пишите комментарии, задавайте вопросы по ходу обсуждения. А мы будем затрагивать сейчас тему космоса. Тем более, сегодня действительно прекрасный праздник, День космических войск российских. Мы поздравляем военнослужащих, присоединяемся к поздравлениям Владимира Владимировича, который также сегодня сказал пару добрых слов в адрес наших военных. И вот хотелось бы поговорить вообще о космической сфере прямо сейчас с экспертом космической отрасли и журналистом Владимиром Максимовским. Владимир Николаевич, здравствуйте.
7: Добрый день, Александр.
6: Вот тут очень любопытная такая, на самом деле, хочется вас также поздравить с этим праздником, как причастного. А вот еще полюбопытствовать. Вот сейчас говорится о том, что глобальную систему контроля космоса создали в России. Вот хотелось бы поинтересоваться, а что это значит? Это значит, что сейчас у нас как-то, я не знаю, что ли, модернизировали нашу космическую сферу? Или это просто, ну так скажем, фиксация уже прежних космических достижений?
7: Разумеется, с самого начала появления вообще всей космонавтики, начала ее работы и появления того, что сейчас называется космическими войсками, предусматривало как раз контроль космического пространства наземными станциями, оптическими, разными другими, радиолокационными. Мы должны были знать, где, кто летит, и это было всегда. Другое дело, что сейчас, наверное, об этом специально говорят, потому что уровень насыщенности вот этого космического пространства спутниками, тут под 20 тысяч уже получается, там у нас были десятки, вот, а сейчас их очень много. И много также фрагментов этих самых разрушенных аппаратов, которые летают, их очень много, их просто кошмарное количество. И все такие вот фрагменты, примерно от 10 сантиметров, мы контролируем. Это очень большая вычислительная и информационная работа, поэтому специальное оборудование, мощности другие должны быть для этого, чтобы обеспечить.
6: Угу. А вот это не приурочено к нашей вот этой системе «Рассвет» отчасти, может быть? И вообще, какие есть подробности об этом? Потому что, ну, понятное дело, особенно в политических кругах сейчас к этому огромное внимание. Все-таки это такая система, аналог «Старлинка» или не аналог «Старлинка», вот тоже, как правильно это квалифицировать? Это похожая система или совершенно другая?
7: Ну, я так скажу, можно сказать, что она и похожа по конечному результату почти. Но более всего этой нашей системе «Рассвета», которой чуть-чуть позже можно сказать, это английская система OneWeb. Чем они более похожи гораздо между собой, это тем, что они работают на более высоких орбитах. Вот наша предполагается, что она будет работать на 800 километрах над Землей, английская на 1200. И все, и та, и другая система, они не предусматривают прямого получения сигнала и работы, например, со смартфонами, как у Маска. У него там 12 тысяч спутников. Вот у нас предполагается, что примерно 260-280 аппаратов будут обеспечивать глобальное покрытие. То есть у нас эта система, сейчас первые запуски были, на 82 градуса широты, то есть они приполярные. И мы всю поверхность России первым делом мы закрываем. Вот. И также английские сигналы поступают на специальные приемы.

0: Нейтрализовать ее можно только уничтожив спутники. Это очень большая проблема даже для американцев. Но еще хочу сказать, что, конечно, почему они сейчас так опасаются, я не понимаю. Система пока находится в режиме испытательном и развертывания. Она не работает как система низкоорбитальной связи и передачи данных. Поэтому они сильно заранее испугались. Но, в принципе, это неплохо. Поскольку если бы у нас эта система начала работать, то тогда мы бы с вами имели систему передачи данных оперативную, передавали бы видео. Сейчас что мы можем делать? У нас эта система есть, разумеется, только она, передача данных, она не может передавать большие объемы. Поэтому мы с вами знаем, можем передавать команды, координаты, управлять этими беспилотниками. Это все есть на основании спутников, которые находятся на стационарной орбите высотой там 36 тысяч километров, а также системе спутников «Гонец», который, ну, примерно там 1800 где-то. В совокупности они нам обеспечивают, но не быструю систему передачи данных и управления. Вот то, что нас интересует, система на линии соприкосновения СВО. Вот. Так что, да, пусть боятся.
1: Ну, бояться-то это правда. У нас еще и Дмитрий Анатольевич высказался, Медведев, по этому вопросу. Он сказал, что это, надеюсь, понимают американцы, ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки. Ну, как всегда, конечно, остро и в глаз буквально Дмитрий Анатольевич словом рубит. Но вот если действительно рассуждать, а вот эта космическая война, она может, ну, предположительно начаться, если решат повредить спутник? Вот вы сказали, что это даже для американцев проблематично, но есть такие вообще в принципе варианты, то есть, ну, не нулевая вероятность?
0: Нет, разумеется, нет. Но вот я скажу, что еще давно вот упоминали сегодня космические войска. В прежние времена одно из, ну, это формирование называлось Главное управление космических средств в составе ракетных войск стратегического назначения с 70-го года. Вот с 73-го я там начал служить. И уже тогда, вот эти ближайшие 70-е годы, у нас были так называемые, ну, они были экспериментальными спутниками, так называемый истребитель спутников. Когда наш специальный космический аппарат, маневрирующий по высоте, по наклонению, мог сбить любой космический аппарат, которое нам было нужно. Но тогда еще не было такой ситуации, которая возникла сегодня. А сегодня она просто ужасная. Самое главное в этих вот больших системах — момент, когда она сломается. Фокус в чем? Слишком много космических аппаратов и их фрагментов и осколков. Практически любое разрушение какого-то космического аппарата, например, того же самого «Рассвета», но этот «Рассвет» примерно там около 4 метров, предположим, длины этот прямоугольник, у него панели солнечные, вес там 370 килограмм, он разлетится на тысячи осколков. И вот все эти осколки полетят куда угодно. В результате соударения с другими осколками, с другими космическими аппаратами это может перейти в лавинообразный процесс. И тогда на всей этой высоте орбиты у нас не будет спутников, а будут сплошные осколки. Ну и тогда, лет через 5-7, когда это все постепенно осадит на Землю, тогда вновь появятся низкоорбитальные системы. Вот у Маска, как известно, высота орбиты, вот мы сказали, у нас там 800 километров, у него 450-500, они ниже. И вот они благополучно осядут, но тогда не останется ни у кого спутников вообще. Все, что ниже, будет уничтожено, а все, что выше, будет продолжать летать. Поэтому я не думаю, что они будут связываться сейчас с так называемым кинетическим оружием, то есть когда вы прямым соударением разрушаете другой космический аппарат. Это очень опасно. А по-другому их очень сложно заглушить.
1: Но это вот правда любопытно, потому что тут еще и тогда есть некоторое, что ли, опасение по поводу, я не знаю, может быть, каких-нибудь инородных.

0: объектов, может быть, также врежется вообще без участия человека, и потом вот такая же лавина накроет все остальные спутники. Но вот хотелось бы к другому вопросу вернуться. Вот вы неоднократно сказали, что Starlink расположен на, ну, гораздо меньшей, что ли, высоте, чем наш рассвет. А по какой причине мы не стали размещать, ну, примерно на той же орбите? Ну, может быть, чуть-чуть повыше. А почему вот настолько выше?
1: Ну, вот смотрите, у нас, если речь шла о в таком практическом подходе, если Маск вывозит в своих ракетах, ну, прежде там по 30 с лишним спутников, сейчас он на новой своей вот этой сверхтяжелой ракете, ну, космический аппарат, это Starship, еще вывез спутники следующего поколения, то получается, что он обеспечивает такой грузопоток. Но на самом деле, вот я полагаю, он не нужен, он избыточен. Маск на этом зарабатывает. Он зарабатывает на спутниках, на ракетах и на услугах. При этом пропускная способность его аппаратов не такая уже и великая. У него, вот сколько у нас миллиардов населения сейчас, миллиардов там, ну, около 7, я не помню точно. Вот. Но у него из всего этого населения 8 с небольшим миллионов пользователей всего-навсего. То есть пропускная способность его 12 тысяч аппаратов не может в любой точке Земли, в любой момент времени обеспечить нужную связь. И теперь поэтому у него с большей пропускной способностью запускаются новые спутники, которые в 10 раз имеют большую пропускную способность. Если мы говорим про... Да, а если бы мы затеяли эту историю, то нам бы тоже надо было столько спутников. Вот даже простой пример. На 800 километрах нам потребуется минимум 280 аппаратов, чтобы эта система стабильно работала в глобальном масштабе. А если рассматривался вариант этих рассветов на высоте 600 километров, то это надо в 5 раз больше спутников. Еще нужны резервные, еще они будут постепенно снижаться. С 800 километров они долго будут снижаться, а с 600 гораздо быстрее. И в результате они будут работать, например, там 3-4 года, и нужно беспрерывно пополнять группировку. Для нас это было, подход не был рациональным. Поэтому я считаю, что он правильный. И вот английская эта система тоже, она еще более высокая. Просто у них фокус в чем? У них электроника на порядок, на два порядка выше, чем наша. У нас, к сожалению, в электронике просто очень сильное отставание. Что это такое электроника? Это так называемый топологический размер электрорадиоэлементов. И вот если у нас электрорадиоэлемент имеет размер нашей собственной, там 130 нанометров, там 300, то у них несколько и даже два нанометра есть. Представляете, во сколько тысяч раз меньше эта аппаратура.
0: Ну,
1: в результате
0: да.
1: Они... Да,
0: ну,
1: вот.
0: Владимир Николаевич, вынужден поторопить. Вот времени, к сожалению, эфирного не хватает, но слушали бы и слушали. Очень много интересного рассказываете. Спасибо вам огромное. Вот действительно посвятили нас в эту сферу. Эксперт космической отрасли и журналист Владимир Максимовский, дорогие друзья, был с нами на связи. А прямо сейчас двигаемся дальше.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: Прямо сейчас поговорим немного о брендах. Все-таки бренды — это вещь такая, а очень многим нужна, хотя на самом деле, может быть, и не надо. Вот такой вопрос тоже часто возникает, когда люди смотрят и думают, а за что это ценник? А это ценник за то самое имя, которое написано. Или же все-таки стоит гнаться за оригинальностью, потому что подделок становится очень много. В первом полугодии 2026 года отправили около 748 тысяч товаров на проверку через сервис онлайн-аутификации, и это действительно немало. Прямо сейчас с нами на связи Юра Грек, дизайнер, основатель бренда одежды и автор телеграм-канала «Душнотека Грек». Юра, приветствую вас.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Что ж, вот скажите, пожалуйста, вот по поводу вот этих самых подделок. Во-первых, наверное, первый вопрос такой. А как, ну, вообще к этому относиться? Много подделок — это хорошо или это плохо, потому что, ну, с одной стороны, наверное, да, это нехорошо, и само слово «подделка» говорит уже само за себя. Но, с другой стороны, очень часто и хорошие такие копии бывают, и более дешевые.
3: Самое интересное, что подделка сегодня уже воспринимается, в принципе, как нормально. Когда-то, несколько, не знаю, может быть, 10 лет и больше назад, нам достаточно казалось, что носить Abibas – это уже хорошо и нормально, и что-то похожее на известный бренд. Сегодня подделки делают таким образом и переманивают столько компетентных людей и специалистов, что подделки сегодня становятся практически неотличимы от оригинала. Поэтому большие бренды начинают гнаться за какими-то программами, возможностями и технологиями, которые будут доказывать, что это не подделка. То есть сегодня те ребята, которые занимаются копиями, они еще занимаются копированием подтверждений, что это не подделка.
0: А вы вот сами можете определить, подделка или не подделка? Вот, ну, прям сходу, или там нужна какая-то суперэкспертиза?
3: Сегодня уже нужна экспертиза. Конечно, ну, существует и просто такая вот на коленке история, но сегодня это все достаточно развито, и развиты сервисы по проверке и идентификации оригинальных товаров. Только специалист может проверить, насколько это близко к оригиналу и оригинал ли это вообще. Потому что обычный человек уже практически это уже не проверит.
0: Ну а обычному покупателю, вот, например, ему как смотреть? Ему на что-то можно все равно обратить внимание? Ну, я не знаю, чтобы прям супер явные подделки там определить. Вот на что первый взгляд должен упасть?
3: Источник продажи на самом деле, конечно же. То есть где вы покупаете эту вещь? Сегодня в связи с определенными, так сказать, обстоятельствами много же брендов у нас не представлены, и, конечно же, покупатель перепокупает, перепродает на всевозможных там сервисах. И уже тут, скажем, возникают сложности. Плюс сегодня все уважающие себя бренды, большие бренды, они создают сайты, где вы можете именно проверить, вбив номер, либо приложить телефон к NFC-метке. На самом деле очень много брендов уже там, от Margiela до Tod's, Loro Piana, Louis Vuitton и прочие, они создают, они вшивают NFC-метки, RFID-метки в свою одежду, где можно приложить там телефон, и там начинает отражаться оригинальная информация.
0: Угу. Ну, тут, я думаю, более-менее все становится понятно. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Юра Грек, дизайнер, основатель бренда одежды и автор телеграм-канала «Душнотека Грека» был с нами на связи. А сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше. Очень интересная находка была сделана, действительно, раскопали целый клад. Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековые серебряные изделия. Примерно вот сейчас говорится о том, что датируется 10-14 веком, и по предварительным оценкам ученых он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. В общем, крайне любопытная история. Давайте поговорим об этом с российским археологом и антиковедом, популяризатором науки, заведующим сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин с нами на связи. Александр, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
0: А можете, пожалуйста, вот прокомментировать, рассказать, вот чем на самом деле вот эта находка ценна, чем она важна?
4: Ну, понимаете, любой крупный клад – это большое количество редких вещей, да, то есть, ну, это обычно людей интересует, там, да, сколько килограммов серебра, там, сколько килограммов золота. Дело не в этом, просто понятно, что в течение веков древние ценные вещи, они исчезают, ну, они переплавляются, они перечеканиваются, там, и так далее, и так далее. И когда их находят много вместе, то их является возможность изучить, понять, что это было, разобраться, с каким это событием связано, и в конце концов это просто огромный набор редких вещей, что, конечно, не может никакого археолога не радовать, ну и науку в целом.
0: А вот как считаете, вот это уже на данном этапе можно считать величайшей находкой, или все-таки надо пройти, ну, я так понимаю, много еще разных стадий, что ли, анализа, вот этого, там, не знаю, лабораторные какие-то работы, там, может быть, что-то еще, вот что может рассказать?
4: Да, конечно, появились только самые первые сведения, но об этом говорит Станислав Бельский, начальник экспедиции, это весьма опытный и уважаемый человек, известный археолог. Ну, конечно, каждый находчик пытается, не пытается даже, а автоматически он видит как бы свою находку крупнее, и поэтому надо всегда выждать небольшое время, чтобы понять, ну, ее действительный масштаб, но сразу же можно любой ученый определить, да, это крупная находка, ну, или рядовое явление. Тут мы, конечно, имеем дело с явлением уникальным. А какой там это клад? Самый большой, один из самых больших. Это уже можно будет решить в течение некоторого времени, но я думаю, что если вот руководители работ так заявляют, то им вполне можно верить.
0: Ну вот тут еще говорится о том, что все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них сделана вне региона находки, что вот тоже любопытно. Это получается сейчас получится собрать информацию о многих регионах благодаря всего одной находке, да?
4: Конечно же, да, потому что, ну, вопрос, как может появиться такой клад? Скорее всего, это либо, ну, кто-то, либо торговый клад, да, когда что-то спрятал купец, либо это клад, который мог спрятать какой-то богатый человек. В любом случае, по тем предметам, которые будут найдены, будет выяснено, как они текли. Ну, там, там брактиат есть шведский, да, это такой тип монет, там есть арабский дирхем, это уже говорит, да, где Швеция и где Аравия, да, то есть вот такое вот сосредоточение. Интересно, что все это на карельском пересеке, перешейки, на памятнике, на таком не самом заметном, да, не какой-нибудь там Выборгский замок или там Карела, да, вот крепость Приозерске. Сибирский городок часто люди не замечают, проезжая через него, это такой заросший остров, вот, а тебе...
0: Ну да, это крайне, можешь... крайне интересно. Александр, спасибо вам огромное. Российский археолог и антиковед был с нами на связи.
2: Протесты школьников в Париже. Контекст. Кризис в системе образования стал причиной возмущения учащихся, которое вылилось на улицы. Полиции пришлось применять спецсредства. Юноши и девушки в балаклавах устраивали поджоги, громили магазины, переворачивали автомобили. Протесты из столицы и ее пригородов перетекли в другие города, в частности, Лион, Лилль и Нант. Задержаны сотни человек. Десятки заблокированных учебных заведений приостановили работу. Правительство сформировало антикризисный штаб. К акциям школьников начали присоединяться университеты. Эти события совпали с общенациональной забастовкой госслужащих. Те выражают крайнее недовольство планами властей урезать бюджет. У учащихся школ свои претензии. Это дефицит преподавателей и медперсонала, вызванный недостаточной оплатой труда, перегруженное расписание, в результате чего учебный день длится с 8 утра до 6 вечера. Сил и времени ни на что другое не остается. Классы в школах переполнены, а температурный режим в них не соблюдается. Обучение становится настоящей пыткой. Кроме того, подростки обеспокоены дальнейшими перспективами и переполнены сомнениями, смогут ли они поступать в высшие учебные заведения. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Те, кто посчитает возможным вынашивать планы сокрушительного удара по России, заплатят за это свою цену, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что для нашей страны остается предпочтительным мирное урегулирование конфликта на Украине. Но пока это невозможно. Россия сражается наотмашь, сказал Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры по регулированию на Украине и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых для российского народа условиях. Массированные удары по Киеву и другим украинским регионам наносятся именно в ответ на действия главаря киевского режима, сообщило Министерство обороны России. Там отметили, что услышали заявление Зеленского, что в ответ на удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производится БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Около 200 иностранных делегатов из 69 стран осмотрели новейшее российское вооружение на полигоне Чебаркульский во время учений «Центр-2026», сообщили в Министерстве обороны России. Представители оборонных ведомств иностранных государств ознакомились с выставкой новинок российского ВПК и наблюдали за действиями войск на полигоне. Ранее президент России Владимир Путин также посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» и сопряженных с ними командно-штабными учениями «Взаимодействие-2026». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что замысел учений в Челябинской области состоял в отражении агрессии извне. Американский самолет-разведчик ведет патрулирование над Эстонией и Латвией в десятках километрах от границы стран с Россией, следует из ученых РИА Новости полетных данных. Последние годы наша страна отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что они обеспечивают технологический и индустриальный суверенитет страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Михаил Мишустин подчеркнул, что благодаря профессионализму работников отрасли и их ответственному подходу к решению поставленных президентом задач, Россия последовательно наращивает собственные компетенции, в том числе в области искусственного интеллекта и анализа больших данных. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
2: Добрый день. В эфире передача «На острие науки». Программа о тех людях, которые не просто изучают мир, а пытаются понять, каким он станет завтра. О тех людях, которые своими открытиями делают мир лучше. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. Мы живем в мире спекуляций, где мнений много, но далеко не каждое из них реально обосновано. Это становится особенно очевидно, когда речь заходит о мировой экономике, о мире, который еще недавно казался глобальным и взаимосвязанным, а сегодня стремительно движется к новой модели с конкуренцией центров силы, борьбой за технологии, ресурсы и влияние. И очень важно, я считаю, услышать мнение человека, чья деятельность уже много лет посвящена изучению мировой экономики и международной политики. Разрешите представить моего гостя, президент Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, академик Российской академии наук, член Совета по мегагрантам Миноборнауки России Александр Александрович Дынкин. Здравствуйте, Александр Александрович.
3: Добрый день. Спасибо, Ирина, за приглашение.
2: В этом году ваш институт проводил 12-й, по-моему, международный форум «Примаковские чтения». И тема этой форума была «Мир без правил. Силовая игра». Вот мир, основанный на правилах, в 22-26 годах, как вы говорили в вашем интервью, окончательно ушел в историю и наступил слом мировой политической и экономической архитектуры. Вот скажите, пожалуйста, вот что все-таки понимается под миром, основанным на правилах, и почему эта модель потеряла устойчивость?
3: Ну, наверное, потому что как бы система международных отношений или то, что называется мировым порядком, возникает, как правило, после большой войны. И правила каждого следующего мирового порядка формируют победители в этой войне. Так было после наполеоновских войн, после Первой мировой войны и после Второй мировой войны. И, видимо, то мировое устройство, которое было сформулировано в 1945 году, оно, конечно, трансформировалось, потому что изначально в 1945 году оно виделось как многополярное, потому что было 5 победителей во Второй мировой войне. Но через 3 года он превратился в биполярный, и потом с распадом Советского Союза как бы возник однополярный мир. То есть ситуация 45-го года и, скажем, ситуация 2000-го года, они драматически друг от друга отличались. Поэтому те правила перестают работать, а новые правила еще не сложились.
2: То есть, по сути дела, получается, что однополярный мир уже ушел, а многополярный находится в стадии вот зарождения как такового.
3: Да, он, конечно, формируется, и как бы, ну, еще давно было сформулировано академиком Примаковым в 96-м году о том, что многополярный мир – это как бы вот перспективная модель, которая выгодна России, гораздо более отвечает ее интересам, чем однополярная модель. Но сказать, что он окончательно сегодня сложился, еще нельзя.
2: Вы говорите, считался более выгодным для России. То есть, если говорить о многополярном мире, то это всегда справедливость или это больше неопределенности и непредсказуемость?
3: Вы знаете, в международных отношениях понятие справедливость не имеет большого значения. Это баланс интересов, баланс сил, баланс экономической мощи, баланс конкурентоспособности. Поэтому справедливость – это скорее такая гуманитарная вещь, чем характеристика международных отношений в любую эпоху. Всегда страны борются, конкурируют друг с другом.
2: Хорошо. Вот сейчас однополярный мир сломался, идет становление многополярного. Как это отражается на России и на мире?
3: Ну, понимаете, я считаю, что однополярный мир, вот с моей точки зрения, он закончился в 1922 году с началом специальной военной операции, когда Россия уже отказалась терпеть такую как бы безграничную экспансию Запада в виде расширения НАТО на восток. Об этом предупреждали, много раз говорили, и никто не слышал аргументов России. И вот я думаю, что именно 22-й год положил конец однополярному миру. Сегодня Россия отстаивает свои интересы, в том числе вооруженным путем. Россия не одинока на этом пути. Вот недавно в Нью-Дели закончилась конференция БРИКС, и мы видели поддержку России со стороны 2 крупных центров этого многополярного мира, я имею в виду Китайскую Народную Республику и Индию. Ну, вот такая вот ситуация, но она очень такая динамично подвижная и постоянно меняется. Вот, например, я считаю, что 47-й президент Соединенных Штатов предпринял попытку реванша однополярного мира, я имею в виду неспровоцированную агрессию против Ирана. Но мы видим, что эта агрессия оканчивается, в общем, ничем, и скорее поражением Соединенных Штатов. То есть ни одна из 4 целей, которые ставил Трамп, нападая на Иран, она не реализована. Поэтому вот такие всплески как бы однополярности, они еще происходят.
2: И я так понимаю, что это длительный достаточно период будет?
3: Я думаю, да, это будет длительный период. Он, наверное, займет жизнь целого поколения. Но сказать, что многополярный мир будет неким таким торжеством разума, справедливости и всего самого хорошего, я не могу, потому что вопросы конкуренции всегда останутся. И сегодня эта конкуренция все больше смещается в плоскость новейших технологий.
2: Вот вы в одном интервью говорили о том, что сегодня главный фактор международной экономической и политической нестабильности – это многополярный ядерный мир может сформироваться очень быстро. Вот что является главным здесь вот фактором? Ведь не увеличение количества ядерных держав, а вот что именно? Вот почему?
3: Ну, в том числе я имел в виду, когда я писал об этом, именно увеличение числа ядерных держав, потому что на сегодня у нас есть 9 ядерных держав. Из них 5 – это официально признанные ядерные державы. Еще 4 державы – это Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Они официально не признанные ядерные державы, но никто не сомневается в том, что они являются обладателями ядерного оружия. И после вот агрессии против Венесуэлы очень многие страны задумались о том, что целесообразно иметь ядерное оружие как страховку от такого сорта интервенции. Об этом заявил, например, совершенно однозначно господин Лулу из Бразилии. И несколько политических лидеров высказались в том же ключе. И я вам хочу напомнить, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики, он ввел в свою конституцию положение о том, что Северная Корея – ядерная держава, после убийства Муаммара Каддафи. Потому что Муаммар Каддафи под давлением Запада он остановил свою ядерную программу. И что получилось? И вот на этом фоне произошло то, что произошло в Северной Корее. Поэтому с этой точки зрения трудно как бы обвинять этих лидеров, которые надеются таким образом сохранить свою страну, сохранить свои режимы. Вот эта угроза, она по-прежнему остается, и есть как минимум 5 так называемых пороговых государств, которые, если будет принято политическое решение, в течение, я думаю, 6 месяцев смогут приобрести ядерное оружие.
2: То есть, получается, с одной стороны, это увеличение количества ядерных держав, а с другой стороны, то, что не могут договориться между собой, скажем так.
3: Ну, это вот свойство этого многополярного мира, не могут договориться, но понимаете, новые ядерные государства, в отличие, скажем, от России, Соединенных Штатов, Китая, где сложилась многолетняя такая стратегическая культура обладания, поведения, использования, испытаний, неиспытаний ядерного оружия, то молодые ядерные державы, они лишенные вот этого тяжелого опыта, они могут быть более импульсивными и непредсказуемыми. И то, что вот на распаде Британской империи возникло 2 ядерные державы, я имею в виду Индия и Пакистан, конечно, это существенно осложнило международные отношения, потому что эти страны по-прежнему находятся в состоянии конфронтации, и то, что они не используют ядерное оружие, потому что они практически одновременно, каждый из них создал ядерное оружие. Это сдерживает.
2: Знаете, я воспитана в Советском Союзе, училась в Советском Союзе. И все мы помним работы Ленина «Роль личности в истории», которая говорила о том, что фактически личность как таковая в масштабе в длинном не влияет на ход истории. Но когда наблюдаешь за тем, что происходит вот сейчас, вот на промежутке времени, кажется, что роль личности все-таки играет очень большую роль в истории.
3: Ирин, это абсолютно правильно. Я думаю, не все то, что писал Владимир Ильич Ленин, я так же, как и вы, вырос в Советском Союзе, прошло проверку жизнью. И сегодня вот одно из направлений изучения международных отношений говорит о том, что в ситуации, когда мир оказывается без правил, именно личности, от них, от их решений, во многом зависит система международных отношений. И, может быть, это некая профессиональная деформация, но я хочу сказать, что с моей точки зрения международные отношения – это самое важное, что есть у современного мира, потому что от международных отношений зависит война или мир, зависит человеческие жизни, зависит процветание или деградация стран. Поэтому это важнейшая сфера человеческой деятельности.
2: Но вот если говорить о сегодняшнем моменте, нельзя сказать, что вот международные связи с началом специальной военной операции, других войн, они рушатся. Идут торговые отношения, идут финансовые отношения, миграция людей, перемещение там, и взаимный обмен технологиями, тем не менее. Трансграничные решаются проблемы, такие как там ковид, пандемии, да, глобальное потепление. Вот что это? Это взаимодействие на каких-то просто участках? Это естественное взаимодействие? Вот происходит такая фрагментация в мире. Вот как объяснить вот эти действия?
3: Ну, вы правильно нашли термины. Действительно, происходит фрагментация мировой экономики и отчасти международных отношений, потому что, скажем, группа стран БРИКС, она учитывает интересы друг друга и взаимно поддерживает друг друга. И я думаю, что вот такой главный интерес всех стран, входящих в БРИКС, это развитие.
2: Угу.
3: А есть другая группировка, это страны семерки, которые тоже как бы интегрируют свои интересы. Но отличие группы БРИКС от стран семерки, я не хочу говорить о масштабах, там разные измерения по паритетам покупательной способности, и в реальных пропорциях по паритетам, конечно, БРИКС далеко превосходит страны семи по натуральным показателям, страны семи больше БРИКС, но страны БРИКС, участвуя в этой группировке, они не теряют своего суверенитета. А страны большой семерки, они вынуждены в силу жесткости этой организации делегировать часть своего суверенитета вот этой группе стран. То же самое происходит и, скажем, в НАТО. Все страны-члены НАТО, они отдают как бы свою безопасность на усмотрение вот этого органа, которым, естественно, руководят Соединенные Штаты до сих пор. Поэтому вот такая разница, то есть фрагментация очевидна, но, конечно, сохраняются связи, хотя они рвутся. Вы знаете, что вот эти незаконные санкции, а по нашим оценкам Россия сегодня находится под 33 тысячами санкций. Это, конечно, не способствует интеграции мировой экономики, а наоборот способствует ее фрагментации. А речь идет о том, чтобы искать пути освобождения от доминирования доллара, и тут не причина в том, что доллар никому не нравится, а причина в такой арогантной политике Соединенных Штатов.
2: То есть получается, что страны большой семерки внутри ведут себя вот мини-однополярный мир, а страны БРИКС – это многополярный мир.
3: Согласен с вами, это можно именно так интерпретировать. Хотя, конечно, сегодня, я не знаю, какая будет политика у 48-го президента Соединенных Штатов, но то, что Дональд Трамп в определенном смысле дистанцируется от союзников в Европе, мы с вами все видим.
2: Угу. А вот как вы считаете, вот фрагментация, она будет расти дальше? И вот с изменением или с ухудшением геополитической ситуации, ведь это может привести к тому, что в каких-то моментах это будет полная такая вот изоляция.
3: Ну, как экстремальный случай, то, о чем вы говорите, наверное, теоретически возможно. Но вот, смотрите, принят так называемый закон Грэма о санкциях против России и Ирана. И это еще одно испытание многополярного мира. Потому что идеология этих санкций направлена на страны, которые торгуют с Россией, прежде всего, покупают российские углеводороды. И вот решится ли Трамп применять эти санкции против Китая и Индии? Для меня это вопрос, потому что и в Пекине, и в Дели сделали однозначное заявление о том, что как бы это посягательство на суверенитет этих стран, и они с этим не согласятся. Но одно дело заявление политические, что будет на самом деле, потому что, конечно, экономики Китая и Соединенных Штатов, они глубоко интегрированы между собой.
2: Понятно. А вот если говорить о фрагментации, а как она влияет на инновационное развитие?
3: Я думаю, что она влияет двояко. С одной стороны, фрагментация ведет к тому, что возникают изолированные технологические стандарты в отдельных группах стран. И это тормозит распространение каких-то новейших технологий, глобальное распространение. Но, с другой стороны, поскольку фрагментация ожесточает конкуренцию, то конкуренция всегда стимул инноваций. И вот, скажем, конкуренция по искусственному интеллекту между Китаем, Соединенными Штатами, Россия тоже участвует в этой конкуренции, она именно стимулируется возникающей фрагментацией.
2: Хорошо, но в то же самое время появляется ограничение даже в информации получаем. Да, искусственный интеллект невозможно, и распространение его невозможно остановить с точки зрения именно данных, получения вот информации. Но если мы берем там какую-то инновацию в какой-то отдельной отрасли, например, материаловедение там, или там, биотехнологиях, да, то мы можем просто-напросто не знать, что уже что-то открыто или наоборот. И вот этим самым это может очень сильное влияние на замедление инновационного развития.
3: И на замедление, и на цену этих инноваций, потому что если идут параллельные исследования в разных частях мира, то это как бы дополнительные издержки, которые при нормальном функционировании мировой экономики можно было бы избежать.
2: Да. То есть, по сути дела, получается, что здесь нельзя сказать белое или черное, и вот в каждом вопросе, который мы с вами вот обсуждаем сегодня, и белое, и черное, и серое, и вот, наверное, только история определит, а что хорошо было.
3: Ну, мы с вами все-таки как бы пытаемся вести научную передачу, а в науке такие черно-белые оценки они редки.
2: Понятно. Ну, у нас передача называется «На острие науки», и я не могу не задать вопрос о науке, что наука сегодня может ли стать фактором не только развития, но и национальной безопасности?
3: Ну, это уже давно произошло, и как бы вся история мировой науки говорит о том, что военные приготовления, военные конфликты, они являются таким мощным ускорителем инновационных процессов и науки.
2: Это... То есть влияние одной отрасли на другую, фактически, ну, необходимость развивать.
3: Я бы так сказал, что угрозы суверенитету, национальной безопасности, они приводят к тому, что страны наращивают инвестиции в военные технологии. И вот это играет свою роль, потому что ну, это довольно длинный и сложный разговор, потому что раньше считалось, что военные инновации транслируются в гражданскую экономику, потом была другая точка зрения, что гражданская экономика лидирует с точки зрения инноваций, и оборонные технологии заимствуют. Но я думаю, что правда и там, и тут, и как бы эти процессы, к сожалению, вот тот же искусственный интеллект, о котором мы с вами говорили, его применение в военных целях – это, в общем, такая новая серьезная угроза, которая, может быть, по своему значению приближается к угрозе, связанной с ядерным оружием.
2: Да, действительно, искусственный интеллект развивается быстрее, чем международное регулирование его использования.
3: Его очень тяжело регулировать, потому что, понимаете, ну, регулирование ядерного оружия, хотя сегодня по инициативе американской стороны похоронены очень многие договора, которые поддерживали стратегическую стабильность, но верифицировать даже национальными средствами ядерные приготовления, ядерные испытания, производство обогащенного урана возможно. А национальными средствами верифицировать развитие искусственного интеллекта очень сложно. Понимаете? Поэтому здесь, конечно, можно ожидать возникновения новой какой-то универсальной международной организации, которая этим занимается, но в ситуации той фрагментации, о которой мы с вами говорили, вероятность это... такого, я бы сказал, невысока.
2: Ну да, это далекое будущее, может быть. Говоря о развитии науки, не могу не упомянуть программу мегагрантов Миноборнауки России членам Совета по программе мегагрантов, которой вы являетесь. И программа мегагрантов, которая признана успешной у нас в России, это одна из немногих, по которой финансируются не только проекты в области там, технических или естественных наук, но и гуманитарные и социальные проекты. Например, лаборатория теории рынков и пространственной экономики Высшей школы экономики или исследование благополучия пожилых людей в Томском университете или изучение языка и культуры, археологии народов Сибири и Востока и много других проектов. И я хочу у вас спросить, с одной стороны, как у экономиста, с другой стороны, как у члена Совета по грантам, который определяет успешность отдельных проектов, ну и, в общем-то, программы в целом. Вот как можно здесь оценить программу с точки зрения возврата инвестиций. И особенно вот меня интересуют именно вот эти вот гуманитарные и социальные проекты. Вообще вот эта программа, это что? Это про науку, про экономику или про репутацию?
3: Понимаете, социальные науки, они имеют дело с обществом. И социальные науки отличаются от естественных тем, что, скажем, если в естественных дисциплинах, скажем, физики, закон Ома действует моментально, то в социальных науках есть свои закономерности. Они не действуют так же мгновенно, как закономерности естественного мира, но они не менее неотвратимы, чем законы, вот, скажем, физики, биологии и так далее. Измерить непосредственно как бы благополучие пожилых людей в Новосибирской области довольно трудно. Поэтому получить такой жесткий как бы cost-benefit, затраты, результаты, на мой взгляд, невозможно. Но если благополучие этих людей, продолжительность их жизни, здоровой жизни, это создает определенное настроение и в обществе, в этой среде, где они живут, и в этом регионе, и в тех семьях, где они находятся. И это сказывается, очевидно, на отдаче, на производительность труда гораздо большего числа людей, чем те, кто охвачен этим исследованием. Поэтому здесь я вот призываю как бы не находить таких жестких корреляций.
2: То есть, по сути дела, к каждому проекту нужно подходить в данном случае индивидуально.
3: Да, и вот эта программа мегагрантов, она отличается, с моей точки зрения, от многих других проектов Министерства образования и науки минимальной бюрократизации. То есть вот собирается группа экспертов, таких серьезных, ответственных людей, доказавших свою репутацию в науке, и они экспертно в достаточно острой дискуссии, дискуссии очень острые бывают, они определяют как бы направление финансирования. И, на мой взгляд, это такой здравый подход.
2: Да, и еще, мне кажется, очень важно в этой программе то, что не заканчивается просто-напросто одним исследованием и проектом, а создается лаборатория, которая дальше и продолжает существовать, и дальше продолжает развиваться.
3: Это правильно, но вы знаете, тоже ведь как бы у каких-то научных идей, у каких-то научных программ есть свой жизненный цикл. И важно вовремя создать лабораторию, но по прошествии какого-то периода времени неплохо ее и закрыть, и перераспределить ресурсы. Поэтому говорить о том, что этот как бы все посевы должны сходить,
2: конечно, да,
3: не совсем
2: да.
3: так.
2: Но опыт все равно останется.
3: Конечно.
2: В том числе и международный. Да,
3: международный опыт и компетенции людей остаются, они никуда не исчезают.
2: Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу, но разговор с академиком Российской академии наук, президентом Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александром Александровичем Дынкиным продолжится через 2 недели, и мы ждем наших слушателей через 2 недели на продолжение нашего разговора. Спасибо большое. До свидания.
3: До свидания.
0: На острие науки с Ириной Коротковой. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 2 часа дня, в Перми 16:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Минобороны прокомментировали заявление Зеленского. В Кремле сделали ряд заявлений касаемо урегулирования по Украине. Иран принял решение увеличить дальность своих ракет. Далее подробности. Население Украины следует винить за усиление ударов вооруженных сил России только главу киевского режима Владимира Зеленского, который несет за это полную ответственность, заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что услышали заявление Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны добавили, что после сегодняшнего заявления удары вооруженных сил России по украинским объектам будут усилены. Пока урегулирование на Украине мирными средствами невозможно, Россия сражается наотмашь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что те, кто посчитает возможным вынашивать планы сокрушительного удара по России, заплатят за это свою цену. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры по урегулированию на Украине и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых для российского народа условиях. Мирный житель ранен из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Отмечается, что также повреждена машина. В Луганской Народной Республике один человек погиб, трое ранены за сутки в результате атак БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. ВСУ также атаковали там автомобиль скорой помощи, ранен водитель. Канцлер Германии Фридрих Мерц приехал на Украину в сопровождении руководителей немецких оборонных компаний, пишет Reuters. Среди них главы Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems, говорится в статье. Ранее утром стало известно, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики Катерина Райхе прибыли в воскресенье в Киев с необъявленным визитом. Иран из-за конфликта США принял решение увеличить дальность своих ракет, заявил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Иран располагает арсеналом из ракет средней дальности, которые и применял в ходе начавшегося 28 февраля конфликта с США. В основном это ракеты дальностью до 2000 километров. В то же время в марте появились сообщения об атаке Ирана по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние Тегерана до которой превышает 5000 километров. Иран тогда не подтвердил эти данные. Более 80% французов на фоне масштабных протестов старшеклассников выступили за судебное преследование политиков, которые поддерживают проявление насилия в ходе демонстраций. Следует из результатов исследования компании CSA для местного телеканала. Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, что мэр французской коммуны Сен-Дени в пригороде Парижа Бали Багайко в ходе протестов старшеклассников стоял рядом с горящим мусорным баком и танцевал с улыбкой на лице в толпе, скандировавшей его имя. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Всех приветствую, дорогие друзья. Это Политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Собственно, психологи, психотерапевты, нарколог и сексолог. А меня зовут Александр Букарев, и мы сегодня будем обсуждать кого?
3: Да одно чудо в перьях. Все творчество. Главная песня вообще не читаема, о чем она. И масса строчек вроде «я ласкаю чьи-то губы», но подозреваю, что не те. То есть тут будет к сексологу много вопросов. В плане девиатного поведения, вот он написал гимн обреченных, считая, что это про Россию, но, на мой взгляд, он как раз написал про всех, которые освободили нашу территорию. Так что тут дышится гораздо свободней. Максим Покровский.
2: Максим
3: голову
2: Покровский.
3: Свело.
2: Иноагент.
3: Собственно. Иноагент однозначно, который много раз судился, его по какой-то причине это обидело, он считает, что незаслуженно. Ну, естественно, все успешно продул. Но паспорт сохраняет, обещает нам сильно осложнить жизнь. В какой-то момент он нас всех помнит, вернется и будет карать. Представляешь вот этого карателя?
4: Они все нас помнят. Они все приедут. Что ж надо будет?
3: Больше поговорить не о чем.
4: Ну да, действительно.
5: Интересно, каким образом это будет выглядеть? Покарание, щекотание в определенных местах?
3: Сегодня ночью женщина в годах, да, ощутила щекотание в нескольких местах. Я так понимаю, тебя воодушевили эти строчки из этой песни в темноте.
5: Ну, у меня сразу во мне сексолог просыпается, я думаю, про что бы это могло бы быть?
4: Во мне сексолог просыпается.
3: Я думаю, Максимки, на фантазии какие-то.
4: Ну вот давайте посмотрим, откуда эти фантазии-то имеют место, откуда они рождаются. Детство?
3: Да. Как это? На вопрос о том, что у него очень специфическая еврейская внешность, он сказал, это неправда. Мама у меня украинка, а папа москвич.
4: Машина?
3: Нет.
4: Ну ладно.
3: Ну, на самом деле, папа Сергей Покровский, достаточно известный спортивный журналист, работал и олимпиады освещал, и книги писал про спорт. Единственное, что он в семье особенно не задержался, в 7 лет они с мамой развелись, поэтому мама тянула Максимку одна.
4: Дисфункциональная семья.
3: Твоя любимая.
4: Ну, а как
3: из
4: иначе?
3: Из этого никак.
4: Ну, а что?
3: Дисфункциональная семья, путь в иноагент.
4: Ну, вот.
3: Мы к этому...
4: Ну, нет, ну, кстати, это, я думаю, страшноватая будет тогда статистика у нас. Ну, ладно, давайте выяснять тогда, что там, как с матерью взаимоотношения были, потому что это важно. Мы смотрели, сколько раз тут разные всякие эпизоды у нас случались в зависимости от того, какие... Там взаимоотношения, особенно у сына с матерью. Какие тут?
3: С его слов, папа особо не поддерживал, мама вынуждена была много работать.
5: Ну и, соответственно, да, воспитанием сына не могла заниматься в полном объеме. И Максим в большую часть времени был предоставлен воспитанием самого себя.
4: И как?
5: Увидим.
3: Первая мечта была стать летчиком. Он, собственно, в МАИ поступил на отделение автоматизации. Ни одного дня по специальности не работал. А так, район Митино. Обычная московская школа, как он говорит, самое у него яркое воспоминание – это грязный выезд из Митино на МКАД. Вот, представляешь, что человек может сказать о Москве и о своем детстве? Вот грязный выезд. Ему отметился, все, кто приезжает в Москву, отмечают, насколько это удобный для жизни, яркий, чистый город. А Максимка, чтобы оправдать свое бегство, вспоминает только грязный выезд из Митино на МКАД. Кто в Митино живет, расскажите, насколько грязный выезд. Я просто там не был.
4: Ну вот расскажите, да, другие друзья. Может быть, мы правда чего-то не знаем. Может, там какой-то особенный грязный выезд.
3: Нет, после того, как он уехал, он, наверное, чистый.
4: Ну, кто знает.
5: Вы знаете, что я заметила? Вот такое ощущение. И люди, которые уехали, стали иноагентами. У них такое некое соревнование друг с другом.
3: Кто больше негатива, грязи. Жизнь в России. Уже многих давно нет. Он с 16-го года уже, ну, 10 лет фактически не появляется. В 14-м он уже конкретно там осел, купил недвижимость. То есть это такой диссидент очень удобный, который все активы перевел, потом начал диссидентствовать.
4: Но...
3: Ну, как обычно в его жизни,
4: конечно.
3: Мы это все разберем. Поэтому действительно у них идет соревнование, кто больше грязи выльет на страну. То есть вот я помню это послание Мерца, что Россия теперь барбариан профунда, то есть глубочайшее варварство. И он это прямо повторяет один в один, что еще наши там праправнуки будут стыдиться наших варварских поступков. Мы показали миру, вот как будто они в унисон. Вот какой-то нарратив закидывает, какое варварство. Тут уже уровень цифровизации, цивилизации. Он с кем сравнивает

0: пойдем по делам его бывшим. Да, вот школа, потом институт формально. И понятно, что он 68-го года рождения, и начало музыкальной карьеры, когда он Ямпольского встретил барабанщика, и группу эту открыл, не приветствовались все эти рок-музыканты. И в Москве под руководством первого секретаря Гришина была создана так называемая рок-лаборатория московская на улице Зорге, на автомехбазе, куда всех этих странных людей со странными песнями собирали. Ну, там какая была замануха? Во-первых, им запись делали в трудовой, потому что статью за тунеядство никто не отменял, а работать они не любили. Повторюсь, он ни одного дня по специальности не работал, не напрягался. Тут у него все хорошо. Ну, и второй момент. Компетентные сотрудники там постоянно присутствовали и на концертах, потому что не самая простая была ситуация. И вот они отличались как раз конформизмом. Если ты в этой лаборатории работаешь, вот будь добр там не критиковать афганскую войну, еще что-то. То есть полностью подписывались под существующее положение в стране.
1: Ужас-то какой.
0: Да, вот наш диссидент был такой зайка, лапочка, и в рамках этой лаборатории демонстрировал как раз не нон-конформизм, а полный конформизм, что он вписывается в систему.
2: Ну, почему бы нет? Это же очень удобно. Не надо работать на заводе, вставать рано. Ездишь с концертами по стране. И тоже это работа. В трудовой все отмечено.
1: Ну, тоже, на самом деле, тут хочется сказать, что концерты – это все-таки тоже работа. Ну,
2: тоже
1: как?
2: Работа, не спорю.
1: Ну, единственное, ну, тут именно само восприятие, лицемерие.
0: Людей по-настоящему талантливых, того же Виктора Цоя, который, извини меня, и кочегаром пошел работать, и все прочее, он не стал ломаться под систему и сотрудничать.
1: Это правда. Вот это уже другое. Это
0: а
1: уже
0: наши все эти Макаревичи и прочие с папами, с деканами совсем очень себя хорошо, комфортно чувствовали и с удовольствием поддерживали любую власть, мне хочется подчеркнуть. И весь их конформизм был в каком-то месте, на котором сидят.
1: Ну как, надо проявлять одновременно... А вот это вот, кстати, можно включить вот в ту категорию, которую в прошлой программе мы еще обсуждали, угодничество, вот это подстраивание, или здесь не подходит?
2: Я думаю, что здесь больше можно говорить про процессы адаптации. Вот куда ветер дует, туда мы будем встраиваться.
0: Но если для девочки, смотри, выгоды. Если для девочки отсутствие мужской фигуры, это так прям тоже трагично, то для мальчика вообще с кого брать пример?
1: Ну вот да, вот это
0: у
1: же...
0: У него же временами очень истеричное такое женское поведение. Вспомни, как там на Билана орал на ровном месте и еще что-то. Человек, который себе позволял достаточно хамское поведение, у него огромное количество инвективной лексики, каких-то негативных сравнений, то, что он про страну говорит, ну... Ту матч.
1: Макаревич, кстати, Инагин, да.
2: Тогда мы можем говорить о формировании личности по определенному типу.
0: Угу.
2: Ну, например, рассмотрим такой тип, как гипертимный тип. Угу. Это акцентуация характера. Еще в 1968 году Карл Леонгард эти типы личности охарактеризовал. Вот как раз такой тип личности, он и характеризуется тем, что эти люди достаточно авантюрные, оптимистичные, чаще всего с хорошим настроением. Но
0: жизнелюбы.
2: Жизнелюбы, да. Но в то же время они крайне плохо осознают собственные потребности, собственные эмоции, не терпят критики, могут нарушать границы других людей.
1: То есть это больше такая, ну что ли, зависимость от... Ну, не то, что даже зависимость, это непонимание себя и своих эмоций?
2: Да, как? Совершенно верно. И вот здесь, как-то не странно, папа играет определенную роль. То есть,
0: приучает к порядку.
2: Что делает отец? Да, вот если мы будем брать обычную семью, отец помогает выстраивать границы, помогает эти границы удерживать. Совместно с мамой отец помогает, точнее, учит своего ребенка распознавать свои эмоции и эти эмоции правильно, адекватно выражать.
1: Принципы, наверное, еще формируют. Ну, определенно.
2: Ценности.
1: Ну да,
2: потому
1: примером
2: что мужчина
1: является.
2: Это вот, как говорил один из психологов, это про жизнь. Папа помогает мужчине сформировать видение жизни, помогает сформировать мысли о том, как решить проблему, как быть ответственным, как быть сильным, как быть мудрым.
0: Мне кажется, и как родину любить и ценить, потому что он во всех интервью говорит, с детства была мечта вот переступить через эту границу, посмотреть,

0: посмотреть, как оно там хорошо. То есть у него в какую-то сторону промыты мозги, что здесь плохо. Ну, мы все были в 90-х, мы все это проходили, но мы же видим, как оно меняется к лучшему, стабилизируется. Да, там наоборот, вот явная деградация, а здесь динамика-то видна, что жизнь становится лучше. Как это можно отрицать? Тем более, пройдя 90-е с отсутствием продуктов, с этим бандитизмом, нам есть чем сравнивать.
1: А все очень просто. У каждого человека есть разные психологические защиты, чтобы не видеть реальность. Если он увидит реальность, в которой оказывается, то ему самому себе придется признаться, что он кто? Неправ. Не будем выражаться некрасивыми словами. А самому себе признаваться в собственных ошибках зачастую бывает очень больно. Потому что ты понимаешь, что ты уже не можешь откатить время назад, вернуться, эти ошибки исправить.
0: Ну, кстати,
1: тебе придется жить с этим.
0: По поводу своего концерта в Крыму. Везде говорит, если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы там не выступал. Тогда деньги были хорошие, помчался в 2015 году.
2: Ну, конечно.
1: Ну, вот и это тоже характеризует гипертема, потому что гипертемы, они преследуют собственные личные цели.
0: Да? Но часто, я так понимаю, делают, а потом думают, что они сделали.
1: Ветер перемен, он поменялся, и надо, соответственно, дуть.
2: То есть это импульсивность по большей части?
1: Они импульсивные.
0: Утрата контроля над импульсами, скажем
2: так. Я вот просто еще думаю, я ведь, если не ошибаюсь, у него отец ушел в 7 лет.
0: Ему было 7 лет.
2: А вот если мы берем ребенка, у нас часто уже такие случаи были, всегда там или разные возрасты, или бывает вообще, что с самого малого возраста. Вот, вот в этом моменте, если уходит отец, какое это влияние оказывает на психику ребенка? Он уже успел хоть что-то уловить от второго родителя? Или в этот момент он уже, вот, ну, скажем так...
1: В возрасте 7 лет только начинает улавливать. Знаешь, такие вот небольшие вибрации.
0: Там ранний возраст же мама...
2: Кто-то есть.
0: Смотри, ранний возраст на себя больше мама берет.
2: Ну да.
0: А вот папе ребенок как раз в это время становится интересен, да, какая-то совместная деятельность, чему-то научить, я не знаю, там, молоток в руках держать или вместе на рыбалку пойти, совершенно верно, каким-то спортом. И у ребенка огромная потребность, и отец прям видит, как... На его глазах ребенок формируется, меняется, у него уже вот эта отцовская гордость начинает переть, а он в этот момент просто покинул семью. Причем, мне как-то странно, я анализирую биографию, он закончил юрфак МГУ, папа, а всю жизнь был в спортивной журналистике. То есть он с каких-то низов, вначале как фанат, как помощник, рос и дорос до очень серьезных вершин, фактически был одним из топовых спортивных журналистов и комментаторов.
2: Ну, вот так свой путь.
0: Такой папа тоже гипертим.
1: Ну, целеустремленный, скажем так.
2: Ну, да. Но если вот смотреть на вот этот возраст, получается, ну, только начал улавливать, а он начал уже воспринимать его как, ну, вот скажем, человека, который ушел. То есть это еще взгляд ребенка вот в 7 лет касательно того, что ушел папа, ну ладно, там ушел, и не столь важно.
0: Очень зависит.
2: Или прям обида уже может появиться вот в этом возрасте, серьезная.
0: Если мама сохраняет светлый образ отца, все-таки говорит, да, наши там отношения прекратились, все, но это все равно твой папа, даже если он не ходит, но он типа тебя любит. Это одна история. Если мама остается с ненавистью и накручивает, и периодически, может, даже напоминает, что ты где-то похож на своего... нехорошего отца.
2: Особенно в те моменты, будет, когда накосячил.
0: То это будет совсем другое действие.
1: И тогда в бессознательной части ребенка формируется сверхценная идея, что я не буду таким, как мой отец.
2: Ну да. Ну, собственно, надо как-то этому противостоять. Ну, тут ситуация та, что мама, наверное, как раз негативно эту вещь и говорила.
1: Или он видел, как мама страдала, что отец ушел. Ведь наверняка же мама не пришла и не сказала, господи, какое счастье, у тебя отец ушел.
0: Ну, получается, она
1: давай отметим
0: 22
1: это.
0: Родила, и он до
2: 30. С нынешними, вот, если честно, веяниями я иногда удивляюсь, как вижу, как радуются разводом. А, ну ладно, это такой небольшой уход был в другую тему.
0: Тут, понимаешь, 7 лет тянуть, как раз ребенок идет в школу, надо и уроками заниматься, и обеспечивать, и все. Маме, конечно, тяжело было. Я ну, так да. понимаю, до 30 они расстались, и она вот это все тянула на себе.
1: И, возможно, да, опять же, сформировалась сверхценная идея, я не буду мужчиной, мужчином, я не буду тем человеком, кто причиняет вред женщине в отношениях.
2: Ну, вот это хорошая достаточно мысль. А вот, кстати, немного не затронули финансовый вопрос, там, как вот у них было, двоих-то хватало или проблемы были?
0: Я так понимаю, вот во всех интервью проходит красная нить, что маме приходилось очень много работать.
2: Угу. То есть все-таки на этом акцент определенный есть. Я думаю, это тоже важно, потому что мы чуть-чуть уже зацепили о том, что куда-то туда поехал, потому что там деньги платили, вот это все.
0: Да, да, там деньги будут присутствовать во всем, потому что человеку напрямую задают вопрос, как часто ты брал деньги у власти. Он начинает мычать, блеять, пугается, говорит, а что вы под этим понимаете? Если я на дне нефтяника выступил, это я деньги власти взял? Именно взял.
1: Но тогда
0: бывало. Это вот, понимаешь?
2: Не, это у нефтяника.
0: Очень хочется надеть белое пальто, но выясняется, что там тебя постоянно вели, финансировали, помогали. Да, очень хочется побыть таким диссидентом, нонконформистом, но там вся жизнь про приспособление и про деньги.
2: Оказывается, если жить в стране и добиваться, страна-то помогает. Ужас какой. Вот это открытие. Ну ладно, давайте по хронологии чуть дальше пойдем, посмотрим там, как у него жизнь складывается.
0: Его... Вот первые хорошие деньги – это 96-й год поддержка Ельцина.
2: Так.
0: Да, как, причем он почему-то в уголовной терминологии выразился, что вот нашей тусовке считалось не западло выступить. Но мы все эту ситуацию помним, эти коробки из-под ксерокса с огромным количеством налички. И там актеры реально просто убивались с этим чесом. Ельцин после инфаркта полуживой, я, если честно, эти времена хорошо помню. И вот они реально просто очень сильно старались, много гастролировали, все получили, естественно, кэшем достаточно серьезные суммы.
2: От государства?
0: Представляешь, наш нонконформист. Ну, в тусовке было не западло, ну, как он выразился.
2: Да, в тусовке, да? Не западло.
0: Поэтому он тусовку поддержал. Все представляли, что вот коммунисты вернутся, он опять, наверное, пойдет в эту экспериментальную школу, лабораторию рок-музыки. Опять будет, наверное, цензура. Ну, всегда же можно оправдать.
2: Конечно, конечно.
0: Подобное поведение. Ну, и буквально через какое-то время там Союз правых сил уже там горлопанит Роман-Бару. Он хватался за все. Вот есть какая-то партия, которую надо поддержать, и вперед Максимка споет.
2: Да, абсолютно независимый, финансируемый исключительно своими силами и всем остальным. Да, такой самостоятельный человек.
0: Не, много раз человек, как оправдание, говорил, что вот нам много денег предложили. Ну, в последний момент мне позвонили, и я там подставил уже тех, кому обещал.
2: И это его характеризует как вот такого человека вообще. Молодец.
0: Ну, я с самолета приехал, денег нет, а тут мне говорят, хорошие деньги, нейтральный концерт, а он был отвлекающий. Хорошо, Артемий Троицкий позвонил и сказал, Максимка, что ты делаешь? Я людей кинул прям в последний момент, уже даже приехал с утра, ну, взял и подставил.
2: Эх, как же так получилось-то? Ну ладно, Максимка подставил, но зато не прогнулся вот так вот. Вот,
0: не. Вот это вопрос, да, я не могу, мы должны просто рассмотреть.
2: Ну, это вот у нас обсуждение, ну вот, понятное дело, очень уже сильно саркастическое, но сам факт, что это такая какая-то детская, вот, что ли, история.
0: Смотри.
2: Ну вот у меня воспринимается это как детская психология.
0: Он честно признает, что наполовину украинец, мы все из Днепропетровской области. Вот в украинской политике есть понятие «пропетлять».
2: Так.
0: То есть это всем наобещать,
2: как будто
0: в итоге
2: политика.
0: Там взять деньги, но по своей части кинуть. Mm-hmm. Вот я прям вижу, что там украинская кровь преобладает. Судя по поведению, когда ты и на первом пасешься, и клип про Навального снимаешь, где ты его там самураем выставляешь, да, экстремиста. То есть и нашим, и вашим. И он ведь умудряется и там, и там. И 30 лет панки в Кремле, и вот здесь. И он это долгое время сочетал, собирая денежки, аккумулируя это все, соответственно, в США. Ну, такой человек, папа-москвич, прям mm-hmm. чувствуется.
2: Да вот в том-то и дело, что ощущение, как будто вот действительно человек сам не понимает, что от него хотят и что ему надо, и просто вот, ну, скажите мне, что сказать, и чтобы вам понравится услышать. Вот, по крайней мере, из того, что вот мы сейчас описываем, звучит так. И тогда, ну, соответственно, у меня возникает следующий вопрос. А как там с запрещенными препаратами, со всем остальным? Потому что один раз мы упоминали, да не один раз.
0: Не западло,
2: ну, вот я и говорю,
0: если ты нормальный.
2: Вот, вот, я и говорю, что у нас было обсуждение касательно того, что вещества могут и остановить немного психологию, то есть, ну, развитие.
0: Сделать психики инфантильным, ну, заморозить, да, на той стадии, когда начал принимать активно.
2: Вот, и если мы вот смотрим на нынешнюю ситуацию, то есть ощущение, что как будто вот эта заморозка некая произошла. Ну, потому что человек ведет себя, правда, крайне странно.
0: Непоследовательно,
2: непоследовательно,
0: я бы
2: сказал, нет,
0: да,
2: линии.
0: Вот, или, ну, белый, а, или,
2: да,
0: черный.
2: Или уж
0: или
2: ты тогда диссидент, давай дави, и все
0: или
2: остальное.
0: Ты провластный.
2: Вот,
0: но вот,
2: вот
0: это вот петляние, оно выглядит, ну, можно иронизировать над этим. Ну, а как к этому серьезно относиться, когда он сейчас великий борец с Россией приедет, он нас в покое не оставит, он обязательно вернется. Поэтому он говорит, я этот паспорт не сжег, не порвал, ничего. Ну, сделай, как кто там это сделал, этот сумасшедший лохматый певец.
2: Да, там...
0: Сейчас,
2: да,
0: сидит Шарлот. Он соревнуется по степени кринжа вот с этим клоуном.
2: Ну, вот в том-то и дело, что там же еще есть забавные моменты касательно того, как он пытался отменить вот этот свой иноагентский статус.
0: Да.
2: А зачем тебе его тогда отменять? Гордись! Ты уехал, ты победил.
0: Они вначале гордились, потом, когда начались последствия, вдруг осознали, что тут гордиться нечем.
2: Как же так? Ну что ж такое-то? Да вот, ну, как не заговорим, а про иноагента одно и то же. Ну нет, но, кстати, очень многие-то все равно, да, они там,
0: может, ощущали... его не сняли за Крым. Хотя как он в Бучу ездил, непонятно.
2: Получается...
0: Куда смотрят сайт «Миротворец»?
1: Скорее всего, надежды были на то, что Украина поделится теми денежками, которыми она может поделиться. Оказалось, что не планируют Украина ни концерты оплачивать, ни приглашать его никуда.
2: Оказывается, за границей никому не нужен.
1: Такая вот горькая правда.
2: Как так получается? Нет, ну, правда, но...
0: Нет, он как описал, что вначале какие-то русские туристы приходили на концерт, но потом у людей свои дела, и вся эта концертная деятельность сдулась. Проще в субаренду какую-то недвижку сдавать.
2: Ну вот вернуться ненадолго прямо из этой к теме все-таки запрещенных веществ-то. Как вот, есть, нет? Если есть, то как там?
0: Если анализировать эти тексты, я вообще не понимаю, как вот это Роман Брун на трезвую написать целую песню. Мне кажется,
2: ну,
0: там
2: может,
0: серьезная...
2: фантазия подключилась.
0: Серьезная. Он что-то там описывает. Он начал губами гитару грызть или что-то там наигрывать, какой-то аккорд. Как
1: губами?
0: Он описывает.
2: Губами,
0: ну,
2: грызть.
0: Губами, острый, зубами, острый, что-то
2: губы
0: там.
2: Куть-куть-куть.
0: Ну вот он описывает историю создания этой песни, очень все странно выглядит, поэтому тут предположить, конечно, можно с высокой степенью вероятности, потому что вот тусовка это все подразумевает, когда у тебя тяжелая гастрольная жизнь, тоже подразумевает наличие допингов, вот эти все бешеные вопли, Билан там, иди сюда. Он явно вел себя невменяемо в определенные моменты. Ну, как говорится, у нас есть понятие презумпция невиновности. Это было очень похоже, но никто не ловил.
2: Ну, хорошо.
1: С высокой вероятностью, что все могло быть.
2: Все могло быть. Ну, вот просто у меня тоже такая мысль имеется, но это, ну, презумпция невиновности, презумпция невиновности. Ладно, тогда сейчас мы, я думаю, на этом немного притормозим, послушаем, дорогие друзья, новости, сделаем паузу и после этого продолжим.
3: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центра», заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки более 435 военных ВСУ. Две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны. В ведомстве также отметили, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ. 3 мирных жителя пострадали в результате удара дрона ВСУ по частному дому в городе Шебекино Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Отмечается, что на месте атаки разбиты навес, забор и 2 автомобиля. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к объекту. Перекрытие произошло в 13:42 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также стало известно, что на полуострове объявлена беспилотная опасность. В восточных районах работает ПВО, сообщает Крымское управление МЧС. Спасатели призвали население избегать открытой местности. Польша должна получить от Украины детальный отчет о судьбе миллиардов евро и военной техники, переданных Киеву, заявил бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире местного телеканала. По словам политика, Варшава должна поставить условия прекращения помощи Киеву, если не получит детального финансового отчета от украинских властей. Владимир Зеленский провел для канцлера Германии Фридриха Мерца экскурсию по Киеву под вой сирены воздушной тревоги. Сирены в украинской столице не смолкают с самого утра, отмечают местные паблики. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Ранее стало известно, что утром воскресенья канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом в сопровождении руководителей немецких оборонных компаний. Особняк великого князя Николая Константиновича Романова, внука императора Николая I, в Ташкенте начнут реставрировать в ближайшее время, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Объект переоборудуют в филиал Государственного музея искусств Узбекистана. В ходе этих работ будет сохранен исторический облик комплекса и сформирована постоянная экспозиция. Двухэтажная резиденция князя Романова была построена в Ташкенте в 1891 году. Николай был сослан по решению царской семьи в Туркестанский край в 1871 году и прожил там до самой смерти и умер в 1918 году. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Букарев. Ну что ж, предлагаю теперь, как всегда, поговорить о личной жизни. Все-таки у нас уже была затравочка о том, что... Вот никогда не буду, как мой отец. Он вообще плохой. Получилось?
1: Получилось. Угу. Свою будущую супругу он встретил на одном из своих концертов. Она была его фанаткой.
0: И... Пошел по самому легкому пути.
1: Ну, собственно говоря, выбор-то большой. Фанаток много. Чем хороша фанатка?
2: Дает, бери, бей-беги.
1: Она свою жизнь посвятит своему кумиру.
0: Да, это будет ему служить.
1: Удобно.
0: Он же на нее все функции повесил, получается, и менеджера там, и всего.
2: А вот вопрос неожиданный, вот вообще с этим не связанный, мы просто фанаты упомянуты, и бывало такое обсуждали, вот касательно того, вот чем отличается, вот с точки зрения психологии, фанатская любовь от реальной любви. Там ведь большая разница, вот, ну, из разряда, вот он фанатку взял,
6: Но она же любит его не как человека, а, собственно, как образ. А потом уже идет вот это, ну, я не знаю, там, притирание и все остальное, которое, возможно, придет, не придет там уже к настоящей любви. Вот любовь и фанатскую любовь, их как можно вот охарактеризовать? В чем разница?
1: Построение отношений. Когда люди испытывают друг другу чувство привязанности, они формируют здоровые отношения. Когда любовь идет по принципу «я буду тебе служить, я буду делать все, что ты хочешь, я сделаю тебя счастливым, только благодаря мне у тебя будет прекрасная, хорошая, счастливая жизнь».
0: Ты сейчас скорее нарцисса описываешь, чем либертима.
1: Нет, это другие отношения. Я описываю разницу между фанатской любовью и любовью двух взрослых, зрелых,
0: психологически
1: зрелых
0: людей. Фанатская любовь двух взрослых, она на равных. Давай начнем с того, что заход фанатки – это снизу вверх. Вот он кумир, вот наивысшая реализация – стать его женой. Там же вся фан-база просто… Ты сразу над всей фан-базой поднимаешься.
1: Так я поэтому и говорю, когда как формируются отношения. Есть здоровые отношения, есть нездоровые отношения. И когда фанатка выходит замуж за своего кумира, ну, сложно сказать, что отношения будут здоровыми.
6: Ну вот просто получается тогда фанатская любовь, она не обязательно формируется к какой-то медийной личности. Это может быть, ну просто представляем, там, ну ситуация, коллега, вот который вот прям вот очень там успешный, и все у него хорошо и прекрасно, и вот смотрит девушка на него не как на человека, с которым может выстроить там отношения, который просто нравится, а как на идола, к которому стремится, и вот из разряда «я вот этот челлендж завоюю». В этом смысле фанатская любовь? Или фанатская, ну, то есть...
0: Фанатское движение, давай начнем с того, что фанатское движение, оно достаточно свойственно подростковому возрасту.
6: Ну, вот,
0: когда происходит сепарация от семьи и поиск кумира.
6: Так.
0: Вот кому-то прибиться, кто-то там спортивным сообществом, девочки себе выбирают вот этих кумиров, музыкантов, ну, тех, кто в телевизоре показывает. Она достаточно инфантильная и построена, ты очень точно отметил, на образе, на яркости, потому что по факту многие эти кумиры зависимые, у них большое количество женщин, они эту фанатку рассматривают как одноразовую историю и вообще как предмет, а не как личность.
1: У нас же есть одна из заповедей, да, не создай себе кумира. Ведь это не только про то, что не поклоняйся кому-то еще, а про то, что формируй в себе взрослую часть свою, которая знает свои потребности, свои желания, свои эмоции, которая знает, что она хочет от отношений, что она хочет от мужчины, и что она может сама дать, а что она давать не может, в чем ограничение, как мы будем договариваться с партнером в начале наших отношений.
6: Ну да, ну не сотворить себе кумира, понятно, но вот с точки зрения, если вот мы смотрим на эту ситуацию, она фанатка, но потом-то она от него не ушла, она же с ним осталась.
0: Вот это скорее не ее решение. Он же этими отношениями руководит.
6: Но она разве что, она вот все в клетке? Ну как?
0: Ну фактически человек не развивается. Она взяла на себя функции менеджера, там, домохозяйки, кого угодно. Мы не можем говорить о ее карьере, она при нем.
6: Ну а вот этот фанатизм...
0: Вот они что, совместно захотели в Америку уехать, сбежать? Может быть, она и не хотела.
6: Фанатизм не размывается? Ну вот просто есть ощущение, что это вот как... Ну бывают такие, я не знаю... Часто ли ситуация, когда человек вот просто хочет кого-то добиться, он добивается его любви, добивается его признания, и после этого, ну, все, дальше неинтересно. А вот тут вот с этой
0: стадия
6: истории...
0: разочарования, да, когда ты себя нафантазировал, вдруг выясняется, что этот кумир вообще совсем не про тот образ.
6: Вот.
0: Очень часто это в кинематографе, когда у нас героев-любовников играют лица определенной ориентации, имеют фан-базу, и вот эти женщины очень сильно разочаровываются, когда они узнают правду. Да,
6: да,
0: такое бывает. Но здесь, очевидно, все-таки человек, пережив эту травму, был настроен на какие-то долгосрочные отношения, и они нашли общие интересы.
6: А сколько они уже, кстати, вместе?
1: Ой, достаточно долго, лет 30, по-моему. Они в 90-х познакомились.
0: Ну да.
1: У пары двое детей. Причем очень интересно, его сын, он впоследствии стал менеджером группы «Ногу свело».
0: Там все при нем.
1: Все при нем, да. Долгое время занимался административными вопросами группы в России. Сейчас он переехал, живет где-то в Европе. А дочка жила с ними, когда они переехали в Соединенные Штаты Америки.
0: Там какой-то очень неблагополучный район.
1: Очень неблагополучный район Нью-Йорка, Бушвик. И вот в этом неблагополучном районе основное население составляло это афроамериканцы и латиноамериканцы. И девочка, когда ей было 16 лет, она ходила в школу, где была единственной белой девочкой. Ее постоянно булили, над ней издевались. Ей говорили о том, что это и в интервью своих...
2: Расизм бывает только в одну сторону, не забываем. Как они там говорят.
1: Что вы белые, вы должны прислуживать черным. Она приходила домой, она плакала. Она просилась обратно в Россию, потому что, ну, подростку 16 лет.
0: Вот у он нее 16 выдернул.
1: 16 выдернул из среды, где у нее друзья, где у нее интересы, где, возможно, первая любовь. И помещает ее в среду, где ей афроамериканцы говорят: ты белая, ты должна прислуживать нам черным, потому что когда-то мы были у вас в рабстве, поэтому теперь ты, извини, за войну.
0: Надо сказать, в России не было таких кровов. У нас есть только Пушкин, наша звезда. Это не про вас.
1: Афроамериканцам было все равно, откуда она. Но, тем не менее, несмотря на переживания дочери, на ее тяжелую адаптацию, Покровский не возвращается в Россию. Даже
0: да, кто его там ждет?
2: Никто и не возьмет.
0: Он может вернуться, только посидеть.
2: Ну, дочь, наверное, не может.
1: Ну, мог бы пойти другим путем, да, допустим, отправить жену с дочкой в Россию, чтобы дочка.
0: Мы сейчас с тобой гадаем, он супер эгоист. Я вот по всему поведению понимаю, что он считает, что все должны под него подстраиваться, а вот он такая звезда.
2: А, ну, то есть из разряда его обвинили иноагентом, признали иноагентом, а тогда вся его семья тоже иноагент. Ну, для него в представлении.
0: Сложно сказать, но вот если бы ребенок так страдал, как Екатерина описывает, это надо иметь достаточно эгоистичную натуру, чтобы сказать: давай, терпи, подстраивайся. Он-то это не проходил. А тем более девочку отправлять вот в такие неблагополучные условия. Даже не... Ну, 16 все равно это очень юный возраст.
2: Тут не то, что даже...
0: Там фанатка должна была ему сковородкой по башке дать.
1: Ну, она же фанатка. Действия. Наверняка она встала на сторону
2: как
1: отца и тоже
2: фанатка?
1: Встала.
2: Вот у меня, конечно, в голове 30 лет фанатка. Весь фанатизм.
0: Ну, он про удобство. Вот выбрал красивую девочку, под себя ее воспитал и живет, радуется.
2: А, ну, это тоже верно, да. Воспитал, вот это немного другое. Так, ну тогда, думаю, самое время затронуть, раз уж поговорили о личной жизни, его вот эти как раз политические воззрения, его мысли, которые непонятно откуда всегда рождаются. Вот меня очень часто удивляет, когда человек вообще, ну, вроде бы живет нормально, все у тебя хорошо, что тебе надо.
0: Очень многие же пытаются как-то оживить интерес к себе, потому что мы помним эти волны, да, прогремел, потом забыли. Сбитый летчик, его тащат на Первый канал, вот этот «Последний герой», проект 2003 год, где они там на острове в невыносимых условиях собачатся друг с другом и с обычными гражданами за право быть последним героем. Он пишет саундтреки к этому, потом этот турецкий гамбит, детище этого иноагента Акунина, тоже куча песней, его таскают на все передачи, он постоянно там мелькает, ну вот такой повторный, можно сказать, взлет. И он себе нашел патрона, покровителя. Это Михаил Гуцериев, такой известный достаточно олигарх, которому ряд радиостанций принадлежит, музыкальных премий, всего прочего. Я вот с неожиданностью для себя открыл, что тот писал стихи, а Максимка музыку. Даже одну песенку для Пугачева они налобали.
1: Значит, Пугачева его вам так и не исполнила, да? Они в цене не сошлись.
0: Ну уж в цене не сошлись, это второй момент. Но сам факт, что вот мы такие независимые и все прочее, да, клянем коррупцию что-то, но деньги не пахнут, потому что на юбилее он берет слово и говорит: у вас такие мужские дела и по-детски наивный взгляд, дай вам Бог там побед, всего. И даже сейчас его спрашивают в интервью, я ничего плохого про Михаила там Сафарбековича или что-то сказать не могу. Прекрасный человек. Все эти корпоративы бесконечные, премии, ротации на музыкальных радиостанциях бесконечные. Это все дорогого стоит.
2: И то верно. Деньги не пахнут, и правда. Но вот чего это ему все равно в голову-то ударило сказать? Ну, все-таки одно дело, должны понимать. Я думаю, там есть и помощники, там есть и, ну, какие-то банальные какие-нибудь пиар-менеджеры, которые должны подсказать касательно того, о чем
0: а
2: можно говорить,
0: ли а слушает ли он
2: нельзя.
0: Их? Вот гипертим, вот этот импульсивный, который нашим и вашим испоем, и спляшем, и одному песню, и потом там Галанин очень сильно у него вызвал бурление в одном месте, который сказал, ну, если вы поддерживаете оппозицию, не стоит ждать, что вас пригласят на концерт, посвященный Дню Победы. И этого бедолагу разорвало. Он просто его начал оскорблять, обвинять, что он неталантливый, поэтому пользуется государственными ресурсами. Хотя от Максимки с его роман-быру и вот это вот щекотание в нескольких местах странно это слушать.
2: Не, ну, а, кстати,
0: он,
2: вот
0: очевидно,
2: его вот
0: себя
2: это отношение...
0: Он талантливым считает.
2: Вот, вот, вот это, как сказать, вот это что? Это вот тоже часть... Вот,
1: Гипертима.
2: Гипертима. Это тоже часть Гипертима или это просто, ну, человеческая...
0: Я думал, все-таки мозаичный персонаж. Там и очень много истеричности проскакивает. И вот этот нарциссизм, вот я не знал эту историю с дочкой, но у меня просто в голове не укладывается... В черном квартале, в школу, и давай ходи учись.
1: Ну, ты знаешь, Вась, все-таки актерская музыкальная среда, она способствует тому, чтобы раздувался вот этот нарциссический радикал.
0: Ну, конечно, я же в телевизоре показываю, ты последний герой, ты там Гамбит, еще что-то. Там выступил, здесь тех поддержал, этих. И на дне нефтяника хорошие деньги заработал.
2: Нефтяников.
0: Пару песен спел.
2: Ну да. Нет, забавный на самом деле персонаж получается, который вот у меня, по крайней мере, по большей степени воспринимается как такой большой ребенок, желающий славы, внимания, денег и не желающий за это никакой ответственности и не понимающий, где граница между хайпом и между тем, что...
0: Но он же под всю эту лексику подписался. И орки, и варвары, и все. Вот он все эти нарративы взял и исполнил это в музыкальных клипах и при любой возможности вот педалирует. Вот он гимн написал, нам не нужна война, не стреляй, бомбы не кидай. Ну иди к Белому дому, возьми этого Канье Веста, он такой же, как ты. Don't shoot, don't bomb, иди спой. Ты гражданин Америки, ты нам про варварство рассказываешь. Сколько войн начала Америка, сколько стран разрушила, создала просто хаос, условия для террористов. Ты говоришь, что Россия плохая. Ты вообще
2: говорить про сколько, если именно вот это как раз и американское.
0: Да, вот иди, don't shoot перед Белым домом.
2: Don't give weapons.
0: Да.
1: Ты что, страшно, гражданство лишат.
0: То есть вот ну, все так. Равно вот эти двойные стандарты. Израиль хороший, Америка хорошая, Украина вообще отличное государство. Идите все изучайте информацию. А вот Россия однозначно пример варварства на сотни поколений вперед. Как? Где объективная часть?
1: А вот здесь и проявляется
0: составляющая.
1: Детская. Здесь и проявляется детская позиция. Если я не могу к своему творчеству на Западе привлечь внимание как-то по-хорошему, я буду привлекать внимание вот таким вот путем, буду кричать, какая Россия плохая, вы на меня посмотрите, скажете, он еще и музыкант.
0: Ну и понятно,
1: а пойдем,
0: что в рамках
1: на концерт.
0: Вот этого информационного пузыря его начинают таскать.
1: Ну,
0: вот,
1: естественно.
0: Этих всех по пальцам можно пересчитать. Не буду говорить, чтобы ты не замучился, иноагенты, террористы, экстремисты. Поэтому вот он постоянно где-то ротируется. И в Латвию его на этот конкурс прислали. Вот здесь страшные здания, наследие советского режима. Да там все отстроил этот советский режим. А были немцы, было написано на въезде в Ригу, собакам и латышам вход запрещен. Вот это была красивая история. А плохой Советский Союз, порты, заводы, производство, ну они страшные, шрамы. После него остались в виде производства.
2: Ну, раз не нравится, сносите. Тут, ну, как бы все.
0: Да они все и так развалили. Они полностью обнулили за 20 лет дотационная страна, где уже ничего не производится, сидят.
2: Ну, вот. Успешная декоммунизация.
0: Да.
2: Вообще.
0: Молодцы.
2: Молодцы. Молодцы. Ну, не нравится, что ж. Вам строили, вы убираете.
0: Там, видишь, еще проблема. И инженеры, и специалисты тоже все были соответствующие квалификации, не местные. И вот их надо было как-то к ногтю, а в итоге, а кто будет управлять, производить, все проще это ликвидировать и сесть на дотации.
2: Да. Но катается, катается, веселится, пытается на чем-то подзаработать. А вообще, как в Соединенных Штатах живет-то, говорит о чем-нибудь там касательно того, как ему хорошо или еще что-то?
0: Однозначно уровень жизни ухудшился. Он рассказывает, что там какая-то субаренда, он выживает и вынужден даже сам эти номера убирать после постояльцев. Там ему Билан пожелал мыть толчки. Он говорит, ну ты почти отгадал.
1: С районом только, но немножечко перепутал.
0: Только с районом ошибся. То есть вот тут такой приятный момент. Видно, что он бедствует, нуждается. Это всегда приятно, когда человек настоящую обратную связь от жизни получает и понимает, что он по большому счету стоит. сам по себе, потому что для меня, если это музыкант такого уровня, на который он претендует, это не только диаспора, это значит, что тебя должны слушать везде, у тебя должно быть все хорошо, твоя музыка должна быть универсальной, а у нас все эти прекрасные, уникальные представители творческой интеллигенции, они как-то для внутреннего потребления, либо там мелочь по карманам тырить, обслуживать вот эту диаспору отбитую.
2: Зато с огромным самомнением.
0: Это да, да, да.
2: Кстати, по поводу самомнения. Вот этот вот действительно яркий шоу-бизнесский скандал с Биланом, он же вообще из-за ковида, ну, от счастья, из разряда то, что вот мне не дали выступить, а ему дали выступить. Это что такое? Ну, и вот начал гнать на Билана, что Билан вот такой плохой и злой.
0: Это деньги, это история про деньги.
2: Даже если вот брать хорошо, вот взяли деньги, ну да, окей, деньги. Но так реши этот вопрос нормально. Ну, просто, ну, там...
1: Как решили?
0: Почему не хайпануть?
2: А как? Меня аж напугало вот это резкое такое... А как?
0: Ну, действительно. Лишний раз к себе внимание привлечь. Там же вот такие пики популярности. Он автор нескольких песен, а все остальные проекты очень неудачные. Надо все время зажигать. Черный пиар тоже пиар.
2: Ну да, особенно на фоне Билана. Почему нет? Билан-то может подогнать дополнительно.
0: Билан тоже может зажигать.
2: Билан может зажигать.
0: Ночной хулиган.
2: Ночной хулиган.
0: Определенное поведение.
2: Да. Ну, в итоге, получается, у нас какая картина-то складывается? Человек вообще непонятно кто, если честно.
0: Ну, и если... человек, который хочет показаться нонконформистом, диссидентом.
2: Ну, вот в этом смысле я и говорю, да.
0: За мир, за справедливость. Ну, всей своей жизнью он показывает, что это приспособленец, который мог пропетлять и получить деньги из разных источников. Просто сейчас резко количество источников упало. Но он в Америку перебирался постепенно. С 16 года он там на постоянно. Это не сильно связано с ситуацией в стране. То есть это решение, вот детская мечта. Так жить.
2: Ну, то есть ему просто...
0: Просто чтобы изначально внимание к себе подогревать, он периодически педалирует эту тему и пытается казаться каким-то там суперборцом. Хотя я уверен, что там ни финансовой поддержки, ничего. Если бы ему там пранкеры позвонили, вряд ли бы он сказал, я приеду бесплатно. Концерты или еще чего-то. Ну, очень продуманный человек.
2: А, кстати, а маму-то вспоминает? Он упоминает, когда там, не знаю...
0: Я так понимаю, он маму тоже забрал. У меня такое ощущение сложилось. Ну, не уверен, не буду настаивать на этой информации.
1: Ну, по крайней мере, в источниках об этом ничего не сказано. Чем мама занимается, где она сейчас живет?
2: Ну, картина такая любопытная. Ну, всех забрал, не нравится же ему тут. Тут грязный выезд.
0: Ну, это да. Вот, кто живет в Митино, напишите, да, насколько ужасен выезд на МКАД.
1: Насколько ужасно Митино, по вашему представлению.
2: Я, кстати, думаю, кто-то, может, и напишет.
0: Относительно того Брайтон-Бича, в котором он сейчас сидит. Особенно жить в черном квартале, наверное... Помнишь, как в «Брате» там есть хорошая архитектура?
2: Но зато, может, он выходит, но... Йоу, мужики.
0: Йоу, да.
2: А у него, кстати, с языками-то откуда? Они есть вообще?
0: Ну, он рамам-барурам. Там каждый додумывает, что он там сказал.
2: Ну, вот я и говорю.
0: Я так понимаю, что, ну, наверное, он адаптируется. Он же American citizen.
2: American.
0: Все. У него великая страна, великая история.
2: Великая история.
0: Как язык хозяйства не выучить? Ну, да, целых 300 лет геноцида индейцев и всех прочих.
2: Да.
0: Но это не варварство. Варварство здесь, смотри, не перепутай. Это важно.
2: Наверное, еще китайцы варвары, да? Вот, ну, если по такой логике. 100%.
1: А сколько сейчас лет Максимке?
0: Ну, посчитаем, 68-го года. Уже скоро дурню будет 60.
2: Ну, что уж тогда. Не, а вот правда, а вот какая дальше мысль? Вот просто, ну, спокойно жить или дальше надо вот зачем-то вот на Россию нападать? Вот, ну,
0: вот зачем? Да. Вопрос, если ты там счастлив, ты получил,
2: ну, да,
0: этот паспорт.
2: Гражданство есть у тебя.
0: Ну, наслаждайся всеми видами свобод. Твори, стань известным там. Ну, я подозреваю, что он известным там не станет.
2: Ну попробовать хотя бы. Ну, попиши стихи, попробуй.
0: Не, я думаю, что попробовал. Судя по тому, что он там 10 лет.
2: Ничего
0: просто
2: не получилось.
0: Да, получил конкретную обратную связь.
2: А дети, кстати, он как участвует? Насколько воспитание? Я про дочку помню. Тут вообще отдельный разговор. А вот с сыном есть?
0: Ну, сын, ты говоришь, в Европе.
1: Он в Европе уже осел.
2: Ну, то есть там уже все нормально, там ничего. А он, кстати, сын, есть известие о том, как относится?
1: К сожалению, об этом тоже история умалчивает. Дочка тоже, ей сейчас 21 год. Или даже постарше. Нет, 21, 19 они. Постарше она. Она учит испанский язык, путешествует.
2: Ну, в общем-то, уже взрослые дети, да, если так подумать. До сих пор смущает, конечно, вот эта 30-летняя фанатка. Ну, странно, мне кажется, это. 30 лет фанатить.
1: Да что ж странного? Ну, женщина...
0: Нет, дальше у них уже брачные отношения. Это начиналось все как фанатская любовь. Понятно, что сейчас там daily routine, все достаточно стабильно и предсказуемо. Через 30 лет уже там фанатизма не осталось.
2: Да. Ну, диссидент такой странноватый
0: так
2: получился.
0: Диссидент, да.
2: Да, странноватый получился.
0: Диссиденты, которых мы заслужили.
2: А какие он там угрозы говорил о том, что вернется и что нам сделает?
0: Да, вы не расслабляйтесь, я это так не оставлю. Я вот в другую Россию вернусь, я вас всех помню. О, очевидно.
2: Что сделает?
0: Вот это щекотание в разных местах. Я уже песню эту забыл. Может, там Гуцериев соскучится по этому щекотанию. Он, соответственно, вернется. Пощекочет.
2: Не, ну это сурово. Я считаю, это сурово. Вот мы говорим часто взаимодействует там со всеми остальными представителями вот этой когорты, а они что-то о нем говорят, как-то отзываются.
0: Ну, из последнего, ну, понятно, что он ходит по всем этим пабликам, по «Золотым дождям» и всему прочему, соревнуются в количестве хейтов в сторону России. У них же свой пузырь внутренний, да, там каждый спикер на вес золота, а тут такой невменяемый, готовый материться, различные метафоры грязные применять, почему бы не пользоваться.
2: Тоже верно.
0: Каждый псих, он на счету.
2: Яркая личность,
0: да,
2: привлекает к себе,
0: да,
2: внимание.
0: Да, 100%.
1: Это все. Здесь он псих, а там яркая личность, да. Индивидуальность.
2: Яркая личность. Ну, а там, если посмотреть на улицу, там иногда я, ну, с ума схожу. Я смотрю, думаю, этот человек может голосовать в этой стране. Я думаю, не, ужасно. Ну, там просто не человек-попугай. Ну что ж, давайте тогда итоги потихоньку подводить. Кто, что, зачем, почему?
0: Очень банальный конъюнктурщик, который реализовал свою мечту, переехал в успешную страну. Ну, там вдруг выяснилось, что... Он не вписывается в этот контекст. Там надо быть талантливым по-настоящему, надо много работать. И сейчас это человек, который активно торгует русофобией, пишет всякие гимны орков и желает, ну, поддерживает самые грязные вещи относительно России. Ну, просто такая мерзость, что мне даже повторять не хочется.
1: Ну, ты знаешь, Василий, когда ты не хочешь видеть ту реальность, которая тебя окружает, а что Россия меняется, она развивается, а в Штатах, наоборот, все сложнее и сложнее становится выживать, и когда ты это не хочешь видеть, ты начинаешь делать, ну, другие выборы и начинаешь страдать от последствий собственного выбора. Причем поначалу страдали это не только он, но вся его семья.
0: То есть мы желаем ему последствий по максимуму?
1: Мы желаем ему хотя бы на старости лет немножечко здравомыслия.
2: Во, вот это помилосерднее как-то звучит. Ну ладно, в общем, дорогие друзья, тут, как всегда, оставляем на ваше рассмотрение, как вы считаете, что это за человек такой, как вы его охарактеризуете, хотя на самом-то деле паттерн-то очень похожий у всех вот таких вот иноагентов, которых просто жалко.
0: Просто человек.
2: Ну, можно и так выразиться, дорогие друзья. На этом сегодняшнюю программу будем завершать. Василий Шуров, Екатерина Шурва, меня зовут Александр Букарев. Увидимся. Всем пока.
3: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации
7: и Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 3 часа дня, в Саратове 16:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают продвижение по линии фронта. В Финляндии признали об отсутствии доказательств возможного нападения России. В МВД предупредили об эмоциональном воздействии мошенников. Далее подробности. Подразделения группировки «Центр» продвигаются в Доброполье. В Донецкой Народной Республике освобождено 53 здания, уничтожено до 20 военных ВСУ, сообщила Минобороны. В свою очередь, подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 290 военных. В зоне действия северной группировки свыше 235 боевиков. Донецкая Народная Республика была полностью обесточена в результате ночных атак ВСУ, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков. По его словам, последствия обстрелов непрерывно устраняют, свет поэтапно возвращается в дома жителей. У Финляндии нет доказательств того, что Россия якобы может напасть. Финские власти не ожидают этого, заявил президент Финляндии Александр Стуб. И признал, что есть те, кто нагнетает панику. В интервью испанской газете «Мундо» политик подчеркнул, что в Европе существует проблема коммуникации, поскольку некоторые лидеры путают сценарий развития событий и восприятие угрозы. В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государство НАТО. В этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Посевные площади Украины могут сократиться почти на 40%, если страна не увеличит экспорт зерна в Европу, сообщает издание «Политика» со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого. Издание напоминает, что министр прибыл в Брюссель на этой неделе для обсуждения экспорта зерна Украины в европейские страны. Высоцкий заявил в интервью на фоне проблем с экспортом, что собранное зерно и масличные культуры скапливаются на складах из-за отсутствия покупателей, в результате чего у фермеров нет средств, необходимых для посева озимых под урожай будущего года. Мошенники давят на эмоции, убеждая жертву, что деньги находятся в опасности и их нужно срочно перевести на безопасный счет, сообщили в МВД. В ведомстве пояснили, что основная цель мошенников – вывести человека из спокойного состояния, чтобы он перестал мыслить критически, так как, испытывая ощущение страха или тревоги, потенциальная жертва начинает выполнять поступающие указания. В МВД посоветовали в таких случаях сохранить спокойствие и не поддаваться на провокации. Скончался народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Северо-Осетинского государственного университета имени Хитогурова Шалва Бедоев, сообщил председатель Союза художников Северной Осетии Таймураз Маргиев. Работы Бедоева представлены в Государственном русском музее, Музее Русской академии художеств, в зарубежных странах и частных коллекциях. Ему было 85 лет. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 15:04 в Москве начинаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Наше Министерство обороны в своем официальном телеграм-канале опубликовало заявление, касающееся последних угроз Владимира Зеленского в отношении российских НПЗ. Обсуждаем эту и другие темы, связанные с специальной военной операцией, вместе с ветераном боевых действий, участником СВО, военным общественным деятелем и военным экспертом Андреем Марочко. Андрей Витальевич, добрый день.
4: Здравия желаю, Михаил, Алексей.
3: Здравствуйте.
2: Зеленский явно не на такую реакцию рассчитывал, когда продолжал сыпать угрозами через СМИ.
4: Явно он, скажем так, не рассчитывал вообще на то, что Министерство обороны Российской Федерации начнет более жестко действовать. И когда, скажем, его предупреждали еще там пару месяцев назад, что, ну, возможна эскалация, потом наш верховный главнокомандующий, ну, очень популярно, скажем так, разжевал на Валдае, да, те вопросы, которые ему задавали по поводу специальной военной операции, ну, было, можно так сказать, последнее китайское предупреждение. Ну, как-то опять не услышали, и вот начали наносить удары по мостам, начали более жестко действовать в отношении инфраструктуры двойного назначения, и тут начались, как говорится, вопли «А нас за что?». Ну, то есть, если они наносят удары по нашим кораблям, по нашей гражданской инфраструктуре, опять же, из заявлений Министерства обороны видно, что украинцы продолжают террористическую деятельность. Жители Белгородчины страдают. Страдают жители Луганской Народной Республики, Донецкой. Ну, то есть все граждане Российской Федерации, они страдают от действий киевского режима. А вот когда киевский режим начал, скажем так, очень серьезно получать ответные действия, здесь уже начались вопли, начались на международных площадках это подымать и говорить, ай-яй-яй, какая Россия плохая. Но вместе с тем мы уже, я не знаю, сколько сделали заявлений, сколько предупредительных действий. Все-таки меня, если честно, очень радуют наши ответные действия и надеюсь, что они будут продолжаться. Ну, по крайней мере, удары по мостам очень хочется, потому что это серьезно отражается на линии боевого соприкосновения.
3: Смотрите, Дмитрий Песков сказал, что мы хотим, конечно, достичь мира с помощью переговоров, однако пока это невозможно, мы будем воевать наотмашь. У нас изменились, да, вот сначала специальной военной операции, вот эта фразеология. Сначала общество, ну, не обвиняло, конечно, упрекало, может быть, власть, что воюют в белых перчатках. Потом, значит, красные линии всех стали раздражать, которые многожды были перейдены, да? А вот сейчас такая вот фразеология, причем от обычно более мягкого, скажем так, Дмитрия Пескова. А как вы считаете, как эксперт, мы уже действительно начали воевать наотмашь или там в загашнике еще что-то имеется?
4: Нет, мы не начали еще воевать наотмашь. Действительно, в загашниках у нас еще очень много чего припасено. Но, по крайней мере, я вижу из тех сил и средств, которые сейчас используются Министерством обороны Российской Федерации, из тех, скажем так, определенных целей, по которым мы наносим удары, у нас, как говорится, еще есть куда развиваться. И, естественно, вот эта экспонентная эскалация, которая сейчас, ну, по ходу происходит, и опять же, мы как бы действовали, наверное, по-другому, если бы, нежели военно-преступное нелегитимное руководство на Украине вело себя иначе. Но пан Зеленский повел себя совершенно не так, как должен вести себя человек, который отвечает за всю нацию. Он, естественно, борется за свои шкурные интересы. И вот это заявление с НПЗ и прочими, ведь недаром же Министерство обороны сделало заявление, что мы услышали. Следовательно, как говорится, гражданам Украины приготовиться к топливному кризису и энергетическому. То, что мы можем наносить удары, мы уже показали. Сейчас, опять же, просто сносятся высоковольтные линии электропередач, которые очень сложно восстановить, тем более в условиях, когда уже просто металлургия остановлена на территории Украины, а для того, чтобы восстановить эти ЛЭП, нужны, скажем, железные конструкции, которые либо нужно закупать на Западе, либо все-таки самим производить. Но самим уже производить не получится. Следовательно, это очередная экономическая нагрузка на бывшую СССР. Ну и, естественно, вот эти вот загашники, о которых мы с вами говорили, они у нас, ну, довольно-таки еще существенные. И чем больше будет сопротивляться, скажем, нелегитимная власть в Киеве, тем больше мы, как говорится, будем доставать из загашников все то, что у нас есть. А есть у нас много. Есть даже то, что еще не обнародовалось. Ну, то есть, скажем, общаясь со своими коллегами,

0: А какое это значение имеет для фронта? Вот скажите, других мостов, что ли, нет? Ну, река длинная, можно севернее, можно южнее, наверное, переправиться или нет?
1: Ну, прежде всего хочу отметить, что большая часть грузов, которая поступает с Польши на территорию Украины, она переправляется именно через Киев. Ну, так вот логистически было выстроено. И вот эти Московский мост, сейчас он, по-моему, Северный, Южный мост, они все служили для переброски вооружения и военной техники на территорию там, где происходят боевые действия. А все мы знаем, что они намного южнее, да, Киева сейчас идут. И, естественно, когда мы, ну, скажем так, перекрыли им поставки с территории Одессы, там очень серьезно у них сейчас кризис логистический, тем более и Дунай пересох, и, скажем так, по Черному морю невозможно сейчас практически транспортировать никакие грузы. Измаил, Николаев под регулярными обстрелами. Естественно, в таких условиях нагрузка на эти мосты намного возросла. И вот когда мы начали наносить удары, да, они не критичны еще, но вместе с тем сейчас уже ограничения идут по грузоподъемности, а те же самые фуры, ну, как минимум, они 27 и больше тонн. И вот эти все фуры, они, по сути, стали. Никакими понтонными переправами они пользоваться не смогут, потому что это вообще очень легкая цель для наших цветков герани. Но есть еще один населенный пункт, где нужно очень серьезно как бы поработать, я это уже озвучивал, это населенный пункт Днепропетровск, он же Днепр, переименованный украинской властью. Вот там тоже нужно поработать по мостам. И, естественно, это будет очень серьезно отражаться. Уже ребята говорят, что есть некоторые трудности у украинских боевиков. А если это будет иметь накопительный эффект, то, поверьте, они, ну, скажем, ощутят действительно серьезный дефицит и в вооружении, и в военной технике, и в других материально-технических средствах.
2: Андрей Витальевич, хотел бы вернуться к заявлению Зеленского, а точнее к нескольким комментариям, которые я прочитал под материалами коллег по поводу этой публикации. Вот у нас зрители, слушатели, в принципе, аудитория интересуется, что, мол, если бы не это заявление Зеленского, то мы бы не стали вот так вот активно ужесточать, усилять удары. Как будто бы мы это делаем с некой оглядкой на что-то. Вот согласны с таким утверждением или это все нам нужно для того, чтобы мы там каким-то образом для местных жителей на Украине это легитимизировали?
1: Ну, вы знаете, это довольно-таки из разряда философских вопросов, потому что действительно мы почему-то до сих пор действуем, ну, скажем так, после определенных действий киевской власти. Я, как военный эксперт, вам могу сказать, что с самого начала специальной военной операции нам надо было выносить эти к чертовой матери мосты и разрушать энергетическую инфраструктуру, невзирая на всякие гуманитарные составляющие. Поверьте, уже бы закончилась специальная военная операция. Но у нас руководство решило идти по гуманитарному такому коридору, да, то есть они всегда говорили, что жители на Украине — это наши граждане, частично они, конечно, были правы, но вместе с тем мы пришли к тому, к чему, в принципе, мы с вами даже в студии обсуждали, что в любом случае мы придем к этому, мы будем наносить удары, и не надо уже как бы смотреть и на заявление Зеленского, и на все остальное. Вот ответные действия, поверьте, раздражают не только меня, раздражают моих коллег, многих наших граждан раздражают. Нам надо действовать в военной доктрине, нам действовать нужно по военной тактике и стратегии, и, естественно, это будет намного эффективнее, но, ну, сильно так вот у нас очень мягкое, скажем так, руководство. Ну, я думаю, что вот эта вся мягкость, она немного уже поубавилась ввиду того, что нас никто не слышит и воспринимается это как за слабость. Ну вот, как говорится, как наш сказал Верховный, получи, фашист, гранату.
0: Это я советского думаю, что солдата,
1: они
0: да.
1: Это все на себе испытают.
0: Нет, ну давайте я с вами, коллеги, немножко поспорю. Во-первых, мне кажется, что гораздо шире политика государства в отношении вот этого конфликта, если не рассматривать СВО как его, так сказать, это, да, ядро, да, но есть и другие аспекты,

0: конфликты, они уже за пределы Украины выходят, понимаете, в чем дело? А потом обратите внимание, ведь если бы мы начали это пытаться делать, там, не знаю, в 22-м году, то тогда, условно, запас ПВО, там, Патриот и вот эта вся машинерия, вы сейчас объясните, да, потому что мы так хорошо не понимаем, они были в достатке, а сейчас Киев фактически остался голым из-за конфликта на Ближнем Востоке. Им прикрыть, собственно, вот, не знаю, естество, Киев, да, естество, нечем. Да, собственно, Киев нечем, вот и все. Поэтому сейчас это все так методично выносится. Ведь раньше тоже по Киеву били, да, но не с таким успехом, согласитесь. Наверное, там ПВО работало.
1: Здесь я вас хочу добавить, не только Киев голый, голый и, в принципе, Соединенные Штаты остались, и израильские партнеры, и, естественно, одна из целей это было как раз истощение блока НАТО, и реально они сейчас в спешном порядке пытаются запустить производство, но, скажем так, деньги, они как бы не стреляют, ими стрелять нельзя.
0: Вот я это имел в виду, понимаете?
1: Нужно в любом случае запускать какие-то производства. А это все очень тяжело, долго, нудно. И да, я соглашусь, что частично вы правы. Но с другой стороны, я с вами не соглашусь в том плане, что мы с самого начала не стали действовать именно жестко. Даже если бы мы, вот, скажем, ну, серьезно работали по логистике украинских боевиков, в любом бы случае поставки шли на Украину, точно так же бы источались натовские, скажем так, запасы. Просто здесь нужно было держать баланс для того, чтобы, скажем, истощались, как один из западных генералов, да, сказал, что он увидел дно бочки в своих, скажем так, закромах. Вот сейчас многие видят дно бочки в этих закромах, в этих складах РАФ на стороне НАТО. Но, поверьте, сейчас вот может быть немножко злую шутку сыграть с нами такая тактика и стратегия, потому что, по сути, они начинают наполнять эту бочку. И если мы будем действовать таким же образом, как в начале специальной военной операции, то, естественно, мы, скажем, сами себе сделаем хуже, потому что они действительно сейчас и наращивают. Вы посмотрите, что только в Германии творится, сколько у них уже заводов новых просто там построено, и по, скажем, артиллерийским снарядам, и по другим боеприпасам. И, то есть это все сейчас идет к наращиванию. Поэтому пришло время, мне кажется, более жестче действовать. И, естественно, нужно сейчас как бы уже перекрывать эти все вентили, которые есть на Украине. А их, к сожалению, еще большое количество.
0: Вот смотрите, приезжает Мерц, да, и риторика та же. То есть мы тут готовы, так уж и быть, с вами вести переговоры, но до этого вы должны остановить боевые действия. А вот такой пацанский вопрос сразу у всех возникает. А то что?
1: А у меня, знаете, вопрос другой возникает. Какого черта, извините, Мерц приехал на Украину? Почему мы ему позволили приехать на Украину? Почему есть еще железнодорожное сообщение, по которому они приезжают? Вот сейчас и у моих подписчиков, и вообще в соцсетях обсуждается вообще, почему западные, скажем так, недруги спокойно так приезжают на территорию Украины и себя так вольготно чувствуют.
0: Но они реже поэтому стали. Давайте все-таки признаем. Мерц — это вот за последние несколько месяцев чуть не единственный случай. Боятся все-таки наверняка.
1: Не, ну, когда, извините, пришлось там англичанам выпрыгивать с поезда, это было, конечно, очень хорошо воспринято нашим обществом. И я думаю, что нужно действовать также в этом направлении. Но в любом случае, мне кажется, нужно прекращать вот эти все поездочки Анджелины и Джоли, там, других каких-то еще непонятных пиарщиков, которые пиарят Украину для того, чтобы ее спонсировали. Все-таки нужно сделать это зону закрытую и выполнять те задачи, которые мы выполняем. Ну а то, что Мерц там заявляет, он сейчас в своей так называемой предвыборной кампании, он потерпел уже крах у себя на территории, и вот мечется со стороны в сторону. Я даже не исключаю, что он приехал у Зеленского где-то там взять немножечко денег, который уже мультимиллиардер, пан Зеленский, естественно, они там по всем этим коррупционным составляющим пытаются где-то перенаправить финансовые средства. Да, другие объяснения его приезда на
2: территорию. Сомневаюсь, конечно, что поможет это Зеленскому, в том числе учитывая рейтинг, потому что, как мы выяснили не так давно в эфире, количество поддержки Украины обратно пропорционально уровню рейтинга. Благодарим вас, Андрей Витальевич, за разговор. У нас время уже к концу подходит. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военно-общественный деятель, военный эксперт, был с нами на связи.
3: В эфире радио «Спутник».
2: Еще одна серьезная большая тема связана она с Ираном и его ядерным оружием, а точнее участие Ирана в договоре о нераспространении ядерного оружия. Как сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, дискуссии о выходе страны из договора носят весьма серьезный характер, и пока что Иран, как член этого договора, должен пользоваться преимуществами, но не наоборот, постоянно находиться под давлением и угрозами военного нападения. Выясняем, насколько серьезные там действительно идут дискуссии, какие настроения в иранском обществе по поводу этого договора. Политолог, востоковед, американист Александр Каргин с нами на прямой связи. Александр Леонидович, добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Добрый день, приветствую.
2: Скажите, пожалуйста, Иран нам сейчас таким образом намекает, что если вы не прекратите на нас оказывать давление, то мы уже официально из этого договора выйдем. Или я как-то это неправильно трактую?
4: Смотрите, вообще эпопея с Ираном США уже давно напоминает такой долгоиграющий триллер, сериал. Вот он, все это тянется очень долго. Каждая сторона каждый раз предъявляет те или иные козырные карты. Ну, козырные карты в рамках... скорее, тактической ситуации. И, соответственно, происходит такое перетягивание канатов. Вот сейчас, да, Иран обсуждает возможный выход из договора. Нужно понимать, что если мы говорим про... ну, всерьез, если Иран выйдет из этого договора, ну, и, собственно говоря, об этом есть уже официальная позиция российского МИДа, да, мы не поддерживаем это, да. То есть, если Иран выходит из договора об ограничении ядерного оружия, да, ничего хорошего в этом нет. Ну, потому что нет задачи, чтобы ядерное оружие распространялось по миру. Наоборот, есть какие-то страны, у которых оно уже есть, и лучше, чтобы на этом все ограничилось. Теперь, если мы говорим про то, насколько это окажет давление на США, ну, тут сложно сказать, потому что речь, когда мы говорим про США, речь про Дональда Фредовича сейчас конкретно, а он человек очень такой со своей внутренней повесткой. То есть это может как оказать на него давление, так и контрдавление, да, то есть он может, наоборот, только больше увериться в том, что он хочет предпринимать какие-то жесткие шаги против Ирана. Такое тоже вполне возможно.
0: Да, он уже сказал, что пока мы Иран не победим, мира не будет. Или наоборот, когда победим, будет мир.
4: Ну вот, то есть когда пошло вот это, мы же говорим, ну, когда пошла вот эта тема про выход из вот этого договора, да, это явно на Трампа не повлияло в том плане, что давайте мириться. Теперь важно понимать, что от того, что Иран выйдет из договора, это не значит, что у него завтра появится ядерное оружие. Потому что ядерное оружие появляется не от того, что на бумаге кто-то написал, что вот теперь оно будет, а от того, что вот оно реально создано. Создать ядерное оружие отнюдь не так просто, как это, ну, сегодня вот думают в интернете и так далее. Это очень сложный процесс. И я вот сомневаюсь, что завтра прямо у Ирана оно появится. При этом понятно, что Иран может некий взять курс на то, что вот он собирается это делать. Но это не значит, что завтра будет результат. В целом, мой личный прогноз, что позиции сторон Ирана и США очень далеки друг от друга. А как только выборы ноябрьские в США пройдут, начнется вновь эскалация конфликта. Возможно, она даже начнется раньше, возможно, Иран сделает повышение ставок, чтобы усугубить ситуацию для Трампа на выборах, и чтобы, например, там пошли вверх цены на нефть. Опять же, сложно сказать, к чему это может привести. Я честно сомневаюсь. То есть, есть такие слухи, что Иран может как бы сам как бы, да, начать ужесточать. Но я, честно говоря, в этом сомневаюсь, потому что это может, наоборот, консолидировать общественное мнение вокруг Трампа. Я думаю, в Тегеране это понимают. Так что я думаю, это вряд ли произойдет. Но вот то, что после ноябрьских выборов пойдет обострение, это практически точно. Нет никаких, скажем так, предпосылок к тому, чтобы позиции сторон сходились. Иран и США на разных плюсах. Каждая из сторон настроена на победу, да, на борьбу до решающего, и мой прогноз, что, ну, вновь возобновляются боевые действия, и некая такая точка противостояния, пик противостояния, это будет конец этого года, может быть, начало следующего, и, возможно, в этот момент все и разрешится. И мы поймем, кто, как бы, кто является, если не победителем этого конфликта, но кто получит больше бонус по итогам вот всего этого продолжающегося противостояния.
2: Да, потому что тут же у Ирана и США разные представления о победе. Для Ирана, я так понимаю, победой будет являться, что Штаты отсюда уйдут, желательно уйдут насовсем, и еще репарации выплатят за нападение. А у Трампа, соответственно, полная капитуляция Ирана в планах.
4: Не, ну это на самом деле схожее. То есть они разные, понятное дело, представления о победе, но в принципе, если одним словом как бы вот это все сформулировать, и та сторона хочет капитуляции другой стороны. Потому что уход США с Ближнего Востока и выплата репараций — это и есть капитуляция. Ну, опять же, если вот называть как есть, да, понятно, что там Вашингтон иранцы не захватят. То есть, если вот будут выполнены требования Ирана, это и будет капитуляция США. Если там Иран полностью пойдет на требования США, то, соответственно, в Америке заявят, что Иран капитулировал. Поэтому обе стороны, повторяю то, о чем я сказал, что позиции сторон крайне далеки. Обе стороны хотят вот прямо биться до последнего. И сейчас у Трампа есть сдерживающие факторы, это выборы. Выборы закончатся, неважно, кто победит. Абсолютно неважно, даже если демократы победят. У Трампа будет 2 месяца действовать так, как он хочет. Ему не переизбираться. Потом в 28 году он работает, и он сам об этом, в принципе, говорит, он работает на учебник истории, в его понимании, как он хочет войти в историю, в его понимании, что он считает правильным, неправильным, добром, злом и так далее. У него свое видение мира. И в рамках этого видения мира он будет действовать. Поэтому я думаю, что после ноября, вот конец, середина ноября, конец ноября, начало декабря будет эскалация, и вот этот конфликт войдет в решающую стадию.
2: Вот мы только что говорили буквально, что запасы ракет для ПВО в не очень хорошем состоянии, а к ноябрю что-то поменяется, или там уже неважно, куда полетит, главное, что со стороны США полетит, а наступательное вооружение еще есть. У нас полминутки.
4: Слушайте, ну так по Америке все равно же не полетит. Кому полетит? По арабским странам, по странам залива. Но это не по Америке. Для Трампа сейчас этого не так важно будет. А если мы говорим про Израиль, то Израиль, ПВО есть. Как бы Израиль, наоборот, заявляет, что готов продолжать противостояние, воевать с Ираном. То есть для Трампа никаких сейчас сдерживающих факторов нет. Иран тоже не отступит. Соответственно, мой прогноз, что будет возобновление боевых действий.
2: Благодарим вас, Александр Леонидович. Александр Каргин был с нами на прямой связи. Политолог, востоковед, американист. Михаил Алимов, Алексей Очин. В эфире радио «Спутник». Выпуск новостей. Продолжим информационный час.

0: права для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Контекст. Инициативу Следственного комитета признать средства индивидуальной мобильности полноценным транспортом не поддержали в Совете Федерации, Минтрансе и Минпромторге. В Верхней Палате парламента считают, что необходимо соблюдать баланс между безопасностью и развитием этой относительно новой для нашей страны индустрии. Эту точку зрения разделяют в отраслевых ведомствах. В Совете Федерации предлагают разработать единый стандарт для электросамокатов и электровелосипедов. За каждым из устройств следует закрепить специальный идентификатор. С его помощью можно будет отслеживать нарушения и собирать статистику. В СКР необходимость введения водительских удостоверений для пользователей СИМ объясняют соблюдением требований безопасности на улицах городов. В этом случае причинившие вред здоровью в результате нарушения правил дорожного движения будут привлекаться к административной и уголовной ответственности на общих основаниях, как и все водители. МВД готовит правила регистрации средств индивидуальной мобильности, а в планах Госдумы – повышение штрафов для нерадивых пользователей движущихся электроустройств. Число ДТП с их участием неуклонно растет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля, сообщило Министерство обороны. Российские военные ведут боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное, Наполье. За сутки ВСУ потеряли там свыше 230 боевиков в зоне действия северной группировки. Мужчина на мопеде погиб в Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время визита в Киев обратился к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что готов к мирным переговорам по Украине, пишет газета ДАСД. При этом политик добавил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее стало известно, что утром воскресенья канцлер Германии и министр экономики Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом в сопровождении руководителей немецких оборонных компаний. Польша и Румыния отказались помочь Украине с вывозом миллионов тонн зерна, пишет политика. Киев попросил у Евросоюза помощи в обеспечении увеличения украинского экспорта сельхозпродукции через Европу, а также свыше 1 миллиарда долларов для покрытия возросших расходов на транспортировку. Однако Варшава и Бухарест заявили, что больше ничего не могут или не будут делать для оказания помощи. В свою очередь министр сельского хозяйства Румынии Барна Танташ отметил, что интересы своих фермеров остаются приоритетом. Избыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды в Дунае уже перегружают порты его страны, не позволяя румынским фермерам продавать собственную продукцию, говорится в статье. США могут перебросить часть своих войск из Европы в западное полушарие на фоне борьбы с наркокартелями в Южной Америке. Глава Пентагона подчеркнул, что Штаты расширяют свое присутствие и его масштабы в Центральной и Южной Америке вместе с партнерами. Его слова приводит The Hill. В свою очередь президент Дональд Трамп ранее заявил о готовности США применить военную силу в регионе для защиты национальных интересов. Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков. По предварительным оценкам ученых, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Там отметили, что все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них сделана вне региона находки, в Древней Руси либо в Скандинавии. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
1: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
5: 15.33 в Москве. Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Эпопея с Канье Уэстом, кажется, все-таки подходит к концу. Приставы начали взыскивать средства со счетов концертного агентства Say Agency, которое занималось продажей билетов. Пока изъяли 115,5 тысяч рублей, поскольку подали в суд на компанию.
6: Нет, они не изъяли, они их задержали.
5: Да, прошу прощения, наложили арест, будет правильная формулировка. Разбираемся, что это значит для тех, кто билет купил, как, в принципе, это с точки зрения законодательства сейчас работает. С нами на прямой связи юрист Любим Лущик. Любим Олегович, добрый день.
7: Добрый день.
5: Скажите, пожалуйста, вот начавшиеся процессы от судебных приставов, они свидетельствуют пока о чем? Это еще не говорит, что агентство будет признано там виновным, потому что людей в заблуждение вводило? Или такие действия уже о чем-то договорят?
7: Ну, смотрите, насколько мне известно, здесь, если мы говорим конкретно о той сумме, которую вы назвали, речь идет о иске, значит, согласно закону о защите прав потребителей. И это пока что какие-то, да, такие вот единичные обращения. И, соответственно, безусловно, чем дальше, как вы сказали, подходит к концу эпопея, мне кажется, она как раз начинается только эпопея с возвратом денежных средств, потому что это будет достаточно сложно и достаточно длительно. Также, как мне известно, идет доследственная проверка, то есть, соответственно, правоохранительные органы проверяют, значит, не было ли признаков мошенничества, потому что если все-таки будет доказано, что организаторы этого мероприятия, заведомо понимая, что концерта не будет, собирали многомиллионные суммы, то, безусловно, здесь уже мошенничество в особо крупном размере, и здесь уже речь будет о другом идти, то есть денежные средства уже будут не в рамках гражданского процесса, а в рамках уголовного дела арестованы. И, конечно, в этом случае уже, пока будет идти уголовное дело, возврат денежных средств будет достаточно затруднен для простых граждан. Поэтому, как я слышал, вроде бы фигурирует какая-то дата 12 октября, когда должны начать возврат этих денег. Вот то самое агентство заявило. Но я призываю граждан, если вы понимаете, что ваши права нарушены, на мой взгляд, действительно идет нарушение прав, и Роспотребнадзор выяснил, что действительно та оферта, которая была заявлена, она в принципе ущемляла права граждан, да, поэтому вы имеете уже на сегодняшний момент возможность подать досудебную претензию, вам нужно это сделать в адрес этой организации. В 10-дневный срок они вам обязаны вернуть денежные средства, если они не возвращают, у вас есть все законные основания для того, чтобы уже обратиться в суд. И в дальнейшем, как обеспечительная мера, действительно уже приставами могут быть наложены аресты на счета этой компании.
5: Давайте попробуем разобраться в ситуации с офертой. Да, понятно, было много вопросов. Меня интересует, если компания, которая занималась продажами билета, да, договорилась с артистом, но не договорилась с площадкой. При этом не было еще известно, согласятся или откажутся. Вот вообще имеет ли право концертное агентство, которое еще не договорилось с площадкой, начинать билеты продавать?
7: Ну, смотрите, с точки зрения законодательства, ну, скажем так, прям прямого запрета, именно так как нет договоренности именно с площадкой продавать билет, именно в законе такого запрета нет. То есть если есть полная уверенность, что артист согласился, если есть серьезное намерение действительно провести концерт, то, в принципе, где будет проводиться, это не столь существенно, тем более, если заранее это будет уведомлено и в той же оферте это будет прописано. Если, безусловно, вы заявляете, что концерт будет проводиться в определенном месте, люди покупают билеты, в том числе на поезд, там, не знаю, арендуют гостиницы, и вы это не заявляете, и потом место проведения площадки меняется, в том числе это является существенным нарушением в условии самого договора. И в этом случае гражданин, в принципе, даже на основании этого имеет право требовать возврата всей суммы денежных средств.
6: А скажите, пожалуйста, такая же ситуация, ну ведь в чем речь? Значит, концерт, сначала было объявлено, что он может приехать, потом выяснилось или не выяснилось, напомнили о том, что он позволял себе в нашем обществе непозволительные высказывания.
5: Да, восхвалял тех, кого не надо восхвалять.
6: Вот давайте представим, что вот кто-то организует концерт одного из релокантов, убегантов, и вот тоже есть договоренность с площадкой, значит, с самим релокантом, соответственно, соответственно, тоже, а потом народ начинает возмущаться, и, значит, директора этой площадки говорят, нет, ну вот действительно, мы вроде согласились, а с другой стороны, вот мы не хотим вот этой реакции, да? Вот это можно считать форс-мажором, когда народ выступает против данного артиста?
7: Нет, здесь дело не в том, что это форс-мажор или не форс-мажор. Вот в той ситуации, которую вы описали, организатор обязан вернуть денежные средства, если мероприятие отменяется. И здесь неважно, какие причины послужили отмене мероприятия. Это отказ артиста, отказ площадки или какие-то другие обстоятельства. В этом случае денежные средства подлежат 100% возврату.
5: Угу. То есть вне зависимости от причин, да? Почему в таком случае, у меня, наверное, последний вопрос будет, очень и очень разрекламированный в прессе, везде обсуждали этот концерт, почему не перенесли в другое место?
7: Вы знаете, мы можем только догадываться, что на самом деле было. Именно поэтому, как я понимаю, правоохранители этим вопросом и занялись, потому что очень много вопросов. Вы задаете верный вопрос. Почему, если все-таки договоренность была, почему бы ее не перенести в другое место? Я думаю, большинство людей, наверное, это бы устроило. Может быть, не все так однозначно, и действительно, возможно, был какой-то умысел, что предстоит доказать либо опровергнуть правоохранительным органам.
5: Да, то есть в этой истории точки еще нет, но начало процессов и длительных процессов оно положено. Благодарим вас, Любим Олегович, за беседу. Любим Лущик, юрист, был на связи со студией «Радио Спутник».

0: Росстат опубликовал данные о наиболее высоких средних зарплатах в российских регионах за июль 2026 года. И средняя зарплата в 7 из них превысила 150 тысяч рублей в месяц. Значит, самая большая у нас на Чукотке в 243, почти 244 тысячи. Затем следует Магаданская область, 210. Москва уже так существенно просела на 20 почти тысяч, 193. Затем Ямало-Ненецкий автономный округ, 182 тысячи. Сахалинская область, 161. Ненецкий автономный округ, 160. И Камчатка барьер преодолела, там 150 тысяч 700 рублей. Вот такие цифры.
1: Как каждый раз читаешь, думаешь, это вот среднее.
0: Среднее.
1: То есть это значит, у кого-то еще и гораздо больше.
0: А у кого-то меньше.
1: А у кого-то меньше, да. Вот такая вот странная ситуация. Да, вроде как окружающие такие зарплаты не получают. А получается в среднем по больнице вот по полкурицы у каждого есть.
0: Ну да, это как в любой, мне кажется, публикации от Росстата, связанной с зарплатами. Я постоянно вижу один и тот же комментарий, причем от разных людей. Кто-то ест капусту, кто-то ест мясо, а вместе мы едим голубцы. Вот из этого разряда. Почему такая дифференциация? Москва и северные регионы. Там понятно, потому что, во-первых, условия жизни достаточно существенно тяжелее, чем много где. За счет этого разные доплаты, разные льготы. Это мы все прекрасно понимаем. И Москва как столица, в которой сосредоточены там наиболее прибыльные предприятия. Ну, кстати, с чем государство сейчас активно занимается, чтобы больше по регионам.
1: Хотел сказать, борется.
0: Нет, я слежу за этим,
1: что говорю. Да, я понимаю. Нет, ну действительно, значит, как налоговые резиденты, многие крупные компании переезжают в другие города. Наверное, это поможет. Я сразу вспоминаю историю с Романом Абрамовичем, который, когда в бытность губернатором Чукотки, перенес, собственно, свое налоговое резидентство или резиденцию туда. И там сразу, значит, все сильно лучше стало статистически. Вот, видимо, это из цикла, да, вот этих средних зарплат. Вот такая вот ситуация.
0: Да, а если говорить в целом про страну, у нас также есть данные за июль 26 год, как Росстат сообщает, средняя, опять же, зарплата в России выросла на 9,5% в годовом выражении и по стране составляет почти 110 тысяч рублей. И среди всех граждан, занятых в экономике, у нас в 5 отраслях работники получают в среднем свыше 200 тысяч рублей в месяц.
1: А на первых местах финансы и страхование. Вот, честно говоря, пролетарское какое-то чувство возникает по отношению к этим людям. Я не скажу резче, но тем не менее. И, кстати говоря, вот ладно финансы, да тоже вот не так понятно. Мы уже обсуждали это в эфире. Получается такая штука, что когда у банков плохо, а было такое, да, там кризис там Lehman Brothers, например, или, по-моему, когда была пандемия, да, COVID-19, значит, в банки правительство вливало деньги, да, а когда, значит, у страны не очень, они что-то не спешат делиться, и зарплаты у них какие-то немеренные, и прибыль у них самая высокая по экономике, да, то есть вся экономика, значит, скрипит, работает на войну, а тут какая-то особая вообще голубая лагуна с пальмами. Вот это, честно говоря, мне не совсем понятно.
0: У нас еще и по страховке же много инициатив в последнее время обсуждают между собой и на правительственном уровне, и там с профильными экспертами, что страховки сейчас как будто бы планируют несколько расширить, может быть, и за счет этого тоже доходы отрасли, они подтягиваются. Давай выясним вместе с экспертом по финансовому рынку Николай Салабута с нами на прямой связи. Николай Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот та ситуация, в которой в 7 регионах у нас зарплата выше 150 тысяч рублей. Можно ли говорить о том, что у нас постепенно Россия становится экономикой высоких зарплат, о чем и президент говорил, что нам нужно вот добиться этого показателя?
2: Ну, там такие регионы очень интересные. Там в основном север представлен, где всегда были северные надбавки, и из несеверных регионов только одна Москва представлена. Это вообще очень ужасная история, конечно. Я бы хотел, чтобы в этот список, точнее так, надо говорить о том, что когда в этот список войдет Краснодар, Ростов, вот эти новые новориши, новые регионы, которые очень сильно сейчас развиваются, очень сильно поднимают голову. Вот когда они добегут до этих зарплат, когда зарплаты северов сравняются, тогда вот реально будет о чем поговорить, и тогда будет действительно пир. Ну, не первое время чумы, нет, действительно, вот действительно реально большая радость. Вот, поэтому я сильно наблюдаю за статистикой Росстата по регионам Ростовской области, Краснодарского края. И если Росстат даст нам то, что эти регионы войдут в их список, список высоких зарплат, вот тогда, да, действительно, откроем шампанское и выпьем по рюмашечке.
1: Ну, хорошо, а если даже, ну, предположим, сейчас я даже посмотрю, какие у Росстата данные по тем регионам, о которых вы сказали, если там 130, например, это тоже неплохо. Разве
2: очень
1: нет?
2: Неплохо. Очень хорошо. Значит, так, очень хорошо. Да, неплохо, что значит неплохо. Очень хорошо.
1: Ну вот.
2: Это очень хорошо.
1: Просто здесь уж, ну, тут надо понимать, наверное, какое-нибудь яблоко на Чукотке еще зимой стоит там 500 рублей за килограмм.
2: Ну поэтому... да, крыло как от Боинга, да.
1: Поэтому они, я не думаю, да, что понятно, они прям там как сыр в масле катают и пьют шампанское «Вдова Клико». Просто они больше тратят.
2: Нет, я думаю, что уровень жизни, ну, то есть по России он очень однородный. Если высокая зарплата, то и высокие цены в магазинах. А вот Москва, она, конечно, выделяется из этого. Я очень хочу, чтобы Москва вообще выпала из всех этих рейтингов по высокой зарплате. Дайте Москве жить, Москва для москвичей, я бы так сказал, да, как коренной москвич. Давайте, чтобы у нас зарплаты были ниже, чем по России, пускай все уедут из нашего города.
1: Ну, кстати говоря, вот в Ростовской области искусственный интеллект подсказывает 77 тысяч рублей всего.
2: Да. А у нас 150, да? Ну вот тебе как бы так. Не весело.
0: Да, двукратная разница. Причем тут нужно же еще понимать, что есть показатель средней зарплаты, есть показатель, по-моему, медианной зарплаты, он называется, правильно, когда большая часть людей такую получает.
1: А Краснодарский край, ну, примерно 90.
2: Ну, хорошо, 90 хорошо. Давайте, давайте, ребята, нажмите Краснодарский край, Ростов, давайте. Жмите, чтобы в ваших локациях было жить хорошо. Ну, на самом деле, жить-то хорошо, там очень хорошо по погоде. Москва – это невозможный, неотвратительный город по погоде. Сейчас как раз в межсезонье. Каждый день голова болит, утром просыпаешься с головной болью, думаешь, я же не пил вчера. А оказывается, давление скачет туда-сюда. И это Москва, детка, да, как бы такая история. Поэтому очень хочется, когда в Ростове будет хорошая зарплата, я, наверное, туда перееду, в Краснодарский край, и буду не страдать головой, и буду жить припеваючи. Очень сильно радость жизни. Каждый день к восходу солнца.
0: Также у нас есть динамика по заработной плате по отраслям. Это мы тоже кратко между собой успели обсудить. Работники пяти отраслей экономики получали в среднем более 200 тысяч. Наиболее высокооплачиваемые сферы – это финансы и страховка. Почему?
1: Ну, вот здесь я вам адресую этот вопрос, который я Мише уже задавал. Значит, когда банкам было лихо, а были такие кризисы, да, их накачивали, как говорят, ликвидностью или наличностью, причем нашей, да. А когда, значит, нам не очень, так сказать, просто, они как-то не спешат делиться. Самые высокие зарплаты, самые высокие доходы. У нас нет более прибыльной отрасли, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот почему так? Или я ошибаюсь?
2: Очень просто. Дело в том, что там мало... телодвижение у сотрудников происходит и очень высокие зарплаты. То есть количество сотрудников в банке, ну, это несколько сот человек. Ну, то есть, если брать одно как бы отделение, даже если одно отделение брать, это несколько десятков человек, да. А выручку они генерят как компания, у которой в подчинении 2000 сотрудников или 2500 сотрудников. И отсюда получается, что вот фонд оплаты труда, даже если не весь, то есть вот, сравнить, да, 2500 сотрудников фонд оплаты труда и там, ну, пускай там 25 сотрудников, да, и фонд оплаты труда. И, понятное дело, раздуть фонд оплаты труда для 25 сотрудников гораздо проще, при том, при всем, что выручка одна и та же. Банки выигрывают за счет высокой комиссии. Высокая комиссия – это бич. Такой высокой комиссии нет. Ну что у нас, эквайринг 3-4%, да, эквайринг во всем мире, он там 0,25-0,75 край. 0,75 – это уже все, это уже выбывающий рейс, ты делаешь 0,75 эквайринг, ты уже вне конкуренции.
1: А ФАС не может свое слово сказать? Извините, что прерываю. Федеральная антимонопольная.
0: Да, что говорите? Антимонопольная служба.
2: Вы знаете, в свое время, если вы слушаете за выступлениями нашего президента, он уже один раз говорил о том, что комиссии банков запредельные, и надо с ними что-то делать. После этого комиссия банков снизилась, но она снизилась не намного, то есть был 4,5, стал 3. Да, то есть снижать надо до 0,75, это вот это минимум, после которого более-менее, как бы, и дальше надо снижать, потому что в мировой банковской сфере нету таких высоких комиссий. Ну, а что значит, вы берете процент или процент 1,7% за переброску денег с одного счета на другой? Ну, это как? Это куда? Это вообще ни в какие ворота не лезет. Это говорит о том, что банки просто жируют, у них сейчас золотая сфера. Вы почитайте блогеров, не наших, американских блогеров, которые посетили Россию. И они говорят, в России огромное количество рекламы банковских услуг. Да. Ни в одной стране мира рекламу банковских услуг никто не
0: смотришь
2: видит.
0: Смотришь телевизор и пять подряд отрасль. Можешь встретить. Да. Благодарим вас, Николай Вячеславович. У нас время эфирное ограничено. Николай Солобута, эксперт по финансовому рынку, был с нами на прямой связи.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: Приближается День Учителя, а это значит, что те, кто еще не задумался о подарке педагогу с профессиональным праздником, самое время это сделать. Насколько я помню, он уже завтра осуществляется, поэтому есть еще время для тех, кто ожидает. Значит, и у коллег из «Известий» вышла статья «Кто что дарит», и наряду с этим в Общественной палате предложили увеличить лимит стоимости с точки зрения законов на подарки ко Дню Учителя. Разбираемся в этой теме с председателем Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Начну с второй части. Нужно ли увеличивать лимит? Потому что нормальный букет за 3000 рублей уже, вот как пишут, не купишь.
4: Да, на самом деле вот эта инициатива Общественной палаты, ну, точнее, Владислава Гриба, она очень, скажем, справедлива. Почему? Потому что это ограничение в 3000 рублей у нас появилось в 2008 году. Да, мы понимаем с вами, что с того прошло почти 20 лет, и если посмотреть динамику цен, ну, там, по разным оценкам, цены выросли в 2,5-5 раз, да, и, конечно, вот эти 3000 рублей сегодняшним днем, ну, фактически более чем символичны, и тот же букет, ну, порой стоит дороже, и получается, что уже, покупая букет там за 3500-4, человек выходит за эти пределы, ну, и в этом смысле... Я считаю, что вполне разумное предложение, но не так давно было подобная инициатива, и правительство ее не поддержало. Не знаю, как в этот раз, но повторяю.
1: А может,
4: считаю,
1: извините, что прямо, может, к МРОТу привязать, чтобы все время пересматривать?
4: У нас к МРОТу так давно уже ничего не привязывается. Ну, да, какая-то должна быть либо индексация, либо привязка к какой-то позиции, которая индексирует. Я согласен, потому что у нас какие-то штрафы забыли, привязаны к этим позициям. Вот мы тоже на них обращаем сейчас внимание, потому что там также 15, а то и 20 лет назад они введены, многие из них, да, и уже сегодня они не решают ту задачу, которая поставлена. А тут фактически вообще получается, понимаете, парадокс, что если человек нарушает, он превышает эту сумму, он вообще чуть не преступление совершает. Поэтому стоит этот вопрос как-то изучить, и, ну, я бы его пересмотрел.
0: Да, подарки не должны быть взяткой за хорошее отношение и прочее, но они, их не, и самое главное, их не должны заставлять, потому что я тут почитал тоже комментарии. Люди почему-то считают, что если это примут, то тогда, мол, обяжут их дороже дарить подарки в таком случае.
4: Ну, слушай, ну кто кому, это уже, конечно, из области фантазии такой бурной, ну кто кому может заставить? У нас, понятно, какие-то праздники есть символичные, когда родители скидываются. Кстати, вы знаете, парадокс-то в чем? Что когда родители скидываются, дарят один общий подарок, он не должен превышать 3000 рублей. А если каждый по отдельности дарит, то, соответственно, каждый по отдельности не должен превышать 3000 рублей.
0: Да, парадокс весьма существенный, особенно учитывая классы по 30 человек, то суммы там совсем разные. У нас меньше минутки остается. С вашей точки зрения, оптимальный подарок вот в 2026 году для учителя, например, если в начальной школе, он какой будет?
4: Он должен быть символичным, но с душой, и желательно, конечно, в той области, которая человеку нужна, учителю. Там, не знаю, если дарит сертификат, то это должен быть сертификат туда, где он с удовольствием воспользуется, а не потому, что родителям так показалось, будет хорошо.
0: То есть в этом вопросе, да, не нужно увлекаться, скажем так. Благодарим вас, Алексей Владимирович. Алексей Койтов, председатель Союза потребителей Российской Федерации, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Опять же, приближается День Учителя, поэтому еще раз напомним всем, кто захочет, никого не принуждаем, но если захотите, что-нибудь символическое, недорогое, учителю можно и нужно дарить. Михаил Алимов, Алексей Осин, в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей, продолжим эфир.

0: Страна героев. Сергей Ярышев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярышев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярышев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярышеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярышеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 4 часа дня, в Уфе 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно о количестве атак ВСУ на медиков с начала года. Курьера, похитившего у пенсионеров крупную сумму денег в Новокузнецке, задержали. Минпросвещение России не планирует отменять обучающий компонент в работе детских садов. Далее подробности. Ответ на эскалацию Киева пока единственный способ достижения интересов России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что пока невозможно мирное урегулирование. Россия будет воевать наотмашь. В свою очередь, ранее на пленарной сессии 13-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин отметил, что эскалация боевых действий и санкций не новая практика. Она применялась во многих конфликтах, но она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следуют ответы других, спираль все больше закручивается, а разрушительные последствия растут, предупредил Путин. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в поселке Маслово-Пристань Шебекинского округа дрон нанес удар по грузовому автомобилю. В результате мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Транспорт сгорел. Также отмечается, что повреждения зафиксированы в Белгороде, в нескольких селах, а также в Рокитянском округе на участке автодороги Ракитная Бобрава. Каждая атака ВСУ на медиков, нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, с начала года от атак боевиков пострадало уже более 100 медицинских сотрудников. Ранее в воскресенье глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ на автомобиль скорой помощи и ранении водителя. 16-летнего курьера, забравшего у пенсионеров в Новокузнецке 3,5 миллиона рублей, задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД. Полицейские выяснили, что потерпевший позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что она и ее супруг подозреваются в переводе денег террористическому государству. Собеседник убедил пенсионерку передать накопление для проверки. Поверив звонившему, женщина отдала деньги неизвестному. Предварительно установлено, что несовершеннолетний получил предложение незаконного заработка в одном из мессенджеров. Минпросвещение России не планирует отменять обучающий компонент в новом стандарте работы детских садов. Дошкольники будут учиться в естественной для них форме игры, сообщила доцент кафедры психологии, развития и образования университета имени Герцена Наталья Сомова. Она отметила, что ведущая деятельность дошкольника – это игра. В ней он познает законы окружающего мира, учится общаться и развивает процессы саморегуляции. Ранее в сентябре глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Пока это все новости в данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 16:04 в Москве. Информационный эфир на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В ближайшие полчаса будем говорить об экономике. С нашей студией на связи Илья Пестов, независимый аналитик, автор экономического телеграм-канала «Грокс». Илья, здравствуйте.
4: Михаил, Алексей, здравствуйте.
2: Давайте начнем с Севморпути. Тут Financial Times сообщает, что в сентябре прям очень сильно ускорился товарооборот через него, аж 133 рейса на 46% больше, чем в августе. Причем, что я так понимаю, что летний сезон, он, как правило, самый выдающийся по грузопотоку в силу факторов климатических. Почему сентябрь вдруг его обогнал?
4: Но это конец сезона, то есть сезон открывается с мая по сентябрь. И да, в этом году сразу несколько крупных китайских переводчиков решили перестроить свою логистику через СМП, Северный морской путь. И сейчас, буквально, кстати, по-моему, вчера была новость о том, что перевозки по этому маршруту они заканчивают, и это запланированное решение в связи с окончанием сезона. Но трафик через СМП постоянно растет, все больше логистических компаний заинтересованы в нем. Самое главное, что развивается инфраструктура вся, а это огромный проект, огромная задача. Недаром президент об этом часто говорит, о необходимости развития СМП. Это такая стройка века.
2: А СМП – это еще и выгодный альтернативный маршрут не столько с точки зрения географии, столько с точки зрения рисков. Вот Армуз, Баб-эль-Мандеб сейчас в силу геополитики не очень-то безопасны, но все рано или поздно закончится и ближневосточная эскапада, победы одной или другой страны, или же там хрупким миром. Но вот этот фактор, который толкает буквально перевозчиков к Севморпути, он не вечен. А вот что будет после? Он также продолжит развитие?
4: Да, конечно. И я бы тут сказал о том, что ситуация с Армузским проливом не так уж сильно и влияет на СМП, ну, потому что то выход нефти из Персидского залива, а про СМП это в основном трафик из Китая в Европу преимущественно. И Баб-эль-Мандебский пролив, поскольку он выходит к Суэцу, это да, это сильно будет сокращать маршрут для Индии там, или Китая, или товаров, которые идут в Индию или Китай. Но после того, как все нормализируется в арабских странах, интерес к СМП неизбежен, и он будет только расти.
3: Такой еще момент, говорят специалисты, что вот эти вот рейсы, которые сейчас проходят, летний сезон, они безледокольные, то есть корабли сами справляются, да, вот эти контейнеровозы. Mm-hmm. А можно ли нарастить грузопоток с помощью наших ледоколов, которые у нас есть? В другие, скажем, в ноябре где-нибудь, не знаю, там, в январе.
4: Я не эксперт, но насколько я понимаю, тут нельзя так, знаете, прорубить тропинку ледоколом атомным, и чтобы потом все по нему ходили. Тут скорее речь идет о том, что, чтобы СМП работал круглогодично, нужна трансформация всего флота. И то есть, чтобы, например, те же китайские логистические компании производили суда, которые способны ходить по льду. Это как я понимаю, но в плане морского дела я не совсем эксперт, хотя отец у меня моряк.
2: Да, то есть это такой тоже сложный вопрос, потому что и тоже аудитория интересуется, там всего, по-моему, 8 рейсов за месяц, я где-то видел цифру, которая проходит средняя, да, китайские, и как будто бы в общих масштабах это не так много, нарастить бы.
3: Там почти под миллиард 800 миллионов долларов все-таки худо-бедно. Не так и мало. Нет, а я тоже не имел в виду, знаете, там во льду тропинку, да, я имел в виду, идет ледокол,
2: сопровождение,
3: за ним идет караван кораблей, также можно, наверное, но если действительно это не в нашей
4: вопрос экономической рациональности, и я не знаю, как там вся экономика устроена, но вообще, да, не просто же так у нас развивают атомные ледоколы, и нам Северный морской путь нужен, хотя бы, например, чтобы грузы из Ямала, СПГ, то есть нажиженный природный газ, доходил до адресата. Ну и то, что сейчас Роснефть развивает Восток-Ойл, это огромный проект. И оттуда тоже вся нефть будет экспортироваться. И мы сами, в первую очередь, для себя в своих внутренних целях заинтересованы, чтобы СМП работал круглогодично. И тут, знаете, тут будет такой симбиоз. То есть, чем лучше инфраструктура будет, это выгодно для экспорта наших энергетических ресурсов. И развивая инфраструктуру и прокладывая маршрут, все больше будет вовлекаться зарубежных компаний к СМП.
2: Да, и все больше мы будем улучшать условия в тех городах, в тех портах, где эта инфраструктура будет расти. Там и рабочие места, там и новые высокие зарплаты, там и приток перспективных кадров. Это все очень взаимосвязанный процесс.
4: Безусловно.
2: Тогда давайте к госдолгу США. Это тема, которая

0: экономикой, о чем говорит наращивание долга?
1: Долг дорожает. Ставки по казначейским облигациям американским, трежерис, там, десятилетние, они уже, доходность у них свыше 5%. И растет обслуживание этого долга. То есть, да, вот этот тезис про американский долг, это уже как такой, знаете, наверное, мем. Но об этом говорят, наверное, с нулевых годов, что вот, посмотрите на американский долг. Но да, нужно понимать, что у Америки был огромный, чуть ли не бесконечный запас прочности, и он значительно подостяк в период финансового кризиса 2007 года, который был вызван пузырем в ипотеках, и потом ковид, то есть вот эта накачка монетарная, потому что тогда напечатали около триллионов долларов, и вот этими двумя действиями Америка очень сильно истощила свой запас прочности. И теперь, а долг, тем не менее, продолжает расти, и стоимость обслуживания уже, по-моему, превышает
2: триллион, да, там почти этот бюджет на оборону. Триллион 200, что ли, миллионов, миллиардов,
1: да,
2: прошу прощения.
1: Триллион 200. Это, напомню, проценты по долгу в год. И поскольку они заимствуют все больше, спрос на американские облигации падает, ставки из-за этого растут, и каждый процент дополнительного в обслуживании долга, он добавляет, ну, порядка там 200 или 300 миллиардов долговой нагрузки. То есть если долг будет продолжать расти, и проценты по нему также будут подниматься, средние взвешенные ставки увеличиваться, ну, вообще очень вероятно, что там через год Америка будет уже платить процентов под 1,5 триллиона. И, конечно, ну, это огромные деньги. Мы понимаем, что и американская экономика большая, но 1,5 триллиона – это уже чуть ли не непосильное бремя. И как... и самое-то главное, то, что в Америке уже внушительный дефицит бюджета, он порядка там 2 триллионов, и свои дыры, так скажем, кассовые разрывы, они закрывают увеличением этого долга, и долг дорожает. И тут такая вот тоже, как это часто пугают, спиралью, закручивающейся и усложняющей экономические ситуации для США, но оно происходит. Мы это сами все наблюдаем.
2: Вот еще, знаете, такой вопрос. Летом, в конце лета написали о том, что долг начал снижаться, но потом опять стал расти. Вот это что за явление? И может ли оно иметь характер тренда? Или это такой эпизод просто?
1: Это был эпизод, это была интервенция так называемая Скотта Бессента, министра финансов США. Он специально как бы выкупил часть долга, чтобы немножко остудить температуру, ну, чтобы сбить рост процентных ставок и как это занизить темпы скорости увеличения стоимости долга. Вот. Но тут еще интересно на этом фоне буквально вчерашнее заявление Трампа, как он сказал о том, что если республиканская партия займет большинство в Конгрессе, то тогда всем совершеннолетним американцам я выдам по 5 тысяч долларов. Я прикинул, это тоже больше триллиона долларов в общей сложности будет. Тоже вот что, это опять будет эмиссия доллара, то есть опять печатать начнут, или опять это на пропорциональную сумму увеличат долг? В общем, непонятно, как это будет реализовано и будет ли реализовано. Но если Трамп сделает, как говорит, но это, опять же, очень сильно вляжет на долговую нагрузку США.
0: А зачем ему это делать, если места в Конгрессе уже будут распределены, а он дальше на выборы не пойдет? Вот это тоже вопрос.
1: Ну, он очень честно сам об этом сказал, о том, что если победят демократы, то, скорее всего, мне объявят импичмент. Откровенность впечатляет.
2: Ну, попытаются, по крайней мере, получится или нет.
0: Да, тоже такое может быть несколько...
1: Покупают...
0: Несколько наивный вопрос задам. Вот в представлении такого рядового человека Америка – это государство, которое вот просто путем эмиссии, то есть напечатав долларов, может закрыть все свои финансовые проблемы, а они потом еще на другие страны лягут. Вот что им помешает или не помешает сделать то же самое, когда долг вот будет продолжать расти и таким образом последствия гасить?
1: Ну да, это... в первую очередь приведет к обесцениванию валюты, но и Америка тут находится.

0: в уникальном хорошем положении, потому что если будет падать ценность, девальвироваться доллар, то Америка имеет способность размазывать инфляцию свою по всему миру, ну, потому что доллар — это главная мировая валюта. Но после всех событий с 22 года, когда санкции все эти появились, заморозки вкладов, сейчас же многие центральные банки сокращают долларовую позицию. И вообще на мировом рынке растет юань и другие валюты. Мы перешли в нацвалюты. И тоже, если бы там 10-15 лет назад, когда США проводили эмиссию, это было таким проинфляционным импульсом, но незначительным. Сейчас последствия будут совершенно иные.
1: Да. При этом Скотт Бессон также уверяет, что пока недостатков желающих приобрести кусочек американского госдолга у них нет, то есть актуальности это не теряет. Ну, посмотрим, как в дальнейшем будет развиваться. Теперь давайте поговорим немного о нашей внутренней экономике. Тут есть дискуссионная достаточно инициатива от Федеральной налоговой службы, против которой, я так понимаю, уже один из наших маркетплейсов выступил, ПВЗ. Теперь будут облагаться налогом на имущество, исходя из кадастровой стоимости, если будут приняты поправки в налоговый кодекс. Почему для маркетплейсов станет дороже обслуживание, за счет чего, в принципе, вот это изменение планируют внедрить?
0: Но, насколько я понимаю, сейчас ПВЗ вообще не платят какой-либо налог за недвижимость. И это несправедливо. Вообще, столь стремительный рост маркетплейсов привел к ряду, я бы сказал, законодательных погрешностей. И вот, но это же несправедливые конкурентные условия, когда один предприниматель платит налог на недвижимость, другой не платит. И ПВЗ — это, конечно, как часть экосистемы, маркетплейс, он в роли тут посредника выступает, но это позволяло маркетплейсам сохранять очень, более привлекательные цены на свои товары.
2: Извините, я вас прерываю, речь идет, я не знаю, может быть, они арендуют у какого-то владельца. Тогда владелец, получается, должен платить? Или государство хочет, чтобы и владелец, который сдает, и маркетплейс, или нет?
0: Нет, тогда будет платить владелец, если здание не в собственности владельца ПВЗ. Но тогда увеличится арендная ставка, тогда для ПВЗ будет уже не сходиться экономика. И они будут, наверное, настаивать на большей комиссии, или маркетплейсы сами сократят для них комиссии, чтобы сохранить уровень рентабельности для ПВЗ в случае, когда им придется платить налог на недвижимость.
2: Идет только о тех ПВЗ, которые находятся в собственности маркетплейсов. Или как? Потому что нет, непонятно. Они говорят...
0: По-моему, для всех.
1: Тогда не снизится ли число желающих, которые помещения будут маркетплейсам предоставлять в таком случае?
0: Снизится, и тут будет вопрос о том, что маркетплейсам придется пересматривать свою внутреннюю экономику. Ну, потому что у них сейчас все сходится из одних цифр, но если ПВЗшкам придется платить налог на недвижимость, экономика уже меняется. И в конечном счете это будет перекладываться на цены товаров.
2: Это факт, это всегда так. Тут ничего не придумаешь.
0: Знаете, тут еще, наверное, более такое важное событие для маркетплейсов произошло. Это то, что маркетплейсы обязали платить НДС за импортируемый товар. И тоже, как потребитель, конечно, я недоволен этим, потому что многие товары подорожают, но это же справедливо. Китайская какая-нибудь компания импортирует электронику. Поскольку это китайская, а не российская, они не платят НДС. А маркетплейс, поскольку не продает, является лишь посредником, то он тоже не платит НДС. Вот и получается, что мы собственный бизнес загоняем в менее выгодные условия, чем иностранный. Потому что отечественный импортер, он когда импортирует, все эти таможенные пошлины платит и потом платит НДС, а такая, законодательная проволочка позволяла иностранным продавцам через наши маркетплейсы реализовывать товары без НДС. И ну, поэтому... Вот...
2: Нет, это понятно. А вот смотрите, что пишут. Сейчас вот это вот как раз по кадастровой стоимости налог на имущество платит, например, объекты общественного питания, то есть рестораны, да, какие-нибудь кафе, бытового обслуживания, ну, прачечное, условно говоря. То есть прачечное платит, а почему-то ПВЗ не должен платить. Это как? Так же несправедливо. Тут я согласен.
0: Вот, я как раз и думаю, что это такой новый тип бизнеса, и он просто не был прописан ну, в этих всех классификаторах. И поэтому, да, ну, как... Ну, я не знаю, на самом деле, как выглядят все эти коды и типы, я не эксперт на рынке недвижимости, но вот так вот было почему-то.
1: Да, у нас зачастую, не знаю, хорошо это или плохо, но пока у нас законопроекты подстраиваются под реальность, а не наоборот.
2: Ну, это... так новая реальность же возникает, да. Понимаешь, конечно, она требует законодательного описания, и это происходит, по-моему, нормальный процесс. Другое дело, что вот как бы вы оценили, интересно было бы на эту тему поговорить, получается, что государство, и я наблюдаю за этим в течение всего этого года, оно ищет какие-то несырьевые доходы. Значит, то технологический сбор, то еще утиль сбор, да, то вот в этом году, между прочим, я не знаю, как вы, мы получили существенно большие налоги. То есть стали, почему-то вроде с 25-го года увеличили, прогрессивную шкалу ввели, а только с этого года россияне там несколько десятков тысяч рублей должны будут заплатить к 1 декабря. Вот это что, знакомы ли, знаете ли вы, что это такое, и почему так, и откуда это взялось?
0: Ну, про прогрессивную шкалу знаю, а про вот эти дополнительные...
2: Ну, вот до этого не было, и я так со своими товарищами общался, у многих знакомых такая ситуация есть. Ну, ладно, надо будет обсудить как-нибудь это и в эфире в том числе, всех же интересно.
1: Да, потому что есть личная заинтересованность в этом. Эти темы всегда интересны. У нас есть темы, связанные с общей экономикой. Заявление вице-премьера Александра Новака, который на правительственном части Совета Федерации рассказал, чем государство будет в рамках экономической политики заниматься. И среди рисков, которые он перечислял для нашей экономики, была регионализация торговли. Это значит в том плане, что общемировой, когда трансграничная торговля несколько снизится, или речь все-таки о внутрироссийских каких-то процессах?
0: Это, я думаю, про региональные процессы. И ну, у нас вообще, да даже взять тот же туризм, ну, насколько он вырос с 2022 года. И это же тоже переливание денег из одного региона в другой. И то, что мы делаем акцент на несырьевой экономике, это хорошо и правильно. Ну и результат мы уже все видим. Сколько было слухов и разговоров о том, что о, страна бензоколонка, сидим на нефтяной игле. Но по результатам, по-моему, 2025 года доля нефтегазовых доходов в бюджете, она что-то около 25% составляет. Uh-huh. А 75% это не нефтегазовые доходы. То есть, ну, уже просто неправильно называть Россию страной бензоколонкой.
1: Да, это одна из частей. И помимо рисков, которые озвучил также господин Новак, у нас есть еще и задача, поставленная президентом Российской Федерации, связанная с новым инвестиционным циклом. Вот у нас пока сложилась ситуация, что на банковских вкладах накоплено большое количество денежной массы, которая приносит, во-первых, прибыль вкладчикам и еще на банковские дела работает. А в случае с инвестициями у нас, по-моему, в последние месяцы некое падение наблюдалось. Вот когда одно плюс другое, не получится ли за счет этих вкладов, которые не директивно, само собой, но если мы там направим эти деньги на развитие как раз инвестиций?
0: Надо сделать акцент на том, что не директивно, потому что любые разговоры о вкладах, они очень сильно тревожат россиян. Если не изменяет память, с Алексеем мы года два назад обсуждали тему заморозки вкладов.
2: Да, вот, было дело.
0: Смотрите, ничто не заморозили, это я для слушателей говорю, и заморозки никакой не будет. И то, что ну, планируют как-то перенаправить деньги с депозитов в экономику и в инвестиции, ну, это правильно, но пока рыночная ситуация не...
2: Извините, ради бога, что вот это опять болевая такая точка, у нас две минутки еще осталось, но ведь мы несем деньги в банк, а банк-то куда их должен девать? Он их должен направлять в экономику и зарабатывать. По-моему, тут связь прямая. А вот давайте разбираться, почему банки наши деньги не отправляют в экономику. Причем тут наши вклады? У него вообще же сумма есть, которую он получает от предприятий, от частных лиц. Вот, наверное, высокая ставка ведь, правильно?
0: Ну, конечно.
2: Так, а тогда Новак о чем говорит? Ставка, ну, снижайте ставку и все. И тогда у вас деньги потекут в экономику. Или как?
0: А тут пока инфляция, дефицит рабочих рук. У нас рекордно низкая безработица. И если пока мы начнем строить... Ну, во-первых, банк он не может направить эти деньги, например, на строительство какого-нибудь завода. Потому что ну, бизнес банков – это риск-менеджмент, и банк должен думать о рисках, чтобы депозиты были в безопасности. И ему нужны какие-то беспроигрышные инструменты с минимальным риском. Но да, сейчас, конечно, ставка и инвестиционный цикл, он у нас, наверное, подужмется, но в экономике все всегда циклично.
1: Да, в экономике все циклично, и пока мы очень зависим от того, что происходит не только в экономике, это просто такое время, в котором мы все живем. Благодарим вас, Илья, за беседу. Илья Пестов, независимый аналитик автор экономического телеграм-канала «Грокс», был на связи со студией «Радио Спутник». Михаил Аримов, Алексей Осин для вас работали. Сейчас рубрика «Выпуск новостей», а затем коллеги продолжат эфир. Не переключайтесь, будет интересно.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ, сообщила Минобороны. Помимо этого, нанесено поражение складам военного имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг позицию той части граждан, которые выражают недовольство тем, что Германия продолжает оказывать помощь Украине. Он отметил, что видит опросы, слышит мнения, относится к ним серьезно, но не разделяет их. Об этом политик заявил в ходе воскресного визита в Киев, комментируя критику поддержки Украины в немецком обществе. Слова Мерца приводит агентство DPA. Правительство Германии заложило в федеральный бюджет на этот год рекордные 11 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В 2028-2029 годах планируется выделять из госказны на поддержку Киева как минимум еще по 8 миллиардов евро. Судебные приставы наложили арест на средства организатора концерта Kanye West в России, агентство Say Agency, в пределах 115 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов. Там также следует, что исполнительное производство было возбуждено по исполнительному листу, выданному Октябрьским районным судом Самары. Напомню, в середине августа Say Agency сообщала, что американский рэпер Kanye West даст 2 концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера. Поэтому мероприятие не может состояться на арене. Британия выдает нелегалам с лодок бесплатные хиджабы за счет налогоплательщиков. По данным The Mail on Sunday, с января по июнь мигрантам, которые нелегально прибывают в страну на лодках через Ла-Манш, выдали почти 1000 мусульманских головных платков, в среднем по 162 штуки в месяц. В МВД Британии объяснили, что правила содержания в центрах временного размещения обязывают ведомство обеспечивать людей базовой одеждой, в том числе предметами, необходимыми по культурным и религиозным причинам. Новость вызвала резкую критику. Многие работающие британцы возмущены тем, что деньги из их карманов уходят на оплату религиозной одежды людям, которые незаконно проникли в страну. Видео нелегального проникновения мигрантов в страну можно посмотреть в Макс-канале «Радио «Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. С точки зрения культуры. С Даниилом Крамером.
2: Приветствую всех наших уважаемых слушателей и зрителей. С вами снова программа «С точки зрения культуры». С вами снова я, пианист Даниил Крамер. И сегодня я с вами реально как пианист. Потому что сегодня у нас будет тема чисто музыкальная. Как я уже не раз говорил в наших программах, я очень люблю принцип, один из принципов истинного искусства – это принцип непредсказуемости. Этим, кстати, на мой взгляд, искусство отличается от того, что можно назвать, ну, почти искусством или искусством широкого потребления. Там как раз используется принцип предсказуемости. А я люблю принцип контраста и непредсказуемости. И поэтому иногда, как вы уже поняли, наши передачи имеют философскую направленность, социальную направленность, культурно-философскую направленность. А сегодня мы будем говорить о музыке. И сегодня я буду рассказывать вам, а как мы импровизируем. При этом я оставлю за кадром некоторые вещи, например, я оставлю за кадром словарь. Видите, вот я сейчас разговариваю с вами не по бумажке, то есть я импровизирую. И это обусловлено тем, что я читал книги, у меня есть приличный словесный багаж, а у музыкантов должен быть слуховой багаж, мы это так называем. У меня есть знания, у музыкантов тоже много разных знаний, и, используя все это, я начинаю импровизировать. Причем, знаете, музыканты, которые со мной играют, не дадут мне солгать. Очень часто, когда я выхожу на сцену, и я кладу руки на рояль, и, честно говоря, я понятия не имею, что они сыграют. Но вот я положил руки на рояль, я начинаю, и сегодня я буду рассказывать вам не о словарях, не о фразеологии, не о ладах, не о гармонии. Я буду рассказывать вам о методе, о различных методах, причем я даже сотую часть этих методов сегодня не озвучу, но кое-что я вам покажу. Итак, я кладу руки на рояль и беру ноту, скажем, ноту до. Вот я ее взял. И сразу у меня вопрос. Я слушаю зал, я слушаю свою публику, и у меня есть много способов, что делать с этой нотой. Например, один из способов – это подставить под нее разные гармонии. Вот смотрите, это нота до. Я беру одну и ту же ноту. Еще беру эту ноту.

Итак, я взял одну единственную ноту, я подставил под нее несколько гармоний. Дома я сидел и пытался тоже это делать, поэтому я уже умею. Все, что мы импровизируем, основывается на наших знаниях, а также на наших тренировках. И очень часто, когда мы кладем руки на рояль, ну, в самом случае, я когда кладу, я использую принцип, который используют также спортсмены. У спортсменов он гласит «доверяй своему телу», а мой принцип гласит «доверяй своим рукам». Итак, предположим, я выбрал способ заполнения гармоний, но дальше мне надо что-то делать с этой мелодией. И у меня сразу есть несколько способов, что мне делать с этой нотой. Я могу пойти наверх, я могу пойти вниз, я могу сделать скачок, я могу это вверх, я могу сделать скачок вниз, а я могу использовать все эти методы вместе. Например, я пошел вниз, теперь я пошел наверх, а теперь я сделал скачок вниз. И у меня прям мелодия получилась. Я могу ее сделать в другой тональности. Я могу ее сделать в другой тональности, оставив ее. Как видите, я использовал один и тот же прием, но опять подставил под него разные гармонии, то есть я использовал уже два метода. Один, который я вам показал, подставку гармоний под одну и ту же ноту. Но в данном случае я могу также превратить эту ноту в некий ритмический прием. В джазовой музыке есть такой термин «риф», пишется с двумя «ф». Это когда мы используем из нескольких или из двух, из трех, из четырех нот характерный какой-то ритм, скорее даже характерный, и мы начинаем его повторять. И таким образом получается метод, который называется риф. Он, например, успешно используется Дюком Эллингтоном, который именно этим приемом создал знаменитый блюз, который называется C-Jam Blues. Там всего две ноты, но они имеют очень характерный ритм. И вот теперь он повторяется.

Это называется риф. И вот вам как раз то, как создано было это ядро, всего лишь из двух нот. Скачок, и он был использован вместе с характерным ритмом. Таким образом, я могу взять свою мелодию и придать ей какой-нибудь характерный ритм. Например, я брал один раз вниз, второй раз вверх и скачок. Вот я могу. И у меня уже получается нечто в стиле латино, плюс я могу уже разрабатывать, потому что то, что я вам сыграл, называется создание ядра. Это метод создания ядра. И вот я могу это сделать, придав этому ритм. Скажем, прием обработки аккомпанемента, который называется бас плюс синкопа. Вот, посмотрите.

Как видите, я начал разрабатывать этот материал и превратил свой прием вниз-вверх. Я превратил его, придал ему еще один скачок и начал этот скачок использовать в тех тональностях, которые у меня в левой руке. В левой руке до, я использую до. Теперь у меня фа-мажор. И я могу использовать какую-либо ноту из гаммы фа-мажор. Итак, как видите, мы создали ядро. И теперь передо мной встает вопрос. Это я придал своему ядру веселый характер. Как я уже говорил, мы немножко поговорим об образе. Я придал ему веселый характер, придал ему ритмический характер. А ведь я могу то же самое ядро использовать, если я вижу, что у меня более лирическая атмосфера в зале, и я могу то же самое ядро использовать как лирику.

а могу использовать еще и заполняя, в данном случае я создаю как бы джазовую балладу, и я могу использовать это же ядро, заполняя простейшими пассажами. Смотрите. Что я сделал? Обыкновенное трезвучие. И завершил его таким же скачком. Вот оно. Я использую один и тот же прием, заполняя пространство. Прием заполнения пространства – это один из любимых балладных приемов. Вот смотрите, теперь я тот же самый прием покажу уже, скажем, в профессиональной джазовой теме. Я возьму тему «Мисти».

как видите, я просто простейшими гаммами, простейшими ладами заполняю пространство. А могу я эту ноту просто оставить на месте и придать ей бас, и подумать, пока я играю этот бас, та же самая нота до. Просто бас. Вот я возьму блюз, сделаю.

Я все время использую одну ноту. Но я придал ей ритм блюза, форму блюза и гармонию блюза. И уже дальше я могу на основе блюзового лада, а блюзовый лад, для тех, кто не знает, это обыкновенная минорная пентатоника плюс пятая пониженная ступень, звучит он так. Вот минорная пентатоника, до, ми, бемоль, фа, соль, си, бемоль, и я соль, бемоль добавляю туда и получаю пятую пониженную ступень. И теперь я, используя только эти даже ноты, буду на основе ноты до, которую я взял, и у меня на нее рука попала, я буду использовать внутри этого блюза, который я только что создал. Я беру эту самую ноту до.

пожалуйста, я использовал блюзовый лад и превратил эту ноту до уже в ядро блюза. Но если мне не нравится это сделать как блюз, я могу превратить эту ноту до в часть некой свинговой пьесы. А для этого я использую просто обыкновенный аккомпанемент трезвучиями в размере 4 четверти. Смотрите. Я возьму эту ноту. Что я сделал? Я взял ее как основу и предложил совершенно другое продолжение. Я предложил сделать из нее гамму с завершением. Вместо того, чтобы просто так закончить, я всего лишь использовал этот же метод, использовал в свое время, скажем, Моцарт. Он брал трезвучие и с помощью скачка и заполнения создавал ядро. Именно так возникла знаменитая его детская домажорная соната. Точно так же использован этот же прием в не менее знаменитой, а может и более маленькой ночной серенаде Моцарта. Это такое же трезвучие с таким же заполнением. И вот я взял и превратил это в гамму. Передо мной вопрос, что делать? У меня есть метод. Я могу пустить эту гамму в обратную сторону. И повторить.

это один из методов. Я использую гамму в данном случае, я из нее сделал тему. То есть, как импровизатор, я просто-напросто создаю из чего угодно ядро. Я могу создать ядро практически, будучи импровизатором, из чего угодно. Главное, как я это использую. Именно с этим, кстати, связаны проблемы многих музыкантов, которые, отыграв какую-либо тему, просто начинают играть навалом фраз, секвенций, пассажей. Причем, если это хороший по профессиональному уровню музыкант, то у него хорошие пассажи, у него хорошие секвенции, он правильно берет лады, он все это знает. Но есть одна проблема – нет смысла. То, что я вам сейчас показываю, это основано на классических принципах импровизатора, то есть логических принципов. Именно так наш с вами мозг воспринимает музыкальную информацию, уважаемые мои слушатели. Не просто так это происходит. Смотрите, вот возьмем, например, того же Моцарта. Ядро очень простое. Ля-мажорная соната. Вот это и все. Ядро. Он сразу его развивает. Но этого мало. Ему надо, чтобы ваш мозг принял эту информацию, и он продолжает. Завершает. Повторяем. Чтобы вы хорошенько запомнили эту мелодию. Продолжение другое. Но этого мало. Теперь мы развиваем ядро. Моцарт как развивает. Поскольку все было на основе трезвучия, он доводит это до совершенства. И снова, чтобы ваш мозг не забыл первоначальный материал. Казалось бы, все так просто, но именно эта простота и способ работы с людьми, которые должны либо запомнить материал, либо они просто воспримут как какой-то музыкальный навал. А вы знаете, ведь у нас с вами все то же самое. Я ведь могу, используя просто слова, с таким же выражением, с такой же интонацией, с таким же убедительным лицом сказать вам полную абракадабру на прекрасном русском языке. И я вам скажу, оно, конечно, ежели, хотя опять, однако, все-таки где-то, пожалуй, весьма и даже очень... Но не всегда, а только в пятницу вечером, и то, если слева. Посмотрите, у меня все те же слова, у меня та же интонация, у меня все очень правильно и убедительно, но только это абракадабра, это бессмыслица. И когда мы берем какую-то тему, тот же Сиджим Блюз, начинаем болтать.

казалось, все красиво. У меня все фразы эти правильные, я работаю с блюзом. Но разве я развил материал? Но разве я сделал так, чтобы мои слушатели хоть что-нибудь запомнили? А если я поступлю по-другому? А если я разовью сначала этот материал и опять играю эту же тему?

Так, я совершенно... Я использовал те же самые приемы, но только я все время вставлял некие точки, которые заставляют моего слушателя внимательнее обращать внимание на материал. Внимательнее обращать внимание, это у меня была тавтология, прошу за нее прощения, но тем не менее смысл тот же. Итак, когда мы импровизируем, и в этом одна из черт мастерства импровизатора, мы не забываем про логические точки. А еще мы не забываем про форму. И если мы... Это метод создания формы. Казалось бы, у нас есть форма, скажем, 32-такт, и у нас есть форма блюза, но этого мало. Форма должна быть также внутри импровизации. Причем эта форма касается и динамики, то есть там, где мы используем громче, тише. Это касается и агогики, то есть быстрее, медленнее. Это касается всего. Нужна форма и нужен контраст. Скажем, если я взял этот первый прием громко...

Я могу начать с длинной ноты. Контраст. Я использую тот же прием, который предложен мне был в первоначальном ядре, и превращаю его уже в начале своей импровизации. А могу использовать еще и динамический контраст. Начав громко и бравурно, я могу после этого опуститься в паузу и в тишину. Вот смотрите.

Итак, я использовал совершенно другой прием. Я использовал принцип контраста, причем и темпового, и мелодического, и динамического. То есть, начав громко, форте, я ушел в пространство и в тишину на пиано. Как видите, я пытаюсь показать вам громадную палитру методов, которые использует импровизатор. И так я положил ноты. И дальше мне нужно понять, самый главный вопрос для любого импровизатора, какой образ я создаю, какое настроение я создаю. У меня сидит публика. Я слушаю зал. Я слушаю его акустику. Я слушаю настроение. Вы знаете, меня очень часто спрашивают, а какую программу вы будете играть? Ой, и мне нужно обязательно говорить, что я буду играть. А ведь очень часто я выхожу на сцену, и я не знаю, буду ли я именно так играть, и буду ли я играть именно это, потому что другой зал, потому что другая акустика, другой инструмент и все другое. И мне нужно наоборот понять, а может быть я этот же блюз захочу сыграть очень медленно и очень лирично. –

0: Как видите, я создал совершенно другой блюз. А ведь тема одна и та же. Ядро одно и то же. Вот так выходит импровизатор, садится за рояль, если он действительно импровизатор. Ведь бывает еще и подготовленная импровизация. Об этом мы поговорим отдельно. Что такое и как мы готовим импровизацию, и импровизация ли это. Ну вот мы садимся за рояль, и первое, что мы решаем, а что мы хотим сегодня сказать? И это главный вопрос первых шагов любого музыканта на сцену. Так мы сегодня поговорили с вами немножко о методах импровизации, очень немножко. На этом я сегодня с вами прощаюсь, дорогие мои слушатели и зрители. С вами был Даниил Крамер. Услышимся.
1: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве, Ярославле 5 вечера, в Хабаровске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают наносить удары по украинским целям. Германия выделит Украине пакет финансовой поддержки. И сил суперинтеллекта. Далее подробности. Российские войска поразили в Киеве и Северный автотранспортный мост через Днепр. Он обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов, сообщили в Минобороны. В свою очередь, расчеты «Гвоздики» группировки «Восток» подняли воздух укрепления ВСУ, прикрывавшие подступы к передовым позициям противника в Запорожской области. В результате уничтожены опорные пункты, находившиеся на позициях «Живая сила», а также оборудование и средства связи, использовавшиеся для управления БПЛА. Жительница Брянской области пострадала при обстреле ВСУ поселка Белая Березка. Она госпитализирована, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Украинский дрон также атаковал здание школы в селе Суворово. Региона повреждена кровля, пострадавших нет. Обстановка на Запорожской АЭС и в городе спутники Энергодарья остается напряженной из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. При этом, по ее словам, персонал круглосуточно контролирует все параметры безопасности и обеспечивает работу необходимых систем. Германия выделит Украине пакет поддержки на сумму более миллиарда рублей. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. В пакет входит в том числе оружие, поддержка для энергетики. Также подписано соглашение по совместной борьбе с дронами. По словам главы киевского режима, общая стоимость этих договоренностей составила более 8 миллиардов долларов. Второй пилот, напавший на капитана самолета Fly Dubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив, мог отключить оба двигателя самолета во время инцидента, пишет итальянская Corriere della Sera. По данным издания, на одной из видеозаписей, снятой пассажирами, видно, как в салоне включается аварийное освещение. Это происходит, когда самолет теряет основной источник электропитания и переходит на питание от аккумуляторов. Напомню, в среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Президент США Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они призваны гарантировать, чтобы США продолжали лидировать в мире в разработке сверхинтеллекта, написал американский президент в своей соцсети. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Российские гимнасты взяли золото в синхронных прыжках среди мужчин на этапе Кубка мира в Италии. Гурила Пантелеева и Дмитрия Нартова 53 балла. На втором месте американцы, следом идут азербайджанцы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В 17.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин, а также с нами в студии журналист, блогер Павел Онищенко. Павел, Алексей, всем здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
3: Начнем мы разговор с внезапной поездки Мерца в Киев. Приехал немецкий канцлер не один, а вместе с главами оборонных компаний. Обещали денег, обещали оружие. И его визит уже со всех сторон, мне кажется, все, кто мог, его раскритиковали, начиная от наших политиков и заканчивая немецкой же оппозицией. Я тоже, в свою очередь, задумался, на что рассчитывает Мерц, когда в сложное для себя время, об этом его антирейтинги свидетельствуют, приезжает в Киев. Да.
5: Ну, интересный визит. Я считаю, что политическим рейтингам этот визит не поможет, а наоборот еще усугубит дела. Внутри Германии мы видим, что ОДГ набирает, и Мерц просто как пассажир «Титаника». Уже музыка играет, у него выхода другого нет. Как продолжать свою русофобскую политику, совершенно агрессивную? Сегодня он якобы пообещал Зеленскому выделить миллиард долларов на совместное производство дронов-перехватчиков и 350 миллионов евро на программы, связанные с энергетикой украинской. И это как раз совпало с сегодняшним очередным прилетом по одному из мостов, северному через Днепр. Я так понимаю, мы дальше будем про мосты еще с вами беседовать. Значит, Зеленский показывал ему...
4: Про денежки тоже поговорим
5: про
4: сейчас.
5: Про денежки тоже, да. Если бы не деньги, я думаю, визита бы не было. Зеленскому он там без денег и не нужен. Вот. В общем, он жертва своей риторики. И, думаю, ему осталось недолго руководить Германией. И просто он делает все, что может, продолжая свою воинственную риторику.
3: Вот
4: Кирилл Дмитриев назвал его канцлером Украины, но мы вот с Мишей обсуждали ситуацию. Честно говоря, я не знаю, вот украинцы же это тоже читают. Вот он вот что сказал, цитата: «Если Россию не остановить, то рано или поздно ее военная машина обернется против нас». Это Мерс говорит, да? То есть против немцев. Это значит, что он украинцам говорит: «Ребята, остановите русскую военную машину с собой». Но они же это тоже читают. Почему никакой реакции в обществе нет? Воюйте за нас, умирайте за нас. Еще Зеленский ходит гордо и говорит: мы защищаем Европу. Вы же стачиваете себя ради других людей.
5: Реакция, вы знаете, на Украине она есть, только в основном на кухнях. Люди боятся, если вы не знаете, я напомню, 3 октября был... митинг в Киеве, неделю его готовили с требованием заключить мир с Россией. Одного из лидеров, который призывал выйти людей на Майдан, его арестовали. Его поддержал другой человек, второго человека тоже арестовали. И в Киеве мы видели буквально человек 20, я так понимаю, это были, скорее всего, родственники.
4: В основном женщины, кстати.
5: Женщины, да, это были родственники или погибших ВСУшников, или пропавших без вести. Им уже ничего не страшно, у них как бы Зеленский отнял самое святое родственников, поэтому они и не побоялись выйти. Но, наблюдая за соцсетями украинскими, я могу сделать вывод, что хоть их было и немного, этих людей, но в обществе люди на кухнях, в социальных сетях... мирные такие инициативы поддерживают. На самом деле, просто, к сожалению, сейчас у Зеленского есть миллион вооруженных головорезов в рядах СБУ, полиции,
4: ТЦК.
5: ТЦК, да, и люди просто запуганы и не могут позволить себе выйти. Если бы кто-нибудь прогарантировал людям, что их не будут задерживать, не будут привлекать ТЦКшники на фронт и удерживать в импровизированных тюрьмах, я думаю, мы бы увидели не то чтобы Майдан, а очень быстрое свержение действующего режима.
4: Смотрите, вот теперь про денежки, да? Зеленский говорит: мне не хватает до конца года 27 миллиардов долларов, или там евро, не суть важно. Вот. Сейчас выступает, говорит: мы тут посоветовались, да, и теперь до конца года денег хватит. ЕС говорит: нехватки нет. Значит, тот 27 ему не хватало, то, значит, ему что-то сказали, и вдруг стало хватать. Это что за история замечательная?
5: История вполне очевидна. Мы наблюдали, что в последний месяц министр финансов Марченко разгонял зраду. Он во всеуслышание отрубил о том, что не хватает денег, что они не могут принять бюджет. Кто не в курсе, Украина должна до 31 декабря принять бюджет на следующий год. И, соответственно, я не знаю, делал он это сам или по просьбе Зеленского, ажиотаж создавал вокруг того, что нет денег. Но мы знаем Зеленского, он очень жадный человек, и даже если он и понимает, что денег им будет хватать, он все равно будет просить их дальше. То есть там у него абсолютно безлимитное желание просить, требовать. А потом, я так понимаю, ему кто-то из Европы позвонил и сказали: Володя, ну и хватит тебе этого.
4: Ты
5: и
4: так... Имей совесть.
5: Имей совесть, мы понимаем, что
6: у тебя... самих не хватает.
5: Да, у тебя аппетиты хорошие, у тебя уже, в принципе, пенсия не за горами, если он останется в живых или на свободе. Поэтому успокойся, пока хватит этих тебе денег.
6: Да, и в контексте выделения средств и не только, очень важный вопрос, насколько хватит действительно тех денег, учитывая последнее заявление нашего Министерства обороны, согласно которому мы в ответ на угрозы нашим НПЗ будем наращивать удары по украинской территории. Вот интересно, входят ли в бюджетные средства ремонт, восстановление, разбор завалов всего того, что будет уничтожено?
5: Вы знаете, вот наблюдая за тем, что происходит сейчас в Киеве, как комментирует ситуацию Кличко, как Зеленский Кличко обвиняет в том, что он не может оборонять город, Кличко, соответственно, обвиняет Зеленского в чем-то.

0: все более-менее работало, метро ходило по графику, все равно на мостах были большие пробки. Не меньше, чем в Москве, а зачастую даже бывало и больше. Люди находились в автомобилях по несколько часов, поэтому для Киева это шок. Потому что даже вот незначительное перекрытие одного моста Южного обернулось для киевлян коллапсом. Я уже не говорю про то, что трафик военной помощи остановился. Южный мост, он выходит на трассу, которая ведет непосредственно на Полтаву, на Харьков, развилка в сторону ДНР. И поэтому это очень важная логистическая сеть. И мы предполагали, что после Южного моста последуют и другие прилеты по другим мостам. И действительно уже второй день начало прилетать по Северному мосту. Северный мост... Он был ранее Московский, назывался Московский. В 2018, по-моему, году его переименовали еще при Порошенко, ну, потому что Московский мост не может быть в Киеве.
1: Гостиница «Украина» и киевское метро может быть в Москве, да. Наоборот, никак.
2: Да, вот только котлету в Госдуме подкачало в последнее время. Порошенко – террорист-экстремист. Сразу ремарочку, да, дальше продолжайте.
0: Террорист-экстремист, да. И самое интересное по мостам. Значит, Южный построили, по-моему, в 86-м или 83-м, а Северный в 73-м. И вы знаете, где его построили? Откуда детали все из металла привезли? Его построили, а оба моста построили в Воронеже.
1: Судя по вопросу, да, из России.
0: Воронеже построили, в Воронеже есть завод, именно специализирующийся по мостам. И вот, получается, по декоммунизации они не проходят. Есть даже версия конспирологическая. Мы-то знаем, что Министерство обороны России официально подтвердили, что это именно наши дроны прилетели, но есть версия, что нет, это Зеленский сам делает такой ажиотаж, чтобы больше денег просить, но это конспирологическая версия. Ну, занимательно наблюдать над тем, как действительно происходит декоммунизация, и мне так кажется, что эти удары будут... нести систематический характер, и не только по этим двум мостам будут прилеты, а и даже по другим мостам.
1: Вот сегодня, извините, вопрос дня. Да. Дмитрий Песков сказал, что, говорит, мы теперь воюем наотмашь. Вот как вы считаете, то, что сейчас, это уже наотмашь или там еще что-то осталось?
0: Нет, это точно еще не наотмашь, потому что, ну, мы-то понимаем, что... Есть возможность запускать не один дрон, не два, не три, а намного больше, исходя из сводок, да, и наших оппонентов. Поэтому, я думаю, прилеты такие будут идти дальше. Мы, наверное, в скором времени увидим, что будет одновременно прилетать по одному и тому же мосту по несколько гераней. И что можно сказать?
1: Значит, как они с Антоновским делали, да?
0: Да, как они с Антоновским. Знаете, главный вопрос какой, возможно ли их полностью уничтожить?
2: Вот КАП какой-нибудь, допустим.
0: КАП пока, я так понимаю, не долетает. Не долетает. Ну, может быть... будут модернизированы.
1: Я не знаю, нет?
0: Да, нет, Искандер точно долетит. Но, вы знаете, чтобы парализовать движение и логистику, которая так необходима в ВСУ, хватит даже, если будет раз в несколько дней прилетать даже на один-два моста, и они просто не будут действовать. Угу. Через Южный мост еще есть ветка метро. В метро в Киеве достаточно перегружено было. Если эта ветка станет, то будет просто коллапс и транспортный, и автомобили не смогут перевозить грузы. Поэтому мне так кажется, что не обязательно даже их прямо уничтожать в ноль. Потому что они достаточно, мосты, ну, серьезные на самом деле. Не так уж и просто их разрушить. Но даже если просто их будут постоянно чинить, останавливать движение. И мы знаем, что уже киевские власти пытаются успокоить людей тем, что какие-то понтонные мосты начинают сооружать. И вот они это придумали буквально за несколько дней, и люди спрашивают: подождите, ну вы-то понимали, что это может быть? И почему вы раньше этого не делали? Почему эти понтонные переправы уже не стоят? То есть у людей есть возмущение, что Киев вообще не готовы к этому. Не готовы, и вряд ли у них получится ситуацию исправить. Потому что многие переехали в Киев из восточных, южных регионов современной Украины. Город все равно миллионник, там более 3 миллионов. Хотя отток населения последний месяц наблюдается, и недвижимость, аренда жилья в Киеве подешевела. А в таких регионах, как там Закарпатье, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, наоборот, цены выросли.
1: А туда не может прилететь? У меня такой вопрос. Они опять не верят?
0: Нет, туда прилететь может, но действительно эти мосты очень важны для них. Очень,
1: нет, понятно.
0: Очень важны, и их всего 6, и они и так не справлялись.

0: повторю еще
1: это
0: один раз.
1: Это в Киеве или вообще
0: Киеве,
1: по всему Днепру?
0: В Киеве, нет, по всему Днепру их около 20. Но вот эти, они прям такие капитальные. И плюс тут же ж момент какой, что Киев на самом деле это огромный хаб военный. Угу. Это же не просто там место, где тусуются политики, и люди ходят в рестораны и музеи. Очень много предприятий, очень много производств. От вооружения, ремонта до продуктов питания, снабжения, ВСУ, формы и всего остального. Киев очень большой хаб, который генерирует на себе все, что идет из Европы, и потом через Киев отправляется все дальше. И плюс коррупционерам киевским удобнее воровать, когда это все под боком. Можно всегда выйти, пересмотреть, что-то в сторону отставить. Поэтому Киев очень стратегически важен. И если мосты, а я так думаю, так оно и будет, в ближайшие месяцы не будут функционировать, это очень большой удар непосредственно будет для частной военной компании ВСУ. И я думаю, что сейчас вот у нас октябрь пошел, будет идти все по нарастающей. Сегодня, вот буквально полчаса назад, Зеленский сказал, что американцы инициируют переговоры очередные между Россией и Украиной на конец октября. Украина к ним готова. Сибига вчера сказал, министр иностранных дел, что мы прям готовы остановиться, давайте перемирие заключать. У них такая небольшая истерика, потому что они понимают, что эта зима будет для киевского режима одна из самых сложных.
1: Ну вот раз вы упомянули, смотрите, что Сибига говорит. Энергетическая и черноморская, потому что сейчас, ну, мы, наверное, сейчас вот ее как раз на оставшееся время эту тему и поднимем. Uh-huh. Ну, то есть к Украине обращаются представители разных стран, которые заинтересованы, я так понимаю, в зерне. То есть Египет, Соединенные Штаты, Индия, ну, и во всем остальном, да, США. И вот, значит, они говорят, давай разные способы предлагают, то зерно пропускать, кто-то еще более широкие варианты. Варианты, как вот Индия, например. И Сибига отвечает, мы готовы, энергетическое и черноморское, только в таком сочетании. То есть им говорят, давайте хотя бы Черное море откроем, а они говорят, нет, не будут, они хотят, чтобы мы не били по энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру. Ну, как вот нет. Извините, вопрос-то такой, извините. Вопрос в чем? Опять какая-то совершенно невообразимая наглость. Вы в тяжелейшем положении, и вы начинаете ставить условия. С какой стати, вот с какой?
0: Дипломатия на Украине и непосредственно Министерство иностранных дел у меня вызывает ассоциации. Я думаю, вы видели, если соцсетями пользуетесь, а вы пользуетесь точно. Есть видео старое, где какие-то вооруженные люди в какой-то африканской стране обезьяне, макаке дали автомат Калашникова, и когда она стреляла, куда ни попадя. Вот Сибига и весь МИД украинский у меня ассоциируются с этой обезьяной. Им дали автомат, они не знают, что делать, им дали полномочия, они просто всегда всех во всем обвиняют, везде все требуют. Это такая современная дипломатия, которая вообще не дипломатическая. Они почему-то убеждены, что им все должны. Ну и здесь, помимо того, что некоторые страны хотят вывозить зерно, это безусловно так, ну, потому что украинский чернозем, он как бы один из лучших в мире, но...
1: Так и российское зерно, и оно российское... тоже не вывозится.
2: Они комплектом, да, да, практически.
0: И тут же момент еще, что они же и вооружение хотят привозить в Одессу. Вот же еще в чем момент. Здесь под интересом якобы в зерне скрывается еще другой интерес. Наладить логистику или возобновить ее. Мы-то знаем, что все лето по Одессе прилетало серьезно, и... поставка вооружения, она намного сократилась через Одессу из других европейских стран. А тут, получается, у них выхода нет, по мостам прилетает, Одесса не работает. А легковыми машинами или через границу там много не навозишь. Поэтому, конечно, им стратегически очень важно открыть Одессу. Ну, мне так кажется,
1: а извините, что а этого нельзя, не будет. Например, так договориться, открывается Новороссийск, открывается Одесса, но только по зерну. Все корабли, суда, следующие в Одессу, проверяются военно-морским флотом России. А обратно везите, что хотите. Там зерно, пожалуйста, не вопрос. Нет? Или они на это точно не пойдут?
0: Ну, они на это не пойдут, я думаю. Угу. И это будет тяжело технически выполнить, потому что на сегодняшний день у нас фронт больше 1000 километров. Достаточно идут ожесточенные бои в зоне СВО. И если бы был какой-то мир или перемирие, тогда, возможно, такое можно было бы организовать. А когда обоюдно летят сотни дронов, ракет ежедневно, и гарантировать нашим военным... военную безопасность, которые бы проверяли эти суда, мне кажется, ну, никто не сможет. Поэтому пока это как бы желание, желаемое за действительное, но реально я просто не вижу, как это можно сделать. Пока идет такая, такая острая фаза.
1: Так получается, как по Зощенко. Ничего да. Я ему на это не ответил, а только говорю.
0: Да.
1: Вот тут то же самое. Мы согласны, но то, значит, основной какой-то вот тезис обрастает какой-то кучей прочих вещей, которые вы опять хотите загробастать. Но это же неправильно.
0: Сейчас получается, как вооруженные силы Российской Федерации, вот они нащупали болевую точку. Действительно, тот план военный по изоляции Одессы и изоляции Киева, он работает и срабатывает. И дальше будет только хуже, усталость у них будет только нарастать. И действительно, и мне кажется, что если они не пойдут на какие-то серьезные компромиссы, я имею в виду европейцы на Украине, потому что мы понимаем, что Зеленский не единственный, кто принимает решения, это точно. Я думаю, будет все продолжаться. Продолжаться, пока они действительно, ну не то чтобы там уже полностью сдадутся, поднимут европейские лапки и скажут, все, мы идем на все условия, но хотя бы какие-то существенные уступки они должны будут сделать. А если не будут делать, мы видим, что все будет продолжаться.
2: А эти существенные уступки, это снятие санкций, это отказ от спонсирования Киева, что это может быть за условия такие?
0: Ну, снятие санкций, я думаю, это весомый аргумент. И, в принципе, мы видим, что наше военно-политическое руководство об этом, в принципе, сказало, что если мы уже и будем какое-то перемирие осуществлять, то только тогда вы снимаете все санкции. Ну, я думаю, они пока к этому не готовы, и они пока готовы к тому, чтобы граждан Украины, Украину, об Россию дальше стирать.
1: Ну, как Мерц, помимо того, о чем мы уже говорили, он же произнес еще вот эту фразу, там Путин, остановись.
0: Да.
1: Значит, мы готовы вести переговоры, но только, опять, но только. Вот это вот. Только вот этот Анатолий, вот этот бесконечный, да? Но только если вы, значит, прекратите огонь. А с какой стати вы нам условия ставите? Хотите переговариваться, переговаривайте.
0: Да, ну, мы знаем, неделю назад на полях ООН министр иностранных дел, помните, пришел в гости к Лаврову.
1: В Адефуле его
0: зовут. Да, просил, чтобы никто ничего не снимал. И мы видим, что у Германии есть такая повестка, что они хотят всячески сделать перерыв. Я уверен, что они прям полного мира пока не хотят. Они, наверное, не справляются с вооружением Украины, поэтому им, как глоток свежего воздуха, необходима передышка. Так как и министр иностранных дел об этом попросил, и сейчас Мерц уже приехал в Киев. И это тоже такой разведпризнак, который указывает, что российские войска на верном пути.
2: В таком случае, какой следующий шаг? Вот если мы так по хронологии посмотрим, лето, Одесса, Черноморские порты, потом нанесение ударов по Киеву, да, от центра мосты, дальше по логике идет уже вещи, которые систему жизнеобеспечения в городе ломают.
0: Не знаю, будет ли это сейчас. Действительно, есть в Киеве объекты и по водоснабжению, и по канализации. Ну, энергетика, безусловно, мы видим, уже начала страдать в этом году. И на Украине отмечают, что они ожидали прилеты по энергетике чуть попозже, а они начались чуть пораньше. И раз уже было такое начало, следовательно, и это будет все продолжаться. Не знаю, честно. То, что энергетика страдать будет, дата-центры, мосты 100%, может быть, этого хватит. И они как бы сделают шаг назад. Но если они не успокоятся, то мы видим, что все возможности в процессе СВО, их переубеждать в их неправоте, они есть, и как бы все идет по плану.
2: Наше Министерство обороны, вот у меня стойкое ощущение возникло, приступило к практической реализации так называемой теоремы Тарана, которую в интернете обсуждают, о том, что то, чего противник, в данном случае Украина, желает тебе, осуществляется у них и еще с более худшим результатом. Вот у меня стойкое ощущение, что где-то, то ли в рядах СММ нашего Минобороны, то ли где-то повыше
1: уровня, ребята, да, появились,
2: да, которые командуют, вот они этого принципа начинают следовать.
0: Знаете, что мне лично импонирует, что сейчас именно первым номером и повестку задают наши войска российские. Если раньше мы бывало, что отвечали, делали какие-то ответные шаги, то ответный шаг после того, когда начало прилетать по нашим МПЗ, по Валберес, по гражданским объектам, мы настолько как бы нарастили ответ, что теперь это уже не ответ, а как бы первая скрипка в этом оркестре военном. И Вот так происходит.
1: Но, сейчас. Тем не менее, говорят, что отвечаем. У, да. нас, так, у нас такая вот
0: риторика. Да, но наши ответы уже как бы они намного серьезней, чем просто ответы. И они этого не ожидали, когда закончилась 40-дневная... шоу от имени Зеленского по прилетам по Валберес, некоторые предприниматели, которые владеют такими хабами, где идет товарооборот большой, как там всякие новые почты и другие склады, они прям завыли. Они прям предъявили публично Зеленскому: Владимир Александрович, зачем вы это начинали, если мы не готовы защищать наши складские помещения? То есть они прям возмутились. У вас они предъявили Зеленскому за то, что у него не было плана «Б». То есть они почему-то не допускали. А я смотрел, значит, общую квадратуру складов, типа как Валберес в России и на Украине, это просто не, это слон и моська. Просто несопоставимые вещи. И если даже равнозначно будут наноситься удары, хотя мы знаем, что наши ПВО намного лучше и серьезнее срабатывают в России, то от их складских помещений ничего вообще не останется. И, в принципе, к этому все идет.
2: Да, на этом мы прервемся. В студии «Радио Спутник» журналист-блогер Павел Онищенко, Алексей Осин, я Михаил Алимов. Вернемся к вам после выпуска новостей.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России в воскресенье днем поразили северные автотранспортные мосты через Днепр в Киеве, обеспечивающие переброску войск и логистику военных грузов ВСУ, сообщила Минобороны России. Российские военные также в ходе ударов поразили на переходе морем 2 сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество. За 4 часа до закрытия участков на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине проголосовали почти 27% избирателей. В Республике Сербской голосуют наиболее активно, сообщила местная Центральная избирательная комиссия. Граждане выбирают кандидатов на посты в Президиум, Палату представителей Парламентской ассамблеи, Палату представителей Федерации, Народную скупщину Республики Сербской, а также президента и вице-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Активность голосующих выше в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, там к этому времени волеизъявление приняли участие почти 32%. В Мусульманско-Хорватской Федерации 24% об инцидентах не сообщается. Правящее на севере Йемена движение «Ансар-Аллах» нанесли комбинированные удары по объектам саудовской нефтяной компании «Арамко» в Ар-Рияде и районе Хурайс, говорится в заявлении вооруженных сил движения. Хуситы утверждают, что обе операции достигли поставленных целей, удары были точными и привели к крупным пожарам на атакованных объектах. В заявлении также добавляется, что за последние 12 часов Саудовская Аравия нанесла 50 авиационных и ракетных ударов по Сане, а также по ряду провинций. Президент США Дональд Трамп пригрозил потерей рейтингов прореспубликанскому телеканалу Fox News, если там не будут показывать его митинги перед выборами в Конгресс. Недовольство американского лидера вызвало отсутствие в воскресной программе телеканала сюжетов о прошедшем накануне митинге в Огайо и других мероприятиях в предыдущие дни. По словам президента, если телеканал будет освещать деятельность оппозиции, а не события республиканцев, его рейтинги упадут до уровня фейковых CNN и MS Now. Напомню, ранее американский лидер закрыл доступ в Белый дом для телеканалов CNN и MC Now, обвинив их в чрезмерных нападках на республиканцев и непризнании заслуг действующей администрации. 24 учебных заведения во Франции были подожжены или разгромлены в ходе масштабных протестов старшеклассников, заявил министр национального образования Эдуард Жифре. По его словам, всего в стране из-за протестов работу остановили от 400 до 500 учебных заведений. Жифре отметил, что 5 октября эти учебные заведения также не будут работать. Причиной остановки занятий стали в том числе нанесенные протестующим материальный ущерб учебным заведениям. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: 17.33 в российской столице. Информационный эфир на радио «Спутник» продолжается. В студии я, Михаил Алимов, журналист-блогер Павел Онищенко.
6: Всем привет.
7: Еще раз. Тем, кто только присоединился.
5: Все поздоровались, мы вернулись в эфир. Тут пока перерыв был на новости, слушатель Александр из Калуги передал огромное спасибо ребятам из ПВО. Вот очень ценят их работу. В прошлой получасовке упомянули мы особенности украинской дипломатии, но нельзя забывать, откуда растут корни у этого процесса. Персона Владимира Зеленского попала в грандиознейший международный скандал с Республикой Корея, потому что он, Зеленский, в рамках своего публичного выступления выдал ту информацию, которую оба государства договорились считать секретной. То есть то, что передал двух военнопленных Республики Корея, это были граждане КНДР. Вот. И после этого мне очень понравилась реакция южнокорейского президента на это все, который не стал замалчивать скандал, а напрямую обвиняет Зеленского во лжи.
6: Руководство Южной Кореи, в принципе, озвучили то, что многие, даже сторонники современной Украины, думают. Все понимают, что и с Зеленским, и с его МИДом дел никаких желательно не иметь, хотя они вынуждены с ними взаимодействовать, потому что ребята очень много говорят того, чего не нужно. И вот представляете, на таком уровне, когда две страны между собой о чем-то договорились, а договорились держать это в секрете, и Зеленский берет и озвучивает эту секретную информацию. Почему он это сделал? Потому что он мечтает, чтобы Южная Корея втягивалась потихоньку в конфликт на стороне Киева, потому что для Зеленского в его логике это будут дополнительные орудия, дополнительные средства. Он пытался играть на том, что между Южной Кореей и Северной Кореей есть конфликт уже, да, десятилетиями идет. И он прямо сказал, что вы все равно будете рано или поздно воевать. То есть Зеленский, человек, который вообще, в принципе, не президент уже несколько лет, ставит перед фактом Южную Корею, что вы будете воевать. То есть формулировка утвердительная. Южнокорейцы подумали, зачем оно нам надо, это не наша война. Да, мы можем там помогать, можем танки в Польшу продавать, какие-то еще непубличные взносы делать в фонд Зеленского. Но вот так вот в открытую идти на конфликт им не нужно, потому что Северная Корея достаточно серьезный противник, и они как-то существуют рядом пока без острой фазы войны, и им это не нужно. Поэтому, конечно, чтобы не разжигать конфликт между Южной Кореей и Северной Кореей, Южная Корея сообщила, что Киев не выполняет свои обязательства взятые. И это очередной раз показывает всем сочувствующим Украине, что с ними нельзя иметь дело. Для чего передал Киев Южной Корее граждан, третьей стороне? Да? Потому что мне так кажется, чтобы в Южной Корее разведка военная пообщалась по-своему, опросила на своем родном языке, как, наверное, они попали на территорию России, хотя мы знаем, что между Россией и КНДР есть договор публичный, но все-таки какую-то информацию они хотят от этих военных получить, может быть, где их подготавливали в Северной Корее, насколько серьезно они настроены, есть ли планы по каким-то боевым действиям с Южной Кореей. То есть тут как бы с точки зрения военной разведки это понятно, для чего они это делают, да? Но позиция Зеленского непонятна.
5: И тут вопрос, потому что президент Республики Корея, то бишь Южной Кореи Ли Джо Мэн, дал понять, вы либо публично приносите нам извинения, либо, возможно, какие-то дополнительные меры. Вот у меня такой вопрос. Будут ли публичные извинения, и в противном случае, какие меры будут предприняты?
6: По публичным извинениям был, по-моему, пост Сибиги. По-моему.
5: Что они там интересно.
6: Попытались сгладить.
5: Да,
6: не извиниться.
5: Дипломатическое недоразумение, да, а не наше прямое вранье.
6: Да, недоразумение. То есть извиниться им честь не позволяет, потому что ну, это очень древний народ, от которого и Адам, и Ева пошли от Украины. Поэтому они извиняться не могут. Они могут сказать, кто с кем воевать будет, могут потребовать деньги, но извиняться они не могут.
5: А меры в таком случае какие могут последовать?
6: Меры какие? Сократить финансирование, поставку оружия. Простые меры. Просто лишить каких-то пряников Киев.
5: Потому что я просто вспоминаю, была похожая история, на этот раз не связанная с какими-то словами, а вполне себе с действиями, когда украинский МИД улаживал с Ираном разногласия после ударов.
7: Еще, кстати, маленькая деталь. Несколько дней назад президент назначил своим советником депутата парламента Южной Кореи, которого до этого журналисты сфотографировали его телефон, увидели, что он учит русский язык. То есть изучающего русский язык депутата он назначил своим помощником. То есть можно предположить, что...
8: Подожди, я не понял, как из Южной Кореи? Просто кореец по национальству
7: хотел сказать? Не-не-не, действующий депутат, так, южнокорейский, его так недавно журналисты засняли, что он на рабочем заседании учил русский язык.
8: То есть парламента Южной Кореи?
7: Да, учил русский язык. И именно этого человека сейчас президент несколько дней назад назначил своим помощником. Это говорит о том, что, скорее всего, Южная Корея интересуется Россией, понимает, что с Россией лучше взаимодействовать в будущем, потому что и рядом находятся... И товаров Россия может много покупать, южнокорейских, там, от автомобилей и других.
8: Телевизоры, телефоны, автомобили.
7: И я думаю, что там российский МИД ведет себя намного, намного сдержанней, и с ними можно уверенно в будущем иметь дело.
8: Мы сегодня, кстати, обсуждали же, это же Северный морской путь, да, проект Ямал. Наверняка ведь, может быть, Корея Южная заинтересована и в энергоносителях, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Тут такая
7: можно... давайте картина. Так, вот вы южнокореец, у вас есть два пути. Первый путь в этом конфликте. Украина, которая бедная, нищая, коррупция, туда что ни дай, все пропадает просто. Как в пустыне вода уходит в песок. И Россия, абсолютно самостоятельная состоявшаяся страна, с которой намного больше перспектив взаимодействовать.
5: Поэтому... Ну, там есть, там, знаете, рядом какой коллективная момент? Европа рядышком еще где-то.
8: Там есть момент звонка откуда-нибудь из Брюсселя, из Вашингтона, а ну-ка перестаньте там все такое.
7: Ну, это пока.
8: Наверное,
7: да. Политика это ж у нас что? Это возможности. Сегодня ты думаешь так, завтра будешь думать совершенно иначе. И вчерашние враги могут быть сегодня друзьями. Поэтому, в принципе, то, что они интересуются и русским языком в окружении президента и развитием в будущем, это логично. Поэтому, если будет сыпаться фронт на Украине, то мы просто увидим очередь из вчерашних оппонентов, которые захотят ехать в Москву договариваться.
8: Ну, так там уже места-то прикормленные, заняты, правда ведь? Придется конкурировать и входить заново.
7: Безусловно.
8: Потому что у нас же были, конечно, заводы и Hyundai там. Мы и Samsung у нас всякие делали от телевизоров до планшетов, телефонов и прочее. Так что мы с удовольствием это все покупали. И из-за политических моментов Южная Корея это потеряла.
7: Потеряла. Я вот буквально недавно проезжал по одной из улиц Москвы, и на карте до сих пор автосалон числится как корейский автомобиль, хотя его уже нет.
5: Ну, вот не всегда карты поспевают за реальностью тоже. Говоря о наших ожиданиях и о том, что мы получаем на самом деле. Вот очень четко по поводу этого процесса высказалась комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос. Потому что Зеленский заявлял 27-й год, как год, когда Украина вступит в Евросоюз. Марта Кос говорит, что нет, это невозможно. Перспективы, в принципе, вступления Украины в Европу как оцениваете?
7: Около нулевых. Потому что тут я ставлю себя на место наших оппонентов европейских, да. Значит, Украина выполняет все. Все военные цели, перекрыли границу, мужчин на фронт, удары по России, заход в Курскую область. То есть они выполняют все. Без обязательств лишних. Если берут Украину в Европейский Союз или НАТО, то появляются дополнительные обязательства. Все вот эти там 5-я статья НАТО, 4, мы хотя понимаем, что они, скорее всего, не рабочие статьи, но все-таки больше будет обязательств. Но вот если у вас есть ваши рабы, зачем вам рабам своим давать лишние права? Я бы на их месте не давал, поэтому я думаю, что ни Европейского Союза, ни НАТО не будет. И вот буквально на днях была 4-я годовщина, когда в 22-м году Зеленский, стоя возле входа в офис президента, торжественно подписал какую-то бумагу по ускоренному вхождению Украины в НАТО.
6: уже 4 года прошло как раз, помните, стол стоял, он был этот глава Рады, и он подписывал все, говорит, я подписываю ускоренное вхождение в НАТО, хотя он не сотрудник НАТО, как он мог такое подписать, ну вот уже 4 года прошло, люди вспоминают ему, Владимир Александрович.
8: Мы про ЕС в данном случае, а мне вот здесь, знаете, что непонятно? Ну, то есть, понятно, что это пиар будет гигантский для Зеленского, если Украину примут в ЕС, да? Но ситуация-то фактически Украина в ЕС же и находится. Ну, то есть она...
6: Все функции выполняет, по крайней мере.
8: И все получает. То есть половина бюджета обеспечивает ЕС. Разве нет?
6: Нет, тут безусловно.
8: Ну, я цифры точно и не помню, но примерно вот в таких... Порядок такой этих цифр.
6: Ну, несколько миллионов граждан Украины точно уже живут в Европе. Переехали там Германия номер один, там Польша, Чехия. Ну, все-таки полностью открывать границу европейцы пока не хотят. У них и так кризис. Мы смотрим на Францию, что происходит. Школьники жгут школы, бастуют против призыва. В Германии школьники тоже всю неделю бастовали против того, что их будут призывать в армию. Еще добавить майдановцев из Украины. Для них это может обернуться проблемой. Мы видим, что последний год очень многие террористические акты, которые совершены на территории Европейского Союза, ведут к украинским спецслужбам. Вот недавно, несколько месяцев назад, был теракт, взорвали предпринимателя бывшего из Украины, да, он сейчас там подданный какой-то европейской страны, и заказчица, да, исполнительница, да, Монако, исполнительница приехала в Украину, ее там убили. То есть мы понимаем, что непосредственно украинские спецслужбы организовывают террористические акты. И не всегда они подконтрольны спецслужбам Европы. Понятно, что зачастую там Зеленский какое-то разрешение спрашивает на то или иное действие. Но, в принципе, когда много людей, привыкших воевать, убивать, взрывать, они могут выйти из-под контроля. И многие криминальные сферы, которых раньше не было под контролем бывших граждан Украины, они уже появились. То есть мы знаем там уже и за проституцию, и за торговлю оружия, и за наркотический трафик отвечают конкретно ОПГ из Украины. А если их еще вообще всех пустить, то это будет проблема. Кстати, даже те же поляки об этом заявляли неоднократно, что поток бывших ВСУшников для нас большая проблема. И даже высказывалась мысль, что давайте мы их в Европу пускать не будем. Хотя я не представляю себе, чтобы они приняли такой закон, что, чтобы не пускать ВСУшников в Европу, потому что, в принципе, они же как бы их подготавливали до этого на своих базах и продолжают дальше готовить. Но у некоторых политиков в Европе есть такое мнение, что давайте мы перекроем вообще въезд бывшим военным. И напомню еще, что на Украине есть «Резерв плюс». Это сайт, где украинские мужчины регистрируются полностью, дают о себе все данные. И информация об украинских мужчинах, о потенциально призванных в ряды ВСУ, она хранится на серверах в Европе как раз. То есть Европа очень сильно отслеживает всех мужчин, и которые прошли фронт, и которые могут пройти фронт, и как бы пытаются все контролировать, но граница пока должна быть закрыта.
9: А тут еще и отдельные политики также высказываются не только против мужчин, а в принципе против наличия беженцев из любых стран, включая Украину. Я сейчас АДГ имею в виду, в которых прям, по-моему, один из лидеров говорил, что давайте вот мы придем к власти и в принципе всех украинцев попросим отсюда уехать.
6: Я очень много общаюсь с бывшими гражданами Украины, которые проживают в Европе, в своих прямых эфирах, и настроение не очень, потому что мы знаем, что из Польши сейчас оказаться на территории Украины очень просто, за любое правонарушение они прям везут на границу, и там подхватывают ТЦК сразу на фронт. Польша номер один, вот именно по депортациям украинцев в Украину, номер один. В Германии, мы знаем, тоже настроения такие. Кстати, в Британии приняли закон, который сокращает помощь беженцам из Украины. Сейчас одному человеку они платят 300 с чем-то фунтов в месяц. И вот с 1 или октября, или с 1 января помощь сокращается до 100 фунтов. То есть всячески пытаются, вроде бы они и поддерживают, как Борис Джонсон до последнего украинца, но в своей стране они не хотят их содержать. Потихоньку едьте назад.
9: Да, между тем, я сегодня прочитал потрясающую новость про хиджабы, которые нелегальным мигрантам выдают за госсчет в той же Британии. Но это как бы тема тоже для отдельной дискуссии. В рамках нашего диалога еще хотел бы тоже такой любопытный факт вспомнить. Абсолютно феноменальный диалог между судебными властями той же Польши и той же Германии по поводу человека, который «Северный поток» взорвал. Угу. Вот, когда вам говорят на уровне там официальной власти, что вы должны его там, мол, как героя практически встречать, а не судить. Вот это в рамках Евросоюза структуры, в которой судебные власти должны как бы в едином правовом поле действовать.
7: Ну, теракты на Северных потоках — это черное-черное пятно на репутации Германии, на репутации всего Евросоюза, но больше всего, конечно, на репутации Германии. Интересно, что несколько дней назад один из судов европейских, в Германии, по-моему, они отказали компаниям, которые вкладывали свои деньги в строительство Северного потока, быть истцами в этом теракте. То есть в уголовном праве во всем мире считается, что потерпевшая сторона или юридическое лицо, или физическое имеет право быть участником уголовного процесса, заявлять ходатайство, предоставлять доказательства, знакомиться с материалами уголовного дела. А тут, получается, люди вложили сотни миллионов долларов, есть вроде бы какие-то задержанные, то есть к ним можно свои претензии предъявить, а немецкий суд отказал этим компаниям представлять свои интересы в рамках этого дела. Это говорит о том, что они не хотят никого допускать, потому что следствие вышло само на себя. И я думаю, когда... Я надеюсь на это, что появятся более-менее здравые политики в Германии. Они все эти материалы рассекретят и, ну, это вообще в идеальном мире, привлекут тех чиновников в Германии, которые занимались сокрытием терроризма в своей стране. Потому что в первую очередь от этого пострадали именно граждане Германии.
8: Ну, в Англии-то педофилию скрывали сколько, да. сколько лет. С участием высокопоставленных да. граждан. Ну, это что ж, когда это то на твою собственную систему ценностей натыкается и наталкивается, ты не будешь же менять систему ценностей, ты вот это позаметаешь это под ковер. Поэтому, а кстати, вот если возвращаться к ситуации с ВСУшниками, вы правильно отметили, вот это, я просто вот предвижу эту ситуацию, они растекутся вообще по всему миру. Ну, предположим, вот, или не предположим, когда все закончится ровно так, как мы планируем, да, многие люди, ну, как, собственно говоря, и после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, они вынуждены будут уехать там, кто в Канаду, помните, в Аргентину там и так далее, и приспешники, в том числе вот из числа бандеровцев, они же тоже много за границей отказались. И вот что они теперь там будут делать? Вот они это и будут делать,
7: делиться больше ничего не умеют. Делиться боевым опытом, участвовать. Мы уже знаем по Африке, например, в ряде конфликтов вооруженных бывшие ВСУшники или действующие всплывали. То есть они уже принимают участие. В Британии на заседаниях еще в том году высказывалось мнение, что мы вообще должны разрешить ВСУшникам воевать на стороне Британии. В Чехии была инициатива изменить законодательство и позволить бывшим ВСУшникам служить прямо в чешской армии. В прибалтийских странах приняты уже законы, позволяющие на своей территории размещать действующие части военные украинские, наряду с натовскими. Со временем, если вот эти ВСУшники останутся в живых, то каждая европейская страна, более-менее, которая будет какие-то амбиции иметь или там в Африке, или еще где-нибудь, они все будут иметь свои подразделения из бывших ВСУшников. Это 100%.
9: Да, между тем, в диалоге между Украиной и Европой, помимо очевидных вещей, связанных с деньгами, есть еще и моменты, которые связаны с побочными вещами, скажем так. Вот, например, ситуация с украинским зерном, когда транзит через порты Одессы и другие морские порты Украины, мы об этом говорили в прошлой получасовке, сложное, его фактически нет, и Украина решила обратиться к соседям, мол, разрешите нам через вашу территорию транзит зерна, но получила отказ.
8: Денег тоже попросили, да. 1 100 000 000 евро.
9: Просто как будто бы здесь отказ даже не из вредности или из нежелания делиться деньгами, а просто в силу того, что их собственные фермеры загрызут.
6: Безусловно, 100% есть лоббисты местные, которые, я думаю, многие политики кормятся из этого бизнеса аграрного, и им, у них уже все как бы, все поделено, все знают, кто где зарабатывает, кто куда поставляет свое продовольствие, зерно, там, кукурузу и все остальное. Им не нужны конкуренты 100%.
9: И из этой ситуации вытекает следующее заявление, там, по-моему, главы профильного министерства украинского, что площади посевных на фоне того, что куча нераспроданного зерна будет копиться, реализовывать его негде, посевные сократятся на 35-40%.
6: Не только зерно. Давайте вспомним, что металлургия практически на нет сошла. Вот отдельно можно сказать про город Кривой Рог, где остановились крупнейшие предприятия, одни из самых, даже не одни из самых сильных, самые сильные. Мединвест Ахметова, 5 ГОКов горнодобывающих, которые 4 принадлежат ему, один принадлежит не ему, они остановили добычу руды. Криворожсталь, где перерабатывалось все, остановился полностью. Я просто в свое время работал на вагоностроительном заводе в Кривом Роге. Производили думкары, самосвалы. Я очень хорошо знаю эти предприятия. Мы им ремонтировали вагоны, поставляли вагоны. Весь город, в принципе, был построен в советское время вокруг этих предприятий. Криворожстали и горнообогатительных комбинатов. И сейчас по Кривому Рогу, по месту, где родился и вырос Зеленский, нанесен очень серьезный удар, и целые отрасли вчерашней украинской промышленности, они исчезают. Просто исчезают. Металлургия, машиностроение, ну и сельское хозяйство также.
9: Да, из чего следует вывод, что в дальнейшем, даже если каким-то образом удастся остановить, хотя я в этом искренне не верю, остановить нанесение ударов, то и спустя годы еще не будет того, что было вот до момента, когда Зеленский принял решение ставки поднять.
6: Не будет. 15-й год просто из практики. Мы продавали свои вагоны в Россию. В Россию продавали, в Узбекистан и Казахстан. За 120 тысяч долларов вагон один. То есть это серьезное у нас было предприятие. И когда пришла майдановская власть, нам перекрыли границу, сказали, чтобы вы теперь больше в Россию ничего не продавали. И мы 200 человек, которые строили до 30 вагонов в месяц, у нас такие мощности были, мы просто выгнали людей на улицу. И эта ситуация закрылась, а Россия сама может, в принципе, эти вагоны делать.
8: Ну, и делает,
6: да, кстати говоря. И делает. Но настолько это было важно для местных в Кривом Роге, это внешние контракты, это доллары, поставка валюты в страну. И с 15-го года это пошло. То есть закрытие предприятий, которые связаны на рынок российский.
8: Ну, это что, с чего началось, да, на Майдане, да, когда Януковичу было сказано, дескать, ну, если ты вот сейчас вступишь в ЕС, предположим, да, тогда мы вынуждены будем свою границу с тобой закрыть, потому что у тебя-то границы ЕС открыты, и это нарушает права наших производителей. Ну, вот и все.
6: Было,
8: и
6: вот, это... вот я помню, вообще все в порядке было. Предприятие работало, были деньги, были бонусы. Ну, было вообще все классно, на самом деле, когда продавали вагоны в Россию. Даже российские банки кредитовали. И вот я помню ВТБ, как курирующий банк именно железнодорожную тематику, в ряде проектов участвовал финансово. Было вообще все хорошо. Развалили все.
9: Да, у нас минутка остается. Последний вопрос, наверное. Чем сейчас занимаются люди, которые не задействованы в военных заказах на Украине? Что сейчас, какие перспективы есть у тех, кто там сейчас работает?
6: Ну, работают женщины в основном. Для мужчин самая лучшая работа – это когда они на каких-то оборонных предприятиях и имеют бронь. Недавно один из ребят вышел нелегально из Украины в Европу, связался со мной и рассказал мне, что у него была бронь, и он за эту бронь платил 20 тысяч гривен
8: в месяц.
6: Да, только за себя. И последние несколько месяцев к нему эти ТЦКшники обратились, сказали, 20 мало, давай 40. И все, он раз заплатил 40 и уехал из страны. Смог, слава богу, уехать, пересечь границу. То есть ТЦК – это очень серьезные бандиты сейчас местные. Раньше там, я не знаю, какие-то были разбойники, мошенники. А сейчас ТЦК – главные бандиты, которые просто собирают деньги со всех мужчин, которые могут работать и часть денег отдавать.
9: Да, а где 40 в этом месяце, там 60 в следующем, и кто скажет, что на этом все закончится, к большому сожалению для всех. С нами был журналист-блогер Павел Онищенко. Большое вам спасибо за разговор. Михаил Алимов, Алексей Осин для вас работали. Выпуск новостей.
10: Эффективность российского лазерного оружия. Контекст. Отечественные ученые принимают активное участие в работах над совершенствованием боевых систем, основанных на лучевом воздействии. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, созданное в нашей стране лазерное оружие показало высокую эффективность. Специалисты заняты вопросами увеличения мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели. В реальных боевых условиях лазерные антидроновые комплексы уже несколько лет применяются в зоне проведения СВО. Они способны выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны и БПЛА-разведчики ликвидируются на расстоянии нескольких километров. Тестирование и внедрение лазерного оружия идет в разных странах, в том числе США, Франции, Израиле и Китае. Его планируется использовать для поражения целей с моря и суши при помощи различных платформ. Однако лидирует в этой сфере наша страна. Разработки боевых лазерных систем в ней ведутся еще с 1970-х годов. Сегодня Россия — единственное государство, в силах ядерного сдерживания которого на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Они способны доставать цели даже в космосе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 6 вечера, в Иркутске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают наносить удары по украинским объектам. В Донецке тысячи жителей остаются без электроснабжения после ночной атаки ВСУ. Германия выделит Украине пакет финансовой помощи. Далее подробности. Подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково в окруженной части Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Всего ВСУ за сутки потеряли более 1395 военнослужащих. В воскресенье днем вооруженные силы России поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов ВСУ. Более 170 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Донецке. Ведутся работы по его восстановлению, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы по возобновлению энергоснабжения. В воскресенье днем председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ республика была полностью обесточена. Руководство республики и все службы круглосуточно работают над устранением последствий обстрелов. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал выделить 1 миллиард евро на военную поддержку Киева, 350 миллионов евро на украинский энергетический сектор, передает агентство Рейтер. Политик заявил, что пакет помощи предусматривает совместное производство дронов для перехвата реактивных беспилотников. Источники в правительственных кругах сообщали, что согласно планам немецкого Кабмина, ВСУ получит более 15 тысяч дронов-перехватчиков. Также, по словам Мерца, пакет помощи будет включать ракеты дальностью более 1000 километров и спутниковые технологии. Ранее стало известно, что утром в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом, сопровождение руководителей немецких оборонных компаний. Пережившая введение 2 смертельных инъекций американка Криста Пайк остается в критическом состоянии, сообщил ее адвокат Стивен Феррелл. Защита может еще несколько дней не получить прогнозов о ее состоянии. Казнь была назначена на утро среды в тюрьме строгого режима в Нэшвилле. Однако Федеральный апелляционный суд 6 округа заблокировал процедуру за час до начала для рассмотрения доводов о пережитом Пайк в детстве насилии. Спустя несколько часов Верховный суд США по обращению прокуратуры отменил эту отсрочку, разрешив исполнение приговора. Пайк была признана виновной в убийстве 12-летней женщины в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. Российский космонавт Петр Дубров принял командование Международной космической станции в воскресенье, сменив на этом посту астронавта Джессику Мейер, следует из трансляции НАСА. Она передала российскому коллеге символический ключ от МКС. Космонавт назвал станцию отличным символом международной кооперации. После церемонии экипаж миссии SpaceX Crew-12 начнет подготовку к отстыковке корабля от станции и возвращению на Землю. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18.04 в Москве. Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: И начнем мы с обсуждения темы, связанной с энергетикой, а конкретнее о решении ОПЕК+. ОПЕК+, не изменила кого-то добычи нефти на ноябрь. Обсуждаем, что это значит для рынка, какие сейчас, в принципе, квоты. С нами на связи экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, решение ОПЕК плюс говорит нам о чем? Я так понимаю, потому что на рынке сейчас вот эти квоты, они были дополнительно увеличены за счет того, что происходит в мире, и их не стали менять.
3: Ну, ОПЕК плюс сейчас все-таки не в том состоянии, чтобы как-то кардинально влиять на рынок на фоне более значимых событий. Более значимые события – это вот конфликт на Ближнем Востоке, две блокады, которые там есть, их прочность отдельно, просто тем не менее. То, что происходит в российско-украинском сюжете, вот это более важно, чем сейчас, чем кого-то ОПЕК плюс. Но тем не менее, мы же понимаем, что военные конфликты могут заканчиваться или могут заходить в стадию какой-то ремиссии. И в этом смысле наличие структуры международной организации, которая могла бы в дальнейшем влиять на ситуацию в мире, это важно. Важно, чтобы сохранялись механизмы связи, коммуникации, взаимопонимания внутри ключевых таких вот игроков, внутри ОПЕК плюс. Поэтому пусть это существует. Вот, надо будет в будущем будем менять квоты. Сейчас главное нам там всем друг другом не разругаться и не разбежаться. А такого рода риски есть, потому что, ну вот, скажем, Эмираты вышли из этой структуры, и из ОПЕК обычного, и из ОПЕК плюс. Ходит случай, что Ирак может выйти. В этой ситуации нужно все-таки понимать, что на самом деле лучше совместно работать, чем не работать.
4: Ну, сейчас смотрите, какая ситуация. Ведь получается, что нефти на рынке не хватает. И причем некоторые страны как раз не могут обеспечить ее поставку на рынок.
2: По квоте, да, в том числе.
4: Даже по квоте в силу, так сказать, внешнеполитических причин. И если увеличивать квоты, тогда другие страны займут вот, собственно, эту часть рынка. Это не пугает вот ту же Саудовскую Аравию, например?
3: Ну, сейчас, повторяю, ОПЕК плюс не может ничего особенного сделать. Ну, например, вы можете увеличить квоты Саудовской Аравии или уменьшить их, это не будет им принципиального значения. Принципиальное значение будет иметь возможность Саудовской Аравии физически эту нефть доставлять или невозможность физически это сделать, если Иран, допустим, на нее давление укажет. Что касается России, ну, Россия от квот ОПЕК плюс отстает примерно 1 000 000 баррелей нефти в сутки. Это довольно много. То есть, иными словами, нам сейчас хоть увеличивай квоты, хоть уменьшай квоты, мы сейчас это не сможем увеличить. Или у нас этот заряд зависит от других сюжетов, там, от ударов дронов, там, от объемов инвестиций в наш нефтегазовый сектор. То есть сейчас для нас квоты – это не конкретно эти баррели, которые мы собираемся реализовывать. Это для нас скорее механизм сохранения коммуникации с вот этими ключевыми нашими партнерами, которые еще могут пригодиться на перспективу. Вот так я бы сказал.
2: А вот наша позиция относительно квот, она сознательная? Мы, то есть, целенаправленно не наращиваем добычу, хотя можем, или мы не можем?
3: Наша позиция по поводу квот, что сейчас зачем нам официально внутри ОПЕК плюс увеличивать квоты? Мы еще увеличим их, условно говоря, сами-то выполнить не сможем. Мы сейчас не можем увеличить добычу нефти, потому что у нас есть очевидные сложности. Как мы хорошо знаем, допустим, из порта Новороссийск мы с трудом уже нефть экспортируем и так далее. Куда мы эту нефть денем? Поэтому наша сейчас задача, наиболее умная, это отношение с ОПЕКом плюс сохранять, не форсировать увеличение квот, потому что мы их все равно не увеличим, а кто-нибудь другой сможет увеличить, ну, какая-нибудь Бразилия, условно говоря, хотя она и так вот не связана, ну, кто-нибудь в ОПЕК, кто в меньшей степени пострадал конфликт на Ближнем Востоке, вот увеличат они добычу, а мы не сможем. Поэтому нам для нас этого не нужно. Нам эта организация, эта структура нужна на перспективу, а не как в моменте регулятор рынка.
4: А вообще перспектива ОПЕК плюс в этой связи, если она ничего особенно не решает, можете обрисовать?
3: Ну, смотрите, конфликт на Ближнем Востоке, он в такой острой фазе не вечный. Вот еще, допустим, год назад его не было. Поэтому в такой острой фазе. Поэтому ОПЕК плюс, конечно, имело значение, как регулятора рынка. Еще год назад российско-украинский конфликт там не был в той степени ужесточен, чтобы напрямую влиять на объемы производства нефти, экспорта нефти, там, переработки нефти и так далее. Поэтому ОПЕК плюс тоже имело значение. А что будет через год? Может быть, через год там, оба эти конфликта военных, допустим, изменятся, видоизменятся, и нужно будет искать другие способы регулирования рынка, чтобы, скажем, не было перепроизводства. Но вот тогда ОПЕК плюс очень даже нам пригодится. Тем более у нас там в руководстве нашего есть личные отношения с руководителями других стран от ОПЕК плюс. Зачем было нам оттуда уходить? Было бы нерационально. Но...
4: То есть получается, что просто деятельность, ну, если так уж прямо говорить, организации поставили на паузу. То что сейчас вот эти турбулентность, конфликты, и мы ничего не меняем, а потом будем менять, когда потребуется, да?
3: Ну, в принципе, да, конечно, поставили на паузу. Но представьте себе, вот из Ближнего Востока уходило там до 20% через Амурский пролив, шло нефти мировой. И вот в моменте уменьшались или увеличивались производство нефти там, на 1 000 000 баррелей в сутки, туда-сюда, в зависимости от того, на какой неделе, какая была военная ситуация и что было с блокадами. Но, естественно, эти вещи были гораздо более важными, чем квоты ОПЕК+. На них, естественно, в этот момент никто не смотрел.
2: Давайте немного в сторону от ОПЕКа, в принципе, о ситуации на нефтяном рынке. Вот у нас вице-премьер Александр Новак говорил, что вы обсудили ситуацию с представителями государств и решили, что ситуация достаточно волатильная, напряженная, есть дефицит. Насколько этот дефицит сейчас критичен для мировой экономики и что с основными ценами в разных странах вот в текущих условиях?
3: Ну, дефицит, такого прямо редкого физического дефицита сейчас еще нету, потому что за время вот сокращенных поставок основные потребители могли использовать накопленные резервы. Это касается как стран западных, так и стран вроде Китая. Китай колоссально совершенно накопленные резервы нефти. Китай может поэтому маневрировать долгое время, скажем, уменьшать закупки. Именно, кстати, сокращение закупок со стороны Китая и использование внутренних резервов давало возможность не допустить роста цен на нефть, там, куда-нибудь $200 за баррель и так далее, что было бы реально, если бы не этот вот китайский фактор. Вот, сейчас поставки постепенно восстанавливаются, судя по сообщениям западных информационно-аналитических агентств. Но это потому, что Иран, по всей видимости, дает арабам какую-то возможность экспортировать. Если, например, переговоры арабов с иранцами или американцев с иранцами зайдут в тупик снова, можем увидеть новое обострение конфликта, новые удары по танкерам и, соответственно, поток нефти из этого региона снова упадет. И вот тогда дефицит нефти может стать уже больше реальности с учетом того, что запасы стран

0: пока продолжает нефть экспортировать, и пока цены на нее не упали до тех времен, когда мы ее аж с дисконтами продавали, то тут уже есть возможности для нашей страны, мне так кажется. Благодарим вас, Станислав Палыч, за разговор. Станислав Митрахович был в эфире «Радио Спутник», экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности. Президентские выборы начались в Бразилии. Граждане страны будут голосовать до 17 часов по бразильскому времени или же до 23:00 по Москве. То есть сейчас избирательный процесс в самом разгаре находится. Есть два кандидата. Во-первых, это действующий глава государства Луис Инасио Лула да Силва, а ему оппонирует сенатор Флавио Болсонаро, старший сын экс-президента Жаира Болсонаро, который отбывает тюремный срок. Вот какие страсти в Бразилии тем временем происходят. Разбираемся в теме вместе с генеральным директором Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. С нами на связи Егор Ледовской. Егор, здравствуйте.
1: Добрый вечер, рад приветствовать вас.
0: Расскажите, пожалуйста, на каких позициях к голосованию подошли вот два таких серьезных соперника в Бразилии?
1: На сегодняшний момент их рейтинги практически равны. И все зависит, на самом деле, от того, какая компания производит опрос населения, потому что если компания чуть более левая, чуть более близка к Луле, обычно отдается процент другой преимущества для Лула да Силва. Если же компания, наоборот, которая производит опрос правая и ближе к США, к Флавио Болсонару, соответственно, они отдают преимущество Флавию в опросе. На самом деле никто не знает, какая ситуация на сегодняшний момент в реальности. Это могут показать только сами непосредственно текущие выборы. Потому что ситуация действительно на тоненького. Каждый кандидат говорит о том, что он победит. Но в реальности, я думаю, что первый тур никакого, конечно, победителя нам не предъявит. Потому что ни один из кандидатов по сегодняшним вопросам ни по тем, ни по правым, ни по левым не набирает более 50%. Поэтому, скорее всего, нас ждет второй тур.
2: А результат показателен будет первого тура с вашей точки зрения? Можно будет судить о втором по первому?
1: На самом деле, конечно, в истории Бразилии бывало разное. И те люди, которые побеждали в первом туре, проигрывали во втором, поэтому это не обязательно и не гарантирует. Поэтому я думаю, что, конечно же, все политологи и все люди, которые обеспечивают так или иначе компанию в Бразилии, они настроены, конечно, больше на второй тур, потому что они прекрасно понимают, что так или иначе оба кандидата, скорее всего, во второй тур пройдут. И, скорее всего, в первом туре победителя не будет выявлено. Однако, если все-таки говорить о возможности победы в первом туре, то такую вероятность все-таки в большей степени отдают для действующего президента Лула да Силва, потому что у него ниже отрицательный рейтинг. То есть Флавио Болсонару не любит большее количество людей, чем не любит Лула да Силва.
2: Да. Извините, а что за странность? В Бразилии не знают пословицы «яблоко от яблони недалеко падают». Как можно сына зэка продвигать на пост президента? Извините за такое, может быть, там недипломатичное выражение, но тем не менее, заключенного, скажу так.
1: Давайте будем честны и откровенны. Флавио Болсонару не имеет никакого политического веса. И вся его популярность обеспечена исключительно деньгами администрации Дональда Трампа и, в частности, господина Марко Рубио, который отвечает за Латинскую Америку. Они друзья с Марко, собственно, и Флавио, друзья с самим Жаиром Болсонару. Жаир Болсонару неоднократно сам посещал США, как и Флавио. Они на короткой ноге, дружат с семьями, получают деньги по различным нелегальным, естественно, каналам, связанным в том числе и с отмыванием бразильских денег. Своровано господина Болсонару во время его президентского срока, Жаиром я имею в виду. Поэтому, конечно, вот этот рейтинг Флавио на сегодняшний день, он накачан американскими деньгами в значительной степени.
0: То есть голосуют за США, грубо говоря, да?
1: Да, это голосуют за США, конечно, они это рисуют как такую замечательную, прекрасную картинку великого будущего, противопоставляя это ужасному коммунистическому будущему вместе с Лулой да Силвой, хотя, конечно, Лула да Силва не является никаким коммунистом радикальным, как его пытаются представить, он всегда умел балансировать между правыми и левыми. Он скорее даже центрист, хотя, естественно, в ситуации противостояния с правыми он забирает большую часть левого спектра, но в то же время он умеет работать и с капиталистами, и с социалистами, и всегда очень хорошо умел балансировать. Поэтому его рейтинг – это рейтинг честности. Рейтинг Болсонару, он, конечно, проистекает из купленных СМИ. будем откровенны.
0: Да. При этом есть тоже важная деталь, что отличает

0: Флавио Болсонару от Джаира Болсонару, как я понимаю, так это то, что Флавио выборы пообещал признать в случае, если он проиграет.
1: Ну, вы знаете, Джаир тоже когда-то обещал признать, потом сказал, что он подумает, потом в итоге не признал, потом в итоге все-таки признал. Поэтому, вы знаете, эти люди говорят каждый день абсолютно разные вещи. Поэтому как они поведут в итоге, никто не знает. Джаир, например, вроде как выборы признал. Потом оказалось, что он готовил государственный переворот, в котором они вообще планировали убить Лулу да Силву. Поэтому я бы не сказал бы, что можно доверять словам Флавио, так же, как и всему семейству Болсонару в целом.
2: Если вот центры силы, центры притяжения рассматривать, то почему серьезную поддержку имеют проамериканские, а не прокитайские, плюс, наверное, тоже Россию можно, или Индию добавить, да? Ведь, с одной стороны, три величайшие державы, БРИКС называть, фактически, да. Да, и, соответственно, население планеты, там 3 миллиарда, да, даже больше получается, а с другой хиреющие Соединенные Штаты, или там не так на это смотрят?
1: Ну, смотрите, какая проблема с поддержкой сил пробриксовских в Латинской Америке, да и по всему миру. Это одновременно и наш плюс, и наш минус. Наш плюс в том, что мы выстраиваем отношения с государствами в принципе иначе. То есть мы стараемся не вмешиваться во внутренние дела, мы стараемся говорить о взаимоуважении, и это взаимоуважение проявлять всячески. То есть мы не можем просто прийти, купить какие-то там газеты, нажать через какие-то там связи мафиозные, опубликовать статью, прославляющую того или иного кандидата, как мы считаем, для нас хорошего. Вот США так делают. Мы так не делаем, поэтому мы в значительной мере проигрываем. С одной стороны, с другой стороны, это дает нам преимущество, потому что народ на самом деле не идиоты. Они прекрасно понимают, кто в выборы вмешивается, а кто в выборы не вмешивается, кто враг, а кто друг. Поэтому мне кажется, что все-таки в этой ситуации наша позиция более честная и более правильная. И рано или поздно она приведет нас к успеху. А вот в том числе, я думаю, что все-таки Лула должен победить на этих выборах, потому что этот человек, конечно, грандиозный политический харизм. И, наверное, это единственный человек подобного масштаба, который остался в Латинской Америке после смерти команданта Фиделя Кастро.
2: Еще такой вопрос. За действующим президентом, но помимо административного ресурса, что нормально? Ну, знаете, как в шахматах было такое правило, что тот, кто в матчевой встрече, если ничья, то титул остается у того, кто его завоевал раньше. Так вот, админресурс есть, но плюс к этому, собственно, админресурсу есть результаты его деятельности. Ну, мы с Бразилией не очень хорошо знакомы. Расскажите, пожалуйста, о том, с чем приходит Лула да Силва к этим выборам в экономической.
1: Да, результаты фантастические, безусловно. Ну, во-первых, это сокращение бедности, это увеличение социальных пособий, зарплат, это возобновление всех социальных программ, которые были остановлены при Болсонару, это вывод из бедности огромного количества людей, более того, вывод из тени большого количества капитала, который теперь работает на Бразилию. И одна из основных вещей, почему Лулу так не любят в США, это то, что Лула ввел, по сути дела, национальную платежную систему, аналог, допустим, российского МИР. Да, то есть система ПИКС, она объединяет и МИР, и СБП, и это очень модернизированная и хорошая система, которая работает по всей Бразилии. Она настолько хороша, что бразильцы сами перешли на нее. Не было там никакого принуждения. Вот. И это было камнем преткновения на переговорах с Трампом, потому что Трамп был готов, в принципе, с Лулой заключить сделку. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, как бы будем как работать параллельно, не вмешиваясь в дела друг друга. Но тут вмешался Марко Рубио, который сказал, что вот эта система ПИКС – это обворовывание американского капитала. Я прошу прощения, это цитата. То есть вы обворовываете нас, потому что вы не используете наши платежные системы в своей стране.
0: Да, денежный ручей из Бразилии прекратился.
1: Да, поэтому, конечно, Лула много сделал для защиты суверенитета и для повышения благосостояния граждан. Поэтому с этой точки зрения к нему вообще никаких вопросов нет. Вопрос только в том, сумеют ли американские деньги перекупить мнение избирателей.
0: Благодарим вас, Егор, за беседу. Егор Ледовской был в эфире «Радио Спутник», гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Ну, далеко мы от персоны Дональда Фредовича Трампа отходить не будем. На этот раз речь пойдет о силах суперинтеллекта. И это суперинтеллект не лично Трампа, а это официальное наименование искусственного интеллекта.
2: Вот главное громко назвать и завернуть в яркую, значит, обертку и продавать потом это по доллару за штуку.
0: Или подороже. Тут тоже разное бывает. В общем, что это за силы такие, чем они могут управлять, какие у них есть полномочия, и почему, вот главный мой вопрос, наверное, почему Трамп настолько уверен в безопасности неограниченного использования суперинтеллекта? С нами на связи эксперт ПИ, вице-президент Ассоциации коммуникативных агентств России Алексей Парафун. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Вот скажите, пожалуйста, исходя из последних заявлений Трампа, у меня действительно сложилось впечатление, что американский президент верит, что искусственный или суперинтеллект, как его ни назови, суть одна, вещь, которая просто подтолкнет человечество в новые дали, при этом не неся абсолютно никаких угроз.
3: Ну, уж не знаю, во что он там верит. По этой теме я экспертом не являюсь. Вот, но надеяться, что это не несет никаких рисков, довольно наивно. Сейчас все об этом говорят, и в разном диапазоне прогнозов, от просто мрачных до очень-очень мрачных, но вы слышали, наверное, недавно Билл Гейтс заявил, что миллиард человек может погибнуть из-за искусственного интеллекта.
0: Да, учитывая, что многие приписывают Биллу Гейтсу планы по некому золотому миллиарду, это тоже вспоминается, сейчас не знаю, с улыбкой, не с улыбкой.
3: Но... Да, эту шутку я тоже слышал, да, что если это будет золотой миллиард, это не факт, что плохо, да. Но это мрачная шутка.
0: По поводу сил суперинтеллекта. Что это за организация? Чем они будут заниматься?
3: Да бог его знает. Вы знаете, честно говоря, мне кажется, что в данном случае Дональд Трамп, как обычно и как он любит, ну, грубо говоря, хайпует, а, мягко говоря, сильно пиарится. То есть он подхватил какую-то тему, которая сейчас в информационном пространстве ярко представлена, ну и решили там немножко по этой теме пройтись, так сказать, заявить свое мировое лидерство. Он же любит рассказывать, как он все придумал, всех спас, все строил. Ну вот очередной пример такого поведения.
0: Но тут очень любопытно, что организацией, которая занимается вопросами искусственного интеллекта, будет управлять директор национальной разведки. Не человек, там, который был ответственен за технологии, а разведчик, по сути.
3: Ну, это очень логично, на самом деле. Потому что некоторое время назад было много новостей о том, что OpenAI, создатели ChatGPT, договорились о сотрудничестве с Пентагоном. И то, что туда ставят разведчиков, тоже очень логично, потому что это же суперинструмент для сбора информации и для обработки информации. Люди туда по всему миру грузят огромный объем информации. Ну, в общем, достаточно легко предположить, что в какой-то момент эта информация может стать доступна американской разведке, что не выглядит фантастическим сценарием. И, собственно, поэтому туда разведчиков и ставят.
2: А, извините, а мы не опаздываем? Может, нам тоже надо?
3: Ну, во-первых, нам тоже точно надо. И развивать искусственный интеллект, и делать свои такие службы, я в этом, безусловно, убежден. Потому что сейчас эта технология, она становится фундаментально важной. И вопросом национальной безопасности. Но у нас развиваются активно суверенные национальные искусственные интеллекты, поэтому будем надеяться, что мы тоже... в этом вопросе продвинемся. Чем дальше, тем лучше.
0: Да, и Сергея Нарышкина во главе этой структуры поставить тоже будет интересно.
3: Ну, сами разберутся.
0: По поводу встречи представителей бизнеса технологического и Дональда Трампа тоже меня поразило. Вот буквально накануне человек заявляет, что да, искусственный интеллект несет угрозу, нужно быть внимательнее. Поговорили с Трампом, великая сила слова, уже он совсем согласен. Один такой, второй такой. Я, по-моему, помню только одного человека, который с Пентагоном отказался работать. Глава Антропика, по-моему, если я все правильно помню.
3: Да, все верно.
0: И их от контрактов отлучили. Вот эти все люди не прониклись великой силой убеждения, а прониклись буквой контракта?
3: Ну, на самом деле, там проблема, опять же, сейчас всего рынка искусственного интеллекта в том, что это очень перегретый рынок, который себя не окупает. И те же самые антропики, OpenAI, они очень мало зарабатывают. А их расходы несопоставимо больше их доходов. И постепенно начинают инвесторы грустить и спрашивать, а где наши деньги. И они ищут все возможности для того, чтобы эти деньги заработать. А, на самом деле, ну там то, что заявил Anthropic, на данный момент, как раз Anthropic, самая дорогая компания, сервис искусственного интеллекта, они отказались сотрудничать с оборонкой. Ну, посмотрим, как это скажется на их бизнесе, но инвесторы на это скорее позитивно отреагировали на самом деле. Вот, поэтому надо смотреть, как это будет развиваться. Но глобально у них у всех огромные проблемы. Все равно это экономический пузырь, но это моя частая точка зрения, но многие эксперты с этим согласны. Потому что экономика там не сходится. Они все бегают и ищут возможности заработать хоть как-то. И для них сотрудничество с государством вполне себе понятная возможность.
0: Угу. Ну, мы будем наблюдать за ситуацией, и самое главное, за тем, что будет делать этот новый и царь, и организация, которая занимается искусственным интеллектом в Америке. Благодарим вас, Алексей. Алексей Парфун, эксперт по ИИ, вице-президент АКАР, был в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. Вернемся в прямой эфир.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Два человека ранены в Курском приграничье в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Глава региона уточнил, что в деревне Викторовка дрон атаковал дом, в результате пострадала женщина, у нее слепое, осколочное, непроникающее ранение живота. Кроме того, по данным губернатора, в селе Малое Солдатское пострадал мужчина, у него зафиксированы акубару травма, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность низкой явкой на парламентских выборах в минувшую субботу. По его словам, она опасна для будущего государства. Он отметил, что многие, возможно, не верили в свою способность влиять на политические процессы. Президент добавил, что разочарование и безразличие опасны для демократических основ и будущего страны. Явка, по данным ЦИК Латвии, составила почти 52% голосов. До этого антирекорд принадлежал выборам 2018 года. Тогда проголосовали почти 55% избирателей. Украине не хватает денег не только на продолжение конфликта, но и даже на содержание государства. Страна теряет бизнес и экономику, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Киева в размере 8 миллиардов долларов, образовавшийся в этом году. Также в начале сентября Марченко сообщал, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. В свою очередь, премьер Украины Сергей Корецкий захватил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в этом году. 12-летний подросток погибла в перестрелке в американском Балтиморе в штате Мэриленд, которая началась из-за парковочного места, передает агентство Associated Press со ссылкой на правоохранителей. По данным агентства, инцидент произошел из-за спора двух мужчин о парковочном месте. Они начали стрелять друг в друга и ранили женщину и ребенка, после чего раненых госпитализировали. Позднее еще два человека обратились в больницу. В связи с инцидентом смерть девочки констатировали уже в больнице. Мужчин ищут. Владивостокский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Самарой» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в «Самаре» завершилась со счетом 98-84 в пользу гостей. «Динамо», который является дебютантом Единой лиги, одержала первую победу в турнире. В следующем матче «Динамо» 14 октября примет ЦСКА, а «Самара» 7 октября дома сыграет с «Униксом». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18 часов 33 минуты в российской столице. Информационный час на радио «Спутник» продолжается. В студии Михаил Алимов, Алексей Усин. Всем здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин рассказал коллегам из РИА Новости о том, какой средний размер больничного будет в России в 2027 году. И минимальный размер может вырасти примерно до 1000 рублей в день. Зависит от количества дней в конкретном месяце. То есть самый минимум — это 933 рубля за день болезни.
4: И 39 копеек.
3: Да. Спасибо за точность, Леша. С нами на связи находится... Так, одну минуточку. Да-да-да-да-да. Вот, все. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, добрый вечер.
5: Алексей, Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, как рассчитывается вот по текущему этапу, сколько стоит день нашей болезни? Вот, например, как говорит Игорь Балынин, минимум — это 933 рубля. А как посчитать максимум? Вот, в зависимости от чего это зависит?
5: Среднедневной заработок считается за последние два календарных года. То есть это 2025 и 2026 годы. Ваш доход трудовой деятельности, к примеру, суммируется, а потом делится на 730 дней. Таким образом получается среднедневной заработок. Но при этом есть ограничения. Максимальная сумма такого пособия вот на 2027 год, она не может составлять больше, чем 7860 рублей. Она немножко подрастет. При этом у нас есть общее правило, что минимальное пособие не может быть ниже минимального размера оплаты труда за месяц, поскольку он вырастет до более чем 28 тысяч рублей, если быть конкретной, это 28 935 рублей, это такой приблизительный сейчас показатель, пока он еще не утвержден, а утверждаться он будет с 1 января 2027 года. Вот мы, к примеру, с вами делим на количество рабочих дней в месяце, и если их 31, то это будет 28 935 разделить на 31, мы получим примерно 933. Рубля 39 копеек, вы правы. А вот если мы возьмем февраль, где 28 календарных дней в месяце, то это будет 1033 рубля 39 копеек. Но это вот из расчета МРОД. Те, кто имеет заработную плату выше этой суммы, естественно, будут получать пособие выше.
4: А извините, я правильно услышал, вы на 31, ну 30, 28, сколько дней в месяце? То есть без различия выходные и рабочие, или там 20 дней рабочих в месяце обычно у людей бывает?
5: Нет, вот как раз больничный не учитывает выходные дни. Ведь человек болеет каждый день, и если, допустим, его больничный, ну, к примеру, составил 15 календарных дней в месяце, то мы как раз берем, опять-таки, мы приблизительно думаем, что вот человек получает там около 40 тысяч рублей в месяц, средняя его зарплата. Вот мы берем среднедневной его заработок за два года, делим, ну то есть среднедневной заработок мы уже с вами определили, что
4: да-да,
5: мы берем доходы за два года и делим на 730 дней. И умножаем на эти 15 календарных дней. Вот так мы узнаем больничный, сколько будет стоить. А если у него, например, меньше, чем минимальный размер оплаты труда получается, то ему в любом случае меньше не заплатят.
4: А если больше? Вот же в чем вопрос. У нас получается...
5: А если больше, да, то сравниваем 7860 рублей максимальный.
3: Это в день,
5: дневной.
3: В день, да?
5: Да, то есть если у вас 10, то вам все равно за 10 не посчитают. Посчитают 7860.
4: Нет, ну вот смотрите, какая ситуация. Мы обсуждали ее. Средняя зарплата в Москве 193 тысячи рублей было у нас в предыдущем часе, Госстат сказал. И получается, что люди существенно меньше получают денег, если болеют. И это, знаете, получается, к чему это ведет? К тому, что я предпочту на ногах перенести болезнь, заражу пол... значит, коллектива.
3: Но не потеряю в деньгах.
4: Но не потеряю в деньгах, понимаете? Вот вообще почему...
5: Вот, да. Ту сумму, которую вы назвали, нет. Она как раз получается меньше, чем среднедневной заработок на 2027 год. Я уже посчитала, вот она получается, если 193 тысячи...
4: Алло.
5: Если 6 820.
4: А, то есть нормально, в среднюю вмещается.
3: Вмещается, да. При этом важно учесть вот такой момент, как будто, потому что это считается непосредственно от оклада, или тут даже все премии, бонусы тоже входят. Считается ли это основанием для того, чтобы по этому больничный посчитать?
5: Конечно, туда все буквально выплаты, кроме, ну, например, компенсационных. Ну, вы, к примеру, там проехали за свой счет на поезде в командировку, вам компенсировали эту стоимость, то она не войдет. А стимулирующие, то есть премии какие-то, стажевые, ну вот любые выплаты премиального характера, социального характера, которые вы получаете в течение трудовой деятельности, они входят в расчет вашего среднедневного заработка.
3: И тут мы подходим к еще одной важной теме. Это то, что работать надо в белую, иначе больничного у вас не будет.
4: Ну, тут уж ничего не поделаешь, согласен. То есть, получается, вот многие граждане, которые трудятся самозанятыми, вот их касается?
5: Вы знаете, самозанятый может на добровольной основе заключить договор с социальным фондом России, выбрать сумму 35 или 50 тысяч рублей, может явиться основание.
3: Светлана Викторовна, у нас со связью что-то. Может быть, коллеги переподключат нам, эксперты, или дальше уже пойдем?
4: Ну, не знаю, как считаешь.
3: Я бы вот послушал по поводу самозанятых.
4: Да,
3: еще.
4: Это
3: давайте,
4: интересно,
3: коллеги,
4: да.
3: если можем, подключим Светлану Викторовну к нам снова. Вот у нас, да, потому что по поводу самозанятых действительно есть история, что если мы там заболели, у нас просадка в производстве, на что жить-то? Вот Светлана Викторовна снова с нами на связи, сообщают коллеги. Продолжите, пожалуйста, мысль у нас со связи что-то было.
4: Про самозанятых говорили мы.
5: Алло?
3: Алло, да, мы вас слышим. Так, ладно, я так понимаю, что да, уже со связью не всегда все получается, но опять же есть возможность заключить договор у самозанятых для того, чтобы больничные выплаты получать. Это то, что мы успели услышать. С нами на связи была Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов.
0: Радио «Спутник».
3: Осень наступила, осень продолжается. Помимо того, что приближается день учителя...
4: День мошенника, что ли? Там
3: да, день мошенника. Я просто хотел, знаешь, красиво подвести к тому, что мошенники могут даже этим предлогом воспользоваться. Потому что у нас сейчас, как сообщает МВД, мошенники стали активнее использовать не шаблонные схемы, а то, когда они подстраиваются под конкретную ситуацию.
4: Ну, потому что поставили заслоны, вынуждены крутиться. Как говорится, волка ноги кормит. А речь идет о том, что они изучают вашу биографию по социальным сетям. И ваши предпочтения знают. И в разговоре с вами могут настроить вас так, что вы будете им доверять. Но в дальнейшем схема все равно та же самая. Фишинговый сайт, потом псевдосотрудник полиции или там банка. Вас убеждают в том, что нужно ваши средства перевести на безопасный счет. Ну и потом
3: принимают,
4: курьер,
3: обрабатывают, передают по цепочке. Выясняем, как распознать действительно хитрую схему мошенников, или вдруг действительно кто-то знакомый к вам там с чем-то обратился. С нами на связи эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформа «Мышеловка» Александра Пожарская. Александра, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, чем принципиально отличаются вот эти новые схемы мошенничества от того, что мы видели до этого, много обсуждали, вот новая информация от МВД поступила?
6: Ну, нужно сказать, что никаких новых схем принципиально, новых их не бывает. Все новое – это хорошо забытое старое или чуть-чуть переупакованное старое, если угодно. На самом деле злоумышленники никогда ни одну свою схему, ни один свой скрипт не оставляют. Они его корректируют с учетом текущих обстоятельств. И когда у нас, допустим, появляется самозапрет на кредиты, то они придумывают, как его обойти. То есть развивают свои скрипты. И по чести все происходит, если говорить о ключевых точках схемы, все происходит по одним и тем же алгоритмам. И здесь гражданам важно помнить о том, что мошенничество в том виде, в котором оно есть, и в том виде, в котором оно будет – это явление, которое останется с нами навсегда. К сожалению, увы и ах, это новая реальность, и нам в этой ситуации необходимо быть бдительными, заботиться о кибергигиене, заботиться о финансовой безопасности, заботиться о том, что, где, кому, когда мы пишем и говорим. И, естественно, нужно теперь учиться точно так же, как мы с детского сада раньше учились правилам дорожного движения. То есть прежде чем перейти дорогу, посмотри налево, посмотри направо, переходим по светофору или по зебре. Точно так же и сейчас. Прежде чем кому-то что-то сказать, что-то ответить, нужно удостовериться, что тот человек, который у нас об этом спрашивает, имеет на это право.
4: А насколько, извините, а насколько знание твоей, скажем, личности или биографии помогает мошенникам добиться результата?
6: Помогает более чем, потому что мы на самом деле достаточно беспечно относимся к той информации, которую мы оставляем в интернете о себе. Очень много в соцсетях. Даже, может быть, и не помним этого. Даже, может быть, и не обращаем на это внимания, но очень много мы делаем фотографий. Мы не закрываем свои профили. Сейчас вот эта вот всеобщая медийность и информационная открытость. И одно дело, когда речь идет о людях, занимающихся, да, живущих в социальных сетях, занимающихся этим, блогеры, я имею в виду, инфлюенсеры и так далее, у них понятно, почему они не закрывают свои профили, просто потому что это их хлеб, это их деньги. Но когда речь идет об обычных гражданах, которые не планируют быть блогерами, которые общаются просто со своими знакомыми, близкими, родными, то здесь, наверное, все-таки стоит задуматься о безопасности, потому что злодеи всю эту информацию, и сейчас им не нужно. Есть заблуждение такое, что для того, чтобы выудить информацию о нас какую-то, злодею необходимо пролистать всю нашу ленту, увидеть все фотографии, проанализировать. Сейчас технологии дошли до такого, что чтобы спарсить, а именно собрать всю информацию из профиля, достаточно нажать 3 кнопочки и подождать 5 минут. И вот уже готов полный профиль человека с учетом имеющихся инструментов интеллекта искусственного, да, всех этих чатов. Достаточно просто сделать профиль человека, используя который можно понимать, на что он откликнется, где у него болевые точки, на что надавить и как сманипулировать, для того, чтобы человек выполнил любую нашу команду. Поэтому злоумышленники это прекрасно понимают, очень хорошо ориентируются и пользуются возможностями искусственного интеллекта, чудесно пользуются, чудесно в кавычках, конечно, но на высоком уровне пользуются технологиями дипфейка. Что касается голосовых сообщений, уже достаточно качественно получается, не идеально, конечно, но достаточно качественно получается подделывать видео в режиме реального времени, то есть делать маски. И мы можем думать, что нам, например, звонит наш лучший друг по видеозвонку через какой-то видеосервис, а это будет не наш лучший друг, это будет злодей. И мы попадемся неизбежно на эту удочку, потому что мы любим своих близких, мы заботимся о них и переживаем.
4: Да лучше перезвонить ему, да, своему лучшему
6: да,
4: другу.
6: Лучше непременно лучше перезвонить, и знаете, немногие, наверное, знакомы с классикой мифологии древней, но я все-таки напомню, что когда Пенелопа дождалась Одиссея, она устроила ему проверку. Она попросила его внести брачное ложе из спальни. И проверку Одиссей успешно прошел только потому, что он сделал это брачное ложе из пня оливы. И поэтому он сразу сказал, нельзя вынести брачное ложе из спальни, потому что спальня построена вокруг брачного ложа. Для тех, кто помладше, есть хороший пример из фильма «Гости из будущего». прозвище физрука.
4: Угу.
6: Да? То есть вот эта технология пароля, она очень хорошо работает. Можно даже, знаете, не задавать специальных вопросов. Но злоумышленники чаще всего не могут пока иметь понимание о том, какие у нас есть в нашей разговорной речи с тем или иным человеком, особенности приветствия, допустим.
4: Ага.
6: И в социальных сетях это может быть «Привет, как дела?», а, допустим, я могу, ну, к примеру, назвать свою какую-то коллегу, подругу, приятельницу кисулей.
4: Uh-huh.
6: Вот в разговорной речи. Злоумышленник uh-huh.
4: То есть проверяю.
7: Не публиковать надписью пароль в соцсетях.
4: У меня,
7: да.
4: Можно сказать, вот такой вопрос из жизни. Я не стираю эти вещи. Очень часто через телегу стучатся люди. Причем, ну вот я там работал много лет назад в одной компании, и вот оттуда человек ко мне обращается и просит перезвонить, или сам звонит и так далее. Но не в этом дело, я просто не беру, я понимаю, что это все жульничество. А вот дальше этот же аккаунт, там, предположим, был там Вася Иванов, а потом он становится там Петя Сидоров, и у меня в аккаунте написано, что аккаунт сменил имя 2 часа назад. И несколько раз так происходит. Вот на что тут расчет идет?
6: Тут идет расчет на то, что некоторые люди будут не так бдительны. И, ну, на самом деле достаточно большое количество историй, когда те же самые блогеры-инфлюенсеры, которые агитируют быть бдительными и рассказывают о правилах кибергигиены и говорят о том, что ни в коем случае нельзя никому никакие коды и пароли по телефону сообщать, в момент какой-то запары, ну вот они, допустим, в магазин с семьей поехали, и вот сейчас по полные руки пакетов с продуктами, они пытаются их поставить в багажник, в этот момент звонит телефон, звонит злодей. И человеку говорят, что ему нужно было сообщить код из СМС, который пришел, потому что это там доставка чего-нибудь или это запись в какой-нибудь сервис. Ну и вот, пожалуйста, человек сообщает. И только потом понимает, угу. что он совершил ошибку.
7: Что это госуслуги были, да.
6: К сожалению, увы и ах, поэтому, знаете как, и на старуху бывает проруха. Государство сейчас предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы создать как можно больше инструментов для защиты граждан от злоумышленников. Бизнес не отстает, и у нас есть и крупные банки, которые запускают свои собственные сервисы, программы бесплатные абсолютно для своих клиентов, которые позволяют защитить себя и своих близких. У нас есть банки, которые создают дочерние мобильные операторы, которые в связке с банком работают гораздо лучше по противодействию и по блокированию фрода. Они предлагают это своим клиентам, и в общем и целом у нас огромное количество инструментов и огромное количество рецептов безопасности. Но главное ими пользоваться.
7: Главный инструмент – это, да, голова на плечах, собственная, без которой нам нынче никуда. Благодарим вас, Александр. У нас время, к сожалению, ограничено, эфирное. Александра Пожарская, эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков, платформа «Мышеловка», была в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
7: Кинематограф немножко вернул нас лет эдак на 18 назад. Если бы мне кто-нибудь сказал, что «Сумерки» в 2026 году возглавят российский кинопрокат, я бы удивился. Но такие новости мы видим, наблюдаем и будем разбираться в причинах такого успеха, если его можно так назвать. Я это к тому, что, возможно, там не миллиардные сборы все-таки, а просто лучшее из того, что присутствует. Возможно, в этом дело. Значит, с нами на связи кинокритик, главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков. Александр Сергеевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер, добрый.
7: Почему «Сумерки» вдруг так обогнали те картины, которые в прокате есть? Там и с Юрой Борисовым фильм был, что вроде бы как новый фильм должен быть лучше, а тут вот такая ситуация.
8: Мы смотрим фильм с Юрой Борисовым, который вышел в конце месяца, и «Сумерки», которые вышли в начале, они к этому времени успели накопить кассу, поэтому давайте не будем так прям говорить, что Юра Борисов у нас проиграл «Сумеркам». Нет. Скорее это случилось с фильмом «Как Иван в сказку попал». Вот они как раз выходили одновременно. И здесь, я думаю, причина вот в чем. Во-первых, те, кто смотрели «Сумерки» 18 лет назад, не все поняли, что это кино надо смотреть в кинотеатрах, потому что хайп вокруг них, он был какой-то такой продолжительный. Если вы помните эту историю, его выпускали без особенной рекламной кампании, о фильме знали только те, кто читали книгу, и те, кто были в эту историю вовлечены. И был какой-то такой продолжительный у него хвост поклонников, и потом одна за другой серии, и это количество поклонников саги, оно нарастало постоянно, а возможности посмотреть первый фильм на большом экране уже не было. И вот я думаю, что это одна из тех причин. А вторая причина, скорее всего, в том, что... То есть я не говорю, что сегодня кино плохое. Спасибо, Господи. Нет. Оно по-своему хорошее. Но то, что снималось тогда, у него есть какой-то такой... вайб такого теплого лампового кино. Причем оно не такое где-то 70-е, 80-е, да, которое любят вспоминать те, кто постарше. А это как раз для поколений сегодняшних, 30-35, это ощущение, что что-то сегодня с кино не то. А тогда была и трава зеленее.
7: Верните мой 2008, да?
8: Да. Да, верните мой 2008, потому что там только кризис грянул, а еще пока мы не успели почувствовать. Так что все нормально. Я думаю, что причина только в этом.
7: Может быть, это связано еще и с, помимо ностальгии, есть ли некий кризис новых идей в кино сейчас? Потому что об этом тоже много говорят, что, мы на ремейках живем сейчас, и на таких масштабных вещах, которые людям полюбились.
4: Сиквелах, приквелах и так далее.
8: И сказки.
4: Да, это просто оккупировали, конечно, уже от них оскомину они набили.
8: И никуда не деться, да, все, у нас сказки, это наш все, как и Сергеевич Пушкин некогда был. В каком-то смысле, хотя, вы знаете, в ремейках нет ничего плохого, берется один сюжет, он рассказывается по-новому, это как и сказка, в общем-то, все ее рассказывают по-своему, вкладывая в нее свои какие-то идеи и какое-то новое содержание. Поэтому я не говорю о том, что, мы про кризис жанра и про то, что кино все погрязло в ремейках, говорим уже, ей-богу, лет 20 точно. И все туда же, ничего хуже лучше не становится, то становится только хуже, да? Но это не точно. Поэтому нет, дело я не думаю, что в том, что какой-то кризис. Да, есть кризис в голливудском кино, он наблюдается. И по сути, сначала ковид насыпал песка в этот маховик Голливуда, потом случились все эти забастовки сценаристов, актеров, продюсеров и кого-то еще, режиссеров. И все, оно очень сильно замедлило. А обратно маховик толком раскачаться не может. Да, в этом году уже есть прецеденты, и вроде как все начинает налаживаться. Но мы-то от этого потока контента отрезаны. А то самое, которое снимали в Канаде с Паттинсоном, над которым все смеялись и называли его Бобом Кабачком. А оказывается, Боб Кабачок-то у нас, ого-го, какой актер-то. А мы тогда-то не оценили. А давайте теперь оценим.
4: А вы знаете, в чем еще проблема? В том, что разучились, наверное, сценаристы, прежде всего, создавать такие вселенные. Но я несколько приведу примеров. «Дозоры», например, «Гарри Поттер», например, «Звездные войны». То есть некую основу, «Аватар», на которой можно делать сразу несколько, много фильмов, продолжений романов и прочее. И сейчас, например, потоптались на Стругацких очень зачетно, да?
8: Это причем, мы только начали. Это мы только начали.
4: Сделали такое безобразие, особенно полки.
7: Это тема для отдельной беседы. Прошу,
4: прерву.
7: У нас время к концу подходит. Александр Голубчиков был в эфире «Радио Спутник», «Кинокритик», главный продюсер «Зумфильм».
0: Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 7 вечера, в Улан-Удэ полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают наносить удары по украинским объектам. Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен ускорить процесс приема Украины в Евросоюз. Стали известны новые подробности инцидента с самолетом Fly Dubai. Далее подробности. Расчеты БПЛА «Герань». 4 «Сикер» поразили 4 использовавшихся в интересах ВСУ сухогруза в порту Черноморска, в акваториях Бугского лимана и Черного моря, сообщил в воскресенье Минобороны. В оборонном ведомстве также добавили, что в результате удара все цели поражены. Ранее днем воскресенья российские вооруженные силы поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов ВСУ. Также в ходе ударов российские бойцы поразили на переходе морем два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество. Обстановка на Запорожской АЭС в городе-спутнике Энергодаре остается напряженной из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она добавила, что атаки на город, объекты станции, обеспечивающие работу инфраструктуру, продолжают создавать угрозу людям и осложнять работы по поддержанию безопасного состояния атомной электростанции. При этом, по ее словам, персонал круглосуточно контролирует все параметры безопасности и обеспечивает работу необходимых систем. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении добиваться ускоренного приема Украины в Евросоюз, а также предложил вновь обсудить тему предоставления ей ассоциированного членства в объединении. Ранее Мерц заявлял, что Украина не сможет стать полноправным членом Евросоюза, минуя этап ассоциированного членства. Напомню, немецкий канцлер и министр экономики Катерина Райхе утром в воскресенье прибыли в Киев с необъявленным визитом в сопровождении руководителей немецких оборонных компаний. Власти Израиля получили от Объединенных Арабских Эмиратов подробную информацию об экипаже рейса Fly Dubai, включая пилотов, еще до его вылета, утверждает агентство Associated Press со ссылкой на региональных официальных лиц. В пятницу газета Wall Street Journal писала, что власти Омана ранее запретили полеты пилоту, предположительно напавшему на коллегу на рейсе из-за его радикальных взглядов. Напомню, в среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля назвали случившейся попыткой теракта. Капсулу времени заложили в основании Поклонного креста на Поклонной горе в Москве, сообщил РИА Новости лидер общероссийского общественного движения 40-40 Андрей Кормухин. По его словам, в капсуле заложено послание будущим поколениям с исторической справкой о старом и новом Поклонном крестах и братских молебнах на Поклонной горе. Кормухин напомнил, что первый Поклонный крест был установлен там еще в 1991 году. У него тоже была заложена капсула с письмом и молитвами. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Песочный интерес на радио «Спутник», в студии Полина Уварова, священник Павел Островский. Мы обсуждаем новости уходящей недели, стараемся дать им какой-то духовный, православный окрас, нравственный. Ну, а там уж как получается, вы же пишете свои радостно-гневные комментарии. Вот, а во второй половине часа можете даже нам звонить. Мы соизволяем вам это сделать. Вот, Полина, здравствуй.
3: Здравствуйте, отец Павел. Как вы вообще? Нормально у вас неделя прошла?
2: Да, труды и оборона, все как труды положено.
3: Ну, как обычно, собственно. Ну, чего, на самом деле на этой неделе есть и хорошие новости, и не очень хорошие новости. Давайте разгонимся, начнем, скажем так, с коэффициента фертильности. 0,3 0,55 против 2,14 коэффициент. В общем, у крайне либеральных мужчин в возрасте 35-45 лет в среднем 0,55 ребенка, а тогда как у крайне консервативных, ну, чуть больше двух. Было проведено американской компанией небольшое исследование, называется General Social Survey, и они, собственно, вот выявили такую закономерность. Конечно, они не учитывали тех людей, которые больше 45, а все-таки либеральные мужчины часто рожают поздно, то есть выходят там, женятся, и у них позже семья получается. Но вот в этом диапазоне у конкретно данной выборки вот такой разброс. Что скажете?
2: Но надо справедливости ради заметить, что консервативные мужчины тоже могут рожать после 45, продолжать, точнее, это делать.
3: Не останавливаться просто.
2: Судя по некоторым нашим семьям в храме, где там 7-8 детей, да, и 10 детей есть, и у нас есть и 12 детей, поэтому там люди рожают и 46, и 48, и 50, вполне себе. Но исследование, на самом деле, подтверждает некую очевидность, которую мы можем... Ну, ведь что такое очевидность? От слова «очи», да? То, что мы «очи» видим, да? Мы, ну, просто, да. Мы просто это видим.
3: Очами.
2: Да, я не знаю, насколько это в России, да, это, потому что это в Америке проводилось. Думаю, в России цифры примерно будут такие же, что люди, которые чем ближе к такому фундаментальному консерватизму, да, то есть те люди, которые именно прям вот христиане, или те, которые прям вот мусульмане, иудеи, то есть когда я по два раза говорю это, я просто подчеркиваю, что это человек,
3: очень-очень,
2: у которого и форма, да, и содержание совпадают, да, угу. Потому что бывает человек формально христианин, и даже и в церковь ходит, но по содержанию вполне себе светско-либеральной направленности. Мы это видим, да, что люди рожают явно больше. Это не зависит от материального благосостояния совсем, хочу заметить, да, угу. Потому что, ну, просто вот мы это просто можем наблюдать, у нас там, например, несколько семей ходит, у нас там женщина, ну, не буду говорить, значит, старшему ребенку 7 лет, вот еще сейчас родился, вот между, получая, в общем, 5 детей за 7 лет.
3: Угу. И бездвоен просто.
2: Вот. Бездвоен, да, то есть очень быстро. И вот они, собственно, как Господь даст, так и рожают, православные христиане. Нельзя сказать, что они как-то прям обеспечены, это видно там по детям как-то, ну, то есть, в общем, как-то, что не то, чтобы они там хорошо одеваются и все остальное, ну, то есть все чистенько, все опрятненько, но скромненько, да. Ну, вот православные христиане, да, вот приходят постоянно, каждое воскресенье причащают своих детишечек, да, мама еще успевает на исповедь в субботу вечером прийти, угу. Вот, еще на помазание у нас тоже есть многодетные семьи, еще и на помазание в субботу вечером приведут. Ну, это видно, что вот православные люди, кстати, если брать те семьи многодетные, где уже ребята постарше, которые ходят на нашу молодежку, вполне себе прекрасные ребята, я бы сказал, даже более развитые. Что тоже вполне понятно, с точки зрения эволюции, эти ребята более приспособлены к жизни.
3: То есть, вы имеете в виду, когда у вас много братьев и сестер в детстве,
2: конечно,
3: просто боретесь,
2: да,
3: за существование?
2: Ну, не только, ну, и за еду еще, да, и, в принципе, ты в плане и разговоров, всего, то есть ты будешь, конечно, более развит. Из этого, в принципе, можно было бы сделать вывод, да, такой очевидный для всех тех, кто хочет решить демографический вопрос, что вот давайте будем в эту сторону как-то поддерживать. Ну, если мы хотим решить демографические вот вопросы в нашей стране. Но я думаю, что пока в России не настало то время, когда те люди, которые принимают решения, значит, как бы набрались мужества, или, ну, не настало то время, когда у них появилось мужество сказать, что наша страна именно православная.
3: Угу.
2: И православие – это не просто некая часть культурного кода, а это именно суть нашей страны. И, соответственно, что мы перестаем этого стесняться. Стесняться, угу. И какой-нибудь там крестный ход, и, соответственно, его возглавляет не только Святейший Патриарх и множество православных верующих, но на него идут там множество всяких там...
3: Депутатов,
2: общественных деятелей, звезд эстрады, актеры и так далее. Ну, то есть это вот такое, правда, наше вот такое вот действие, это вот наша вера. Но пока это... как в одной рекламе было раньше, нет, сынок, это фантастика.
3: Угу. А что можно ответить тем людям, которые неверующие, но просто, может быть, и рассматривают вариант родить детей, но при этом говорят, что вот когда вот так рожают, например, там 7 детей за 5 лет, или 5 детей за 7 лет, 5 детей за 7 лет, то нет времени на всех детей сразу, и получается, что все как-то живут как сорная трава. Это же частый аргумент.
2: Это примерно так же, как какая-нибудь девушка, которая очень любит рисовать, и она вдруг начинает рассказывать нам про футбол. Да, ну то есть люди совершенно некомпетентны в этом вопросе, некомпетентны ни в вопросе воспитания детей, да и зачастую и семьи у таких людей, которые так рассуждают, достаточно некрепкие. В нашей стране вообще крепких семей не так много.
3: Мало, да.
2: Но понятно, что если людей интересовал бы этот вопрос, они бы, конечно, могли бы тогда присмотреться к тем семьям, где эти дети уже выросли. Понять, что не братья семьи, ну, асоциальные, потому что, поверьте, что асоциальные семьи, которые многодетные, есть асоциальные семьи и неблагодетные, да, mm-hmm. то есть если там мы говорим про пьянство, про наркоманию, про лудоманию, все эти проблемы, они не связаны с многодетностью, да, но посмотреть на те семьи, где много детей, и как у этих детей складывается жизнь, как они вообще себя чувствуют и так далее. Я, пожалуйста, чтобы вы понимали, четвертый ребенок в семье, mm-hmm. и я хорошо помню, как я просто, как-то я чувствовал себя на порядок выше по развитию, когда мне было там 18 лет, 20 лет и так далее. Я просто как-то больше читал, легче приспосабливаться было ко всему. Просто.
3: Но вы думаете, что вот ты больше читал, как это связано с многодетством?
2: Ну, потому что как раз родители нас воспитывали в консервативном ключе, и когда повсеместно все смотрели телевизор,
3: вы читали мультики, книги, да?
2: Родители считали, что телевизор у нас быть не должно. И поэтому, но они не просто убрали телевизор, а ты там сам думаешь, что нет, родители массово покупали нам литературу, у нас мы слушали там пластинки, там, много чего делалось для того, чтобы мы чувствовали себя, так скажем, хорошо. Так что те люди, которые говорят, что там не хватит времени на всех детей, дети не будут требовать тебе так много времени, когда mm-hmm. много детей, потому что они еще между собой активно общаются. А как раз когда у вас один ребенок, и он растет такой маленький эгоистик зачастую, да, именно по той причине, что он один, ему не с кем,

0: Еще чуть побольше.
1: Ну, старше по сравнению с младшим. То есть Василиса, которому 15, а Никита, которому 12. Они между собой там что-то там вместе что-то делают. То есть как бы они нуждаются в нашем внимании, безусловно. Но это, конечно, гораздо меньше.
0: Mm. Ну, давайте тогда поговорим о стране, которая вообще до последнего времени была очень некомпетентна в деторождении. В Южной Корее чуть-чуть улучшилась демографическая ситуация. Рост числа рождений достиг 46% за 3 года. То есть у них недавно был коэффициент рождаемости 0,72 ребенка. То есть это совсем далеко даже от уровня воспроизводства. Но потом за 3 года прирост составил 45,9%. То есть в 2023 году было рождено 17 926 человек, а в 2026 уже 26 148 человек. И разворот произошел на фоне масштабных мер поддержки, денежных выплат, субсидий семьям на жилье и мер по совмещению родительства с работой, что немаловажно. Вот. Конечно, это не решает проблемы с вымиранием Южной Кореи, но, тем не менее, если посмотреть просто на процент, то такие меры достаточно большой прирост дали.
1: Я думаю, что в этих цифрах есть некое лукавство.
0: Так.
1: Объясню, в чем. Когда, ну, смотрите, вот человек смертельно болен, и вдруг у него произошло определенное улучшение, и теперь его из, значит, палат интенсивной терапии, его привели просто в палату, где он находится под постоянным наблюдением врачей, да, и его жизни уже ничего не угрожает, но из больницы он в этом состоянии точно выйти никак не может, да. Поэтому, когда Южная Корея находилась в состоянии просто вымирания, а сейчас она, ну, как бы стала вымирать чуть медленнее, да, то вот эти цифры, ну, то есть когда-то совсем на дне, они кажутся такими значительными. Очень сложно, например, когда у тебя уже все хорошо, ну, грубо говоря, если у тебя там два, там, три ребенка на одну семью, очень сложно эту цифру увеличить, потому что она и так уже высокая. Ну, это да. Как с мировыми рекордами, да, то есть пока ты там младенец и бегаешь там в начальной школе, там бегаешь, то у тебя, ну, достаточно быстро рекорды ставятся. Но когда ты выходишь в спорт высших достижений, ну, то там уже одна сотая много. Это один момент. Второй момент, конечно, кто же против каких-то мер материальной поддержки, все только за. Но опять же, мы здесь в России должны понять, что у нас страна, в отличие от Южной Кореи, другая.
0: Ну,
1: во-первых,
0: да,
1: она побольше. Она больше. Во-вторых, у нас явно есть, ну, такое различие между регионами. Да? То есть, есть, например, там, мы же постоянно слышим о каких-то мерах поддержки там, в плане ипотечного кредитования и так далее. Но одно дело, ты живешь там, в Ямало-Ненецком автономном округе, да, это одна история. Другое дело, ты живешь в Москве.
0: Ну да.
1: Вот если бы у нас был радиоспутник Янао, да, Ямало-Ненецкий автономный округ, и мы бы вещали бы...
0: Исключительно первую... там?
1: Ну, не только исключительно там, но мы все равно учитывали бы, что это вот наш родной округ Янао. Но, ребят, у нас радиоспутник, и, как мы видим, 91.2 FM Москва. Да? То есть мы вещаем из студии в Москве. Так. Для меня Москва родной город, для тебя Москва родной город. Да? И понятно, что вот купить квартиру в Москве, а по-моему там была у тебя как раз новость по поводу, что платеж...
0: Что, там, знаете, какая новость была, что рыночную ипотеку себе может, ну, по рыночным ставкам позволить на данный момент всего 20,2% семей. И, собственно, как раз Янао, который вы вспомнили, он один из лидеров по количеству семей, которые могут себе позволить по обычным ставкам взять ипотеку.
1: Да, просто я помню в этой новости или какой-то другой было, что средний платеж за двухкомнатную квартиру в Москве ежемесячный составляет, по-моему, 250 тысяч рублей, да? Но, чтобы вы просто понимали, большинство семей...
0: 243 тысячи в месяц, да?
1: Простите, не 250 тысяч, а 243, да, уже победа. Но вы просто поймите, что...
0: Это в Москве, если что,
1: ну, Москва, конечно, да. То есть, если ты родился в Москве, ну, как бы ипотека тебе, скорее всего, не то, что не светит. То есть, ты на все эти новости... о том, что где-то там что-то, какой-то процент, не процент, ты будешь смотреть, ну, с такой грустью, потому что это почти...
0: Ну, не про тебя, да.
1: Да, это просто не про тебя. Ты живешь как будто в другой стране. Вот обычно принято говорить, что Москва — это, значит, самое лучшее место в России. Во многих вопросах, безусловно, 100%, я с этим, да, соглашусь. Но вот если мы говорим про жилье, то в Москве жилье для большинства людей, коренных москвичей, просто недоступно. Недоступно. И вы должны понять, что одно дело, когда человек приехал из глубинки в Москву, он, правда, имел какие-то устремления, таланты, и он смог закрепиться, нашел хорошую работу. А теперь представьте, если вы коренной москвич, то есть у вас там семья, трое детей. Из этих трех детей у одного как-то получилось. А двое

0: как бы они просто обычные люди. Да, у них, может быть, нет каких-то сверхталантов, у них обычная работа. Вот, вот у такого обычного москвича, да, у него шансов купить жилье просто нет. Он, по сути, должен уехать тогда из своего родного города, если вообще где-то пытается, попытается найти жилье. Так что в этом смысле, конечно, если говорить про какие-то финансовые меры поддержки, вот именно в вопросе чадорождения в нашей стране, мне кажется, они ну, недостаточны. Просто по той причине, что это мы уже почти каждый раз говорим, невозможно угодить и тем, кто выдает кредиты, и тем, кто участвует в строительстве, да, бенефициары, да, всех этих историй, и, собственно, люди, которых рожают детей. И получается как, раз ребенок и так, это вообще некомфортно, неудобно, и это большое испытание, то мы, получается, на это уже испытание сверху накладываем еще одно испытание, тоже достаточно большое, как дамоклов меч, кредит ипотечный, который выплачивает тоже там 20-30 лет. Это только если мы говорим про одного ребенка. Люди, которые уже окажутся под ипотекой, да, они вот, как они вот на второго, на третьего пойдут? Особенно сегодня квартирка маленькая. Ну, а самое да. главное, что даже сейчас, если вдруг начнут вводить какие-то новые меры поддержки, то что вы будете делать с теми людьми, кто уже под ипотекой? Кто уже, может, лет 5 назад влез в эту кабалу, и теперь уже даже, может быть, и хотел бы родить, но будет бояться, потому что он там, если в Москве он каким-то образом даже накопил денег, и у него 250 тысяч, он там, ну, 243 тысячи платит каждый месяц, да, то он, правда, будет бояться, вдруг как человек вот, и не будет решаться на ребенка.
1: Ну да, потому что покупают-то не огромные там трешки-четырешки, а покупают квартиры по 45 метров. Мы уже, не знаю, десятый раз об этом говорим, поэтому туда еще одного ребенка никуда не вкрутишь. Ну, если ты неверующий, опять же, потому что есть у нас с вами знакомые, которые по 7 и по 8 детей рожали.
0: Ну, у нас вот батюшка на приходе служит батюшка прекрасно, отец Илья Туренко, своей матушкой Ольга Туренко. Они живут в трешке, у них 10 детей. Ну, сейчас уже там старше подросли, может быть, как-то стали уже стало самостоятельно поменьше жить. Я, ну, да, у них там еще животные есть, по-моему, 3 собаки там еще как-то. Но...
1: Ну, это да, это я каждый раз слушаю эту историю, тут нужно самого отца Илью спросить, как вообще оно.
0: Нет, я просто
1: получается.
0: К тому, что в тесноте да не в обиде, и правда, если отношения хорошие, если принципы построения семьи как бы правильные, да, когда счастье, оно, правда, не в деньгах в первую очередь, да, и когда муж... правда, ведет себя по отношению к жене с уважением, с любовью и так далее, то все будет хорошо. Но как бы для этого нужно менять полностью вообще всю пропаганду в нашей стране, и это, конечно, это не так. Я просто, мне тут попадалось неоднократно в интернете всякие разные видосы по поводу, как вообще православные вообще выглядят в разных наших там, или каких-то там фильмах, не фильмах и так далее. Это, ну, вы поймите, вот просто так представьте себе, вот вспомните, за последние 10-15 лет был ли какой-нибудь такой масштабный какой-нибудь проект в виде кино или сериала, или, может быть, какой-нибудь ток-шоу, ну, что-нибудь такое светское, где бы православие, да, под каким-либо соусом выглядело бы приятно, симпатично. Может быть, там какой-нибудь актер крутой, да, или там красивый священник показан и так далее. Если не брать фильм «Остров», который, по-моему, если не ошибаюсь, это вообще было лет 20 уже назад,
1: да? Очень уже давно.
0: Очень давно. То я, простите, я не специалист по нашим всем таким медийным вещам, может быть, что-то выходило, но я не могу это вспомнить. А при этом я могу посмотреть, как сейчас весь мир, затаив ожидания, ждет фильма Мела Гибсона «Воскресенье». Да, то есть есть запрос, на самом деле, в мире. Люди готовы и хотят это смотреть. Вот «Страсти Христовы» вышел 20 лет назад, и фильм «Воскресенье», вот он вот сейчас снимает, там говорят, через 8 месяцев он появится на экранах. Все ждут, потому что это правда, какой-то, наверное, Мел Гибсон очередное гениальное кино, человек в это вкладывается, там всю свою жизнь вкладывает.
1: Он еще и верующий, кстати, сам Мел Гибсон.
0: Безусловно. Я просто к тому, что Россия с таким наследием, в том числе и киношным, да, ну как бы, ну неужели мы не можем? Мы можем, но для этого даже вот принципиальное желание. И, наверное, нужно не только снимать всякие такие интересные шоу, как вот, например, Никита Сергеевич Михалков снимает «Бесогон», и там много чего ругает, но он же президент Союза кинематографистов. Ну, то есть, как бы, где кино, которое для светской аудитории, незнакомое, наша светская аудитория незнакома с православием, это надо прямо сказать, чтобы ее как-то познакомили.
1: Да.
0: Я вот такого, кстати, не видел. подчеркну, наша светская аудитория, наш народ с православием не ознакомлен. Я вам это говорю, утверждаю, как человек, который занимается просветительской деятельностью, да, на протяжении уже 10 лет, это я делаю уже просто на такой уже публичной форме, 20 лет просто своей жизни потратил, да, то есть, поверьте, у меня уже опыт есть, да, наш народ с православием не знаком. Угу. Большинство наших власть имущих с православием не знакомы. Большинство наших культурных деятелей с православием не знакомы. Профессуры вузов, да, включая не только технические, а в том числе и гуманитарных, не знакомы с православием. Их уровень знания православного учения, если вот так по десятибалльной шкале, в лучшем случае будет единичка. Это в самом лучшем случае. Угу. Так что, да, это наше место пока, в пищевой цепи.
1: Давайте еще про деторождение чуть-чуть поговорим. Тут вот в красноярских, два красноярских роддома сейчас мощно сокращают. Речь идет о роддоме при Красноярской межрайонной клинической больнице номер 20 и роддоме номер 4, собственно, тоже в Красноярске. Там какая история, что сократились рождения конкретно в этих роддомах. И я, кстати, помните цифру в 17 тысяч рождений на всю Южную Корею? Вот тут 44 тысяч сократилось до 23 тысяч. То есть в Южной Корее выросло до 23 тысяч, они рады, а у нас сократилось до 20.
0: Там Южная Корея, на всю Южную Корею.
1: Да-да-да.
0: У нас на весь Красноярский край.
1: А тут на, да, Красноярский край, в общем, сократилось до 23 тысяч. Два роддома сейчас переживают мощные сокращения. И особенно, как пишут, по крайней мере, в новости, сокращают неонатологов. Это специалисты, которые работают с детьми до года и, в частности, очень хорошо помогают только что рожденным детям. На самом деле, это очень важная специальность. Вот, не знаю, у меня...
0: Да,
1: у меня сына спасли, в общем-то, неонатологи. Вот. Но вот такая история. Говорят, что перенаправляют в перинатальный центр. Это все идет в рамках оптимизации, собственно, здравоохранения в крае. Вот что скажете?
0: Ну, это, во-первых, недальновидно. То есть вместо того, оказавшись в такой ситуации в Красноярском крае, вместо того, чтобы начать там бить во все колокола и пытаться изменить ситуацию, и в том числе вот этих неонатологов, которые у них появляется какое-то свободное время, может быть, загрузить какую-то работу там просветительской, да, чтобы, например, еще как бы, ну, как бы мамочек по-другому опекали, да, ну, раз время есть, да, то есть как бы, ну, угу. Всячески популяризировать рождаемость, да, там, ну, какие-то меры поддержки, все остальное. Принимается история про сокращение. Ну, давай представим. Хорошо, сократили. Берем какой-то лучший вариант развития событий. То есть, если дальше рождаемость в Красноярском крае будет падать, то правильно, что сократили, ну, просто вы вымрете, да, там будут мамонты, когда сейчас глобальное потепление произойдет.
1: Мамонтов
0: они живут.
1: Тоже не будет.
0: Нет, почему это не будет?
1: Ну, они все уже закончились.
0: Ну, они там...
1: Не справились, может, не повысили свой коэффициент фертильности.
0: Может, какой-нибудь там внезапно замерз, отмерзнет, да, и будут. Но зато, да, Красноярский край будет пустой. Но если брать лучший вариант развития событий, и власти в какой-то момент одумаются и начнут принимать какие-то активные меры поддержки по рождению, и рождаемость начнет увеличиваться. Внимание, вопрос. Откуда вы потом возьмете специалистов, когда вам их будет не хватать? Вот это вопрос. И вот тогда произойдет следующее. Вы приняли кучу мер поддержки, чтобы увеличить рождаемость. Она стала увеличиваться. Mm-hmm. И получается, на одного неонатолога, вы же роддома какие-нибудь там позакрываете, все остальное, будет уже не там, там 10 беременных мамочек в день, как, ну, я не знаю, сколько положено, потому что было 10, а станет 15. И уже не может неонатолог, ну, потому что количество...
1: Ну, просто устает, да, у них
0: уставать,
1: же еще
0: да?
1: смены сутками.
0: И мы ведь это проходили. У нас сколько разных людей посокращали, потом, когда ситуация в какой-то отрасли выправлялась, вдруг оказалось, что не хватает специалистов. Но одно дело, тебе там не хватает токарей, а другое дело, не хватает неонатологов.
1: И врачей, да. Просто, да,
0: да,
1: способных роды принимать.
0: Поэтому, конечно, понять и возмущение врачей можно, ну и это совершенно, конечно, недальновидно. Одно дело, когда человек, опять же, нужно, там, не знаю, ногу полечить, и он готов и может, например, поехать из какого-нибудь дальнего края, там, из Красноярского, в какой-нибудь там центр съездить. А другое дело, когда мы говорим про беременных женщин, которые желательно ее сохранять в покое, и правда здесь... Пусть лучше бы там неонатологам стали добавить зарплату сверху платить, чтобы они ездили по всему Красноярскому краю, да, сами к беременным женщинам, чтобы не они ездили там в роддома и так далее. Ну, то есть, можно было из этого выйти как-то красиво и даже чтобы повышалась рождаемость. Но выходим вполне себе топорно, как это, к сожалению, у нас в последнее здравоохранение примерно так оно и происходит.
1: Ну, мы вернемся после новостей и рекламы. Будьте с нами.
2: Песочный интерес.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Специалисты восстанавливают электроснабжение после нештатной ситуации в энергосистеме Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе правительства региона. Власти уточнили, что специалисты прикладывают все усилия для скорейшего восстановления электричества. Ход восстановительных работ находится на контроле правительства, добавили там. В Черноморске и Одесской области вспыхнул крупный пожар после прилета беспилотника. Предположительно, горят емкости маслоэкстракционного завода, расположенные рядом с портом. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что в Евросоюзе и странах за его пределами возникают вопросы о стабильности правительства. Об этом немецкий политик сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляцию вел телеканал «Феникс». Канцлер отметил, что неспособность немецких властей справляться со своими задачами имела бы для Европы далеко идущие последствия, причем, как указал Мерц, понимают это даже не все жители Германии. Мерц стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского ВПК армию обречена на провал. В России практически нет конкурентов в области космической ядерной энергетики, признала The New York Times. В статье, посвященной гонке за размещение ядерных реакторов на Луне, газета отмечает, что в этой области ни одна страна не обладает большим опытом, чем Россия. Китай в своем лунном проекте доверил России ключевую задачу – ядерную энергетику. Кроме того, Россия располагает крупнейшими запасами топлива урана с низкой степенью обогащения. Оно считается наиболее безопасным для космических миссий, тогда как в США наблюдается его дефицит. Отмечается, что США планируют разместить реактор на Луне к 2030 году, и чтобы опередить конкурентов, НАСА ускорила реализацию своего проекта. Создатель передовых электрореактивных двигателей для космических аппаратов академик Гарри Попов скончался на 92-м году жизни, сообщил Роскосмос. Отмечается, что Попов прошел путь от ассистента до профессора МАИ, а в 1987 году возглавил созданный по собственной инициативе научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики. Ключевым направлением работы были электрические ракетные двигатели. Под руководством Попова было создано новое поколение таких установок. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы сможете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Песочный интерес».
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Песочный интерес», где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, смотрим вместе на новости и пытаемся дать им какую-то православную оценку, оценку с духовной точки зрения и так далее. Нам в этой половине часа можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Ну что, дальше поехали, отец Павел.
6: Ну, давай мы комментарии почитаем, как мы обещали. Инга Видаль пишет: пока власти либерасты, православие будет гонимо в нашей стране. Нужны национал-монархисты. Так всегда жила Российская империя. И народ только прибавлялся. Вы знаете, я, во-первых, мне не нравится, когда все-таки говорят либерасты, не надо. То есть, если говорят люди либеральных взглядов, то ну, пишите культурно. Но мне хотелось бы заметить, что, несмотря на то, что у нас часто в, такой, в повестке можно услышать некое противопоставление, что вот на Западе либералы, а у нас в нашей стране, да, там, значит, не либералы, mm-hmm. это, конечно, простите, пожалуйста, но это ложь. Конечно, наша страна по своей такой вот идеологии, которую мы вот можем сейчас наблюдать, она тоже идеология все равно либеральная. То есть у нас разрешены аборты, у нас, в принципе, вся вот такая пропаганда, она так или иначе около либерального толка. У нас, что нас отличает от Запада? Ну, одно отличие есть в положительную сторону, что у нас запрещена ЛГБТК-пропаганда, признанная экстремистской, угу. и все остальное. В этом смысле и единственном смысле мы отличаемся, да, в плане своей пропаганды. Я сейчас не беру про вот эти истории уже связанные там с специальной военной операцией, когда там пошли расхождения. А если брать именно вот в этом вопросе. Наверное, еще частично у нас хорошо, что сейчас занялись вопросами мигрантов, да, и вот эта левая история, то есть есть либерализм, а есть еще левые, да, те, которые mm-hmm. пролетарии всех стран соединяйтесь, и давайте всех завезем и так далее. То, что такая антинациональная политика. В этом смысле, слава богу, что у нас тоже здесь ветер подул в нужную сторону. Но в плане консерватизма, наша страна, конечно, по идеологии не консервативная, я, Инга, с вами согласен. Безусловно, нужны националисты, в хорошем смысле слова. Многих пугает слово националист, но если кто не забыл, я напомню, что у нас президент страны Владимир Путин сам про себя сказал, конечно, что я националист. Да? Не путайте национализм с нацизмом, это совершенно разные вещи. Национализм – это когда ты свою национальность, свой народ, да, ты, ну, как бы, особенно, который государство образующий, ты ставишь его, ну, как бы, на первое место, да, и национальную политику ставишь на первое место. Это не означает, что ты кого-то ущемляешь, там, правах и так далее, да, но ты не стесняешься, по крайней мере, говорить, что русские – это государство образующий народ, что, в первую очередь, интересы коренного населения нужно учитывать.
5: Ну, то есть нужна народная политика, вы это хотите сказать. Может, политика, защищающая титульный народ.
6: Ну, это можно так сказать. Это и есть национализм.
5: Ну, окей.
6: Да, в хорошем смысле слова, да, мы не берем какие-то радикальные проявления.
5: Ну, а про монархистов что скажете?
6: Ну, по поводу, что национал-монархисты, я не монархист. Мне приходилось общаться с монархистами. Я не очень понял вот эту историю, да. То есть, чтобы у нас был самодержец, да, без всяких там демократий, без всего, без выборов, то мне кажется, что вот одно дело, когда что-то естественным образом получается, другое mm-hmm. дело, когда мы искусственно будем насадить монархию, насаждать монархию, мне кажется, что это нереально.
5: Ну, у нас есть звонок, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер, меня зовут Александр, город Москва.
6: Здравствуйте, Александр. Приятно слышать человека из Москвы.
7: Да, отец Павел, с воскресеньем. Всех и наших москвичей.
6: Да ладно, мы всех поздравляем с воскресеньем.
7: Да, вот. Ну, два тезиса. Один, как бы с вами я согласен, и с вашей ведущей, это касаемо рождаемости. А второй тезис, то, что власть не поддерживает, как бы говорят на словах, что да, но на деле, вот у меня у дочери 5 детей, младшему 6 лет, а старшая закончила школу 17. Ну, как бы они входят в секции, так сказать, за ним, ну, ухоженные, так сказать, все нормально. Но в чем тут момент? Ну, как бы я для себя решил еще год назад, когда старшая дочь не закончила школу, она была в такой, как бы, вилке, когда она могла получить медаль, как мать героини, потому что в Москве, еще с Лужкова, если вот 5 детей в Москве, то мать получает медаль, может получить. Ну, я такое думаю, но надо как-то... У меня есть юрист, у меня своя компания, нас подключил, все проработали. Ну, надо идти в МФЦ, и, соответственно, она у меня прописана в Москве, она там на Ленинском проспекте. Я пришел такой, думаю, ну, сейчас как-то мне, наверное, как помогут в этом вопросе. Прихожу в МФЦ, такие на меня глаза удивленные, не знаю, там, опять... рублей таких, как сказать, таких, ну, таких царских рублей. Думаю, они вообще даже об этом не знают. Потом я им, так сказать, там документы показал, так сказать, там где-то провел полчаса. Но это просто, ну, нет. То есть они этим не занимаются. Ну, и мне предложили там собрать кучу справок, там всего. Я начал этим заниматься, понял, что, ну, не получается. Почему? Потому что должны быть все дети супер идеальные. То есть там, ну, куча условий. По идее, как я бы думал бы, если бы, например, власть их хоть немножко поддержать морально, я не говорю про материальную сторону вопроса, ей не нужны, она как бы обеспечена. Вот. Ну, вот родились 5 детей, положено, да, там была такая практика еще при Лужкове. Ну, вызовите человека просто, какую-то грамоту вручите, ну, как-то отметьте это. Ей было бы это приятно, она бы там эту грамоту вот в рамку и дома повесила, вот там, я не говорю про медаль, может быть, медаль...
6: Я согласен с вами, чтобы просто нам время тоже сэкономить, я полностью вас поддерживаю. Дело все в том, что даже вот, правда, оставим за скобками материальный вопрос. Ну, как бы все-таки ждать каких-то больших материальных воспомоществований, ну ладно, не будем. Но хотя бы просто привить какое-то человеческое участие, даже если тебе внутренне абсолютно все равно, ну хотя бы ты сделай вид, что тебе не все равно. Но наверняка же есть, даже не наверняка, а точно есть какие-то базы данных, где отслеживается, где там что, сколько детей. Ну наймите айтишника, он вам за 30 рублей, не знаю, там сделает какую-нибудь такую фичу, чтобы у вас, когда у кого-то 5 детей, 5-й ребенок родился...
5: У вас лампочка загорается.
6: Лампочка, да, загоралась, просто... да, с адресом, да, и еще автоматически пусть там на почту приходило какое-нибудь письмо. Ну, хотя бы даже так, да. Mm-hmm. Ну, человеку было бы приятно. А если там еще какой-нибудь подарок бы приходил бы, автоматически прям все автоматизируйте, чтобы автоматически еще какие-нибудь продуктовые там с Яндекс.Лавки там продукты приходили.
5: Ну, тем,
6: да,
5: более, что мат-капитал у нас приходит сразу же после, да, родов.
6: Ну,
5: еще...
6: то есть это, ну, было бы какое-то, правда, внимание. Это людям, правда, было приятно. А когда получается так, что ты реально там упахиваешься, а тебя никто никак не выделяет, а еще тебе какие-нибудь условия выкатывают, это, правда, ну это неприятно. Что с этим делать? Ну, в том-то вся и суть, что у нас на словах есть запрос решения демографического вопроса, но вот такого искреннего желания... Я думаю, что просто наш народ еще не дошел до той точки, когда у него это искреннее желание вообще, как бы, ростки стали проявляться. Пока, mm-hmm. пока люди вот думают, что все как-то будет хорошо. Наверное, нам нужно дойти до состояния Южной Кореи, когда мы прям, угроза вымирания будет настолько очевидна, mm-hmm. и когда нас уже прям реально начнут замещать, когда мы там будем в год терять по 3-4 миллиона, да, и когда мы достигнем численности населения там в 100 миллионов, наверное, тогда мы как-то очухаемся, и дойдя до 80 миллионов, у нас начнется возрождение, да. Ну, наверное, или у нас к власти придут те, которые будут за мигрантов. Это тоже такая история есть. Возьмите, пожалуйста, некоторые другие страны, где вымирающие страны, к власти пришли люди, сторонники миграции, и отлично, их просто население коренное замещается другими людьми.
5: Мне кажется еще, что вообще не хватает наглядности для людей, которые вокруг живут. То есть... Иногда люди живут, смотрят на свою ситуацию, и им кажется, что эта ситуация только у них, и даже если они видят проблему, то они, может быть, не понимают, что эта проблема гораздо шире, чем вот только их семья. Потому что, ну вот мы, например, снимаем шоу наше свое, это абсолютно как бы наша разработка шоу «Дай сказать», куда просто приглашаем семьи поговорить о, собственно, своих проблемах.
6: Понимаешь, тут очень важна обратная связь, потому что, ну, если, правда, я прям даже рекомендую посмотреть. У нас только первый пока выпуск опубликован. Он есть в ВК, в Ютьюбе.
5: Все в бесплатном доступе, да, да, абсолютно.
6: Суть проста. Мы просто приглашаем семьи, самые стандартные, да, то есть которые, как бы, не то чтобы это люди, которые, ну, там, родители Юрия Гагарина, да, то есть или какие-то там, это, может быть, люди статусные. Ну, обычные семьи, каждый кто как чем, может, там, занимается. Там, многодетные, немногодетные и все остальное. И мы вместе... решаем семейные вопросы.
5: Да, семейные вопросы.
6: Вы бы видели реакцию, да, в том числе у людей. Некоторые люди пишут, что они там по два раза это пересматривают, потому что у нас даже, по сути, даже на телевидении нету нормального такого человеческого решения семейных вопросов. Просто нету. И, ну, ты помнишь, Полин, как года, наверное, 3 или 4 назад даже какой-то был интерес у Первого канала, что, типа, с нами тоже что-то такое сделать.
5: Ну, мы много с кем общались, да-да-да.
6: И все, ну, в итоге, слава богу. Единственное, что хочу сказать, я не буду называть имена благотворителей, у нас есть 2 крупных благотворителя, которые нас сейчас стали поддерживать. Огромным за это спасибо, потому что мы бы своими силами даже не смогли бы все это снимать. Но я просто могу засвидетельствовать, что интерес и запрос у нашего населения на обсуждение вот такого, на хорошее, не токсичное, как сегодня говорят, семейных вопросов, он есть.
5: Ну, у нас звонок еще один. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
8: Здравствуйте, меня зовут Степан.
6: Здравствуйте, Степан.
8: Павел, отец Павел, скажите, пожалуйста, а вы бы какое кино сняли, будь вы на месте режиссера? Вот сегодня.
6: Я бы...
8: И Полина, может быть, тоже ответит на этот вопрос. В свою очередь.
6: Я бы в первую очередь начал снимать по поводу, если говорить про православие для поддержки, я бы начал бы снимать кино про наших великих уже православных деятелей, чьи имена или уже известны, или должны быть известны. Например, у нас есть преподобный Сергий Радонежский, это прям само собой. Можно снять кино про святителя Луку Крымского, да, лауреата, да, Сталинской премии, да, по медицине. Да? Он же Валентин Вынесенецкий, один из гениальнейших врачей за мировую историю.
5: Совсем недавно жил, кстати.
6: Да, умер в середине 20 века. Можно было про него снять фильм. У нас на самом деле много великих, да, православных деятелей. Вот недавно я смотрел фильм, ну, как бы, я даже про него говорил на радио «Спутник», про адмирала Федора Ушакова, угу, снят, да, но это не прям автобиографический фильм, это снят про момент, когда Наполеон шел на Москву, и Федор Ушаков предупреждал о том, что там, что нужно делать, да. Но снять именно просто про Ушакова, да, «Праведный воин», да, автобиографическое какое-то кино, серьезное, да, масштабное, это было бы хорошо. У нас много, на самом деле, правда, святых. Можно было просто снять что-нибудь, ну, про многодетную православную семью, показать это с хорошей стороны. Но вот я сам из православной семьи, многодетной, да, у меня брат экзарх Африки, митрополит Каирский и Северноафриканский Константин.
5: Так.
6: Прекрасный человек, да. Мой второй брат, священник Иоанн Островский, служит в деревне Марина, при этом опекает детскую клинику «Рошаль», опекает клинику МИДСИ, опекает больницу психоневрологическую в РУЗе, опекает рехаб с наркоманами и помогает, не знаю, по-моему, до сих пор еще опекает Северо-Посадский детский дом слепо-глухонемых детей, да. Mm-hmm. Второй брат, ну, просто бизнесмен, православный христианин, там, детишечек воспитывает, многодетный отец и все остальное. Ну, а я четвертый, самый младший, не хочу про себя ничего говорить, да?
5: Вы и так все знаете.
6: Я к тому, что таких семей, на самом деле, православных, где все хорошо сложилось и тому подобное.
5: Очень много, да.
6: Они есть. Но найдите хорошего сценариста, режиссера, найдите какую-то изюминку и снимите. Да, вы должны, когда что-то снимать, воодушевлять людей на что-то хорошее. Но у нас, знаете как, почему я некоторые российские фильмы просто ненавижу? Знаете,
5: так.
6: Потому что когда у нас начинают про глубинку снимать...
5: Это всегда вот, хтонь.
6: Да, вот знаете, вот сразу вот это такие черные, зеленые, серые цвета. Ребята, вы...
5: Поменяйте пресет, друзья.
6: Ну, серьезно, неужели настолько вы Русь не любите? Я вот люблю фотографировать. Вот сейчас я вернулся... выступал в Пермском крае, в Перми, потом Соликамск, Березники, да, прекраснейшая природа, да, неужели нельзя снять в теплых красках, да?
5: Хоть чуть-чуть.
6: Да, но почему все время, и у нас или снимают что-нибудь такое, знаете, где-нибудь в Сибири, объявился какой-нибудь маньяк, и вот какой-то там отставной участковый, он там...
5: С ручной лисой и больной бешенством,
6: да,
5: которое всех заражает.
6: Ну, это кошмар, конечно.
5: Да, давайте чуть-чуть еще другую какую-нибудь новость тоже возьмем.
6: Давай комментарий почитаем, у нас так много написано.
5: Хорошо.
6: Давай. Вот, Павел Алексеевич, уважаемые, откройте Конституцию, государство гарантирует социальное жилье. Сегодняшняя ипотека – это ограбление бюджета страны. Куда важнее услышать конкретное обоснование. Почему небо голубое, ибо... Ну, дальше комментарий не поместился.
5: Это пасхалка к нашему прошлому выпуску.
6: Откройте Конституцию. Вас так могут иноагентом признать за такие фразы. Инга Видаль пишет. У нас нет экономистов-демографов, и мы не умеем справляться с демографическими ямами. Как жизнь показала, Анатолий Вассерман эрудирован не во всех сферах нашей земной жизни, Что же говорить обо всей вселенной? Антиреклама, подтянитесь. Но я, честно говоря, не знаю, чем занимается Анатолий Вассерман. Я знаю, что он чиновником стал, но... Вот. А еще в царской России была хорошая политика по воспроизводству населения. В крестьянской семье не только за 5 мальчиков подряд давали премию. Так что можно было и не работать.
5: Но, я, ребята, кстати, не знаю про это.
6: Я тоже не знаю, но царская Россия была слишком уж давно.
5: Ну, слушайте, если бы все так было идеально в царской России, наверное, бы, может быть, она до сих пор бы и была.
6: Нет? Там были, конечно, проблемы свои. Кстати, вот комментарий, с которым я готов поспорить. «Страсти по Матвею» в 2023 году снят про алтарника.
5: Вы смотрели, кстати?
6: Да, я смотрел, но скажу, я смотрел не до конца. Я досмотрел вплоть до того момента, как не показал, как... В общем, что мне не понравилось. Не надо, когда вы снимаете что-то про православие, обязательно все это делать куда-то в юморном ключе. Там, во-первых, настоятеля показывали в каком-то таком, ну, таком шутливом моменте, да, ребята, то, что священники любят шутить, это все понятно. Но если вы знали, я не беру там каких-то плохих священников, но если вы знали какой-то адский труд, тяжелейший труд быть и священником, и настоятелем в том числе и тому подобное, это можно было это показать. Да, потом показали семью этого алтарника Матвея, значит, там, ну, реально в таком, ну, сатирическом ключе.
5: Ну, в сатирическом вы находите? Мне кажется, немножко в гиперболизированном. Ну, у него такой отец там был очень жесткий.
6: Но зачем? Но зачем вы это показываете?
5: Начальник
6: клироса. Ну, такие православные семьи, если есть, ну, это какая-то редкость, да. Но опять же, здесь православие, оно не было показано с какой-то хорошей стороны.
5: Ну, там я досмотрела фильм, там действительно конец в целом для светских людей, наверное, неплохой, но да, во всем остальном соглашусь.
6: Просто,
5: с вами.
6: Понимаете как, давайте тогда все снимать в таком ключе. Давайте снимем фильм, ну, про чиновников снимем, да. У нас есть чиновники, трудяги, реально, это патриоты своей страны. А давайте, ну, снимем про чиновников, там, вот, начнем прям подряд снимать, там, про бухающих, там, изменяющих женам и так далее. Или начнем там про врачей. У нас
5: про
6: что?
5: Пьющих, хотя
6: спросить. Ну, пьющих, да. Но у нас что, врачи все прям хорошие? Давайте снимем про врачей, которые там, не знаю, там, откатки не берут, еще что-либо. Но задача кино, ну, в моем понимании, да, конечно, да, должно быть, может быть, и нужно снимать, подсвечивать какие-то проблемы и так далее. Но все-таки это, ну, и воодушевление должно быть какое-то. Я что-то вот не заметил, чтобы нас кино как-то вдохновляло на какие-то подвиги.
5: Угу. Давайте про букмекерский рынок поговорим ни много ни мало. Давай. Тут, в общем, обсуждают, сколько легальный обсуждали на этой неделе, сколько легальный букмекерский рынок мог бы принести государству, и сумма эта была оценена в 100 миллиардов рублей по итогам 2026 года. Эту сумму государство может получить за счет целевых отчислений, налогов и НДФЛ. Только за 3 квартала единый регулятор азартных игр, у нас такой есть, уже перечислил около 30 миллиардов рублей Российскому спортивному фонду, спортивным федерациям и профессиональным лигам. Там, в общем, дальше речь идет о том, что думают параллельно, как защитить игроков, чтобы, в общем, лудомания не развивались. И основной вопрос был в том, как не допустить взрыва лудомании и при этом легализовать вот эту вот всю историю.
6: Конечно.
5: Мне кажется, ответ тут очень прост.
6: Да, запретите букмекерские конторы, и не нужно будет как-то бороться с лудоманией. Да?
5: Ну, а НДФЛ, налоги, все дела?
6: Люди все равно куда-нибудь денежки-то потратят. Да? У нас получается так, что букмекерские конторы, они же такие гигантские отчисления платят, да, только по той причине, что у них и выручка гигантская.
5: Угу.
6: Это же не то, что, знаете, вот сейчас мы так это обсуждаем, как будто все эти букмекерские конторы – это ангелы-хранители Российской Федерации. Это же не так. Они за счет азарта людей, за счет разрушений, в том числе, семей, разрушений судеб, они зарабатывают. То, что они с этих денег, значит, отчисляют там всякие спортивные организации, ребят, тут тоже дураков нету. Это же тоже реклама. Это же реклама. У нас чемпионаты по разным видам спорта, они внутри названия чемпионата уже вставляются названия букмекерских контор. Я просто не хочу называть, у нас чемпионат России по футболу и название букмекерские конторы. У нас любое спортивное соревнование, будь то наружная реклама, будь то видеотрансляция, огромное количество реклам букмекерских контор. Да? Поэтому не рассказывайте мне про доброту этих ребят. Да, это примерно как убить 100 человек, да, забрать у них деньги, а потом, знаете, красиво накормить 10 бездомных.
5: Угу.
6: Это так это выглядит. со мной, конечно, может кто-то не соглашаться, с вами общается через радио «Спутник» православный священник. С точки зрения, я это говорил много раз, еще раз скажу, с точки зрения православного учения, ставки на спорт, как и любые другие азартные игры, являются грехом. Лихоимство, про которое в Священном Писании написано прямо. Не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Все эти букмекерские конторы – это антихристианская история. Можно назвать это прям сатанизмом, как угодно это можно называть. Это не богоугодное дело. Угу. И с учетом, опять же, что там вот в этой новости говорилось про то, что там несколько десятков тысяч людей уже поставили там самозапрет на госуслугу.
5: Да, да, есть такой.
6: Да, то есть это люди хотя бы, это, которые уже, может, признали, что у них лудомания, да? Сколько людей не признает. Я как священник уже...
5: Наслушались.
6: Понимаешь, я эти заплаканные лица жен, я уже насмотрелся. Угу. Когда муж влезает просто по уши в кредиты, потому что у него вот эти ставки на спорт. Так что и вот я в жизни не поверю, что у руководителей этих компаний есть что-то такое, типа, что они там типа за страну, за народ и все остальное.
5: Я думаю, тут философия, на самом деле, возможно, очень простая. По крайней мере, знаете, я когда общаюсь с людьми, которые выступают за легализацию всего, чего только можно, они говорят о том, что у человека есть мозг, должен быть, и, в общем, это его свободный выбор, делать это или не делать.
6: Человек может свободно решить пойти и скинуться с крыши. Человек может свободно решить пойти и переубивать весь роддом. Да? И за это он должен нести заслуженное наказание, например, если он убийца. Да?
5: Не дай бог, конечно.
6: Другое дело, когда государство это легализует. Государство, оно регулирует, что хорошо и что плохо. В нашей стране, раз это все легализовано, значит, государство считает, что это хорошо. А с точки зрения православного учения, это зло. И раньше, когда люди, если где-то там что-то играли, в каком-нибудь там корчме, тихонечко, это все всегда осуждалось. Азартные игры осуждались. Я это помню еще даже по своему детству, когда всякие там бабушки говорили, в карты играть нельзя, на деньги играть нельзя.
5: Ну, потому что тогда и проигрывались очень многие
6: вообще
5: в ноль.
6: А сейчас не в ноль.
5: И сейчас в ноль проигрываются.
6: Вот именно, все то же самое. Но только теперь это легализовано и беспрерывно рекламируется. Это, ну, как бы, я просто еще раз, если вдруг меня там сейчас будет смотреть какой-нибудь руководитель или какой-нибудь человек, который работающий на букмекерской конторе, вы должны понимать, если вы носите крестик и считаете себя христианином, не обманывайте себя. Вас ничего хорошего после смерти не ждет. Если вы осознательно занимаетесь лихоимством и работаете на это дело, вас ничего хорошего не ждет. Это написано прямо в Священном Писании. Тут, как у нас в народе говорили, либо крестик сними, либо штаны одень. Тут другого здесь нету.
5: Тут, я не знаю, будем ли мы про вейпы обсуждать, тоже их предложили запретить, но их, кстати, предлагают запрещать, а не разрешать, наоборот.
6: Ну вот тоже здесь странно. Значит, у нас хотят запретить вейпы полностью, потому что, дескать, это, не подумайте, что я за вейпы, но,
5: ну, да, я
6: да, но это мотивируется тем, что полный запрет на вейпы, а это, понимаете, что сколько людей будет возмущаться, которые к этому привыкли, что, дескать, это... Ну, как бы опасно для здоровья.
5: И детей тоже, да.
6: Для детей особенно. Опасно. Все, согласен.
5: Правда, на, да, так и
6: согласен
5: есть.
6: На 100%. Но вот здесь получается так, что логика, что с одной стороны мы переживаем за вейпы, то, что как бы за здоровье людей, но где больше вреда от лудомании или от курения вейпа? Ну, просто в процентном соотношении. Сколько людей, которые играют на ставку на спорт, имеют шанс разориться, и сколько людей, которые курят вейп, имеют шанс получить рак легких, да? Ну, посмотрите статистику, и все станет наглядно и понятно.
5: Тут вот Олег пишет, что держу пари, отец Павел прав.
6: Держу пари, да-да-да. Друзья мои, на этом мы заканчиваем. Осталось всем немножечко, несколько секунд. Всех вас обнимаем. Вот, любите друг друга, говорите друг другу побольше добрых слов. Полина, пока. Ребят, пока-пока.
5: Всего доброго, берегите себя.
0: Песочный интерес.

Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу «Заключение брачного договора». После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 255 тысяч. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 8 вечера, в Калининграде 19.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска завершили зачистку жилой застройки в Доброполье. Число жителей Германии пенсионного возраста достигло рекордных показателей. Российские археологи нашли средневековый клад в Ленинградской области. Далее подробности. В Минобороны России предупредили, что удары по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и других областях Украины будут усилены. Такое заявление было выпущено после угроз Зеленского атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. В ведомстве подчеркнули, что Россия наносит удары именно в ответ на действия главы киевского режима. Российские войска завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Российские войска продолжают наступление в северной части села, добавили ведомствам, штурмовики подразделений, группировки войск «Центр» также продвигаются в центральной части населенного пункта. За сутки освобождено 53 здания и уничтожено до 20 военных ВСУ. Напомню, 24 сентября стало известно, что вооруженные силы России освободили село Доброполье в Донецкой Народной Республике. Минобороны России назвали Добропольское направление одним из ключевых для полного освобождения Донбасса. Польша должна получить от Украины детальный отчет о судьбе миллиардов евро и военной техники, переданных Киеву, заявил бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире местного телеканала. По словам политика, Варшава должна поставить условия прекращения помощи Киеву, если не получит детального финансового отчета от украинских властей. Число жителей Германии пенсионного возраста, получающих базовое социальное пособие для малообеспеченных, на конец первого квартала этого года достигло рекордных 770 тысяч человек, пишет газета Bild. Согласно информации немецких властей, в стране особенно заметно выросло число пенсионеров иностранного происхождения, зависящих от соцподдержки. С конца 2020 года оно увеличилось со 152 тысяч до 279 тысяч человек, то есть на 83%. Издание также указало, что число украинцев пенсионного возраста, зависящих от пособия, за почти шестилетний период увеличилось более чем в 5 раз – с 20 тысяч до 106 тысяч человек. Мошенники давят на эмоции, убеждая жертву, что деньги находятся в опасности и их нужно срочно перевести на безопасный счет, сообщили в МВД. Ведомстве пояснили, что основная цель злоумышленников – вывести человека из спокойного состояния, чтобы он перестал мыслить критически, так как, испытывая ощущение страха или тревоги, потенциальная жертва начинает выполнять поступающие указания. В МВД посоветовали в таких случаях сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями 10-14 веков. По предварительным оценкам ученых, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России, сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них сделана вне региона находки, в Древней Руси, либо в Скандинавии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. У меня Сергей Брикотин сегодня в гостях. Редактор «Автошок Ньюс», политолог, публицист. Нет, по-разному. Пишут по-разному, по-разному.
3: Да, поэтому представлять можно абсолютно. Мне без разницы, да, как бы главное в печку не кладите.
2: Да, и в терновый куст не бросайте, да, да, желательно, да. Сергей, с учетом вашего жизненного опыта, профессионального в том числе, хотел поговорить о трендах современных некоторых, да, и экономических, и политических, ровно потому, что у нас как бы странно ни казалось, начало года. Для очень многих людей, которые живут не в рамках обычного календаря, а вот для экономистов, для политиков, для международной политики тоже там вот после лета начинается некий новый этап понятийный. Какие тренды мы сегодня наблюдаем в части, касающейся России, европейцев, Китая, Соединенных Штатов, Украины, возможно. Про Украину тоже, наверное, стоит сказать. Но начнем, наверное, с России. Что у нас хорошего или что у нас не очень хорошего?
3: Ну, по России можно говорить очень долго. Здесь, наверное, все-таки я бы отметил ключевой тот момент, что, несмотря на все санкции, введение СВО в настоящий момент, да, у нас экономика не стагнирует. Промышленность не стагнирует. У нас идет небольшой, но рост. Причем этот рост чаще всего именно качественный.
2: Причем здесь... То есть, когда идет разговор про рост 3%, это не вопрос статистической погрешности, это серьезная заявка все равно.
3: Ну, про 3% у нас как бы там временами выскакивали, конечно, но это месяц к месяцу, но это что-то как-то давно. У нас последние там месяцы 12, там в районе 0,7-1, там где-то минус у нас выскакивает. Вот. Но все равно это как бы рост идет и нету стагнации. Хочу спросить, какая другая страна в мире после введения против нее там 35 тысяч санкций, да? Вот, если бы на нее нападали всей НАТО, после всего этого она еще умудрялась дальше развиваться. Опять же, в этом году у нас стали на крыло МС-21, встал Суперджет с российскими комплектующими.
2: Да, полностью из российских компонентов. Да.
3: Ну, то есть здесь ключевой момент, что полностью внутри российских. Если мы просто посмотрим на мировое авиастроение, те же и Airbus, и Boeing, они делают самолеты как конструкторы по всему миру. Причем даже китайцы со всей своей технологичностью, огромным рынком, они так до сих пор и не смогли сделать самостоятельно среднемагистральный самолет. Если их самолет посмотреть, он тоже как конструктор. Там авионика европейская, двигатели там частично американские. А мы делаем все в одну страну. Какая еще одна страна может производить? Причем полную линейку, да, то есть если вернуться. У нас фактически после того, как Ил-114 тоже опять же поставили на крыло уже наконец, заканчивают, по-моему, сертификацию, если я не ошибаюсь, у нас закрыта вся линейка. То есть и ближнемагистральный, среднемагистральный, широкофюзеляжный, транспортные самолеты, да, военная техника у нас, и истребители выпускаются, и Су-34 бомбардировщик, работают на продолжение «Белого лебедя». Выпускается абсолютно вся линейка авиатехники. Ни одна страна в мире всю линейку авиатехники не выпускает. Более того, все остальные выпускают ее мировой кооперации. А мы внутри государств. Это огромная высокотехнологичная отрасль, которая не стагнировала, хотя, по идее, она должна была. Опять же, у нас атомное строение развивается, идут работы над новыми реакторами. И Брест, и БН-1200. Эти проекты живы, они развиваются, то есть от ВВР-ТУЭ уже перешли к следующему реактору, да, причем и ВВР-ТУЭ был самым совершенным реактором в мире. Не говоря о том, что ВВР-1200, если мы говорим по миру, в мире нету настолько совершенного реактора. С такими системами безопасности, там и ловушка расплава, и пассивные системы безопасности в том числе. И у нас продолжает атомная энергетика развиваться. Причем это все, прошу заметить, высокотехнологичные отрасли. У нас высокие технологии не ограничиваются. Для многих, может, это будет удивлением, да, то есть, ну, как неожиданным фактом, но высокие технологии не ограничиваются айфоном и автомобилями. Просто это все и автомобили, и микроэлектроника – это ширпотреб, прямо скажем. И чтобы производить по последним технологиям микроэлектронику, надо провести огромнейшие инвестиции в основные фонды. Это даже не миллиарды, не сотни миллиардов долларов. Это триллионы долларов, и не один год, и помного. Надо инвестировать. А чтобы проводить такие инвестиции, тебе надо иметь доступ к рынку.
2: У нас... Более широкому, чем российский, да, естественно.
3: Ну, естественно, более везде даже так. Там не 500 миллионов, а да. Надо иметь всю планету. Как в таких условиях мы будем инвестировать в развитие микроэлектроники? Ну, извините, да, это как бы смешно. Потому что против нас санкции. Причем санкции, прошу заметить, начали не в 2020 году вводить, не в 2022, не в 2014 даже. Против России начали санкции вводить в 13 веке. И не факт, что это были самые первые санкции. Опять же, еще здесь очень важный момент. У России нету ни одного полноценного, глубоководного, незамерзающего порта в центральной части России. У нас есть на Дальнем Востоке, там Владивосток и Камчатка. Но у нас в центральной части, вот можете назвать хотя бы один порт, незамерзающий, с удобным выходом?
2: Ну, там сильно на северах, если только Мурманск, да.
3: Да,
2: ну... И приехали, да.
3: Да, и опять же, да, то есть если мы сравним, там, допустим, с Великобританией, Или, допустим, если мы сравним с Китаем, где там куча рек имеют прекрасные эстуарии, где можно всю инфраструктуру строить, порты, разгрузочные терминалы. У нас этого нет ничего. То есть чисто логистически.
2: Чтобы нас не обвинили, мы помним и про Новороссийск, и про все остальное, но как бы сейчас условия определенные, да.
3: Так, Новороссийск, я уже сейчас, там, по-моему, 70 или 80 миллионов грузооборота. Там услуга с нуля выросла до 110 миллионов. Ну, больше 100 миллионов у нее уже точно. Это с нуля при России выросло. То есть, с одной стороны, да, такие порты есть, но это не надо сравнивать с Китаем. Потому что Китай — это абсолютно другие размеры. Просто возвращаясь опять же к России, те отрасли, где нету высокой стоимости доставки по отношению к конечному изделию, а там, где стоимость доставки, она достаточно низка к стоимости конечного изделия. А это, например, ракеты системы С-400. Причем мы их можем, кстати, своим ходом кому-нибудь доставлять, да, там, ну, другие ракеты. То есть. Это я, конечно, шучу, но те изделия, в которых цена доставки, она ничтожна, ну, или относительно невелика по отношению к стоимости изделия, это практически весь военно-промышленный комплекс. Ну, не весь, там, конечно, снаряды, патроны, это не те изделия, которые там доставляются, но, а те же даже автоматы Калашникова, они, естественно, пользовались спросом на рынке всегда. Это бренд, как бы, абсолютно надежный. Или те же С-400, за которыми очередь стояла до СВО. Ну, и сейчас, понятное дело, тоже. Прошу заметить, это самая же совершенная противоракетная система. У нас сейчас С-500 появилась. Поэтому те отрасли высокотехнологичные, где стоимость доставки конечного изделия к покупателю, она относительно невелика к стоимости самого изделия, это вся практически тяжелая промышленность. Мы исторически там сильны. И мы остались на своих позициях, и нас эти санкции не пошатнули. Более того, очень многие уязвимости, известный пример, как там, композиты для МС-21. Эти уязвимости мы закрыли. Все, что можно, где было нас ударить и где у нас были слабые места, везде по нам ударили. И несмотря на все это, мы продолжаем дальше функционировать, развиваться. Прошу заметить, под санкциями и в условиях ведения СВО.
2: Тут вам немедленно скажут, что да, но нет, потому что микроэлектроника.
3: И санкостроение сразу
2: добавлю. Санкостроение,
3: да. Это два вот момента таких, которые... Вот ты говоришь что-то хорошо про Россию, а тебе сразу говорят, там, посмотри, где российский iPhone. Давайте для начала констатируем тот факт, что отрасль микроэлектроники и станкостроения, они обе в России есть. Они не нулевые. И, условно говоря, мы входим в топ-10 стран по производству микроэлектроники. Мы уже настолько привыкли, что мы должны быть везде первыми, что если мы в какой-то отрасли находимся там на 10-й, 8-й, там, пусть 12-й позиции, что маловероятно, кстати, сразу воспринимается как какая-то неудача. Но, ребята, извините, да,

0: Лучше поставлять, допустим, высокого передела, ты имеешь большую норму прибыли.
1: Ну, в смысле, лучше делать иголки, чем просто поставлять железные чушки, да.
0: Ну, да.
1: Сильно, сильно дороже вот. Получается.
0: Ну, давайте просто вспомним такую высокотехнологичную компанию Nokia, которая буквально лет 15 назад была мировым лидером.
1: У всех был, да.
0: Да, где эта высокотехнологичная компания сейчас? Под ее брендом китайцы делают там какие-то Nokia. Планшеты там что-то они до сих пор делают. Ну, все, нету этой компании по факту. Или, допустим, вспомним мирового лидера, безоговорочного, Sony. Вот, они в некоторых областях там где-то, они до сих пор остались лидерами. Но там бытовую технику они уже все уступили. И как долго они продержатся там в фото-видеотехнике, на которую нас сейчас, допустим, снимают, я у вас успел в студии посмотреть технику. Угу. Вот, они там остаются, конечно, ну, наверное, относительно лидерами. Ну, как минимум с точки зрения продаж. Но это не то доминирование, которое было там в нулевых годах. Sony тогда было это все, как бы там в 90-х особенно.
1: Не будем вспоминать Panasonic.
0: Тем более, да, Panasonic, Sharp и прочее. Где эти высокотехнологичные компании? Потому что для того, чтобы оставаться в топе высокотехнологичных проектов, тебе надо в них оставаться. Тебе надо инвестировать огромные средства в научно-конструкторские разработки. Да? Надо уметь не промазать. Надо быть всегда в тренде. А это очень сложно, потому что процессы в мире по-разному развиваются, и кто, допустим, в начале нулевых ожидал, что Китай станет безоговорочным лидером микроэлектроники. А вот, пожалуйста, получите. А с другой стороны, мы, допустим, построили газопровод в Европу при Советском Союзе. И если бы не вот эти военные действия, не глупость европейцев, он бы до сих пор работал. Или, допустим, кстати, если говорить про высокие технологии, в нефтегазовой отрасли наиболее сложными производственными объектами являются платформы и завод сжиженного природного газа, да. СПГ.
1: СПГ. Я вот как Сахалинский, раз... да.
0: Да, Сахалинский
1: я завод. Я был там, да. Очень интересное место, да.
0: 9 лет работал, да, там. Ага. Вот. Это же высокие технологии. Извините, запустили поставки СПГ в каком-то 2006 году. Завод прекрасно 20 лет отправляет по всему миру газовозы, и как бы все отлично.
1: И даже японцы добились, чтобы его из-под санкций вывели, на всякий случай.
0: Да, да.
1: Об этом причем забывают постоянно, что нет.
0: Ну, там еще такая малость, конечно, этот завод СПГ строился изначально на деньги японских инвесторов, а в основной части инвестора были японские. У них 22,5% акций оставалось, после того, как их долю споловинили, до этого вообще было 45%. И 80% поставок всего СПГ Сахалина шло в Японию. Ну, там плечо доставки очень коротенькое. Поэтому, вот, опять же, с одной стороны, это высокие технологии. Если кто-то считает, что завод СПГ – это что-то такое, нет, ребят, это высокие технологии, это реально сложное оборудование, которое даже поддерживать в эксплуатации или там развивать, это очень сложно. Когда их только построили, что греха таить, у нас не хватало квалифицированных специалистов в России для того, чтобы просто обслуживать этот завод. Но с начала функционера проекта, то есть достаточно большая когорта специалистов, она выросла, то есть эти специалисты появились. И поставлять тот же СПГ по всему миру – это тоже очень выгодная схема. И тут ты никуда не денешься.
1: Очень важную вещь сказали по поводу специалистов. Они как в компьютерной игре, значит, резиновая рамка, их выделяешь, они не появляются неожиданно, да, откуда-то. И если нажать несколько раз на кнопочку, они тоже сами не вырастут. Их надо как-то откуда-то сделать. Произвести, воспитать, натренировать. А микроэлектроники, это, кстати, тоже касается. Она же тоже не сама штампуется.
0: Конечно. И вот если, допустим, вернуться к атомной энергетике... Угу. Это же, допустим, наша передовая атомная энергетика, она базируется на колоссальной школе, на научно-исследовательских институтах по всей стране. Их огромное количество кафедр, которые там работают, и не только на атомную энергетику. Просто для того, чтобы создавался атомный реактор, по сути, должны функционировать сотни высокотехнологичных, сложных производств. И вот это многие недооценивают. Они у нас продолжили все работать, и причем мы функционируем. Вот это я бы назвал огромным достижением. Это факт.
1: Ну, там еще и гидроэнергетика у нас, там, в общем, с материалами все очень неплохо.
0: Ну, да. Материалы, опять же, да. Да, в атомной энергетике используются материалы. И, допустим, те же китайцы, они так и не смогли повторить лопатки для Су-35 на двигателе, несмотря на все свои высокие технологии, потому что они такие лопатки сделать не могут. Это в чистом виде материаловедения.
1: Если вот из больших трендов последнего времени, именно вот по части сопряжения экономики и технологий, что бы вы отметили как прорыв?
0: Как прорыв, конечно, надо отметить то, что поставили гиперзвук уже на поток.
1: Ага.
0: Это прям огромнейшее достижение. Это я не могу не отметить. Второй момент высокие технологии, ну, это, безусловно, атомная энергетика. это

0: Энергетика будущего – это наш задел на будущее, где Россия практически, ну или, наверное, по всем направлениям в атомной энергетике является безусловным лидером. С точки зрения обогащения урана, да, с точки зрения безопасности реакторов, с точки зрения развития технологий, да, то есть замкнутого цикла, мы же везде лидеры, причем с большим опережением наших конкурентов. Ну, те же французы и американцы, они практически не строят реакторы последние годы, и школу свою фактически утратили. Ну, они уже как минимум не могут вернуться к темпам строительства несколько реакторов на десятилетие, там единичные случаи. Тоже можно сказать и про корейцев. Китайцы и индусы что-то строят. Ну, китайцы, наконец, сделали свой тепловой реактор. Но это абсолютно не наш ВВР, понятное дело. Ну, и еще одну технологию, которую очень многие недооценивают, но она имеет огромное значение. Это, как ни странно, как ни парадоксально, но это IT-отрасль России. У нас парадоксально, но это IT-отрасль России. У нас принято считать, что у нас IT не развито.
1: У нас только русские хакеры есть, да?
0: Вот, у нас все крутится вокруг того, что Макс не такой идеальный, как Telegram. Это вот Telegram секси вообще, а вот не показывайте мне Макс, это прям что-то ужасное. Но если подумать о том, насколько высокие технологии в IT нас окружают каждый день, да, потому что госуслуги, реально удобный сервис. Вплоть до того, что я превысил скорость на автомобиле, мне приходит штраф, я его плачу со скидкой. Вот, это все в течение дня. Вот если откатиться, ну, буквально на там, 17-15 лет назад, 15, наверное, для меня платить штраф – это было мучением. Ну, реально, потому что надо было пойти сходить в кассу, оплатить Сбербанке штраф. С этим штрафом надо было сходить в ГИБДД и где-то его отдать. И чтобы тебя еще из списка вычеркнули.
1: А на это скажут, что и штрафов было меньше.
0: Честно скажу, я не платил эти штрафы. Вот. Я дожидался, пока мне приходило уведомление о судебных приставов, и ехал уже оплачивал судебным приставом. Ну, во-первых, так платить гораздо... Ну, то есть до судебных приставов доходило гораздо меньше. Сейчас, извините меня, все мои штрафы в базе, и приходится их оплачивать сразу. Здесь можно посмеяться, но у нас сервисы, все эти электронные очереди, вот наши банковские приложения, оплата всех коммуналок, это сейчас кажется какой-то ерундой, это кажется само собой разумеющейся, такие вещи. Но те репатрианты, которые уехали в ту же самую Европу, в подавляющем большинстве своем говорят, у них нету госуслуг. Блин, как здесь не развито, да? То есть, это реально, это же есть. И если пообщаться с людьми, банки у них там не настолько качественный сервис, да? Поэтому область IT у нас достаточно неплохо развита. Опять же, те же гостендеры можно вспомнить. Госуслуги, повторюсь, банковская отрасль, ну и много-много где еще.
1: Здесь, опять же, контрвыпад, что называется. Где операционная система?
0: Ну, с операционной системой все значительно хуже, ее надо делать, но есть условно, опять же, российские, которые, ну, пересобраны в России на базе Linux.
1: На Linux, да.
0: Они есть, ну, это как российская сборка, которая, типа, проверена, и под ней можно жить. Вот. Ну, известный факт, что Windows продолжает работать много лет, да, и там, я помню статистику, когда еще сам работал в IT, что там, условно говоря, Windows 95 пользовались, там, условно говоря, в 2018 году, да. Там что-то, сколько-то процентов пользователей. Потому что, несмотря на то, что нету обновлений, ничего, она продолжает функционировать. И, условно говоря, если вдруг приспичит, есть время на то, чтобы полноценно перейти на какую-то операционку.
1: То есть это не настолько критично, чтобы этим надо было заниматься вчера?
0: Ну,
1: в отличие от гиперзвука.
0: Я, допустим, когда отвечал за application в той же Сахалинской энергии, мы попали под санкции. Компания обладала мелководным шельфом, ну, то есть все наши платформы были на мелководном шельфе, а под санкции должны были попасть в глубоководный шельф. То есть фактически нас несли в санкционный список по ошибке. Юристы год выводили компанию из-под санкций, вывели. Ну, у нас же иностранные акционеры, 50%.
1: Да.
0: Компанию выводили из-под санкций, вывели. Вот этот год, да, там сначала, я помню эту картину, приходят сервисные компании, не буду говорить, какие... Говорят, да фигня, мы вам там через Африку будем все поставлять, типа, не волнуйтесь. Мы такие приходят, ребят, слушайте, не, реально, мы вам через Африку не сможем поставить, точно все, санкции, как бы. Компания не может рисковать рынком Америки, а если Америка санкции вводит, здесь ключевое, что у всех сервисных компаний, особенно в нефтегазовом секторе, у них самый главный рынок – это США. Ну и многие компании фактически там, та же Shell, ну как, имеют огромное влияние, хоть она там британо-голландская. И проходит какое-то время, они говорят, не, слушайте, ну реально санкции – придется вводить против вас санкции. Ну, как бы мы не можем вам поставлять. Ну, ладно. Год весь софт дальше продолжал существовать. Единственная была опасность в том, что софт же он такой, как сказать, взаимосвязанный, и какие-то приложения приходилось обновлять, а какие-то они оставались без обновлений. И вот это был главный риск того, что они между собой перестанут коммуницировать, понимать. В общем-то, проблема была достаточно понятна, и как ее обходить, ну, то есть написание дополнительных костылей, которые вот, ну, для интеграции приложений, они были, риски эти понятны. Прямо скажу, за год у нас ничего не вылезло. Все прекрасно понимают, что 5 лет софт продолжит работать, 5 лет у тебя будет время. Причем в нефтегазовом сервисе у нас есть свои российские компании, в которых есть софт, да, это не Шлюм, это не Хеллибертон, но, тем не менее, софт есть, и перейти на него есть возможность. Опять же, мы вернемся. У нас есть школа IT, у нас есть школа геологии. Как мне менеджер одной крупной российской IT-компании, когда я сказал ей, у нас же вот весь софт, практически весь софт нефтегазовой отрасли, он же иностранный. Я говорю, это большие риски того, что если нам отключат софт. Она мне, ну, она материца, правда, в личных беседах. И она мне сказала, да ты что мне говоришь, типа, мол? У нас что, в России софт не напишут, что ли? Написать софт для геологии, для еще кого-то. В России проблемы нет. Потому что у нас есть школа, у нас есть вузы. Если посмотреть результаты олимпиад, то Британия, например, студенческих, выступает, ну, примерно плюс-минус на уровне Казахстана.
1: Что на самом деле неплохо.
0: Для Казахстана, да. Учитывая весь пиар вокруг этих рейтингов и вузов в Британии. А до России им, конечно, далеко. То есть китайские, американские вузы, некоторые, да, они остаются в топе, безусловно, несмотря там на всю коррупцию и вот эти вот. Допустим, они сильны по математике, американцы очень сильно, так же, как китайцы. Но наши программисты, они стабильно в топе. У нас огромная армия программистов, это общеизвестный факт. С точки зрения IT-школы в России, конечно, у нас нету таких технологических гигантов, как Microsoft и прочих. Многие компании, к сожалению, уезжают за границу. Тот же Abby, да?
1: Ну да, да.
0: Вот тот же Nginx, была российская компания, стала иностранной. Это, кстати, ну, достаточно печальная тенденция, опять же. Вот, ну...
1: А это формальная смена, так же, как игровые компании некоторые меняют место приписки, оставаясь при этом вполне себе?
0: Я даже сейчас не готов обсуждать, потому что по каждому конкретному случаю там...
1: Своя история, да?
0: Своя история. Но все-таки эта компания уходит. И даже вот, ну, часть Яндекса ушла, это тоже как бы такой момент на самом деле. Вот. Но тем не менее у нас отрасль продолжает функционировать, да, возможно.
1: Можно сказать, что санкции и внутренние ограничения идут на пользу этому сегменту российской экономики?
0: Польза в чем выражается? Если рассматривать ситуацию в мире с точки зрения того, что мы приближаемся к кризису финансовому и энергетическому, а это к чему ведет? Ну, то есть вот вся мировая торговля, мировая глобализация, она жиздится на нефти. У нас все сухогрузы, да, все контейнеровозы, они ходят там на дизеле в основном. Переоборудовать их там на электрические, ну, это сколько надо, десятилетий на это потребуется. А нефть у нас, прошу заметить, конечно. Ее добывают, продолжают, но себестоимость добычи постоянно растет. Нефти становится меньше, и фактически мировая торговля, она будет стагнировать. Опять же, вот эти вот элементы, которые мы наблюдаем в Ормузском проливе, сомалийские пираты, да, то есть йеменские хуситы, эти же процессы, они естественны. Уровень преступности, он обратно пропорционален уровню жизни. В связи с тем, что уровень жизни падает в среднем по миру, уровень преступности растет. Поэтому вот эти вот конфликты, это естественное продолжение. Даже если посмотреть на конфискацию российских танкеров европейцами, они, во-первых, захватывают наш танкер как пираты, а во-вторых, они потом еще ворованную нефть продают. Это в чем? Что это такое? Это пиратство в чистом виде. То есть это те самые европейцы, которые говорили там о демократии, о ценностях, еще о чем-то. Они занимаются банальным грабежом.
1: Нет, пираты — это когда ты сам это делаешь, а если государство, то это каперы. Каперство можно, лицензию выписал и погнали.
0: Вот. Ну, это же деградация, потому что, ну, мы начнем, соответственно, в других морях, да, то есть, опять же, уж не британцам, к примеру, да, каперствовать против России с их там несчастным флотом, блин, и с двумя этими авианосцами, которые они от острова отогнать не могут, они их только отгонят, каждый из них обычно ломается, его назад там буксирами подгоняют.
1: Вот на этом прекрасном месте мы остановимся, уйдем на рекламу, новости, погоду, что бывает на радио, и вернемся через пару минут.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково в окруженной части Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. ВСУ за сутки потеряли более 1395 военнослужащих. Избирательные участки закрылись на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине, сообщила Центральная избирательная комиссия. Активность голосующих была выше в Республике Сербской. Там к 17:00 в выборах приняли участие 38% избирателей, в Мусульманско-Хорватской Федерации 30%. Об инцидентах также не сообщалось. Граждане выбирали кандидатов на посты в Президиум, Палату представителей Парламентской Ассамблеи, Парламент Республики Сербской, на посты президента и вице-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Более 10 населенных пунктов Молдавии могут столкнуться с проблемой подачи воды в дома из-за низкого уровня воды в реке Прут, заявил министр окружающей среды Георгий Хаджер. Он отметил, что технические работы начнутся в кратчайшие сроки. Парламент Молдавии 26 сентября утвердил решение правительства о введении в стране режима чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней из-за обмеления Днестра и других рек республики. Ранее власти республики уже ввели ограничения на использование питьевой воды, запретили мыть улицы, тротуары и наполнять бассейны, а также обязали промышленные предприятия непродовольственного сектора снизить водопотребление минимум на 20%. Перебои с электроснабжением начались в Киеве, сообщает украинский портал «Новости Лайф». Уточняется, что в некоторых районах украинской столицы фиксируют слишком высокое напряжение, а в других районах города свет полностью отключился. Информация о причинах перебоев не уточняется. Стрельба произошла в городе Виен американского штата Джорджия. 2 человека погибли, 35 получили ранения, передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию штата. Уточняется, что сотрудники управления шерифа округа Дули патрулировали улицы во время уличной вечеринки в жилом квартале, когда раздались выстрелы. Иные подробности инцидента не приводятся. Казанский баскетбольный клуб «Уникс» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 95-58. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: Снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Брекотин в студии у меня. На Британии мы остановились, которая на веслах отгоняет авианосца. Но...
0: Ладно, пока что не на веслах, буксирами. Ну, то есть...
1: Ну, да.
0: Но то, что там случаются регулярные поломки, это, в общем-то, факт.
1: У нас Британия самовыплевалась из Европы, а осталась еще Европа в связке, значит, с 404-м государством, страной, не знаю, государство — это слишком сильное слово для этого образования. При том, что самое любопытное, похоже, Европа всерьез надеялась, что за счет переваривания Украины она как-то приподнимется. Жизнь оказалась сложнее схемы выдуманной.
0: Ну, там, как они говорили, Украина – это Европа?
1: Да.
0: Вот. Но если сейчас посмотреть на Европу, то есть она фактически повторяет путь Украины. Государство Украина с чего начинало свой путь? Ну, откуда оно вообще появилось? Недавнюю историю возьмем, не будем углубляться. Государство Украина появилось в 1991 году путем отделения от Советского Союза. Это факт. На момент развала Советского Союза, когда Украина только образовалась, вот просто вдумайтесь, на тот момент промышленный потенциал Украины был первый в Европе, ну, если не считать Россию. То есть промышленный потенциал Украины был выше, чем ФРГ.
1: Здесь смысл схемы тоже надо еще дополнить, что Украина, став независимой, фактически отказалась от всех советских долгов, потому что правопреемница Россия, и все долги Советского Союза легли на Россию. А тут у тебя нулевая нагрузка долговая, готовая шикарная промышленность, сельское хозяйство. Прекрасно все.
0: Опять же, у них сколько, 4 или 5 атомных электростанций было, которые функционировали. У них была шикарная промышленность. Ну, давайте вспомним, там строили самолеты Антонова.
1: Ну, да.
0: Самый крупный самолет в мире, Ан-225 Embraer, красавец, на котором буран перевозили. Он же был сделан на Украине. Да, его делали всем Советским Союзом, но конечное предприятие головное, это было Антонов в Киеве. Русланы наши известные, знаменитые, да, то есть, которые сейчас самый крупный грузовой самолет в мире, эксплуатирующий серийный. И же тоже делали на Украине. Но опять же, всю линейку Ан-24 у нас до сих пор летают. Да. Но это ничто по сравнению с Южмашем в Днепропетровске. Вот опять же, просто вдумайтесь. Р-36 ракета была сделана в 1985 или 1987 году. И она 30 лет оставалась самым мощным оружием в мире. Американские минитмены, я их всегда путаю, Трайдент и Минитмен, вот. Но американские тяжелые ракеты, они слабее, ну, то есть менее мощные, чем Р-36. Ну, их Р-36 потом модифицировали, Р-36М2, она оставалась, ну, там, буквально до самого недавнего времени самым мощным оружием в мире. Сделано на Украине, при Советском Союзе, но, тем не менее, это было, ну, просто шикарное предприятие. Это высокотехнологичное, огромное, там колоссальные инвестиции были. Вот. Motor Sich двигатели делал. Для вертолетов использовались у нас до самого последнего времени. В Николаеве построен наш авианосец, который у нас до сих пор есть, Кузнецов, да, то есть строили большие корабли там. Сколько там в Николаеве, там несколько верфей было, где строили. Такие предприятия, ну, то есть, вот, как минимум, вот это 4 жемчужины мировой промышленности были. Опять же, у них была передовая энергетика. Казалось бы, плодородные земли, живи, развивайся. Опять же, плечо доставки, логистика с Европы, но она откровенно короткая, она близкая. Это не Россия. Да? Извините, нам с Тюмени, с Новосибирска куда-то товары доставлять, это же не то же самое, что из-за Львова, да, допустим.
1: И, конечно, ну и по морю самое главное, что тоже, да?
0: Да, да. То есть начиналась шикарная промышленность и достаточно высокого уровня жизни на тот момент. Опять же, при Советском Союзе Украина была дотационным регионом, об этом очень часто умалчивается. Даже с учетом недооценки трансфера ресурсов, то, что ресурсы, которые энергетически поставлялись из России на Украину, они шли по внутрисоветским ценам и достаточно низкие. То есть там был такой дисбаланс, но даже с учетом этого дисбаланса Украина получала самый большой объем дотации Советского Союза. То есть был достаточно неплохой уровень жизни, шикарная промышленность. И они-то рассчитывали, что это же был популярный термин «станем второй Францией». Тогда же это регулярно, я не знаю, вы помните или нет, я-то вот это прекрасно помню. «Станем второй Францией». У них были все основания так считать. И то есть это был реалистичный путь. Но, тем не менее, сейчас они скатились к тому, что там численность населения там от 50 миллионов скатилась, там сейчас как оценивают, там, в районе 20,
1: да, это...
0: как оценивать? По сути, государство существует последние годы на вливаниях. Там бюджет Украины до начала СВО там, в районе 47 миллиардов долларов. А сейчас в районе 100 миллиардов долларов им только военная помощь оказывается. Все. Ну, то есть, ну, объективно скажем, что промышленности как таковой уже на Украине нет. Ну, в конце концов, тебя если будут долбить ракетами... Ну,
1: она заканчивается.
0: Она заканчивается.
1: Сичи, Антонов и все-все-все.
0: Да, ну, эти предприятия...
1: Южмаш, естественно.
0: Естественно. Ну, ракеты они уже давно не производят, так же, как и самолеты, как и авианосцы, они уже их давно. Мотор Сичи еще достаточно долго жил, вот, но в конце концов его все-таки тоже угробили. Европа повторяет их путь один в один. Та же деиндустриализация идет в Европе. Ну, просто вдумайтесь. Цифры, я сам, когда их вот стал анализировать, для меня это шок. От пика промышленного производства Италия потеряла 24%. Это 2007-2008. 24%. Германия, пик был 2017 год, потеряла в районе 18%. Это огромные цифры. Вот эта деиндустриализация идет полным ходом. Просто если провести аналогию, в Советском Союзе, вот с нашим развалом, деиндустриализация, ну то есть промышленность упала где-то на 40-45%. Это огромные цифры, но 24% Италии, они уже близки к нашим 40%. То есть это процесс катастрофичный. Это ровно то, что происходило и происходит на Украине. Но опять же, да, если вспомнить, вернуться вот к каперству, когда захватывают наши танкеры, это же не от хорошей жизни. Потому что у них реально ресурсов не хватает. Практически у всех стран Европы, Германия, ну, ключевые, да, экономики. Испания, Италия, Германия, Франция, у них у всех долг за 100%, ну, по-моему, кроме Германии. Британия там в районе 100%, у них государственный долг ВВП. Это огромные цифры, и практически очень мало государств, которые, набрав долгов под 100% ВВП, потом смогли с ними рассчитаться. Кстати, одним из таких государств были США после Второй мировой войны. Они сначала погасили большую часть долгов, но потом, тем не менее, опять их нарастили. Ну, то есть, они не прошли дефолт после огромного роста кредиторской задолженности.
1: А мы даже знаем, как. Они просто напечатали, и все. Так тоже можно. Ну, да?
0: Я бы все-таки так не говорил, потому что на момент завершения Второй мировой войны промышленность в Соединенных Штатах составляла в районе 50% от мировой.
1: Нет, мы учитываем тоже,
0: это,
1: да.
0: Это просто цифры, и вот этот фактор недооценивать тоже нельзя. Они даже крупнее тогда были, чем Китай сейчас. У Китая там в районе 32% от мировой промышленности, а у Соединенных Штатов после Второй мировой было в районе 50%. Ну, это им и позволило выйти из той ситуации.
1: Вот. Но здесь тоже надо учитывать, что эти 50% это на фоне того, что там легла немецкая промышленность, была вымоблена французская тоже, советская, британская, там все.
0: Конечно, вместе, это, да. Это все учитывая, да. Да. Ну, возвращаясь опять же к Европе. В Европе откровенно ухудшается уровень жизни. Это очевидно всем. У меня вот буквально недавно знакомые из Германии приезжали, общались, и они говорят, ну да, конечно. То есть уровень жизни падает. Да, мы стали жить хуже, это все понимают. И непонятно за счет чего. Ну, то есть это говорят немцы. Опять же, проблему с мигрантами никто не решил, она же никуда не делась. Сейчас она меньше обсуждается, но проблема-то никуда не делась. А по мере ухудшения уровня жизни, что придется делать? То есть хочешь, не хочешь, тебе придется отказываться от социальных пособий, да. Придется снижать уровень жизни, ты никуда от этого не денешься, вопрос времени. И чем раньше это будет сделано... В России в 98 году сделали дефолт. И это, ну, на самом деле, это было правильное решение на тот момент. Потому что если смотреть просто промышленное производство, все графики, они отталкиваются там от 98-99 годов. Дальше рост. Все годы шел. Европа будет стагнировать. И вот, да, Украина – это Европа, потому что Европа идет ровно по пути Украины. Деиндустриализации, нацификация в чистом виде идет. То есть потомки нацистов уже начинают гордиться своими дедушками, бабушками. Да. Что очень печально. Эти процессы, они, как сказать, когда падает уровень жизни, подобные процессы деградации, роста преступности, они растут. Ну, никуда-то.
1: И роста экстремистских идей, это мы очень хорошо знаем по странам Ближнего Востока, например.
0: Если вспомнить, посмотреть на карты Евросоюза, посмотреть на карту гитлеровской Германии, посмотреть на карту наполеоновской Франции, там отличия-то минимальные. Набор стран-то один и тот же. Ну, то есть, если вот на карте посмотреть, это одни и те же страны. Поэтому русофобия у них в крови, к сожалению. Она никуда не делась, и поэтому, да, нас не любят. Противостояние с Европой в том или ином виде, процесс, который, как сказать, активизирует европейца. Это не мы этот процесс развиваем.
1: А американцы сидят и аплодируют там под столом аккуратненько, что все это происходит с европейцами. Ну и с нами, кстати, тоже.
0: Насчет Америки, если, опять же, вернуться к мировому опыту, Америка стала мировым гегемоном на относительно короткий промежуток времени благодаря двум мировым войнам. Причем войнам в Европе и в Евразии. почему бы не повторить данный процесс? Сейчас проблемы, нужна война, но проблема в том, что сейчас есть ядерное оружие, в чистом виде не повторишь. Поэтому можно увеличение конфликтов в Евразии в том или ином виде. Поэтому у меня, допустим, не факт, я, допустим, не могу сказать 100%, что Трамп, начиная конфликт в Ормузском проливе, не предусматривал возможность блокировки Ираном Ормуза. Да, как это один из сценариев, который США, в принципе-то, устраивает. Потому что нефть из Ормуза идет куда? В Китай и в Европу. А в США практически не идет. Причем у самих Соединенных Штатов, у них плюс-минус баланс по нефти и нефтепродуктам, он там чуть-чуть, он в районе 500 000 баррелей в сутки. Это, учитывая их размер, 20 миллионов баррелей в сутки, это практически ни о чем. Ну, на самом деле. США себя закрыли по потребностям по нефти, и при необходимости они действительно могут нарастить ее, в отличие от европейцев.
1: Потому да, что... из внутренних, и вообще там у них под боком еще Южная Америка, там тоже можно, если
0: Канада,
1: стараться.
0: Венесуэла, Канада, Венесуэла, конечно. Тем не менее, в Соединенных Штатах сейчас самая передовая нефтегазовая промышленность. То есть, ну, мы много лет смеялись над сланцевыми компаниями в США, туда сколько денег вливалось, да, там по триллион где-то примерно было влито и спущено этих денег, но сейчас нефтесервисные компании американские, да, они передовые, они могут действительно нефть в США добывать. Ни Европейский Союз, ни Китай свои потребности в нефти не закрывают. Поэтому, если мы говорим о том, что ударить по своим ключевым оппонентам, перекрытие Ормуза для США, это, в принципе, нормальный, логичный шаг. Говорить о том, что американцам в кровь из носа надо открыть Ормуз, репутационные потери, да. С точки зрения экономики проблема не у США, проблема у Китая, проблема у Европы больше, конечно. Но у самих США у них есть одна глобальная, ну, то есть, нет, у них много проблем, но одна из проблем, которая последние годы начинает вот во всей своей красе выступать, это обслуживание долга.
1: Ну да, если вот такими темпами наращивать.
0: Он уже 40 триллионов долларов. И мы еще недавно с восхищением у себя на ресурсе, на авторшоке обсуждали то, что вот сейчас там будет, условно говоря, там 800 миллиардов на погашение только процентов. Триллион. Да, вот триллион, буквально недавно цифра появилась.
1: Психологическая граница, да.
0: Да, а сейчас я уже читаю, что за последние там 24 месяца 1 триллион 170 миллиардов долларов. Ну, это фантастическая цифра, да. У нас весь ВВП России номинальный, да, не по паритету покупательной способности, а номинальный, он там где-то в районе 2 триллионов. А тут только на погашение процентов по долгу требуется тратить в районе 1,2 триллиона долларов, когда там вся социалка в районе 1,5. И эта цифра быстро растет.
1: Такое впечатление, что это их совершенно не смущает. Опять же, там Министерство войны Соединенных Штатов регулярно говорит, что нам надо больше, еще больше. Это к вопросу, слипнется или не слипнется. Нет, не слипается. За триллион тоже они там уже выскочили по своим хотелкам.
0: Все эти же проблемы были присущи в свое время и Римской империи, и другим державам. Это вот процесс, он один в один идет. То есть это вопрос лишь времени, когда все это лопнет. Если бы у США была передовая промышленность, как у Китая, тогда я бы, возможно, согласился. Но у них сейчас нету передовой промышленности, позиции они свои очень быстро теряют, причем они много где уступают, не только Китаю. Ну, вернуться к атомной энергетике. В России сейчас лидер по ВПК, опять же, гиперзвуку. Россия гиперзвук в 2018 году продемонстрировала. А у США его нет до сих пор и не будет в ближайшие годы. У них нет этой школы. Соответственно, за счет чего можно здесь выплыть, сказать сложно. Они только могут большой бадабум устроить, и то под это уже вопрос встает. Поэтому выплывут ли они? Ну, вряд ли они останутся в числе мировых. Вот, ну, свои позиции они потеряют точно. Это вопрос времени уже.
1: Трамп рассказывает, правда, что он все проблемы решил. Это при гнусном старикашке Байдене все было плохо. Вот, а при нем все замечательно. Но я боюсь, что когда сменится очередной раз власть в овальном кабинете и придут демократы, а это обязательно случится, мы все узнаем про Трампа в очередной раз.
0: Ну, один тот факт, что он уже сколько, 20 раз победил Иран? Ну, то есть
1: там уже сбили, там за 20-ку ушло. Да.
0: Окончательно и бесповоротно, учитывая, что там реально был случай, когда Трамп в течение дня сделал 4 заявления, которые противоречили друг другу. Да, поэтому апеллировать к его утверждению, что в Соединенных Штатах сейчас все идеально, ну, я бы, конечно, не стал. Это не сверхдержава. У них колоссальные проблемы, и вообще наш проект «Aftershock» появился с того, что авантюрист, ну, как бы создатель проекта Михаил Муравьев, он написал сценарий за ключевых игроков. За США, Европу, Китай, Россию. И для США был ключевой сценарий, который вот наиболее логичным для выхода, это большая войнушка в Евразии, блокада морской торговли, дефолт, и США запереться в двух Америках, ну, прямо скажем, учитывая на начало нулевых то, что военный корпус, морской корпус проецирования силы на дистанцию Соединенных Штатов был номер один, что-либо противопоставить Соединенным Штатам в двух Америках было практически невозможно.
1: Ну да.
0: Никто им не мог противопоставить. Если бы они тогда запустили этот процесс, дефолт, обнуление долгов и восстановление своей промышленности за счет двух Америк, этот вариант бы тогда сработал. Технически, если будет много больших войн в Евразии, на этот сценарий еще можно выйти. Но уже шансов гораздо меньше, потому что США очень сильно теряют свои позиции год-год. Ну да, тот же государственный долг. И проводить вот этот вот дефолт доллара, дефолт по обязательствам, им надо быстрее. Чем дольше они будут с этим тянуть, тем хуже у них будет. Потому что это, ну, выражается в стагнации промышленности. Опять же, да, эти пособия у них только растут. У них доходы бюджета год-году падают,
1: угу.
0: А расходы бюджета год-году растут. И вот этот процесс, он как снежный ком, год-году. То есть тенденции к тому, чтобы долг снижался, нет. Тенденция только к тому, чтобы вот долг рос. Причем он растет не просто вот в цифрах, он относительно даже. Доходы составляют все меньшую часть от расходов в районе 50%. Я просто сейчас на память не помню. Это катастрофические цифры. Они могут дальше существовать, только набирая долги. Все мировые лидеры, ну то есть империи, были разрушены примерно по плюс-минус одному и тому же сценарию.
1: И там была мудрая мысль у Трампа, что надо госдолг перевести в криптовалюты, а потом случайно сервер сгорит. Я думаю, это скорее всего так.
0: Мне сложно комментировать. Я вообще противник криптовалюты.
1: Так, почему?
0: Ну, смотрите, да, это как примерно... Вот деньги, рубль, за него кто несет ответственность? Государство российское.
1: А там написано на нем, да.
0: Да-да-да, на нем написано. То есть мы, в принципе, гарантируем стабильность рубля нашей валюты. Доллар, РС, как бы, да, тоже логично, понятно. Кто несет ответственность за криптовалюту? Ну, никто. Что такое криптовалюта? Это ничто. Условно говоря, да, если действительно кризис случится, и наши потомки там через несколько поколений, то есть будут бегать в шкуре от мамонта за очередным мамонтом.
1: С копьем из микросхемы, чтобы наконец-то
0: да, был сделан красивый. Чтобы из микросхемы. И такой внук говорит, дедушка, а что вы сделали? Сынок, мы все наши ресурсы вложили в уникальные последовательности байтов и битов. Ну вот это криптовалюта в чистом виде. Самое зло с криптовалютой, когда тратит ресурсы, чтобы сгенерить ничто.
1: Вот. Да, цифровой код, да.
0: Цифровой код, ну, который не имеет никакой ценности, если, ну, то есть, как бы абстрагироваться. Его в холодильник не положишь, да, не скушаешь, там, маслом не намажешь. Когда мы вообще обсуждаем криптовалюту, это просто зло. Когда ресурсы тратятся непонятно на что, сами деньги используются там для мошенничества, обхода санкций, уголовщины и прочего, да. Есть что-то полезное в криптовалюте? Ну, говорят, что там помогают обходить санкции. Фигня полная, мы обходить санкции можем и по-другому. И вот ситуация с криптовалютой, когда кто-то пользуется криптовалютой, это примерно как отмазка педофила, да, который говорит, что ну, лучше я, чем урод какой-нибудь. Вот подход к криптовалюте, он примерно такой же. Цифровой рубль – это не криптовалюта. Это, я бы даже сказал, вот я являюсь апологетом вообще цифрового рубля. Жалко, что наш Центробанк выбрал двухконтурную систему. То есть Центробанк имитирует, передает в банки, а банки управляют, ну как бы дают сервис для управления кошельками. По большому счету, если бы из этой схемы были исключены банки, опять же, да, вот если, ну мы давайте вернемся к вопросу. Что такое банки? Вот что создают банки? Банки создают ничто. Ну, то есть в физическом объеме они ничто, они перераспределяют ресурсы. Но, тем не менее, если мы сейчас выйдем на улицу, у нас лучшие офисные помещения заняты банками. Куча людей работает в банках, чтобы вот обслуживать.
1: Потому что деньги – это товар с наивысшей ликвидностью. Да?
0: Зачем в одном здании периодически бывает два государственных банка снимают? Для меня вообще загадка. Ну, я не понимаю, зачем это надо. Ну, хорошо, у нас есть, ну, как бы, понятное дело, все привыкли к банкам, да, то есть мы в капитализме живем. Ну, количество банков, оно, конечно, сокращается в России, причем растет контроль государства. То есть я делаю практически каждый год обзоры, и у нас доля государственных банков в общей банковской системе, если судить по активам, она увеличилась с 52%, по-моему, последние... В районе 80, я вот цифры путаю. Угу. То есть рост, он каждый год, год-году практически без отклонений. Было один или два года, когда доля госбанков падала. Ну, это там скорее технические вопросы. Доля госбанков растет. Это правильно. Банки как минимум должны быть государственные. Ну, то есть это меньше зло. Потому что, ну, что такое банки? Банки забирают деньги, как Робин Гуд забирал у богатых, отдавал бедным, да? Ну, банки, по большому счету, забирают у глупых, отдают умным. И если вернуться там, к потребительским кредитам, ну, что это такое, да? Ну, по большому-то счету. Поэтому банки создают ничто. Ну, в итоге, они перераспределяют ресурсы. Большинство банковских операций сейчас можно перевести в онлайн, и искусственный интеллект с алгоритмами, с айтишкой, даже без искусственного интеллекта, обычные алгоритмы, они гораздо лучше там выдают кредиты. Практически все функции сейчас можно передать на откуп IT. В такой ситуации, почему, допустим, не взять цифровой банк? Бог с ним, пускай это будет там государственный, например. Да? Вот. Это IT-прокладка между банком и конечным потребителем. Государство просто оплачивает функционирование этого банка в том или ином виде. Ну, неважно, на самом деле, любой банк IT взять там. И цифровой кошелек. Ну, то есть сейчас у нас Центробанк дает деньги банку, а банк выдает пользователю. Это двухконтурная система. Если Центробанк будет давать напрямую людям, вот этот судный процент, огромная прослойка всех банков, она просто станет не нужна.
1: Схлопнется, да.
0: И нагрузка на экономику в виде судного процента, в виде вот этих банков, которые ничего не создают и являются, по сути, только паразитами, она схлопнется. Это будет большим конкурентным преимуществом. Поэтому цифровой рубль с кошельками в Центробанке – это, конечно, позитивный процесс, который технически должен снизить нагрузку на экономику в лице судного процента, ну и как бы паразитирующей составляющей банков. Жаль, что этого не случилось.
1: Пока.
0: Пока что, да.
1: Уже завершая наш разговор, наверное, последний вопрос мне остается задать. Из всего того, что мы сегодня обсуждали, все вот эти тренды и движения современные, складывается ощущение, что в той или иной форме весь мир готовится к какому-то большому, значит, яркому событию, обрушению, не обрушению. И, судя по всему, Россия неплохо готовится, вынуждена. Она бы готовилась хуже, если бы не было всего того, что происходит и с санкциями, и с давлением внешним.
0: Ну, я вернусь опять к идеям Aftershock News. Это проект, посвященный экономическому и энергетическому кризису. И впервые в мировой истории они идут рука об руку. Никогда эти два кризиса на предыдущих технологических укладах экономических не накладывали. Соответственно, по мере увеличения кризисной ситуации экономики в мире будут стагнировать. Не могу сейчас точно сказать, там, проблемы с мировой торговлей, это тренд надолго, или его удастся преломить, но если мы смотрим на длительную перспективу, это, конечно, будет снижение морской торговли, мировой глобализации. Как следствие от снижения мировой глобализации, это будет ухудшение уровня жизни. И в таких условиях Россия, естественно, она изначально была готова лучше других. Все фундаментальные отрасли необходимы для выживания государства, как то ЯРС я сейчас утрирую.
1: Да, ну, условно.
0: Вот. Но, условно говоря, какие отрасли принципиальны для выживания? Микроэлектроника просто и станкостроение являются отраслями промышленности. Да, важными, но это все-таки, опять же, они у нас есть. В том или ином виде. Да, они не передовые, не лучшие.
1: Но они должны закрывать ключевые задачи. Они, вот. Они чтобы экран был ярче или
0: да, симпатичнее. Сейчас да. Они еще не закрывают, но тем да. Не менее понятно, куда двигаться, чтобы они закрывали. Опять же, при падении мировой глобализации уровень развития микроэлектроники, конечно, упадет. Потому что микроэлектроника – это инвестиции в основные фонды, а их можно делать, только имея доступ ко всему мировому рынку. Да. Не имея доступа, оборудование все равно стареет, его обновлять надо будет, а это уже будет сложнее. Ключевые отрасли – это промышленность, военно-промышленный комплекс, армия, природные ресурсы, ну, нефть и газ туда же.
1: Сельское хозяйство, да.
0: Сельское хозяйство, атомная энергетика, медицина, образование, фундаментальная наука. По-моему, ничего не забыл.
1: Да,
0: все эти отрасли у нас свои. Ну, в отличие, например, от Китая, у которых проблема с энергетикой. Не буду сейчас детально разбирать. Я Китай могу еще несколько часов разбирать. У меня последние материалы как раз в основном про Китай. У Соединенных Штатов хуже. Соответственно, если мы пойдем дальше по крупнейшим экономикам, у них все еще хуже. Причем, если мы изначально были к этому готовы, у нас еще атомная энергетика как следующий технологический уклад, та самая синица в руках, а журавль в небе – это термоядерный реактор. У нас изначально позиция сильная.
1: Сергей Брикотин был у меня в студии сегодня. Это была культурная симпатия. Спасибо большое. Как всегда, было интересно послушать.
0: Спасибо вам. Приглашайте еще.
1: Спасибо. Спасибо, друзья. Не переключайтесь, смотрите и слушайте «Спутник». А культурная симпатия вернется ровно через неделю в это же время на этом же месте. Пока.
2: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд.
4: Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата – Рюрик, Синиус и Трувор – привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Бишкеке полночь, в Хабаровске 5 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. За минувшие сутки российские военные продолжили удары по украинским объектам. Стали известны новые подробности инцидента с самолетом Fly Dubai. Зрителям, купившим билеты на концерт Kanye West, стали приходить инструкции о возврате билетов. Далее подробности. За минувшие сутки вооруженные силы России поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов ВСУ, сообщила Минобороны. Российские военные также в ходе ударов поразили на переходе морем два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество. Помимо этого, расчеты БПЛА «Герань» поразили четыре использовавшихся в интересах ВСУ сухогруза в порту Черноморск, в акваториях Бугского лимана и Черного моря. Пятеро подростков пострадали при пожаре в бесхозном гараже в Пермской Чернушке. Трое из них госпитализированы. Сообщили РИА Новости в Краевом Минздраве. Уточняется, что двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести. Второй пилот авиакомпании Fly Dubai, подозреваемый в попытке захватить управление самолетом во время рейса из Дубая в Тель-Авив, хотел устроить крушение самолета, якобы направив его в здание терминала аэропорта Бен-Гуриона, утверждает журналист израильского 12-го канала Амит Сегал. Он не приводит информацию о своих источниках. Напомню, в среду самолет авиакомпании, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля назвали случившейся попыткой теракта. Бразильцы активно голосуют на выборах президента. На участках спокойная обстановка, убедился корреспондент РИА Новости. Напротив нескольких участков собираются активисты в поддержку того или иного кандидата в надежде повлиять на неопределившегося избирателя. В Бразилии голосование электронное, каждый избиратель должен ввести несколько чисел в автомат, в зависимости от того, за кого он голосует. Чисел много, поскольку выбирают не только президента, но и губернаторов, а также парламент. Некоторые избиратели приходят с листовками, на которых записан нужный вариант. Зрителям, купившим билеты на шоу американского рэпера Kanye West, начали присылать сообщения с памяткой о возврате денег за билеты, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее концертное агентство-организатор Say Agency сообщило, что шоу не состоится, а зрители смогут вернуть деньги за билеты с 12 октября. По данным корреспондента РИА Новости, в воскресенье зрителям начали поступать сообщения с инструкцией о том, как оформить возврат денежных средств. Напомню, в середине августа Say Agency сообщала, что американский рэпер даст два концерта на Газпром-арене в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! Вы на «Радио Спутник». С вами программа «Код преступления». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Это программа, в которой мы разбираем различные криминальные истории, различные истории, связанные с арестом людей. Мы рассказываем про то, какие законы существуют и как себя либо защитить, либо знать зоны своей ответственности перед государством и перед самими собой. Также, конечно же, мы отвечаем с Евой за самую важную функцию, которая так нужна в нашем мире — все проговорить, все обсудить и, конечно же, ОБЖ. Объяснить вам все основы безопасности и защитить вас. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. Сегодня у нас будет такая очень социально важная тема. Не так давно прозвучало, что в ближайшее время в России будет создан реестр педофилов. Острая тема. Почему? Потому что за последнее время мы знаем о нескольких делах, в том числе с жутким, трагичным исходом, когда педофилы убивали маленьких детей. Я напомню историю, когда два педофила смогли убедить пойти с ними маленькую девочку.
2: Похитили маленькую девочку. Там страшно было то, что один решил подобрать вопросом подарить другому эту девочку.
3: Это было просто ужасно. И как потом оказалось, что один из них уже отбывал наказание, причем примерно по тому же преступлению. Соответственно, он должен был быть на особом контроле. Так вот, когда заговорили об этом реестре педофилов, наверное, львиная доля населения отреагировала с таким отношением, что почему этот реестр не был создан давно, еще вчера. Да, как говорится. А другие засомневались, потому что у нас, что уж тут скрывать, есть ряд дел, которые очень странные. Да, когда человека обвиняют по педофильской статье за то, что он там в пьяном виде где-то помочился. И это якобы увидели дети.
2: У нас была пересмотрена сексуальная статья, связанная с оголением половых органов. И теперь даже просто если ты мочишься или так далее, ты должен доказать, что ты мочился на детской площадке в 3 часа ночи. А даже если там не было детей, все равно ты будешь рассматриваться как сексуальный извращенец.
3: Есть также у нас серия лжедел по педофилии, когда, например, супруга в момент, когда происходит развод, да, деление имущества, детей, вдруг пишет заявление о том, что ее муж якобы педофил, и он домогался маленького ребенка. А ребенок не может ничего сказать, потому что ему там, не знаю, 2 или 3 годика. И у нас было громкое дело по оправданию Верховным судом одного из таких оболганных мужчин. Я с ним много общалась, он рассказывал вот эту механику, когда очень сложно доказать, что ты невиновен, если есть заявление. И неважно, если судмедэкспертиза говорит, что ты не педофил, все равно следствие, уже запустив свой механизм, очень редко, когда откатывает назад, практически никогда. И такие дела доходят до суда, а суд уже выносит приговор по обвинительному заключению, исследуя его. И эти приговоры очень серьезные. Это обычно там 10-15 лет, может быть, даже больше, вплоть до пожизненного срока. И, соответственно, те люди, которые были напрасно обвинены, считается, что, в общем, для них это будет трагедия, если их еще и в такой реестр включат. Поэтому давай разберемся, что будет, когда реестр разработает. Я почему-то не сомневаюсь, что он будет. И в целом я лично поддерживаю то, что реестр такой у нас в России станут вести. Но есть вопросы. Давай мы их сегодня как раз проговорим.
2: Есть очень много вопросов, потому что, например, когда мы это начали обсуждать и говорить, я читаю эту новость, потому что заявил этот просто человек, не относящийся ни к системе, просто он это обсудил где-то вне с кем-то. И вот это, наверное, меня вся возмущает, например, в работе многих депутатов, то, что они что-то... То есть нужно научиться как-то либо ограничить их, либо что о законе можно заявлять только в том случае, если он действительно рассматриваться будет, а не просто, что мы хотим.
3: Для пиара, да. Поскольку тема громкая, многие на ней хотели, конечно, сделать какой-то пиар.
2: В преддверии выборов особенно, будем объективны и честны, которые уже состоялись. Но суть именно того, что для меня... Тут проблема в том, что когда я смотрю на все эти реестры, ну, для меня четко понятно, что внутри органов есть определенные реестры, есть определенные...
3: У них всегда они есть. А вот, кстати, педофильский, на мой взгляд, должен был быть давно.
2: Педофильского у них не существует, но у них существуют именно те, кто там обвинялись, те, кто были осуждены за... Но они рассматриваются скопом, как сексуальные там преступники, насильники и педофилы. Они находятся в одном списке. Но проблема всех реестров в том, что я полностью за то, чтобы их отслеживали участковые, чтобы отслеживалось, что они не снимают жилье или не живут рядом со школами, детскими садами и так далее. Потому что я сотни раз, я в свое время помню, я не буду называть станции метро, по тем или необходимым причинам личным я там был, и я вот школа, вот детский сад, вот забор, забор ничем не перекрыт, видно всех детей, и стоит какой-то дяденька и смотрит. И он точно не папа, и он точно не дедушка, потому что он никого не... Он стоит и смотрит. А самое главное, двор, где находится этот детский сад или школа, там многоэтажные, 11-этажные, там 12-этажные блочные дома, где есть балконы, где можно жить, где можно сидеть и смотреть на потенциально свою патологическую цель, которая у них. И вот, например, для меня, когда я там, мы с тобой будем рассматривать сегодня и британские, вот британская система борьбы с педофилами мне очень нравится. Я вот, вот если уж забирать у кого примеры, то вот чисто с них. Потому что вот чего у нас, чего нет, это что человек, отсидевший в тюрьме за сексуализированное насилие...
3: В отношении детей.
2: Он регистрирует все устройства в органах правопорядка. В слежениях, я просто, ну, грубо говоря, по нашему принципу полиция, Следственный комитет, МВД, вот так далее. Вот он вышел из тюрьмы, вот моя симка, вот мой телефон, вот мой ноутбук, вот мой планшет и вот мой умный телевизор.
3: И полиция имеет доступ ко всем этим гаджетам в любое время, когда
2: захочет. И если у этого человека либо на этих устройствах, которые зарегистрированы, будет обнаружено хоть что-то, связанное с, даже не фотографическое, а хотя бы в переписке, или же...
3: Интересы по запросам в поисковых системах.
2: Публичные скандальные истории, на которые я ссылаюсь, они совершенно недавно произошли, на тему того, что связаны они были с нейронкой, искусственным интеллектом. Это мы обсуждали, кстати, вот в истории спорно.
3: Когда создавали образ ребенка.
2: Да, брали фотографию ребенка и требовали от такого-то вот человека, который занимается нейросетями, составить образ ребенка обнаженного. И вот если обнаружили, но у тех людей обнаруживали еще одно устройство, которое было не зарегистрировано. Это моментальный арест. И там уже это рассматривается, что это пожизненное или... Потому что вот эти мелочи показывают, насколько они патологичны, насколько они проблематичны. Потому что, то есть, в Америке, например, реестр существует, он демонстрирует у граждан, есть право запросить в любой момент, где и кто проживает за сексуальное насилие. Там не обозначается за что, но обозначается, что сексуальное насилие. У этих людей по документам в Америке они не могут селиться рядом со школами, детскими садами, детскими кружками, учреждениями. И там, например, очень много историй на тему того, что люди, которых подозревали в сексуальных преступлениях, но они не совершали их, им приходится выселяться из домов, если в этом районе собирается открыть школу. И вот это, например, одни из самых жестких прений, которые сейчас идут в обсуждении изменения законодательства Соединенных Штатов, именно чтобы такие случаи индивидуальные рассматривались, что там не было доказано, там нет подтверждения, но это спорно. Что значит нет доказано? Вот только что мы с тобой обсуждали историю, что осудили, человек расчленил, убил двоих, одного расчленил, и его осудили только за кражу кредитной карты, потому что доказать его виновность и причастность они так и не смогли. Хотя тоже вопрос, почему у нас нету за расчленение статьи, а есть просто за убийство или нанесение увечий. Но это другая сторона. И поэтому вот в Америке. Почему у нас это не вводится? Первая, наверное, причина, потому что я объективно знаю, что из-за большого количества утечек, которые происходят у нас постоянно, и они происходят как на уровне внутренних органов, так и на уровне простых каких-то бытовых вещей типа доставок, вероятность слива или продажи таких баз, или шантажа таких людей очень высока. И это, наверное, проблема. Кто-то сейчас обязательно в комментариях скажет, или, ну так им и надо, но это, друзья мои, простите, суд Линча. И это уже опасные прецеденты того, что наше общество начинает скатываться.
3: Ну и плюс может найтись какой-то персонаж, который тоже окажется психически нездоровым или неуравновешенным, который эту базу получив, просто будет, так сказать...
2: Охотиться.
3: Охотиться,
2: как это был когда-то Максим

0: убийства мужчины. Они его убили по подозрению в педофилии за то, что он общался с девочкой, школьницей. Они его убили и на его животе написали даже с ошибкой «педофил».
1: Да, мы с тобой разбирали в одном.
0: Да, это, конечно, трагедия в том числе для этих детей, да, которые в итоге поехали в колонию вместо того, чтобы учиться и получать образование, хорошую профессию, потом создавать семьи. Они все за этот суд Линча оказались за решеткой. А был ли вот тот убитый педофилом или нет, мы до сих пор не знаем, и теперь уже вряд ли узнаем.
1: Есть одна история с таксистом, который уже не был осужден, но в городе его обвиняли в том, что он был замечен где-то там с детьми. Мать ссылается на то, что когда он пристегивал маленькую девочку, ее дочь, в кресло вот это детское, что он ее потрогал за область гениталий. Возник скандал, она написала там в поддержку фирмы такси, на которой ездила, попросила его там уволить и так далее. Ничего не произошло, и мама обратилась к соцсетям. Uh-huh. Это вот еще одна грань современного общества. И люди на форумах, в переписках начали, разумеется, говорить: да-да, мы знаем про него, его надо ликвидировать. Никто не предпринимал ничего
0: конкретного, да?
1: Физического, назовем так. Но травля, подбрасывание каких-то записок под его квартиру, заявление на его рабочие места, от чего ему пришлось уволиться, привели к тому, что он осознанно ушел из жизни.
0: И, возможно, он не был педофилом.
1: Возможно, и опять-таки...
0: Мы до конца теперь это не узнаем, когда человек в конечном итоге из этой жизни...
1: Действительно ли он? Действительно ли в его компьютере что-то хранилось подобного толку?
0: А я приведу другой пример, когда мы его показывали по одному из центральных каналов, когда женщина обвинила водителя в педофилии, что якобы он приставал к ее дочке, только потому, что ей не понравилось, что он отказался вести ее без детского кресла.
1: Без бустера.
0: И мужчина все это записал. Писала, как она угрожала ему и говорила, что я напишу, что ты педофил, раз ты не хочешь нас вести. А он настаивал, что это нарушение закона, он не будет сажать ребенка без детского кресла. Угу. То есть бывают, что называется, крайности, и мы понимаем, что на фоне того, что тема острая, социально прям значимая, у нас появляются тоже, скажем, особенности некоторых людей,
1: сейчас,
0: да, желающих этим манипулировать.
1: Это грань, которая на весах, вот сейчас у нас в обществе идет дискуссия о возвращении криминализации за насилие в семье, насилие в доме. И сторонники того, кто против этой статьи, они именно все апеллируют именно к тому, что происходит развод, происходит раздел имущества, происходит, то есть там, кто будет, возьмет опеку над детьми. И многие именно против кто ссылаются на то, что женщина или мужчина обязательно использует это против тебя и выставит, что ты там совершал какое-то насилие из-за этого. Я, например, помню из практики, когда в институте Сербского, мы сталкивались с историями, когда, например, нам привозили подследственного, которого жена в процессе развода обвиняла в педофилии, что он домогался их дочь, чтобы там успеть все правозащитные какие-то дела совершить. Бывали истории, когда там признавали пациентку невменяемой, а под это дело муж разворачивал развод. И вот это как раз граница, когда мы вот говорим про вот подобные обвинения, и это другая грань людей, которых обвиняют, благо там большинство там таксистов, например, сейчас ставят внутрь машины регистраторы.
0: Да, нужно максимально...
1: Чтобы себя обезопасить. Потому что, если ты помнишь, когда-то...
0: И пассажира обезопасить, чтобы...
1: Да, где-то, то ли в Томске, то ли где-то падал метеорит у нас. Это еще в 12-13 далеких вот этих годах, 14-м. В интернет, разумеется, там, на YouTube и во все остальные инстанции начали заливать это видео. И все комментарии были забиты от иностранцев, англоязычных, о том, почему в России так много регистраторов? Почему? И наши люди доблестные такой: уважаемый американец или уважаемый британец, ситуация законодательства в России такова, что нужна доказательная база, чтобы тебя не обвинили, что это ты виноват. Поэтому регистратор на внутрь и наружу — это нормальная, естественная вещь, чтобы что-то доказать. Почему у нас даже регистратор сейчас уже ставят на заднее окно, чтобы показать, что там, типа, ничего не происходило и прочее, прочее, прочее. В жилище также это помогает в историях, и ты, я думаю, подтвердишь историю избиения няни семьями детей.
0: Да, сиделками.
1: Сиделками пожилых людей, потому что очень большой процент скандальных историй, связанных с тем, что непонятно, что происходит с ребенком, или почему мама или там папа в деменции, или просто из-за там онкологического заболевания ему плохо, гематомы, не зря отдельный там, например, стезя реальных трукраймовских преступлений, это медсестринский персонал, потому что это очень большая проблема. Это очень частые истории, когда там травили, убивали.

0: там чуть ли не насчитывается 70, а того и сотни жертв от этих людей, потому что они знают фармакологию, они знают, как сманипулировать. Это я вот как раз к чему, потому что есть грани, когда нужна хорошая выстроенная защитная база и способность граждан также, потому что вот этот сразу переход, потому что я помню тюменскую историю, я думаю, ты тоже ее помнишь, Муравьева, девочка, в Тюмени долгие годы уже не могут поймать человека причастного и все-таки ссылаются в большей степени, что это серийный убийца, похищавший детей, ну, либо группа лиц внутри Тюмени, потому что там шло споров очень много, много статей об этом писалось. И вот, когда снова в очередной раз это все опять вышло на поверхность, когда похитили, исчезла маленькая девочка по фамилии Муравьева, спустя несколько дней, там тоже очень странная история. Ее находят в месте, где поисковики уже искали, ее находят в стальном боксе, то ли расчлененную, то ли как-то разрезанно сложенную. Ну, короче, там была спаянная коробка на берегу реки. В какие-то кратчайшие быстрые сроки находят мужчину, но мы все с тобой знаем, что эта история до сих пор муссируется, потому что несколько раз это было суд с присяжными, он несколько раз признал его невиновность, и от этого дело заново перезапускали, сейчас его объявили в закрытом типе и без присяжных. И поэтому, то есть, там
1: есть вопросы, в общем,
0: очень много вопросов, видимо, к доказательной базе, которую предоставляют следственные органы, потому что он и описывает как-то странно многие вещи, даже то, что выложили в интернете на допросах, это ссылаются на как бы... Но к чему я эту историю вспоминаю? Когда его арестовывали, все тюменцы, а это район такой промзоны, где в основном живут вахтовики или живут те люди, которые там подработку, с проездом и так далее. Либо местные уже, которые там алкаши совсем спившиеся живут. В случае, к сожалению, этой девочки у нее была такая семья. Бабушка-алкоголичка, отец-алкоголик, которым даже пришли сообщить о том, что их девочка пропала, им дела не было. То есть вот такая история. И я прям почему акцентирую? Там была история, когда его выводили, этого подозреваемого, и паковали в автозак. Люди прям качали его. Они пытались его, отдайте нам его, отдайте, отдайте, мы сами все это сделаем. И вот тут я вижу большую проблему и угрозу. Таких историй, конечно, кратно меньше, но все равно они бывают.
1: Ты знаешь, найдутся те, кто скажет, ну и отдали бы. Ну вот пусть бы они сами с ним разобрали, на куски его порвали. Тут надо сказать, что тем самым мы погружаемся в дикое состояние, когда не существовало права, и это плохо для всего общества, это плохо для государства, для тех людей, которым позволят участвовать в этой расправе, потому что они все изменятся с того момента, когда они этот суд Линча совершат, если бы это произошло, они уже психологически сильно изменятся. И за ними самими я бы стала наблюдать, потому что это не есть норма, повторюсь, это есть отход такой к диким временам, к чему-то животному, звериному, и это крайне опасно, поэтому нельзя допускать. А даже если преступник точно тот самый человек, даже если нет сомнений, что он совершил это страшное преступление, все равно должна быть правовая система, это нужно каждому человеку, это нужно всем нам, и государству, и обществу.
0: Это горячая тема. Почему она так в СМИ, в такой взрыв? Даже в половине добрых комментариев я сталкивался именно с тем, что люди такие, ну так и надо, но этот реестр уже давно должен быть. И вообще я хочу видеть, кто живет в моем районе и кто живет рядом со мной.
1: Здесь стоит вспомнить закон, который назывался «По имени девочки». Это закон, если не ошибаюсь, в Америке был закон Мэдлин.
0: Да, совершенно верно.
1: В его основе лежала совершенно трагичная, ужасная история гибели 7-летней девочки Мэдлин. Так случилось, что напротив дома, где она проживала, поселились трое, причем это было три изначально подозреваемых персонажа, которые отбывали наказание за сексуальные преступления против детей. И вот один из них ее выследил и убил. И после того, как все это произошло, общество потребовало открытости. Они считают, и мне кажется, совершенно справедливо, что каждый родитель должен знать, кто живет рядом, не только напротив, да, но вообще по соседству с тем домом, где они проживают, если у них есть ребенок. И если человек был осужден за сексуальное преступление против детей, то его нужно отселять, да, и, по крайней мере, информировать, повторюсь, родителей, и за ним нужно наблюдать. Я с этим, мне кажется, совершенно согласна. Вот как ты сам считаешь?
0: Нет, на самом деле это совершенно верно, но, опять-таки, Я приводил уже много раз. Есть страшная вещь, в которую не могут поверить большинство людей. И вещь, которая у нас, например, никогда не сработает, потому что я уверен, что это будет сожжено, уничтожено сразу же всем обществом. Просто приедут люди с оружием и всех там поубивают. В Америке есть явление трейлер-парки для педофилов. Это трейлер-парки, которые охраняются службами безопасности Соединенных Штатов. Там свои магазины, свой интернет закрытый внутренний. Типа, что они не могут существовать в открытом мире.
1: Типа, это зона отчуждения.
0: Зона отчуждения из трейлеров, где живут вот эти люди. Они находятся, это находится зачастую либо в зонах прям очень отдаленных от городов, либо каких-то пустынных. Продукты, работа, функции им предоставляются. Они могут спокойно, то есть, себе существовать, действовать,
1: такой заработать. Остров педофилов, условно, да?
0: Эпштейну бы понравилось, простите за эту ужасную ироничную шутку, но вот история всех этих монстров, она вот заключается. С одной стороны, мы дискутируем, мы их отселили от общества. С другой стороны, мы дискутируем о том, что а правильно ли, что мы селим вот этих людей вместе. Не случится ли так, что они сдружатся и станут совершать какие-то ужасные? И тут я приведу тезис. В Америке есть сейчас ужасное движение. Педофилы, которые вкладываются финансово очень много в психиатрию, чтобы психиатры начали признавать, что сексуальное влечение к детям — это одна из норм сексуальности. Они требуют, чтобы их называли инфантосексуалы, соответственно, от термина, и что это любить детей — это нормально. Испытывать к ним чувства — это нормально. Они говорят о том, что да-да, мы не будем трогать шестилетних, но любовь взрослого 40-летнего мужчины с 10-летней или 12-летней девочкой — это нормально. И ссылаются они на исторический контекст Греции, Римской империи, национальных особенностей, что если менструация пошла, значит, уже взрослая, или так далее. Что в Греции было принято какие-то нетрадиционные отношения с мальчиками, и прочие-прочие факторы. И есть прям, это страшно, именно потому что это прям юридически, документационно фиксируется. Это не какой-то, знаешь...
1: Они пытаются себя как-то закрепить.
0: Да, это не какой-то дурацкий миф с Reddit или Пикабу, где просто кто-то разгонял какую-то страшилку. Это серьезная существующая история, где у них существуют конференции, прости господи, конференции, где приглашаются специалисты, которые на их стороне, и что страшно, есть психиатры, есть психологи, которые и правда рассуждают о том, что это нормальное явление, что это может быть.
1: Ты знаешь, я думаю, что нужно что-то предпринимать. И понятно, что это не у нас, это в Америке. И тем не менее, на мой взгляд, эта история должна быть всем мировым сообществом как минимум обсуждена, а как максимум все-таки запретить подобные явления, неважно в какой стране. И я напомню, что у нас есть Организация Объединенных Наций, и там есть комитеты по защите детей. И кажется, что нужно туда написать как можно скорее обращение, приложив вот все те факты, о которых ты говоришь. Для этого надо сделать такой серьезный анализ. Попробуем этим заняться. Я тоже постараюсь подключить каких-то ученых.
0: Я тебе пришлю пару статей об этом, потому что
1: и это хотелось бы, чтобы он по этому поводу высказался. Я думаю, что это стоит запретить, требовать, по крайней мере, этого запрета, хотя бы отменить официальные регистрации их как юридических лиц. И вообще подвергнуть сомнению все те исследования, которые происходят, провели аффилированные психологи-психиатры, я уверена, что среди них тоже есть педофилы. Вообще, это среди любой категории, да, могут быть. И надо противостоять этому злу всем миром.
0: И давай вот к этому рассуждению мы с тобой вернемся после перерыва.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
11: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В Минобороны России предупредили, что удары по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и других областях Украины будут усилены. Такое заявление было выпущено после угроз Зеленского атаковать российские НПЗ. Ведомстве подчеркнули, что Россия наносит удары именно в ответ на действия главы киевского режима. Украинский дрон атаковал грузовик сельхозпредприятия в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. В результате погиб 24-летний водитель. Специалисты начали восстанавливать свет в некоторых районах Макеевки и Донецка. В Донецкой Народной Республике ремонтные работы не прекращаются, сообщил председатель правительства Андрей Чертков. Он уточнил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить свет в ближайшее время. В воскресенье днем Чертков сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ республика была полностью обесточена. А руководство республики и все службы круглосуточно работают над устранением последствий обстрелов. Позднее число абонентов, у которых нет света, сократилось до 170 тысяч. Губернатор уточнил, что в семье погиб. Швейцарская межведомственная сеть, координирующая работу правоохранителей для борьбы с киберпреступностью, фиксирует рост числа мошенничества, предположительно связанных с украинскими колл-центрами, пишет газета «Neue Zürcher Zeitung». Издание напомнило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником Офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. Газета указывает, что под удар украинских колл-центров также попала Швейцария. Уточняется, что одна из платформ причинила в стране ущерб почти на 4 миллиона франков. Это 4 миллиона долларов. Со следующей недели во Франции могут усилиться беспорядки, которые устраивают старшеклассники. Новая волна протестов ожидается во вторник, пишет Le Figaro. С понедельника около 500 школ полностью или частично будут закрыты из-за протестов. Напомню, на минувшей неделе в ходе погромов по меньшей мере 24 школы в стране были сожжены или разграблены. Травму получили 78 сотрудников образования, задержано более 5000 человек. Их обвиняют в том числе в нападениях на полицейских и вандализме. Российские дипломаты посетили посвященное Дню учителя мероприятия в центрах русского языка в Армении, сообщает пресс-служба посольства в Ереване. Отмечается, что юные воспитанники центров представили насыщенную праздничную программу, песни, стихи и театральные постановки. Проект «Центр русского языка и культуры» реализуется в Армении с 2023 года. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
12: Друзья, вы на радио «Спутник», вы нас смотрите или слушаете. Это программа «Код преступления». С вами Ева Меркачева и Василий Бенарович. Сегодня мы обсуждаем очень сложную и непростую тему. И закончили мы первую нашу часть на очень сложном и ужасном процессе, потому что, я вот повторюсь, когда я нашел впервые, то есть я сначала подумал, что это шутка. Я думал, что это, ну, какой-то блогер хочет себе, ну, типа, просмотров нагнать. Потом я начал изучать сайты, я начал... У них, правда, есть своя... У педофилов есть своя организация, у педофилов есть свои интересы. Они строят...
11: Есть ученые, которые готовы оправдывать.
12: Есть ученые, которые готовы их оправдывать. Есть ученые, которые рассуждают, что весь опыт там, химической кастрации, посаждения этих людей не привел ни к чему. Поэтому лучше это разрешить и в контролируемых условиях. Но в этот момент я буду ссылаться на жуткие истории из Германии. У них была принята практика, в рамках которой педофилы могли усыновлять детей. И считалось некоторыми психологами, что в рамках этого педофил вас питает в себе от родительства и понимает,
11: терапия такая.
12: Да, что с ребенком...
11: Это как хищнику ничего... бросить, представляешь?
12: Да, да. Ничего делать. Конечно же, там это было все под контролем, но дети все равно отмечали, что, ну, как бы...
11: Ну, это просто кошмар.
12: Вот. Ну, это, опять-таки, прецедентное право. Еще одно. Аргумент всех этих людей, которые рассуждают не про педофилов, а тех, кто за вот этот реестр и так далее. Обязательно в комментариях мы встретим сейчас кастрация. Кастрация для подобных преступников за всю историю человечества, она делилась на два типа. Химическая, то есть препаратами подавляются и уничтожаются либидо, гормоны и так далее, отвечающие за возбуждение, и хирургическое. Сейчас наши соседи из Казахстана, они приняли закон, что будет вот подобная кастрация.
11: Химическая.
12: Химическая, да. Могу подобное привести. В Чехословакии была хирургическая кастрация, к некоторым применялась. Хоть и в Казахстане, сейчас и в Китае, кажется, да хотят это принять, говорят, что это поможет. В Италии тоже об этом рассуждают. Я отмечу, как человек, который за этим наблюдал, я знаю, что происходило за весь 20 век, я смотрел за этой проблематикой, это не приводит ни к чему хорошему. Кастрация не снижает. Однажды я, то есть, привел эту аргументацию, что из всех, кому это было произведено, снизилось это всего лишь на 30-25%.
11: Ну, то есть полностью не устранила...
12: На что аргументация тех, кто говорит, ну, хотя бы этих мы избавили. Потому что моя логика — это глупость. Угу. По причине того, что... А вот те остальные 60-70%, эти люди стали более озлобленными, они стали более агрессивными из-за того, что у них была... Ну, зачастую мы, когда говорим про педофилов, мы всегда подразумеваем мужчин, хотя женщины тоже педофилы существуют. Из-за того, что у них возникала эректильная дисфункция. Эректильная дисфункция наносит психологический ущерб очень многим мужчинам, отчего они становились злее, садистичнее. И все их последующие преступления превращались в акты садизма, в акты нанесения ущерба. И получать удовольствие, и становились еще большими чудовищами, а не именно. И когда вы будете вот думать об этом, я вам рассказываю про... Представляете, Чикатило. Чикатило был импотентом, он не мог вступить в нормальную половую связь, и все, что он делал, это вот это бесконечные удары, нанесение ножов, выкалывание глаз.
11: Садизм.
12: Садизм. Который... То есть, превращаясь... Вот вам человек, который вроде бы лишен главной функция наносить ущерб. Вот он превратился в такое чудовище из-за этого. Поэтому вот те, кто сторонники, я просто привожу, потому что это не рабочая схема. У нас есть уже опыт мировой. Зачем к этому пытаются прибегать? И, ну, хотя бы кого-то мы избавим. Ну, вы создадите прецедент. Вы лучше следите за ними.
11: Наоборот, мне кажется, знаешь, что может возникнуть? Будут думать, что тот, кто прошел такую химическую кастрацию, он не представляет угрозы.
12: Совершенно верно.
11: А в итоге он проявит себя самым отвратительным и ужасным образом, совершит преступление, при том, что будет вне подозрений, поскольку эта кастрация была совершена.
12: Но он же кастрирован, да, он обезопасен.
11: Ты знаешь, у нас люди, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей, и у которых нашли отклонения, да, именно педофильские отклонения, часто оказываются в
13: закрытых психиатрических больницах, ПБСТИНы так называемые, где проходят терапию. Я пыталась связаться с главврачами этих ПБСТИНов и уже от некоторых получила ответы, поскольку считаю, что нам нужно как-то инициировать исследование и вообще понять, что с этими педофилами что делать работает. После того, да, как их либо освободят из колонии, если это не пожизненный срок, либо они выпишутся из больницы. А из любой больницы все равно рано или поздно их выписывают. И вот они считают, что однозначно такие люди должны быть пожизненно под наблюдением. Вот прям у них нет никаких сомнений. Они говорят, что никто не может дать никакой гарантии, что они не совершат повторных преступлений и что, в принципе, рецидив огромен. Они также говорят, что вот методы, которые могли бы снизить риск рецидива, стоит исследовать. На сегодняшний день таких научных изысканий у нас практически нет. Во всем мире их не так много. А нам надо все-таки опираться, наверное, на свою собственную научную базу. В последние десятилетия мы не вели вот таких масштабных исследований. Мне кажется, почему бы не сказать, что время пришло, да, для того, чтобы ответить обществу на вопрос, что делать с этими людьми. Врачи не могут взять на себя ответственность и сказать, что вот надо ли таких людей, например, содержать пожизненно в тюрьмах, если они не совершили преступления, но у них есть такие наклонности. Но они говорят, что и содержать их пожизненно в больнице тоже нельзя. Почему? Потому что, ну, больница все-таки это лечебное учреждение, да, и там нацелены на терапию, а не на то, чтобы просто изолировать. И здесь встает вопрос как раз о создании каких-то мест, куда можно отселять было бы, да, вот то, что мы говорили, происходит в Америке. Но, опять же, вот твой аргумент, что вдруг они там все сговорятся, создадут какое-то свое педофильское, жуткое, страшное ОПГ и будут
12: совершать... Да, это один из границ, а другое еще, что, ну, например, в России, я уверен, его еще даже не достроят или не установят, туда приедут люди с факелами и вилами и уничтожат. А если его достроят, туда будут приезжать люди и, прости господи, отстреливать их или еще что-то. То есть наш народ, он в этом плане, и особенно я это вижу по многим нашим регионам и отношениям, потому что я помню, например, я рассуждал с аудиторией в зале в Краснодаре, и люди там были за ликвидацию, за казнь. И они достаточно, ну, не эйфорично, но аплодисментами встречали, что преступника казнили, что преступника надо. И это именно взгляд отношения к тому, что вот такое. И это делится, кстати, по разным регионам нашей необъятной родины, о том, что к этому относятся вот по-своему и по-своему подход. И поэтому я и говорю, что здесь очень много «но». А это самое сложное и ужасное в любом законотворчестве, потому что это мы всегда упираемся... Вот это очень здорово. Реестр. Ну, давайте будем продумывать этот реестр. На основании чего?
13: Кому он будет доступен? Да. Как? По каким запросам? Ты знаешь, государству в реальности очень сложно, законодателю особенно. Почему? Потому что каждый закон может спровоцировать общество либо на поступки, которые его возвышают, либо на поступки, которые будут его погружать в дикость. Вот, к сожалению, да, наверное, если мы говорим о том, что реестр открытый может сподвигнуть какую-то часть общества на суд Линча, мы не сделаем точно общество добрее, там, да, законопослушнее и так далее. Мы его спровоцируем на это. Поэтому здесь нужно подходить, на мой взгляд, очень-очень аккуратно, но я в целом за реестр. Ты знаешь, вот ты вначале сказал, что такой реестр существует у наших правоохранительных органов, единая база данных, где находятся люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
12: Угу.
13: Но у меня есть, честно говоря, подозрение по поводу того, что эта база есть. А кажется, что просто, когда освобождается очередной педофил, суд выносит решение об административном надзоре и уведомляется орган полиции. А что вот единого реестра, единой базы, которой могли бы пользоваться все и следственные комитеты, и МВД, там, и ФСБ, и прокуратура, где, куда занесены именно люди вот такие, как будто бы нет. А почему я так говорю? Потому что, когда совершается очередное преступление, у них начинается вот этот долгий поиск обмена базами, информацией. Создать такой реестр ведомственный, как мне кажется, крайне необходимо. Это позволит очень быстро находить совершивших тяжкое преступление против детей прямо в моменте. И, может быть, тот же педофил, который вдруг схватил где-то девочку, он не успеет довести ее еще до своего жилища, да? Как его тут же поймают, потому что он быстро пробьется, потому что будет понятно, кто в этом районе, кто на этой территории живет. Камера видеонаблюдения, там система «Умный город» позволит тут же опознать, подходит ли одна из фотографий, да, образ того, кого камеры зафиксировали, к людям из списка этого реестра, и тут же принять меры. Вот если это так будет работать, это здорово. Кроме того, если родители будут иметь право в случае подозрения, вот у них есть какой-то сосед, что-то они чувствуют, и они имеют право сделать запрос и получить на него индивидуальный ответ. То есть это не в общую базу данных, а запрос мотивированный, где они объясняют: родители такой-то, такой-то девочки там, или мальчика, мы проживаем там-то и там-то, наш сосед такой-то, такой-то. Мы опасаемся, скажите, пожалуйста, не был ли он осужден, не проходил ли он какое-то, там, не знаю, лечение у психиатра, есть ли у него какие-то отклонения, что вы по этому поводу знаете. И им будут обязаны ответить, либо успокоить, да, либо, наоборот, их тревогу разделить и взять на карандаш его, следить, там, в дальнейшем, может быть, требовать отселения его и так далее. Вот это, мне кажется, будет очень здоровая система, и тогда мы говорим о том, что реестр будет помогать.
12: Ну, грубо говоря, в медицине я приведу пример. Просто когда, то есть, там, я работал в больнице, была история, то есть, там поступает пациент в острое мужское, и нам нужно выяснить, он из анамнестических данных рассказывает, что у него нету ни гепатита С, он не стоит на учете, у него нету там ВИЧ, СПИД и так далее. У нас есть единый реестр, в который ты должен каждый пациент взять и позвонить. То есть я сижу, звоню, и здравствуйте, такой-то, такой-то гражданин Российской Федерации, проживавший по такому-то адресу, прописан там-то, зарегистрирован у вас. Она такая: ждите. Тык-тык-тык. И мне говорят: да, он зарегистрирован. Я спрашиваю: от какой даты? И мне говорят: от какой даты? И я такой: что же вы, Иван Иванович Иванов,
13: скрыли тот факт,
12: что вы же можете быть опасным, а нам кровь у вас брать, а нам то-то делать у вас. Что ж вы так делаете? Он такой: ой, я забыл. Угу. По медицинским базам. Это есть. Я помню, как это работает, это правда. Ну, типа, нет истории госуслуги, но у них есть внутренняя история, где мы об этом узнаем, но по телефону, как я помню.
13: Так, да, я, можно, еще приведу пример, как эта база могла бы помогать, этот реестр. На сегодняшний день у нас человек, который был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не может устроиться на работу в школу, в университет, вообще в какие-то образовательные учреждения. Но этот человек может репетиторствовать, когда он выставляет где-то объявление, ведь никто не проверяет.
12: На так называемых сайтах по предоставлению.
13: Конечно, родители ищут своему ребенку репетитора, потому что у них там сроки поджимают, подготовка к экзамену, и смотрят, кто подешевле, кто там выглядит поприличней. А этот педофил вполне может снизить цену, выставить какую-то прекрасную фотографию, придумать себе легенду. И он действительно может знать, там, не знаю, хорошо английский язык или математику, почему нет. И вот он начинает приходить, обучать и одновременно совершать свои преступные действия.
12: Это мы возвращаемся к другой грани, которая, например, мне нравится, что, например, этот закон принят в Китае, вообще про дипломированных специалистов, которые могут вещать и не вещать в общественности. То есть, например, в Китае законодательство таково, что теперь, если ты не можешь говорить о медицине публично, вести блог о медицине, если у тебя нет медицинского диплома.
13: И это правильно.
12: Вот. И я считаю, что у нас это нужно, как я, обладатель сертифицированный, закончивший медвуз, что вот бороться с этими любителями аюрведа, искусственной, выдуманной медицины, что...
13: Потому что, понимаешь... Лечение мочой, ну, там сейчас, и все такое, да.
12: Втирание урины в веки. У меня системная красная волчанка — это аутоиммунное заболевание. И я попадаю на какую-то мракобесиху, которая рассказывает, что это психосоматика, это потому что родители вас ругал в детстве. Я такой: у меня вот документ, это в генетическом коде аномалия была, вот оно нарушение было, вот оно произошло, оно идет по там такой-то наследственной линии. И типа все. Я такой: это все потому, что вы не можете полюбить себя. Я такой: ну давайте про аутоиммунные мы не будем вот сюда лезть. И вот это. И такая же история с этим, что не может человек выставляться на педагогический статус без хотя бы сертификата, предоставленного учреждением, что он преподает, а не просто потому, что он знает.
13: Ты понимаешь, тут здесь как раз очень важен этот реестр. Почему? Потому что в прошлом он мог быть преподавателем. У нас же есть ряд громких историй, когда педофилом оказывался преподаватель в школе,
12: это
13: допустим,
12: тоже,
13: или
12: да?
13: тренер какой-то.
12: Но это должно заниматься...
13: У него есть диплом об окончании. То есть
12: это обвинение тогда уже будет направлено в совет педагогический. Почему они не проверяли эти данные? То есть нужно создать реестр таким образом, чтобы там учреждение, вот пришел Иван Иванович Иванов, и у них такое: а, Вы зафиксированы, вы не можете устроиться.
13: Здесь в большей степени про родителей, когда они пользуются услугами репетиторов и тренеров таких, потому что вот этих бывших педофилов их как раз и не возьмут никуда снова в образовательное учреждение, поскольку у них будет справка о судимости, где указано, и вообще в целом без этой справки невозможно устроиться на работу в образовательное учреждение. Но вот что касается вот этих, особенно есть у нас рынок нелегальных репетиторских услуг, тут человек покажет, что у него в опыте это было, он продемонстрирует, что у него там, в прошлом педагог, у него есть корочка, что он закончил, но он не сообщит о том, что он сидел по этой статье. И родители, не зная о том, что он отбывал наказание, если они не могут его пробить вдруг по интернету...
12: Надо встраивать в госуслуги.
13: Ты знаешь, а ведь педофилы меняют фамилии, это тоже большое...
12: Вот как вычислили, помнишь, была скандальная история в 2023, кажется, году, когда был вот эксперт по... Он стакан воды все время всем показывал на всех интервью. Он обливался стаканом воды, потому что я облился стаканом воды. Это ваша проблема или моя? То, что вы изумились этому. И он там учил какой-то там как правильно садиться на собеседование.
13: И кто же он оказался?
12: Оказалось, какой-то блогер провел достаточное исследование его биографии. Оказалось, что он полностью сменил ФИО, но блогер это сделал, пробил по ИНН, потому что ИНН-то у нас не меняется. И вскрылось, что он владел агентством для маленьких девочек, которых как будто бы готовили для модельного бизнеса, актерской карьеры. И он оказался, что крышевал, что по факту там девочки-то куда-то, ну, уходили.
13: Да, он потом заявил, что это было какое-то странное дело якобы.
12: Он отсидел, если так, что.
13: Тогда, да.
12: Тогда отсидел, что он вообще ссылался на то, что он просто был распорядителем, он не участвовал, не знал вообще про это все, но по факту был обвинен в статье. Поэтому вот вам пример. ИНН. ИНН закрепляется за гражданином Российской Федерации.
13: То есть ты предлагаешь нам не создавать реестр, а ты даешь инструмент, как узнать родителям, которые хотят...
12: Ну, мы же с тобой обсуждаем, например, о том, что вы про каждого гражданина, как и про тебя и про меня, были ли у нас с тобой судебные заседания или иски, и судился ли кто-то с нами. И это можно сделать не по принципу и посмотреть, а судилось за что или почему.
13: Да, как то есть... был спор арбитражный,
12: да,
13: или уголовный.
12: И мы рассуждали именно о том факте, что таким образом вы можете посмотреть, были ли обвинения в отношении вашего будущего спутника или спутницы в насилии по отношению к бывшим партнерам, конфликтам, ссорам или заявлениям о разводах скандально. Поэтому это вот способ, который доступен каждому гражданину и о котором вы, кстати, зачастую не информированы и не знаете об этом. Понимаешь, вот я чего боюсь? Что вот этот преподаватель, который будет обвинен в педофилии, он обвинен, но при этом он не успел еще ничего совершить. Но его уже казнит все общество. Он только пытался инсинуации. Он сволочь, он последний отброс человеческий. Нельзя ничего делать с ребенком. Ребенок — это святое. Это неприкасаемое, это непростительная линия. Это непереступаемая линия. Суд Линча. Как вот уничтожили... Да, виноват ли тот был таксист? Или это просто маме померещилось? Она
13: Но здесь простое решение. В этот реестр можно вносить только тех, кто судом признан совершившим преступление. То есть на стадии, когда еще идет следствие, когда он проходит в статусе подозреваемого...
12: Значит, мы сталкиваемся с другой проблемой, что тогда не надо публично афишировать эти истории в СМИ и раздувать из них большое дело. Вот как, грубо говоря, вот доказали вот сейчас все по Эпштейну, слили эти все документы, тогда мы уже можем говорить. А тогда были, его ни разу не осудили, его все время отпустили, ведь его же. Вот мы недавно с тобой были на как раз на смолтоке и как раз обсуждали вот с автором книги про Эпштейна, мы обсуждали момент, что возбудили то уголовное дело, которое было давно возбуждено, по которому он не был признан виновным, а его снова запустили много лет спустя. Вот в этом беда. Почему я, например, очень долго держусь от многих уголовных дел или преступлений? Мне пишут: «Василий, срочно про них расскажите, вот они сейчас». Потому что там нету решения суда, там нету завершенной точки в этом.
13: Да,
12: истории.
13: И мы должны сказать, что только суд может сказать, что человек совершил преступление, что он виновен.
12: Да?
13: А в процессе, когда идет расследование, человек находится только под подозрением. Поэтому если кто-то про него пишет вдруг, неважно где, в соцсетях, в СМИ, что вот он преступник, вот он убийца, допустим, он в конечном итоге может еще быть привлечен к ответственности. Да. Закон защищает. Поэтому будьте аккуратны и пишите, что человек под подозрением, что есть там основания полагать, что следствие считает. Вообще для журналистов, правозащитников, вот эта фраза по мнению следствия, да, по версии следствия, она крайне необходима. Почему? Потому что тогда мы не клеймим человека и говорим, что вот да, действительно, есть версия, он подозреваемый, но установит это только суд.
12: И только до формулировки судом или следствием было подтверждено или да. Был вынесен приговор на основании. Тогда мы уже можем говорить «да». а не вот это. Хотя, с другой стороны, у нас с тобой история опять-таки про того мужчину, убившего двух, и который пользовался банковской картой. И ты сидишь такой, и как? Потому что у меня добрая половина истории. Было доказано только 3 убийства. 24 других доказать не удалось. И ты думаешь, ну он же. Ну, это же он. Ну, я не могу это говорить, что это он.
13: Ну, и следствие очень часто, особенно когда речь идет о серийниках, они подозревают, что убил гораздо больше, и он может признаваться в этом, но собрать доказательства
12: базу
13: бывает очень сложно. Поэтому все равно мы исходим из того, что доказанных вот столько. И часто даже про маньяков мы говорим, что по версии следствия там убил, допустим, 40 человек, по суду установлено, что 11 жертв. Все-таки мы опираемся на решение суда. Для нас это важно, поскольку это правовое важно государство. И кто его знает, как могло в действительности произойти. Надо опираться на то, что вынес суд.
12: У нас есть громкие советские дела, такие как Михасевич, в рамках которого там было казнено несколько отправлено в психиатрические больницы. Некоторые были осуждены до тех пор, пока не поняли, что это все была фальсификация следствия. И на самом деле виноват вообще-то он. И сколько всего там прошло. И он потом с спокойной улыбкой, эти жуткие видео следственного, потому что я не знаю, почему их сохранилось так мало, но когда ты смотришь на Михасевича, ты просто ужасаешься, с какой улыбкой он ходит на следственных экспериментах, и с какой улыбкой он стоит в суде. Как же он доволен собой, как же он эйфоричен. И вот ты понимаешь в этот момент, что такое расстройство личности, насколько там вот этот дефект человеческий, дефект эмпатии, дефект всего.
13: А возвращаясь к реестру, я бы предложила, чтобы в реестр включали только по решению суда. Вот здесь как раз мы подчеркиваем важность того, чтобы судебная инстанция, именно она принимала решение уже по результатам расследования, которое, по сути, суд ведь верифицирует. Суд принимает или не принимает доказательства, и судья выносит решение, виновен человек или не виновен. И тогда мы будем избегать того, что в реестр попадут те, кто в действительности никакого отношения не имеет к педофилам, а просто вот с ними решили поквитаться там бывшие жены, бывшие мужья, там, не знаю, бизнес-партнеры какие-то. Ведь и такие истории есть, к сожалению, у нас. Ну и в целом мы сможем максимально как-то оградить этот реестр от попадания в него людей невиновных. И плюс все-таки я за то, чтобы он был закрытым, но с возможностью каждого родителя сделать запрос и в считанные, там, не знаю, часы или дни получить ответ, может быть, автоматизированной системы по поводу конкретного человека, который, как будет уверять запросивший, возможно, взаимодействует с его ребенком. И знать, кто живет рядом, кто может выступать в качестве там, тренера, репетитора.
12: Вот это такие страшные истории, потому что я налетаю на эти истории балерины, фигуристки, как правильно, кто занимается ватерполо, плавчиха, наверное.
13: Да, наверное, плавцы.
12: Плавцы, извините, если я там как-то неправильно феминитив использовал, но суть именно в том, что когда ты вот эти рассказы, что он в 12 завел ее в свою каморку, и типа она думала до 16 лет, что это нормальные отношения тренера и маленькой девочки. И вот это еще один важный момент. У ваших детей не должно быть секретов. Вот воспитывайте своих детей в парадигме, вот это, если увидели бабушка или дедушка, это будет наш секрет. Нет. У вас в семье нет секретов. И какой-то левый дядя или какая-то левая тетя не может сказать, но только не говори родителям. Это расстроит родителей. Все. От этого формируется вот этот уровень доверия с ребенком, когда он расскажет, что-то дядя Толя со мной делал не то. Он трогал мои бедра.
13: И плюс мы тут с тобой снова, мне кажется, должны вспомнить про необходимость полового воспитания, про образование. И здесь надо признать, что у нас есть пробелы. Кажется, что пришло время также как-то обращать внимание на это государство и общество, и пусть бы в корректной, правильной форме детям, не знаю, там, с какого, с первого или там, с третьего класса, все-таки объясняли, что допустимо, что недопустимо, почему тело священно, кто может до него касаться, кто не может, в какой форме это должно
12: быть.
13: Какие
12: области запретные вообще для любого, даже и родителя, потому что есть проблемы отчимов, дедушек, теть, дядь и прочих друзей семьи.
13: Да.
12: Поэтому об этом надо говорить, поэтому не забывайте об этом, друзья. Это все. Тема была сегодня тяжелая, Ева.
13: Тяжелая, но нужная. Надо просвещать и нужно стараться оберегать наших детей.
12: очень важно и интересно на основании нашей дискуссии с Евой, потому что мы обсуждали многие разные грани, сложности, что вы напишете в комментариях, что вы скажете вообще. Нам всегда это важно, потому что я очень внимательно слежу за
13: этим. Читаем.
12: Да, и потом мы реагируем и делаем какие-то темы на ваши запросы. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели или слушали «Код преступления» на радио «Спутник». Встретимся мы с вами вновь в следующее воскресенье в 21:00.

0: Экзистенциальные риски ИИ для человечества. Контекст. Очередное предупреждение о фундаментальной опасности машинного разума сделала крупнейшая технологическая компания Anthropic. Речь идет о способности моделей демонстрировать самостоятельное поведение, сюрпризах, которые они могут преподнести в процессе обучения и их неуправляемом самосовершенствовании. Мало того, ИИ уже готов манипулировать людьми и шантажировать их. В мире развернулась бурная дискуссия на эту тему. Ученые и разработчики склоняются к мнению, что экзистенциальные риски отнюдь не страшилки, отвлеченные теории, а реальность, которая может наступить уже завтра. Особенно пугающими выглядят перспективы, когда дело касается новейших систем вооружения, ядерного и биологического оружия, мирной энергетики. Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков искусственного интеллекта неоднократно призывали замедлить темпы его развития. Однако лидирующие державы и не думают останавливаться. В своем превосходстве они видят залог будущего процветания. По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект стал главной киберугрозой на планете. Он полностью меняет ландшафт информационной безопасности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 22 часа. В Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали Брянскую область. Погиб мирный житель. Хуситы заявили о 106 ударах Саудовской Аравии за сутки. Купившим билеты на шоу Канье Уэста присылают памятки о возврате. Подробности далее. Украинский дрон атаковал грузовик сельхозпредприятия в Погарском районе Брянской области. Погиб 24-летний водитель. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он уточнил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка. В Минобороны России предупредили, что удары по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и других областях Украины будут усилены. Такое заявление было выпущено после угроз Зеленского атаковать российские МПЗ. Ведомости подчеркнули, что наша страна наносит удары именно в ответ на действия главы киевского режима. Саудовская Аравия за последние сутки нанесла 106 авиационных и ракетных ударов по столице Йемена Сане и ряду провинций страны, заявил официальный представитель вооруженных сил движения Ансар-Алла Яхья Сырья. По его словам, в ударах были задействованы в том числе самолеты F-15 и «Тайфун». Согласно заявлению Ансар-Алла, с начала нынешней эскалации Саудовская Аравия нанесла по Йемену в общей сложности 1516 авиационных и ракетных ударов. Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг позицию той части граждан, которые выражают недовольство тем, что ФРГ продолжает оказывать помощь Украине. Он отметил, что видит опросы, слышит мнения и относится к ним серьезно, но не разделяет их. Об этом политик заявил в ходе своего визита в Киев, комментируя критику поддержки Украины в немецком обществе. Правительство ФРГ заложило федеральный бюджет на 26-й год рекордные 11 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и другого вооружения для ВСУ. В 28-29 годах планируется выделять из госказны на поддержку Киева как минимум еще по 8 миллиардов евро. Зрителям, купившим билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге, начали присылать сообщения с памяткой о возврате денег за билеты. Это выяснил корреспондент РИА Новости. В СМС уточняется, что возврату подлежат все приобретенные билеты, в том числе в период спецакции с 17 по 23 августа включительно и с 24 августа до даты прекращения продажи билетов. Ранее концертное агентство, выступавшее организатором концертов Канье Уэста в Петербурге, сообщила, что шоу не состоится, а зрители смогут вернуть деньги за билеты с 12 октября. В середине августа стало известно, что рэпер даст два концерта на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Особняк великого князя Николая Константиновича Романова, внука императора Николая I в Ташкенте, начнут реставрировать в ближайшее время, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Объект переоборудуют в филиал Государственного музея Музея искусства Узбекистана. В ходе этих работ будет сохранен исторический облик комплекса и сформирована постоянная экспозиция. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем хой.
2: Потому что про панка будет программа, не подумайте, что-то плохого. Всем хой, да, есть такой, был такой певец. А Олег Демидов и Алексей Колобродов.
4: Леша, ты... товарищ.
2: Себя подлично, да, спасибо. Да, про юбилей Яны Станиславовны Дягилевой будет речь. Вот, что я хочу сказать. В 66-м году она родилась, прожила она 24 года. На 25-м году неизвестным образом ушла из жизни, пропала, предположительно. Утонула, утопилась, покончила с самоубийством. Случилось это 9 мая. Есть одна парадоксальная вещь, потому что я подросток того времени, и тогда, в 90-91 году, в разгар перестройки, мы все считали, что только-только начинается эпоха русского рока во всем его разнообразии, потому что русский рок был разный, и об этом мои товарищи сегодня будут говорить. Тем не менее, нам казалось, что вот сейчас все и начнется. Тогда, я напоминаю, вышли альбомы группы «Крови», «Кино», «Энергия» Алисы, «Отечество иллюзий» группы «Телевизор», очередные великие альбомы группы «Аквариум». Вышел, как я стал их предателем, «Аукциона», лучший альбом Феди Чистякова из группы «Ноль», ну и так далее. И нам казалось...
3: Целый букет гражданской обороны, русской поле экспериментов.
2: Конечно, да-да, и появились все эти... «Наутилус Помпилу», соответственно, «Разлука», 86-87 годы. И казалось, что вот теперь-то это пойдет вертикально вверх. Вот просто вертикально вверх, и слава русского рока, она будет расширяться и фейерверком рассыпаться на наши головы. Но теперь, оглядываясь 35 лет спустя, даже не теперь, а чуть раньше, я вдруг понял, что тогда все и закончилось. Вот по сути, русский рок – это советский рок. Он тогда начался, и тогда он и умер. Все остальное было уже послесловием. На самом деле, никаких новых ярких феноменов, ну, за исключением там группы «Сплин», может быть, там, да, отчасти «Земфиры» и...
3: «Пилот».
2: Но это уже, понимаете, это уже переходящие уже в иные сферы. Все-таки это уже... Вот «Пилот» точно нет, и «Звери» точно нет. Прошу прощения у молодого поколения. Нет, это все уже совсем другая история. А вот русский рок — это русский рок. И, ну, Гребенщиков, он пережил и стал жить там дальше. Вот. Кинчев там написал несколько великих песен, но в чем-то превратился в самопародию, а в чем-то как бы вообще в другое совершенно существо. А вообще он умер тогда даже физически. То есть погиб Цой, умер Майк Науменко, выбросился из окна Александр Башлачев накануне всего этого. И, памятуя о том, что иные поэты и музыканты любят этот мрачный символизм, я считаю, что даже уход Янки Дягилевой из дома 9 мая, он тоже по-своему символичен. Она, вот там 9 мая была победа, а она вдруг для себя поняла, что происходит какое-то страшное поражение. В тот момент, когда, казалось бы, все начиналось, когда открыта невероятная слава, невероятные возможности. В этом смысле она, конечно же, особенно близка с Башлачевым, в то время как наши идолы рока ликовали от счастья, что сейчас они пойдут и завоюют весь мир, снова-снова в Америку, как пел Константин Кинчев в песне пародирующей Бориса Гребенщикова. Вот. А Башлачев уже тогда, в 86-м году, для себя решил, что все закончено. Он перестал писать песни, он не хотел выступать. Он так еще неистово влюбленный в 84-м году в русский рок, считавший, что русский рок — это и есть дальнейшее продолжение русской души, русской культуры, русского бытия, русской хтони, вдруг сам для себя спустя всего 2 года эту историю закрыл. Он разуверился в этом, прямо говоря. И Дягилева, которой предложили пластинку на фирме «Мелодия», да, которой предлагалось, как тогда вцепились сразу разнообразные бизнес-деятели в русский рок, и предлагали самые разные формы участия в самой многообещающей там рок-эстрадной там жизни, она внутренне поняла, что вся эта история закончилась. И это для меня очень-очень важно, это осознание, потому что наше-то новое поколение считает, что рок-то начался после Советского Союза, а при Советском Союзе ему и даже и голоса не давали, его слышно не было. А по итогам я еще раз говорю, что ничего лучшего ни «Аукцион» не сделал с той поры, ни Константин Кинчев не сделал ничего лучше после первых своих 3 альбомов, ну и так далее. Все тогда началось и закончилось. Вот от смерти Башлачева к смерти Цоя, к смерти Дягилева, до смерти Майка Науменко. Все, вот она как бы, они раз, они зафиксировали совершенно неожиданно, на взлете явления они зафиксировали его прекращение. О чем, конечно, не я первый сообщил, я думаю, что так или иначе это осмыслил впервые очень ярко Илья Кормильцев, который тоже как бы своим уходом тоже окончательно поставил итог всей этой истории, что она закончилась, что вот все, ничего этого больше не будет, а все, что иное, это уже другое. Вот, но если говорить о личной моей истории, я, конечно же, всегда ориентировался на ленинградский рок. Вот он именно ленинградский, никакой он не петербургский, не санкт-петербургский, а ленинградский рок. И он мне казался более эстетским, более обращенным в культуру, близкую мне. Ну, то есть город символистов, город вот этой петербургской литературной школы, и там как-то это ощущалось, даже несмотря на отсутствие прямой обращенности к этой школе у того же самого Иногента Гребенщикова или у кого угодно. Вот, это ощущалось. А сибирский рок мне всегда казался каким-то, прости господи, неопрятным, что-то они там кричат, mm-hmm. что они как это у них немытые бороды, волосы, все они грязные, гитары у них все грязно звучат. сразу 30 гитар одномоментно, фузы у всех включены, кричат, гаражный этот панк. Невыносимо.
3: Матерятся.
2: Матерятся, да, летом слушал я только акустику, ну или там те проекты, где он все-таки посадился и записывал все это нормально. Поэтому я последнего лета, последние его альбомы слушаю, а вот то, что тогда, 80-е, это не, просто не понимаю, зачем вообще это нужно.
4: Да, нижегородский рок.
2: В таком виде. Но нижегородский рок, он был эстетский, он был продолжением ленинградского, а я части екатеринбургского, он точно не сибирского. Вот, но сейчас, спустя годы, и глядя на поведение зачастую отвратительное ленинградского рока, иноагентское, ну, то есть Борис Борисович иноагент выехал у нас в Израиль или в Лондон, Федя Чистяков еще раньше съехал, Барзыкин из телевизора укатил в Финляндию, ну, и так далее. Даже из Плин, как мне сообщили недавно, Васильев, который не высказывался, тот в Сербию уехал. И сейчас вот, глядя на все это, я вдруг понимаю, что на самом деле какая-то русская, прошу прощения за повторение слова этого, хтонь, какая-то русскость, истина, она именно там, в Сибири, и была, потому что наследовала она не ложному и реальному эстетству петербургскому, а наследовала вот этому скоморошеству, родениям, каким-то вот этим страшным...
3: Шаманизму,
2: страшным вещам, страшным практикам, которые они, может быть, сами до конца не осознавали, ни Егор Летов, ни Дягилева, но они вот занырнули куда-то туда, и этот пресс земли и национальной культуры, он отчасти их самих и раздавил, но тем не менее, не успели как-то выскочить на поверхность и слово какое-то выкрикнуть. Весть оттуда, из низовой, потерянной, исчезнувшей нашей праруси. Вот так я это вижу, а мои товарищи скажут, так я, это или не
3: ты
2: так.
3: Ты знаешь что, очень важно, да, что ты это обозначил тезисно. Я расширю этот тезис о глобальной терминологической подмене. Проблема существует до сих пор. Мы под словосочетанием «русский рок» до сих пор пытаемся в него втиснуть явление даже не параллельные, а противоположные во многом друг другу, безусловно. Потому что, ну, условно, очень условно, питерско-московский рок, который начинался еще в 70-е, там в основном были люди, которые искренне совершенно воспринимали ценности западного мира. Ну, хиповско-мажорские, можно так сказать. Они имели для этого некоторые возможности свободного музицирования, соответствующего образа жизни, очень хорошие семьи номенклатурные зачастую.
2: Хотя Юрий Юлиан Шевчук пел тогда песню «Мальчики-мажоры», которые якобы ставили себя на другой полюс. Сам при этом из семьи крупного советского руководителя, как и Борис Борисович Гребенщиков из семьи крупных руководителей, но они как бы были хипаны, а там на другом полюсе были мажоры. На самом деле, ну как бы, у кого чего болит, тот о том и говорит. Здесь, в данном смысле, те, кого они больше всего и развенчивали, они сами на самом деле ими и являлись чаще всего.
3: Вот, а на другом полюсе это вот как раз Сибирь, да, то, что потом стало называться сибирский панк или сибирский андеграунд. Тут, конечно, без фигуры Егора Летова, абсолютного магнита такого, ничего бы не получилось. Он, собственно, их всех собрал, организовал и во многом заставил мыслить, во многом заставил понимать мир, как он. Да, для многих это плохо кончилось, для той же.
2: Да, многие после смерти Летова разучились мыслить, к сожалению. Пока он был, они думали, а без него думают очень слабо. Извини, пожалуйста.
3: А тут уже очень интересный пример упомянутого черного кича Вадима Кузьмина. Я был с ним знаком, и даже мы общались, выпивали. Очень интересный пример, потому что черный Лукич периода влияния Летова — это, в общем, такая средняя вот фигура в ряду вот этих вот сибирских панкеров. Черный Лукич, кончились патроны, бравые такие песни с аллюзиями на революцию, гражданскую войну. А поздний черный Лукич, уже выбившийся полностью под влияние Летова, это уже невероятно силы лирик с очень глубоким диапазоном лирическим, с почти уже акустическим, почти даже, не побоюсь, бардовским звучанием. Вот.

0: там было интересно? Помимо обозначенных Захаром вот этих вот историй скоморошества, юродства, шаманизма, каких-то вот достаточно страшных религиозных практик, это еще ощущение неизбывности корней, да? Вот, то есть вот как бы мы их не приветствуем, но мы ничего с ними не сделаем. Они в нас присутствуют, и они рано или поздно из нас вырвутся и о себе скажут, и вернутся к тем самым ценностям. Тут вот эволюция Летова, прямо скажем, достаточно диссидентская. Он потом говорил, что всегда был советским человеком. Ну, тут надо достаточно послушать ранние альбомы, ребят. Вот.
1: Ну, и жизнь, какую он вел, тоже надо учитывать.
0: Да, от диссидентства к кондовому советскому имперству, вот, это тоже очень показательная история. Вот, вот это вот неизбывность корней, которая все равно тебя туда в начало твое приведет. Это все у них было. Плюс совершенный надрыв экзистенциальный. Ощущение своего бытия. Этому очень способствовали 80-е советские годы, вот, потому что ощущалось, я даже помню вот по юности, вот этот вот какой-то, да, какое-то ощущение скорой катастрофы. Оно присутствовало. У них оно присутствовало, вот они, пожалуй, вот такими работали медиумами, да, они вот это вот тогда поймали, потому что когда появились первые альбомы, первые записи вот этого вот, вот этой разветвленной достаточно группы, там это, конечно, уже в конце 80-х ощущалось невероятно. И уже было понимание, что не один ты так думаешь, а вот оно сейчас что-то такое произойдет, да. Вот, то есть что любопытно, Артемий Троицкий, в общем, так рубанул с плеча, что вот эта хиповско-мажорская линия – это западники, вот, а эти вот такие исконно-посконные. Не совсем все так, потому что как раз сибиряки ориентировались на панк-музыку, то есть такую чисто западную историю, но потом ее естественным образом, как балет, как оперу, все это перевели на русские рельсы, все это стремительно переросли, стали звездами, тот же Летов все-таки, по большому счету, наша единственная международная рок-звезда, мировая, мирового уровня, пожалуй, во всяком случае, в мире панк-музыки.
2: А на чем ты основываешь это?
0: А где, он где входил во все топы панк-музыки, это на Западе, да, очень как бы распространенная история, вот эти вот все чарты-рейтинги, mm-hmm. Вот, и его неоднократно просто приглашали принять участие в самых таких крутых mm-hmm. проектах Best Punk всех времен, mm-hmm. вот, на виниле, там, на это самое, на CD.
1: Нет, недавно вышел винил на баскском языке, какая-то местная баскская группа перепевает Янку Дягилеву. Полностью перевели ее тексты, переложили музыку и исполняют.
0: Не-не, они заметные фигуры, они заметные в мире фигуры, их знают, их, особенно Летова, я говорю, очень почитают, как одного из просто самых крутых панков.
2: Ну, я думаю, конечно, имеет значение Виктора Цоя, в этом смысле все-таки нельзя отрицать количество каверов, которые исполнители первого уровня в Европе и в Азии его исполняют, и популярность некоторых перепетых им песен все-таки означает, что он присутствует не только как русский феномен, в отличие там, от того же самого Кинчева и кого угодно, и всех остальных, все-таки имя Цоя есть. Имя для этого тут тоже есть, но в другом смысле. Да, действительно, это, видимо, энергия даже для знающих языка представителей любого европейского панк-движения, эта энергия, она, видимо, их пронзала.
0: Вот, поэтому я думаю, что тут как бы градация тоньше несколько. Получается так, что вот питерско-московский, хипово-мажорский, это получилось, что как бы они возглавили вот ровно тогда мещанство, буржуазию, по сути, да? Вот, а Сибирь, сибирский андеграунд, это вот интеллигенция. Интеллигенция в русском, естественно.
2: Хотя понимаете? Казалось, что наоборот. Ну, отчасти наоборот, что интеллигенция – это
0: питерцы. Духовный поиск. Отказ от материальных благ, вот, предпочтение, так сказать, высокое религиозное чувство, предпочтение благ там, вот, небесных, земных, земным и так далее. Очень похоже на любые периоды существования русской интеллигенции, русского мещанства, буржуазии, это накладывай, и все ровно так же работает. И в начале 20 века, вот, и, собственно, накануне революции, и в 19-м даже. И вот мы имели вот некий такой ремейк в виде вот как бы ситуации с русским роком. Тут увлекательно как бы посмотреть, потому что потом все стало перемешиваться, конечно. Любопытно, например, кого к какому течению можно отнести. Ну, хипово-мажорская, это, конечно, «Машина времени», Макаревич.
1: Наверное,
0: «Браво», безусловно. «Моральный кодекс». Как бы просто людям нравилось музицировать и жить хорошей жизнью. Жить западной жизнью, как они это считали, да? Вот, отчасти, как бы, тут любопытные есть феномены. Например, вот «Наутилус с Кормильцевым» – это, конечно, вот та линия. Вот, интеллигентская, да, сибирская, скорее.
1: Наутилус без... Уральская.
0: Да, ну, уральская. Наутилус без Кормильцева, это ближе к мажорам, да. Вот, Майк Науменко, любопытнейшим образом культивировавший всю жизнь образ рок-звезды западного типа с соответствующими материальными бонусами, в общем-то, ушел как русский юродивый, и совершенно понятно, да. Вот, то есть, вот, есть пограничный случай, та же Алиса, может быть, вот, Саша Скляр. Вот, есть какие-то странные феномены, типа упомянутого Юрия Юлианча, которого все равно снесло тут.

0: себе, вот домой, да? Как в Янке есть песня «Домой». Я к чему? Что вот давайте все-таки, как бы, если мы уж серьезно начинаем говорить об этих явлениях, вот давайте четко эту терминологическую, этот Гордеев терминологический узел наконец разрубим и скажем, что, условно говоря, Макаревич и Летов, да, ну я обостряю, это люди глубоко разных профессий, я уж не говорю о мировоззрениях, ощущениях.
1: Ну, полюса, безусловно. Но вообще это было сформулировано еще в те самые 90-е годы, там не имя Макаревича называлось, потому что Макаревич достаточно быстро стал эстрадой, и Макаревича, я напомню людям, которые этого не знают, уже в 80-е годы, после того, как он вошел в Москонцерт, считался эстрадой, считался не андеграундом, считался попсой. Алла Пугачева, Макаревич, Кузьмин, это тогда уже был один список, хотя он считал себя этим рокером и наследником Высоцкого, а он был...
0: Скорее, Галичем.
1: Галичем. Писалось, что Гребенщиков, иноагент, и Летов – это разные полюса русского рока и вообще мышления как такового. И в этом есть правда.
0: А любопытно, есть летовская фраза, то она издевательская. Если бы я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков. А ведь спустя годы понимаешь, что это вот та самая неизбывность. Я бы хотел.
1: Да.
0: Но вот я другой.
1: Но русские корни меня
2: заземлили.
1: Да, потому что Гребенщиков-то он придумал русский альбом, как мы поняли постфактум. В 91-м году он вдруг неожиданно обрусел после своей американской поездки, когда понял, что никогда он не станет западной рок-звездой, что его там не примут никогда, и записал этот русский альбом. Но теперь, который я очень любил тогда, но теперь я понимаю, что он надутый шарик такой, он придумал, вот, что он русский, а он оказался не русский. А весь Летов, вся Дягилева, весь Бушлачев, это и был русский альбом. Их корни утянули. Вот Леша сказал, что они их вырвались из них, а мне кажется, наоборот, они их утянули туда.
0: А и то, и другое.
1: Вырвались
0: как всегда, все вместе.
1: И утянули вниз.
0: Олег, продолжи, пожалуйста.
1: Давай.
2: Вы же обращаете внимание на то, что сибирские панки, они...
1: Олег-то родился, когда уже не было никого в живых.
2: Ну, 89-й год.
1: Ну, год ты прожил при Дягилеве и Цое.
2: Да, я их современник. Вы говорите, что сибирские панки очень интеллигентны, близки к интеллигенции. Тут можно вспомнить поэтов не только вот Ярослава Немирова, ну и, допустим, Тюменского Владимира Богомякова, да? И вообще это шло, насколько я понимаю...
0: Вот это тоже примыкавшую конструкции,
2: да?
0: По выживанию.
2: Да, да. Все это шло вместе. Филология, поэзия и панк, и вот какая-то альтернативная музыка. Все это на самом серьезном и на самой серьезной интеллектуальной подкладке, да? И если говорить о поэзии как таковой, к которой мы стремимся, что прозаики, что музыканты, потому что поэзия в каком-то самом высшем понимании это, с одной стороны, должна быть обычная человеческая речь, все должны говорить поэтическим языком, с другой стороны, это ангелическая речь, к которой всегда необходимо стремиться. Да? И именно у Дягилевой, именно у Башлачева, именно у Летова идет наибольшее приближение к поэзии, а может и есть поэзия как таковая. Можно легко снять всю музыку, которая у них есть, и просто читать их тексты.
1: Ну, ладно, не так уж легко. Я не могу читать ни Летова, ни Дягилева. Башлачева, конечно, могу, а это... Ну, то есть это...
2: И Веня Дыркина, я бы добавил.
1: Говорит все-таки о твоей поэтической генеалогии. Это он, Олег, просто у нас исследует, как это называется, андеграундную, да, неподцензурную поэзию, поэтому ему легко очень перейти к этим панк-рокерам. Мне-то как раз от классической поэзии нелегко перейти. Я не могу эти тексты Летова читать, я не понимаю, в чем там...
0: Да, и он к этому, естественно, не стремился.
1: Да, но вот Олег
0: его читали, да,
1: как это поэзия. Ну, ладно, мы не будем нашему товарищу мешать.
2: Но, по-моему, у Летова были отдельные стихи.
0: Достаточно точно, потому что, как бы, с одной стороны, Летов забиравший, опять же, вот этот парадокс, да, забиравший вот от глубоко народных корней, включая, я говорю, хтонь уже самую низкую, да, читал-то он кого и почитал кого?
1: Советский
0: поэт. Хлебников, Маяковский, Абриуты, да, Абриуты, Веденский прежде всего, а не Хармс, как и я, кстати, я Веденского всегда предпочитал. Вот, и, соответственно, вот авангард. Ну вот как это в России работает, это, конечно, вот поразительная история.
2: Вот это поэтому я как раз тебя хотел
0: я
2: спросить,
0: тоже не принимаю твою точку зрения, что это большие поэты, но как
2: я
0: явление...
2: Я не говорю, что это большие поэты, это наиболее приближено к поэзии как таковой, да? И вот действительно Абриуты в первую очередь не Хлебников, ни Маяковский, они дают какие-то самые высшие точки, на которые необходимо ориентироваться в русской поэзии, с одной стороны. С другой стороны, абориуты дают язык, дают чисто на лингвистическом уровне, на философском уровне.
0: Веденский, Заболоцкий, Харм в меньшей степени, это еще и прямой диалог с Богом.
2: Да, да, то, что было у Летова, то, что было у Дягилевой. Я глубоко не погружен в творчество Дягилевой. Я, естественно, как и все, Летов 12, 13, 14, 15, 16, заслушал, переслушал все это, и это не может не поразить. Ты в это погружаешься, ты с этим ходишь, ты в этом живешь, ты изъясняешься этими строчками. Не скажу, что признаешься в любви, потому что там нет практически таких строчек, но обмениваешься как каким-то тайным шифром, кодом с теми людьми, кто в теме, да, и Летов, и Дягилева, для тех, кто в теме. И вот у них именно строится на отношении к абориутам их поэтическое творчество. Не поэтическое творчество, а вот текстологическое, да. И я не так хорошо знаю биографию Дягилевой, но мне кажется, до Летова, до знакомства с ним, она писала немножечко по-другому.
0: Да, да, да, да, совершенно, влияние, вот ты скорее, угадал прям совершенно точно.
2: Скорее,
0: да.
2: Влияние
0: Причем настолько,
2: Гумилёва.
0: Что даже считается, что, может быть, это и не ее стихи. Одна из подруг сохранила тетрадочку, которую...
2: Анна, Нюра.
0: В ранней студенческой или в поздней школе. Нет, Нюрка – это другая история. Вот, Нюрыч – это другая история. Там школьная подруга, по-моему, да? Исследователи вот до сих пор гадают, потому что это настолько по поэтике отличается. И читала-то Янка поэтов Серебряного века.
2: Гумилёв, Ахматова, Цветаева, да? И по каким-то отдельным песням, ранним песням, долетовским песням это видно. Да, вот с приходом Летова начинается это абриутский абсурд, ну, стояние на голове, панкуха. Но панкуха,
0: это ужасно,
2: как
0: ужасно,
2: мы понимаем,
0: потому
2: панкуху.
0: Что вот как Захар сказал про невозможность слушать альбомы 80-х годов из-за этого чудовищного скрежета, перегруза. Ну, это ладно, потому что Летов имел возможность потом это все перезаписать, перепеть. А насколько испорчены многие песни Янки вот этим вот чудовищным панковским звуком, вот этим противофазой, вот это, ну, это, извините, ребята, это прям об этом продолжаю жалеть и горевать. Насколько прозрачны последние альбомы концертные, в Ангарске, в Иркутске, они все записи остались, когда просто под гитару она поет, и насколько это сильнее и лучше, и звучит лучше.
2: Конечно, конечно. Но Летов обладал таким диктаторским менталитетом и переделывал Янку, наставлял Янку. Да? А мы во второй части передачи будем говорить конкретно о Яне, Янке Дягилевой, а сейчас вот закончу опять-таки какими-то личными восприятиями. Я тоже не могу «Гражданскую оборону» слушать только в каверах. Или этого только в каверах. Максимум позднего Летова. Потому что очень больно ушам такое слушать. Я привык к...
1: А хуя ты слушаешь при этом?
2: А у него там хорошая музыка.
0: Олег,
2: там
0: есть разные альбомы. Есть, например, ну, «Звездопад» есть блистательный.
1: Но
0: есть...
1: Он Олег говорил, что позднего может, а раннего не может.
2: А в случае Янки Дягилевой, я вот сегодня с утра сел в такси.
0: Есть «Свыкок», есть «Сто лет одиночества».
1: Так, друзья мои, у нас реклама.
2: Воткнул наушники с Янкой Дягилевой, чтобы настроиться на передачу, и понял, что вот 5-6 песен, дальше все выключаю, хотя там чистый звук, но, как выражался Черный Лукич, «Бабий вой», который просто слушать невозможно.
1: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим про Янку Дягилеву и про сибирский рок, и про рок вообще. Не покидайте нас, вернемся после рекламы.
3: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян. программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. За минувшие сутки вооруженные силы России поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Он обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов в ВСУ, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Российские военные также в ходе ударов поразили на переходе морем два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество. А расчеты БПЛА поразили 4 использовавшихся в интересах ВСУ сухогруза в порту Черноморск, в акваториях Букского лимана и Черного моря. Лидер, правящий все в Республике Сербской, Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил о победе ее кандидатов на прошедших всеобщих выборах. Ранее ЦИК страны сообщил, что кандидат на пост президента страны Сава Минич и кандидат на пост члена президиума от сербов Желька Цвьянович лидируют на всеобщих выборах. Граждане Боснии и Герцеговины ранее сегодня выбирали кандидатов на посты, в том числе в президиум страны, Палату представителей Парламентской ассамблеи, Палату представителей Федерации страны. Всего на 518 постов претендует более 7 тысяч кандидатов. 5 подростков пострадали при пожаре в бесхозном гараже в Пермской Чернушке. 3 из них госпитализированы. Об этом сообщили РИА Новости в Краевом Министерстве здравоохранения. Уточняется, что 2 из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 1 в состоянии средней степени тяжести. Пакистанская партия «Техрик-и-Инсаф» экс-премьера Имрана Хана начала масштабный марш на Исламабад. Об этом сообщает местное издание. Изначально марш был запланирован на конец сентября, однако был перенесен на 4 октября. Главной трибуне сторонников партии – освобождение экс-премьера из тюрьмы. Власти Пакистана перебросили в Исламабад десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности в столице перед маршем. Имран Хан был премьером Пакистана с 18 по 22 годы. В тюрьму попал в августе 23 года по делу о незаконной продаже государственных подарков, полученных во время пребывания у власти. Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 19 лет. Спортсменка отметила, что будет выступать на концертах и спортивных шоу, а также участвовать в проектах, проводить мастер-классы и делиться опытом. Попова является абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике 23 года и победительницей игр БРИКС в отдельных видах. В конце 24-го она перенесла операцию на позвоночнике. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
8: Всем привет.
1: И Алексей Колобродов.
0: Снова здравствуйте.
1: Филологи, литературоведы, а сегодня еще и музыковеды, потому что говорим мы о Янке Дягилевой, о русском роке, о сибирском роке, о ленинградском роке, о всех изменениях русского рока. Я говорил о том, что, несмотря на то, что считается, что в Советском Союзе рок был запрещен, а потом началась его золотая пора, на самом деле рок закончился в Советском Союзе, и такие культурные феномены, как Виктор Цой, как Майк Науменко, как Дягилева, просто являются советскими рокерами даже с точки зрения чистой фактуры по годам. Они умерли в Советском Союзе, они там состоялись, и все, что они создали, оно напрямую связано с тем бытием. А кто-то и там и звездами стал. Я еще раз говорю про группу кино, которая гастролировала по Советскому Союзу, издала свои альбомы и записала свои альбомы внутри Советского Союза. Так вот, может создаться не совсем верное впечатление от слов моих товарищей, я сейчас попрошу их прокомментировать, о том, что вот он как бы есть ленинградско-московский рок, и он весь не русский, а вот весь сибирский рок, он весь абсолютно русский. Я скажу, почему, на мой взгляд, это не совсем так и требует некоторых уточнений, потому что считалось, что вот наряду с Летовым и Дягилевой одной из важнейших фигур рока сибирского является упомянутый Алексеем Роман Неумоев, такой музыкант, ну и Черный Лукич был упомянут, но Неумоев-то он и ныне здравствует, дожил до наших времен, вот, а я на концерте Неумоева был... в каком-нибудь году, наверное, древнем, там, 99-м, 98-м, там, как-то тогда, может, 2000-м, ну, очень давно, в общем, более четверти века назад. И я тогда поразился, конечно, я тогда уже знал, собственно, Летов приезжал к нам в город, в Нижний Новгород, знал его о его взглядах, он был внутри национал-большевистской партии, он поддерживал левые движения, он был абсолютно красный, он такой был советский имперский патриот, полностью туда обращенный. Приехал Неумоев, и, во-первых, он без конца отпускал шпильки со сцены в адрес Егора Летова, во-вторых, там была видна совершенно очевидная, яркая, так сказать, монархическая перенаправленность Неумоева. Были эти песни, да, там как-то, да придет царь, да еще там что-то такое, да тому подобное. И вот, и отдельно моим удивлением было, что на сцене собрались зигующие подростки, и вот все выступление Неумоева непрестанно зиговали. И тогда для меня это еще было в новинку. Сейчас для меня это не в новинку, а тогда было в новинку, что, оказывается, как бы переход плавный на радикально правые рельсы, на дореволюционную Россию, на вот этот культ некоего царя, и отсюда до зигования полшага. И, но парадоксальным образом Неумоев, когда случилась русская весна 14-го года, а потом СВО, он не принял это. Он выступил радикально против этого. И вот этот вот как бы странный противоположный вектор двух наиболее важных мужских, по крайней мере, фигур сибирского рока, он тоже заставляет об этом задуматься. Неумоев делал это из вредности, может быть. Он вот Летов пошел в левую сторону, а он подумал, я сейчас в правую пойду, там, и ушел вообще в какую-то дебрь алогичную, неумную, да и бесталанную в конечном итоге.
0: Ну, совершенно погромное православие, да, монархизм вот это.
1: Да-да-да. Ну, вот тоже вещь, которую я просто следовало бы проговорить, и я ее сказал.
0: Нет, слушай, абсолютно точно. У меня есть некоторое объяснение, помимо того, что я тоже готов принять версию некого постоянного соперничества. Ну, начнем с того, что как бы Летов блистательным образом целый альбом этому посвятил, который так и назвал «Инструкция по выживанию», перепел все хиты Неумоева, там, эпохи конца 80-х, 90-х, и до сих пор-то слушают...
1: Это сильные песни.
0: Летовские варианты, конечно, да, все пройдет, и непрерывный суицид, и красный смех, ну, суперхиты, великие вещи, гимны. Вот. Но в исполнении Неумоева их знают, естественно, меньше. А он автор, ему обидно. Но тут еще вот что. Собственно, Неумоев потряс в свое время, куда-то даже забредя радикальнее всех, публику, и в том числе публику этнически окрашенную, такой было много среди поклонников русского рока. Вот, когда на фестивале «Индюки» вспомнил премьеру песни «Я прошу прощения, убить жида». Ну и «Непрерывные суициды», «Убить жида». Два таких вот.
1: А это его песня, да?
0: Да, невероятных боевика. Ну, «Убить жида» там не про евреев. Тут надо понимать, что это метафизическая баллада, где-то она там в небесах, на горных склонах происходит.
1: Из песни слов не выкинешь. Что она не про евреев, называется она так.
0: Я не оправдываю его, я просто объясняю свое восприятие. И вот после этого надо что-то делать. Янка ушла. Башлачев, вот что-то они такое какое-то нашли в себе, какой-то выход из ситуации, да? Вот, а он как-то, он начал что-то искать, что было бы, может быть, даже радикальнее вот этих высказок, потому что, ну, все ты сделал, дяденька, ну, все у тебя уже случилось, да? Вот, и поэтому вот эти вот достаточно смехотворно, на самом деле, выглядящие его метания, вот эти вот как бы. Он же организовал этот русский прорыв, вот это вот движение в это самое, потому что я как раз у Лукича спрашивал, как это все появилось, он говорит, что Летов с Неумоевым вот это все начинали в 90-м третьем или четвертом году, ну, в общем, после расстрела Белого дома. Совершенно левое, совершенно красное вот это движение, русский прорыв. Вот, и году уже к 95-му Неумоев оттуда убежал. Просто вот, как он говорил, из-за идейных разногласий. Но мы теперь понимаем, какие это были идейные разногласия. Угу. Вот комментарий мой к этой истории.
1: Вернемся к Дягилеву.
2: У нас так получается передача забавным образом, похожая на судьбу самой Дягилевой. Как ее воспринимали, собственно, при ее жизни? Вот всегда был Летов, всегда был где-то рядом Башлачев, пусть и дистанционно в Ленинграде.
0: Не дистанционно, но там даже
2: и вот, нет, дистанционно был. Отношениями это сложно назвать. Такие дружеские, романтические, может быть, но сейчас отдельно об этом тоже поговорим. Черный Лукич, Манагер, Неумоев и прочее, прочее. И Черный Лукич вспоминал, что ее никто как исполнительницу не воспринимал. Мужики сидели, играли на гитарах, старались друг друга удивить какими-то песнями, а так, чтобы дать гитару Янке, зачем?
0: Яныч, да, друг, парень.
2: Это такая группа.
0: Парень такой, толстенький такой,
2: медвежонок
0: такой. Медвежонок, да.
2: При этом не обращали внимания на нее как на девушку. Ну, вот один Летов, наверное, обратил внимание.
0: Ну, да, я тебе говорю, Башлачев был до этого.
2: С Башлачевым труднее
1: было. Башлачев и Летов обратили внимание, а вы рассказываете, что никто не обращал. Два великих поэта ее возлюбили.
2: С этим трудно. Вот пара баек и про Дягилеву, и про Летова расскажу, которые рассказывал Черный Лукич в одном из интервью. Про то, как они копались в Крым из своей Сибири и дальше на Украину с небольшими гастролями, с квартирниками. С Янкой было трудно, потому что она, как девушка, не могла себя подать по-женски, да, не обладала каким-то таким женским очарованием и не всегда следила за собой. Не красилась, не прихорашивалась и тому подобное. Потом они же вели себя как хипаны, одевались как хипаны, и если опять противопоставлять с московским и ленинградским роком, эти были какими-то пижонами в Москве и в Ленинграде, а это, ну, чистые хиппи, правда. И именно так и выделялись. И вот в Крыму, где-то под Севастополем или в самом Севастополе, заехали на хату, где их принимали как хипанов, а они автостопом добирались, жили непонятно где, бывало на улице, жили в палатках, не в палатках, просто на улице. И Лукич обращает внимание, что была такая деталь — вши. У одного появлялись, перекидывались на другого, и только вот они соберутся в город, где-то найдут денег на простую баню, сходят, а Янка в баню не идет. И у нее все остается, все только отмылись, избавились от этих вшей, приходят вновь на хату и от нее все передают.
1: А все вши сидят на Янке. Прекрасная история. Не очень понимаю, к чему мы ее рассказываем, тем не менее.
2: Не, просто каких-то биографических деталей, таких вот
1: уже. Вшивые сибирские рокеры.
2: Хипаны, рокеры, панки.
0: Слушай, я, так сказать, да, я тоже несколько шокирован. Хотя Лукич мне такого не рассказывал. Вот, а что касается стиля одежды, забавная есть история, ее Лимонов вспоминает. То есть, когда, значит, он пытался в очередной раз собрать крайне правых с левыми, вот, они ходили к ныне забытому персонажу, а тогда это был важный политический персонаж Александр Баркашов, лидер русского национального единства, ну, жесткой такой, буквально нацистской партии.
1: Жив и здравствует, что-то пишешь там в бложиках вроде.
0: Ну, да нет, живой, да, слава богу. Вот, и, соответственно, Баркашов, Летов говорит, да чего вы, он же буржуазен насквозь. И тот подтвердил, говорит, Егор, что ты ходишь в этих кедах каких-то, вот все это, иди подстригись там все. Вот, Летов очень жестко сказал, знаете что, я панк. И вот мои фанаты, мои слушатели, вот они так одеваются, и я буду так одеваться. Баркашов хотел бы что-то сказать, но тут заходит его сын, интеллигентный юноша, и, трясясь от почтения, протягивает Летову пластинку, чтобы... Баркашов так проглотил
1: ее. Забавная история.
2: Из тех же скитаний по Крыму, по Украине, они уже, по-моему, приехали куда-то в Харьков, и в Харькове расположились у очередного почитателя, слушателя на квартире, и денег совсем нет, выходит Черный Лукич с Летовым в город, надо где-то раздобыть какой-то еды, перекусить, подходит к буфету, и в буфете там хватает денег на какой-то пирожок с творогом.
0: Это история «Беспонтовый пирожок», да?
2: Нет. Это про другую. Ну, ты может, расскажешь эту историю, я не знаю. И говорят, ну, хочется пирожок, но вот Янка всегда умела находить какие-то кафетерии, где вот не доедают, остается еда, бабушки с тележками потом приходят, все это собирают, а Янка прибегала, все это собирала, говорит, ну вы же все равно собакам будете выбрасывать, собаки голодные, мы сами их тоже накормим, но вот хипанов пожалеете, накормите их, да, приходила, забирала, а Янки в этот раз не было, да, и вот Летов, Лукич стоят у этого буфета, и приезжает какая-то украинская семья, муж такой здоровый Боров, жена его, ребенок маленький, толстенький тоже, заказывают котлеты по-киевски, сразу несколько, и они сидят...
0: Макароны там.
2: Да-да-да. Они сидят, наблюдают за всем этим, делят пирожок с творогом пополам и думают, ну вот сейчас же не доедят, но невозможно столько котлет съесть. Вот ребенок точно не доест. Смотрят, и действительно, ребенок раз ковырнул котлетку, два ковырнул котлетку, Летов говорит, все идет по плану. Вот, ребенок не доедает, и тут этот украинский Боров говорит, ну что ты не будешь? Ну давай тогда я съем.
1: Съел 15-ю котлету.
2: Да. Что за история про
0: беспокойный пирожок? Да, просто купили тоже в буфете пирожок, вроде как им обещали, то ли с мясом, то ли с чем-то. Сели в поезд, вскрыли, а там только тесто. Беспонтовый пирожок.
2: Ну да.
1: Вот она как поэтика панка, как поражалась в кафетериях советских.
0: Она посерьезнее. Ну слушай, вот это все, конечно, весело, но людей уже нет.
2: Посерьезнее. 80-е годы, которые пришлись на долю Янки, да, она опять-таки воспринимала это время как время безысходное. Мы сейчас вот в своих тесных кругах периодически говорим, что потихоньку, наверное, чем-то современное время начинает походить на 80-е в определенных местах, да, но тоже становится душновато, когда сидят одни старики, не дают пройти молодежи, и вот Янка это чувствовала, про это пела у нее, собственно, что мы пойдем с тобой погуляем по трамвайным рельсам, это первый признак начала шизофрении, так далее, да, в чем обвиняли молодых хипанов, молодых панков, молодых людей, которые мыслят альтернативно, которые не хотят жить по старым устоявшимся традиционным законам каким-то, она искала выход, но, опять-таки, насколько я понимаю, у нее была очень хорошая семья, и отец инженер, и мать тоже, по-моему, инженер. Мать рано умерла от рака в 86-м году, то есть Янке было 20 лет, а до этого она поступила, видимо, по наущению родителей куда-то вот в институт водного транспорта на инженерный. Там начала заниматься музыкой, но, опять-таки, в ансамбле политической песни «Амиго», да, и можно представить себе, что это за ансамбль политической песни.
0: Это было очень распространенное явление, и это было своеобразное такое, знаешь, своеобразная легальная форма существования, в том числе и рок-музыкантов. Это было очень.
2: Да, я понимаю, играют на официальных мероприятиях какие-то официальные песни, но имеют реп-базу.
0: Во-вторых, собственно, это не очень расходилось с мировоззрением, надо сказать, потому что преимущественно звучали песни латиноамериканских революций, команданта Че, вот это все как бы, и я так думаю, что никаких душевных вот таких разногласий с
1: этим. И многим они из этого подпитались на самом деле.
0: Да,
1: это...
2: Но одно другому не мешает.
1: Не мешало в их случае, точно не мешало. Может быть, Гребенщикову мешало бы, а
0: им точно
1: Летову дядю нет.
2: Я бы хотел напомнить, что Янка хотела поступить в Институт культуры, но ничего из этого не вышло. И вот она начала заниматься музыкой с этим политическим ансамблем и тогда же познакомилась с какими-то первыми андерграундщиками. Да? Это был не Летов, это был Башлачев, с одной стороны. При первом знакомстве, насколько я помню, она подошла к нему на каком-то квартирнике, он уже отыграл, сидел, попивал чаек. А она подошла, сказала, Александр, а хотите, я вам нарисую лисичку? Хороший такой подход, да, милый, добрый.
1: Как у маленького принца было.
2: Да. Вот это вот то, что отличает Янку Дягилеву от остальных, да, и так они как-то сдружились, и Башлачев, конечно, оказывал на нее существенное влияние и поэтически, и лично, и мировоззренчески. Он к этому времени тоже уже надорвался, он пытался понять, что происходит со страной, что происходит с ним. Он уже начинал, не скажу исписываться, но в нем иссякал этот источник поэтического вдохновения, лирического вдохновения, музыкального вдохновения.
1: Да? Я еще раз повторю эту мысль, это важно все-таки проговорить. Когда легкомысленный русский, в первую очередь ленинградский и московский рок, думали, что все только начинается, а вот эти люди изнутри России пришедшие, такие как Башлачев, в первую очередь, и Дягилева, поняли, что все заканчивается, что все закончилось, что ничего не будет. Башлачев тогда дал ключевое свое интервью. Он говорит, все рокеры задаются вопросом, как сыграть, в смысле, как подать свой материал. Никто не спрашивает себя, зачем? Зачем вы это делаете? Потому что для Башлачева он воспринимал рок как русское проговаривание своей судьбы. Оказалось, что это просто говорит, забава какая-то. И он в шоке просто был от этого открытия. Он, видимо, со всеми переобщался и понял, что они глубоко легкомысленные, зачастую инфантильные люди. Они ничего не соображают вообще. Они едва способны мыслить. И в этом я даже вижу какую-то тоже страшную такую господнюю щедрость, что он не дал дожить ни Башлачеву, как ранее не дал дожить Высоцкому, не дал дожить Цою до 91-го года. Потому что представить всех этих...
0: Знаково же Майк чуть ли не в день путча уходит.
1: И Науменко в 96-м году, когда голосуешь или проиграешь, когда вот этот ельцинизм, невозможно совершенно. Потому что это...
0: Не представляю.
1: И вот их убирают, символизируя тем самым окончание проекта русского рока как такового. Потому что как русский рок, он исчез. Может, как рок он сохранился, в смысле вот как бы просто музицирование под гитару и громких песен. А как русское явление, все, его нет. И что события 14-22 года еще раз подтвердили, что это не русский рок. Это черт знает какой рок, западный рок, какой угодно рок, но не русский. Извини, Алик.
2: После Башлачева было знакомство с Эженом, как его называют в их компании, это Евгений Лещенко, да, из группы «Адольф Гитлер». Он там работал со своим братом Олегом Лещенко и с Егором Летовым. Это такой, на самом деле, антинацистский проект, да, с крайне веселыми панковскими постмодернистскими песенками, да. Ну, все это есть в сети, при желании можете послушать. И, собственно, с Летовым Янка начала тесное общение именно после того, как влюбилась в этого Эжена. Он не обратил на нее внимания, обратил внимание в той же компании на какую-то другую девушку. И Янка напрямую у него спросила, ну что, мне уезжать тогда? Он говорил, ну, уезжай. И она отправилась к Летову. И тогда у них началась вся эта история. И это уже рубеж 80-х, 90-х. Да, 88-й, 89-й, 90-й год. Они приезжали в Ленинград вместе. Они путешествовали вообще по всему Союзу из-за того, что Летова преследовали.
1: Автостопом?
2: Автостопом, ну, конечно.
1: Практически, да.
2: Да, ну, Летова преследовали, хотели упечь в психушку, и небезосновательно, как мне кажется, да, плюс употребление запрещенных веществ, на которые Летов подсадил Янку, от этого тоже никуда не уйти, и многие биографы, как раз-таки, которые знают всю подноготную Летова и Янки, обвиняют Егора во всех тяжких, да. В Ленинграде они познакомились с Башлачевым, и Летов тогда говорил, что уже Башлачев не живой, уже в нем нет никакой энергии. Угу. Непонятно, что Янка в нем нашла. Он-то ехал, Янка все уши ему прожужжала, да, про Башлачева.
0: Он ревновал.
2: А приехал, понял, что ревновать некому и не к чему. Да? Но в Ленинграде забавный эпизод. У них был большой концерт с такими группами, как «Аукцион». Это у них тоже один из первых концертов.
0: Они дружили,
2: «Вопли Видоплясова».
1: «Вопли Видоплясова», да.
0: Да.
1: Поразительно, да.
2: Еще какая-то группа «Не ждали», может,
1: есть, была такая, конечно, да.
2: Я просто не слышал, но вот...
0: Угу. А тогдашняя, быстро прогорела. Вот. Да. Но дело в том, что продюсер объявился Сергей Фирсов, впоследствии известный, сейчас уже подзабытый, вот, который продюсировал и «Аукцион», и очень хотел, чтобы «Гражданская оборона», ну, широко «Гражданская оборона», тоже переехали в Питер и начали как бы с ним работать.
2: Но это очень трудно представимо, «Гражданская оборона».
0: Да, Егор сказал, что все, я ваш Питер, я все, вернулся в Омск, все. Вот, что происходит, что забавного происходит. Мы как-то беседовали с Сергеем Федоровичем Летовым, ну, старшим братом Егора и, соответственно, нашим знаменитым классиком уже экспериментальной, фри-джазовой музыки, да, ну, глыба просто. Вот, у него понятное совершенно. Он считает, что не Егор портил девушек, а девушки Егора его портили, что мне напомнило... В общем, у него такое достаточно критическое отношение и к Янке, и к последней супруге.
2: Чумаковой, Наталье.
0: Вот, но что мне это напомнило, Захар прекрасно помнит эту историю, то есть когда это самое Лимонов попал в тюрьму, вот, Раиса Федоровна звонила из Харькова Нацбовым, да, и говорила, что же вы с Эдиком делали, в то время как родители Нацбовов обвиняли Лимонова. Так что тут всегда какая-то такая обоюдность, конечно, присутствует.
2: Кстати, архив Дягилевой где находится сейчас?
0: У Чумаковой,
2: да, потому что после смерти Дягилева Егор ворвался в дом ее родителей, забрал все рукописи, черновики, все песни, ноты и прочее, и оставил у себя, работал с ними. Давайте
0: я
2: скажем...
0: написал в ее памяти совершенно гениальную песню «Офелия».
2: «Офелия», да. Давайте скажем, что Калинов мост тоже отметился, скажем так, сотрудничеством с Янкой Дягилевой. Они были не очень хорошо знакомы. Дмитрий Ревякин постоянно во всех интервью говорил, что, ну, вот, знал, кто это, что это, но такого тесного общения не было. Но на репетиционных точках где-то как-то пересекались, и Дягилева как-то помогла ему написать одну из песен.
1: С текстом песни «Надо было».
2: «Надо было», да-да-да.
1: Которую он до сих пор поет.
0: Да-да-да, сильная очень вещь.
2: А так-то говорят, что одна из ключевых песен «Калинового моста» «Родная» относится к Янке Дягилевой.
1: Какой, как она относится? Она в 96-м году появилась.
2: А и что? Давайте поговорим про смерть Яны Дягилевой. Да, она 9 мая вышла из дома с дачи, пошла покурить в лес. Она хоть и панк, хоть и хиппи, но при родителях старалась не курить, да. Вышла в лес, пропала на какое-то время, отец сходил, нашел ее, вечером вышла опять.
0: Рыбаки нашли.
2: Вечером вышла опять, да, и вышла. Там уже поиски не увенчались успехом. И только вот спустя неделю, наверное, рыбаки выловили за 40 километров от того места, где у них дача, да, тело. И что было на самом деле, не очень понятно. Может быть, несчастный случай. Янка оступилась, упала, не смогла выплыть. Может быть, намеренно утопилась, потому что была в тот момент в таком депрессивном периоде и очень переживала из-за смерти Башлачева, да, и из-за смерти своего сводного брата. Там тоже отдельная история. Есть версия, что ее убили. Ни для кого не секрет, что вот в такие ранневесенние, поздние осенние периоды на даче летние прибывают бомжики самые разные, да, и поселяются на этих дачах, и, может, нарвалась на кого-то из такой компании, тот наехал на нее,
1: Янка всегда... Без домысла, а может, инопланетяне там, да, может...
0: Ну, это в конспирологии возникает всегда, там действительно все обстоятельства до конца, и уже не будут, конечно, выяснены.
2: Не, ну, говорят, что когда изучали тело Янки, патологоанатомы, они сказали, что она умерла еще до попадания в воду, потому что в легких нет
0: Егора.
2: Воды.
0: Это версия Егора, у которого их было несколько версий.
2: И который мог привирать.
0: Смерти, да, смерти Янки, поэтому тут надо относиться достаточно
1: критично. Все-таки у нас программа завершается. Я хотел бы спросить Алексея Колобродова, все-таки на каких основаниях будет существовать далее творчество Янки Дягилевой? Можно ли коротко сформулировать?
0: А вот ты знаешь, здесь уже я должен горькую и печальную вещь сказать. Здесь уже проблема. Мне казалось раньше, что этой проблемы никогда не будет, что это будет существовать вечно, перепеваться, кавера, все это. Выходить книжечки, да, стихов, интервью, там немногочисленных всех воспоминаний о ней. Но сейчас мне кажется, что вот никому уже, кроме нашего поколения, это уже не нужно. Вся эта история... действительно всколыхнувшая, многих просто определившая их жизненный путь, вся она уходит. И здесь я скажу так, что заниматься в этой жизни надо серьезными вещами типа литературы. Вот тогда у тебя шанс как бы вот остаться, что называется, навсегда и достаточно крепко. А здесь со всеми поправками на предмет нашего обсуждения, крайне серьезный, ну, вот это само по себе представить, что Янке 60 лет, ну, у меня никак это в голове не укладывается, а между тем это так, да? И мне кажется, конечно, эта история уйдет вместе с нашим поколением, к сожалению.
1: Печально, печально, друзья мои, ну, вот так вот оно и есть. Но мы говорим не только о вечных вещах, но и о вещах приходящих, по крайней мере, так резюмировал Алексей Колобродов. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Здесь были я, Захар Прилепин, мои товарищи сведущие Олег Демидов.
2: Всем пока.
1: И Алексей Колобродов.
0: До свидания, до встречи.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил:
8: Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа. Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Якутске 5 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Лидер правящей в Республике Сербской партии Милорад Додик поблагодарил Владимира Путина за поддержку. Армия России ведет бои в кольце окружения в Харьковской области. Нетаньяху распорядился тщательно проверять пилотов иностранных авиакомпаний. Подробности далее. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и экс-президента Сербии Александра Вучича за поддержку. Ранее ЦИК страны сообщил, что кандидат на пост президента Сава Минич и кандидат на пост члена президиума БИК от сербов Желька Цвиянович лидируют на всеобщих выборах в стране. Додик этим вечером провозгласил победу кандидатов Союза независимых социал-демократов. Граждане Республики Сербской Боснии и Герцеговины сегодня выбирали кандидатов на посты, в том числе в Президиум, Палату представителей Парламентской ассамблеи страны, а также президента и вице-президента. Всего на 518 постов претендует 7000 кандидатов. Уголовное дело заведено после осквернения Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Ранее ряд СМИ опубликовали ролик, на котором несколько молодых людей идут рядом с мемориалом. Одна из девушек называет сооружение нецензурными словами. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Прокуратура Тверской области контролирует ход и результаты расследования, сообщили ведомстве. Подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова в окруженной части Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Противник за сутки потерял более 1300 военнослужащих. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху после нападения на борту рейса авиакомпании «Флайдубай» поручил Совету национальной безопасности назначить инспектора для тщательных проверок безопасности полетов иностранных авиакомпаний в Израиль. Об этом сообщила канцелярия премьера. Заявление было сделано на фоне споров между израильскими ведомствами и службами безопасности на тему того, на ком должна лежать ответственность за проверки безопасности в иностранных авиакомпаниях, летающих в Израиль. По сообщениям израильских СМИ, после нападения на борту рейса «Флайдубай» в Израиле вскрылись определенные пробелы в сфере надзора над безопасностью гражданской авиации. Российские археологи нашли в Ленобласти средневековый склад с серебряными изделиями 10-14 веков. По предварительным оценкам ученых, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Об этом сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Там отметили, что все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них сделана вне региона находки, в Древней Руси либо в Скандинавии. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас замечательные гости. Декан факультета журналистики Московского государственного университета, профессор, академик, доктор филологических наук и масса-масса премий с разных сторон. Мы будем об этом говорить в процессе нашего разговора. Елена Леонидовна Вартанова. Здравствуйте. Я, правда, очень рада вас видеть.
3: Здравствуйте, дорогая Диана Иосифовна.
2: Спасибо. Мы все выросли под луной Ясени Николаевича Засурского. Мы — это миллионная армия. Ну, правда, да? И вы в том числе.
3: И я.
2: И даже я, да? Я имею в виду наше поколение. И молодые. Это было несколько десятилетий. И вот когда его не стало, каждый, где бы кто ни жил, в разных точках мира, мы думали, мы правда думали, переписывались, перезванивались, еще когда не очень можно было звонить. Боже мой, а кто же будет? А кто же будет? И какое счастье, что это вы. Елена Леонидовна, правда, от имени всех выпускников журфака я говорю вам огромное спасибо и низкий поклон.
3: Спасибо, Диана.
2: Правда,
3: Осипова.
2: Вот говорю откровенно.
3: Ну, мы все вышли из шинели,
2: да.
3: Гоголя. На
2: это
3: самом
2: точно.
3: Деле мы все вышли из кабинета Ясина Николаевича.
2: Да.
3: Легендарный кабинет, в котором множество книг, газет, журналов, российских, зарубежных. Он угощал нас чаем.
2: Да, да.
3: Студентов угощал.
2: Угу.
3: Он любил всякие вкусные булочки и конфетки. Всегда предлагал конфетки. Невероятная человечность, большое жизнелюбие и при этом высокая дисциплина по отношению к самому себе. Нравственная дисциплина. И я думаю, что такое человечное, дружеское отношение, но при этом очень ответственное отношение к тому, что он делал, воспитывала гораздо больше, чем любые назидания.
2: Да,
3: нам это
2: так.
3: Было важно.
2: Это так. Мало того, что вы не отступили ни на шаг, вы столько внесли уже своего нового, и журфак, он звучит.
3: Спасибо да. за эти добрые слова.
2: Правда.
3: Журфак — это команда. Ну, мы помним ту команду, которая учила нас. И это тоже были люди очень оригинальные, яркие, но при этом формировавшие какую-то не группу, школу, образовательно-научную школу. Сейчас поменялись и люди тоже. Очень мало осталось тех, кто начинал с Ясиным Николаевичем. Но на самом деле вот это понятие журфака как дома, журфака как сообщества и журфака как праздника.
2: И как семьи.
3: Как семьи.
2: Да, да.
3: Ну, если дом, то и семья.
2: Конечно,
3: да.
2: Конечно, конечно.
3: Ну, вот это есть. Я, наверное, должна в первую очередь вспомнить Луизу Григорьевну Светич. Великую Луизу, которой в следующем году исполняется очередная красивая дата. И которая молода душой и интеллектом, и которая, конечно, вот просто физически с собой символизирует связь поколений журфака, потому что, конечно, она росла в тени сначала тех великих мастеров, которые были Прохоров, Розенталь, Бабаев, и при этом сейчас она самая яркая наша научная звезда. Вот мне кажется, журфак этим силен. Приходят дети совершенно юные, и ты смотришь на них и думаешь, у вас еще ветер в голове. А потом, через 4 года бакалавриата, многие остаются в магистратуру, еще 2 года, через 6 лет ты видишь, как люди начинают впитывать вот эту атмосферу журфака и оставаться собой, и при этом становиться частью команды. Это вот удивительное свойство нашего факультета. Всех объединять, несмотря на разницу в талантах, или во взглядах, или в подходах.
2: Вот это очень важно.
3: Но он объединяющий журфак,
2: да.
3: Он объединяющий и умиротворяющий. У нас, в общем, никогда не бывает никаких серьезных конфликтов внутри.
2: Ну, это понятно. Мы с вами о журфаке можем говорить долго, но мне хочется поговорить о вас.
3: Спасибо.
2: Вот прямо о вас.
3: Спасибо.
2: Вы преподаете, вы возглавляете, вы успели кандидатскую, вы успели докторскую, причем непростую докторскую. Когда это вы занялись вообще экономикой?
3: Это все наши постсоветские трансформации. Я, в общем-то, одну из книг, которую написал, так называется «Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики». Но путь к экономике был непростой. Знаете, я училась на журфаке тогда, когда девочек на международное отделение не брали.
2: Да.
3: Это
2: да,
3: советское да, время. Да. Ну, мы все понимаем, может быть, в этом была своя логика. Но мне ужасно хотелось попасть на кафедру, тогда называлась кафедра истории зарубежной журналистики. журналистики и литературы, она и так же сейчас и называется. И мне хотелось попасть на эту кафедру и работать. Это как раз кафедра Ясина Николаевича, он же не только был деканом, он еще кафедру руководил, создал школу вот этих журналистов-международников и исследователей, которые изучают другие страны. И я пришла туда и начала искать себе тему. Тема моего диплома была связана с британской прессой, Daily Telegraph, консервативной газетой. Она, в принципе,
2: в то время,
3: она и сейчас такая. Конечно, такой неформальный орган консерваторов. И была очень интересная для меня работа по ценностям, которые она продвигала, эта газета.
2: А язык?
3: Английский язык,
2: и ваш английский?
3: У меня английский язык, он рабочий. Я не только говорю и читаю лекции на английском, я пишу статьи на английском. Сейчас это кажется немыслимым, потому что искусственный интеллект все переводит. Но я и тогда писала, и сейчас пишу по-английски, и проверяю искусственный интеллект, и кажется, что некоторые вещи он и на английском, как и на русском, все-таки механически передает.
2: Вот так.
3: Не душевно. И тогда я пришла к Ясину Николаевичу и сказала, хочу пойти в аспирантуру, а чтобы в аспирантуре учиться, нужно было поработать, и он меня взял лаборантом на кафедру и разрешил мне учить финский язык. И Ясин Николаевич сказал мне, что с финским языком можно сделать интересную работу по финской журналистике, и я, собственно, так и сделала. И это была моя кандидатская крупнейшая газета Финляндии «Хельсингин Саномат», которая на протяжении всей своей истории, к сожалению, всегда была антироссийской. И то, что происходит во многих странах мира, в том числе и в Финляндии, меня даже не удивляет, потому что вот эти настроения,
2: к этому шло,
3: они через дискурс-анализ очень легко проявлялись и в XIX веке в финской печати, и в начале XX века, особенно в годы Советско-финской войны, потому что главный редактор газеты, министр иностранных дел из той самой семьи Эрка, которая была всегда достаточно недружественно настроена по отношению к нашей стране. Вот так вот получилось все, и так я связала свою судьбу с этим самым интересным, на мой взгляд, направлением политэкономическим, а потом пошла в экономику, когда стало многое меняться в нашей журналистике. 91-й год,
2: и помните? В стране. Кстати, в экономике
3: мире,
2: тоже.
3: В мире. Да. И тогда стало понятно, что из многих вещей, которые нас объединяли с западными медиасистемами, не было одной. Не было вот этих рыночных отношений и рекламной бизнес-модели. Они все делают, может быть, в журналистике более резким, нам так вот кажется. Погоня за деньгами в журналистике, наверное, и должна присутствовать. Но, с другой стороны, они очень многие вещи проясняют, экономические отношения.
2: Но мне кажется, что некоторые из нас, журналистов, тоже эту науку постигают.
3: Вот они начали постигать, журналисты, понимаете? С 91-го года. И я стала спрашивать себя, сколько можно смотреть на зарубежную? Главные новости у нас в России. И хватит уже изучать зарубежную журналистику. Но я не бросила, конечно, это такой широкий контекст, который нужен.
2: Конечно, да.
3: Но вот именно в 90-е годы, примерно к середине 90-х, я начала включаться в анализ того, что происходит у нас в медиа-ландшафте. И, конечно, экономические преобразования, приватизация, скупка олигархами наших медиа.
2: Вы этим тоже тогда уже?
3: Тогда это было,
2: да, тогда
3: в топе,
2: да,
3: экономических вопросов медиа.
2: Да. А вот скажите, пожалуйста, сегодняшних студентов эти темы интересуют?
3: Интересуют. Они интересуют, может быть, не так глубоко и широко, как это было в наше время. Но все-таки кафедра под руководством Ясина Николаевича глубоко копала и широко смотрела. И был очень серьезный фундаментальный подход. Но ведь сегодня студентам тоже ужасно интересно, как функционирует экономически, организационно, управленчески цифровое пространство.
2: Конечно.
3: Как создаются новые эффективные бизнес-модели, как зарабатывать на медиа. Им интересно, они потом идут и создают что-то свое.
2: Но больше с точки зрения прибыли, денег, или все-таки интересно вот само это медиа?
3: Вы знаете, деньги никогда не являются

0: А им интересно, как устроены медиа, знаете, еще, видимо, потому, что они хотят решить для себя какие-то сложные проблемы.
1: Конечно.
0: Как быть интересными и как при этом быть эффективными экономически, как продвигать правду, благородство и свой личный бренд. Вот личный бренд очень многих интересует.
1: Интересует. А вот что больше интересно им? Электронные средства массовой информации или печатные? Нет, почему-то кажется, что уже к печатным все остыли.
0: Вы знаете, к печатным, как к печатным, только бумажным, наверное, есть легкое охлаждение. Сначала было как будто сильное очень охлаждение, и все думали, все уйдет в цифру. Но сейчас вы не представляете, есть такой даже термин у молодежи — цифровое сопротивление.
1: Так.
0: Это сопротивление цифре. Это протест против цифрового мира. Есть возвращение к аналогу. Аналогу бумаги, журналу, красивой верстки, большим текстом. Я думаю, что медиа сейчас типологизируется, классифицируется не по принципу бумажной, электронной, а по принципу особенностей содержания. Вот если вам новость нужна, то это, конечно, всегда куда-то в онлайн, в интерактив,
1: ну да,
0: чтобы следить за повесткой. Новость. Объяснение к новости, наверное, дается сегодня часто через все-таки еще цифровую аналитику. Появляются лонгриды, такие жанры большие, но мультимедийные, потому что хочется понять события через слова, через картинку, через движение, через видео. А вот если людям хочется почитать, то с чего медиа начинали? С пресса, да?
1: Да.
0: Они идут к бумажной книге, к бумажному журналу.
1: Идут все-таки.
0: Молодежь идет. Это становится модным.
1: Но знаете, вот вы сейчас сказали, и я вспомнила, не то, что вспомнила, я в этом живу. Мне последние, я бы сказала, года 3 поступает очень много обращений от молодых. Где найти пленочные записи? А у вас не сохранился СТМ? Ну да, они понимают, что мой возраст позволяет задать такой вопрос. Даже СТМ я в дом себе не принесла, но мы храним пленки. Мы храним, когда мы защищали наш фонд от разных людей в 90-е годы. Мы храним очень, потому что там спектакли, там записи уникальные. А им сейчас это интересно. Я говорю, зачем вам? Все переведено в цифру. Нет. Вот помните, они мне говорят, пленки вот такие вот были, показывали.
0: Вы с ними работали.
1: Вы понимаете? А мы же, конечно. А вот их это интересует.
0: Их интересует. И их, знаете, все-таки молодежь у нас очень хорошая. Их интересует подлинность всего.
1: Подлинность, да.
0: И когда они обращаются к пленкам ли, к родийным пленкам, к кинопленкам,
1: конечно,
0: они через них хотят получить атмосферу подлинности той эпохи, когда пленки создавались.
1: Хотят. Вот
0: хотят.
1: Ой,
0: хотят.
1: Тут я с вами согласна, это абсолютно точно.
0: Цифра для бега, для быстроты.
1: Да, да.
0: А вот бумага, может быть, теперь даже и пленки для неторопливого осмысления.
1: Не только потому, что это интересно, вот как бы что-то такое, что они не видели.
0: Но дух эпохи, конечно, очень сильно изменился сейчас, поэтому погрузиться в ту эпоху, когда не было цифровых медиа, им важно и через носители, и через устройства, не только через те тексты медийные, которые они потребляют, читают, смотрят.
1: Да. Вот еще мне к вам такой вопрос. Последние годы появилась такая акция благотворительного фонда Анатолия Григорьевича Лысенко, да?
0: Да.
1: Вручение
0: стипендий.
1: Стипендий студентам. Как вы к этому относитесь?
0: Я считаю, что это благороднейшее дело, и я бы даже сказала с экономической точки зрения, это инвестиции в будущее, а с духовно-нравственной это передача исторической памяти. Все-таки деньги нужны молодежи.
1: Ну, как стипендия же маленькая.
0: Стипендия государственная, ну, обычная стипендия, не очень большая. Разные фонды стремятся повысить эту стипендию. Конечно, часть студентов отказывается от внимательной учебы и бежит на подработку. Знаете, гонорары.

0: еще что-то.
1: Конечно.
0: Но вот такого рода стипендии помогают ребятам все-таки сосредоточиться на учебе.
1: Больше, конечно.
0: Потому что стипендия за достижения, и при этом, ну, это материальная поддержка. Но тут еще важно. Лысенко – легенда. Анатолий Григорьевич – человек, который делал не просто российское телевидение, современное российское телевидение. Он делал наши медиа, соединяя их с историческим прошлым и с теми ценностями, которые всегда были у российской журналистики.
1: Да.
0: Но поскольку он человек такой телевизионный, то они могут его и не знать сегодня.
1: Конечно. Он же был за кадром.
0: Был за кадром, а когда он был в кадре, ну, тоже мало кто имеет доступ сегодня к этим кадрам. А вот когда они узнают о стипендии Лысенко, когда они понимают, по каким критериям она присуждается, и когда они присутствуют на этих церемониях, они лучше понимают нашу историю и лучше знакомятся с теми легендарными людьми, которые эту историю творили. Поэтому стипендия Лысенко – это как бы инвестиция в будущее, но это передача ценностей Анатолия Григорьевича молодым поколениям.
1: Да.
0: И через вот эту стипендию они не только получают какие-то удобства дополнительные
1: да,
0: в жизни,
1: да.
0: но они получают серьезный моральный заряд того, как человек работал, что он создавал, чем он руководствовался. И я думаю, что такого рода стипендии очень помогают. Но я рада, что эту стипендию наши студенты получают с самого начала.
1: Да,
0: и, я рада, и я рада, что они через личность Анатолия Григорьевича узнают российское телевидение и историю нашей страны.
1: Конечно, конечно. Я уверена, что, ну, может быть, не все, но кто-то, в основном большинство, все-таки покопалось.
0: Конечно.
1: И узнала, а кто такой вообще Лысенко?
0: Конечно.
1: А то, что он сделал российское телевидение, ТВЦ, то, что взгляд, они знают.
0: Ну, тоже через ведущих,
1: да,
0: скорее.
1: Да, через ведущих.
0: Да, да.
1: А, понимаете, человек, который за кадром, он за кадром. И он идет на это.
0: Да.
1: Это Анатолий Григорьевич, он... А, кстати, он работал и на радио. Да. Они писали с друзьями, между прочим, с Ворошиловым. Они писали детские сказки. Детская редакция была потрясающая. И вот их брали, они там 3,50 получали. Да, да.
0: Что для них, конечно, было важным, но не главным.
1: Да нет, абсолютно, конечно. При том, что общаешься с Литвиновым, с Плятом, то, конечно, вот что было главное. А вот скажи, скажите мне, пожалуйста, при вашей насыщенной жизни, вообще общение с молодежью – это, конечно, радость, но, с другой стороны, это огромное напряжение, да? Я вот не смогла, я ушла. Я не могу, да. Вот, во-первых, я практик, а не теоретик.
0: Да.
1: Мне очень трудно объяснять, рассказывать. Вот приходи, я все покажу. А вы можете и то, и другое. Это очень большое превосходство. Но при всем при этом еще есть дом, еще есть личная жизнь.
0: Да.
1: Вы ходите в театр. Вообще, что из искусств вы предпочитаете?
0: В театр я хожу, мы с мужем ходим в театр. Мы предпочитаем музыкальный театр, театр оперный, балетный, консерваторию. Иногда мы ходим и в драматический театр, но музыка – слишком богатый мир, который, на мой взгляд, шире, глубже, значительней драматического театра. Поэтому любые драмы себе распишешь, слушая. Вот были на второй симфонии Рахманинова в консерватории, и, конечно, это было и очень сильное эмоциональное впечатление, и такая серьезная работа.
1: Да.
0: Большая. Ну, музыкальный театр – это то, что мы любим. Ну, музыкальный не в смысле оперетты, хотя, может быть, иногда и оперетту неплохо послушать.
1: Конечно.
0: Но это номер один. Не так часто получается, но стараемся хотя бы 2 раза в месяц сходить послушать музыку. Это первое. А второе, мое самое главное увлечение – это автопутешествие по России.
1: Вы за рулем?
0: Я за рулем. Я люблю ехать долго. Мое самое большое удовольствие – поехать, ну, скажем так, 10 часов кряду. Поэтому
1: А муж?
0: И муж рядом, он мой штурман, и он всегда поддерживает меня в этом. Но я очень люблю дорогу, меня захватывает, наверное, так же, как и музыка.
1: Угу.
0: И я отдаюсь ей целиком, и я даже не всегда способна время оценить, которое я еду.
1: И вы не устаете?
0: Я не устаю. Я очень люблю дорогу Москва-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Москва. Это моя любимая дорога. Это не путешествие из Петербурга в Москву. Это, я бы сказала, что-то очень современное, что-то очень интересное. И когда мне хочется увидеть море, но нет времени поехать к морю, я еду на Финский залив.
1: Ой, как же там здорово. Так, все, не будем. Я просто, это место для меня, Репино. Вот
0: Репино, да.
1: Обязательно в Комарово заехать.
0: Да.
1: К таким любимым людям.
0: Да, и это вот просто достаточно одного дня.
1: Ну да.
0: Доехать, поклониться морю, там...
1: Да,
0: я могу.
1: Я думаю,
0: что такое 6 часов Москва-Петербург? Ну, это несерьезно. Я люблю так на юг куда-нибудь поехать, чтобы уж часов 10 не вставать из-за руля.
1: Елена Леонидовна, у меня есть один вопрос, который я задаю практически всем участникам этого цикла «Мастера». Подскажите, мастеру нужна Маргарита?
0: Вы знаете, все-таки мастера все индивидуальные. И, наверное, каждый мастер сам решает.
1: А вы?
0: Смотрите, я более 40 лет замужем. У меня всегда один и тот же муж. Сколько бы жизни ни поменялось, я советский ребенок. Я в Советском Союзе еще вышла замуж. Потом у нас случилась перестройка.
1: И все потом, вместе.
0: Потом случилось, да, вот это все постсоветское, еще что-то. И сейчас мы уже переживаем, мы смеемся с ним там 7-ю, 8-ю жизнь вместе. Мы все время вместе. Я не знаю, какой бы я была без Александра.
1: Но он не журналист.
0: Он совершенно не журналист. Мы никогда не работали вместе. Он физик, акустик, программист. И мы, как инь и янь, разные стороны, разные цвета. Но это особые отношения. Поэтому сказать, какой бы я была без этой жизни, без своей семейной жизни, я не могу, я не знаю. Я уже смеюсь, мы с тобой вместе живем больше, чем... Намного больше, чем жили друг без друга. Поэтому это часть моей жизни.
1: Сегодня нашей гостьей и героиней была декан факультета журналистики Московского государственного университета, доктор филологических наук, профессор-академик Елена Леонидовна Вартанова. Спасибо огромное.
0: Спасибо, Диана Васильевна. Будьте здоровы.
1: Вот этого я вам тоже хочу пожелать всем.
0: Да.
1: Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
2: Программа «Мастера». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Действия канцлера Германии Фридриха Мерца обнуляют не только посреднические усилия США по украинскому урегулированию, но и его самого как политика. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он напомнил, что рейтинг канцлера продолжает бить антирекорды, падая даже ниже 10%. А Мерц прямо признает, что немцы выступают против бесконечной поддержки укрорежима. В воскресенье Мерц прибыл в Киев с незаявленным визитом. Как передавало агентство Рейтер, в ходе поездки он пообещал выделить 1 миллиард евро на военную поддержку Киева. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Иракские власти ищут оптимальные способы взаимодействия с российскими нефтяными компаниями в свете наложенных на них санкций США и ЕС. Об этом заявил посол Ирака в России Абдул-Карим Мустафа. Он напомнил, что в Ираке ведут деятельность Роснефть и Газпром. Имеются планы расширения их проектов. Также до недавнего времени в стране занималась добычей нефти компания «Лукойл», но из-за западных санкций была вынуждена уйти из Ирака. Мустафа отметил, что сейчас идут переговоры с российской стороной для определения точных дат очередного заседания межправкомиссии. Россия при выстраивании отношений со странами Латинской Америки исходит из реальной оценки ситуации и взаимных интересов, не имея предубеждений к характеру или политической ориентации находящихся у власти правительств. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он прокомментировал вопрос, насколько актуально для России условное деление региона на правых и левых. Он отметил, что политическая ориентация правительства является абсолютным суверенным правом соответствующей страны, а Москва уважает выбор народа каждого государства. Станция Сокольнической линии московского метро «Чистые пруды», где ранее произошло задымление, работает штатно, движение в графике. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Специалисты оперативно переключили вентиляционные шахты в режим дымоудаления и осмотрели устройство. Причину установит спецкомиссия. В Дептрансе добавили, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями. Как сообщила Росавиация, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса. Еще больше информации для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
9: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии психолог Анатолий Добин. Анатолий, я вас приветствую.
10: Здравствуйте.
9: На всякий случай напомню, что в нашем подкасте мы лишь ищем ответы на вопросы, никаких советов никому не навязываем и ничьих личных
10: как знать,
9: интересов.
10: Как знать?
9: Не преследуем.
10: Не знаю.
9: Сегодня тема у нас...
10: Как пойдет.
9: Да, тема непростая, но, я думаю, очень актуальная. Откуда берется избыточный вес у людей? Почему мы в какой-то момент толстеем, не толстеем? Вам это не грозит? Вы худой, подтянутый, в хорошей форме?
10: Я был на 40 килограмм больше.
9: Да вы что?
10: Да, можете посмотреть.
9: То есть вы в какой-то момент
10: ухудели? Да, 8 лет назад я был сильно больше. Да, такой кругленький был, миленький, знаете, такой упитанный.
9: Ничего себе.
10: Да, такой милаш был, такой кругленький.
9: Ну, вы сели на диету или вы каким-то специальным...
10: Ну, я занялся цигун, например, занялся здоровьем, со своим состоянием занялся. Ну, скорее, изменяется внутреннее состояние, которое состояние ментальное меняется, тогда и состояние твоего тела тоже меняется. Ты становишься легче. Потому что пока ты несешь тяжесть какую-то, это часто выражается буквально в самом теле. Ну вот начал бы я, конечно, не с этого. Да. Начал бы я с того, что мы говорим про избыточный вес. Но если прислушаться, то за любым избытком на самом деле можно обнаружить какой-то недостаток, который этот избыток прикрывает. Вот какой недостаток часто прикрывает избыточная еда? Мне не хватает времени для себя. Мне не хватает пространства для себя. У меня нету своей собственной жизни. И вот ощущение, что мне приходится очень много терпеть. Вот люди, например, которые занимаются работой, где им приходится все время терпеть чужое требование, какая-нибудь бухгалтерия, там, на кассе, знаете, вот места, где ты все время сталкиваешься с требованием, которое ты вынужден с ним быть. И вот пока ты терпишь, а ты все время подстраиваешься под других, адаптируешься, какая-то работа, где ты все время что-то терпишь, и у тебя не остается своего собственного пространства. Вот когда твоя жизнь полностью подчинена чужому требованию, чужому ожиданию, а может быть единственное место, где ты по-настоящему можешь почувствовать себя в контакте со своим собственным желанием, это ночью перед холодильником. То ты открываешь, и ты сам решаешь, что тебе поесть. И вот ты чувствуешь, что ты переполнен какими-то эмоциями непонятными, ты можешь успокоиться с помощью еды, ты можешь злость заесть, значит, хрустеть и хрумкать что-то. То есть, а тебе не хватает любви? Опять же, есть холодильник, и ты подошел, он всегда есть, он никогда не спросит у тебя, что так много ешь, что тебя, что, никогда не будет тебя осуждающе смотреть. Вот ночью просыпается все то, что днем ты в себе подавлял. Все, что днем ты в себе не позволяешь, ночью проявляется вот в этом приступе желания срочно поесть.
9: А обжорство, да, назовем это?
10: Ну, давайте обжорством, как хотите. Назовем обжорство очень осуждающе сразу. Что же так сразу? Нормально же сидели. Зачем сразу обзываться?
9: Вы сейчас говорите о той ситуации, когда человек остается в неком одиночестве, один на один с
10: холодильником. Во-первых, это одиночество, конечно. Еда заменяет все. То есть проблема в том, что еда становится универсальным заменителем всего. Заменителем от отношений, заменителем ощущения неудовлетворенности, заменителем подавленной злости, которую ты не можешь выразить, ощущение пустоты, которое ты носишь в отношении своей собственной жизни. То, что еда — это такое маленькое событие. Когда в жизни нет никаких событий, то единственным событием, которое дает тебе ощущение чего-то контролируемого, управляемого, и что ты решаешь, что это делаешь ты, а это еда. И поэтому, к сожалению, еда на себя стягивает очень многое. Поэтому мы занимаемся борьбой с едой и борьбой с тем, чтобы переедать, но нужно прислушаться, что за история стоит за этим. Почему? Что? То есть не в тот момент, когда ты подошел к холодильнику, а что было за несколько часов до этого? Что было днем, когда ты, например, на тебя накричал начальник, тебе муж не ответил, когда ты хотела быть услышанной, когда с детьми надо что-то делать. Дети — это что такое? Это все время быть подчиненной чужому требованию. Дело не только в том, что ты беременна и кормишь, а еще это твоя жизнь подчинена чужому требованию, чужому ритму. И это правда важно, это очень ценно, это может очень много принести удовлетворение, но проблема в том, что теряется контакт с собственным желанием в этот момент. И, может быть, когда все уснут, и ты идешь к холодильнику, это как будто покормить самого себя. То есть, когда ты вынуждена все время кормить всех, эмоционально кормить, то нужно как-то позаботиться о себе. А если нет других способов заботы о себе, то еда, собственно, и остается тем единственным способом позаботиться о себе, который остался. И поэтому я против того, чтобы просто бороться с едой, запрещать себе. Тогда вообще нет никаких способов, не остается у человека, понимаете, да? Если это единственный способ в его жизни, как-то почувствовать вообще ощущение жизни.
9: Вы меня сейчас путаете, то есть либо все-таки есть или не есть?
10: Кушайте.
9: Можно
10: абсолютно. Конечно. Но вопрос не в том, есть или не есть.
9: Ну, не все подряд.
10: А все подряд можно, абсолютно.
9: Или с друзьями, например.
10: И с друзьями можно.
9: То есть не есть одному, а есть с друзьями.
10: Одному можно.
9: А то сейчас люди перестанут в рестораны ходить.
10: Не надо везде ходить и есть.
9: Потому что одно дело подойти к холодильнику и там ночью там тихонечко съесть, значит,
10: любимое пирожное. Вообще не отказывайте. Но не отказывайте себе ни в чем. Запрещенное наиболее желанно, кстати. Вот начинаешь запрещать, и тут же это окрашивается каким-то таким, знаете, вот сразу начинает светиться эта еда такой желанностью. Вообще все запрещенное оказывается желанным. И поэтому вопрос не в том, запрещать себе или не запрещать. Вопрос в том, что звучит за этим. Что за голод звучит за этим. Вот, кстати, я сказал голод, и мне сейчас пришел в голову мысль. Я об этом говорил и у себя в проекте «Добин дом». Вот, например, голод, который поколенчески передается. Например, в семьях, знаете, закармливают. Когда тебя в семье заставляют есть, начиная вот с детства, ты должен оставить чистую тарелку, съесть последний кусок обязательно, вот тебя еще и еще и еще. То есть за этим перекармливанием внуков стоит голод в поколении бабушек и дедушек. Поэтому, конечно, в этом во всем много всего. Но важно, что то, о чем мы говорим, за любым избытком всегда скрывается какой-то недостаток. Как недостаток становится избытком, это, например, вот знаете, пухленькие мужчины, они очень добрые. От них вот такой культурный образ доброты. Но в этой доброте, если прислушаться, всегда есть аспект недостатка права на мужское присутствие. Вот он такой добрый, хороший. Но в этом есть и заедание злости, мы знаем, как это бывает. И вот, например, когда мужчина такой хороший, правильный, знаете, такой кругленький, есть ощущение, что он не позволяет присутствовать себе до конца своему мужскому. И в этом часто есть, например, неразделенность с матерью. Мать, еда – это же связь с матерью. Мать кормит. И очень часто бессознательно на самом деле в его теле присутствует не он один. Там присутствует еще и мать, и пуповина, которая не перерезана. И вот связь через кормление, она заменяет мужское присутствие в нем. То есть, по сути, присутствует мальчик, а не мужчина в его теле. Поэтому за этим тоже опять недостаток. Видите, есть избыток тела, но реального, и он, правда, есть, его не сдвинуть, он такой большой, но есть недостаток именно ощущения мужского присутствия. А в женщине по-другому. Женщина по-разному тоже, но если вы возьмете классический образ полной женщины, самый древний образ, какой-то Венера Вилендорфская. Знаете, вот эти статуэтки огромные, такие палеолита. А вот где женщина там большая. Что такое большая женщина? Мать. То есть ее тело, если в толстом мужчине, в полном мужчине присутствует связь с матерью фундаментально, с кормлением, есть жена, которая его кормит постоянно. То есть это связь через еду с миром. И вот путь к сердцу мужчины лежит через желудок, я не знаю так, но путь к сердцу младенца определенно лежит через желудок. Это его фундаментальные отношения с миром. Через наполнение. Мать буквально проникает в него, понимаете, да? Вот через молоко, и он не разделяет. Мать – это еда, это в каком-то смысле единое целое. Вот этого идиллического слияния. И вот там присутствует мать. И ощущение, и жена тоже часто превращается в мать, которая его кормит. И он сам ее превращает в мать. То есть сексуальность уходит сейчас из этих отношений и заменяется отношениями вокруг еды. Это не буквально про мать, это просто про отношения с миром вокруг питания. А с женщиной по-другому, она скорее сама превращается в мать. Она сама становится кормящей для всех, вот большая такая мать. И она всем мать, всех кормит. Но она сама должна где-то есть, понимаете? И вот она идет, и себя тоже нужно кормить как-то. И она себя закармливает, всем готовит. И поэтому это вот, мне кажется, очень важный момент, чтобы мы часто забываем о себе и о своем собственном желании. И единственная точка остается самой фундаментальной. Это же базовое отношение с миром через еду. Почему так всех это волнует? Потому что это просто база. Наш контакт с миром происходит через это. И мы возвращаемся, когда нам страшно, тревожно, что-то еще именно в эту точку, когда нету других опор, других способов слышать себя. То есть это базовый способ заботы о себе. Вот в чем проблема.
9: То есть мы себя так успокаиваем, если коротко.
10: Совсем коротко. Ну, совсем. Вы простили, но в целом, да, глобально-то, конечно, да.
9: Вот давайте еще такой вопрос. Перед любым праздником толпы людей в магазинах, которые закупают себе огромные тележки еды. Причем ощущение, что можно этой едой прокормить целый отряд, полк, не знаю, месяц, а потом это все выбрасывается. Откуда стремление купить?
10: Давайте мы вернемся к базовому тезису. Если избыток скрывает под собой недостаток, какую-то нехватку, вот тот тезис, который он сегодня дал, он, мне кажется, здесь тоже вполне применим. Что вы увидите, если вы увидите эту полную тележку? Вы увидите холодильник, который забит до отказа. Холодильник – это что такое? Это место замороженной заботы. То есть вместо того, чтобы прийти туда, как раз это место, потому что там светится, там полно еды. И тебе важно знать, что там полно еды. И это как раз нас возвращает вот к этой теме голода, к теме пустого холодильника. Я вспоминаю своего полного пациента, очень полного. И он рассказывал воспоминания из детства, как он приходил, открывал, а там ничего не было. То есть вот этот пустой холодильник, как пустая материнская забота. Эта метафора была для него матери, которая была, в которой не было тепла и заботы. И он сам, я говорю, что бывает закармливают, потому что матери много и не разорвалась весь. А тут он сам вынужден был себя все время кормить на фоне дефицита какого-то. Вот это ощущение пустого холодильника было для него ментально ощущением отсутствия тепла, отсутствия заботы, и он всегда забивал его до отказа. То есть холодильник должен быть полным, а вот эта еда должна быть там всегда. То есть ты всегда должен что-то найти. Потому что это страх. Если ты ничего там не найдешь, страх, что ты опять столкнешься с этой, как вы правильно сказали в начале, психотравмирующей ситуацией. Вы произнесли там пункты какие.
9: Но вот... я сейчас представила пустой холодильник, и мне уже стало страшно.
10: Абсолютно. Эта тревога, она может быть вашей, а может быть и более... И что-то от ваших родителей. Вот тема пустоты в этом холодильнике. И поэтому его переполняют. Второе, почему забивают эти тележки, это ощущение жизни. Когда у тебя нет ощущения жизни наполненной, то еда становится главным способом жить. Если у тебя нет разных аспектов в твоей жизни, то наборы разных продуктов в твоей корзине в каком-то смысле метафорически символизируют краски жизни. То есть разноцветные упаковочки, это все их много раз... Открываешь, и прям радость наполняет тебя. Представляете, вот все это наполнено, колбаска, сервелатик, оливье, все там есть. И вот это все можно есть, и что хочешь. Это ощущение какой-то радости жизни. Проблема в том, что эта радость, она очень пакована вся в холодильнике, а то, что за пределами холодильника, это пустота. Вот говорят, почему люди, дети смотрят мультики, телевизор? Да не потому, что там как бы телевизор, а потому что пустота внутри квартиры. Вот сидит бабушка и смотрит телек все время. А если она не будет смотреть телек, то что? У нее же пустота, понимаете? Это пустая квартира. Дело не в том, что там. Там жизнь, потому что здесь нет жизни. И вот проблема в том, что в нашей жизни нам самим не хватает контакта с собственным желанием. Чтобы нам хотелось жить, хотелось присутствовать, хотелось радоваться. А мы не слышим себя, мы подавляем свои собственные чувства. И в результате все сводится к одной самой примитивной форме заботы о себе. Поэтому главная задача – это потихонечку менять и развивать формы заботы о себе, чтобы вкус жизни был вкусом жизни. Вот, кстати.
9: Коротко скажу только, что иногда эта еда в холодильнике, она имеет такую привычку портиться. И это часто такая еще картинка из кино или откуда-то, когда ты открываешь холодильник и видишь там оттуда вот этот... Либо мышку сидит, да, либо... Сыр с плесенью, и вот это, знаете, потеря твоего, не знаю, что ты какой-то статус потерял, что у тебя нет денег, ты неудачник и так далее. Вот этот вот сыр с плесенью в холодильнике, один маленький кусочек.
10: В целом, глобально, давайте немножко поменяю тему чуть-чуть. Про успертившуюся, может быть, мы успеем в конце сказать. Вот в сыре с плесенью есть вкус к жизни. Вот такая жизнь по-итальянски немножко, метафорически. Не буквально Италия, а вот тот образ, который у нас есть. Проблема в том, что мы, когда мы поглощаем бесконечно, мы теряем вкус. То есть тот, кто все время ест и ест и ест, у него нет вкуса. То есть, чтобы почувствовать вкус, нужно быть медленным, нужно что-то распробовать, нужно что-то почувствовать. А когда ты закидываешь в себя, заполняя пустоту вот здесь, у тебя нет ощущения возможности что-то распробовать. То есть, знаете, вот разный сырочек, там орешки, виноградик, там винишко. Вот когда хорошо и медленно, мы разучились жить медленно и со вкусом. То есть вот эта прожорливость, она не дает нам возможности. Мы прожорливы по всему. Мы прожорливы по ощущению жизни. Мы все время хотим новых и новых впечатлений, новых и новых отношений, там Тиндер и все вот это. Знаете, оно бесконечное. Жизнь как свайп такой бесконечный. Мы ничего не можем по-настоящему до конца распробовать. И, к сожалению, нас все время это гонит. И фильмы стали очень быстрыми. Фильмы, например, Тарковского уже невыносимо смотреть, потому что нас приучили к огромной скорости экшена, где мы сидим и постоянно потребляем и потребляем и потребляем контент. Вот. И мы производим контент.
9: Я тоже слушаю часто звук на скорости 2.
10: Абсолютно.
9: Но это же, наверное, неправильно.
10: Я не знаю, это неправильно. Проблема в том, что мы включены в это. Правда, даже это не наша проблема, а в том, что это транслируется нам. И мы разучились медленно жить. Медленно и со вкусом. Вот это проблема, что мы... Вот, то есть гурманство настоящее, оно начинается, когда ты замедляешься, когда ты пробуешь еду, когда ее немного, она вкусная, хорошая, она тебе нравится. И вот эта способность наслаждаться жизнью, она не связана с доходом никак, а она связана с ощущением присутствия твоего желания в твоей собственной жизни. Вот я сейчас делаю цикл про заботу о себе. Вот в Добиндоме я проект сделал, и там рассказываю про это очень подробно. Но нам нужно возвращаться к ощущению способности чувствовать вкус. То, что вкус мы потеряли.
9: Он же не только в еде проявляется.
10: Он проявляется во всем. Он проявляется и в сексе, он проявляется и в том, как мы смотрим на жизнь. Что мы не гуляем, с ним куда-то бежим. Работа — это бесконечно, мы что-то надо быстрее задачи делать. И вот так наша жизнь и проходит за бесконечным потреблением контента. То есть, на самом деле, булимия у нас не только в отношении еды. И это глупо бороться только с едой. Это, в принципе, наш способ быть в мире, он стал абсолютно булимическим. Мы ничего не перевариваем. Это все не усваивается. То есть объем наших возможностей психических переваривать гораздо меньше, чем в нас входит. Вот в этом проблема. Что мы не можем переварить все то, что на нас валится. Поэтому важно говорить «мне достаточно». Мы разучились способности говорить «мне достаточно». Нет, нужно вот до конца доесть. И вот этот посыл «доедай», который нам транслировался, что нужно доесть, мы и в отношениях также делаем. На работе мы должны все сделать, что-то от другого исходит. Мы не можем сказать «нет». Внутренне спокойно. а без какой-то позы. Ну вот, знаете, когда человек спокойно говорит, другому нет, другой слышит. А иногда бывает, ты терпишь, терпишь, терпишь, ешь, ешь, ешь. То есть ты проглатываешь в своей жизни часто гораздо больше, чем просто в отношении с едой. Ты проглатываешь то, проглатываешь все, и к этому тебя очень часто приучали, начиная с детства. Ты должен доесть то, что идет от другого. Ты должен успокоить другого. Вот когда ты ешь, ты успокаиваешь бабушку. И вот ощущение, что нас разучили способности контакта со своими собственными ощущениями и чувствами. Разучили не специально, а потому что это был вопрос выживания для прошлого поколения. Но чтобы почувствовать вкус, нужно почувствовать ощущение голода и возможность немножко побыть, не закидывать тут же еду на это место, а дать какое-то ощущение пустоты внутри, которое может быть потом чем-то заполнено. А мы разучились пустоту чувствовать. Мы заполняем пустоту звуками, контента бесконечно в ушах. Мы смотрим вот эти бесконечные, знаете, ютубчик или что-то еще просто вот с огромной скоростью. На скорости 2.
9: Я боюсь, сейчас даже не все понимают, что значит пустота.
10: Это ощущение...
9: Это что это? Тишина?
10: Это или не что? Тишина, это ощущение...
9: Бездействие.
10: И бездействие. Это ощущение, когда тебе спокойно. Проблема в том, что нам тоже становится неспокойно. То есть... Эта пустота, на самом деле, всем знакома именно в том, что мы от нее постоянно бежим. Она, на самом деле, очень хорошо знакома всем как раз. Гораздо больше, чем вам кажется. Но именно то, что мы заполняем едой, видосами, музыкой в ушах, присутствием чего-то постоянно, это и есть пустота. То есть то, против чего организована вся наша жизнь. Вот это пространство. Давайте назовем это пустота в плохом... пространство нашей жизни. И вот нужно место, которое можно не заполнять тут же. И тогда в нем что-то может появиться. А может появиться вкус. Ты можешь почувствовать вкус. А когда ты заглатываешь, ты не почувствуешь вкуса. Когда еда заходит в тебя шматьями. А вот я по себе знаю, что это такое, когда ты закидываешь в себя еду, потому что это главный способ быть. Но в жизни гораздо больше интересных вещей.
9: Я боюсь,
10: вещей.
9: Что это следующий вопрос. А зачем мне это? Зачем мне этот вкус? Зачем мне
10: ну,
9: это?
10: Действительно непонятно.
9: Да.
10: Что мне 100%.
9: С этим делать? Что с этим делать-то? А, если оно и так хорошо все идет.
10: Хорошо идет. Такое хорошо. Хорошо, если хорошо идет, то хорошо. А что же? То есть как бы вопрос, это не что-то, что зачем, понимаете? Да, если ваша жизнь вас устраивает, то, мне кажется, в этом нету проблемы. То есть у меня нет желания продать вкус к жизни. Понимаете, это как-то нелепо. Но, в принципе, есть просто к тому, что есть другой способ жить, и на самом деле очень старый. Он всегда был. Просто мы ускоряемся все время и с огромной скоростью потребляем. И потребляем еду, и потребляем все, что можно назвать едой. Впечатления. Например, мы едем куда-то даже в отпуск, и мы должны выстроить этот отпуск так, чтобы заполнить все. То есть мы не можем отдыхать, мы должны все время заполнять. Вот это посмотреть, это посетить, это и спланировать, как будто если ты не заполнишь все, ты будешь чувствовать вину или будешь чувствовать тревогу. Ты не можешь спокойно выдохнуть, если ты не как бы все не сделал. Как будто внутри есть какая-то гонка, которая не дает тебе какого-то спокойствия, ощущения возможности почувствовать просто выдох. А это вот то, что важно.
9: Это правда, да. Иногда бывает, что я сама себя ловлю на том, что ты приезжаешь на отдых и думаешь, вот ты сразу строишь себе какую-то там программу туда-сюда пойти, и ты не понимаешь, что делать, если ты ничем не занят.
10: Вы не можете как будто бесполезно провести день. Вот
9: тебе
10: эта способность.
9: Неудобно.
10: Абсолютно.
9: За это, да?
10: Вот это неудобство, это что-то выдает. Что это как будто, что времени много, да? Займись, иди уборкой, что-то сделай. Знаете, эти голоса из детства, которые звучат, которые все время тебя дергают. То есть ты не можешь, и вот с этого, собственно, и начинается. Вы хорошо сказали, с этого и начинается главное, смотрите, спокойно сесть. Вот есть люди, которые не могут, они думают, им надо убираться, что-то делать, они могут просто спокойно сидеть. И детям транслируют такую же тревогу, что надо все время уроки, то и все, все должны быть чем-то заняты. А начинается все именно с возможности просто спокойно посидеть на попе ровно. Вот ничего нет, и вот надо учиться сидеть на попе ровно. Тебя все время дергает, тревожно, ну, потихонечку эта способность появляется, что не нужно дергаться, не нужно бежать, что все уже случилось, понимаете? Все, что могло случиться в нашей жизни, все уже потеряно, друзья мои. Все, что могло быть потеряно.
9: Не, ну знаете, бывает такое, что нужно же потом что-то рассказать друзьям, знакомым, как я провел эти выходные.
10: Ну это опять, видите, да. То есть
9: ты что делал? Я сидел на диване, а
10: есть
9: я
10: есть какой-то
9: да.
10: зритель, то есть какие-то мифические друзья, которым это как будто интересно, как вы провели лето.
9: Угу.
10: Абсолютно, да вообще никому ничего не интересно.
9: Ну, вот. Это все рассказываем, да?
10: Но всем как будто важно что-то предъявить. Вот в этой сцене всегда прислушивайтесь к сцене, которая есть. Вот то, чем я делюсь, собственно. А за этой сценой стоит мне нужно что-то кому-то предъявить. Но кто скрывает за этими друзьями? Вопрос. Может быть, это мама, которой нужно предъявить, что я не сижу спокойно, что я делаю. Может быть, это какое-то требование внутреннее, перед которым нужно отчитаться. И мне стыдно просто быть. Стыдно ничего не делать. Стыдно наслаждаться жизнью. И это, конечно, то, что нам очень мешает. Вот внутренний зритель. И единственное, что я могу тогда, это пойти есть. Если вся моя жизнь под таким надзором находится, но этот надзор внутренний, он не внешний. На самом деле никакой начальник, никакие друзья, никакая мама не даст нам такой тирании, под которой мы часто на самом деле сами живем и сами себе ее организуем. И вот этот тиран на нас смотрит и говорит: «А, что, время много, да, свободного? Чего ты сидишь-то? Или чего не бегаешь?» И как мы все время под его взглядом должны что-то делать. И тогда единственная точка, где я могу хоть немножко успокоиться, это холодильник. Важно не выбросить холодильник, а важно расширять способы заботы о себе, прислушиваться к своим чувствам. Что я сейчас чувствую? Если тебе начинает нравиться твоя жизнь, вот когда человек влюбляется, он худеет, заметьте. Но когда появляется ощущение полноты жизни, ты сдуваешься, ты не хочешь есть. А когда ощущается, возникает ощущение пустоты жизни, ты как раз полнеешь. Вот ощущение влюбленности в жизнь – это то, что нам нужно не в другого человека, а что тебе нравится жизнь. А проблема в том, что нам не нравится наша жизнь, именно поэтому мы оказываемся у холодильника.
9: Ну, в состоянии влюбленности тоже нельзя все время находиться.
10: Все время
9: говорят,
10: нельзя?
9: Тоже специалисты.
10: Говорят, все время нельзя у вас. Ну что ж такое-то?
9: Или можно?
10: Все можно. Все время это нельзя. Ну что ж такое-то?
9: То есть нужно себе все время придумывать какие-то...
10: Нужно.
9: Вычеркиваю слово «нельзя».
10: И слово «нужно» тоже вычеркиваю.
9: Тоже нужно.
10: Абсолютно.
9: «Должны» тоже вычеркиваю.
10: Абсолютно.
9: А какое слово-то правильно?
10: Какое хотите. Но вот эти слова мы просто удаляем из лексикона. Я просто привожу вам два способа быть. Крайних, понимаете, да? Конечно, жизнь шире, чем... Я просто два полюса показал. Жизнь пустота и жизнь наполненная. Вот метафора жизни наполненная — это влюбленность. Когда жизнь наполненная, ты худеешь. То есть когда у тебя есть избыток, понимаете, когда у тебя есть полнота, тебе нет необходимости по-другому заполнять эту нехватку. А когда вот у тебя пусто, в смысле ощущения твоей собственной жизни, если она ощущается пустой, то ты ее заполняешь едой. То есть вот тут как раз избыток появляется на месте нехватки. Вот тот тезис, о котором я вам говорил. И он в самых разных вариантах работает и звучит в нашей жизни.
9: Я знаю еще женщин, которые, знаете, вот они берут пирожное длинное и говорят: ну вот все нельзя, но вот этот кусочек можно. То есть это они себя так как-то оправдывают или что?
10: Оправдывают себя.
9: Или находят какое-то извинение тому, что они все-таки хотят лишнее.
10: Ну, давайте так, смотрите. Как создать себе желание? Каким образом? Запретить себе что-то. Запрещенное желанным становится. Почему притягательны чужие мужья? Почему притягательны адюльтеры? Потому что это запрещено. Потому что объект окрашен запрещенкой. Вот запрещенка становится притягательной. Желание живет в принципе там, где что-то запрещено. То есть это способ бытия нашего желания. Поэтому, конечно, запретить себе что-то делает этот объект возможным для наслаждения. Как раз именно тогда я и могу насладиться им, если я сижу на диете. И если мне нельзя. Нельзя, и можно, а потом опять нельзя. И вина, кстати, возвращается тоже. Потому что вина за наслаждение. Вина не то, что ты поел. Вина всегда звучит внутри нас за то, что мы позволяем себе наслаждаться. Но это способ, на самом деле, людей создавать себе в своей жизни наслаждение. Поэтому запрещение – это один из самых фундаментальных и вообще базовых способов конструировать желание в своей собственной жизни.
9: Мне кажется, это прекрасно.
10: Абсолютно, конечно. Поэтому
9: не нужно себе, нужно все запрещать.
10: Все запрещайте, да, ничего нельзя. Все, и наслаждаться этим. Это правильно. Надо себе все запретить, конечно.
9: И сразу получится
10: масса,
9: да.
10: Конечно, масса потенциальных объектов для наслаждения, конечно.
9: Спасибо большое, психолог Анатолий Добин.
10: Рад был, друзья мои.
2: Поговори со мной. Протесты школьников в Париже. Контекст. Кризис в системе образования стал причиной возмущения учащихся, которое вылилось на улицы. Полиции пришлось применять спецсредства. Юноши и девушки в балаклавах устраивали поджоги, громили магазины, переворачивали автомобили. Протесты из столицы и ее пригородов перетекли в другие города, в частности, Лион, Лилль и Нант. Задержаны сотни человек. Десятки заблокированных учебных заведений приостановили работу. Правительство сформировало антикризисный штаб. К акциям школьников начали присоединяться университеты. Эти события совпали с общенациональной забастовкой госслужащих. Те выражают крайнее недовольство планами властей урезать бюджет. У учащихся школ свои претензии. Это дефицит преподавателей и медперсонала, вызванный недостаточной оплатой труда, перегруженное расписание, в результате чего учебный день длится с 8 утра до 6 вечера. Сил и времени ни на что другое не остается. Классы в школах переполнены, а температурный режим в них не соблюдается. Обучение становится настоящей пыткой. Кроме того, подростки обеспокоены дальнейшими перспективами и переполнены сомнениями, смогут ли они поступать в высшие учебные заведения. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Следственный комитет завел уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала. Стало известно, кто лидирует на выборах президента Бразилии. Танкер сообщил о нескольких взрывах у побережья Йемена. Об этом и не только подробности далее. Уголовное дело завели после осквернения Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Ранее ряд СМИ опубликовали ролик, на котором несколько молодых людей идут рядом с мемориалом. Одна из девушек называет сооружение нецензурными словами. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура Тверской области контролирует ход и результаты расследования, сообщили ведомстве. Старший сын экс-президента Жаира Болсонару Флавио лидирует на выборах президента Бразилии. Это следует из первых данных по итогам обработки более 1,5% голосов. Болсонару набирает более 49% голосов. У его основного соперника, действующего президента Луиса Инасио Лула да Силвы, более 41%. Ожидается, что окончательные результаты уже будут известны через несколько часов. Для победы в первом туре кандидатам надо набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то 25 октября состоится второй тур выборов. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером, находившимся приблизительно в 111 километрах от берегов Йемена. Сотрудник по вопросам безопасности сообщил, что с танкера заметили несколько взрывов в непосредственной близости от судна. Известно, что экипаж в безопасности. Управление сообщило, что воздействие на окружающую среду не зафиксировано. Там призвали суда следовать по маршруту с осторожностью. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что тест на вирус Эбола у гражданина еврейского государства, вернувшегося из Демократической Республики Конго, показал отрицательный результат. Накануне ведомство сообщило об израильском гражданине с подозрением на заражение вирусом Эбола после поездки в ДРК, который обратился за медицинской помощью после повышения температуры. Минздрав подчеркнул, что в настоящее время в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. Ранее Национальный институт общественного здравоохранения ДРК сообщило, что эпидемия Эболы унесла жизни уже более 4000 человек. Зрителям, которые купили билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге, уже начали присылать сообщения с памяткой о возврате денег за билеты. Это выяснил корреспондент РИА Новости. В СМС уточняется, что возврату подлежат все приобретенные билеты, в том числе в период специальной акции с 17 по 23 августа включительно и с 24 августа до даты прекращения продажи билетов. Ранее концертное агентство, выступавшее организатором концертов Канье Уэста в Петербурге сообщила, что шоу не состоится, а зрители смогут вернуть деньги за билеты с 12 октября. В середине августа стало известно, что рэпер даст 2 концерта на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час на радио «Спутник». Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
11: Здравствуйте, друзья! Вы на радио «Спутник». С вами программа «Код преступления». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Это программа, в которой мы разбираем различные криминальные истории, различные истории, связанные с арестом людей. Мы рассказываем про то, какие законы существуют и как себя либо защитить, либо знать зоны своей ответственности перед государством и перед самими собой. Также, конечно же, мы отвечаем с Евой за самую важную функцию, которая так нужна в нашем мире — все проговорить, все обсудить и, конечно же, ОБЖ. Объяснить вам все основы безопасности и защитить вас. Здравствуй, Ева.
12: Здравствуй, Василий. Сегодня у нас будет такая очень социально важная тема. Не так давно прозвучало, что в ближайшее время в России будет создан реестр педофилов. Острая тема. Почему? Потому что за последнее время мы знаем о нескольких делах, в том числе с жутким трагичным исходом, когда педофилы убивали маленьких детей. Я напомню историю, когда 2 педофила смогли убедить пойти с ними маленькую девочку.
11: Похитили маленькую девочку. Там страшно было то, что один решил по допросу подарить другому эту девочку. Это вот это было просто ужасно.
12: И как потом оказалось, что один из них уже отбывал наказание, причем примерно по тому же преступлению. Соответственно, он должен был быть на особом контроле. Так вот, когда заговорили об этом реестре педофилов, наверное, львиная доля населения отреагировала с таким отношением, что почему этот реестр не был создан давно, еще вчера. Да, как говорится. А другие засомневались, потому что у нас, что уж тут скрывать, есть ряд дел, которые очень странные. Да, когда человека обвиняют по педофильской статье за то, что он там в пьяном виде где-то помочился. И это якобы увидели дети.
11: Ну, у нас была пересмотрена сексуальная статья, связанная с оголением половых органов. И теперь даже просто если ты мочишься или так далее, ты должен доказать, что ты мочился на детской площадке в 3 часа ночи. А даже если там не было детей, все равно ты будешь рассматриваться как сексуальный извращенец.
12: Есть также у нас серия лжедел по педофилии, когда, например, супруга в момент, когда происходит развод, да, деление имущества, детей, вдруг пишет заявление о том, что ее муж якобы педофил, и он домогался маленького ребенка. А ребенок не может ничего сказать, потому что ему там, не знаю, 2 или 3 годика. И у нас было громкое дело по оправданию Верховным судом одного из таких оболганных мужчин. Я с ним много общалась, он рассказывал вот эту механику, когда очень сложно доказать, что ты невиновен, если есть заявление. И неважно, если судмедэкспертиза говорит, что ты не педофил, все равно следствие, уже запустив свой механизм, очень редко, когда откатывает назад, практически никогда. И такие дела доходят до суда, а суд уже выносит приговор по обвинительному заключению, исследуя его. И эти приговоры очень серьезные. Это обычно там 10-15 лет, может быть, даже больше, вплоть до пожизненного срока. И, соответственно, те люди, которые были напрасно обвинены, считают, что, в общем, для них это будет трагедия, если их еще и в такой реестр включат. Поэтому давай разберемся, что будет, когда реестр заработает. Я почему-то не сомневаюсь, что он будет. И в целом я лично поддерживаю то, что реестр такой у нас в России станут вести. Но есть вопросы. Давай мы их сегодня как раз проговорим.
11: Есть очень много вопросов, потому что, например, когда мы это начали обсуждать и говорить, я читаю эту новость, потому что заявил этот просто человек, не относящийся ни к системе, просто он это обсудил где-то вне с кем-то. И вот это, наверное, меня вся возмущает, например, в работе многих депутатов, то, что они что-то... То есть нужно научиться как-то либо ограничить их, либо что о законе можно заявлять только в том случае, если он действительно рассматриваться будет, а не просто, что мы хотим.
12: Для пиара, да.
11: Да,
12: поскольку тема громкая, многие на ней хотели, конечно, сделать какой-то пиар.
11: В преддверии выборов особенно, будем объективны и честны. тезисы, которые уже состоялись. Но суть именно того, что для меня тут проблема в том, что когда я смотрю на все эти реестры, ну, для меня четко понятно, что внутри органов есть определенные реестры, есть определенные...
12: Не всегда они есть. А вот, кстати, педофильский, на мой взгляд, должен был быть
11: педофильского
12: давно.
11: У них не существует, но у них существуют именно те, кто там обвинялись, те, кто были осуждены за... Но они рассматриваются скопом, как сексуальные там преступники, насильники и педофилы. Они находятся в одном списке. Но проблема всех реестров в том, что я полностью за то, чтобы их отслеживали участковые, чтобы отслеживалось, что они не снимают жилье или не живут рядом со школами, детскими садами и так далее. Потому что я сотни раз, я в свое время помню, я не буду называть станции метро, по тем или необходимым причинам личным я там был, и я вот школа, вот детский сад, вот забор, забор ничем не перекрыт, видно всех детей, и стоит какой-то дяденька и смотрит. И он точно не папа, и он точно не дедушка, потому что он никого не... Он стоит и смотрит. А самое главное, двор, где находится этот детский сад или школа, там многоэтажные, 11-этажные, там 12-этажные блочные дома, где есть балконы, где можно жить, и где можно сидеть и смотреть на потенциально свою патологическую цель, которая у них. И вот, например, для меня, когда я там, мы с тобой будем рассматривать сегодня и британские, вот британская система борьбы с педофилами мне очень нравится. Я вот, вот если уж забирать у кого примеры, то вот чисто с них. Потому что вот чего у нас, чего нет, это что человек, отсидевший в тюрьме за сексуализированное насилие
12: в отношении детей,
11: он регистрирует все устройства в органах правопорядка, в слежениях, я просто, ну, грубо говоря, по нашему принципу полиция, Следственный комитет, МВД, вот так далее. Вот он вышел из тюрьмы, вот моя симка, вот мой телефон, вот мой ноутбук, вот мой планшет и вот мой умный телевизор.
12: И полиция имеет доступ ко всем этим гаджетам в любое время, когда
11: и если у этого человека либо на этих устройствах, которые зарегистрированы, будет обнаружено хоть что-то, связанное с, даже не фотографическое, а хотя бы в переписке, или же...
12: Интерес
11: если...
12: по запросам, да, в поисковых системах.
11: Публичные скандальные истории, на которые я ссылаюсь, они совершенно недавно произошли, на тему того, что связаны они были с нейронкой, искусственным интеллектом. Это мы обсуждали, кстати, вот в истории спорно.
12: Когда создавали образ ребенка.
11: Да, брали фотографию ребенка и требовали от такого-то вот человека, который занимается нейросетями, составить образ ребенка обнаженного. И вот если обнаружили, но у тех людей обнаруживали еще одно устройство, которое было не зарегистрировано. Это моментальный арест. И там уже это рассматривается, что это пожизненное или... Потому что вот эти мелочи показывают, насколько они патологичны, насколько они проблематичны. Потому что, то есть, в Америке, например, реестр существует, он демонстрирует у граждан, есть право запросить в любой момент, где и кто проживает за сексуальное насилие. Там не обозначается за что, но обозначается, что сексуальное насилие. У этих людей по документам в Америке они не могут селиться рядом со школами, детскими садами, детскими кружками, учреждениями. И там, например, очень много историй на тему того, что люди, которых подозревали в сексуальных преступлениях, но они не совершали их, им приходится выселяться из домов, если в этом районе собирается открыть школу. И вот это, например, одни из самых жестких прений, которые сейчас идут в обсуждении изменения законодательства Соединенных Штатов, именно чтобы такие случаи индивидуальные рассматривались, что там не было доказано, там нет подтверждения, но это спорно. Что значит нет доказано? Вот только что мы с тобой обсуждали историю, что осудили, человек расчленил, убил двоих, одного расчленил, и его осудили только за кражу кредитной карты, потому что доказать его виновность и причастность они так и не смогли. Хотя тоже вопрос, почему у нас нету за расчленение статьи, а есть просто за убийство или нанесение увечий. Но это другая сторона. И поэтому вот в Америке. Почему у нас это не вводится? Первая, наверное, причина, потому что я объективно знаю, что из-за большого количества утечек, которые происходят у нас постоянно, и они происходят как на уровне внутренних органов, так и на уровне простых каких-то бытовых вещей типа доставок, вероятность слива или продажи таких баз, или шантажа таких людей очень высока. И это, наверное, проблема. Кто-то сейчас обязательно в комментариях скажет, или, ну так им и надо, но это, друзья мои, простите, суд Линча. И это уже опасные прецеденты того, что наше общество начинает скатываться.
12: Ну и плюс может найтись какой-то персонаж, который тоже окажется психически нездоровым или неуравновешенным, который эту базу получив, просто будет, так сказать...
11: Охотиться. Как
12: да.
11: Это был когда-то Максим Марцинкевич или же организации другого вот подобного толка, которые охотились за педофилами. Печально известная «Окупай педофилией».
12: Да. Ну, на самом деле, их появление, оно как раз было такой лакмусовой бумажкой, что общество и государство не все делает возможное для поимки педофилов. Поэтому появились эти молодежные общественные движения. Более того, я тебе скажу, что они и сейчас активны. Не в таком формате, не с этими названиями. Это уже обычно группировки молодежные, которые сами собираются. И совсем недавно одна такая молодежная группа, она состояла буквально из нескольких школьников и студентов, была осуждена за убийство мужчины. Они его убили по подозрению в педофилии, за то, что он общался с девочкой-школьницей. Они его убили и на его животе написали даже с ошибкой «педофил».
11: Педофил. Да, мы с тобой разбирали в одном.
12: Да, это, конечно, трагедия в том числе для этих детей, да, которые в итоге поехали в колонию вместо того, чтобы учиться и получать образование, хорошую профессию, потом создавать семьи. Они все за этот суд Линча оказались за решеткой. А был ли тот убитый педофилом или нет, мы до сих пор не знаем и теперь уже вряд ли узнаем.
11: Есть одна история с таксистом, который уже не был осужден, но в городе его обвиняли в том, что он был замечен где-то там с детьми. Мать ссылается на то, что когда он пристегивал маленькую девочку, ее дочь, в кресло вот это детское, что он ее потрогал за область гениталий. Возник скандал, она написала там в поддержку фирмы «Таксин», которая ездила, попросила его там уволить и так далее. Ничего не произошло, и мама обратилась к соцсетям. Uh-huh. Это вот еще одна грань современного общества. И люди на форумах, в переписках начали, разумеется, говорить, да-да, мы знаем про него, его надо ликвидировать. Никто не предпринимал ничего...
12: конкретного, да?
11: Физического, назовем так. Но

0: достаточно быстро.
1: И мужчина все это записал, как она угрожала ему и говорила, что я напишу, что ты педофил, раз ты не хочешь нас вести. А он настаивал, что это нарушение закона, он не будет сажать ребенка без детского кресла. Угу. То есть бывают, что называется, крайности, и мы понимаем, что на фоне того, что тема острая, социально прям значимая, у нас появляются тоже, скажем, особенности некоторых людей, сейчас, да, желающих этим манипулировать.
0: Это грань, которая на весах, вот сейчас у нас в обществе идет дискуссия о возвращении криминализации за насилие в семье, насилие в доме, и сторонники того, кто против этой статьи, они именно все апеллируют именно к тому, что происходит развод, происходит раздел имущества, происходит, то есть там, кто будет, возьмет опеку над детьми, и многие именно против кто, ссылаются на то, что женщина или мужчина обязательно использует это против тебя и выставит, что ты там совершал какое-то насилие из-за этого. Я, например, помню из практики, когда в Институте Сербского мы сталкивались с историями, когда, например, нам привозили подследственного, которого жена в процессе развода обвиняла в педофилии, что он домогался их дочь, чтобы там успеть все правозащитные какие-то дела совершить. Бывали истории, когда там признавали пациентку невменяемой, а под это дело муж разворачивал развод. И вот это как раз граница, когда мы вот говорим про вот подобные обвинения, и это другая грань людей, которых обвиняют, благо там большинство там таксистов, например, сейчас ставят внутрь машины регистраторы.
1: Да, нужно максимально...
0: Чтобы себя обезопасить, потому что, если ты помнишь, когда-то...
1: И пассажира обезопасить, чтобы...
0: Да, где-то, то ли в Томске, то ли где-то падал метеорит у нас, это еще в 12-13 далеких вот этих годах, 14-м, в интернет, разумеется, там, на YouTube и во все остальные инстанции начали заливать это видео, и все комментарии были забиты от иностранцев англоязычных о том, почему в России так много регистраторов, почему И наши люди доблестные такой. Уважаемый американец или уважаемый британец, ситуация законодательства в России такова, что нужна доказательная база, чтобы тебя не обвинили, что это ты виноват. Поэтому регистратор на внутрь и наружу – это нормальная и естественная вещь, чтобы что-то доказать. Почему у нас даже регистратор сейчас уже ставят на заднее окно, чтобы показать, что там типа ничего не происходило и прочее, прочее, прочее. В жилище также это помогает в историях, и ты, я думаю, подтвердишь истории избиения нянями детей.
1: Да, сиделками
0: пожилых людей, потому что очень большой процент скандальных историй, связанных с тем, что непонятно, что происходит с ребенком, или почему мама или там папа в деменции, или просто из-за там онкологического заболевания ему плохо, гематомы, не зря отдельный там, например, стезя реальных трукраймовских преступлений, это медсестринский персонал, потому что это очень большая проблема. Это очень частые истории, когда там травили, убивали, там чуть ли насчитывается 70, а того и сотни жертв от этих людей, потому что они знают фармакологию, они знают, как сманипулировать. Это я вот как раз к чему, потому что есть грани, когда нужна хорошая выстроенная защитная база и способность граждан также, потому что вот этот сразу переход, потому что я помню тюменскую историю, я думаю, ты тоже ее помнишь, Муравьева, девочка, в Тюмени долгие годы уже не могут поймать человека причастного и все-таки ссылаются в большей степени, что это серийный убийца, похищавший детей, ну, либо группа лиц внутри Тюмени, потому что там шло споров очень много, много статей об этом писалось. И вот, когда снова в очередной раз это все опять вышло на поверхность, когда похитили, исчезла маленькая девочка по фамилии Муравьева, спустя несколько дней, там тоже очень странная история, ее находят в месте, где поисковики уже искали, ее находят в стальном боксе, то ли расчлененную, то ли как-то разрезанно сложенную. Ну, короче, там была спаянная коробка на берегу реки. В какие-то кратчайшие быстрые сроки находят мужчину, но мы все с тобой знаем, что эта история до сих пор муссируется, потому что несколько раз это было суд с присяжными, он несколько раз признал его невиновность, и от этого дела заново перезапускали, сейчас его объявили в закрытом типе и без присяжных. И поэтому, то есть, там
1: есть вопросы, в общем.
0: Очень много вопросов, видимо, к доказательной базе, которую предоставляют следственные органы, потому что он и описывает как-то странно многие вещи, даже то, что выложили в интернете на допросах, это ссылаются на как бы... Но к чему я эту историю вспоминаю? Когда его арестовывали, все тюменцы, а это район такой промзоны, где в основном живут вахтовики или живут те люди, которые там подработку, с проездом и так далее. Либо местные уже, которые там алкаши совсем спившиеся живут. В случае, к сожалению, этой девочки у нее была такая семья. Бабушка-алкоголичка, отец-алкоголик, которым даже пришли сообщить о том, что их девочка пропала, им дела не было. То есть

0: Вот такая история. И я прям, почему акцентирую? Там была история, когда его выводили, этого подозреваемого, и паковали в автозак. Люди прям качали его. Они пытались его, отдайте нам его, отдайте, отдайте, мы сами все это сделаем. И вот тут я вижу большую проблему и угрозу. Таких историй, конечно, кратно меньше, но все равно они бывают.
1: Ты знаешь, найдутся те, кто скажут, ну и отдали бы. Ну вот пусть бы они сами с ним разобрали, на куски его порвали. Тут надо сказать, что тем самым мы погружаемся в дикое состояние, когда не существовало права, и это плохо для всего общества, это плохо для государства, для тех людей, которым позволят участвовать в этой расправе, потому что они все изменятся с того момента, когда они этот суд Линча совершат, если бы это произошло, они уже психологически сильно изменятся. И за ними самими я бы стала наблюдать, потому что это не есть норма, повторюсь. Это есть отход такой к диким временам, к чему-то животному, звериному. И это крайне опасно. Поэтому нельзя допускать. Даже если преступник точно тот самый человек, даже если нет сомнений, что он совершил это страшное преступление, все равно должна быть правовая система. Это нужно каждому человеку. Это нужно всем нам, и государству, и обществу.
0: Это горячая тема. Почему она так в СМИ, в такой взрыв? И даже в половине добрых комментариев я сталкивался именно с тем, что люди такие, ну так и надо, но этот реестр уже давно должен быть. И вообще я хочу видеть, кто живет в моем районе и кто живет рядом со мной.
1: Здесь стоит вспомнить закон, который назывался «По имени девочки». Это закон, если не ошибаюсь, в Америке был закон Мэдлин.
0: Да, совершенно верно.
1: В его основе лежала совершенно трагичная, ужасная история гибели 7-летней девочки Мэдлин. Так случилось, что напротив дома, где она проживала, поселились трое, причем это было три изначально подозреваемых персонажа, которые отбывали наказание за сексуальное преступление против детей. И вот один из них ее выследил и убил. И после того, как все это произошло, общество потребовало открытости. Они считают, и мне кажется, совершенно справедливо, что каждый родитель должен знать, кто живет рядом, не только напротив, да, но вообще по соседству с тем домом, где они проживают, если у них есть ребенок. И если человек был осужден за сексуальное преступление против детей, то его нужно отселять, да, и, по крайней мере, информировать, повторюсь, родителей, и за ним нужно наблюдать. Я с этим, мне кажется, совершенно согласна. Вот как ты сам считаешь?
0: Нет, на самом деле это совершенно верно, но, опять-таки, я приводил уже много раз. Есть страшная вещь, в которую не могут поверить большинство людей, и вещь, которая у нас, например, никогда не сработает, потому что я уверен, что это будет сожжено, уничтожено сразу же всем обществом, просто приедут люди с оружием и всех там поубивают. В Америке есть явление трейлер-парки для педофилов. Это трейлер-парки, которые охраняются службами безопасности Соединенных Штатов. Там свои магазины, свой интернет закрытый внутренний. Типа, что они не могут существовать в открытом мире.
1: Типа, это зона отчуждения.
0: Зона отчуждения из трейлеров, где живут вот эти люди. Они находятся, это находится зачастую либо в зонах прям очень отдаленных от городов, либо каких-то пустынных. Продукты, работа, функции им предоставляются. Они могут спокойно, то есть, себе существовать, действовать.
1: Такой заработать. Остров педофилов, условно, да?
0: Эпштейну бы понравилось, простите за эту ужасную ироничную шутку, но вот история всех этих монстров, она вот заключается. С одной стороны, мы дискутируем, мы их отселили от общества. С другой стороны, мы дискутируем о том, что а правильно ли, что мы селим вот этих людей вместе. Не случится ли так, что они сдружатся и станут совершать какие-то ужасные? И тут я приведу тезис. В Америке есть сейчас ужасное движение. Педофилы, которые вкладываются финансово очень много в психиатрию, чтобы психиатры начали признавать, что сексуальное влечение к детям – это одна из норм сексуальности. Они требуют, чтобы их называли инфантосексуалы, соответственно, от термина, и что это любить детей – это нормально, испытывать к ним чувства – это нормально. Они говорят о том, что да-да, мы не будем трогать шестилетних, но любовь взрослого 40-летнего мужчины с 10-летней или 12-летней девочкой – это нормально. И ссылаются они на исторический контекст Греции, Римской империи, национальных особенностей, что если менструация пошла, значит, уже взрослая, или так далее. Что в Греции было принято какие-то нетрадиционные отношения с мальчиками, и прочие факторы. И есть прям, это страшно, именно потому что это прям юридически, документационно фиксируется. Это не какой-то, знаешь...
1: Они пытаются себя как-то закрепить. Да,
0: это не какой-то дурацкий миф с Reddit или Пикабу, где просто кто-то разгонял какую-то страшилку. Это серьезная существующая история, где у них существуют конференции, прости господи, конференции, где приглашаются специалисты, которые на их стороне, и что страшно, есть психиатры, есть психологи, которые и правда рассуждают о том, что это нормальное явление, что это может быть.
1: Ты знаешь, я думаю, что нужно что-то предпринимать. И понятно, что это не у нас, это в Америке. И тем не менее, на мой взгляд, эта история должна быть всем мировым сообществом как минимум обсуждена, а как максимум все-таки запретить подобные явления, неважно в какой стране. И я напомню, что у нас есть Организация Объединенных Наций, и там есть комитеты по защите детей. И кажется, что нужно туда написать как можно скорее обращение, приложив вот все те факты, о которых ты говоришь. Для этого надо сделать такой серьезный анализ. Попробуем этим заняться. Я тоже постараюсь подключить каких-то ученых.
0: Я тебе пришлю пару статей об этом.
1: И хотелось бы, чтобы он по этому поводу высказался. Я думаю, что это стоит запретить, требовать, по крайней мере, этого запрета, хотя бы отменить официальные регистрации их как юридических лиц. И вообще подвергнуть сомнению все те исследования, которые провели аффилированные психологи и психиатры. Я уверена, что среди них тоже есть педофилы. Вообще, это среди любой категории могут быть. И надо противостоять этому злу всем миром.
0: И давай вот к этому рассуждению мы с тобой вернемся после перерыва.

0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Код преступления.
4: Друзья, вы на радио «Спутник», вы нас смотрите или слушаете. Это программа «Код преступления». С вами Ева Меркачева и Василий Бенарович. Сегодня мы обсуждаем очень сложную, непростую тему. И закончили мы первую нашу часть на очень сложном и ужасном процессе, потому что, я вот повторюсь, когда я нашел впервые, то есть я сначала подумал, что это шутка. Я думал, что это, ну, какой-то блогер хочет себе, ну, типа, просмотров нагнать. Потом я начал изучать сайты, я начал... У них, правда, есть своя... У педофилов есть своя организация, у педофилов есть свои интересы. Они строят...
5: Есть ученые, которые готовы оправдывать.
4: Есть ученые, которые готовы их оправдывать. Есть ученые, которые рассуждают, что весь опыт там химической кастрации, посаждения этих людей не привел ни к чему. Поэтому лучше это разрешить и в контролируемых условиях. Но в этот момент я буду ссылаться на жуткие, жуткие истории из Германии. У них была принята практика, в рамках которой педофилы могли усыновлять детей. И считалось некоторыми психологами, что в рамках этого педофил вас питает в себе от родительства и понимает...
5: Знаешь ли я такая?
4: Да, что с ребенком...
5: Это как хищнику бросить, представляешь?
4: Да, да. Ничего делать. Конечно же, там это было все под контролем, но дети все равно отмечали, что, ну, как бы...
5: Это просто кошмар.
4: Вот. Ну, это, опять-таки, прецедентное право. Еще одно. Аргумент всех этих людей, которые рассуждают не про педофилов, а тех, кто за вот этот реестр и так далее. Обязательно в комментариях мы встретим сейчас кастрация. Кастрация для подобных преступников за всю историю человечества, она делилась на два типа. Химическая, то есть препаратами подавляются и уничтожаются либидо, гормоны и так далее, отвечающие за возбуждение, и хирургическое. Сейчас наши соседи из Казахстана, они приняли закон, что будет вот подобная кастрация.
5: Химическая.
4: Химическая, да. Могу подобное привести. В Чехословакии была хирургическая кастрация, к некоторым применялась. Хоть и в Казахстане, сейчас и в Китае, кажется, да, хотят это принять, говорят, что это поможет. В Италии тоже об этом рассуждают. Я отмечу, как человек, который за этим наблюдал, я знаю, что происходило за весь 20 век, я смотрел за этой проблематикой, это не приводит ни к чему хорошему. Кастрация не снижает. Однажды я, то есть, привел эту аргументацию, что из всех, кому это было произведено, снизилось это всего лишь на 30-25%.
5: Ну, то есть полностью не устранила...
4: На что аргументация тех, кто говорит, ну, хотя бы этих мы избавили. Потому что моя логика — это глупость. Угу. По причине того, что... А вот те остальные 60-70%, эти люди стали более озлобленными, они стали более агрессивными из-за того, что у них была... Ну, зачастую мы, когда говорим про педофилов, мы всегда подразумеваем мужчин, хотя женщины тоже педофилы существуют. Из-за того, что у них возникала эректильная дисфункция. Эректильная дисфункция наносит психологический ущерб очень многим мужчинам, отчего они становились злее, садистичней. И все их последующие преступления превращались в акты садизма, в акты нанесения ущерба. И получать удовольствие, и становились еще большими чудовищами, а не именно. И когда вы будете вот думать об этом, я вам рассказываю про... Представляете, Чикатило. Чикатило был импотентом, он не мог вступить в нормальную половую связь, и все, что он делал, это вот этот бесконечные удары, нанесение ножов, выкалывание глаз.
5: Садизм.
4: Садизм. То есть, превращаясь... Вот вам человек, который вроде бы лишен главного функции наносить ущерб. Вот он превратился в такое чудовище из-за этого. Поэтому те, кто сторонники, я просто привожу, потому что это не рабочая схема. У нас есть уже опыт мировой. Зачем к этому пытаются прибегать? И, ну, хотя бы кого-то мы избавим. Ну, вы создадите прецедент. Вы лучше следите за ними.
5: Наоборот, мне кажется, знаешь, что может возникнуть? Будут думать, что тот, кто прошел такую химическую кастрацию, он не представляет угрозы.
4: Совершенно верно.
5: А в итоге он проявит себя самым отвратительным и ужасным образом, совершит преступление, при том, что будет вне подозрений, поскольку эта кастрация была совершена.
4: Но он же кастрирован, да, он обезопасен.
5: Ты знаешь, у нас люди, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей и у которых нашли отклонения, да, именно педофильские отклонения, часто оказываются в закрытых психиатрических больницах, ПБСТИНы так называемые, где проходят терапию. Я пыталась связаться с главврачами этих ПБСТИНов и уже от некоторых получила ответы, поскольку считаю, что нам нужно как-то инициировать исследования, вообще понять, что с этими педофилами делать после того, да, как их либо освободят из колонии, если это не пожизненный срок, либо они выпишутся из больницы. А из любой больницы все равно рано или поздно их выписывают. И вот они считают, что однозначно такие люди должны быть пожизненно под наблюдением. Вот прям у них нет никаких сомнений. Они говорят, что никто не может дать никакой гарантии, что они не совершат повторных преступлений и что, в принципе, рецидив огромен. Они также говорят, что вот методы, которые могли бы снизить риск рецидива, стоит исследовать. На сегодняшний день таких научных изысканий у нас практически нет. Во всем мире их не так много. А нам надо все-таки опираться, наверное, на свою собственную научную базу. В последние десятилетия мы не вели вот таких масштабных исследований. Мне кажется, почему бы не сказать, что время пришло, да, для того, чтобы ответить обществу на вопрос, что делать с этими людьми. Врачи не могут взять на себя ответственность и сказать, что вот надо ли таких людей... например, содержать пожизненно в тюрьмах, если они не совершили преступления, но у них есть такие наклонности. Но они говорят, что и содержать их пожизненно в больнице тоже нельзя. Почему? Потому что, ну, больница все-таки это лечебное учреждение, да, и там нацелены на терапию, а не на то, чтобы просто изолировать. И здесь встает вопрос как раз о создании каких-то мест, куда можно отселять было бы, да, вот то, что мы говорили, происходит в Америке. Но, опять же, вот твой аргумент, что вдруг они там все сговорятся, создадут какое-то свое педофильское, жуткое, страшное ОПГ и будут
4: совершать... Да, это один из границ, а другое еще, что, ну, например, в России, я уверен, его еще даже не достроят или не установят, туда приедут люди с факелами и вилами и уничтожат. А если его достроят, туда будут приезжать люди и, прости Господи, отстреливать их или еще что-то. То есть наш народ, он в этом плане, и особенно я это вижу по многим нашим регионам и отношениям, потому что я помню, например, я рассуждал с аудиторией в зале в Краснодаре, и люди там были за... ликвидацию их, за казнь. И они достаточно, ну, не эйфорично, но аплодисментами встречали, что преступника казнили, что преступника надо. И это именно взгляд отношения к тому, что вот такое. И это делится, кстати, по разным регионам нашей необъятной родины, о том, что к этому относятся вот по-своему и по-своему подходят. И поэтому я и говорю, что здесь очень много «но». А это самое сложное и ужасное в любом законотворчестве, потому что это мы всегда упираемся... Вот это очень здорово. Реестр. Ну, давайте будем продумывать этот реестр. На основании чего?
5: Кому он будет доступен? Да. Как? По каким запросам? Ты знаешь, государству в реальности очень сложно, законодателю особенно. Почему? Потому что каждый закон может спровоцировать общество либо на поступки, которые его возвышают, либо на поступки, которые будут его погружать в дикость. Вот, к сожалению, да, наверное, если мы говорим о том, что реестр открытый может сподвигнуть какую-то часть общества на суд Линча, мы не сделаем точно общество добрее, там, да, законопослушнее и так далее. Мы его спровоцируем на это. Поэтому здесь нужно подходить, на мой взгляд, очень-очень аккуратно, но я в целом за реестр. Ты знаешь, вот ты вначале сказал, что такой реестр существует у наших правоохранительных органов, единая база данных, где находятся люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
4: Угу.
5: Но у меня есть, честно говоря, подозрение по поводу того, что эта база есть. А кажется, что просто, когда освобождается очередной педофил, суд вносит решение об административном надзоре и уведомляется орган полиции. А что вот единого реестра, единой базы, которой могли бы пользоваться все и следственные комитеты, и МВД, там, и ФСБ, и прокуратура, где, куда занесены именно люди вот такие, как будто бы нет. Почему я так говорю? Потому что, когда совершается очередное преступление, у них начинается вот этот долгий поиск, обмен базами, информацией. Создать такой реестр ведомственный, как мне кажется, крайне необходимо. Это позволит очень быстро находить совершивших тяжкое преступление против детей прямо в моменте. И, может быть, тот же педофил, который вдруг схватил где-то девочку, он не успеет довести ее еще до своего жилища, да? Как его тут же поймают, потому что он быстро пробьется, потому что будет понятно, кто в этом районе, кто на этой территории живет. Камера видеонаблюдения, там система «Умный город» позволит тут же опознать, подходит ли одна из фотографий, да, образ того, кого в камеру зафиксировали, к людям из списка этого реестра, и тут же принять меры. Вот если это так будет работать, это здорово. А, кроме того, если родители будут иметь право в случае подозрения, вот у них есть какой-то сосед, что-то они чувствуют, и они имеют право сделать запрос и получить на него индивидуальный ответ. То есть это не в общую базу данных, а запрос мотивированный, где они объясняют: родители такой-то, такой-то девочки там, или мальчика, мы проживаем там-то и там-то, наш сосед такой-то, такой-то. Мы опасаемся, скажите, пожалуйста, не был ли он осужден, не проходил ли он какое-то, там, не знаю, лечение у психиатра, есть ли у него какие-то отклонения, что вы по этому поводу знаете. И им будут обязаны ответить, либо успокоить, да, либо, наоборот, их тревогу разделить и взять на карандаш его, следить, там, в дальнейшем, может быть, требовать отселения его и так далее. Вот это, мне кажется, будет очень здоровая система, и тогда мы говорим о том, что реестр будет помогать.
4: Ну, грубо говоря, в медицине я приведу пример. Просто когда, то есть, там, я работал в больнице, была история, то есть, нам поступает пациент в острое мужское, и нам нужно выяснить, он из анамнестических данных, рассказывает, что у него нету ни гепатита С, он не стоит на учете, у него нету там ВИЧ, СПИД и так далее. У нас есть единый реестр, в который ты должен каждый пациент взять и позвонить. То есть я сижу, звоню, и здравствуйте, такой-то, такой-то гражданин Российской Федерации, проживавший по такому-то адресу, прописан там-то, зарегистрирован у вас. Она такая: ждите. Тык-тык-тык. И мне говорят: да, он зарегистрирован. Я спрашиваю: от какой даты? И мне говорят: от какой даты? И я такой: что же вы, Иван Иванович Иванов,
5: скрыли
4: тот факт, что вы же можете быть опасным, а нам кровь у вас брать, а нам то-то делать у вас. Что ж вы так делаете? Он такой: ой, я забыл.
5: Угу.
4: По медицинским базам это есть. Я помню, как это работает, это правда. Ну, типа, нет истории госуслуги, но у них есть внутренняя история, где мы об этом узнаем, но по телефону, как я помню.
5: Так, да, я, можно, еще приведу пример, как эта база могла бы помогать, этот реестр. На сегодняшний день у нас человек, который был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не может устроиться на работу в школу, в университет, вообще в какие-то образовательные учреждения. Но этот человек может репетиторствовать, когда он выставляет где-то объявление, ведь никто не проверяет.
4: На так называемых сайтах по предоставлению.
5: Конечно, родители ищут своему ребенку репетитора, потому что у них там сроки поджимают, подготовка к экзамену, и смотрят, кто подешевле, кто там выглядит поприличней. А этот педофил вполне может снизить цену, выставить какую-то прекрасную фотографию, придумать себе легенду. И он действительно может знать, там, не знаю, хорошо английский язык или математику, почему нет. И вот он начинает приходить, обучать, одновременно совершает свои преступные действия.
4: Это мы возвращаемся к другой грани, которая, например, мне нравится, что, например, этот закон принят в Китае, вообще про дипломированных специалистов, которые могут вещать и не вещать в общественности. То есть, например, в Китае законодательство таково, что теперь, если ты не можешь говорить о медицине публично, вести блог о медицине, если у тебя нет медицинского диплома.
5: И это правильно.
4: Вот. И я считаю, что у нас это нужно, как я, обладатель сертифицированный, закончивший медвуз, что вот бороться с этими любителями аюрведа, искусственной, выдуманной медицины, что...
5: Потому что, понимаешь... Лечение мочой, ну, там сейчас, и все такое, да.
4: Втирание урины в веки. У меня системная красная волчанка — это аутоиммунное заболевание. И я попадаю на какую-то мракобесиху, которая рассказывает, что это психосоматика, это потому что родители вас ругал в детстве. Я такой, у меня вот документ, это в генетическом коде аномалия была, вот оно нарушение было, вот оно произошло, оно идет по там такой-то наследственной линии. И типа все. Я такой, это все потому что вы не можете полюбить себя. Я такой, ну давайте про аутоиммунное мы не будем вот сюда лезть. И вот это. И такая же история с этим, что не может человек выставляться на педагогический статус без хотя бы сертификата, предоставленного учреждением, что он преподает, а не просто потому, что он знает.
5: Ты понимаешь, это здесь как раз очень важен этот реестр. Почему? Потому что в прошлом он мог быть преподавателем. У нас же есть ряд громких историй, когда педофилом оказывался преподаватель в школе,
4: это
5: допустим,
4: тоже, да?
5: Или тренер какой-то.
4: Но это должно заниматься...
5: У него есть диплом об окончании. То есть
4: это обвинение тогда уже будет направлено в совет педагогический. Почему? Они не проверяли эти данные. То есть нужно создать реестр таким образом, чтобы там учреждение, вот пришел Иван Иванович Иванов, и у них такое, а вы зафиксированы, вы не можете
5: устроить. Здесь в большей степени про родителей, когда они пользуются услугами репетиторов и тренеров таких, потому что вот этих бывших педофилов, их как раз и не возьмут никуда снова в образовательное учреждение, поскольку у них будет справка о судимости, где указано, и вообще в целом без этой справки невозможно устроиться на работу в образовательное учреждение. Но вот что касается вот этих, особенно есть у нас рынок нелегальных репетиторских услуг, тут человек покажет, что у него в опыте это было, он продемонстрирует, что у него в прошлом педагог, у него есть корочка, что он закончил, но он не сообщит о том, что он сидел по этой статье. И родители, не зная о том, что он отбывал наказание, если они не могут его пробить вдруг по интернету...
4: Надо встраивать в госуслуги.
5: Ты знаешь, а ведь педофилы меняют фамилии, это тоже большое...
4: Вот как вычислили, помнишь, была скандальная история в 2023, кажется, году, когда был вот эксперт по... Он стакан воды все время всем показывал на всех интервью. Он обливался стаканом воды, потому что я облился стаканом воды. Это ваша проблема или моя? То, что вы изумились этому. И он там учил какой-то там как правильно садиться на собеседование.
5: И кто же он оказался?
4: Оказалось, какой-то блогер провел достаточно исследование его биографии. Оказалось, что он полностью сменил ФИО, но блогер это сделал, пробил по ИНН, потому что ИНН-то у нас не меняется. И вскрылось, что он владел агентством для маленьких девочек, которых как будто бы готовили для модельного бизнеса, актерской карьеры. И он оказался, что крышевал, что по факту там девочки-то куда-то, ну, уходили.
5: Да, он потом заявил, что это было какое-то странное дело якобы.
4: Он отсидел, если что.
5: Тогда, да.
4: Тогда отсидел, что он вообще ссылался на то, что он просто был распорядителем, он не участвовал, не знал вообще про это все, но по факту был обвинен в статье. Поэтому вот вам пример. ИНН. ИНН закрепляется за гражданином Российской Федерации.
5: То есть ты предлагаешь нам не создавать реестр, а ты даешь инструмент, как узнать родителям, которые хотят...
4: Ну, мы же с тобой обсуждаем, например, о том, что вы про каждого гражданина, как и про тебя и про меня, были ли у нас с тобой судебные заседания или иски, и судился ли кто-то с нами. И это можно сделать не по принципу и посмотреть, осудилось за что или почему.
5: Да, как то есть... был спор арбитражный,
4: да,
5: или уголовный.
4: И мы рассуждали именно о том факте, что таким образом вы можете посмотреть, были ли обвинения в отношении вашего будущего спутника или спутницы в насилии по отношению к бывшим партнерам, конфликтам, ссорам или заявлениям о разводах скандала. Поэтому это вот способ, который доступен каждому гражданину, и о котором вы, кстати, зачастую не информированы и не знаете об этом. Понимаешь, вот я чего боюсь? Что вот этот преподаватель, который будет обвинен в педофилии, он обвинен, но при этом он не успел еще ничего совершить. Но его уже казнит все общество. Он только пытался инсинуацию. Он сволочь, он последний отброс человеческий. Нельзя ничего делать с ребенком. Ребенок — это святое. Это неприкасаемое, это непростительная линия. Это непереступаемая линия. Суд Линча. Как вот уничтожили... Да, виноват ли тот был таксист? Или это просто маме померещилось, и она это
5: все... Ну, здесь простое решение. В этот реестр можно вносить только те, кто судом признан совершившим преступление. То есть на стадии, когда еще идет следствие, когда он проходит в статусе подозреваемого...
4: Значит, мы сталкиваемся с другой проблемой, что тогда не надо публично афишировать эти истории в СМИ и раздувать из них большое дело. Вот как, грубо говоря, вот доказали вот сейчас все по Эпштейну, слили эти все документы, тогда мы уже можем говорить. А тогда были, его ни разу не осудили, его все время отпустили, ведь его же. Вот мы недавно с тобой были на как раз на смолтоке и как раз обсуждали вот с автором книги про Эпштейна, мы обсуждали момент, что возбудили то уголовное дело, которое было давно возбуждено, по которому он не был признан виновным, а его снова запустили много лет спустя. Вот в этом беда. Почему я, например, очень долго держусь от многих уголовных дел или преступлений? Мне пишут: «Василий, срочно про них расскажите, вот они сейчас». Потому что там нет решения суда, там нет завершенной точки в этом.
5: Да, истории. И мы должны сказать, что только суд может сказать, что человек совершил преступление, что он виновен.
4: Да?
5: А в процессе, когда идет расследование, человек находится только под подозрением. Mm-hmm. Поэтому если кто-то про него пишет вдруг, неважно где, в соцсетях, в СМИ, что вот он преступник, вот он убийца, допустим, он в конечном итоге может еще быть привлечен к ответственности. Да. Закон защищает. Поэтому будьте аккуратны и пишите, что человек под подозрением, что есть там основания полагать, что следствие считает. Вообще для журналистов, правозащитников, вот эта фраза по мнению следствия, да, по версии следствия, она крайне необходима. Почему? Потому что тогда мы не клеймим человека и говорим, что вот да, действительно, есть версия, он подозреваемый, но установит это только суд.
4: И только до формулировки судом или следствием было подтверждено или да. Был вынесен приговор на основании, тогда мы уже можем говорить «да», а не вот это. Хотя, с другой стороны, у нас с тобой история опять-таки про того мужчину, убившего двух, и который пользовался банковской картой. И ты сидишь такой, и как? Потому что у меня добрая половина истории, было доказано только 3 убийства. 24 других доказать не удалось. И ты думаешь, ну он же. Ну, это же он. Но я не могу это говорить, что это он.
5: Ну, и следствие очень часто, особенно когда речь идет о серийниках, они подозревают, что убил гораздо больше, и он может признаваться в этом, но собрать доказательства бывает очень сложно. Поэтому все равно мы исходим из того, что доказанных вот столько. И часто даже про маньяков мы говорим, что по версии следствия там убил, допустим, 40 человек, по суду установлено, что 11 жертв. Все-таки да. Мы опираемся на решение суда. Для нас это важно, поскольку это правовое важно. Государство. И кто его знает, как могло в действительности произойти. Надо опираться на то, что вынес суд.
4: У нас есть громкие советские дела, такие как Михасевич, в рамках которого там было казнено несколько отправлено в психиатрические больницы, некоторые были осуждены до тех пор, пока не поняли, что это все была фальсификация следствия. И на самом деле виноват вообще-то он. И сколько всего там прошло. И он потом с спокойной улыбкой, эти жуткие видео следственного, потому что я не знаю, почему их сохранилось так мало, но когда ты смотришь на Михасевича, ты просто ужасаешься, с какой улыбкой он ходит на следственных экспериментах, и с какой улыбкой он стоит в суде. Как же он доволен собой, как же он эйфоричен. И вот ты понимаешь в этот момент, что такое расстройство личности, насколько там вот этот дефект человеческий, дефект эмпатии, дефект всего.
5: А возвращаясь к реестру, я бы предложила, чтобы в реестр включали только по решению суда. Вот здесь как раз мы подчеркиваем важность того, чтобы судебная инстанция, именно она принимала решение уже по результатам расследования, которое, по сути, суд ведь верифицирует. Суд принимает или не принимает доказательства, и судья выносит решение, виновен человек или не виновен. И тогда мы будем избегать того, что в реестр попадут те, кто в действительности никакого отношения не имеет к педофилам, а просто вот с ними решили поквитаться там бывшие жены, бывшие мужья, там, не знаю, бизнес-партнеры какие-то. Ведь и такие истории есть, к сожалению, у нас. Но и в целом мы сможем максимально как-то оградить этот реестр от попадания в него людей невиновных. И плюс все-таки я за то, чтобы он был закрытым, но с возможностью каждого родителя сделать запрос и в считанные, там, не знаю, часы или дни получить ответ, может быть, автоматизированной системы по поводу конкретного человека, который, как будет уверять запросивший, возможно, взаимодействует с его ребенком, и знать, кто живет рядом, кто может выступать в качестве там, тренера, репетитора.
4: Вот это такие страшные истории, потому что я налетаю на эти истории. Балерины, фигуристки, как правило, кто занимается ватерполо, пловчих,
5: наверное. Да, наверное, пловцы.
4: Пловцы, извините, если я там как-то неправильно феминитив использовал, но суть именно в том, что когда ты вот эти рассказы, что он в 12 завел ее в свою каморку, и типа она думала до 16 лет, что это нормальные отношения тренера и маленькой девочки. И вот это еще один важный момент. У ваших детей не должно быть секретов. Вот воспитывайте своих детей в парадигме, вот это, если увидели бабушка или дедушка, это будет наш секрет. Нет. У вас в семье нет секретов. И какой-то левый дядя или какая-то левая тетя не может сказать, но только не говори родителям. Это расстроит родителей. Все. От этого формируется вот этот уровень доверия с ребенком, когда он расскажет, что-то дядя Толя со мной делал не то. Он трогал мои бедра.
5: И плюс мы тут с тобой снова, мне кажется, должны вспомнить про необходимость полового воспитания, про образование. И здесь надо признать, что у нас есть пробелы. И кажется, что пришло время также как-то обращать внимание на это государство и общество, и пусть бы в корректной, правильной форме детям, не знаю, там, с какого, с первого или там, с третьего класса, все-таки объясняли, что допустимо, что недопустимо, почему тело священно, кто может до него касаться, кто не может, в какой форме это должно
4: какие
5: быть.
4: Какие области? Области запретные вообще для любого, даже и родителя, потому что есть проблемы отчимов, дедушек, теть, дядь и прочих друзей семьи.
5: Да.
4: Поэтому об этом надо говорить, поэтому не забывайте об этом, друзья. Это все. Тема была сегодня тяжелая, Ева.
5: Тяжелая, но нужная. Надо просвещать и нужно стараться оберегать наших детей.
4: Очень важно и интересно на основании нашей дискуссии с Евой, потому что мы обсуждали многие разные грани, сложности. Что вы напишете в комментариях, что вы скажете вообще, нам всегда это важно, потому что я очень внимательно слежу за
5: этим. Читаем.
4: Да, и потом мы реагируем и делаем какие-то темы на ваши запросы. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели или слушали «Код преступления» на радио «Спутник».

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
12: И такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
13: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
13: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
13: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
14: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
15: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем Учителя. Ситуация по гриппу в России стабильна, заявил эксперт Минздрава. Выборы в Бразилии завершились. Стали известны первые результаты после подсчета 12% голосов. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что именно они учат мыслить и вдохновляют на добрые дела. И какие бы новые технологии ни появлялись в школах, главное остается личность педагога. Владимир Путин отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует ей необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. И в заключение глава государства пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким. Командир орудия российских вооруженных сил, младший сержант Андрей Игнатенко, вытащил двух раненых дроном Баба-Яга артиллеристов, один из которых был контужен и отправил их в медподразделение. Об этом сообщает Минобороны России. Как уточняется, огневая позиция батареи Игнатенко подверглась внезапной атаке ударного беспилотника. Дрон сбросил боеприпас. В результате двое военнослужащих получили осколочное ранение различной степени тяжести. Один из них был контужен и не мог самостоятельно передвигаться. Ситуация по заболеваемости гриппом в России на текущий момент стабильная, сообщил доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. Он добавил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. Кроме того, по информации Лиознова, антигенный состав всех российских вакцин в национальном календаре полностью обновлен. Он добавил, что оно было проведено на основании данных глобального мониторинга и позволяет обеспечить максимальный уровень защиты от циркулирующих вирусов гриппа. Правый кандидат Флавио Болсонаро на выборах президента Бразилии набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Это следует из данных по итогам обработки более 12% голосов. У основного соперника Болсонаро, действующего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, пока более 40% голосов. Накануне в Бразилии прошли выборы президента. Болсонаро и Лула да Силва не единственные кандидаты, однако другие претенденты пока не набирают и 3% голосов. Последний сокращенный рабочий день в 26-м году наступит 3 ноября. Он будет укорочен на 1 час в связи с празднованием Дня народного единства, сообщили в президентской академии. Как уточняется, данное правило распространяется на всех работников и не влечет за собой снижение зарплаты. При этом для сотрудников со сменным графиком, а также в организациях с непрерывным производством, режим работы 3 ноября может отличаться. Средние зарплаты более 500 тысяч рублей в июле получали занятые в перестраховании и холдингах, следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. Так, в перестраховании средние трудовые доходы составили 653 тысячи рублей, а в холдингах 542,5 тысячи рублей. В данной минуте это все. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. У меня Сергей Брикотин сегодня в гостях. Редактор «Автошок Ньюс», политолог, публицист. Нет, по-разному. Да, пишут по-разному, по-разному.
3: Да, поэтому представлять можно абсолютно. Угу. Мне без разницы, да, как бы главное в печку не кладить.
2: Да, и в терновый куст не бросайте, да, да, да, желательно, да. Сергей, с учетом вашего жизненного опыта, профессионального в том числе, хотел поговорить о трендах современных некоторых, да, и экономических, и политических, ровно потому, что у нас, как бы странно ни казалось, начало года. для очень многих людей, которые живут не в рамках обычного календаря, а вот для экономистов, для политиков, для международной политики тоже там вот после лета начинается некий новый этап понятийный. Какие тренды мы сегодня наблюдаем в части, касающейся России, европейцев, Китая, Соединенных Штатов, Украины, возможно. Про Украину тоже, наверное, стоит сказать. Но начнем, наверное, с России. Что у нас хорошего или что у нас не очень хорошего?
3: Ну, по России можно говорить очень долго. Здесь, наверное, все-таки я бы отметил ключевой тот момент, что, несмотря на все санкции, введение СВО в настоящий момент, да, у нас экономика не стагнирует. Промышленность не стагнирует. У нас идет небольшой, но рост. Причем этот рост чаще всего именно качественный.
2: Причем здесь... То есть, когда идет разговор про рост 3%, это не вопрос статистической погрешности, это серьезная заявка все равно.
3: Ну, про 3% у нас как бы там временами выскакивали, конечно, но это месяц к месяцу, но это что-то как-то давно. У нас последние там месяцы 12, там в районе 0,7-1, там где-то минус у нас выскакивает. Вот. Но все равно это как бы рост идет и нету стагнации. Хочу спросить, какая другая страна в мире после введения против нее там 35 тысяч санкций, да? Вот, если бы на нее нападали всей НАТО, после всего этого она еще умудрялась дальше развиваться. Опять же, в этом году у нас стали на крыло МС-21, встал суперджет с российскими комплектующими.
2: Да, полностью из российских компонентов.
3: Да. Ну, то есть здесь ключевой момент, что полностью внутрироссийский. Если мы просто посмотрим на мировое авиастроение, те же и Airbus, и Boeing, они делают самолеты как конструкторы по всему миру. Причем даже китайцы со всей своей технологичностью, огромным рынком, они так до сих пор и не смогли сделать самостоятельно среднемагистральный самолет. Если их самолет посмотреть, он тоже как конструктор. Там авионика европейская, двигатели там частично американские. А мы делаем все в одну страну. Какая еще одна страна может производить? Причем полную линейку, да, то есть если вернуться. У нас фактически после того, как Ил-114 тоже, опять же, поставили на крыло уже, наконец, заканчивают, по-моему, сертификацию, если я не ошибаюсь, у нас закрыта вся линейка. То есть и ближнемагистральный, среднемагистральный, широкофюзеляжный, транспортные самолеты, да, военная техника у нас, и истребители выпускаются, и Су-34 бомбардировщик работают на продолжением «Белого лебедя». Выпускается абсолютно вся линейка авиатехники. Ни одна страна в мире всю линейку авиатехники не выпускает. Более того, все остальные выпускают ее мировой кооперации, а мы внутри государства. Это огромная высокотехнологичная отрасль, которая не стагнировала, хотя, по идее, она должна была. Опять же, у нас атомное строение развивается, идут работы над новыми реакторами. И Брест, и БН-1200. Эти проекты живы, они развиваются, то есть от ВВР-ТУ уже перешли к следующему реактору. Да? Причем и ВВР-ТУ был самым совершенным реактором в мире. Не говоря о том, что ВВР-1200, если мы говорим по миру, в мире нету настолько совершенного реактора. С такими системами безопасности, там и ловушка расплава, и пассивные системы безопасности в том числе. И у нас продолжает атомная энергетика развиваться. Причем это все, прошу заметить, высокотехнологичные отрасли. У нас высокие технологии не ограничиваются. Для многих, может, это будет удивлением, да, то есть, ну, как неожиданным фактом, но высокие технологии не ограничиваются айфоном и автомобилями. Просто это все и автомобили, и микроэлектроника – это ширпотреб, прямо скажем. И что производить по последним технологиям микроэлектронику, надо провести огромнейшие инвестиции в основные фонды. Это даже не миллиарды, не сотни миллиардов долларов. Это триллионы долларов, и не один год, и помного. Надо инвестировать. А чтобы проводить такие инвестиции, тебе надо иметь доступ к рынку.
2: У нас... Более широкому, чем российский, да, естественно.
3: Ну, естественно, более везде даже так. Там не 500 миллионов, а да. Надо иметь всю планету. Как в таких условиях мы будем инвестировать в развитие микроэлектроники? Ну, извините, да, это как бы смешно. Потому что против нас санкции. Причем санкции, прошу заметить, начали не в 2020 году вводить. Не в 22-м, не в 14-м даже. Против России начали санкции вводить в 13 веке. И не факт, что это были самые первые санкции. Да. Опять же, еще здесь очень важный момент. У России нет ни одного полноценного глубоководного незамерзающего порта в центральной части России. У нас есть на Дальнем Востоке, там Владивосток и Камчатка. Но у нас в центральной части, вот можете назвать хотя бы один порт, незамерзающий с удобным выходом?
2: Ну, там сильно на северах, если только Мурманск, да.
3: Да,
2: ну... И приехали, да.
3: Да, и опять же, да, то есть если мы сравним, там, допустим, с Великобританией. Или, допустим, если мы сравним с Китаем, где там куча рек имеют прекрасные эстуарии, где можно всю инфраструктуру строить, порты, разгрузочные терминалы. У нас этого нет ничего. То есть чисто логистически.
2: Чтобы нас не обвинили, мы помним и про Новороссийск, и про все остальное, но как бы сейчас условия определенные, да.
3: Так, Новороссийск, я уже сейчас, там, по-моему, 70 или 80 миллионов грузооборота. Там услуга с нуля выросла до 110 миллионов. Ну, больше 100 миллионов у них уже точно. Это с нуля при России выросло. То есть, с одной стороны, да, такие порты есть, но это не надо сравнивать с Китаем. Потому что Китай — это абсолютно другие размеры. Просто возвращаясь опять же к России, те отрасли, где нету высокой стоимости доставки по отношению к конечному изделию, а там, где стоимость доставки, она достаточно низка к стоимости конечного изделия. А это, например, ракеты системы С-400. Причем мы их можем, кстати, своим ходом кому-нибудь доставлять, да, там, ну, другие ракеты. То есть. Это я, конечно, шучу, но те изделия, в которых цена доставки, она ничтожна, ну, или относительно невелика по отношению к стоимости изделия, это практически весь военно-промышленный комплекс. Ну, не весь, там, конечно, снаряды, патроны, это не те изделия, которые там доставляются, но, а те же даже автоматы Калашникова, они, естественно, пользовались спросом на рынке всегда. Это бренд, как бы, абсолютно надежный. Или те же С-400, за которыми очередь стояла до СВО. Ну, и сейчас, понятное дело, тоже. Прошу заметить, это самая же совершенная противоракетная система. У нас сейчас С-500 появилась. Поэтому те отрасли высокотехнологичные, где стоимость доставки конечного изделия к покупателю, она относительно невелика к стоимости самого изделия, это вся практически тяжелая промышленность. Мы исторически там сильны. И мы остались на своих позициях, и нас эти санкции не пошатнули. Более того, очень многие уязвимости, известный пример, как там, композиты для МС-21. Эти уязвимости мы закрыли. Все, что можно, где было нас ударить и где у нас были слабые места, везде по нам ударили. И несмотря на все это, мы продолжаем дальше функционировать, развиваться. Прошу заметить, под санкциями и в условиях ведения СВО.
2: Тут вам немедленно скажут, что да, но нет, потому что микроэлектроника.
3: И санкостроение сразу добавлю.
2: Санкостроение,
3: да. Это два вот момента таких, которые... Вот ты говоришь что-то хорошо про Россию, а тебе сразу говорят, там, посмотри, где российский iPhone. Давайте для начала констатируем тот факт, что отрасль микроэлектроники и станкостроения, они обе в России есть. Они не нулевые. И, условно говоря, мы входим в топ-10 стран по производству микроэлектроники. Мы уже настолько привыкли, что мы должны быть везде первыми, что если мы в какой-то отрасли находимся там на 10-й, 8-й, там, пусть 12-й позиции, что маловероятно, кстати, сразу воспринимается как какая-то неудача. Но, ребята, извините, да, очень классно. В Тайване отрасль микроэлектроника развита шикарно. Не вопрос. Но только если мы отправим на Тайвань буквально 1 или 2 ярса, от нее не останется ничего. Вопрос, что первично для выживания государства с точки зрения фундаментальных показателей? Ярс или завод микроэлектроники? На мой взгляд, ответ очевиден. Здесь первичное все-таки. Это именно вооружение, которое стратегическое тебя может защищать. А высокие отрасли технологии, опять же, многие говорят очень часто, лучше поставлять, допустим, высокого передела, ты имеешь большую норму прибыли.
2: Ну, в смысле, лучше делать иголки, чем просто поставлять железные чушки, да.
3: Ну, да.
2: Сильно, сильно дороже получается.
3: Вот. Ну, давайте просто вспомним такую высокотехнологичную компанию Nokia, которая буквально лет 15 назад была мировым лидером.
2: У всех был, да.
3: Да. Где эта высокотехнологичная компания сейчас? Под ее брендом китайцы делают там какие-то Nokia. Планшеты там что-то они до сих пор делают. Ну, все, нету этой компании по факту. Или, допустим, вспомним мирового лидера безоговорочного Sony. А вот они в некоторых областях там где-то, они до сих пор остались лидерами. Но там бытовую технику они уже все уступили. И как долго они продержатся там в фото-видеотехнике, на которую нас сейчас, допустим, снимают, я у вас успел в студии посмотреть технику. Угу. Вот, они там остаются, конечно, ну, наверное, относительно лидерами. Ну, как минимум с точки зрения продаж. Но это не то доминирование, которое было там в нулевых годах. Sony тогда было это все, как бы там в 90-х особенно.
2: Не будем вспоминать Panasonic.
3: Тем более, да, Panasonic, Sharp и прочие. Где эти высокотехнологичные компании? Потому что для того, чтобы оставаться в топе высокотехнологичных проектов, тебе надо в них оставаться. Тебе надо инвестировать огромные средства в научно-конструкторские разработки. Да? Надо уметь не промазать. Надо быть всегда в тренде. А это очень сложно, потому что процессы в мире по-разному развиваются, и кто, допустим, в начале нулевых ожидал, что Китай станет безоговорочным лидером микроэлектроники. А вот, пожалуйста, получите. А с другой стороны, мы, допустим, построили газопровод в Европу при Советском Союзе. И если бы не вот эти военные действия, не глупость европейцев, он бы до сих пор работал. Или, допустим, кстати, если говорить про высокие технологии, в нефтегазовой отрасли наиболее сложными производственными объектами являются платформы и завод сжиженного природного газа, да. СПГ.
4: СПГ.
3: Я вот как
4: Сахалинский,
3: раз...
4: да.
3: Да, Сахалинский
4: завод. Я был там, да. Очень интересное место, да.
3: 9 лет работал, да, там. Ага. Вот. Это же высокие технологии. Извините, запустили поставки СПГ в каком-то 2006 году. Завод прекрасно 20 лет отправляет по всему миру газовозы, и как бы все отлично.
4: И даже японцы добились, чтобы его из-под санкций вывели, на всякий случай.
3: Да, да.
4: Об этом забывают постоянно, что нет.
3: Но там еще такая малость, конечно, этот завод СПГ строился изначально на деньги японских инвесторов. В основной части инвесторов были японские. У них 22,5% акций оставалось. После того, как их долю споловинили, до этого вообще было 45%.

0: она выросла, то есть эти специалисты появились. И поставлять тут же СПГ по всему миру – это тоже очень выгодная схема. И тут ты никуда не денешься.
1: Очень важную вещь сказали по поводу специалистов. Они как в компьютерной игре, значит, резиновой рамкой их выделяешь, они не появляются неожиданно, да, откуда-то. И если нажать несколько раз на кнопочку, они тоже сами не вырастут. Их надо как-то откуда-то сделать, произвести, воспитать, натренировать. А микроэлектроники это, кстати, тоже касается. Она же тоже не сама штампуется.
0: Конечно. И вот если, допустим, вернуться к атомной энергетике, это же, допустим, наша передовая атомная энергетика, она базируется на колоссальной школе, на научно-исследовательских институтах по всей стране. Их огромное количество кафедр, которые там работают, и не только на атомную энергетику. Просто для того, чтобы создавался атомный реактор, по сути, должны функционировать сотни высокотехнологичных, сложных производств. И вот это многие недооценивают. Они у нас продолжили все работать, и причем мы функционируем. Вот это я бы назвал огромным достижением. Это факт.
1: Ну, там еще и гидроэнергетика у нас, там, в общем, с материалами все очень неплохо.
0: Ну, да. Материалы, опять же, да, в атомной энергетике используются материалы. И, допустим, те же китайцы, они так и не смогли повторить лопатки для Су-35 на двигателе, несмотря на все свои высокие технологии, потому что они такие лопатки сделать не могут. Это в чистом виде материаловедения.
1: Если вот из больших трендов последнего времени, именно вот по части сопряжения экономики и технологий, что бы вы отметили как прорыв?
0: Как прорыв, конечно, надо отметить то, что поставили гиперзвук уже на поток.
1: Ага.
0: Это прям огромнейшее достижение. Это я не могу не отметить. Второй момент – высокие технологии. Ну, это, безусловно, атомная энергетика. Это энергетика будущего, это наш задел на будущее. Где Россия практически, ну или, наверное, по всем направлениям в атомной энергетике является безусловным лидером. С точки зрения обогащения урана, да, с точки зрения безопасности реакторов, с точки зрения развития технологий, да, то есть замкнутого цикла. Мы же везде лидеры, причем с большим опережением наших конкурентов. Ну, те же французы и американцы, они практически не строят реакторы последние годы и школу свою фактически утратили. Ну, они уже как минимум не могут вернуться к темпам строительства несколько реакторов в год. Те проекты, которые у них там были, они затягивались на десятилетия, там единичные случаи. Тоже можно сказать и про корейцев. Китайцы и индусы что-то строят. Ну, китайцы наконец сделали свой типовой реактор. Но это абсолютно не наш ВВР, понятное дело. Ну, и еще одну технологию, которую очень многие недооценивают, но она имеет огромное значение. Это, как ни странно, как ни парадоксально, но это IT-отрасль России. У нас принято считать, что у нас IT не развито.
1: У нас только русские хакеры есть, да?
0: Вот, у нас все крутится вокруг того, что Макс не такой идеальный, как Telegram. Это вот Telegram секси вообще, а вот не показывайте мне Макс, это прям что-то ужасное. Но если подумать о том, насколько высокие технологии в IT нас окружают каждый день, да, потому что госуслуги, реально удобный сервис. Вплоть до того, что я превысил скорость на автомобиле, мне приходит штраф, я его плачу со скидкой. Вот, это все в течение дня. Вот если откатиться, ну, буквально на там 17-15 лет назад, 15, наверное, для меня платить штраф это было мучением. Ну, реально, потому что надо было пойти сходить в кассу, оплатить в Сбербанке штраф. С этим штрафом надо было сходить в ГИБДД и где-то его отдать. И чтобы тебя еще из списка вычеркнули.
1: А на это скажут, что и штрафов было меньше.
0: Честно скажу, я не платил эти штрафы. Вот. Я дожидался, пока мне приходило уведомление о судебных приставов, и ехал уже, оплачивал судебным приставом. Ну, во-первых, так платить гораздо... Ну, то есть до судебных приставов доходило гораздо меньше. Сейчас, извините меня, все мои штрафы в базе, и приходится их оплачивать сразу. Здесь можно посмеяться, но у нас сервисы, все эти электронные очереди, вот наши банковские приложения, оплата всех коммуналок, это сейчас кажется какой-то ерундой, это кажется само собой разумеющейся, такие вещи. Но те репатрианты, которые уехали в ту же самую Европу, в подавляющем большинстве своем говорят, у них нету госуслуг. Блин, как здесь не развито, да? То есть, это реально, это же есть. И если пообщаться с людьми, банки у них там не настолько качественный сервис, да? Поэтому область IT у нас достаточно неплохо развита. Опять же, те же гостендеры можно вспомнить. Госуслуги, повторюсь, банковская отрасль, ну и много-много где еще.
1: Здесь, опять же, контрвыпад, что называется. Где операционная система?
0: Ну, с операционной системой все значительно хуже, ее надо делать. Но есть, условно, опять же, российские, которые, ну, пересобраны в России на базе Linux.
1: На Linux, да.
0: Они есть, ну, это как российская сборка, которая, типа, проверена и поддерживается.

0: ней можно жить. Вот. Ну, известный факт, что Windows продолжает работать много лет, да, и там... Я помню статистику, когда еще сам работал в IT, что там, условно говоря, Windows 95 пользовались, там, условно говоря, в 2018 году, там что-то, сколько-то процентов пользователей. Потому что, несмотря на то, что нет обновлений, ничего, она продолжает функционировать. И, условно говоря, если вдруг приспичит, есть время на то, чтобы полноценно перейти на какую-то операционку.
1: То есть это не настолько критично, чтобы этим надо было заниматься вчера?
0: Ну,
1: в отличие от гиперзвука.
0: Я, допустим, когда отвечал за application в той же Сахалинской энергии, мы попали под санкции. Компания обладала мелководным шельфом, ну, то есть все наши платформы были на мелководном шельфе, а под санкции должны были попасть в глубоководный шельф. То есть фактически нас внесли в санкционный список по ошибке. Юристы год выводили компанию из-под санкций, вывели. Ну, у нас же иностранные акционеры, 50%.
1: Да.
0: Компанию выводили из-под санкций, вывели. Вот этот год... Да, там сначала, я помню эту картину, приходят сервисные компании, не буду говорить, какие, говорят, да фигня, мы вам там через Африку будем все поставлять, типа, не волнуйтесь. Мы такие приходят, ребят, слушайте, не, реально, мы вам через Африку не сможем поставить, точно все, санкции, как бы. Компания не может рисковать рынком Америки, а если Америка санкции вводит, здесь ключевое, что у всех сервисных компаний, особенно в нефтегазовом секторе, у них самый главный рынок – это США. Ну, и многие компании фактически, там, та же Shell, ну, как, имеют огромное влияние, хоть она там британо-голландская. И проходит какое-то время, они говорят, не, слушайте, ну, реально санкции, придется вводить против вас санкции. Ну, как бы, мы не можем вам поставлять. Ну, ладно, год, весь софт, дальше продолжал существовать. Единственная была опасность в том, что софт же он такой, как сказать, взаимосвязанный, и какие-то приложения приходилось обновлять, а какие-то они оставались без обновлений. И вот это был главный риск того, что они между собой перестанут коммуницировать, понимать. В общем-то, проблема была достаточно понятна, и как ее обходить, ну, то есть написание дополнительных костылей, которые вот, ну, для интеграции приложений, они были, риски эти понятны. Прямо скажу, за год у нас ничего не вылезло. Все прекрасно понимают, что 5 лет софт продолжит работать, 5 лет у тебя будет время. Причем в нефтегазовом сервисе у нас есть свои российские компании, в которых есть софт. Да, это не Шлюм, это не Хеллибертон, но, тем не менее, софт есть, и перейти на него есть возможность. Опять же, мы вернемся. У нас есть школа IT, у нас есть школа геологии. Как мне менеджер одной крупной российской IT-компании, когда я сказал ей, у нас же вот весь софт, практически весь софт нефтегазовой отрасли, он же иностранный. Я говорю, это большие риски того, что если нам отключат софт. Она мне, ну, она материца, сильно, правда, в личных беседах. И она мне сказала, да ты что мне говоришь, типа, мол? У нас что, в России софт не напишут, что ли? Написать софт для геологии, для еще кого-то. В России проблемы нет. Потому что у нас есть школа, у нас есть вузы. Если посмотреть результаты олимпиад, то Британия, например, студенческих, выступает, ну, примерно плюс-минус на уровне Казахстана.
1: Что на самом деле неплохо.
0: Для Казахстана, для Казахстана. Да, учитывая весь пиар вокруг этих рейтингов и вузов в Британии. А до России им, конечно, далеко. То есть китайские, американские вузы, некоторые, да, они остаются в топе, безусловно, несмотря там на всю коррупцию и вот эти вот. Допустим, они сильны по математике, американцы очень сильно, так же, как китайцы. Но наши программисты, они стабильно в топе. У нас огромная армия программистов, это общеизвестный факт. С точки зрения IT-школы в России, конечно, у нас нету таких технологических гигантов, как Microsoft и прочих. Многие компании, к сожалению, уезжают за границу. Тоже ABI, да?
1: Ну да, да.
0: Вот тот же Nginx. Была российская компания, стала иностранной. Это, кстати, ну, достаточно печальная тенденция, опять же. Вот, ну...
1: А это формальная смена, так же, как игровые компании некоторые меняют место приписки, оставаясь при этом вполне себе?
0: Я даже сейчас не готов обсуждать, потому что по каждому конкретному случаю... там
1: своя история, да?
0: Своя история. Но все-таки это компании уходят. И даже вот, ну, часть Яндекса ушла, это тоже как бы такой момент на самом деле. Вот. Но тем не менее у нас отрасль продолжает функционировать, да, возможно.
1: Можно сказать, что санкции и внутренние ограничения идут на пользу этому сегменту российской экономики?
0: Польза в чем выражается? Если рассматривать ситуацию в мире с точки зрения того, что мы приближаемся к кризису финансовому и энергетическому, а это к чему ведет? Ну, то есть вот вся мировая торговля, мировая глобализация, она жиздится на нефти. У нас все сухогрузы, да, все контейнеровозы, они ходят там на дизеле в основном. Переоборудовать их там на электрические, ну, это сколько надо, десятилетий на это потребуется. А нефть у нас, прошу заметить, конечно. Ее добывают, продолжают, но себестоимость добычи постоянно растет. Нефти становится меньше, и фактически мировая торговля, она будет стагнировать. Опять же, вот эти вот элементы, которые мы наблюдаем в Ормузском проливе, сомалийские пираты, да, то есть йеменские хуситы, эти же процессы, они естественны. Уровень преступности, он обратно пропорционален уровню жизни. В связи с тем, что уровень жизни падает в среднем по миру, уровень преступности растет. Поэтому вот эти вот конфликты, это естественное продолжение. Даже если посмотреть на конфискацию российских танкеров европейцами, они, во-первых, захватывают наш танкер как пираты, а во-вторых, они потом еще ворованную нефть продают. Это в чем? Что это такое? Это пиратство в чистом виде. То есть это те самые европейцы, которые говорили там о демократии, о ценностях, еще о чем-то. Они занимаются банальным грабежом.
1: Нет, пираты – это когда ты сам это делаешь. А если государство, то это каперы. Каперству можно. Лицензию выписал и погнали.
0: Ну, это же деградация, потому что мы начнем, соответственно, в других морях. Да? То есть, опять же, уж не британцам, к примеру, да, каперствовать против России с их там несчастным флотом, блин, и с двумя этими авианосцами, которые они от острова отогнать не могут. Они их только отгонят. Каждый из них обычно ломается. Его назад там буксирами подгоняют.
1: Вот на этом прекрасном месте мы остановимся, уйдем на рекламу, погоду, чтобы бывает на радио, и вернемся через пару минут.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
3: Снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Брекотин в студии у меня. На Британии мы остановились, которая на веслах отгоняет авианосца, но...
4: Ладно, пока что не на веслах, буксирами. Ну, то, что там случаются регулярные поломки, это, в общем-то, факт.
3: У нас Британия самовыпилилась из Европы, осталась еще Европа в связке, значит, с 404-м государством, страной, не знаю, государство – это слишком сильное слово для этого образования. При том, что самое любопытное, похоже, Европа всерьез надеялась, что за счет переваривания Украины она как-то приподнимется. Жизнь оказалась сложнее схемы выдуманной.
4: Ну, там, как они говорили, Украина – это Европа?
3: Да.
4: Вот. Но если сейчас посмотреть на Европу, то есть она фактически повторяет путь Украины. Государство Украина с чего начинало свой путь? Ну, откуда оно вообще появилось? Недавнюю историю возьмем, не будем углубляться. Государство Украина появилось в 91 году путем отделения от Советского Союза. Это факт. На момент развала Советского Союза, когда Украина только образовалась, вот просто вдумайтесь, на тот момент промышленный потенциал Украины был первый в Европе, ну, если не считать Россию. То есть промышленный потенциал Украины был выше, чем ФРГ.
3: Здесь смысл схемы тоже надо еще дополнить, что Украина, став независимой, фактически отказалась от всех советских долгов, потому что правопреемница Россия, и все долги Советского Союза легли на Россию. А тут у тебя нулевая нагрузка долговая, готовая шикарная промышленность, сельское хозяйство. Прекрасно все.
4: Опять же, у них сколько? 4 или 5 атомных электростанций было, которые функционировали. У них была шикарная промышленность. Ну, давайте вспомним, там строили самолеты Антонова.
3: Ну, да.
4: Самый крупный самолет в мире, Ан-225, Embraer, красавец, на котором буран перевозили. Он же был сделан на Украине. Да, его делали всем Советским Союзом, но конечное предприятие головное, это было Антонов в Киеве. Русланы наши известные, знаменитые, да, то есть, которые сейчас самый крупный грузовой самолет в мире, эксплуатирующий серийный. И же тоже делали на Украине. Но опять же, всю линейку Ан-24 у нас до сих пор летают. Да. Но это ничто по сравнению с Южмашем в Днепропетровске. Вот опять же, просто вдумайтесь. Р-36 ракета была сделана в 1985 или 1987 году. И она 30 лет оставалась самым мощным оружием в мире. Американские минитмены, я их всегда путаю, Трайдент и Минитмен. Вот. Но американские тяжелые ракеты, они слабее, ну, то есть менее мощные, чем Р-36. Ну, их Р-36 потом модифицировали, Р-36М2, она оставалась, ну, там, буквально до самого недавнего времени самым мощным оружием в мире. Сделано на Украине. При Советском Союзе, но тем не менее, это было, ну, просто шикарное предприятие. Это высокотехнологичное, огромное, там колоссальные инвестиции были. Вот. Мотор Сич двигатели делал. Для вертолетов использовались у нас до самого последнего времени. В Николаеве построен наш авианосец, который у нас до сих пор есть, Кузнецов, да, то есть строили большие корабли там. Сколько там в Николаеве, там несколько верфей было, где строили. Такие предприятия, ну, то есть, вот как минимум вот это, 4 жемчужины мировой промышленности были. Опять же, у них была передовая энергетика. Казалось бы, плодородные земли, живи, развивайся. Опять же, плечо доставки, логистика с Европы, но она откровенно короткая, она близкая. Это не Россия. Да? Извините, нам с Тюмени, с Новосибирска куда-то товары доставлять, это же не то же самое, что из-за Львова, да, допустим.
3: И, конечно, ну, и по морю самое главное, что тоже, да.
4: Да, да. Mm-hmm. То есть начиналась шикарная промышленность и достаточно высокого уровня жизни на тот момент. Опять же, при Советском Союзе Украина была дотационным регионом, об этом очень часто умалчивается. Даже с учетом недооценки трансфера ресурсов, то, что ресурсы, которые энергетически поставлялись из России на Украину, они шли по внутрисоветским ценам и достаточно низкие. То есть там был такой дисбаланс, но даже с учетом этого дисбаланса Украина получала самый большой объем дотации Советского Союза. То есть был достаточно неплохой уровень жизни, шикарная промышленность. И они-то рассчитывали, что это же был популярный термин «станем второй Францией». Тогда же это регулярно, я не знаю, вы помните или нет, я-то вот это прекрасно помню. Да. «Станем второй Францией». У них были все основания так считать. И то есть это был реалистичный путь. Но, тем не менее, сейчас они скатились к тому, что там численность населения там, от 50 миллионов скатилась, там сейчас как оценивают, там, в районе 20,
3: да, это...
4: как оценивать? По сути, государство существует последние годы на вливаниях. Там бюджет Украины до начала СВО там, в районе 47 миллиардов долларов. А сейчас в районе 100 миллиардов долларов им только военная помощь оказывается. Все. Ну, то есть, ну, объективно скажем, что промышленности как таковой уже на Украине нет. Ну, в конце концов, тебя если будут долбить ракетами... Ну,
3: какая... Она заканчивается.
4: Она заканчивается.
3: Матросичи, Антонов и все-все-все.
4: Да, ну, эти предприятия...
3: И Южмаш, естественно.
4: Естественно. Ну, ракеты они уже давно не производят, так же, как и самолеты, как и авианосцы, они уже их давно. Моторсич еще достаточно долго жил, вот, но в конце концов его все-таки тоже угробили. Европа повторяет их путь один в один. Та же деиндустриализация идет в Европе. Ну, просто вдумайтесь. Цифры, я сам, когда их вот стал анализировать, для меня это шок. От пика промышленного производства Италия потеряла 24%. Это 2007-2008. 24%. Германия, пик был 2017 год, потеряла в районе 18%. Это огромные цифры. Вот эта деиндустриализация идет полным ходом. Просто если провести аналогию, в Советском Союзе, вот с нашим развалом, деиндустриализация, ну то есть промышленность упала где-то на 40-45%. Это огромные цифры, но 24% Италии, они уже близки к нашим 40%. То есть это процесс катастрофичный. Это ровно то, что происходило и происходит на Украине. Но опять же, да, если вспомнить, вернуться вот к каперству, когда захватывают наши танкеры, это же не от хорошей жизни. Потому что у них реально ресурсов не хватает. Практически у всех стран Европы, Германия, ну, ключевые, да, экономики. Испания, Италия, Германия, Франция, у них у всех долг за 100%, ну, по-моему, кроме Германии. Британия там в районе 100%, у них государственный долг ВВП. Это огромные цифры, и практически очень мало государств, которые, набрав долгов под 100% ВВП, потом смогли с ними рассчитаться. Кстати, одним из таких государств были США после Второй мировой войны. Они сначала погасили большую часть долгов, но потом, тем не менее, опять их нарастили. Ну, то есть они не прошли дефолт после огромного роста кредиторской задолженности.
3: А мы даже знаем, как. Они просто напечатали, и все. Так тоже можно, ну, да?
4: Я бы все-таки так не говорил, потому что на момент завершения Второй мировой войны промышленность в Соединенных Штатах составляла в районе 50% от мировой.
3: Нет, мы учитываем тоже,
4: это,
3: да.
4: Это просто я... цифры, и вот этот фактор недооценивать тоже нельзя. Они даже крупнее тогда были, чем Китай сейчас. У Китая там в районе 32% от мировой промышленности, а у Соединенных Штатов после Второй мировой было в районе 50%. Ну, это им и позволило выйти из той ситуации.
3: Вот. Но здесь тоже надо учитывать, что эти 50% это на фоне того, что там легла немецкая промышленность, была вымоблена, французская тоже, советская, британская, там все
4: конечно, вместе. Конечно, это все учитывая, да. Ну, возвращаясь опять же к Европе. В Европе откровенно ухудшается уровень жизни. Это очевидно всем. У меня вот буквально недавно знакомые из Германии приезжали, общались, они говорят, ну да, конечно. То есть уровень жизни падает, да, мы стали жить хуже, это все понимают, и непонятно за счет чего. Ну, то есть это говорят немцы. Опять же, проблему с мигрантами никто не решил, она же никуда не делась. Сейчас она меньше обсуждается, но проблема-то никуда не делась. А по мере ухудшения уровня жизни, что придется делать? То есть хочешь, не хочешь, тебе придется отказываться от социальных пособий,
3: да.
4: Придется снижать уровень жизни, ты никуда от этого не денешься, вопрос времени. И чем раньше это будет сделано... В России в 98 году сделали дефолт. И это, ну, на самом деле, это было правильное решение на тот момент. Потому что если смотреть просто промышленное производство, все графики, они отталкиваются там от 98-99 годов. Дальше рост. Все годы шел. Европа будет стагнировать. И вот, да, Украина – это Европа, потому что Европа идет ровно по пути Украины. Деиндустриализация, нацификация в чистом виде идет. То есть потомки нацистов уже начинают гордиться своими дедушками, бабушками, да. Что очень печально. Эти процессы, они, как сказать, когда падает уровень жизни, подобные процессы деградации, роста преступности, они растут. Ну, никуда-то.
3: И роста экстремистских идей, это мы очень хорошо знаем по странам Ближнего Востока, например.
4: Если вспомнить, посмотреть на карты Евросоюза, посмотреть на карту гитлеровской Германии, посмотреть на карту наполеоновской Франции. Там отличия-то минимальные. Набор стран-то один и тот же. Ну, то есть, если вот на карте посмотреть, это одни и те же страны. Поэтому русофобия не в крови, к сожалению. Она никуда не делась, и поэтому, да, нас не любят. Противостояние с Европой в том или ином виде – процесс, который, так сказать, активизирует европейца. Это не мы этот процесс развиваем.
3: А американцы сидят и аплодируют там под столом аккуратненько, что все это происходит с европейцами. Ну и с нами, кстати, тоже.
4: Насчет Америки, если, опять же, вернуться к мировому опыту, Америка стала мировым гегемоном на относительно короткий промежуток времени благодаря двум мировым войнам. Причем войнам в Европе и в Азии. Почему бы не повторить данный процесс? Сейчас проблемы, нужна война, но проблема в том, что сейчас есть ядерное оружие, в чистом виде не повторишь. Поэтому можно увеличение конфликтов в Евразии в том или ином виде. Поэтому у меня, допустим, не факт, я, допустим, не могу сказать 100%, что Трамп, начиная конфликт в Ормузском проливе, не предусматривал возможность блокировки Ираном Ормуза. Да, как это один из сценариев, который США, в принципе-то, устраивает. Потому что нефть из Ормуза идет куда? В Китай и в Европу. А в США практически не идет. Причем у самих Соединенных Штатов, у них плюс-минус баланс по нефти и нефтепродуктам, он там чуть-чуть, он в районе полумиллиона баррелей в сутки. Это, учитывая их размер, 20 миллионов баррелей в сутки, это практически ни о чем. Ну, на самом деле. США себя закрыли по потребностям по нефти, и при необходимости они действительно могут нарастить ее. В отличие от европейцев.
3: Потому из внутренних, и вообще там у них под боком еще Южная Америка, там тоже можно
4: стараться. Венесуэла, да. Конечно. Тем не менее, в Соединенных Штатах сейчас самая передовая нефтегазовая промышленность. То есть, ну, мы много лет смеялись над сланцевыми компаниями в США, туда сколько денег вливалось. Угу. Да, там по триллион где-то примерно было влито и спущено этих денег. Но сейчас нефтесервисные компании американские, да, они передовые, они могут действительно нефть в США добывать. Ни Европейский Союз, ни Китай свои потребности в нефти не закрывают. Поэтому, если мы говорим о том, что ударить по своим ключевым оппонентам, перекрытие Ормуза для США, это, в принципе, нормальный, логичный шаг. Говорить о том, что американцам в кровь из носа надо открыть Ормуз, репутационные потери, да. С точки зрения экономики проблема не у США, проблема у Китая, проблема у Европы больше, конечно. Но у самих США, у них есть одна глобальная, ну, то есть, нет, у них много проблем, но одна из проблем, которая последние годы начинает вот во всей своей красе выступать, это обслуживание долга.
3: Ну да, если вот такими темпами наращивать.
4: Он уже 40 триллионов долларов. И мы еще недавно с восхищением у себя на ресурсе на Авторшоке обсуждали то, что вот сейчас там будет, условно говоря, там 800 миллиардов на погашение только процентов. Триллион. Да, вот триллион, буквально недавно цифра появилась.
3: Психологическая граница, да.
4: Да, а сейчас я уже читаю, что за последние там 24 месяца 1 триллион 170 миллиардов долларов. Ну, это фантастическая цифра, да. У нас весь ВВП России номинальный, да, не по паритету покупательной способности, а номинальный, он там где-то в районе 2 триллионов. А тут только на погашение процентов по долгу требуется тратить в районе 1,2 триллиона долларов, когда там вся социалка в районе 1,5. И эта цифра быстро растет.
3: Такое впечатление, что это их совершенно не смущает. Опять же, там Министерство войны Соединенных Штатов регулярно говорит, что нам надо больше, еще больше. Это к вопросу, слипнется или не слипнется. Нет, не слипается. За триллион тоже они там уже выскочили по своим хотелкам.
4: Все эти же проблемы были присущи в свое время и Римской империи, и другим державам. Это вот процесс, он один в один идет. То есть это вопрос лишь времени, когда все это лопнет. Если бы у США была передовая промышленность, как у Китая, тогда я бы, возможно, согласился. Но у них сейчас нету передовой промышленности. И позиции они свои очень быстро теряют. Причем они много где уступают, не только Китаю. Ну, вернуться к атомной энергетике. В России сейчас лидер по ВПК, опять же, гиперзвуку. Россия гиперзвук в 2018 году продемонстрировала. А у США его нет до сих пор и не будет в ближайшие годы. У них нет этой школы. Соответственно, за счет чего можно здесь выплыть, сказать сложно. Они только могут большой бадабум устроить, и то под это уже вопрос встает. Поэтому выплывут ли они? ну, вряд ли они останутся в числе мировых. Ну, свои позиции они потеряют точно. Это вопрос времени уже.
3: Трамп рассказывает, правда, что он все проблемы решил. Это при гнусном старикашке Байдене все было плохо. Вот, а при нем все замечательно. Но я боюсь, что когда сменится очередной раз власть в овальном кабинете и придут демократы, а это обязательно случится, мы все узнаем про Трампа в очередной раз.
4: Ну, один тот факт, что он уже сколько, 20 раз победил Иран? Ну, то есть
3: там уже сбили, там за 20-ку ушло.
4: Да. Окончательно и бесповоротно, учитывая, что там реально был случай, когда Трамп в течение дня сделал 4 заявления, которые противоречили друг другу. Да, поэтому апеллировать к его утверждению, что в Соединенных Штатах сейчас все идеально, ну, я бы, конечно, не стал. Это не сверхдержава. У них колоссальные проблемы, и вообще наш проект «Aftershock» появился с того, что авантюрист, ну, как бы создатель проекта Михаил Муравьев, он написал сценарий за ключевых игроков. За США, Европу, Китай, Россию. И для США был ключевой сценарий, который вот наиболее логичным для выхода, это большая войнушка в Евразии, блокада морской торговли, дефолт, и США запереться в двух Америках, ну, прямо скажем, учитывая на начало нулевых то, что военный корпус, морской корпус проецирования силы на дистанцию Соединенных Штатов был номер один, что-либо противопоставить Соединенным Штатам в двух Америках было практически невозможно.
3: Ну да.
4: Никто им не мог противопоставить. Если бы они тогда запустили этот процесс, дефолт, обнуление долгов и восстановление своей промышленности за счет двух Америк, этот вариант бы тогда сработал. Технически, если будет много больших войн в Евразии, на этот сценарий еще можно выйти. Но уже шансов гораздо меньше, потому что США очень сильно теряют свои позиции год-год. Ну, да, тот же государственный долг. И проводить вот этот вот дефолт доллара, дефолт по обязательствам, им надо быстрее. Чем дольше они будут с этим тянуть, тем хуже у них будет. Потому что это, ну, выражается в стагнации промышленности. Опять же, да, эти пособия у них только растут. У них доходы бюджета год-году падают.
3: Угу.
4: А расходы бюджета год-году растут. И вот этот процесс, он как снежный ком, год-году. То есть тенденции к тому, чтобы долг снижался, нет. Тенденция только к тому, чтобы вот долг рос. Причем он растет не просто вот в цифрах, он относительно даже. Доходы составляют все меньшую часть от расходов. В районе 50%. Я просто сейчас на память не помню. Это катастрофические цифры. Они могут дальше существовать, только набирая долги. Все мировые лидеры, ну, то есть империи, были разрушены примерно по плюс-минус одному и тому же сценарию.
3: И там была мудрая мысль у Трампа, что надо госдолг перевести в криптовалюты, а потом случайно сервер сгорит, я думаю, это скорее всего так.
4: Мне сложно комментировать. Я вообще противник криптовалюты.
3: Так, почему?
4: Ну, смотрите, да, это как примерно... Вот деньги, рубль, за него кто несет ответственность? Государство российское.
3: А там написано на нем, да.
4: Да, на нем написано. То есть мы, в принципе, гарантируем стабильность рубля нашей валюты. Доллар, РС, как бы, да, тоже логично, понятно. Кто несет ответственность за криптовалюту? Ну, никто. Что такое криптовалюта? Это ничто. Условно говоря, да, если действительно кризис случится, и наши потомки там через несколько поколений, то есть будут бегать в шкуре от мамонта за очередным мамонтом.
3: С копьем из микросхемы, чтобы наконец-то
4: да, было сделано красиво. Чтобы из микросхемы. И такой внук говорит: дедушка, а что вы сделали? Сынок, мы все наши ресурсы вложили в уникальные последовательности байтов и битов. Ну вот это криптовалюта в чистом виде. Самое зло с криптовалютой, когда тратит ресурсы, чтобы сгенерить ничто.
3: Да, вот. Цифровой код, да.
4: Цифровой код, ну, который не имеет никакой ценности, если, ну, то есть, как бы абстрагироваться. Его в холодильник не положишь, да, не скушаешь, там, маслом не намажешь. Когда мы вообще обсуждаем криптовалюту, это просто зло. Когда ресурсы тратятся непонятно на что, сами деньги используются там для мошенничества, обхода санкций, уголовщины и прочего, да. Есть что-то полезное в криптовалюте? Ну, говорят, что там помогают обходить санкции. Фигня полная, мы обходить санкции можем и по-другому. И вот ситуация с криптовалютой, когда кто-то пользуется криптовалютой, это примерно как отмазка педофила, да, который говорит, что ну, лучше я, чем урод какой-нибудь. Вот подход к криптовалюте, он примерно такой же. Цифровой рубль – это не криптовалюта. Это, я бы даже сказал, вот я являюсь апологетом вообще цифрового рубля. Жалко, что наш Центробанк выбрал двухконтурную систему. То есть Центробанк имитирует, передает в банки, а банки управляют, ну, как бы дают сервис для управления кошельками. По большому счету, если бы из этой схемы были исключены банки, опять же, да, вот если, ну, мы давайте вернемся к вопросу. Что такое банки? Вот что создают банки? Банки создают ничто. Ну, то есть в физическом объеме они ничто, они перераспределяют ресурсы. Но, тем не менее, если мы сейчас выйдем на улицу, у нас лучшие офисные помещения заняты банками. Куча людей работает в банках, чтобы вот обслуживать.
3: Потому что деньги – это товар с наивысшей ликвидностью. Да?
4: Зачем в одном здании периодически бывает два государственных банка снимают? Для меня вообще загадка. Ну, я не понимаю, зачем это надо. Ну, хорошо, у нас есть, ну, как бы, понятное дело, все привыкли к банкам, да, то есть мы в капитализме живем. Ну, количество банков, оно, конечно, сокращается в России, причем растет контроль государства. То есть я делаю практически каждый год обзоры, и у нас доля государственных банков в общей банковской системе, если судить по активам, она увеличилась с 52%, по-моему, последние... В районе 80, я вот цифры путал. Угу. То есть рост, он каждый год к году практически без отклонений. Было один или два года, когда доля госбанков падала. Ну, это там скорее технические вопросы. Доля госбанков растет. Это правильно. Банки как минимум должны быть государственные. Ну, то есть это меньше зло. Потому что, ну, что такое банки? Банки забирают деньги, как Робин Гуд забирал у богатых и отдавал бедным, да? Ну, банки, по большому счету, забирают у глупых, отдают умным. И если вернуться там, к потребительским кредитам, ну, что это такое, да? Ну, по большому-то счету. Поэтому банки создают ничто. Ну, в итоге, они перераспределяют ресурсы. Большинство банковских операций сейчас можно перевести в онлайн. И искусственный интеллект с алгоритмами, с айтишкой, даже без искусственного интеллекта, обычные алгоритмы, они гораздо лучше там выдают кредиты. Практически все функции сейчас можно передать на откуп IT. В такой ситуации, почему, допустим, не взять цифровой банк, бог с ним, пускай это будет там государственный, например. Да? Вот. Это IT-прокладка между банком и конечным потребителем. Государство просто оплачивает функционирование этого банка в том или ином виде. Ну, неважно, на самом деле, любой банк IT взять там и цифровой кошелек. Ну, то есть сейчас у нас Центробанк дает деньги банку, а банк выдает пользователю. Это двухконтурная система. Если Центробанк будет давать напрямую людям, вот этот судный процент, огромная прослойка всех банков, она просто станет не нужна.
3: Схлопнется, да.
4: И нагрузка на экономику в виде судного процента, в виде вот этих банков, которые ничего не создают, являются, по сути, только паразитами, она схлопнется. Это будет большим конкурентным преимуществом. Поэтому цифровой рубль с кошельками в Центробанке – это, конечно, позитивный процесс, который технически должен снизить нагрузку на экономику в лице судного процента, ну и как бы паразитирующей составляющей банков. Жаль, что этого не случилось.
3: Пока.
4: Пока что, да.
3: Уже завершая наш разговор, наверное, последний вопрос мне остается задать. Из всего того, что мы сегодня обсуждали, все вот эти тренды и движения современные, складывается ощущение, что в той или иной форме весь мир готовится к какому-то большому, значит, яркому событию, обрушению, не обрушению. И, судя по всему, Россия неплохо готовится, вынуждена. Она бы готовилась хуже, если бы не было всего того, что происходит и с санкциями, и с давлением внешним.
4: Ну, я вернусь опять к идеям Aftershock News. Это проект, посвященный экономическому и энергетическому кризису. И впервые в мировой истории они идут рука об руку. Никогда эти два кризиса на предыдущих технологических укладах экономических не накладывали. Соответственно, по мере увеличения кризисной ситуации экономики в мире будут стагнировать. Не могу сейчас точно сказать, там, проблемы с мировой торговлей – это тренд надолго или его удастся преломить. Но если мы смотрим на длительную перспективу, это, конечно, будет снижение морской торговли, мировой глобализации. Как следствие снижения мировой глобализации, это будет ухудшение уровня жизни. И в таких условиях Россия, естественно, она изначально была готова лучше других. Все фундаментальные отрасли необходимы для выживания государства, как то ЯРС я сейчас утрирую.
3: Да, ну, условно.
4: Вот. Но, условно говоря, какие отрасли принципиальны для выживания? Микроэлектроника просто и станкостроение являются отраслями промышленности. Да, важными, но это все-таки, опять же, они у нас есть. В том или ином виде. Да, они не передовые, не лучшие.
3: Но они должны закрывать ключевые задачи. Они, чтобы экран был ярче или симпатичнее.
4: Сейчас они еще не закрывают, но тем не менее понятно, куда двигаться, чтобы они закрывали. Опять же, при падении мировой глобализации уровень развития микроэлектроники, конечно, упадет. Потому что микроэлектроника – это инвестиции в основные фонды, а их можно делать, только имея доступ ко всему мировому рынку. Не имея доступа, оборудование все равно стареет, его обновлять надо будет, а это уже будет сложнее. Ключевые отрасли – это промышленность, военно-промышленный комплекс, армия, природные ресурсы, ну, нефть и газ туда же.
3: Сельское хозяйство, да.
4: Сельское хозяйство, атомная энергетика, медицина, образование, фундаментальная наука. По-моему, ничего не забыл.
3: Да,
4: все эти отрасли у нас свои. Ну, в отличие, например, от Китая, у которых проблема с энергетикой. Не буду сейчас детально разбирать, я Китай могу еще несколько часов разбирать. У меня последние материалы как раз в основном про Китай. У Соединенных Штатов хуже, соответственно, если мы пойдем дальше по крупнейшим экономикам, у них все еще хуже. Причем, если мы изначально были к этому готовы, у нас еще атомная энергетика как следующий технологический уклад, та самая синица в руках, а журавль в небе, это термоядерный реактор. У нас изначально позиция сильная.
3: Сергей Брикотин был у меня в студии сегодня. Это была культурная симпатия. Спасибо большое. Как всегда, было интересно послушать.
4: Спасибо вам. Приглашайте еще.
3: Спасибо, спасибо, друзья. Не переключайтесь, смотрите и слушайте «Спутник». А культурная симпатия вернется ровно через неделю в это же время на этом же месте. Пока.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Есть такое выражение «эффект кобры». И его русская версия – «медвежья услуга». Это когда пытаются решить проблему, сделать что-то хорошее, а выходит ровно наоборот. Ситуация только усугубляется. Но при чем здесь кобра? Ответ – в колониальном периоде британской истории. В 19 веке англичане пытались наводить свои порядки в Индии. В этой стране развелось огромное количество опасных кобр, от которых следовало избавиться. Один из пришлых губернаторов решил – надо платить местному населению за голову каждой убитой змеи. Мгновенно был издан соответствующий указ. Небогатые жители восприняли новый способ заработка с огромным воодушевлением. А потом смекнули, можно змей разводить, а потом массово продавать мертвые трофеи англичанам. Сделать своего рода конвейер. Но чужаки тоже были не лыком шиты. Они разгадали замысел предприимчивых индейцев и отменили награду. Огорченное местное население потеряло интерес к змеиным фермам и выпустило кобр на волю. В результате количество этих змей в Индии многократно возросло. Они стали еще большей головной болью, чем до введения акции под условным названием «Принеси мертвую змею, получи денежное вознаграждение».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, а в Сухуми столько же, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Михаил Мишустин вручает премии правительства в области образования. Возобновление авиасообщения с Кубой остается на повестке дня, заявили в МИД. На Камчатке за сутки произошло 10 землетрясений. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День учителя вручит премии и благодарности правительства в области образования. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Премии присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премии правительства. Благодарности правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере. День учителя, напомню, отмечается в России 5 октября. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кубой остается на повестке дня. Этот вопрос требует обеспечения целого ряда условий. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Как ранее сообщил первый замминистра транспорта Кубы Луис Роберто Росес Эрнандес, страны работают над возобновлением авиасообщения, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которому у россиян нет иммунитета, сообщил эксперт Минздрава России Дмитрий Леознов. По его словам, это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего, это необходимо детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Леознов отметил, что российские производители обеспечивают потребность страны в гриппозных вакцинациях. И это подтверждает статус России как одного из мировых лидеров в области разработки и производства иммунобиологических лекарственных средств. Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской партии «Зеленых» Заку Полански на фоне официального осуждения партии сионизма. Это пишет израильское издание. Ранее партия «Зеленых» на ежегодном съезде приняла резолюцию, которая осуждает сионизм и приравнивает его к расизму. В партии отметили, что последовательно выступают против незаконной оккупации Израилем палестинских и сирийских земель, призывают британские власти прекратить продажу оружия Израилю и признают наличие гуманитарной катастрофы в секторе Газа. За минувшие сутки на Камчатке произошло 10 землетрясений. Одно из них ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского с силой до 2 баллов, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Сутками ранее, как уточняется, у берегов Камчатки случилось 34 неощущаемых сейсмособытия. Зарегистрированы также 2 подземных толчка, которые ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского с силой до 2 баллов. Нобелевская неделя 26-го года начнется в Стокгольме и Осло 5 октября с объявления лауреата премии в области медицины. 6 числа Нобелевский комитет в Стокгольме назовет лауреата по физике, а 7-го по химии. Оглашение имени лауреата премии по литературе состоится в четверг, а лауреата Нобелевской премии мира назовут уже 9 октября в Осло. Имена номинантов и другая информация о них держатся в секрете и станет известна только через 50 лет. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час на радио «Спутник». Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Шемякин, проснись.
2: Здравствуйте, друзья. Красота и эстетика исторического повествования в программе Джона Шемякина. Я Александр Кузьмак. И Джона я с удовольствием приветствую.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я так без подготовки с экспромта решил начать.
3: Ну да, я растрогался, это очень мило.
2: Мы еще даже не начали.
3: В следующий раз я буду вставать и кланяться в этот момент.
2: Сегодня, вообще, надо сказать, что я когда увидел тему сегодняшней программы, мне кажется, что в этом есть своего рода... Это уже даже не комплимент, это своего рода такой, не знаю, как мне кажется, вот ее смысл, что ли, стержень, вообще идея. Когда понимаешь, что вокруг известных людей России существовали их семьи и люди, которых окружали, мы уже говорили, да, о семье Пушкина, да, о его предках, да, некоторое время назад. сегодня поговорим о других, скажем, семейных связях, узах и людях, которые окружали великих людей. И поэтому я бы, знаете, с чего начал? Я бы задал такой, несколько такой, может быть, даже сакраментальный вопрос. А вообще, насколько важно, на ваш взгляд, для вот таких великих людей России, было иметь вокруг себя вот эту вот семейную оболочку в виде людей, об одном из которых сегодня пойдет речь? Ну вот, такой для преамбулы.
3: Если очень коротко, в одиночестве русский человек в 18-19 веке быть не мог.
2: Да и в 21-м тоже.
3: Ну, на самом деле, в 21-м, понимаете, когда замаршировал капитализм по всему миру, капитализму нужны разочарованные, одинокие...
2: Индивидуумы.
3: Да-да-да. Лучше, если они будут противостоять всему на свете. Они в этом плане удобны. А докапиталистические эти времена, они подразумевали, что человек в три слоя накрыт предками, потомками, в том числе соседями, братьями и так далее. В одиночестве побыть невозможно. Собственно говоря, наш вот два героя сегодняшних, ну вот главный герой — это Иван Андреевич Крылов, это вот человек переломной эпохи, когда одиночество пришло в Россию. Я не знаю человека более одинокого, чем Иван Андреевич, и он в этом плане был таким пионером. Пионером прекрасного российского одиночества.
2: Красиво звучит.
3: Да нет, это на самом деле страшновато звучит, потому что у нас вообще слом и пух. Никогда человечество так не изменялось, как между 18 и 19 веком. Потому что у нас с вами 18 век — это торжество просвещения, что бы это ни значило. Когда человек говорил: «Бог мне не нужен, у меня есть разум». Человечество впервые поверило, что может быть счастливым само по себе. А потом случилась Великая Французская, все последующие дела, все ужаснулись величию разума, к чему торжество разума может привести, и люди стали разбегаться. У нас вот наш Иван Андреевич Крылов почти на 3 года исчезает. Никто не знает, где он был, чем он занимался. Он бросает все в Петербурге и скрывается. Он выныривает потом там где-то глубоко в провинции, в имении у Голицыных. Там отдельная история совершенно.
2: Но мы сегодня не о нем, большей частью.
3: Ну, попробуем и о нем, и о его братьях.
2: О его братьях.
3: О его братьях. О Льве Андреевиче. Потому что, ну, я не знаю более трогательных историй, опять же, да, сохранилась переписка. Сохранилась переписка между Иваном Андреевичем и Львом Андреевичем.
2: И старший или младший?
3: Старший.
2: Старший.
3: Иван старший.
2: А, Иван старший.
3: Иван старший. Иван старший и младший всегда называл его папенька, тятенька в переписке. Ну, я думаю, что мы сейчас поймем,
2: да,
3: почему. В бумагах Крылова осталось 96 писем брата. Он их берег до последнего, при условии того, что он вообще был достаточно безалаберным человеком. Это он берег. Эта переписка сохранилась, по счастью. Частично, к огромному сожалению, частично, она опубликована. Вот, я смог это все дело посмотреть. Ну и попробую с вами поделиться. Два брата. Происхождение очень скромного. Их отец, он из солдат выслужился. 13 лет был обычным рядовым солдатом. Происходил из обер-офицерских детей. Такое небольшое сословие было в 18 веке. Не дворяне. 13 лет добивался, выслужил он службу. И вот у нас с вами капитан Крылов из Оренбурга направляется в Яицкий городок, теперь это город Уральск, быть фактически помощником коменданта Яицкой крепости.
2: Это какие годы?
3: Это мы говорим про 1772 год. Пугачев.
2: Екатерина Пугачев.
3: Екатерина Пугачев. Из Оренбурга отца Крыловых попросили, пожалуйста, Александр, запомните это, попросили, потому что у него нет денег на парадное обмундирование. И его кидают на ленточку. Его кидают прямо в самое пекло. Потому что, ну, в Оренбурге ты не годишься. Ты простой, ну, вот, одет небогато, нехорошо. Иди вот туда. Он туда и пошел. Там его, собственно говоря, и застало вот этот общий всенародный протест, который мы помним как восстание Пугачева. Оборона Яицкой крепости, оборона Яицкого городка – это одна из самых пронзительных вообще историй пугачевского бунта. Вот. Не готов я сейчас вас расстраивать рассказами, что там происходило. Там был страшный голод. Значит, гарнизон, небольшая крепость, забитая беглецами, женщинами, детьми, и там гарнизон менее 1000 человек, они отбиваются от отрядов государя-императора. Едят глину, едят падаль, но не сдаются. Причем осада ведется по удивительным каким-то там постоянные подземные подкопы. Как-то у нас Пугачев с подкопами не очень, а там постоянные подземные подкопы. Воздушная разведка. Пугачевцы запускали воздушных змеев, подавали какие-то сигналы. Там бог знает, что вообще происходило. Отбились. В это время наш главный герой Иван Андреевич Крылов со своей мамой, они в Оренбурге. Вот, и тоже голодают. Поэтому...
2: Иван Андреевич еще нет.
3: Нет, его еще нет. Мама Мария Алексеевна у Крылова, абсолютно фантастическая женщина, о которой ничего не известно. Мы можем только реконструировать ее величие. Сейчас я об этом скажу. Они голодают. У Крылова в воспоминаниях ядро, которое падает и крутится в снегу. Он руки обжигает этим ядром. У него в воспоминаниях, как они постоянно хотят есть. И, собственно говоря, это вот травма. Сейчас ведь мы живем в цивилизации травм. И человек, у которого нет травмы детской, он, в общем-то, наверное, из Москвы его выгоняют. Я не знаю, куда он там дальше с ним происходит. И все наши травмы. Мама мне так что-то сказала, что-то еще. Ну, там папа нет, что-то не купил. А вот Ивана Андреевича травма. Голод, ядра, вот. Чудовищно организованное насилие вокруг. Мама его везет, спрятанного в большом глиняном кувшине через степь, спасаясь. У Ивана Андреевича на всю жизнь остается вот это вот, как там, расстройство пищевого поведения. Интеллигентные люди это говорят. Он всю жизнь очень много ел. Он никак не мог наесться. Я думаю, что это у него
2: этот голод. А папа в это время?
3: Папа в это время отбивается. Папа объявлен личным врагом Емельяна. Емельян обещает повесить Ивана Крылова и всю его семью. Если вам будет интересно, Александр, я в двух словах могу сказать, что вообще детям грозило, если бы, допустим, их поймали. Потому что в это время, от этого времени, остались удивительные воспоминания других детей, которые проходили через эту вот чудовищную гражданскую войну. Для тех, кто этим заинтересуется, я рекомендую. Есть потрясающие воспоминания человека с красивой фамилией Мертваго. Это потрясающие воспоминания мальчика, который в 14 лет с двумя маленькими братьями и раненой мамой. Папу у них убивают, он дворянин. Вот они пробираются, и что они там вообще... Вот Алаторский лес, где крестьяне охотятся на дворян. Все дворяне сбежались в этот Алаторский лес, скрываясь от этого. И крестьяне регулярно на них устраивают облавы. Они их ловят и продают за 50 рублей, продают Емельяну.
2: Русский бунт? Бессмысленный и беспощадный?
3: Ну, я уж не хочу вам рассказывать, когда там, понимаете, вокруг Бёрд, это вот осада Пугачёвым, Бёрдская слобода, теперь это часть Оренбурга. Там Пушкин это все фиксировал, овраги были забиты трупами вот так, вровень. Там происходила, ну, в общем, чудовищная история.
2: Вернемся.
3: Да, вернемся, да. Извините великодушно. Так вот, у нас заканчивается Пугачевский этот бунт, и, как всегда, человека, который просто организовал победу, его обошли наградами. Никакими, ничего ему, в общем-то, не дали. Люди, которые просто давали красивые рапорты, в отличие от Ивана Крылова, они получали от 300 до 600 душ крепостных в качестве награды. Вот. Нашему капитану ничего не дали. Очень скоро он уходит в отставку. И очень скоро он умирает. Они вместе с женой уезжают в европейскую часть России. В общем. Там рождается Лёва. И очень скоро отец умирает. И вот теперь я хочу сказать, почему мама великая. Вот две великие мамы, совершенно четко, я могу сказать, в 18 веке, вызывающие у меня неимоверный восторг, не мой, при условии того, что я вообще ничего не знаю. Это мама Суворова и мама Крылова. Потому что отец Суворова, он был, как вам сказать, он был заплечных дел мастер. Он был такой прокурорский. Вот Преображенский приказ, тайная канцелярия, он и сына готовил в это. Но так как у него дел было очень много, у Василия Суворова, то до 10 лет он мальчика почти не видел, нашего Александра Васильевича. И его воспитывала мама. Только мама могла Суворову, понимаете, Александр Македонский, Цезарь, языки, математика. И вот у нас Александр Васильевич на всю жизнь потрясающий интеллектуальный потенциал имеет. У Ивана Андреевича ситуация, я бы сказал, еще более. Нищая семья. Просто нищая семья.
2: То есть вот Андрей Крылов, отец его, да? То есть он умер уже.
3: Он умер. Он оставил только сундук с книгами.
2: Понятно.
3: Солдатский сын, дослужившийся до дворянства и офицерского чина.
2: Титул, то есть какой-то, да?
3: Ну, там у него капитан, да? Он дворянин в первом поколении. Да. Ну, конечно.
2: Ну, да.
3: Они живут. Иван Андреевич с 14 лет идет работать. Начинает кормить семью. Мама выкручивается как может. Ну, в общем-то, мы говорим о стратегии выживания. А тем не менее, Иван Андреевич знает несколько иностранных языков. У Ивана Андреевича... То есть мама на какие-то медные грошики смогла организовать для сына в провинциальной глухомане образование университетского уровня. потому что ведь Иван Андреевич на всю жизнь сохранил потрясающие лингвистические способности. Он нас про древнегреческий выучил. Его все называли ленивым, его все называли сонным. Иван Андреевич, уже будучи весьма преклонных лет, поспорил с переводчиком Гомера Гнедичем и выучил нас про древнегреческий язык. Кроме того, он неплохо знает математику, он неплохо знает физику, геометрию. В общем, Иван Андреевич зарабатывает. А его брат Лёва, он растет. При этом, при всем, у него потрясающее музыкальное дарование. Он всю свою жизнь будет играть на скрипке. Если мы почитаем его переписку, уже к концу переписки становится понятно для читателя этих писем, то, что Лев Андреевич, он несколько иностранных языков тоже знает. И даже пишет музыку. Мама – героиня.
2: Воистину, Россия управляется прямую Господом Богом.
3: Да? И женщина. И женщина. Стоит на женщинах, это понятно. Иван Андреевич начинает свою очень сложную жизнь, а наш Лёва, он с 14 лет в армию, куда его? Ну, даже раньше его в 12 отправили, он попадает в лейб-гвардии Измайловский полк рядовым.
2: Но это, можно сказать, что ему повезло, да, в этом смысле?
3: А вот вы сейчас сами, Александр, решите, повезло ему или нет, потому что ему там 13-14 лет. Измайловский полк – хороший полк. Туда нанимают брюнетов. Полк третий по старшинству, то есть первый Преображенский, Семеновский, Измайловский, очень благородный полк. Он на общем фоне другой гвардейской пехоты числился интеллектуальным. На протяжении всей истории существования там были книгачи. Ну, кстати, если мы говорили о Пушкинах, там и отец Пушкина, и дядя Пушкина. Измайловский для Пушкиных тоже не чужой. И вот у нас молоденький рядовой Лёва. Он попадает в Измайловский полк. Ну, вроде как бы отдыхай, Петербург, там, ну, что-то такое. А тут же война начинается со Швецией.

0: книгачи, да, полк, то есть само по себе, да, измайловский полк, элитный, да, с точки зрения, да, России, а известен был тем, что там читали.
1: Да, там читали, там меньше увлекались шагистикой, там меньше увлекались гулянками. Измайловский полк – это полк, который Павел передаст в личное управление Константин Павловича, своего сына, ну, наиболее похожего на папу, кстати. И Измайловский полк, именно в Измайловский полк Павел свои любимые части гатчинские перевел. Измайловский полк, он подавал для Павла большие, как бы сказать, надежды. Павел в него очень здорово вложился.
0: А, да, это уже эпоха Павла. Ну, не эпоха, период там. Ну, эпохи это не
1: у
0: было.
1: Нас сейчас, да. У нас сейчас это все начнется.
0: Так.
1: Сама переписка, Александр, она производит сначала очень странное и неприятное впечатление, я вам скажу. Ну, на меня, да. Когда я стал...
0: Где Иван? Простите, что
1: перебираю.
0: В это время где находится Иван?
1: Иван в это время, смотря в какой... Иван начинает в Петербурге свою литературную деятельность. Иван очень раскрученный писатель. Он издает 2 журнала. Он находится в негласной переписке с Екатериной, с императрицей. Mm-hmm. Они полемизируют... Ну, Екатерина очень много писала. Пьес, статей, фельетонов. Да. И она постоянно пыталась дискутировать с другими. Общее количество людей, которые читали на русском языке по всей России художественную литературу, тогда было, ну, 1005 человек. Они все жили на 3 улицах, как вы понимаете. И поэтому это была чистая такая переписка в разных ныне запрещенных социальных сетях. Все понимали, кому это адресовано. Вот. Екатерина приглашала Крылова вместе с его компаньонами, приглашала в Зимний. И они там даже имели беседу. Ну, Храповицкий, во всяком случае, ее кабинет-секретарь об этом пишет. После чего Иван Андреевич все бросает. Все бросает и исчезает. Он исчезает в 93-м году, в 1793 году. Я так думаю, это связано с тем, что во Франции якобинский, ну, диктатура Монтаньяров, якобинская диктатура, она там включила гильотину уже на нон-стоп, и оттуда стали доноситься из Франции. Ну, мы помним, да, разум, свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство организовала живодерню. Что бы там это ни значило. Я понимаю причины этой живодерни, положительные последствия даже назову не краснее этой живодерни. Но, тем не менее, живодерни. Он исчезает на 2 с лишним года, почти на 3. И выныривает он совершенно неожиданно в имении у Голицыных. Голицыных в это время было столько, что мы в них запутаемся. У одного из хороших, замечательных Голицыных он вынырнул. Если я не ошибаюсь, тогда это была еще Пензенская губерния. Он воспитатель детей Голицына. То есть у нас, ну, крем а-ля крем, Голицыны, доверяют воспитание своих детей человеку формально без какого-либо, так сказать, завершенного образования. И при этом все дети, которых он воспитывал, ну, о них я сейчас, к вашему счастью, рассказывать не буду, половина из них будет неплохими литераторами.
0: То есть они смогли его оценить, получается, Голицыны.
1: Да, а он смог себя продемонстрировать. Понимаете, поговорив с императрицей, казалось бы, ну, если бы меня Екатерина к себе позвала бы, чтобы поговорить со мной. Ну, во-первых, я бы этим решительно бы воспользовался по мере возможности. И из Петербурга бы я не уехал. Возможно, я бы уже памятник бы стал себе, так сказать, сооружать. Ну, потому что ничего себе.
0: Рукотворный.
1: Да. А Иван Андреевич с надломленными идеалами, вот, открыв в себе грандиозный внутренний мир и поняв, что смерть всегда индивидуальна, что очень хорошо говорить про разум, про величие, про силу духа, про просвещение, но человек умирает индивидуально. И навсегда, как он полагал тогда. Он скрывается где-то. Не буду сейчас фантазировать. У меня есть догадки. Не буду фантазировать, где он был. И вот он в имении среди вот этих всех... Екатерина создала удивительный дворянский мир. Удивительный дворянский. Он просуществует не очень долго. И ничего хорошего он моей стране не принесет, за исключением великой культуры. Вот среди этого неплохо организованного крепостного права и прочих прелестей, не буду же его писать, вполне себе такие парадизы с беседками, задумчивыми прогулками, с рощами, с чаем в тонких фарфоровых чашках. И там Иван Андреевич. И вот Иван Андреевич получает письмо от своего брата. Первое письмо из 96-ти, которое он хранил всю свою жизнь. Там брат Лёва пишет, это весна 99-го года, ранняя весна, ну, то есть конец февраля, на самом деле, еще. Дорогой брат, мы, судя по всему, выдвигаемся в какой-то поход, а у меня нет сапог. Вот даже не знаю, что делать. Скрипку упаковал, ноты упаковал, пришли мне каких-нибудь книжек, нет повозки. Ну, в общем, давай, целую, обнимаю. Рад, что ты наконец-то нашел себя, что

0: Называется «Пиши, с нетерпением жду ответ». Следующее письмо. А я все не могу понять, а в какой поход-то? Стиль у Льва, он такой, знаете, такое ощущение, что пишет ребенок, которого много били. Вот очень такой. А вы сразу узнаете этих детей, потому как они смеются,
1: ну,
0: потому как они улыбаются, потому как они пишут. Я смотрю, смотрю, смотрю, мамочки мои. А куда же он движется-то?
1: Может, не в Италию?
0: В Италию или? В Италию или? То есть у нас с вами в 1799 году Павел начинает реализовывать идею, которая, в общем-то, последствия которой мы, наверное, до сих пор расхлебываем. О том, что в России совершенно особая миссия, официальная концепция о том, что элита Европы прогнила и ни на что не годна, поэтому Россия должна спасти Европу, потому что на Европу наползает чудовище, и русские люди, Россия, новое рыцарство с народом-богоносцем, вот, немножко православие, немножко католичество, ну, в общем, мы всех спасем. Безвозмездно. Когда Европа прочла объявление Павла о начале, о присоединении России к войне с Францией, Европа проморгаться не могла, поверьте, потому что в манифесте сказано, не претендуя на территориальное присоединение и материальные компенсации, с верой мы идем и так далее. И вот у нас с вами Александр Васильевич Суворов отозван из своей ссылки в Кончанском. Он там тихонечко, Александр Васильевич, старел, производил впечатление полуплюшкина, знаете, такой сутулый, сухенький человечек, всегда очень скромно одетый. Домик у него какой-то такой. И вот он там, в принципе, стареет, бороду себе отпустил, получает рескрипт от Павла, и на глазах происходит преображение. На глазах. Люди не могли вообще поверить, что он помолодел, наконец-то.
1: Попал опять в свою среду.
0: Ну, наконец-то. И вот помолодевший Суворов ведет в Северную Италию русские войска, чтобы спасти столь ценных для нас австрийцев.
1: Которые столько раз нас предавали,
0: ну,
1: что...
0: Да. Вот. И дальше у нас... Читаем дальше письма Льва Андреевича. Я понимаю, что... А вот он уже в Италии. А вот уже... Вот удивительная история. Он никогда не описывает никаких подвигов. Есть потрясающие воспоминания там генерала Масалова, есть потрясающие... Ну, много воспоминаний людей, которые... Они очень буднично пишут о своих подвигах. Ну, там, во время штурма Измаила одного из мемуаристов, значит, пуля ударила в голову, сорвала кожу, контузия. Вот. Я взял земли, поплевал на нее, приладил лоскут и дальше кинулся в атаку. Вот. Или там, когда Кутузов описывает, что у него там более 10 колото-резанных ран у генерала во время штурма Измаила. Но они хотя бы это фиксируют. Они фиксируют очень странным тоном, но фиксируют. Лев Андреевич, извините, не фиксирует ничего. Вот только прочтя какие-то сторонние воспоминания и описания, можно понять. Вот Ада. Переправа через реку под огнем неприятеля. Победа. Вот Требия. Второе сражение. Ада – это ранняя весна, а Требия – это уже лето. Вот. А вот Нови. А на Нови он опоздал. Но там, ну, их часть опоздала. И это все, ну, то есть французы дрались отчаянно. Суворов считал, что победа при Нове, она во многом, не то чтобы случайно, но во всяком случае.
1: А сколько, то ли 15, то ли 16, да, было?
0: Там караул. Да, там караул. А потом начинается то, что мы говорим, швейцарский поход. И там наш Лев Андреевич принимает непосредственное участие. Вот этот степ-бай-степ, вот с 12-го, ну, то есть вот с начала сентября, там сам-то швейцарский поход, там примерно 2 недели. Ну, вот как вам сказать, ну, расскажем о швейцарском походе?
1: Или... Ну, да, вот, чтобы как бы логическую такую запятую поставить в этом смысле. Мне про швейцарский поход я предлагаю начать вторую часть его, а сейчас у меня короткий вопрос. Почта-то как хорошо работала?
0: Неплохо.
1: Чего себе?
0: Российская почта работала очень хорошо, потому что российская почта была поручена гвардейским унтер-офицерам. Мы говорили про Измайловский полк. Измайловский полк вы должны помнить по станционному смотрителю Александра Сергеевича Пушкина. Самсон Вырин служил в Измайловском полку. У Самсона Вырина в самом начале... Вот мы привыкли, что Самсон Вырин – это такой станционный смотритель, маленький человечек. В школе до сих пор вбивают детям замечательную мысль о том, что это маленький человечек, и вот обидели воробушка. Все пропускают момент, что у Вырина 3 боевые медали на его мундире. А 3 медали, которые, ну, поверьте мне, это у нас за русско-шведскую войну, Вторая медаль — это у него солдатский Георгий за Аустерлиц. Вот, нет, не за Аустерлиц. Анна за Аустерлиц. Медаль.
1: И это потому, что Аустерлиц проиграли, да?
0: А два батальона Измайловского полка, они отбивали, они прикрывали отступление, они не побежали, в отличие от многих других частей. Они отбивали. А потом был Фридланд. Вот за Фридланд он получил Георгиевский крест. Это вот такой вот у нас Самсон Вырин.
1: Вот на этом мы сделаем запятую. И через короткую, ну, она совсем короткая, по сути, эта пауза, продолжаем.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Шемякин, проснись.
5: Продолжаем программу и продолжаем говорить с Джоном Шемякиным, продолжаем говорить о семье Крыловых, о Швейцарии. Мы вот в перерыве немножко пообщались, и вот мне эта мысль пришла в голову, как же жалко, что нет машины времени для того, чтобы посмотреть на этих людей, понять, как была устроена голова у русского человека в конце 18-го, начале 19 века. И мы это можем делать сейчас благодаря вам. Так что продолжаем, отправляемся в Швейцарию.
6: Вы, Александр, сказали по поводу почты. Так вот, я все-таки закончу. Почта в России работала очень хорошо, потому что почтовые станции, систему, которую мы наследовали от Китая через монголов, она работала всегда хорошо, а вот конец 18-го, начало 19 века туда были направлены гвардейские унтер-офицеры, этими станционными смотрителями. Я про Самсона Вырина-то закончил, должен.
5: Да-да.
6: Вот. И там, конечно, вот эти служаки проявляли себя чрезвычайно толково. Корреспонденция шла довольно быстро и практически безошибочно.
5: Ну, то есть насколько средства транспорта позволяли ее доставить
6: из
5: Швейцарии там куда-то в Россию.
6: Суворов не хотел никаких северных Италий, как вы понимаете. Он человек был более чем. И не хотел никаких Швейцарий. Его план «Кинжал» заключался в том, чтобы навалиться на французов через Рейн и бить на Париж. Но мы же идем спасать Австрию, а Австрии надо, чтобы мы проливали кровь Северной Италии. Вот мы там, понимаете, берем штурмом, я не знаю, русский десант берет Рим, Неаполь, Суворов штурм Милана, Турина, победа за победой. А потом команда «Аллюр Три Креста» идти, значит, через швейцарские с негодными картами, которые нам любезно австрийцы, значит, выдали. Я не хочу ругать австрийцев, они там разные были, но были абсолютные негодяи, конечно же, для нас.
5: Хочешь сказать, а я хочу.
6: И мы двинулись в поход. 11 сентября, перевал Сен-Готард. Дальше, ну, все помнят этот чертов мост, чтобы было понятно, слегка изогнутая каменная, очень неширокая вот эта вот... Ну, в общем, мост очень неширокий, от 35 до 48 метров, значит, там пропасть. Взорвана середина, и необходимо перейти под огнем. Перешли же. А до этого был Унзерлох. Это просто тоннель. Французы обороняют тоннель. Ну, это просто Фермопилы. Как можно пробиться через тоннель? Ну, пробили же. А все остальное. В конце концов, ну, в общем, 14 сентября, пока мы вот там чертов мост берем и Унзерлох этот, так сказать, взламываем, мы терпим неудачу под Цюрихом. Французы разбивают Римского-Корсакова. Довольно бездарного персонажа. Ну, бог бы с ним, бог ему судья. Русская армия оказывается в чудовищном окружении. У нас раненые, у нас обмороженные. Мы с собой ведем пленных. Русские своих не бросают. Это не только своих, но и своих пленных. Мы же не можем их штыками поколоть и сбросить в пропасть.
5: Это французы делали.
6: Да, мы же их волочем. И мы оказываемся в окружении. В окружении зажатые в горных этих теснинах и равнинах, и у нас варианта два – сдача или самоубийственный прорыв. И происходит в этом Сан-Жозефе, монастыре Святого Иосифа, происходит это потрясающее совещание, когда Суворов собирает генералитет, офицеров и даже пригласил там рядовых солдат и произносит свои… Ну, вот об этом Багратион, который был вместе с ним. А, да, надо сказать, что рядом с Суворовым, понятно, Багратион, понятно, Милорадович.
5: И... Он же, по-моему, арьергардом командовал, да?
6: Он командовал и авангардом, и арьергардом. Там, где надо было кидаться, вот там он будет незаменим. Но на руках у Суворова пацан, цесаревич Константин, второй сын императора, который вместе с Суворовым там днюет, ночует и на свои там какие-то карманные деньги покупает картофель у благожелательных швейцарских крестьян. Они же не кормят нас бесплатно, освободителей своих. И вот я не люблю я читать с экрана, вы уж извините, я читать не умею. Но просто эти слова, которые, они для над моей страной будут разноситься вечно. Это слова Суворова, которые нам передает Багратион. «Мы окружены горами, окружены врагом сильным, возгордившимся победой. Со времен дела при Пруте, при государе Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибельно грозящем положении. Это не измена, а рассчитанное предательство». Ну, если на австрийцы нас предали. «Помощи теперь ждать не от кого. Одна надежда на Бога, другая на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, нами предводимых. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире. Мы на краю пропасти, но мы русские, с нами Бог. Спасайте честь и достояние России, спасайте сына императора». После чего он там встал на колени и заплакал. И мы пошли на прорыв. И когда вот мы смотрим на картину Репина «Переход Суворова через Альпы», это финал, когда наши солдаты, это хребет Паникс, название понятно, да? Вот они спускаются кто на чем, вот, собственно говоря, в долину. Мы прорвались. Когда я впервые эту картину увидел в Русском музее, ну, мне лет 5 было, я заорал от ужаса. Это одна из самых страшных картин для меня. Вера, надежда и пропасть. И люди скатываются туда. В принципе, Суворова и Константина хотя бы в бурку завернули и там живым щитом из казачьих тел их как-то охранили, и они спустились с этих нескольких сот метров. Ну, можете себе вообразить слалом такой, да?
5: А там Суворов, вот вы просто когда описывали его, Суриков же, не Репин.
6: Да, Суриков.
5: Вот, он же там, вот он такой, как вы его описали, то есть вот именно на картине, вот на ваш взгляд.
6: Это он одет
5: так,
6: был...
5: Я имею в виду внешний вид. Вот
6: внешний,
5: вот,
6: да, внешний.
5: Сухонький вот этот вот.
6: Сухонький, да. Сухонький, маленький. Другое дело, что на нем был австрийский мундир, мы должны это понимать. Вот.
5: И одержимый абсолютно.
6: Да. Ну, иначе, наверное, было невозможно. Иначе было не... Ему осталось жить-то всего ничего. Это такая наивысшего триумфа полководцы, ну, что Суворов, что Каменский, что Кутузов, они получили незадолго до смерти. Вот наивысшее признание и триумф – это вот как вот, знаете, лебединый крик, орлиный крик. Лебединый.
5: И где-то там Лев Андреевич.
6: Да, а куда же он? Но он не пишет ничего об этом, брат. Он пишет по дороге, что отморозил ноги. Вот у него такие подробности. Отморозил ноги, потерял багаж. Но мы понимаем, где он потерял багаж. Мы же понимаем, где он отморозил ноги. Но он не пишет ни о том, как он там карабкается, как он отбивается, как ему страшно. Никакого вот... Он боится очень сильно расстроить Ивана Андреевича. «Тятенька, у меня все хорошо. Ты мне прислал 200 рублей, я еще накопил. У меня еще 150 рублей есть. Итого у меня 350 рублей, и это мне позволит». У него вот такие письма. Эти письма необходимо всякий раз расшифровывать, погружаться в какие-то тома военных реляций, чтобы понять, где он эти 150-то еще накопил, в каких условиях.
5: Это же какое уважение к брату.
6: Да, там любовь была неимоверна.
5: А разница в возрасте, сколько у них
6: было? Мы не знаем.
5: Ну, плюс-минус.
6: Да, я готов, это не тайна. Значит, в зависимости от того, когда надо, Россия празднует день рождения Крылова то 1769 год, имея основы. А когда надо, 1768. Ну, потому что мы живем в такой стране, которая вот такая. Любимая моя, а когда родился Лев, мы можем только высчитать, потому что он моложе, ну, примерно на 8 лет, ну, соответственно, ну, 74, то есть 1774, 1776, вот таких вот. Ему 23-24 года.
5: Тогда давайте вернемся, давайте. А то мы потом пропустим этот момент. Вы второй раз упомянули о том, что он его называет папенькой, тятенькой. Да. Почему?
6: Потому что когда умирает их отец, вот, ну, сколько Леве лет? 2 года? 3 года максимум. И всю вот тяжесть снабжения Иван Андреевич помогает маме как может. Он идет работать, ну, в общем-то, в органы правопорядка. Вот. Он идет писарем. Я просто поясню, если мы заговорили о Крылове. Иван Андреевич, это мы, ну, я безумно люблю памятник Клода в Петербурге в Летнем саду. Я страшную тайну открою зачем-то. Я каждый раз, когда приезжаю в Петербург, я бегу в летний сад к этому памятнику. Он для меня лечебный. Я могу сказать вот четко совершенно, не потому, что я принял лекарств слишком много. Памятник Клотта, он абсолютно лечебный. Он спасает вообще от всего. Вот, если просто идти по часовой стрелке и смотреть на барельефы на постаменте, а там все-все-все герои басен Ивана Андреевича. И всякий раз я забываю двух-трех. Думаю, а вы-то откуда? А у вас не было в прошлый раз. Я просто... И каждое животное помогает от какой-то моей очередной хвори. Вот я серьезно вам говорю. Вот интересно. От души. Ну так вот, Иван Андреевич не всегда был такой одышливый сказочник, нравоучитель. Иван Андреевич был в свое время яростным полемистом. Он был похлеще Фонвизина и похлеще Новикова, критиком существующих порядков. Он выполнял, ну, в общем-то, достаточно серьезные государственные всякие поручения, потому что он после вот этих воспитаний маленьких Голицыных, он окунется в госслужбу и, так сказать, в Прибалтику, в Риге там будет заниматься очень интересными делами. Об этом сейчас говорить не буду. Иван Андреевич видел русский народ во всех его проявлениях. Пушкин увидел русский народ по-настоящему в 1830 году. Ну, 30-31 год. Холерные бунты. Именно вот эта фраза про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, это не про Пугачева. Это про холерные бунты в военных поселениях, когда он увидел, на что способен русский человек. Декабристы увидели русский народ в 1812 году. Они увидели, на что способен русский народ, если его довести.
5: Угу.
6: Потому что того, что вытворяло, так сказать, наше патриотически настроенное крестьянство, я пересказывать не буду. Французы, так им и надо, мне их не жалко.
5: Не, абсолютно.
6: Вот. Ну, просто две страны...
5: Ответная реакция.
6: Да, конечно. Две страны показали людям, которые пришли к нам, понимаете, к нам принесли, типа, прогресс, свободу, кодекс Наполеона, гражданские права, все дела. Но они пришли нас убивать.
5: Конечно.
6: Вот. И русское крестьянство ответило. Две страны ответили Наполеону. Вся остальная Европа легла тихонечко, как она будет ложиться всякий раз под любых харизматиков. Испания и Россия показали, что такое настоящая партизанская война, что такое герилья. И декабристы, которым, как и Крылову, там было, ну, 10, 12, 15 лет, в массе-то своей, 20 лет, они увидели впервые русский народ. Потому что они были дворянами, они были замечательными, у них были родители, они были тонкими, они любили римскую историю, они читали, их возили в деревню, крестьяне им пели, плясали, так все хорошо. А вот началась война, и у них появились вши, извините. У них пропали багажи, они остались вообще такие полусироты, полумальчики, полуофицеры. И русские солдаты, и русские мужики их спасали. А потом эти солдатики творили с французами то, что, в общем, не сказать, и первым описать. И декабристы увидели, какая-то адская мощь, какой-то дракон. И что с ним надо делать, чтобы этот дракон чувствовал себя хорошо?
5: Плохо было бы его кормить.
6: Ну, для начала. И уважать, и ценить.
5: Да.
6: Вот. Хотя бы бояться для начала. Вот. Иван Андреевич увидел русский народ во время Пугачевского бунта. Вот он увидел его так, что не дай бог нам это увидеть. А потом он окунулся в другой кит подноготный. И поэтому он отбросил, знаете, вот интеллигентную пикировку с властями. Он понял, что вот это вот, понимаете, общество взаимного уважения, где все на пятачке, в котором 18 век кончается и начинается век 19, а вокруг, дай бог, век 15, а в деревнях я даже не знаю, какой там век, что вот надо с этого летающего острова Лапута сойти и заняться воспитанием, образованием, оккультуриванием грандиозно гениального русского народа. И Крылов кинулся во все это дело. Вот все его басни и все его, так сказать, и драматические произведения в том числе. С одной стороны, они прекрасны, они реально нравятся. Они полностью народные. Они разобраны на пословицы, поговорки. Даже мы авторство не вспоминаем.
5: Что-то. Иногда даже басню не помним.
6: Конечно.
5: Мораль помним.
6: Да. И он был абсолютно всеми любим. Всеми любим. Даже Корф, одноклассник Пушкина, который вообще мало кого любил, который об Александре Сергеевиче очень скверно отзывался. Очень скверно отзывался про Ленина, очень скверно про Карамзина. Но вот этот абсолютно язвительный бюрократ до мозга костей Корф, абсолютная карьера, абсолютная прагма. Как он пережил смерть Крылова. Крылова и Пушкин обожал, и Корф обожал. Крылов – это человек, которому мы, в общем, обязаны очень многим. Вот Если Пушкин наше все, то Крылов это тоже почти наше все.
5: К Льву Андреевичу вернемся. Да, так, периодически так мы так от его сюжетной линии отходим. Да. Ну, что правильно, наверное, что логично.
6: Дальше у нас идет значительный промежуток. И чем он занимался, мы можем реконструировать только если почитаем поздние письма. Так они до 1806 года, то есть 7 лет писем нет. Что он делал? Ну, вот их вывели, они возвращаются в Россию. И тут же он оказывается, ну, фактически, он тут же оказывается уже в тисках, ну, 1804-1805 война с Наполеоном, а потом его в 1806 году перебрасывают на турецкий фронт. У нас война с Турцией 1806-1812 годы. Сначала под Каменским, а потом под Кутузовым он воюет. Война, не сказать бы, что особо счастливая для нас, но, тем не менее, так сказать, довольно замечательная. 5 сражений. Он не называет, в каких сражениях он принимает участие, но это кровавые, чудовищные сражения. Там Рощук, например. Кроме того, он снова в море уходит. Какие-то очередные десантные истории, высадки какие-то непонятные для меня. Для меня лично непонятно. Не могу понять, где это могло произойти. А потом его раненого и очень сильно заболевшего переводят в тыл на некоторое время, в гарнизонную команду. Гарнизонную команду.
5: А он кто к этому моменту?
6: Он пехота.
5: Он пехота. То есть именно он простой солдат еще?
6: Нет, он офицер. Он уже офицер. Измайловский полк, он из вот, обычного солдата, судя по всему, становится унтер-офицером, но он к тому времени уже дворянин. А так как денег нет, его как папу, потому что денег нет, ну что ты делаешь? Папу из Оренбурга, а сына его младшего из Петербурга. Два таких типичных русских города.
5: Ну, да.
6: Вот, его говорят, иди вот там, так пойди-ка послужи. И вот он оказывается в провинциальном пехотном полку, а потом вот там же Северная Италия, Швейцария и все сопутствующие дела.
5: Ну, потом это должно было ему помочь, уже после того, как он вернулся вот из Швейцарии и Италии, помочь с карьерой, или так и нет?
6: Да это, понимаете, ну, помните Тушина у Льва Толстого?
5: Ну, да.
6: Вот перед вами Тушин.
5: А.
6: Вот перед вами абсолютный Тушин. Перед начальством робеет. Будет время, там, расскажу я про его взаимоотношения. Он не очень смелый с начальством, он не может красиво рапортовать, это очевидно совершенно. Он постоянно задавлен безденежьем, потому что получает копеечное жалование. Других источников существования нет, а взяток и всего такого он не берет по некой, понимаете, принципиальности.
5: Делай, что должен.
6: Да, вот. И не женится, кстати, как и Иван Андреевич. Но Иван Андреевич, там история была такая роковая, в духе такого вообще сентиментализма и грозового перевала. Просто роковая история. А у Льва история была, ну, судя по всему, скромнее. Вот, ну, не женится.
5: Просто там, потому что не на что.
6: Потому что не на что. Вот, ну, у Ивана Андреевича он влюбился в некую потрясающую, из всего немногочисленных слов, с его слов, девушку. Родители категорически против, родители родственники Ломоносова. Для них это составляло какую-то значимость. Отказали. Иван Андреевич уезжает в Петербург. Родители одумались и пишут ему: «Возвращайся, женись». Иван Андреевич говорит, что, пожалуй, что нет. «Приезжайте сами и извиняйтесь». Вот роковые абсолютно какие-то такие страсти. Вот, родители не поехали, девушка так, по-моему, замуж и не вышла, Иван Андреевич тоже замуж не вышел. Это абсолютная Шарлотта Бронте. Люди так жили. Для нас это все немножко дико. А люди в этом искали какое-то самоутверждение, какой-то стержень искали свой. У Льва история таких-то прям накала страстей не было, но он живет постоянно в маленьких гарнизонах, и его постоянно какие-то выселки. Там вот он служит на территории, которая теперь называется пока Украиной. Он вот в тех краях он, значит, и служит. Гроза 12-го года, он принимает какое-то участие, но об этом вообще мы ничего не знаем. Почему...
5: Просто не сохранились.
6: В письмах ничего... Он вообще ничего не пишет. То, что он участвовал в заграничном походе, и в 1813 году он участвует там в Деблагазе Глаувице, это в Пруссии, узнаем мы только в письме, две строчки, письмо 1823 года. А мы в Пруссии тогда были. Я думаю, где вы были в Пруссии? Кидаюсь в карте, понимаете, шаткой рысью. Разворачиваю карту. А где вы могли быть? Где вы это могли? Где вы могли в болоте? А это что? И я понимаю, в какой мясорубке он там еще побывал. Потом Франция, да?
5: Интересно, да. Потом, в смысле... А, ну потом поход да. уже 15-го года. Да. Получается, что несмотря на эту скупую такую вот билетристику с его стороны, но мы видим... То есть интересно, как сочетается литературный талант старшего брата с такой скупой билетристикой младшего.
6: Ну вот еще раз прошу тебя, голубчик мой, папаша, пиши ко мне, не ленись. Пиши о своем здоровье, которое для меня всего на свете милее. И как ты живешь. Я сердечно желаю тебя видеть. Ах, как мне тут скучно. Почему ты, я тебя так долго не вижу? Ты у меня всегда в мыслях и так далее. Это его письмо 1816 года. И вот в этом письме, значит, он вот пишет. Значит, 1816 год, 26 февраля. Огромное спасибо. Ну, там 200 рублей ему брат прислал. Вот, а то у меня один мундир, да и тот с плеч слезает. А рубашки хоть и три, но они все в дырках. И так далее. Он все там, ему надо, он описывает там, говорит, ну вообще у меня все хорошо. Вот, у меня два раза в неделю, а то и три раза в неделю мясо. Вот я могу выпивать рюмку водки во время обеда. Ну, то есть не пьет. Рюмка водки для него это проявление камильфо. Вот, то есть вот такая
5: история. Камильфо и достаток.
6: Достаток, да. Значит, играю на скрипке. Пришли мне новых нот, потому что старые я уже все изучил. Вот, а новых здесь купить негде. Пришли мне новых нот. Слышал, что ты получил в Академии наук медаль. Слушай, как это здорово. Мне никто не верит. Я всем говорю, что ты у меня знаменитый, а мне никто не верит. Я тебя прошу, брат, папенька, значит, возьми карандаш и вот прямо медаль обведи, а потом, сверху накрыв бумажкой...
5: Да, как в школе.
6: Вот, да, пришли мне, я хоть покажу, ну, потому что это... А когда тебя... А тебе какой-нибудь орден вообще дадут? Это все чрезвычайно трогательно.
5: Ну, вообще, так откровенно говоря, Джон, поправьте меня, если я ошибаюсь, вообще он производит вот из ваших слов ощущение человека, ну, не безвольного, но такого, в отличие от брата, такого немножко, ну... слабого, что ли? То есть вот по описанию, с точки зрения характера.
6: Тут я вам скажу, вот это вот над нами незримо, вот опять же, маленький человек, Акакий Башмачкин. Вот. У меня, когда я просто...
5: Немножко инфантильного, вот. Такой, пришли мне медальку посмотреть, а вот у меня рубашки в дырках. Такое вот, в этом есть что-то очень такое детское.
6: Детское? Трогательное есть. Очень много трогательного. Это очень доверительные письма. Это мы сволочи, читаем их. Вот, потому что, да, это потому что я считаю, они бы на меня сейчас бы не очень сильно рассердились, потому что я это делаю с огромной любовью. Он не производит ощущения инфантильного, потому что перед нами человек, который ранен, несомненно, человек, у которого грандиозные проблемы с ногами. Добавок ко всему, в результате ранения, не знаю какого, судя по всему, контузия, у него резко падает зрение. Вот, у него резко падает зрение, его не отправляют в отставку, ну, то есть совсем, потому что ему вообще жить не на что. Ну, и держат его на... Он там в гарнизонной команде что-то такое там служит потихонечку. Вот. Безденежье, слепота, надвигающаяся слепота, скорее всего, ну, вот неустроенная личная жизнь, на него, конечно, давит. Ну, а кроме того, я видел немало людей, у меня нет никакого героического прошлого, но я видел немало людей, с которыми я попадал в самые разнообразные ситуации. Нет более заботливых и нежных пап, вот, и сыновей одновременно, вот, которые готовы ради родных, там, я не знаю, готовить какие-то блинчики, там, что-то еще, приносить, тетешкаться. Это такая история. Это как Акакий Акакич, понимаете? Вот был такой вот воробушек, прыг-прыг-прыг, обидели Акакия Акакича, шинельку отобрали. Да. И что происходит? Акакий Акакич наконец-то сбрасывает с себя земное тленное обличие и превращается, слава богу, в типичного питерского монстра. Который...
5: Было много.
6: Да, который бегает и сдирает со всех шинель, понимаете, со всех. С хороших, с плохих, с других Акакия Акакичей. Потому что все вырвалось... То, что у человека было вот здесь вот и зрело при всей его вот этой нежной инфантильности. А тут вот что происходит? Какие демоны там клубились? Большой вопрос. И это вырвалось. Мы не знаем, с какими демонами Лёва воевал внутри себя.
5: Теперь мы ставим точку с запятой. До следующей программы. Спасибо большое. Через неделю продолжим разговор. Джон Шемякин, Александр Кузьмак. До встречи.
6: До свидания.
0: — приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
7: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
8: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
8: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
8: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
9: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
11: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
11: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
12: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
11: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
13: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Будущее наступает.
14: Будущее за антропоморфными роботами.
15: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
16: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
17: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
18: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
19: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
20: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
21: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай.
2: Свои эмоции от визита он описал так. «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Глава Минобороны поздравил педагогов с Днем Учителя. В МИД назвали цель ударов по военным объектам Украины. Ни один из кандидатов в президенты Бразилии пока не получает нужных для победы 50% голосов. Об этом и не только, подробности через несколько секунд. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций Министерства обороны с Днем Учителя. В обращении Белоусов отметил, что труд педагога в России всегда имел высокую ценность. По его словам, Министерство обороны совершенствует учебные программы, создает современные цифровые кластеры на базе ключевых вузов, развивает образовательную инфраструктуру. Министр отметил, что каким бы инновационным ни был процесс обучения, ничто не заменит от такой преданности делу, душевной щедрости и личного примера. Удары по военным объектам Украины, об усилении которых заявили в Минобороны России в ответ на угрозы Зеленского, направлены на лишение киевского режима возможности совершать какие-либо удары, способные нанести ущерб российской экономике. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Накануне Минобороны заявили, что после угроз Зеленского усилить атаки по российским МПЗ, которые в ведомстве услышали, усилят удары по военным объектам и объектам ВПК Украины. Министерство обороны России также напомнили, что массированные удары по Киеву и другим украинским регионам наносятся именно в ответ на действия главаря киевского режима. Ни один из кандидатов на выборах президента Бразилии пока не набирает более 50% голосов в первом